0: одному там все эти бороздочки на перьях.
1: Это значит, что она болеет?
0: Нет, это значит, что она вот в здравом, ну, в здравом состоянии. Если птица перестает чиститься, значит, она уже слаба, и у нее нету сил, чтобы себя чистить, значит, она больна. Но очень быстро у них все происходит. И заметив, что птица больна, в общем, далеко не всегда удается там каким-то образом ее спасти, потому что там, ну, быстро все поражается, и, в общем-то, нередко они умирают, несмотря ни на какие, в общем-то, лечебные меры.
1: А скажите, вот еще такой вопрос: какие существуют способы лечения птиц? Ну, я не имею в виду там какие-то лекарства им в корм подсыпают, а, скажем так, хирургические. Или вот там, ну, вот мы знаем, что в свое время был налажен выпуск клизм для попугайчиков, обо всем этом мы рассказывали. Вот. А в зоопарке, каким образом, ну, есть ли так, делают ли птицам уколы? И вообще, как это происходит? Вот вам доводилось самостоятельно этим, например, заниматься?
0: Нет. Ну, конечно, и уколы делают.
1: А куда? В какое, извините, место?
0: В мышцу, ну, например, вот в бедро. Да.
1: А попугайчику, ну, маленькому тоже, и могут любой птице делать.
0: Нет, ну внутримышечные уколы делают в мышцу. То есть, в сущности...
1: Так у нее иголка-то, вот она здоровая, у нее нога-то размером.
0: А иголки тоже маленькие бывают.
1: То есть вообще микроиголочки.
0: Нет, ну там совсем маленькие, там какие-нибудь шприцы, ну, все. Это все элементарно, тем более, если брать забугорные какие-то приблуды, так сказать, медицинские, это совершенно совершенно элементарно. Вот. Другое дело, что очень трудно отмерить какой-то там четверть грамма лекарства, потому что...
1: Ну, передозировка, что ли?
0: Да, обычные лекарства исчисляются там на килограмм живого веса. Если птица весит там 540 грамм, то там какую-то это 1/8 там грамма, там как-то вот с этим, в общем-то, могут быть проблемы, и могут быть печальные там передозировки. То есть, если не дозировка, никакого действия, а передозировка – это смерть. Тут это, ну, в общем-то, проблема.
2: А вы просили вам напомнить, что ровно в 2, мы, правда, немножко задержались, птицам, которых вы оставили у радиоприемника, пора ложиться спать, но без вашей команды они спать не лягут.
0: Да, ну, это был такой задуман некоторый, может быть, эксперимент. Ну, даже не эксперимент, а такой наглядная некоторая демонстрация, правда. Я сомневаюсь, что кто-то сможет из радиослушателей убедиться в том, что заснули птицы или нет.
1: Нет, наверное, те, кто живут рядом с зоопарком, они сейчас там орут, там хлопают крыльями, чистят перья, и вот этот постоянный шелест стоит. И вот после установки, которую вы сейчас дадите, резко настанет тишина, я так подозреваю. Ну, там какие-то другие там будут животные шевелиться, но их же отличить элементарно от птиц.
0: Да. Еще такой, собственно, интересный момент, что, ну вот если обращаться к таким эзотерическим всяческим наукам о метампсихозе, ну, о переселении душ, то, ну, в общем-то, есть версия, что если какие-то люди совершенно явно впадут в сонливость, ну, или просто заснут, после того, как я там произведу эту установку, то, в общем-то, есть основания подозревать, что в прошлой жизни они были птицами или как-то были связаны, ну, в общем-то, с животным миром, причем, ну, были близки как-то там к птицам. Вот. Значит... Итак, мои уважаемые, любимые, дорогие птицы, слушайте меня внимательно. Даю установку. Вам пора заснуть. Вы уже достаточно долго сегодня бодрствуете, совершенно неожиданно долго для вас, слушая мой голос. И вот сейчас, вот прямо в данную минуту, вам просто необходимо так тихо, спокойно сесть по своим насестам, присадам, гнездам, ящикам, по всем чудесным любимым местам и заснуть. Заснуть. Просто взять, закрыть свои чудесные глаза с третьим веком, сложить свои крылья, засунуть головы под крыло и заснуть.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Я напоминаю вам, что в Москве сейчас 23 минуты третьего, и в гостях у нас Алиса Трагопанова, ведущий орнитолог Московского зоопарка. И, собственно, речь у нас идет о птицах. Несколько позже мы вполне возможно пообщаемся с вами по телефону. Вернее, вы пообщаетесь с Алисой, зададите ей вопросы, касающиеся вот ее работы, ее деятельности в зоопарке. А сейчас вопрос задаст всем вам известная девушка.
2: Как бы вскользь, как бы ненавязчиво и вот случайно перед этой композицией вы коснулись сонливости тех людей, у которых она должна была бы возникнуть или возникла вот после вашей установки, которую вы давали птицам. И еще такая фраза была произнесена, что, может быть, эти люди в прошлой своей жизни были либо связаны с птицами, либо как-то с животным миром. А сегодня, как среди толпы на улице или, может быть, дома, мы можем узнать по внешнему виду человека, который мог бы быть связан с птицами в прошлой жизни?
1: Или, может быть, даже, чтобы было проще, у него есть, так сказать, маза затесаться в будущей жизни в птицу. Он сразу помрет, и там станет птицей.
3: Ну, вот, в общем-то, два вопроса, я бы так сказала. Человек, который каким-то образом раньше был связан со всем этим чудесным птичьим миром, тут вот есть такая очень общая манера нахохливаться. Ну, знаете, там постоянно там, вот, ну, мерзнет там всякая печуга. И так это как-то вот, ну, голову в плечи втягивает, там как-то перышки топорщит.
1: Это во время холода, вот это
3: должно
1: прийти, ну, как раз сейчас.
3: Да, во время холода, вообще во время какого-то любого дискомфорта. Вот. И, ну вот, существуют люди. Ну вот, если человек вот не просто, он там, ну, сутулится как-то, а вот что-то такое есть, какое-то неуловимое, вот именно, ну, нахохливание, я бы так это назвала. Вот эта вот черта, она как-то... Ну, наполовину интуитивно ее можно вычислить. То есть я не могу сказать, что вот там положение каких-то мышц соответствует там этому состоянию. Но это глупость. Вот, но что-то в этом... То есть это можно как-то вот интуитивно в человеке там, ну, может быть, вот именно по его моторике, по его, может быть, выражению глаз какому-то такому чуть-чуть отстраненному, так какому-то немножко там, может быть, тоскливому какому-то. Вот.
2: А вот в журнале «Птицы и мы» там еще была ваша статья на эту тему, ну, как бы с таким предисловием, что, дескать, конечно, никак это невозможно проверить, и все это на уровне гипотезы и предположения. Там вот, ну, мне запомнилось, что речь шла о частом смаргивании. То есть примерно 8 где-то смаргиваний в 10 секунд.
3: Ну... Как сказать, у птиц там несколько другая система вообще всей этой регуляции глазной, чем у человека. Ну вот я, собственно, уже упоминала там про это третье века. Вот. И там действительно необходимо постоянно увлажнять, собственно, ну, сам глаз, для того, чтобы он отменно функционировал. Потому что для птиц совершенно необходимым и, наверное, главным органом вот в ориентировке служит именно глаз, в общем-то, функция зрения для них. То есть, ну, больше там, может быть, даже там, чем для человека, я бы так сказала. Потому что, ну, там, слух, ну, в общем-то, у каждого живого существа какие-то эти анализаторные системы все каким-то образом затронуты.
1: А скажите, пожалуйста, Алиса, вот многие наши радиослушатели наверняка сейчас, ну и вообще в полжизни вот до вашего появления здесь у нас пребывали в недоумении. Вот, ну, многие покупали себе птиц, там, канареек, там, всяких, да, попугаев, и, как правило, ну, существуют какие-то общие такие, в общем, базитические рамки определения пола птицы. А, ну, там, типа, клювик желтый, клювик синий, поет, не поет, да. А вот вы, например, можете, вот только из яйца вылез вот он, да, вы можете взять его и прям сказать, типа, мальчик это или девочка. Есть какие-то вот методы определить пол птицы любой породы, совершенно действующие безотказно?
3: Ну, он действует безотказно, но я бы не сказала, что это очень приятно и безболезненно, собственно говоря.
1: То есть для птицы?
3: Ну, да, ну, то есть совершенно элементарный способ залезть, ну, грубо говоря, во внутренности, ну, не совсем, конечно, во внутренности, но и посмотреть, чего там у нее расположено. Или эти самые там яичники, или там эти семенники, ну, совершенно такие физиологические подробности.
1: То есть, подождите, я извиняюсь.
3: Лапароскопия, так это называется, то есть, ну, там выворачивается у них эта клака, и как бы все это дело смотрится и выясняется. Но это такой достаточно болезненный процесс.
1: А и вот вообще этим приходится часто заниматься в зоопарке? Ну, видимо, идет же обмен между зоопарками мира разными. Там, например, самцов, например, такой-то птицы больше здесь, а там их меньше. Значит, они делают заказ, типа, какой-то, там, как-то, чтобы их не обмануть. То есть приходится, наверное, выявлять пол птицы.
3: Или... Ну, по возможности, там, где это реально, стараются все-таки по поведению, по всяким внешним признакам, ну, в большинстве случаев это все-таки можно сделать, именно там вот сообразуясь там с какой-то там песней, с взаимоотношениями, потому что, ну, как правило, там самец там проявляет себя таким гордым начальником, серёть всех окружающих там, ну, женщины так достаточно тихо и скромно себя ведут, хотя, конечно, везде есть, ну, странности. То есть там случаются, например, такие удивительные моменты, как формирование гомосексуальных пар у птиц. Mm-hmm. То есть они там друг друга любят, там чистят друг другу перышки, там даже спариваются. Но вот почему-то яйца не несут. Что же такое? Как бы вот, ну, удивляются. Что-то не так. Потом, в общем, так, все-таки занимаются выяснением. И...
1: А у барышень есть такие моменты? У птичек,
3: вот
1: я имею в виду.
3: У барышень, честно говоря, я не сталкивалась с подобным проявлением у барышень. Скорее всего, потому что, ну, они достаточно, ну, они гораздо пассивнее. И, ну, как бы, они, вероятно, ждут какого-то проявления внимания к себе. А вот у нас были два бородача, ну, такие большие, совершенно красивые, хищные птицы. Вот, такие орлы с маленькой такой чудесной беленькой бородкой под клювом, собственно, и с красным такими, ну, как бы очками. В общем-то, ну, собственно, за эту бородку они и бородачи. Вот у них действительно была долго, очень, очень долго считали, что это семейная пара. Но, правда, потом выяснилось, что, в общем, потомство от них ждать очень сомнительно.
2: Простите, а вот я тут вмешаюсь, поскольку да-да, здесь перед программой очень интересная была сцена. В кружок собрались все наши референты вокруг Алисы. И единственный вопрос, который почему-то их всех волновал, был вот вопрос по поводу яиц. Ведь не из всех же яиц, спрашивали они, вылупляются птенцы. Почему вот так происходит?
1: Ну, то есть вот говорят, что, скажем, если взять деревенские вот эти расклады, то есть там вот петух, там курица, да, то вот те яйца, которые, скажем, покупаются вот в диете, вот здесь за углом на всю радиостанцию утренним референтом, вот, они, так называемые, неоплодотворенные яйца. То есть что птицы несутся и в холостую, это у них физиологический процесс.
3: Да, это действительно у них вот такая нормальная, совершенно нормальный физиологический процесс. Они несут яйца. Несут они себе, несут. Есть петух. оплодотворяет он курицу. Она несет яйца с, возможно, ну, с зародышем, который может развиться аж даже в целую цыпленка, ну и так далее. А если петуха нет, то курица все равно существует, ну, потребность их нести. Ну, так как природа, в общем-то, определила такую необходимость. Вот. Угу. Но то же самое, что у женщины каждый месяц происходит там это отторжение.
1: Да, я вот хотел сравнить с этим, но потом подумал, что вдруг наши радиослушатели...
2: А это так?
1: Ну, это так оно и есть, да, вот эти холостые яйца, это те же пироги. Ну, мы все понимаем, что мы имеем в виду.
3: Ну, конечно.
1: А вот хотелось еще-то спросить, то есть как бы вернувшись в некотором роде к извращениям сексуальным между птицами. Вот, как вы говорили, гомосексуальные пары у них там образуются... А вот случалось ли в зоопарке, например, что какой-нибудь голубь возьмет да напрыгнет на страуса? Ну, это утрированный же голубь на страуса.
2: Или наоборот, страус на
1: да,
2: голубя.
1: Да, вот какие-то такие моменты. То есть, как вы вообще считаете, то есть я вот сразу углублюсь, может быть, несколько, как вы считаете, вот птицы разных пород относятся друг к другу как к птицам, ну, вот как мы, например, видим, идет, скажем, человек негроидной расы, мы видим, негр идет, ну, и тоже человек. Либо они относятся друг к другу, как, скажем, мы к собаке, ну, вот собака там и собака. Вот как у вас ваши соображения и исследования что показывали?
3: Ну, как вам сказать, вот я сталкивалась не единожды с тем, что птица запечатлевается на человека и воспринимает человека собственным половым партнером, там такует, изображает из себя там страстную любовь, там всякое там засовывание лакомств разных в ухо в плане вот, ну, или там, ну, или там куда-нибудь, как бы в плане проявления собственной благосклонности. А, но это именно происходит из-за типично птичьего такого явления, как импринтинг, поскольку у птицы, вот свежеродившейся, существует такой достаточно недолгий период в самом начале жизни, когда она воспринимает того, кто за ней, так сказать, ухаживает как родителя, независимо от того, кто это есть. И если это оказывается человек, то совершенно конкретно и железно далее человек воспринимается как родитель. Вот. Собственно, вот почему происходят такие странные некоторые запечатления. А вот насчет восприятия как-то близко других птиц, ну, я думаю, конечно, они воспринимают друг друга, ну, достаточно близко. Ну, вследствие того, что они вынуждены жить вместе. Ну и в природе они там каким-то образом взаимодействуют со своими сородичами. Вот, у них там, ну, бывают какие-то скандальные выяснения отношений.
1: Там... Вот с другими сортами, то есть.
3: Да,
1: породами.
3: С другими видами. Там они друг другу устраивают трёпки, там какие-то игрища. То есть это достаточно интересно наблюдать. Помнится, кажется, у нас была целая компания индюшек, и было две лосухи. Они все вместе росли. Лосуха — это такая утка. Ну, достаточно любопытная тем, что обычно у уток на ноге существует плавательная перепонка. Ну, такая кожа между пальцами, как бы натянутая, если можно так сказать. С помощью чего, в общем-то, утка достаточно резво передвигается по воде. А у этой самой лосухи у нее нет перепонки, у нее только вокруг каждого пальца такое, ну, вот как бы обрамление этой самой кожи. И за счет того, что у них нет перепонок, они плывут не, ну, двигаются по воде не плавно, а какими-то такими рывками, потому что им, ну, нужно прикладывать достаточно много усилий для того, чтобы как бы отталкиваться от воды. Вот. Ну, в общем-то, многим она еще интересна. Так вот, было у нас. Росли вместе вот эти вот две лосухи, компания из 10 или 8 индюшек. И вот эти лосухи издевались по-страшному над этими индюшками. Ну, индюшки, в общем-то, они туповатые, конечно, по сравнению с этими хитроумными утками создания. Они устраивали там какие-то игрища. Например, встанет там одна за домиком, а другая так это посередине вольера. И давай там на индюшек ругаться. Индюшки, там паника сразу. И давай бежать за дом. А за домом их встречает другая лосуха и навешивает им тренделей. Вот. Ну, это, в общем-то, если выражаться таким, я к тому, жаргонным образом. Вот. И В результате они гоняли этих бедных индюшек достаточно долго и упорно, пока у тех не хватило ума, собственно, остановиться и вообще подумать, а что же мы-то делаем-то? Вот. Эта сцена была совершенно потрясающей. То есть, как бы никто не стоял никакого эксперимента, а две лысухи просто развлекались. Это удивительно вообще. То есть, или там, например, тем же самым, как бы, этим лысухам там принесли, там положили в клетку там апельсин, разрезанный пополам. Естественно, что обе лысухи, в общем-то, утки, в общем-то, ну, наши, европейские, никогда не пробовавшие такого экзотического цитруса, ни родители этих уток, никто, подошли, каждая встала около своей половинки, индюшек вообще не подпустили даже близко. Все это дело подъели, а индюшки подходят, ой, корочка там, ну, потыкались, нет ничего. В общем, ну, много разных таких чудесных случаев.
1: И 45 минут третьего в Москве, или по-другому без 15:03, собственно, пришло время предоставить слово уважаемым радиослушателям. Пожалуйста, звоните нам и задавайте ваши вопросы Алисе Таргопановой. Я напоминаю вам, что это ведущий орнитолог Московского зоопарка, также заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы» и автор книги «Они должны жить», посвященной тоже, соответственно, птицам. Будьте, так сказать, по конкретному в выражении ваших мыслей, пожалуйста.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Катя, добрый вечер, уважаемые гости Алисы. Это Владислав.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
5: Вот, я хотел бы задать такой вопрос, ведь как изначально вот игнорируется тенденция вот по поводу того, что происхождение человека от птицы, оно как бы независимо друг от друга. Вот, ведь если вы помните, если вы знаете, как видно на рентгене, зародыш вот, человеческого грудничка вот, мало чем отличается от птичьего. Вот, и в связи с этим у меня такой вопрос. Вот, вообще имеет ли эта теория под собой какие-то основания? Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, уважаемая Алиса, и я хотел бы, как всегда, ну, не знаю, по традиции, если это вообще возможно, предоставить вот такое небольшое... Правда, это немного тема, это было прошлой, вот вчерашней передачи, это про грудничков, но человеческих, ну, то есть наших. Вот, и, то есть, хотел бы насчет того, ну, нельзя, что грудничок – это продукт человеческой деятельности, просто к тому, что вот бывает у людей, у кое-каких людей относительно страхи, относительно них, и, то есть, они все говорят, что все страхи живут внутри нас, и от них нельзя спрятаться, потому что вот они нас, если живут внутри нас, знают, где нас всегда найти. Вот и по этому поводу можно как-то?
1: Да, да.
2: Да, да, пожалуйста.
5: Угу. Вчера от ужасной болезни скончался один грудничок. Его очумелое тельце меня ненасытно влечет. Держу его, нежно целую, в холодные щечки и лоб. А сам ощущаю смертельный и пахнущий гнилью озноб. Улыбка не сходит, как прежде, в глазах отражение дня. Но вдруг грудничок засмеялся и злобно вцепился в меня. Безумные адовые муки полезли глаза из орбит. Вонючие гнойные руки в меня запускает зомбит. И понял я, встретившись взглядом с безумным кровавым зрачком, любви добиваться не надо с покойником злым грудничком. Но поздно, Каитиус сбылся, свершился безнравственный акт. Во мне грудничок поселился, как глисть в теле дохлых собак. И нынче брожу я скиталец, смотрю на народ без зрачка. Глядят сквозь глазные отверстия чужие глаза грудничка. Это просто все к тому, что порой у человека, как принято считать его нормальным, у него появляется совершенно другое мировоззрение. И практически то, что вот сейчас я прочитал, то, что вот я сочинил недавно, это давно уже происходило и продолжает происходить с многими людьми. Я не считаю, что, например, это как-то плохо. И, пожалуйста, если можно, вот, Алиса, ответьте на вопрос относительно, вот, имеет ли теория происхождения человека, связанные с птицами, имеет ли вообще оно под собой какие-то либо основания?
6: Спасибо, спасибо за вопрос. До свидания.
2: Может быть, если вы не знаете, здесь стоит конкретизировать. Это вообще друг нашей программы такой. У нас есть Бодлер, он все время звонит, читает свои стихи вот на различные темы. Они у него всегда мрачные, всегда. Это не единственная тема, которая его в мрачном ключе беспокоит. Ну, просто чтобы как бы вы не восприняли это как-то с бухты-барахты.
3: Нет, ну, я как-то так... Ну, достаточно адекватно, по-моему, восприняла. Там, ну, не испугавшись, там, не впавшись там в какую-нибудь черную меланхолию. Хотя, вообще-то, навевает. Вот. А ежели в отношении конкретного вопроса, я, наверное, скажу, что птица — это тупиковая ветвь эволюции, как известно. Потому что для того, чтобы летать... Птицы избавились от очень многих вещей там в собственном организме. Максимально облегчили скелет, там, ну, и у них там произошла трансформация легких. Вот. А человек пошел по несколько другому пути. Вместо того, чтобы летать, он стал каким-то образом приспосабливаться к существованию на Земле. И, соответственно, стал развиваться в этом направлении. Так что, ну, несмотря на некоторые, в общем-то, сходства зародышей птичьего и человечьего, я бы, наверное, все-таки, ну, не стала особенно доверяться подобной теории, поскольку, ну, чисто эволюционно она совершенно не подтверждается.
6: Предоставим слово следующему радиослушателю.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
6: Здравствуйте, вы в прямом эфире. И... Здравствуйте. И вот, пожалуйста, ваш вопрос к Алисе.
7: Да, мне... Это эхо, да?
6: Да-да-да.
7: Ой, это Александр беспокоит.
6: Очень приятно.
7: Вы так очень похожи. Вы знаете, мне трудно сформулировать вопрос, но я о театре.
6: Ну, извините, это вы позвоните, пожалуйста.
7: Нет, днем. Я говорю о том, что о представлении, насколько естественен театр для людей, для...
2: А, да, пожалуйста.
6: То есть, а, ну, а как это сформулировать?
7: А вот как сформулировать, то есть представление, насколько естественно для людей, для птиц, все, вот это нормальная вещь или ненормальная?
2: В смысле, когда птица в роли кого, зрителя или актера?
7: Нет, я к Алисе хотел сказать. Вот птица может...
6: А, то есть существует ли у птицы воображение, вы хотите?
7: Вот, да, представление. То есть, вот, может она играть. Вот она может жить нормально. Вот насколько это естественно. Театр в животном мире.
6: Хорошо, спасибо. Сейчас Алиса ответит. Спасибо.
3: Ну, я могу сказать, что у птиц существует, естественно, своего... рода представления. Ну, там, самый элементарный пример — это там брачные игры, брачные танцы, всяческие турниры. Тоже, как правило, происходящие там весной и на очень какие-то определенные такие заданные темы. И там, ну, там два глухаря, предположим, разыгрывают вообще перед дамами такое сражение. Причем, ну, совершенно не обязательно оно должно быть кровавое, но всякие там топорщины перьев и принимание очень таких устрашающих поз, это совершенно естественно. Но я бы сказала, что это не театр ради самого себя, а именно ради какой-то совершенно конкретной прагматической цели. Другое дело, что еще существуют такие у подростков особенно развитые игры.
6: У птичьих?
3: Ну да, ну у любых подростков, в принципе, существуют там родители, что-то им показывают, они каким-то образом там играют, но это все очень имеет какую-то прагматическую цель под собой. То есть просто вот, как сказать, искусство для искусства, что существует, в общем-то, у человека, наверное, у птиц не существует, потому что абстрактное мышление все-таки несколько для них чуждо. У них все привязано к каким-то потребностям и нуждам.
2: А вот в этом ключе уместно было бы спросить, наверное, по поводу еще одного вашего эксперимента. Это по поводу птичьего парада под вот музыку, которую сочиняет Матвей для круга узких специалистов вашего зоопарка.
3: Ну, это, я бы так сказала, в общем-то, некоторый научный курьез, некоторое такое хобби, существующее у некоторых, опять-таки, если повториться, сотрудников нашего зоопарка. Это, ну, естественно, существуют птицы более... Естественно, там с каким-то таким вот адекватным восприятием там, музыки. Опять-таки, достаточно мирно относящиеся к людям. Ну, мирно именно... Я не имею в виду агрессию, конечно. Я имею в виду не боящиеся людей. Ну, если вот в чисто биологическом смысле брать, то птицы с несколько извращенной психикой, потому что, ну, нормальные там птицы и животные из природы должны человека бояться по-хорошему. А в данном параде участвуют птицы, в общем-то, ну, достаточно прирученные уже. Вот. Или каким-то образом для себя понявшие, что, в общем-то, человек не представляет опасности, и каким-то образом взаимодействующий, имеющий какую-то выгоду от этого взаимодействия.
2: А вы не могли бы буквально вот в двух словах описать, как происходит этот парад? Просто я понимаю, что большинство из наших слушателей никогда на нем не побывает, а это очень интересное зрелище.
3: Ну, у него... Я не могу сказать, что там существует какой-то конкретный жесткий сценарий, но просто вот каждый, собственно, из этого, ну, достаточно узкого круга занимается с какой-то птицей там. Ну, там, ну, есть там сокольничьи у нас, которые занимаются соколиной охотой, и, соответственно, они демонстрируют собственные успехи там, ну, вбрасывается в воздух куропатка, отпускается этот сокол ловчий, и он непосредственно летит, хватает эту куропатку, то есть вот разыгрывается такой маленький спектакль вот на тему там соколиной охоты. Вот. Там может еще разыгрываться спектакль. Ну вот я, например, очень люблю, ну я, в общем-то, уже упоминала гололицевого гокка, вот эту такую, ну, чудесную бразильскую эту сорную курицу. Вот. У нас с ним есть небольшой номер. Вот. Есть с журавлями, правда, но вот с большими это опасно. В общем-то, они все-таки такие серьезные птицы. Есть такой груз монаха, черный журавль, маленький такой, он метр ростом. И, ну, с ним как-то так взаимодействовать так полегче. Вот. Ну, там тоже инсценируется. Вот, ну, такая какая-то такая. Мне даже трудно как бы описать. Ну. То есть происходит некоторое такое... Я не могу сказать, что номера связаны очень сильно. Хотя можно, в принципе, объединить какой-нибудь мыслью. Вот. То есть это некоторая такая художественная самодеятельность, но с птицами. Наверное, это было бы лучше назвать даже так, а не каким-то парадом. Ну, потому что никогда нельзя вообще-то ожидать... что вот птица выполнит все четко и ясно, и так, как ты велишь, потому что, ну, у каждого там свой характер.
8: Что такое за звуки, а?
9: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
6: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Алиса Таргапанова, которая является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Соответственно, сейчас вы можете позвонить и задать ей интересующие вас, собственно, вопросы, касающиеся вообще птиц зоопарка и не только зоопарка. Телефон вам напомнит механический голос.
4: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
10: 203-19-22.
6: Доброй ночи, вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
11: Доброй ночи, Саша, доброй ночи, Екатерина, доброй ночи, Алиса.
3: Это говорит Саша. Доброй ночи.
11: Вот, у меня, значит, ряд вопросов. Первый вопрос. Есть такие рыбы летающие. Это, собственно, что? Птицы или птицы, которые, в общем-то, упали и них, которые хотят стать птицами?
3: Нет, скорее это все-таки рыбы, которые хотят летать.
11: Понятно. Следующий вопрос. Вы, наверное, смотрели фильм Альфреда Хичкока «Птицы». Ну, фильм вопрос, что, в общем, кроме каких-то природных климатических условий, там, погодных стихий, излучений, может объединить всех птиц?
6: То есть на борьбу с какой-то единственной целью?
11: Ну, на борьбу или...
6: Ну, воодушевить их на какой-то, скажем так, поступок с большой буквы, как Ленина.
11: Да-да-да, вот идея сама. Вот, далее вопрос. Вот известно, что, в общем-то, птицы собираются в косяки. Вот. Есть ли там какая-то порядковость, когда они летят туда, и сохраняется ли эта же самая порядковость, когда они летят оттуда?
6: Uh-huh.
11: Вот. И еще, ну я, в общем, не понимаю идею Ганса Христиана Андерсена относительно того, как может вообще гадкий утенок стать там лебедем или там каким-то гуськом очаровательным.
2: Это метафора, скорее всего.
11: А, вот. И, Саш, еще да. К тебе. Вот можно у тебя, так сказать, будет следующее, вот зайти там взять кассетки?
6: Смотри, какие.
11: Ну, я вот тебе приносил как-то пару.
6: А, да, конечно. Единственное, в следующий раз передаст, наверное, Екатерина их.
11: Понятно, я тогда завтра, то есть, ну, в смысле, в следующую передачу зайду.
6: Да, заходи.
11: Вот, вообще, спасибо вам, интересно достаточно говорите.
6: Старались, спасибо.
11: Вот, до скорого.
6: Вопрос, который задал наш уважаемый. Первая идея, это идея глобального, то есть что-то, что способно объединить, ну, то есть, скажем, вот сейчас, скажем, человечество, там, разрозненное, воинствующее, может объединить, может быть, прилет инопланетян, визитирующих, которые захотят всех тут просто. Вот. Есть ли какая-то что-то такой объединяющий фактор для птиц? Или они настолько как бы тупые, что им по барабану все?
3: Ну, я сомневаюсь, что они настолько тупы, что им по барабану все. Но мне почему-то сразу представилась картина лесного пожара, когда всякая живая тварь спасается вообще кто, как мы там. И какие-то хищники, и те, кто, в общем, те, кто едят, те, кого едят, вообще все свернутся, устрашась стены огня в каком-то там направлении, где этого огня нет. Какой-то, ну, вот, то есть, я думаю, все-таки, ну, не какая-то абстрактная хорошая идея, а именно какая-то большая глобальная опасность, что, собственно, приходит мне в голову.
6: И второй вопрос касался порядка расстановки отдельных индивидуумов в общем косяке, летящем сперва туда, потом обратно. От чего это зависит, как они там строятся, там кто у них главный, там правда ли, что в самом хвосте летят самые опущенные птицы?
3: Ну, во всякой социальной структуре, как и у людей, так и у птиц и у животных, существует своя иерархия. Вот. И летит там, ну, вожак, летят, значит, там по краям какие-то самые сильные, и в середине летят всякие там женщины, молодежь. Ну, то есть те, кому может понадобиться помощь, и те, кто менее защищен от всяческих внешних опасных воздействий. Ну, как в любом там стаде животном, так и, в общем-то, в птичьем косяке именно, ну, то выживание максимально возможного работает. В общем-то, очень все так банально. Ну, не
6: а вот помощь. Вы сказали помощь, ну, предположим, какого плана? Если, например, эта беременная женщина там решит выпасть из стада, ну, то типа из стаи, из косяка, то есть они что, ее будут ловить или как-то нести там? Вот эта сказка-то, как мальчонку маленького гусь унес, там, типа, он на нем все путешествовал. То есть, скажем, если какая-то птица из стаи, там, устав, притомившись, начинает падать, они ее будут поддерживать или им по барабану, и она так и разобьется в одиночку?
3: Ну, в принципе, существует такое, я не знаю, поверье, неповерье о том, что они там друг друга поддерживают. Ну, в общем-то, там действительно существуют всякие такие, ну, относительно интеллектуальные, там, какие-нибудь там, ну, лебеди, я не знаю, у которых подобное, в общем-то, может фигурировать. И даже может, там, предположим, если кто-то очень устал, стая может опускаться, предположим, там, ну, на какой-нибудь водоем, если такой обнаружится внизу. вдруг неожиданно, и там отдыхать.
1: То есть чисто из-за какого-то одного там объекта?
3: Ну, в принципе, если очень какие-то тяжелые условия и нет никакой возможности там отдохнуть, то, наверное, в общем-то, ну, его предоставят самому себе. То есть если очень как-то напряженно. А если, в принципе, как бы есть возможность, ну, вот просто сесть там на это озеро или там, не знаю, какой-то водоем, и это не повредит ни, ну, остальным членам этого коллектива, то, в общем-то, это реально.
2: А вот как
1: сейчас, Катя, извини, пожалуйста, а вот такой момент, предположим, какой-нибудь грудник там сшибает из кустов рогаткой вот главаря, вожака. То есть все, весь косяк распадается, или там существуют заместители?
2: Он на той главарь, что его не сшибешь.
1: Ну, все, вопрос снят. Да, Кать, твой тогда.
2: Правильно, или я влезла тут неуместно?
3: Ну, я думаю, что это достаточно верно, потому что главарь, он наиболее там смекалист, умен, ловок и так далее, и тому подобное. И, в общем-то, максимально умеет избегать всевозможные гадости.
2: А вот с вашей точки зрения, с точки зрения орнитолога, скажите, как вы думаете, что более гуманно по отношению не к личности, наверное, а к коллективу? Такое отношение к старикам, как в птичьей стае, то есть, в принципе, никто же не будет возиться там со старой птицей. Она, если ей суждено умереть, она ослабла, она умирает и предоставлена, как вы сказали, самому себе. Или вот все-таки человеческое общество, на то оно и человеческое, на то оно и развитое, что по отношению к старикам шагнуло вот так далеко, что придумало для них всякие социальные льготы, отдохновение, таким образом их образуются целые скопище у подъездов, бесполезно шатающихся по улице туда-сюда. Вот как бы вы, скажем, предпочли видеть общество? Более похоже на стаю птиц или в том виде, в котором оно существует сейчас?
3: Ну, это уже вопрос совершенно не орнитологического свойства, а какого-то морально-этического, я бы так сказала. Но я бы еще выразилась в том плане, что несколько различна ситуация в обществе орнитологическом и в человеческом по некоторой той причине, что, во-первых, некоторый жизненный опыт птичий, приобретенный птицей за ее жизнь, каким-то образом она передается там своим потомкам. И она не хранит опыт за много-много-много поколений. Вернее, он у нее постепенно накапливается, и она его в таком накопившемся виде передает и потомство воспринимает, и далее уже, в принципе, не может взять слишком много от старой птицы, потому что старая птица, в общем-то, уже все отдала, и очень много опыта у нее по-любому останется индивидуального. Вот. Ну, это вот, в общем, более биологическая сторона. А более морально-этическая – это, ну, как правило, птицы там несут яйца, выращивают своих детей и расстаются с ними. И далее пути птицы и родителей расходятся в совершенно разные стороны. То есть на будущий год мамаша уже не признает то, что это был ее ребенок, просто для нее это будет там молодой, там, не знаю, там гусь, журавль, ну, не принципиально важно.
1: А бывает так, что смешение происходит, что, например, вот этот молодой гусь-журавль там наскочит на свою же собственную матушку?
3: Может быть.
1: Да? А как же в таком случае вырождение? Ну, вот посмотрите на лицо Павла Первого. Вот, когда были царские вот эти кровосмешания, и в результате олигофрении на лицо.
3: Нет, но в том-то и дело, что природа защищается от подобных кровосмешений. Такие контакты возможны, но в результате их рождается или нежизнеспособное потомство, или неплодовитое потомство. Таким образом, подобные контакты, они есть, но продолжение рода подобного, оно, как правило, не происходит, потому что ребенок, грубо говоря, родившийся от подобного контакта, он умрет наверняка раньше, чем вырастет. Или потом какие-нибудь каверзные природные условия его все-таки погубят скорее, чем кого-то от нормального такого брака.
2: А вот здесь вы затронули вот эту этическую тему, вернее, я спросила, а вы, так сказать, ее развили. И дело в том, что вы сказали, они птицы потом забывают, кто есть чей ребенок и сын. А вот как-то, может быть, вам приходилось сталкиваться с тем, что у нас люди в меньшей степени, что ли, грубо говоря, инфантильные, гораздо реже видятся со своими родителями, вообще возникает у них желание им позвонить, чем люди, скажем так, инфантильно зависимые. И вот как бы даже есть такая одна мысль на тему, что гораздо большего добивается человек, когда он в зрелом возрасте со своими родителями меньше в цимусе жизненном. Это я к тому сказала, может, не очень понятно. Продолжая тему об... Каким бы вы предпочли видеть общество? Заботящимся о стариках или просто вот ответшим им свое место, и вот как бы на это место никто не претендует, но и чтобы они не претендовали на место зрелого, полноценного там индивидуума?
3: Достаточно легко рассуждать, собственно, об абстрактных материях, там, о счастье всего человечества и обо всем прочем. Но когда там встал вопрос, как бы, что же делать с сестрой моего деда, который, в общем-то, в достаточно старом, достаточно печальном состоянии осталась одна, не возникло вообще мысли о том, что там оставить ее там умирать одинокой, покинутой в комнате на произвол судьбы.
2: Это правда, конечно.
3: Нет, вот в том-то и дело, что вот каждый конкретный случай, он оказывается, ну, более значимым, чем просто абстрактное рассуждение о том, что, да ну, блин, бесполезные старики шатаются.
2: Но вряд ли вы будете в этом случае уповать на общество, и что общество придет поухаживать за вашей сестрой.
3: В том-то и дело, что... Каждый значимый для меня старик будет ухожен постольку, поскольку у меня на это есть силы. И в обществе, ну, мне кажется, что каждый человек, имеющий... Вообще, черт его знает, это, конечно, моя проекция чисто психологическая. Но мне кажется, что ну я не могу оставить человека... какого-то, сколько-то там мне близкого, родного, старого, на какой-то вообще произвол судьбы, даже не потому, что я от него получу какую-то, там, не знаю, там, ценную информацию биологическую.
2: Ну, конечно, но
3: речь... просто потому, что меня так воспитали.
6: Вообще, на самом деле, все это для меня вот сравнимо, Катя. Ну, вот, в принципе, ситуация такая бросовая. Ну, когда там, скажем, молодая там птица совершенно там, ну, скажем, кладет с большим прибором на старую. Это происходит не потому, что там какие-то моральные, этические нормы у них отсутствуют. Просто совершенно, мне так кажется, как тоже орнитологу, совершенно связано с внешней формой. То есть, если, скажем, просто она зависит около гнезда этой старой птицы, ее саму сожрут, или она от голода сдохнет. Они же постоянно в движении что-то добывают. То есть, ситуация здесь очень сродни с ситуацией военной. Когда, например, раненый политрук говорит бойцам, выносящему «бросьте меня», то такая ситуация. То есть пока вот общество поставлено в такую экономическую ситуацию, что вот эти старики, они, в общем-то, ну, не особо уж так тяжким грузом висят, то, естественно, как бы в обществе и о них заботятся. Как только сейчас настанет разруха, их просто съедят.
2: Да, вероятно.
6: Вот. Ну, это тоже, как бы, может быть, прогноз. Давайте предоставим слово радиослушателям, которые зададут Алисе вопрос, касающийся птиц, надеюсь.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
6: Доброй ночи, вы в прямом эфире.
12: Алло, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
12: Меня зовут Саша. Вот, мне, наверное, помните. Вот, я, правда, давно вам не звонил, но сейчас вот... Просто очень интересная гостья у вас. Вот вы знаете, Алиса,
3: да.
12: У меня к вам два вопроса.
3: Я слушаю.
12: Вот, но вы знаете, птицы бывают разные, как мы знаем. Бывают большие, а бывают маленькие. А вот можно по поводу маленьких спросить?
3: Конечно.
12: Вот вы знаете, у меня вот дома живут кенара. А вот я не помню, кенар, кенарка или два кенара. Ну, в общем, неважно. Два мальчика, два девочки. Вот вопрос такой, вы знаете, просто хочу услышать мнение специалиста. Значит, первый момент. Сколько они живут? Вот, потому что очень много версий и нигде не дают конкретного ответа. И второй вопрос. Вот, знаете, от перегрева, значит, солнечных лучей, то есть могут ли они болеть вот от солнца? И третье, значит, вот Катя сказала по поводу того, что, значит, стаи птицы, значит, то есть она сама по себе, но я бы просто хотел сказать, просто у меня, когда, значит, один кенр заболел, то есть, как сказать, ну, старший, вот, а младший, так сказать, наоборот получилось, то, что старший заболел, то есть...
6: То есть вы имеете в виду старшего, это не по возрасту, а как по хан типа их?
12: Да, да, да.
6: Ну, вот. Вы так и выражаетесь, яснее.
12: Вот, а младший его кормил. Вот, поэтому, так сказать, стаи-то по-разному бывает. Это же, в принципе, двое, это же тоже стая, так, такая мини-стая. Вот, поэтому, в общем-то, и такие случаи бывают. И сейчас, в общем-то, поправился. Так что вот...
6: Выходил товарищ, называется.
12: Да, да, да.
6: Ну что ж, сейчас... Пожалуйста. Сейчас дядя Саша Алиса ответит. Спасибо.
3: Ну, там действительно могут быть совершенно различные взаимоотношения. И, в общем-то, ну, никоим образом нельзя утверждать, что вот именно такой жестокий закон джунглей царит во взаимоотношениях птиц всегда и везде. То есть, ну, в общем, меня не совсем удивляет история, рассказанная вами, о том, как там, ну, друг спас жизнь друга, так сказать. Вот. А вот в отношении солнечных лучей, ну, в сущности, любой переизбыток сильный, как и любой недостаток каких-нибудь воздействий из внешней среды, он, естественно, пагубно скажется. Там, как то же самое, там, недостаток солнца, предположим, если круглые сутки там в каком-нибудь бетонном таком помещении будет пичуга сидеть, в общем-то, ей от этого будет не слишком хорошо.
6: А вот, кстати, еще такой момент, а место расположения клетки с птицей, как вы называете, с пичугой, вот в основном держат птиц на кухнях, как, насколько это, там же угарный газ, там тефтели жарят, катышки разные, яишки те же, кстати, вот птица же видит, как каждое утро выходит в трусниках в семейных какой-то там демон и разбивает яйца его сородича на сковородку. Это как?
2: Не то, что демон, а, так сказать, кормилец этой птички-то.
6: Да, он предстает, ну, он поэтому и демон. С одной стороны, вроде кормилец, а с другой стороны, вот так обходится.
3: И, кстати, вот что интересно, мало того, что он сам себе их разбивает, так еще той же самой птичке он может в качестве лакомства покрошить желточек от вареного яйца,
6: да,
3: и птичка,
6: да,
3: с удовольствием его съест. Даже она, даже как бы если, ну, предположим, если там у них живет там какая-нибудь перепелка, которая несет яйца, ну, такая маленькая, классная такая тварь, она регулярно может нести такие очень диетические яички, и там, ну, чуть ли не ее же можно кормить ее собственными яйцами, она будет их с удовольствием есть.
6: Круговорот яиц в природе и птиц. То есть,
3: да,
6: можно вообще ее купить, она будет на полной самоокупаемости, получается. Сама,
3: да,
6: несет, сама ест.
3: Но в принципе гораздо выгоднее, если ее, конечно, кормить и даже яйцами, то лучше, может быть, все-таки куриными, потому что она-то несет яйца диетические, которые можно есть любому человеку, даже тому, у которого аллергия на куриные магазинные яйца. Такая вот, ну, в общем-то, интересная такая маленькая деталь. Ну, вот. Ну, в общем-то, не обязательно кормить там эту самую перепелку яйцами.
6: А скажите, да, вот там был такой вопрос все-таки насчет возраста этих кенареек, хотя бы так приблизительно. Мне, например, известно, что вообще зависит от цвета и размера зоба. То есть нужно прощупать и сделать так называемую пульпацию зоба, и уже поэтому определять на месте возраст птички. Вот.
3: Ну, Я... собственно говоря, я, наверное, затруднюсь ответить на вот именно этот конкретный вопрос, потому как ни странно, ну, там, я имела дело там, ну, не знаю, там, с фазанами, с журавлями, там, даже, может быть, там, с воронами,

0: тоже, кстати, хороший метод. И еще я хотел спросить, скажите, Алиса, вот существует такое понятие, как ЗОП. Ну, то есть, да, я не имею в виду, опять же, вот большого друга нашей программы Бориса Геннадьевича Зоба, который, в общем-то, и не имею в виду нашу организацию, нашу, так сказать, партию, которую мы организовали, которая называется «За общественную безопасность», то есть тоже ЗОБ, это наша с Катей партия, мы самые главные.
1: А больше-то никого и нет.
0: Да, собственно, то есть мы даже, нам не нужно баллотироваться, мы и так сбалластировались. Вот, а именно ЗОБ, существует ли у всех птиц ЗОБ или нет? Вот у журавля у него длинная шея, и что-то там не видно зоба. У пеликана этот мешок. То есть вообще, что есть зоб, и для всех ли птиц это характерный орган?
2: А сколько мне вообще не изменяет мое знание анатомии, зоб, он очень характерен для зерноядных птиц. Для всяческих там, ну не знаю, каких-нибудь голубей там...
0: Попугаев,
2: там, типа. Ну, там, попугаев. Ну, в принципе, я думаю, что и для всех. Скорее всего...
0: Для куриц, по-моему, это же тоже.
2: Ну, в сущности...
0: Ну, всех, которые просом питаются. Все.
2: А может быть, кстати, я...
1: Не-не-не, вы совершенно правы. И более того, вы знаете, даже если вы где-то что-то упустили, я думаю, что в сущности вот это совершенно правильная позиция — относить зоб к достоинству зерноядных. А почему я здесь как-то взяла на себя функцию проводителя всяких аналогий с человеческим миром? Так дело все в том, что вот теория зоба, относящаяся к зерноядным, она укладывается вот в нашу теорию базитизма. Гораздо больше вероятности, что зоб появится у бездельников, правильно? Ну, то есть в соотношении,
0: ну, кому не надо добывать
1: хищника и зерноядного, естественно, бездельником является зерноядным, да, поэтому базидова болезнь скорее разовьется у него, и зоб, соответственно, тоже.
0: Это к вопросу о больших птичках и маленьких. Хотя вот у кенарейки, по-моему, зоба нет, надо прощупать. То есть многие просто принимают неопытные наши с вами коллеги зоб за кадык и наоборот.
1: Сейчас принесут референты, можно
0: чертежи
1: будет даже...
0: Чертежи, мы посмотрим. А вот скажите, пожалуйста, Алиса, ваше соображение на такую тему. Скажем, известно, что у большинства зерноядных птиц, ну вот, например, очень многие домохозяйки, до сих пор будучи совершенно неграмотными женщинами, разрезая курячье брюшко, готовят похлебку себе и своему мужу, который вот сейчас уже вот через буквально пару часов вернется с ночной смены, с удивлением обнаруживают в желудочном мешочке, ведь у птиц же не желудок, а мешочек желудочный, мы это с вами знаем, обнаруживают там огромное количество камней, которые работают как жернова. Это не секрет, это для перетирки вот этого зерна. Правильно я говорю, да?
2: Да, то конечно.
0: Есть полное отсутствие желудочного сока. А представьте себе, родилась маленькая птица из гнезда в домашних условиях. Вот тут у нас с вами родилась. Вот она вылупилась, камней нет вокруг. Чем она набьет свой желудок и чем она будет в дальнейшем переваривать? Она как вообще, то есть может ли, грубо говоря, ну возьмем обычного цыпленка, обычной курицы. Вот если его взять домой, выживет ли он без этих камней? Мне просто этот вопрос мучает с самого очень раннего возраста.
2: Ну если не быть жестоким человеком, лучше все в кормушку этой печуги, ну или даже можно, в общем-то, в отдельную плошечку положить песочку мелких всяких, всякого зелья подобного, каких-нибудь камушков маленьких, ракушечника какого-нибудь. А в самых элементарных условиях банальной толченой скорлупы от сырых яиц. Потому как никоим образом не могут формироваться кости нормально при таком условии. И пищеварительный тракт, опять-таки, не может нормально функционировать. Поэтому если мы ему, этому самому бедному цыпленочку, ничего не дадим, ни там костной муки, ничего такого, то, ну, в общем, не будет у нас с вами цыпленочка.
0: А в природе
2: Он ходит и собирает на земле, там, ну, он выбирает себе нечто, там, что ему по нраву, и закидывает себе...
0: В зоб.
2: Да.
0: Ну, я предлагаю еще послушать наших радиослушателей, чтобы все имели возможность задать вопрос, касающийся вот орнитологии, такому интересному собеседнику, каким является Алиса.
3: 203-19-22.

0: «Эхо Москвы».
1: И ваш вопрос Алисе Трагопановой, которая является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Добрый вечер.
1: Александр. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Катя Половинкина.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, я орнитолог-любитель, так сказать. Вот развожу всяких там канарей, попугайчиков. Вот вопрос такой. Вот с виду-то они все одинаковые, птицы-то. Вот что самец, что самка. Вот что тенор, что канарейка, попугай, попугайха. А как же их отличать-то вот так вот? Просто, понимаете, приходится ездить на птичий рынок.
1: А вы знаете, в принципе, уже как бы мы об этом говорили, если вы внимательно слушали нашу программу, то где-то в первой ее части как раз был разговор о половых признаках. В общем, для того, чтобы серьезно определить, в общем-то, вот пол вашей птицы, вам придется проделать с ней весьма неприятную процедуру, о которой, я думаю, мы не будем повторяться. В общем, смысл в том, что все равно вы толком не определите.
2: Да, в общем, правильно, Саша.
1: Спасибо.
2: Абсолютно правильно.
1: Ну, спасибо.
2: Всего доброго.
1: И следующий телефонный звонок сразу мы примем здесь. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер, дядя Саш, добрый вечер, тетя Катя. И вот тетя Алиса тоже добрый вечер.
3: Здравствуйте.
4: А вот меня такой вопрос интересует. Я как бы птицами мало занимался, я в основном рыбами. А вот существует ли у птиц такая ужасная вещь, как внутривидовой каннибализм? И если да, то у каких птиц?
1: Замечательный вопрос, спасибо. Еще есть какие-то вопросы?
4: Да, в общем, больше нет.
1: Спасибо. О, кстати, этот вопрос, да, внутривидовой каннибализм, то есть, ну, вы понимаете, что это. Ну, скажем, у чаек-то существует, во. Я знаю, что на море видел, когда одна чайка, там то ли ее там какой-то водолаз трубкой нацепил на брюхо, то ли вот этот, который в небе летает там, ну, возят там таких базетов толстых над морем, они там 15 минут свободного полета, и вот то ли это ее сшибло, ее прям своя же там вот эта братва так все и заклевала.
3: Ну, это, конечно, существует у птиц внутривидовой каннибализм. Ну, если... Ну, в общем-то, и у моих любимых этих куриных, у них достаточно агрессивные вообще между собой отношения. Если кто-то слаб, то его, в общем-то, могут забить до смерти. Другое дело, что они, ну, не очень они, конечно, питаются там мясом, но, в принципе, могут так немножко приобщиться. Но вот у хищников, конечно, это более развито. В принципе, вот в тяжелых каких-то условиях, в условиях недостатка пищи, в общем-то...
5: Скушают старичка-то, поди.
3: Ну вот особенно, я бы сказала, вот не те, кто питаются свежим мясом, а те, кто питается трупочинкой, они просто с удовольствием это сделают. Всякие там грифы, там вообще сипы. Только им, в общем-то, только того и надо.
5: Ну, то есть это все-таки в большей степени к хищникам относится, да?
3: Ну...
1: Ну, попугайчик не будет же жрать своего же.
3: Ну, те, кто вообще мясо особенно не приемлет, им вообще трудно есть собрата, потому что собрат, в общем-то, из мяса, в общем и целом, создан. Вот.
1: А те, кто мясом питается, тем, собственно, по барабану.
5: Саша, а можно вот пока немножко как бы от радиослушателей отвлечься, потому что я хотела еще об одном эксперименте рассказать, ну, не конечно, то, что рассказать, конечно, а расспросить Алису, потому что научная группа под ее четким руководством здесь проводит еще один удивительный, на мой взгляд, эксперимент. В чем его суть? Да суть в том, что, ну, например, в зоопарке, естественно, самые разные породы птиц. И одних из этих птиц, ну, например, вывезли из Австралии, где в то время, как у нас лето, у них зима. И, скажем, в то время, как у нас осень, у них весна. А брачные периоды их с нашими не совпадают. Ну, то есть вполне логично, что брачный период там у нас весной, потому что летом гораздо проще вырастить птенца. А вот здесь начинается, значит, такая вещь, как брачный период в период осенний, извиняюсь за тавтологию. И вот научная группа как раз работала над тем, чтобы давать конкретные свои установки птицам. Здесь опять это, наверное, связано с экстрасенсорными способностями Алисы, возможностями, чтобы как раз вот этот брачный период или там приблизить к нужному времени, либо же наоборот оттянуть.
1: Да, и, кстати, удобнее, когда все птицы, они несутся в одно время. Ну, то есть, по крайней мере, я знаю, что у вас практиковалось в зоопарке. Одно время вы даже достигли вот этим экспериментом такого результата супер положительного, когда все птицы в один день разродились яйцами, вы все эти яйца собрали и положили под одну самую толстую большую птицу, чтобы она обогревала их, то есть таким образом вы сберегли вот этот жизненный ресурс остальных, и все вот эти яйца наблюдали, так сказать, с одной позиции, вам не нужно было бегать по клеткам, смотреть там, что подкладывать им, правильно?
3: Ну, в общем-то, да. Хотя мы, конечно, еще и техническими средствами пользуемся, потому что все яйца под одну большую птицу не поместились. Некоторое количество пришлось положить в инкубатор, и там средствами современной электроники за ними наблюдать. Вот и воздействовать на них всякие.
5: А расскажите, вот, может быть, как воздействовать? То есть как вам это удается воздействовать здесь на половую функцию птиц? Ведь это же непросто. То есть, вы знаете, вот нас наверняка слушают там мужчины уже, которым за 40, за 50, они, кто из них откажется от такой установки, там, расы и брачный период?
3: Понимаете, тут все не так просто. Но ваша аналогия, мне кажется, несколько, ну, не совсем близкой, потому что в сущности речь-то идет о птицах, у которых все более или менее в норме, только нужно это сдвинуть, ну, чисто во временном отношении. А нечто возобновлять, это, в общем-то, конечно. Ну, по крайней мере, я как-то этим не занималась. Хотя, может быть, это и реально, что, в общем-то, я вполне допускаю.
1: А существует вообще у птиц такое понятие, как импотенция?
3: Я думаю, что у них существуют там какие-нибудь проблемы там со спермой у этих, предположим, у самцов. Или там у самок какие-то неувязки. Это все очень здорово связано непосредственно с пищевой базой, то есть если там недостаток каких-то микроэлементов, витаминов, то у них происходит некоторая неувязка и очень тонкий момент, как бы из-за чего не происходит. Грубо говоря, ну, этого снесения оплодотворенного яйца. Это тонкая проблема. Но у них, в общем-то, запросто могут возникать проблемы, в общем, достаточно много проблем там, по вине самца, по вине самки, там. Вот. То есть, в общем-то, у них тоже все не так изящно, как хотелось бы видеть.
5: Но все-таки всех всегда в таких случаях интересуют, может быть, подробности и, может быть, профессиональные секреты. Вот, то есть, какие методы воздействия на этот брачный период, на половую, собственно, функцию птиц?
3: Ну, в общем-то, какой специалист будет делиться своими сокровенными профессиональными секретами, вот, я не знаю. Вот, но, как я, в общем-то, уже сказал, очень один из факторов, такой довольно банальный, связанный с именно с питанием, потому что это очень действительно важно. Если увеличить... Ну, вот если по логике вещей рассмотреть... Наступает весна, ну, неважно, в какой части света, и там вырастают там, свежие травки, вылезают, там какие-нибудь, там, я не знаю, там букашки просыпаются от зимней спячки. И, соответственно, как раз перед тем, как размножаться, птица все это дело поглощает. То есть, ну, такая существует некоторая стимуляция размножения, какая-то некоторая такая причинно-следственная связь. Вот. И один из факторов — это кормление птицы именно какими-то такими адекватными для нее там, ну вот, свежевыращенными там какими-то зелеными кормами.
1: Или жучками вот какими-то, да, набранными там.
3: То есть вот, ну, это вот, так сказать, это тот секрет, которым Ну, в общем-то, ну, достаточно безболезненно поделиться, потому что в нем нет никакого там моего такого тайного открытия, который, в общем-то...
1: А вообще у вас существуют свои секреты, которые вы сейчас нам не расскажете?
3: Нет, ну, собственно, у нас же там есть всяческие авторские права и всякое всё, такое понятно. Прочее, достаточно ну, а то есть тонкие вот вещи.
5: Если подходить к этому вопросу утрированно, мы-то с Сашей недавно такую сцену наблюдали, вот у вас есть там достаточно пожилой сотрудник, сейчас он, мне трудно сказать, чем он сейчас занимается, но, видимо, какой-то технический работник, там ухаживает, может быть, за лошадьми. Так вот, он всю свою жизнь проработал в зоопарке, и в последний раз мы его видели около клетки с лебедями, он подошел и прям, ну, он, естественно, он разговаривает с животными, он, наверное, уже вот как профессиональная болезнь немножко тронулся на своем деле, вот, и он пришел и рассказывает им, вот, посмотрите вокруг, пришла весна, неужели вы не видите? То есть у вас нет каких-то таких, вернее, ну, не только же с какими-то материалистичными, да, вещами, там, с кормлением связаны ваши установки. Наверное, что-то еще есть такое на более высоком уровне.
3: Ну, есть, конечно, какое-то взаимодействие на более высоком уровне, но это уже гораздо более тонкая вещь, про которую, ну, гораздо труднее как-то говорить.
5: Ну, да, конечно.
3: Я взяла кормление как чисто такой логический, стройный пример, совершенно обоснованный такой. А вот в какое-то такое вот взаимодействие такое, я бы сказала, личностное, это уже, ну, это вот как отношение там с хорошим человеком. Вот тут как-то очень много энергии такой вкладывается в это дело. И об этом гораздо труднее говорить. И, в общем-то,
5: нет, ну, конечно, здесь, ну, какие-то мы уже не настаиваем.
3: Тут суеверия какие-то уже могут фигурировать, там, типа, ну, можно побояться там сглазить какое-то такое вот... То есть, ну, в общем-то, с одной стороны, мы, конечно, там, все приверженцы науки, но в глубине души какие-то суеверия от темного прошлого остаются. И я, наверное, ну, все-таки предпочитаю какие-то такие вот тонкие вещи оставлять, ну, про себя.
1: А скажите, пожалуйста, в более такую прозаическую вернемся, как бы... слово это я забыл, ну, прозаическую. Вот наверняка многие наши радиослушатели прям завтра же, то есть, вернее, сегодня, проснувшись, побегут в зоопарк. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас, в это время, сейчас ноябрь, выпал снег, каких из птиц можно увидеть на улице? Или вы всех их уже перенесли в эти вольеры?
3: Нет, на улице можно увидеть... журавлей различных
1: видов. То есть им снег вообще ни в коей
3: нет,
1: мере?
3: Нет, ну как, там индийские журавли, например, они достаточно теплолюбивы, но тоже они где-то до минус 5, они совершенно хорошо гуляют. Японские журавли так прямо за минус 20 выдерживают у себя в японских краях, у них же в Японии снег-то выпадает. Вот, даурские журавли, живущие на Дальнем Востоке нашей страны, тоже там где-то до минус 15 очень спокойно гуляют, совершенно не нуждаясь в помещении. Также стерхи, живущие у нас в Якутии, тоже где-то до минус 10, до минус 15, очень спокойно, в общем-то, гуляют на пруду. Это птицы, естественно, кроме того, что на прудах у нас очень большое количество вот уток, гусей, казарок, всевозможных таких.
1: А им же нужна вода, а пруды замерзают.
3: А в том-то и дело, что пруды замерзают, но на каждом пруду стоит такой маленький электрический ящичек, компрессор называется. От него протянут шланг с водой, которая нагревается. И можно очень интересную картину наблюдать зимой. А когда идешь, там на пруду остается такая, ну, не очень большая полынья, вокруг которой сидят птицы, которым, ну, нужна же им вода, они же водоплавающие. И вот идешь издалека смотришь, они сидят по какой-то странной линии рядом, одна с другой, вот как, ну, как на веревке. А посмотришь, подойдешь поближе, а это вот этот вот теплый шланг, чуть-чуть притопленный из-за того, что на нем как бы сидят птицы. Вот, они сидят просто и греют свои там озябшие ноги на нем. То есть именно полынья сохраняется за счет того, что подогревается таким вот шлангом вода.
1: Ну и уже остается немножко
5: времени.
1: Да,
5: поэтому мне хочется все-таки прийти на помощь к тем людям, которые, вот исходя из нашего эфира сегодняшнего, из вашего очень интересного рассказа, узнали в себе птиц, которыми они были в прошлой жизни. Что бы вы в двух словах посоветовали им, как себя чувствовать, где жить, как вести себя? Ведь, наверное же, птиц в них узнали не только они сами, а их близкие. Возможно, начнутся сейчас всякие подколки,
1: подначивания. Сейчас к тому же близятся праздники, и представьте себе, что вот он там все время привык, то всем наливают, типа и салат кладут, московский или оливье, или столичный, да, ему раз и зерно насыпят в блюдечко. Типа так, шутка такая будет. Как теперь этим людям адаптироваться и вообще как быть?
5: Ну не то чтобы теперь, а вообще что сделать для облегчения их существования?
3: Ну, честно говоря, я сомневаюсь, что их существование так уж тяжело, потому что теперь-то они уже люди. И
1: пока они еще люди.
3: Да, и пока они еще люди. И каждый человек, ну, в своей мере адаптирован к окружающей реальности, а то, что в них существуют какие-то, может быть, ну, трудно уловимые, но бывшие, будущие, что-то такое, неуловимое птичье, это, в общем-то, больше гораздо связано с каким-то их все-таки внутренним миром и с каким-то их взглядом на жизнь, нежели... Ну и с их каким-то восприятием жизни. То есть это гораздо более какая-то их личная внутренняя такая, может быть, проблема, чем, ну, какой-то такой вот внешний серьезный повод. И, в принципе, я думаю, что у большинства этих людей найдется достаточно спокойного чувства юмора, чтобы, ну, без агрессии отнестись к подколкам окружающих, если таковые будут, а у окружающих найдется, опять-таки, достаточно здравого смысла, чтобы, ну, так как-то спокойно и без злобствования отнестись к некоторым легким странным, новым обнаружившимся странностям их знакомых. В принципе, я сомневаюсь, что очень много нового кто-то, в общем-то, узнал, потому что если в человеке есть, ну, вот это вот какая-то такая внутренняя душевная потребность так тихо хохлиться и уходить в себя, то как она была, так она и продолжит быть и останется. Но просто вот как-то изменилось, ну вот информация какая-то новая поступила, в общем-то, ну это не слишком значимо. Вот. Это, в общем-то, повод именно самому задуматься.
1: Ну и я думаю, что вот у вас есть, так скажем, прекрасные возможности, я думаю, полезная возможность обратиться с каким-то таким глобальным, может быть, пожеланием, или если вы хотите дать какой-то совет вот, конкретно, я думаю, тем людям, которые вот придут в зоопарк завтра или там в другой какой-то день, посмотреть именно на птиц, ну, главным образом, ну и уже там вообще посетителям этого замечательного зеленого уголка нашего города. Вот какое-то такое у вас есть, что им сообщить?
3: Наверное, я скажу им вот что. Ну, зоопарк достаточно уютный, маленький такой уголок зеленого природного какого-то такого места посреди, в общем, достаточно экологически неблагополучной Москвы, и в котором живет, соответственно, очень много совершенно разнообразных, в общем, достаточно часто удивительных там птиц, животных, всякого такого разнообразного народа. И, наверное, приходя вот в зоопарк, удовлетворить свое любопытство и, может быть, снять какое-то такое нервное напряжение, ну, не стоит вызывать у птиц, ну, в общем-то, у всех этих самых живых существ какую-то сильную агрессию своим поведением, а просто так как-то так спокойно, с каким-то спокойным таким достоинством и, ну, не слишком выпячивающимся любопытством, ну, просто вот походить и посмотреть, и, может быть, немножко посопереживать им, потому что, в общем-то, ну, не все так просто и безмятежно и красиво и в жизни животных, и в жизни людей, и, в общем-то, ну, как бы всем нам по-своему тяжело. И можно от них чему-то научиться, некоторому там, ну, величавому спокойствию журавля или там какой-то там находчивости там того же гепарда в его безысходной жизни в вольере. В общем-то, то, что вот, вот, вот живет такая красивая, чудесная африканская кошка, а почему-то ведь, ну, ну не опускает лапы и там не накладывает их. Вот. В общем-то, ну, давайте относиться друг к другу так, как нам хотелось бы, чтобы относились к нам. В общем-то, очень такая старая истина, и ее можно запросто приложить в отношении и с животными, и с людьми. Наверное, ничего нового. Вот так.
1: Спасибо, и это в гостях вам. У нас была Алиса Трагопанова, которая, в общем-то, является ведущим орнитологом Московского зоопарка, и я думаю, что, в общем-то, мы еще как-то встретимся, она, может быть, еще согласится к нам прийти в эфир, рассказать какие-то, так сказать, новости о птицах. И спасибо всем, соответственно, нашим геройским орлам, которые нас слушали и, собственно, которых заинтересовала эта тема.
0: Из дневников опоссума.
6: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: И мы начинаем беседу с сиамским близнецом Энджелсоном и Торшиноном. В общем, хотел сказать, что в эти дни в нашем с вами городе гостит делегация из Туниса. Это животноводы, которые приехали сюда, в Москву, привезли новую породу самых разных животных. Как правило, эти животные носят характер промышленный. То есть это окорока, икра, ягодицы, хвосты крупных рогатых животных тунисских и так далее. Известно, что Тунис – родина мощнейших коров. Вот. И поэтому сегодня эта вся делегация, там, по-моему, около 83 человек, не считая женщин, детей и вот этих самых животных, они, в общем-то, сидят в представительстве Туниса и слушают нашу программу вместе с вами. Поэтому сегодня помогать этим замечательным людям воспринимать нашу программу будет штатный переводчик представительства Туниса в Москве, госпожа Сусьете Нувен Фермон Диду. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Bonjour.
0: Ну и речь у нас пойдет сегодня о межзубной струе. Вот. И также о межзубной струйности. Вот дело в том, что эти понятия многие сплетают в одно единое целое, дескать, в хвост, в косичку. Хотя, по идее, это относительно косички, это расперды косичные. То есть тут никак нельзя эти понятия сливать воедино. Это, как скажем, Волга и Амур. Вот слить Волгу и Амур, что у нас получится?
2: Амурская Волга.
0: Совершенно верно. Это понятие не может просто существовать.
2: Но они просто не могут слиться из-за разности молекул. Их молекулы не могут соединиться, хоть это и вода, но так же, как вот мы с Сашей не можем соединиться в одно целое, то есть не может получиться тройной сиамский близнец.
0: Никак, никак.
2: Вот так и молекулы разных вод не могут преобразоваться в одну реку и направить свои тельца к водам морским. И даже в морях существует течение.
0: Безусловно.
2: Вот, и эти течения образуются тоннелями, созданными реками. Как бы в морях есть русло.
0: Безусловно. Гольфстрим, например.
2: Да.
0: Вот. А вот скажите, как вы думаете, вот Амур и Волга, они не могут слиться по вот этим молекулярной, скажем так, несовместимость. Она обоснована наличием каких-то микроорганизмов, живущих там и там. И, соответственно, может быть, исходя отсюда, вот флоры из фауны. Поскольку, например, пыльца вот там гигантских архитамандусов, обитающих по реке, в общем-то, Амур, по берегам реки Амур, слетая в реку Амур, может быть, несовместима с вот гладиолусами, волосами, растущими на Волге. Или, может быть, тут идет речь о фекалийных массах населения, которые обитают на той и другой реке. То есть, каким образом нам слить это? Слить? Это же нужно слить, чтобы образовалась огромная и большая вот эта коса. Потому что, в общем-то, без косы получается все-таки расперды, а наша цель избежать расперды. Вот. То есть, межзубная струя должна, в общем-то, быть весьма-весьма направленной и гуманной. Это и есть вечная доброта.
2: А на самом деле все очень просто. Дело в том, что эта тема выходит за рамки одной передачи и воплощает в себе некую тему сериал, о которой надо будет говорить сегодняшнюю всю ночь. Кто не хочет говорить насчет рек, может выключать сразу приемники. Вот. И она плавно перейдет в следующие передачи. Вот. Дело в том, что передача уже отписана и будет длиться 48 часов.
0: Да,
2: вот. Желающие могут, опять же, будут купить на видеокассетах эту передачу. Вот. А тема Волги, Амура, это значит очень все просто. Можно их соединить.
0: Безусловно. Это может быть и необходимо.
2: Дело в том, что все это уже проводилось в наших лабораториях. Брали пробирки с речной водой Амура и брали пробирки с речной водой Волги, матушки реки. Вот, знаете, почему у нас такое название идет? Волга, матушка
0: река.
2: Вот это
0: было бы интересно узнать.
2: Волга, да? Вот сразу, ну, для особо тех, кто с бронепоезда, с подводных лодок люди, вот для них сразу объясняю, что Волга — это в русском языке существительное женского рода.
0: Простите, что я вас перебиваю. Почему вы так сейчас странно делаете вот глазом в потолок вот туда? А, впрочем, ничего. Извините, продолжайте.
2: Вот. А Амур, он в русском языке значится под мужской род. Вот. то есть мужской и женский род. Если убрать слово род, то получится мужской и женский. То есть у реки Волга есть женское начало. То есть не у самой реки, а именно молекулярного состава воды есть женское начало. У молекулярного состава воды Амура есть мужское начало. И при совместном сливании этих двух рек мы получаем в некотором роде природный половой акт.
0: Ага, то есть, а скажите, в таком случае можно ли считать вот это достаточно объемное понятие, как-то речная коса, вот что речная коса, ну это, конечно, образно говоря, если визуализировать ее, да, что это вот грудничок Амура и Волги?
2: Нет, это можно подразумевать лишь как в некотором роде беременность.
0: Ага, то есть...
2: Это же выпуклость такая. Как бы природа матушка нам и показывает, что вот посмотрите, в этом месте особо сильно связуются эти две реки между собой. И получается коса.
0: Ага. А вот если...
2: Озера — это плодики. Уже готовые плодики.
0: Ага, то есть, а здесь я позволю себе немножко пофантазировать. Мы приходим, видим, к межзубной
2: струе. Физики нельзя фантазировать.
0: Но... Да, извините. Нет, но межзубная струя — это конечный продукт слияния вот Амура и Волги. Или все-таки ей предшествует струйность? Тут нужно очень четко понять. Струйность и вот струя. Кто из них стоит впереди и, так сказать, фаворит вот этой гонки репродукции?
2: А дело в том, что все зависит от сужения.
0: Так.
2: Сужение, оно прямо пропорционально давлению на воду. Если сужение очень маленькое, то, соответственно, давление больше, и выброс идет дальше. А если больше, то, соответственно, выброс меньше. Вот. И, опять же, это понятие, ну, как вот Волга-матушка-река, из чего она начинается? Она не начинается из капли дождя, она начинается из маленького ручейка.
0: А скажите, пожалуйста, вот такой эксперимент не пытались ли, значит, они проводить? То есть брать конечный продукт, ну, то есть когда вот русло, ведь это «А Волга впадает в Каспийское море».
2: А вот русло очень... Видите, если опять обратиться к русскому языку, то слово «русло» имеет средний род. Убираем слово «род», получается «средний». И вот места слияния, где коса, опять же, то это и есть средний род, русло.
0: То есть род средних размеров.
2: Нет, это не про род. Род это у людей. Вот мы кушаем, говорим. А средний род... Средне рожают люди.
0: То есть бывает. Русло оно. Так, ну, как русло, сусло.
2: Это вот место, вот как раз вожделение двух рек. Оно же среднее получается. Молекулы в какой-то степени перемешиваются между собой. Они не входят в друг друга конкретно, но перемешиваются. И это нельзя не назвать ни мужским родом, ни женским. То есть ни Амуром и ни Волгой. То есть вы когда плывете в этом месте, вы же не можете сказать, что я купаюсь в Волге. Вас закидают гнилыми помидорами прямо в реке, и вы утонете, как Чапаев. Если вы достаточно образованы, человек, то вас даже спасут в этом месте.
0: Ну что же, я думаю, что пришло время перевести все нами вышесказанное для наших тунисских гостей. Вот, и предоставляется слово Сусьете Новоинформон Деду. Просим вас.
1: Bien sûr, il avait passé la nuit dans les bras de cette femme qui l'avait assuré son amour. Et bien sûr, il pouvait téléphoner, mais il avait tourné les talons si vite devant le restaurant. Et il avait si aiguement dit au revoir qu'à présent, il ne savait plus. Il donnait de ses sens, de sa mémoire, de sa chance, enfin bref, il doutait de lui-même. Dans son égarement, il heurta plusieurs passants qui durent le prendre pour un fou. Et un de ces fous qui se croit à Volga en septembre, ce qui était son cas, et c'est ainsi qu'il renseignait au pire, il arriva devant les meubles de Volga peut-être.
0: Вот Сусьете Новень, таким образом, уже немножечко забежав вперед, дело в том, что я тоже немножко по-тунисски мыслю с недавних пор. Вот мы подошли действительно к теме о Вольге-Сики. Вот я прошу вас вкратце рассказать, что такое Вальга Сике и каким образом она относится вот к нашей вот этой пробирочно-косой, косоватой теме. И самое главное, все-таки я знаю, что вот Вальга Сике, она, в общем-то, является полным антиподом межзубной струи.
2: Дело в том, что если обратиться к стародревнему русскому языку, то сразу все станет на свои места. Сейчас, просто произнеся это слово, Александр Лаэрский сразу нам все объяснил. Тут сразу прослеживается начало именно названия реки. Вот так раньше называли древние русские название вот этого протока. Он был тогда маленький. Вот. И в переводе с древнего русского это маленькое глубокое русло.
0: Кстати, ведь если мы вспомним рукописи, найденные нами недавно, на месте, где, в общем-то, викинги воевали с римлянами, и с третьей какой-то стороной, там вот доказано, что были такие фразы у мам, посвященные детям, дескать, иди посикай, тем самым образуй ручеек, тем самым дай начало новой жизни, потому что была такая библейская легенда, что вот Авальга, действительно древнее название Волги, образовалось из вот сик и слияния струй великих младенцев вот этого племени.
2: Ну да, даже как бы, ну вот есть миф такой, что как бы древние русские, это были очень с Гулливеров ростом люди, которые встали вместе, то есть это были полчища этих людей, которые пописали в один миг, и образовалась река. Вот даже если мы когда проводили исследование, до сих пор прослеживается некоторая желтизна в молекулах. Именно в молекулах. Потому что так на вид это простая вода, да, то есть а в молекулах все-таки остались...
0: Дисперсная желтизна.
2: Кстати, вот даже раньше как бы была пословица такая, что не пословица, а напутствие жизни человека, что надо построить дом, посадить дерево, родить ребенка и заложить один ручеек. Вот. Ну, со временем, конечно, вот заложить ручеек устарело немножко.
0: А как вы относитесь к теории Матвеллы Федосеевой, которая говорит, что все люди древние, в общем-то, болели мочекаменной и желчнокаменной болезнью. Именно этим образуется вот столь огромное количество камней, утесов. Вот это есть на Волге утес, весь мухом порос. Да, вот этот утес, он же, получается, чей-то внутрипочечный камень какого-то великого богатыря, может быть, Пятерни или вот это Руслана Муромца.
2: Дело в том, что я не очень много читал этого материала, и я, наверное, не смогу ответить серьезно на этот вопрос. Буду мяться, а это все-таки не входит вообще. Мяться перед микрофоном не входит как бы в концепцию нашей передачи.
0: Я, кстати, вспомнил. Не могли бы вы поподробнее рассказать о обстоятельствах трагической гибели Георгия Пантелеймоновича Мяца, великого исследователя, вот как раз который брал эти самые пробы? В чем причина?
2: Дело в том, что он не учел лунной гравитации. Есть такая проблема на Земле, что именно 13 января, високосный год, в определенном месте, которое есть на Волге, создается очень сильная гравитация, которая просто, ну, если попасть вот в этот миллиметр, человек может луч,
0: ну, гравитационный луч.
2: Да, то гравитационный самое, луч.
0: Мы называем это еще вакуумным штопором, ВЭШ сокращенно, происходит проштопывание макушечных.
2: Ну, не только, то есть пробивает человека луч насквозь.
0: То есть, а получается микро, да, все-таки вот отверстие?
2: Ну, диаметр миллиметр.
0: А вот что касается, я сейчас немножечко вспомнил неудачные эксперименты, вот минимальное отверстие, которое вот не вредится человеку, каково? Я помню, вы ставили эксперимент, вот фермер, вот этот, как как его, по-моему, Джон Рыхля, фермера. Да, вот он, по-моему, вилами выдержал. То есть
2: дело в том, что
0: вилы, ничего,
2: да. Смотря в каком месте проводит этот эксперимент.
0: Вот этого... неделя поподробнее. Вот, вот как-то очень интересная тема, потому что говорят, что, например, вот исходя из толщины волоса человека, то есть любым предметом или стальной проволокой, которая и с диаметром с волос данного индивидуума, можно проколоть человека насквозь в любом месте, совершенно безвредно для него. Правда это или нет?
2: Ну, для того, чтобы безвредно проколоть каким-нибудь острым предметом человека, нужна очень серьезная подготовка, ну, на уровне йогов. Они же шампурами от шашлыков прокалывают все сердца и могут спокойно потом жить там.
0: Нет, ну это такой уже не относится к области исследований.
2: Ну да, это все не... пишут фантасты.
0: А мы-то берем сейчас реальные, в общем.
2: Ну вот этого фермера мы на нем проводили испытания. Дело в том, что все зависит от толщины черепа в лобовом пространстве.
0: То есть, если вы имеете в виду, именно происходит прокол все-таки через черепную коробку.
2: Да, естественно.
0: А если там, скажем, в брюшную, в пяточную, или куда-нибудь там в спинную попробовать. То есть, или, например, ведь разумнее производить этот эксперимент, производя вертикальный прокол, вот, ну, судя по, так сказать, ЛША, то есть прокол сверху вниз он должен быть, вот диаметр, чтобы туда, главное, чтобы вот туда. Ну, понимаете, вот
2: дело
0: я показываю
2: в том, что
0: так,
2: мы провели один неудачный эксперимент. Мы прокололи человека со всех сторон сразу.
0: Вот это интересно.
2: Небольшими гравитационными лучиками. То есть получилась такая сетка.
0: А это был доброволец? Воскликнули все?
2: Нет, это был приговоренный к смертной казни. Вот. И как бы мы написали заявление правительству, чтобы нам его выдали.
0: Причем я знаю вот такую маленькую, смешная, конечно, вещь. Практически вот после прокола был принят мораторий о отмене смертной казни. Буквально спустя вот там секунды какие-то.
2: Ну, это было, конечно,
0: мы так смеялись все очень. Да.
2: Очень жестокая казнь. То есть после этого действительно все отменили. Это даже запретили показывать по телевизору. Но так как я находился вблизи от этого места, я все видел. И человека просто разрезал на сотни мелких квадратиков.
0: А почему бы не использовать этот метод при изготовлении фарша в каких-то таких местах, где вот очень много людей нужно накормить? Ведь я до сих пор знаю, что вот вручную женщины-поварихи вручную крутят вот эти здоровые ручки. И даже мы же поставляем эти ручки. Наш вот столярный цех внизу, вы слышите, жужжит, работает, не переставая, потому что ручки стираются. У них уже вот эти движения, как можно определить женщину-повариху, которая крутила ручку, она идет и постоянно по улице делает эти вращательные движения. Как от мясорубки. Мы одной вручили этот рычаг, подвели к автомобилю, к ЗИЛу зимой. Она его завела, так сказать, с раскрутки. То есть ей вот в руку тачу, она просто крутит и раскручивает. Вот. И это же тоже негуманно. Вот, может, этими лучами, значит, заводишь животное, лучи включил, бух, кучка фарша.
2: Все дело в том, что создание гравитационного луча одного стоит колоссальных затрат. И любая повариха не может себе просто это позволить материально. Это очень дорогой способ нарезки.
0: А, ну вот, в принципе, как вы считаете? Ведь где-то, по-моему, я помню, первая микроволновая печка, по-моему, ее изобрел японский ученый Хочицука Сока. Вот она была им изобретена, по-моему, в 30-е годы и стоила практически как Боинг. А учитывая то, что тогда Боинга еще не было, то вы понимаете...
2: Ну, может быть, в будущем, конечно, мы добьемся снижения цен
0: Ну
2: на
0: вот
2: создание
0: сейчас...
2: гравитационного луча. Но...
0: То есть, по идее, это же должен быть маленький прибор, куда помещается, например, окорочок. Вот, ну вот, например, один из
2: почему?
0: Тех, которые...
2: Это может быть и большой прибор, куда будут загонять массу, целую корову
0: солдат,
2: и сразу,
0: например,
2: из него,
0: да,
2: холодец сделать.
0: Вот, например, в армии это очень выгодно. То есть солдат один будет управлять вот этой вот мощнейшей камерой, загоняется.
2: Не, ну это везде выгодно. Но...
0: А так ведь, как вы считаете, вот с точки зрения кулинарного искусства, ведь было бы неплохо совместить вот эту лучевую вот камеру с микроволновой камерой. То есть практически загоняешь ее, измельчил, отжал, высушил. Вот белье готово. И даже не нужно крахмала.
2: Но на самом деле очень узкое применение получается.
0: Но можно также мыть там автомобили, другую технику, вот сделать затвородильную камеру.
2: Это очень высокоточные приборы.
0: А сейчас давать это помещение в аренду, в конце концов.
2: Это очень высокоточные приборы. чтобы создать гравитационную мойку. Это там просто помыться будет стоить дороже, чем стоит самый дорогой автомобиль.
0: Может быть, все-таки все дело как раз вот в межзубной струе, именно в ее дороговизне, как первичного сырья для всех этих процессов. Ведь тут дело в том, что огромное количество ресурсов и финансовых, и людских, животных, опять же. То есть известно, что добыча межструйной, межзубной, извините, струи, она связана, в общем-то, с тягой. Причем эту тягу добыча достаточно вредна. Если ее будут тянуть какие-то механизмы, они, в общем, глохнут. То есть тогда берут буйволов. Вот именно с этой целью, кстати, вот привели из Туниса нам их. То есть происходит практически... Что там случилось? Нет, все хорошо. Это упал Прохор лобиком. Дело в том, что он впадает иногда в грудное состояние и играет в грудничка. Специально заплетает ноги, падает лобиком, не подставляет руки. Это всех резвит очень. Да, так вот... Добыча межзубной струи – само по себе вредное производство. Каким образом заботитесь вы о благосостоянии рабочего, который там работает? Я знаю, он один всего добывает струю-то.
2: Ну, в этой сфере мы используем исключительно заключенных, непригодных обществу людей. Ну, в основном это злостные убийцы, маньяки, киллеры. Вот, то есть теперь
0: и убийцы.
2: Да, то есть по показаниям года.
0: А кстати, извините, вот папа как папа себя ощущает?
2: Папа, он напряжен, он готовит запасы просто денежные, чтобы откупиться от этого.
0: Ага, понятно. Ну что же, я думаю, пришло время нашим тунисским друзьям перевести вот то, что мы сказали выше, хорошо?
2: И, снова... Ниже мы сказали, она будет говорить выше. Мы ниже сказали, и она теперь...
0: А, ну логично. Кстати, я почему-то не думал, что в Тунисе говорят по-тунисски, не по-французски. Вообще, кстати, вот меня удивило, что «Сосьете Нувень Фермон Диду», она как-то вот...
2: Кстати, это переводить не надо будет.
0: Да, она вроде, во-первых, и негритянка, с одной стороны, да, но она же по-русски.
2: А с другой белая, да?
0: Так вот. Да, при этом еще и японская внешность. Никогда не видел японских негритянок.
2: Ну а что тут удивительного? Подумаешь, да. Японец, папа, мама негритянка.
0: Ну, а, кстати, как себя чувствует папа?
2: Он продолжает себя чувствовать все лучше и лучше. То есть, ну, сами понимаете, такое воссоединение экстремальное. Ладно, когда там негр с белым человеком, да, соединяется. Когда негр соединяется с японкой, это все сложно. Поэтому папа себя чувствует плохо.
0: Плохо. Его срам, наверное, колбасит. Вот это обязательно нужно перевести, госпожа Сусита.
1: C'est ce soir-là, pour la première fois, qu'il lui fit l'amour d'une façon délibérément altruiste, comme une putain ou comme une infirmière. Elle avait mis leur disque et ce fut elle qui, obstinément, se conduisit au plaisir à l'instant précis où il tenait l'habitude de les conduire. Édouard, comblé et heureux, voulu lui dire que ce n'était pas la peine. De ses blessures morales n'était que de fausses blessures, mais cette nouvelle forme de sensualité ne changeait en rien son statut d'amant. Elle faisait simplement de lui, au lieu de prêtre, la proie de sacrifice, peut-être.
0: Спасибо, спасибо.
2: Большое спасибо.
0: И мы остановились вот в прошлом нашем рассуждении, в ниже сказанном, вот, на взятии проб. То есть, если, значит, мы берем непосредственно, значит, одну пробирку черпаем из вот струи межзубной, которая там, вот, а другую, что ниже. Вот, каков, в общем-то, а какова разница в анализах? Ну, к примеру, если взять вот девственную, где вот он, так сказать, пустил.
2: Я
0: да?
2: понял, да.
0: Да, да. Это уже он себя будет вести по-другому, если он ее выпьет, то есть не будет так особо пучить, и расперды у него не случится. С другой стороны, если ниже. Но тут же мы явно замечаем такую проблему, которая недавно обсуждалась вот в Государственной Думе в комитете по геополитике, где, в общем-то, объяснялась такая разница населения, что те, кто кто живут, значит, у межзубной струи, они сами по себе имеют и свой язык, и свои культурные обряды, и, в общем-то, свою даже индустрию. Те, кто живет уже ниже межзубной струи, это ближе уже к самой Сике туда. Вот. У тех совсем другая цивилизация. Хотя вроде они питаются водами той струи. Может быть, дело все-таки в камнях, вот в этих впочечных, которые вот отсикал великан.
2: Дело в том, что все это здесь все гораздо проще. Тут не надо обращаться к русскому языку, как мы обращались раньше, а можно начать сразу же с плеча. То есть не с плеча, а с другого места.
0: Нет, ну с плеча тоже было бы интересно, потому что это несколько необычный заход. Потому что я хочу сказать, что Генрих Плечо, он трактуется всеми по-разному. И вы первый, кто вот попытались опереться на его, в общем-то, изыскание. Давайте все-таки рассмотрим теорию Генриха Плеча. Мало кто его затрагивает, даже вот в таких популярных журналах, как, скажем, «Знание и сила». Я недавно читал две статьи о Плече. Вот, но они очень критического были толка. Хотелось бы знать истину все-таки нашим радиослушателям.
2: Дело в том, что, ну, я для начала расскажу небольшую историю Генриха Плеча.
0: Да-да-да, безусловно.
2: Вот, он родился в небольшом городке Берн в Голландии и был оттуда выкраден. Вот, его своровали русские помещики одного из графьев и вывезли в Россию и отдали на попечительство
0: В Усть-Илимск.
2: И он там прожил, сознательно прожил он там 20 лет. Выкрали его в возрасте 10 лет. И уже в 20 лет в нем начали обнаруживать хорошие умственные задатки. И почему-то он, это, наверное, от Бога же, он начал
0: извините,
2: изучать...
0: извините, кстати, я прошу прощения, если я перебил, я вспомнил смешной, может быть, эпизод. Дело в том, что все деревенские дети из Усть-Илимска стреляли из самодельных рогаток сами в себя, то есть оттягивали рогатку с другого конца и стреляли в себя. А Генрих Плечо, он первый догадался стрелять от себя, потому что все они ходили с ушибами, и даже вот...
2: У них лица были как будто...
0: То есть как терки. Даже как бывало даже бабушка кричала: подойдите сюда, дети. Они подходят, она об них морковку натрет на всю семью с картофелем об лицо. Так и было. То есть, типа, вот все эти выражения, касающиеся там это... неважно. Впрочем, да, продолжайте.
2: Вот, и как бы он почему-то решил изучать воду. Вот, он изучал 10 лет воду.
0: Так он же часами на нее смотрел, вы забыли сказать.
2: Так еще одна проблема. Почему у него фамилия такая, Плечо?
0: Не от природы разве?
2: Нет. Когда мальчика привезли и сказали, что его зовут, даже он сам сказал, что его зовут Генрих. А фамилию он свою просто не помнил.
0: Ему уже было, по-моему, всего полгодика.
2: Вот, характерная внешняя особенность парня, у него были исключительно прямого угла плечи.
0: Это как это прямого?
2: Плечи
0: не покатые, а прямо...
2: Да, прямой угол.
0: То есть как погоны вот полковника, который у нас на входе стоит, прислоненный в угол. Вы, кстати, не испугались его? Это удачная мумия.
2: Я попытался с ним заговорить, чтобы он нас внес в список находящихся.
0: Здесь он, да? Да. Нет, он специально поставлен, дабы каким-то образом поднимать престиж радиостанции перед приходящими гостями. То есть полковник отдает честь всем, как живой, с улыбкой. Вот. И, кстати, вы могли бы надавить ему на пузико. Это маленький секрет. Он бы сказал: здравия желаю, господин генерал. Какую-нибудь другую фразу, все зависит от...
2: Сам генерал сказал бы себе: здравствуйте.
0: Он бы сказал вот вам.
2: Интересно, он может определять звание?
0: Нет. Мы заранее готовимся. Мы знаем, кто придет в гости, и вкладываем туда именно пластинку с тем, чему человеку было бы приятно услышать.
2: Вложите в следующий раз, что господин ефрейтор.
0: К нам приходила одна 70-летняя танцовщица недавно, и ей вложили пластинку, ему она вошла, он, отдавая честь, улыбаясь, сказал: здравствуйте, беременная молодуха. Ей было очень приятно.
2: Да.
0: Да, вернемся к
2: Плечу. Ее не увезли отсюда на скорой помощи.
0: Я не могу говорить, это служебная информация. Давайте вернемся к плечам.
2: Вот. Затем он второе десятилетие свое, он спустился ниже по Волге-матушке, изучил там...
0: Нет, про плечи все-таки. Как,
2: немножко, про плечи.
0: Да, это весьма такая...
2: Дело в том, что каким образом получились такие плечи у парня. Всем известно, что в природе ну, не может получиться настолько угловатого человека.
0: Это надо... Ну, а бывает, что плечи вверх, вот это еще...
2: Ну, вверх, но нет таких точных геометрических данных.
0: А то есть ему можно было поставить прям рубанок на плечо?
2: Ему можно было, вот уголок, знаете, есть такая проблема.
0: Да.
2: Его вот прям точно клали, и прям ни одного, ни одной прорези не было. А вот.
0: Счастливый.
2: И как он получился такой? Дело в том, что его возили в очень узком ящике. Вот. И ему голову положили как бы отдельно в круглый ящик, а все тело в квадратный.
0: То есть это гуманные
2: ящик,
0: были люди.
2: Да.
0: А почему в ящике-то непонятно, вроде...
2: Это же контрабанда, всю контрабанду перевозят в ящик.
0: Да.
2: Поэтому и в ящике.
0: А поскольку организм, он достаточно такой, ну, пытается создать себе комфортные условия, он как вода, организм как вода.
2: Он как бы оброс.
0: Так вот почему он, наверное, заинтересовался водой. Поскольку вода принимает форму сосуда.
2: Человек состоит 80% из воды.
0: А он принял форму вот этого ящика, собственно. И часами смотрел на воду.
2: Просто он уходил, ну, его заставляли много работать, а он сбегал часто и просто сидел около воды. Потом его избивали, он истекал кровью и тащился от того, что он как река.
0: Как река, кстати.
2: С него стекала кровь, и он стоял, и ему было хорошо.
0: Ведь именно благодаря ему были изобретены рыбацкие сети, насколько я знаю, потому что у него были здоровые достаточно пятерни, которыми он перекрывал определенные участки реки и цеплял больших рыб. Мелкие проходили, большие цеплялись головами, и он доставал по 10 рыб, такая рыбья распальцовка получалась, и своим кидал прям в открытые жадные рты своих односельчан. Это иногда спасало его от побоев, то есть они его вроде бы с одной стороны, любили, потому что он был кормилец, и там было голодно, все ели сырую рыбу.
2: Но опять же, единственный иностранец, знающий там голландский язык.
0: Да,
2: это
0: у него,
2: было,
0: кстати,
2: очень
0: было,
2: нужно. Голландцы часто проезжали мимо.
0: У него три уха еще был достаточно дефицитный. Что дело в том, что головные уборы тоже ведь появились.
2: Треуголка.
0: Тоже неспроста. Неспроста ведь кто-то первый догадал прикрывать голову. Значит, тот, кто первый догадался прикрывать голову, первый облысел. Отсюда мы берем эту истину, логично. Вот. Я предлагаю, что именно как раз этот облысевший был, судя по всему, плечо.
2: А я знаю другую версию того, как придумали рыбацкие сети.
0: Так, интересно, послушаем.
2: Другой ученый, который тоже тщательно изучал жизнь Генриха Плечо, сказал, ну, доказал, что сети придумали, вылавливая изможденный труп. Даже не труп, а тельце Генриха.
0: Тушку.
2: Да.
0: А вот, то есть он тоже, я знаю, кончил, вернее, закончил весьма трагически. Генрих-то.
2: Но он вот зашел слишком далеко в изучение. И... Он приехал в это село, и по легенде, то есть в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, вот, деревня называлась Соседка почему-то.
0: Да.
2: Ну, в силу, наверное, обстоятельств с соседством с рекой Волга ее и назвали Соседка.
0: Кстати, вот. Это еще на картине Репина есть село Соседка, то есть там, по-моему, село Соседка, одинокий клен называется.
2: А вот, и в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, как его привезли, со следующего года начались неурожаи.

0: нельзя комарами, потому что за 5 лет сразу у них пропал инстинкт похлопа. То есть
1: дело это... в том, что как бы в природе ничего не исчезает.
0: А ведь, извиняюсь, до того-то было как? Вот откуда взялся танец? Там чечетка. Просто он
1: чесотка
0: же...
1: он раньше назывался.
0: Да, да, именно чесотка, потому что огромное количество комаров и гнуса мошки гадкой садилось
1: и
0: на...
1: И оттуда пошла пословица: моется тот, кому лень чесаться.
0: Правильно.
1: То есть лень танцевать вот этот танец.
0: Да, ну так вы говорили о том, о природе, что в ней, дескать, все как...
1: А, да, и когда этот парень переехал из одной деревни в другую, то в эту деревню, в всего соседку, устремилось полчище птиц со своими яйцами обратно на место, полчище
0: на родину,
1: комаров, вернули. Коров, и дотла затоптали деревню.
0: А, то есть практически это то же самое, как было с еврейской эмиграцией.
1: Вы знаете, эту проблему я вообще не изучал.
0: Ну что же, прорвемся немножечко на музыкальную паузу. Хотя, в принципе, я думаю, что мы же забыли о наших тунисских друзьях.
1: Да, надо им перевести.
0: Да. Госпожа Сосвитен Уэнь Фермон Деду, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских радиослушателей переведет все выше нами сказанное. Ниже. Прошу прощения, ниже.
2: De prime abord, cela pouvait sembler un changement de rôle, mais dans la mesure où c'était elle qui en décidait, ce changement n'en était plus un. Décidément, il y avait une sorte de mélodie dans leur histoire, et quelle que soit la manière dont l'orchestrer, et quel qu'en soit le clé, et quel qu'en soit les improvisations... Inévitable de ces interprètes. Il savait qu'il la retrouvait partout intacte, inoubliable et toujours juste à son oreille.
0: Кстати, действительно, совершенно верно заметила госпожа Сосвитен Уэнь. Это такая немножко добавление, добавка. Кстати, слово «добавка», касаемое пищевых продуктов, произошло ведь тоже неспроста. От сына, единственного сына Генриха Плечо, Генриха Добавки. Он назвал своего сына «добавка». И ну, это отдельно мы сейчас расскажем. А что касаемо вот такого метода переноса яиц, ведь многие современные особи, как-то крокодилы и так далее, они... им в голову раньше не приходило носить свои яйца с собой, я имею в виду вынесенные. Ну, это...
1: Но почему? Крокодилы всегда носили свои яйца. Они, по крайней мере, их выносили из воды.
0: Нет, яйца так в воде оставались, и нет. Их выкатывало волной. Нет.
1: Дело в том, да, сейчас волна. Идет река могучая, из нее волны выкатываются на берег.
0: Давайте споем.
1: Зеленый.
0: Течет река Волга, а мне 17 лет. Да, ну да, вернемся.
1: 17, да.
0: Вернемся.
1: Песок из тебя 17 лет уже сыпется. А, вернемся дальше.
0: Да.
1: А, дело в том, что они выносят яйца из воды.
0: Но они выносят их не в лапах?
1: В передних лапах.
0: А, ну это же тоже не сразу было.
1: Как не сразу?
0: А, ну вообще.
1: Да, они их потом выносят.
0: Дело
1: после
0: в том, что
1: родов,
0: рептилия, она не птица.
1: Но и не человек.
0: Безусловно.
1: И даже не млекопитающийся.
0: Поэтому о крокодилах тут говорить бессмысленно, собственно.
1: А зубов сколько?
0: Ну, вообще не имеет смысла говорить о нем, да.
1: Представляешь, быть растоптанным с зубами крокодила.
0: Так они оборонялись, ведь они, когда все вот эти хлынули, тебя даже не оборонялись. Они сидели просто подавленные всем, что ушло все, то есть практически...
1: Даже вот все беременные женщины, что были на то время в селе, они тоже ломанулись. Ну, чисто по природному инстинкту вместе с птицами. И даже некоторые особо большие бабы деревенские, они топтали кур. Вместе со своими яйцами.
0: То есть бежали
1: очень стремительно. То есть со своими, с куриными яйцами они топтали кур.
0: А ведь я хочу сказать, что именно оттуда появилось понятие «голенастая ты наша».
1: И оттуда появилось понятие «лапоть», потому что у больших женщин всегда была большая объемистая нога.
0: Безусловно. А знаете почему? Я могу дать объяснение, почему большая...
1: Потому что давление очень сильное на ступню.
0: Нет, потому что, ну, представьте себе, вот ей нужно убегать из деревни, куда вселился, скажем, Генрих Плечо. Не, ну, знаешь, по курам. Она на курах будет скользить и падать, далеко не уйдешь. А нужен так, чтобы ступня целиком накрывала курицу,
1: да,
0: безусловно.
1: Да, да.
0: Иначе
1: у них были такие вот перепончатые ступни.
0: Плоскостопие тоже от оттуда произошло. То есть потомки тех женщин, которые вот бежали по курам, в результате, в общем-то, рожались со ступней, приспособленной под топтание куры. В случае побега, в случае

0: Линия Генриха Плеча. Вот на территории, конечно, часто генетически это не оправдывает уже себя, потому что вот, но тем не менее, вот заложенное тогда вот это начало, оно, спасибо, спасибо, это принесли вам канат посмотреть, посмотрите, как анализы, нормально, как доктор, посмотрите.
1: Я думаю, я это сделаю в перерыве.
0: А, да, логично.
1: Потому что должен быть
0: тогда нужно анализ прикрыть, а то как-то смердит. Да, ну так вот, что касается мужчин.
1: Дело в том, что вот от этого и пошло понятие топтать. То есть петух топчет курицу. Петух-топтун даже есть. Это особо яркое выраженное петушиное племя, которое природой придумано лишь для того, чтобы делать воспроизведение. У них семенной фонд очень сильный.
0: Даже говорят, что у них вот семенной фонд располагается в гребешке и вот в брыдлышках тут висящих.
1: Да, то есть когда он топчет курицу, он из пор выступает семя, и он разбрызгивает, и как бы хохочет в это время.
0: Да, это во-первых. А во-вторых, сразу после осеменения, обратите внимание, как-нибудь его гребешок и брыдло отвисают. Бывало,
1: да,
0: даже
1: и полностью так, что... закрывает глаза и курицы, тоже, чтобы она не видела, да, этого срама.
0: Безусловно, потому что это срам действительно для животных.
1: И при том облегает... зрение курицы, стоящей в клюв. Потому что дело в том, что есть параллельное осеменение, когда две курицы берутся. Но это таких петухов-топчунов мало.
0: Топтунов.
1: Есть.
0: Нет, топтуны, есть топчан, есть топчаны. На топчине спит вот сторож у нас сейчас. На осеннем топчине вот, в полосочку.
1: После отсидки
0: белую.
1: 3 месяца в тюрьме, кстати, у меня, знаете, плохо с дикцией.
0: Вы знаете, что вот, да, почему топчан и матрас, вот, ну, самые популярные, это белый в синюю полоску?
1: Потому что тюрьмы произошли немного от моряков.
0: Нет, совершенно. Ну, к морякам, вы правильно, значит, на самом деле моряки так маскируются. Дело в том, что злой мичман или боцман, сходя в трюм...
1: Говорят, я слышал, минуточку, что да-да, один моряк так в тюрьме спрятался, его не нашли, да, он лег на матрас.
0: 5 лет отлежал свои, не работая. То есть, вот, и никто не подозревал, что... То есть, пустой матрас. Даже
1: его даже называли
0: него...
1: зэк в матрасе.
0: Да, а когда на него садились, ну, приходил новичок в камеру, садился на него, то он терпел, и на нем спал. Прям, ну, ему главное было, вот, чтобы он был незаметен практически. А потом он...
1: Хорошо было, когда кидались едой.
0: Да.
1: Он тогда или... в это время ел.
0: Безусловно. Ну, интересность судьбы человека, кстати, его фамилия Матросов, по иронии судьбы. Да, ну, о мужчинах давай.
1: Нет, мы о курицах говорили.
0: А, о курицах, да, да.
1: И вот, как бы уже нашим исследовательским институтом...
0: Прошу прощения, я просто вспомнил еще одну забавную деталь вот этого великого бегства, потому что и курам тоже надо было спасаться. То есть те из них, из птиц всяких, кому, в общем-то, не удалось, или у них в данный момент не было яиц, то есть им, ну, не нужно было их хватать и бежать, и лапки были свободны, они цеплялись лапками за вымя стремительно убегающих коров. То есть у них происходила такая, в общем, ну... Так, эмиграция посредством, да, да, технических,
1: да,
0: средств.
1: И даже зародилось племя вот этих, как бы вот эти курицы переросли в других птиц немножко. И эти...
0: Называются они грудилапчатый хватун.
1: Нет, грудилапчатый хватун немножко другая. А это были весуны. Птицы-весун.
0: А, весун.
1: Они
0: весун
1: на сосках висели. И, кстати, вот сейчас тоже их... приняли в общество домашних животных для престарелых старушек, которым нужно именно, чтобы эта птица...
0: Ведь, кстати, тут хотелось сказать, что сейчас снова открывается на бывшей его ДНХ павильоны, вот где всякие сельскохозяйственные монстры показывают свои поделки в области сельского хозяйства. И там даже вот торги
1: мутантов,
0: идут. Да? Ну почему мутантов? Животных просто.
1: Нет, вот, ну, в принципе, торги... вот птица-весун, это же природный мутант. Он получился...
0: Ну как, нет, это же ее генетика так сработала, защитная реакция. Но смысл не в этом. Там идет торговля. Вот он, значит, усатый, сам с Подольска, он, значит, приехал покупать. А она вот это стоит, она тут, ну, местная наша из Саратова, значит, это стоит. А, значит, она продает, он покупает. И я мимо, значит, прохожу на... Вот там надо было на массаж мне. Вот там,
1: Ноздревой, наверное, да?
0: Ну, это не будем уточнять. Вот, и такой у них диалог.
1: А я слышал, да, что у тебя сколько, были раньше отвислые ноздри.
0: Сколько, говорит, весунов-то? Вот, и мне стало интересно, я нагнулся, там на каждом соске по 2 весуна висит, собственно. То есть это считается даже в моде, потому что не каждый птица-весун позарится на какую-то такую корову непочтенную. То есть там буренка стояла здоровая. Вот из Подольска этот, из Подолы, ну, неважно, в общем, купил, взял ее.
1: За бабки, наверное.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Энджел Сатошин, сиамский близнец, помогает для наших тунисских сослушателей, радиосослушателей, которые сейчас слушают в комнате, в боевой комнате отдыха, ну или в красном уголке, попросту говоря, нашу программу. Это «Société Nouvelle Firmande de Dou», штатный переводчик представительства Туниса в Москве, поэтому многие наши диалоги переводятся на их язык, дабы донести и довести.
1: Дамас Туниса.
0: Да, Дамас.
1: Правду о России.
0: Логично. Согревается парная традиционной каменкой или же электрическим феном, снабженным гидроизоляцией, спрашивают у нас. Я так полагаю, что речь тут идет о тунисских банях. Я предлагаю вот, наверное, ответить на этот вопрос Сусьете. Сусьета, не скажете ли, вот каким образом у вас там на родине согреваются парные? А вы тогда, наверное, переведете, да?
1: Да.
2: Il y a le bruit de déchireur habituel. Elle se trouva baignée en pleine lumière devant ses visages pâles dans le noir, devant cette masse confuse et anonyme. Peut-être c'était sauna, comme vous avez dit. Elle respira à fond, lança d'une voix claire sa première réplique.
0: Пожалуйста.
1: Да, все было понятно.
0: Да, я даже тоже кое-что
1: в определенной понял. Степени, конечно. Но тунисским друзьям было лучше.
0: Понятно,
1: чем нашим, да. Сейчас будет друзьям. Значит, что такое тунисские бани? Это не только парение, но это еще очень забавное шоу. Существуют как мужские бани, так и женские. Они отличаются только работающим персоналом. В мужских банях работают женщины. Ну, а в женских банях, соответственно, работают мужчины.
0: А совмещенных почему нет, видимо? Там какой-то был взят пример с гимназии наших, вот я помню.
1: Нет, дело в том, что как бы нахождение в одной парной мужчины и женщины тунисской считается, ну, чуть ли не экстремальным сексом. Ну, вот поэтому как, ну, законом запрещено, во всяком случае, париться в одной парной мужчине и женщине.
0: Это, кстати, правильно совершенно.
1: Вот, а нагрев парных осуществляется следующим образом. Допустим, ну, мы с тобой пришли в баню тунисскую и говорим: поддайте-ка нам пару. И тут выбегают здоровенных 10 бабищ и бегают вокруг нас до запотевания. Вот. И когда у них выступает пот, то они начинают от нас, об нас тереться, ну, бегая вокруг нас.
0: Угу.
1: Вот, соответственно, их пот попадает на тела наши, и у нас как будто выступает
0: кожу,
1: потом своим беганием они создают жар. Ну, они трутся же об воздух.
0: Трутся, безусловно.
1: Вот, от трения нагреваются молекулы воздушные. И действуют на нас, опять же. И на них. От этого они еще больше разогреваются в геометрической прогрессии. Мы, соответственно, тоже больше нагреваемся, выдаем им свой пар. Ну, то есть такое круговое запарение происходит.
0: А ведь и омытие происходит тушек, я знаю, тоже посредством, поскольку дефицит некоторой воды все-таки существует, то люди научились обходиться по минимуму. То есть либо так поплевывает друг на друга вместо...
1: Либо сбор капель происходит с тела непосредственно, специальными приборами, и потом выливается все это.
0: Ну, собственно, я предлагаю вернуться к разговору о Вольге Сеге, межзубной струе, вот, и вообще о струйности как явлении. Вот, все-таки, как вы считаете, вот они, значит, сидят, да, вот тут она начинается, там она вот это окончается, да, а они вот сидят по всему берегу. Вот тут, значит, течение слабей, и струйность, она менее ярко выражена, хотя узость при этом наличествует, да, вот, где-то приблизительно с одной трети. Ну, может быть, даже не с одной трети, видимо, с одной восьмой в ту сторону, да, начинается определенная форма жизни. Значит, рыбки, рачки и рыбки. Далее, значит, происходит разрост. Уже, значит, рачки, рыбки.
1: Самый.
0: Совершенно верно. А уже совсем к низу, значит, рачки, рыбки.
1: Дельфины.
0: Совершенно верно. Значит, получается, с одной стороны, те, кто там наверху, те наблюдают чистую струйность в узкости, а те, кто внизу, наблюдают отсутствие струйности, но зато широкость и массу, в общем, рачков.
1: Ну, вообще, обитатели речных вод.
0: Совершенно верно. А вот эти два полюса, одни, значит, посередине. То есть, каким образом это влияет?
1: А можно повторить вопрос?
0: А каким образом это влияет?
1: Нет, что это?
0: Наблюдение струйности. В данном случае визуальное восприятие струйности на обитателей. Ну, мы потом...
1: А каким образом влияет струйность на обитателей?
0: Безусловно.
1: А, хорошо. Опять же, не надо обращаться к русскому языку, здесь все проще. Если наблюдать Землю с Луны, да? То есть, если прилететь на Луну и посмотреть на Землю, то мы видим, что она имеет форму шара. Соответственно, все реки текут сверху шара к низу.
0: Обтек происходит.
1: Да, обтек. И от этого зависит быстрота струйности.
0: То есть, вы имеете в виду быстрота? Ну, давайте разберемся по порядку. То есть, если мы возьмем шар и сверху на него выльем, то есть, да, сначала будет большая струйность, затем струйность замедлится где-то к середине шара, затем даже будет соскоч капельный.
1: А дело в том, что скорость еще зависит от количества воды. Вот если взять маленький шарик,
0: ну, нужно
1: и большой.
0: Нет, нужно сделать, видимо, так, чтобы объем выливаемой воды был равен внутреннему объему омываемого шарика. Тогда это будет наиболее оптимальный вариант.
1: Здесь это не особо важно. Дело нет, в том, подождите, что подождите, сначала...
0: Подождите, это
1: сначала,
0: важно.
1: Сначала.
0: Нет, я не согласен.
1: Сначала.
0: Вот это важно.
1: Сначала маленький, да, шар катится быстрее.
0: Да.
1: И, соответственно, мы видим, что струйность... Вначале она быстрая. А
0: нет,
1: потом.
0: А, вы имеете в виду.
1: Вы меня внимательно. А потом большой шар начинает быстрее катиться, потому что у него вес большой.
0: А, то есть он собирается.
1: Да.
0: Вы имеете в виду водный шар уже.
1: Да, и, соответственно, струйность в Волге везде одинаковая.
0: Хорошо, а зацеп? Ну, скажем, зацеп за сосенный или вот за любую поверхность. То есть, если с одной стороны вот этого шара омываемого произвести соскряб...
1: Это еще раз доказывает о том, что скорость течения везде одинаковая.
0: Ну, хорошо. Хорошо. Вот мы вылили его, да? Вот вылили, да, сверху, видите? Вот происходит омыв. Так. К середине диаметра что происходит? Замедление. Затем обтек нижней части тушки.
1: Но притоки, они добавили воды.
0: Нет, притоки, они соскочили, образовалась покапель, так называемая шаровая покапель.
1: Но эта покапель все равно...
0: Притянулась, власть, хотите сказать?
1: Да.
0: Ну, хорошо, притянулась. То есть вы хотите сказать, что скорость, что тут одинаковая?
1: Да, везде
0: одинаковая. А на диаметре?
1: Везде одинаковая скорость.
0: Хорошо, а он же сам еще...
1: Да, вот и это тоже очень влияет. Он... создает равную скорость вращения Земли.
0: А в бассейне?
1: Создает. А в бассейне там уже скоростное взаимодействие молекул происходит. Мы как бы не видим движения воды, но она движется.
0: А, ну
1: она
0: вот,
1: движется в инфракрасном пространстве.
0: А разница вот в восприятии движения воды. Вот, например, рыба, да? Она же чувствует движение воды.
1: Чувствует.
0: Вот, например, рыба, которая живет там, ну, там-то она не живет, ну, которая живет посредине, вот она только завелась, да?
1: Да.
0: И рыба, которая живет, скажем, 200 километров туда, вот правее, да?
1: Угу.
0: Вот как они чувствуют по-разному движение воды?
1: А, ну, вы когда едете по асфальту и по снегу, вы чувствуете разные скорости?
0: Вы, на частности, не переводите. Мы сейчас
1: нет,
0: о рыбах.
1: Я не беру в виду частную собственность. Я говорю...
0: О рыбах.
1: О рыбах.
0: Ну, вот я не знаю, как они чувствуют.
1: А вы знаете, для этого вам нужно надеть скафандр.
0: Нет, мне не нужно, пожалуйста. Меня
1: ну,
0: не
1: хорошо,
0: нужно.
1: Вашему ассистенту.
0: Вот это правильно.
1: Вот. И посадить его в одно русло и в другое. И он вам расскажет разницу.
0: А вы не проводили...
1: Проведите такой небольшой домашний опыт.
0: Нет, а вы не проводили такие эксперименты разве?
1: Не, я проводил, я брал, надевал скафандр, вставал это. Дома под струю воды и делал ее разной скорости.
0: Ну и как?
1: Ну, под сильной струей мне было тяжелее стоять.
0: А вот от чего зависит сильность струи под душ?
1: Почему душ сделали из много маленьких струек? Вот потому что они не оказывают сильного давления. Мы можем стоять и отдыхать.
0: Хорошо, если, например, вы струю эту подставляете ладонь. Не вот эту вот массу это межзубных струй, а одна струя, мощная коса вот эта. То есть там же сливается коса. Угу. Подставляете руку непосредственно к крану или к низу. Вот где сильнее удар?
1: Везде одинаково.
0: Совершенно неправильно. Мы сажали насекомых на ладони и смотрели. Вот снизу их прям в шмятку. А сверху, если подносишь,
1: их просто смывает, да?
0: Ну так, типа легкий нокаут.
1: Дело в том, что не каждого насекомого можно подносить к крану, чтобы убедиться в правильности метода.
0: Расскажите это надо, продолжайте.
1: Дело в том, что
0: насекомые это уже интересно. То есть,
1: если взять майского жука, да?
0: Вот да.
1: То есть это панцирные насекомые, у которых
0: называется разряд панцирных,
1: у которых как бы крылья в виде панциря.
0: Ну, они там это, да.
1: Их где не подставляй, их не раздают, у них защитный слой. А если взять комарика или мушку, то крылья пообломают в любой ситуации.
0: Кстати, вот нашего Генриха Плечо и не взлюбили за то односельчане, что он побил все фонари именно майскими жуками.
1: Но он любил их ловить, и ловил он своими
0: и
1: ладонями.
0: Есть потом.
1: Ладонями.
0: Да.
1: Он сшибал их с воздуха. Иногда рикошетом от ладони отлетали. Все майские жуки попадали в свечные вот эти домики.
0: Но дело в том,
1: избивали свечи.
0: А он пугал детей еще. То есть он стоял, бывал, выходил на дорогу. Вот даже песня такая есть: «Выхожу, один я на дорогу». Тоже про него.
1: Перед Волгой, матушкой рекой.
0: Вот, совершенно верно. Стоит на утесе крутой. Вот, махал вот этими своими здоровыми клешнями.
1: Догонял волны на Волгу.
0: Во-первых, волны, то есть он... А почему, кстати, как говорится, к нашему берегу то
1: я
0: говно,
1: даже слышал,
0: то щепка,
1: что вместо паруса иногда на лодке ставили, чтобы в соседнее село...
0: Чтобы махал, да доплыть. Вот, но он же этим делом вот так, то есть прям набивал жуков, его же никто не кормил, мальчик, никто не кормил. Он махал достаточно мощно, набивал полные руки этих жуков и алчно запихивал их себе вот в рот практически.
1: Просто.
0: Ну, слизывал, да, напихивал, жевал. Вот, и те, кто отлетали, били эти фонари, но самое главное, что дети пугались. Выходили дети, наблюдали, в общем-то, вот это огромный силуэт, который это махал. Дело в том, что, может быть, оттуда и произошли ветряные мельницы.
1: Оттуда произошла еще и песня «Спят усталые игрушки».
0: Так вот это интересно.
1: Ну, то есть вот детям пели колыбельные. И то есть, при виде такого явления дети очень пугались. И не могли заснуть. И мамы пели песни, сидели около них, качали. Ну, как бы успокаивающе действовало это. И с тех пор как бы повелось на Руси. Ну, нам это передается просто с крови матери,
0: да,
1: с молоком.
0: Ну, давайте теперь обсудим, кстати, теорию Изабеллы Плюшевой, касающуюся тоже вот межзубной струи. Я знаю, она в корне отличается от теории Плеча.
1: Вот. Вообще в корнях все отличается, потому что это только корни.
0: Да,
1: в итоге они все приходят к одному.
0: Так вот, интересно было бы в подробностях узнать теорию Плюшевой.
1: Я думаю, сначала надо, чтобы...
0: А, перевести,
1: эту мысль
0: закрыть тему,
1: довели,
0: закрыть тему.
1: Да,
0: я прошу прощения, совсем забыли про наших тунисских слушателей. Да, безусловно. А слово госпоже Сусьете, ну, вень фермон диду.
2: Il abandonna le piano, il s'appuie. Henri marcha vers Volga. Et alors, Henri sut le bonheur, la liberté, l'invention, la sincérité, la force, tout lui était rendu d'un coup. Son cœur ne battait pas de peur, mais il battait sous une autre pulsion très différente de celle du désir, de la fatigue ou de l'ambition. Son cœur battait en rythme nouveau, profond et régulier. Il battait fort, sa voix sonnait juste enfant, il disait sa vérité.
0: Спасибо. Я, кстати, понял, что там в вышесказанном был упомянут пёр, то есть которого выгнали, поскольку он сказал, что наблюдал, в общем-то, какие-то завихрения водные, и тем самым вошел в противоречие с вечным дарвинизмом, сокращенно с ВД. Вот, а поскольку плюшевая, она сейчас, в общем-то, находится в фаворе у ученых мужей, то он, в общем, пёру сказали, пёр, не верь своим глазам, в общем-то, был уволен. С другой стороны, я ему охотно верю. Как же может быть сомнения? Я и сам все это... Да, так вот, пёр сказал, что существует завихрение и покап. То есть он наблюдал, действительно, как выливалось. Все-таки вот он не согласен с вами. Был откап струйный с диаметрального вот этого...
1: Вообще пёра выгнали из общества ученых. Вот, и его видели в третьих странах. Люди наши видели. Он занимался какими-то
0: опытами. Что касается обручизма, все-таки вот обручизм, я думаю, что за это стоит зацепиться.
1: Я не понял еще раз.
0: Хорошо, вот одни сверху, так. Другие снизу,
1: так.
0: Третьи на обруч.
1: Так. Вот о третьих надо поговорить.
0: Вот, да, поскольку получается, что к ним стекает все с тех, кто сверху, и тем
1: из
0: более
1: них с тех, сливается,
0: кто...
1: да.
0: Вот а вот есть. Сливается, вот это тоже важный момент. Если, значит, он не успеет повернуться, то происходит слив. Образование,
1: это самые чистые люди. Это самые умные люди, которые живут на обруче.
0: Потому вот, а которые получают... вот там, на этой, на самой, на Маковке, на спице.
1: Ну, они тоже, но это как бы начальная стадия человечества. Ну, вот если вот, в глобальном смысле смотреть...
0: А как вы думаете, ведь мы же уже обсудили эту тему, что на спице не существует в струйности как бы никакой практически жизни, которую можно наблюдать человеческим окуляром. То есть уже на обруче, уже там завелся этот сом. Уже вот может наблюдение за сомом, за его повадками каким-то образом и влияет. Ведь если, например, не наблюдать за сомом, то получится неподвижный мозг. Они поэтому, в общем-то, и заставляли себя не спать сутками, чтобы хоть как-то... Им нечего было наблюдать, вокруг не было ничего совершенно живого, и ничто не раздражало. Ничто не наводило на мысль. Те, кто на обруче в более выгодном положении, там сом. Те, кто уже ниже, у тех, соответственно, дельфин еще добавился.
1: Да.
0: Вот. А те, кто на спице, получается, дебилы, что ли? Это вы объясните, вы объясните.
1: Да, в принципе, да, дебилы. Ну как это... вот эту всю извилину, даже не извилину, а дугу, можно прослеживать как бы... минимум, ну, изображение минимума нашей цивилизации. То есть все началось сверху и шло к низу. Вы видите, что к чему наше общество катится. Оно катится к Армагеддону. Все начиналось достаточно девственно и красиво. С Адама и Евы, яблоко упавшего. И уже после этого уже начались искушения, начались войны какие-то и так далее, и так далее. И все, мы катимся, катимся. А вот Армагеддон-то он скоро, он внизу.
0: То есть вы хотите сказать, что там, где...
1: И, вот, где вот середина, это...
0: Обруч, так называемый.
1: Как бы был переход человечества от хорошего к плохому. Так и хорошо, этих людей наш... называют лучшими. Оттуда и Ломоносов произошел. Что...
0: С его таблицы Менделеева,
1: все,
0: да.
1: Да, все источники знания сверху, они лились к середине. В середине они накапливались. Там как бы бордюрчики такие.
0: То есть вы хотите сказать, что Египет на обруче?
1: Но марсиане не зря его выбрали для постройки своих домиков.
0: Ага, шалашиков.
1: Да. Вот, и... И ага, вот в этой середине...
0: Осторожно, где... у него в глаз так ткнется, да.
1: Где происходило скопление вот этого всех знаний. Там, во-первых, живут все ученые.
0: А вы знаете, извините, что я перебиваю. Вот, кстати, там, где копились все знания, копилось и все это. И все это вот приходилось каким-то образом вывозить. Они поэтому погружали все это в цистерны и вывозили, тем не менее, опять наверх. Где, в общем-то, образовывались поля аэрации. То есть все это туда сливалось, а знания оставались у тех. А те, кто наверху, им ничего не оставалось наблюдать, кроме всего этого, привезенного теми, кто на обруч. Поэтому происходила такая провокация со стороны обручных, тех, кто на спице. То есть обручные провоцировали тех, кто на спице, на размышления своим вот этим самым, то есть продуктом своей дефекации постоянно.
1: И нация так умнела. Ну, не нация, а весь мир.
0: цивилизация.
1: Вот. А после обруча идет слив всей грязи. И в итоге мы получаем, что внизу, ну, в будущем нас ждет плохое.
0: А с другой стороны, вот, например, взять, ну, скажем, Швейцарию, где бабушка, значит, вот ездит на 600-м Мерседесе с тросточкой. Вот, а получается, и мысль стоит на «п». Ну, «п» — это понятие такое философское.
1: А я даже видел, да-да-да, для этих бабушек делают специальные машины, вот эти, да, Мерседесы, где, да, нет рукоятки коробки передач.
0: Безусловно.
1: Потому что они туда втыкают свою палочку, чтобы не терять ее из рук, и так переключают.
0: Ну, палочка универсальная, там же на палочке открывалка. И, кстати, и пивные банки можно взламывать.
1: Как бы швейцарский ножик все вынимается, да, оттуда, да, до дрели.
0: Вот, и... Получается, что то, что снизу, это, в общем-то, Швейцария. Потому что... нет, извиняюсь, только на спице те же... Нет, простите, давайте разберемся по порядку. Значит,
1: давайте возьмем глобус в руки и посмотрим, где у нас Швейцария находится.
0: Зачем здесь глобус?
1: Мы же все время говорим о глобусе. Спица, низ, обруч.
0: А, то есть
1: глобус.
0: Вы вот так понимаете, достаточно.
1: Конечно.
0: Больно. Нет, я имел в виду совершенно другое. Давайте назовем то, что наверху, тогда назовем это макушкой. То, что снизу, попочкой. А то, что обруч... Это
1: пуповины.
0: Нет, это будет тело.
1: Не, мне не нравится.
0: Ну, хорошо.
1: Давайте
0: тогда
1: как-то по-другому.
0: Ну, хорошо, тогда представляете себе обруч. Вот обруч, обруч.
1: Вот с которым девки, вот эти балетные гимнастки, пляшут,
0: хорошо,
1: удалые танцы, да?
0: Да, вот, хорошо. Он, значит, обруч вокруг нее, сверху у нее не спица, маковка.
1: Да, мозг.
0: Да, снизу попка.
1: Туда вот, и канат падает, кстати.
0: Канат оттуда падает. А хотя бы
1: вашего
0: права.
1: Из пяток он падает. Он падает с обруча. Как, вот видите, все в природе не зря придумано.
0: Подождите, давайте разберемся по порядку. То есть, знаешь, эти с обруча вывозят все наверх.
1: Все лучшее.
0: Нет, зачем? Все лучшее они оставляют себе.
1: Нет.
0: Подождите.
1: Для накопления больших знаний они все лучшее получены, обработаны.
0: У себя скапливают. На обруче. Оседают на обруче.
1: Накопили, отвезли наверх.
0: Зачем?
1: Это отпустили вниз, это обогатилось.
0: Вы не поняли, неправильно. Только что
1: то
0: вы сами валовый себе
1: доход увеличивается.
0: Вы сами себе
1: днем
0: противоречите. Только что вы говорили, что они накапливают все самое лучшее. А все остальное отправляют назад к ним цистернами.
1: Хорошо, давайте.
0: Это все смывает. Значит, нижним достается элемент накопленного положительного на обруче, так. И все-таки часть вот этого, то, что от, ну, дефекации, цистерн, да? Цистернизм, понимаете меня? Цистернизм.
1: Вы неправильно смотрите на эту проблему.
0: Да, хорошо, выясните эту проблему.
1: Вот давайте я объясню это в некотором другом роде, вам понятно. Вы как музыкант-бизнесмен. Я вам это объясню чуть по-другому. Вот представьте, значит, вы вложили 10 рублей.
0: В руку.
1: То есть не вложили, а из банка получили там. Не из банка, а из какой-то своей сделки вы спели песню, да? Спели ее. И вам за это заплатили 10 рублей.
0: А с чего вы взяли, что я могу петь? Я вот сегодня пел 3 песни, и никто мне не заплатил.
1: Не аплодировал, да? Ну, неважно.
0: Не заплатил.
1: Не в этом. Что же вы меня так нервируете?
0: Вы успокойтесь.
1: Да? Спели песню.
0: На курточку накиньте, курточку.
1: Получили 10 рублей, взяли их и отнесли на спицу.
0: Так, вот это уже ближе. Давайте на маковку будем говорить. Все-таки
1: Вы
0: просто визуализируете спицу. То есть вы еще скажите, что вокруг спицы пряжа, там шерстка, и что она вяжет носок шерстяной.
1: И Василиса сидит рядом.
0: Вот, да. Вот. Нет, мы же не имеем в виду глобус. Почему вы оперируете понятием спица?
1: Глобус — это модель цивилизации.
0: Кто вам это сказал? Вы еще скажите, что глобус — это чучело Земли, дескать.
1: Весь ученый мир говорит об этом.
0: Простите.
1: Не то, что говорит, кричит просто, в каждую душу кричит об этом, что глобус — это прототип Земли.
0: Нет, ну вы как...
1: То есть, наоборот, Земля — прототип глобуса.
0: Вот видите, вы путаетесь в понятиях. Давайте все-таки вернемся к обручу. То есть, то, что стекает сверху...
1: Я вам хотел с экономической точки зрения объяснить свою позицию.
0: Так, если все будет легко, если, например, хорошо, вот если... Мы проводили опыт определенный, то есть брали, значит, двух подопытных, да, один дефекацию производил в свое время с неимоверными усилиями, а у другого она, начиная с самого рождения, не происходило, в общем-то, совершенно безбольно и безвольно. То есть, ну, в общем, канат был...
1: межзубная струя все.
0: Да, ну, практически все, да, да. То есть, как межзубная струя. Вот, а другой не обладал межзубной струей. И тот, кто не обладал, у которого все это было в муках и с трудами, он в результате написал «Войну и мир», и мальчика назвали, в общем-то...
1: Пьером.
0: Ну, неважно, да. Вот, а тот, кто вот, дефекат сыворовал совершенно легко, он так и ушел никуда, его все звали Васильич почему-то. Васильич, Васильич. Вот, то есть я просто к тому подвожу, что получается, что те, кто живут снизу, они должны, по идее, вот, составлять цвет вселенной. Потому что те, кто на спице, у них и так они всегда чистые. Те, кто на обруч что-то накапливают, но в результате вот,
1: Нет, дело в том, что да. вниз стекают ну, плохие информационные лучи, скажем так.
0: Вот объясните, пожалуйста, подробнее. Давайте эту картинку дисперсно разложим.
1: Берем маковку, да?
0: Вот, да. Нет, давайте лучше спицу уже. Мы уже сошли, что уже это спица. Спица. Берем спицу.
1: Вот. Со спицы все стекается на обруч.
0: Да.
1: И информационно обрабатывается. Информационно обрабатывается.
0: Да.
1: И
0: да.
1: хорошее уходит автоматом наверх.
0: Нет, простите. А, да, а плохое?
1: А плохое уходит вниз.
0: А зачем хорошее будет уходить наверх? Затем, чем кто на обруч, отдавать все хорошее автоматом туда, откуда-то не стекает. Они должны, по идее, все плохое...
1: Круговорот хорошего в природе.
0: Ну нет, это свойственно разумным формам. Разумные формы, они не могут быть эгоистичными формами. А те, кто на обруче, в общем-то, как, собственно, и те, кто вверху, и те, кто, вот, скажем, на попке, те в любом случае эгоистичны. Поэтому, естественно, каждый из них хочет оставить все лучшее. Поэтому мы уже и говорили, что те, кто на обруче, они накапливают все лучшее.
1: И отправляют наверх.
0: Отправляют наверх все плохое, цистерны, модификационное.
1: Наверх отправляют вниз. Вниз. Да, это легче оттаскивать. Хорошо. Ну, что лучше, да. тащить, тяжелое вверх или вниз?
0: Подождите, а дотекает ли вот со спицы до попки что-то плохое спицыно? Или только обруч его до попки дотекает?
1: Нет, но давайте сверху, сверху льется до обруча только хорошее.
0: Так, то есть вы хотите сказать, что вот те, кто на спице, у них дефекации нет попросту? То есть они стерильны, пищевод не работает.
1: Сама дефекация, да.
0: Подождите, вы путаете, вы не кричите в этом. То есть вы хотите сказать, что те, кто на маковке, на спице, они не испражняются.
1: Не испражняются.
0: Значит, куда девается это? Стекает на обруч.
1: Нет, мы...
0: Дотекает ли что-то от спицевых до попочных? Или оседает на обруч?
1: В физическом этом отношении дотекает все куда угодно.
0: Вот-вот-вот-вот.
1: Но я-то считаешь. Говорил о другом. А, я говорил о сознании человека, что мы представляли нашу цивилизацию.
0: Нет, простите, вы представляли себе глобус.
1: Да.
0: То есть почему тут глобус осознания?
1: Ну, как бы на примере глобуса мы можем показать, как образовалось сознание.
0: Давайте-то лучше покажем образование сознания на примере спичного коробка. Ну вот, предположим, спичный коробок, есть концентрация сознания, куда вошло, в общем-то, все. То есть, бумага, почему бумага, сосны, деревья. Значит, на этих соснах, с которых сделали спички, сидели птицы, сносили яйца, обдували ветра. Поэтому сознание, это, в общем-то, можно со спичным коробком сравнить. А глобус — это совсем другое. Это спица, прошу прощения, обруч и попочка — это не глобус.
1: Я вам все расскажу на другом примере. Да. Как бы... Адам и с Евой, да, заплодили корешочек вот этот вот.
0: Подожди, корешочек вы имеете в виду, опять же, то есть на примере... Нет, а, вы уже на примере другого предмета.
1: Да.
0: Сейчас я представлю корешочек. А, да, все, корешочек.
1: Ну, как бы под корешочком я имею в виду детеныша.
0: Ага, я понял.
1: Вот, как потом это, этот корешочек нашел себе возлюбленную, дочку Адама и Евы, других, правда. С другого полушария.
0: А как это произошло, их встреча? Вот это интересно. Природа, это же не пчелка, не пчелка.
1: Нет, ему вот образовалась сказка за 3-9 земель, когда Иванушка-дурачок за своей принцессой пошел.
0: Нет, вы как раз сейчас говорите, вот природа-мать. Вот тут можно сказать не природа-мать, а мама-земля, МЗ сокращенно. То есть вот почему они ставят глобусы себе? Потому что они же ночью многие спят и глобусы к себе прижимают.
1: Ну да, и как бы даже сосут.
0: Ну, это маленький глобус и сосуд. Действительно, сосуд глобуса. Так и есть. СГ. Люди СГ. У них в паспорте стоит штамп СГ. Если их принимают, открывают документ, там написано СГ, значит, сосущий глобус. Его сразу отпускают, потому что видно, что он девственно чист. Многие пытаются обмануть. Да, ну, такой вот, значит, корешок.
1: Вот,
0: как потом... он встретился с тем вот? С тем.
1: Это не важно.
0: Нет, это очень важно. Процесс встречи, он уже...
1: Он взял рюкзачок.
0: Так. А кто ему сшил рюкзачок?
1: Ева.
0: И сказала, положил туда, значит, этот...
1: Бигмак.
0: Караван-сарай. Ой, этот... Каравай. Бигмак, да. И говорит, ступай, корешок. Ой, этот... Ну, этот...
1: Корешок. Его так называют, да.
0: А, так слушайте, это же получается, вот мы... Вот откуда пошел. Да, ну и что же, вот он, рюкзачок начал. А что сказал это Адам? Он же мог сказать не отпустить это.
1: Нет, вот Адам как раз давил, что тебе надо идти искать. То, что Всевышний, он давил на мозг Адама, чтобы тот заставил сына пойти что-то искать. А сын не хотел. Он поэтому и попросил маму сшить, то есть Еву, рюкзачок. Ну, чтобы оттянуть это, вдруг что-то произойдет, землетрясение.
0: А вот просто... тут на данный момент, вот когда он это оттянул, может быть, отсюда и произошло вот удлинение этого, ведь это же ведь доказано, что в ходе эволюции это постоянно удлинялось и приняло те формы, которые сейчас у нас у всех есть.
1: Потому что ну да, и появились опять же чемоданы.
0: Сумки, ну, чемоданы появились. Этого, пожалуй, хватили. Это же как же нужно оттягивать, чтобы получилось что-то.
1: Что оттягивать-то?
0: Ну, вы только что сказали, что он это оттягивал.
1: Да не это он оттягивал, он время оттягивал. Сначала мама ему шила рюкзачок. Потом он сказал, мама, мне в рюкзачок мало бутербродов влазит. Мне еще хэппи-мил надо с собой взять.
0: Вот у вас очень загадочно как-то говорите. То есть у вас такие вот, значит, это не это. Вот, а что же сейчас мы все думаем, что же вы подразумеваете под рюкзачком?
1: Рюкзачок – это лямочный вид сумки, надевающийся сзади, типа ранца. Во.
0: Ага, понятно. Да. Ну, хорошо, значит, Адам его отправил, корешок пошел. Вы еще сказать, что в пути он встретил серую шапочку этого красного козлика, там этого...
1: Трех медведей.
0: Да, там вот это, да, вот это скажете.
1: Аладдин что... он встретил.
0: Да, натер ему.
1: Короля льва.
0: Ага, да, да, да.
1: Русалку.
0: И Элтона Джона. Нет, теперь это вот все-таки, если посерьезнее-то быть, хорошо.
1: Его усыновленного
0: сынка. Я принимаю вашу теорию насчет того, что вот он, значит, отправился. Вот, оттянул.
1: А еще он попал в Диснейленд. Там-то он и повстречал свою красавицу.
0: Так нет, давайте все-таки туда. Вот он пошел.
1: Ну, он просто
0: нет, ну он
1: шел
0: же шел тоже никуда, или куда он шел? Вот он же направление, как он выбирал направление? Он, например, я же слышал эту легенду, то есть, значит, папа толкал в одну сторону, мама в другую.
1: О, нет, все было очень просто. Он шел туда, где было красивее, ведь...
0: Или откуда всегда... пахло лучше? Ведь откуда же взялось понятие монголоидные ноздри?
1: Мы же всегда тянулись к прекрасному, и вот он тоже по... как бы...
0: По наитию.
1: Да, он как бы шел к прекрасному всегда.
0: А вот скажите, я знаю, что у вас есть своя интересная трактовка понятия по наитию. Даже книжка у вас выходила, так называлось, понятие по наитию. Ну, да, вкратце вы не могли бы.
1: Вкратце, хорошо, да. Сейчас вкратце я сформулирую чуть-чуть. Как бы по наитию, да? Вот как пойти вообще по наитию? Что для этого нужно? Нужно сесть и сказать себе, нужно пойти по наитию. И идите. Идите туда, куда вам хочется.
0: Нет, имеется в виду, а откуда это слово «наитие» взялось?
1: Ну, была у меня одна девушка, ее звали Наита.
0: Грузинка, видимо.
1: Да, я хотел увековечить в словесной истории это слово. Ну, и как бы придал вот этому телодвижению такое название.
0: Ага. Так. Значит, он пошел по наитию. Корешок.
1: Да.
0: Куда привело корешка наитие?
1: Его привело это на пуп земли.
0: Простите, вот опять, я не понимаю, он же ушел со спицы. Вы же сказали, он пошел с макушки. Даже получается...
1: Пуп земли он один. А вот у вас сколько пупов?
0: Посмотрю, наш. Ну, типа, мне очень стыдно в этом признаться, но ни одного не видно.
1: Ни одного не видно, вы слепы просто.
0: А вы имеете в виду вот углубление, то есть...
1: Да,
0: вы
1: знаете, вот это и есть пуп. Так и у Земли есть.
0: Простите,
1: вот это...
0: Давайте разберемся так. То есть, если взять того человека как модель Земли, то пуп — это самое важное место.
1: Да, вот где Везувий, знаете?
0: Так.
1: Вот это и есть пуп.
0: То есть он дошел туда?
1: Да.
0: Ага.
1: А там... Почему он встретил прекрасную Наиту?
0: А, ну-ну-ну, вот это интересный разговор. А,
1: потому что те другие, Адам с Евой...
0: Которые вот Наиту произвели или нет?
1: Да-да-да, тоже под давлением Всевышнего отправили свою дочку на поиски.
0: Угу, то есть они, значит, там вот... Ага. А, хорошо. То есть таким образом они избежали как бы вот кровосмешения, да?
1: Да, конечно. Иначе бы вся земная раса была дебилами.
0: Хорошо. А в чем же тогда парадокс появления Павла Третьего?
1: Здесь очень сильное ветвистое дерево, которое нужно прям с листа читать, и все будет понятно. Все очень просто.
0: Не, ну не все
1: это
0: знакомые.
1: Это как молекулярный вот состав воды.
0: Нет, у нас лист вот находится перед глазами, а наша цель доступна донести вот до наших...
1: Словами, родителей. Да?
0: Да, потому что вот вы возьмите указку, вот эту. Да. Угу.
1: А, дело в том, что семейных пар Адам и Ева было всего 4. Не 2, вот как мы сейчас показали, а 4.
0: Это если считать каждого, вот каждую особь за единицу или каждую пару особей за единицу, тут важно.
1: Тут надо считать каждую семейную пару
0: как
1: за единицу.
0: То есть 4 семьи 4... по 2 особи.
1: Да, 4 единицы всего было.
0: Нет, тогда получается 4 семьи по 2 особи, это 8 единиц.
1: Нет. Единица равна двум особям. А так как было всего 8 особей, то было всего 4. Почему появилась пословица «иди ты на все 4 стороны»?
0: Так.
1: Потому что...
0: Ну, я намек понял. Хорошо, оставим эту тему. Значит, вернемся дальше. Вот с корешком, значит, и вот с Павлом.
1: Вот, кстати, от имени корешок и пошло вот это вот понятие кореша. Ну, как бы друзья. Потому что вот этот корешок, он был достаточно дружелюбный парень. И когда он встретил другого, как бы параллельного корешка, его звали, правда, Виток. Вот. То он предложил, как бы, чтобы не было сильного кровосмешения, поменяться...
0: Свои услуги просто.
1: Поменяться наитами.
0: Ага, ага.
1: И они поменялись, еще произвели
0: детей. Это так и называется, махнуться наитами.
1: Да.
0: То есть он просто подошел и говорит, махнемся наитами. Потому что дело в том, что тогда не было понятия поменяться. Ведь слово обмен, натуральный обмен, произошло после, когда начали вести сельское хозяйство. Тогда был отмаш.
1: Когда то доллары есть... появились тоже.
0: Да, уже вот, ну, появились, да, какие-то денежные единицы. А до того...
1: Нет, доллары когда появились.
0: Да, денежные единицы. А до того...
1: У нас же вот тоже, вот нашу страну, если взять, да, у нас же не было обмена денег.
0: Да,
1: до того, как в нашей стране не появились доллары, сразу появились эксченджи, появились менялы.
0: Да, совершенно верно. А в то время был отмаш. То есть они махали, вот сбивали практически как плечо там, каких-то животных. И вот это движение маховое движение, оно, в общем-то, было культовым. Поэтому...
1: Оно даже сейчас применяется на биржах, когда там надо какой-то...
0: Да. Отбивку дать какую-то.
1: Да, сделать жест, типа, то забирай все, и производится отмах такой.
0: А вот еще хотел сказать, что вот это само выражение, то есть они же и приветствовали там отмашкой друг друга, и...
1: Ну вот
0: и,
1: это вот какое-то представление разочарование... руки к голове, да, это как бы сокращенный отмах.
0: Все оттуда пошло. И слово... А вот отмашка, махнуть, оно выражало все. То есть, типа, там махнул, а на него рукой.
1: Вот батька или... махнул, он все время тут, махал.
0: Да, поэтому... он саблей. Даже говорят, он родился, и у него уже ему в ручку вложили сабельку, и у него постоянно было маховое движение.
1: Как у этих женщин, которые все время крутят мясорубки.
0: Да, безусловно, безусловно. Ну так вот, дальше скорее.
1: Жаль, тогда не было машин.
0: А как вы считаете?
1: Мог бы заводить.
0: Могу занадеть. Броневички он заводил. Как вы считаете, вот... Если теперь немножко вот созданный вами вот этот вариант, да, с корешками и с четырьмя особами, с 8 единицами, переложить все-таки на спицу обруч и попочку. Вот Везувий где-то находится на обруче.
1: Ну, надо взять просто глобус и посмотреть, где у нас Везувий.
0: Здесь глобус.
1: Ну, чтобы посмотреть, где у нас Везувий.
0: Нет, подождите.
1: И будет все понятно.
0: Это же всего лишь полиграфия. То есть, на самом деле, Везувий...
1: Не, полиграфия, она плоская.
0: Типографист, он может вляпать Везувий, куда ему хочется.
1: Не, ну, при современных технологиях...
0: Нет, да, я просто предлагаю, где именно вот ваш Везувий. Ну, вот они встретились там на Везувии. А если перенести это на модель...
1: Все, я понял.
0: На модель спицы, обруч, попочка. Сокращенно СОП. Это не глобус, это СОП. То есть, потому что вы сразу представляете, и всех наших радиослушателей путаете, что все представляют себе, что глобус сразу круглая модель.
1: Все очень просто.
0: А СОП, он может быть любой формы, кстати.
1: Все
0: вот,
1: очень просто.
0: Это может быть квадрат. Вот глобус
1: все
0: бывает квадратный?
1: Просто.
0: Нет, глобус бывает квадратный?
1: Можно сделать квадратный.
0: Можно
1: глобус.
0: Сделать. А треугольный?
1: И треугольный можно сделать.
0: А круглый?
1: И круглый можно.
0: А почему не делают круглых глобусов, а?
1: А потому что нельзя сделать идеального круга.
0: Совершенно верно. Поэтому и не берем.
1: Потому что Земля не идеально круглая.
0: Вот, вот. Потому что настоящий глобус должен быть со всеми впадинами, а это уже не глобус. Вообще идеального круга не существует. А глобус — это принято, что это что-то круглое. Поэтому мы берем сопы. У тебя большой соп? Большой. А у меня маленький соп. Маленький. Спица, обруч, попочка. Спица, обруч, попочка.
1: Понимаете? А пуп находится ниже обруча. И все.
0: Тоже не факт.
1: Как это не факт? Спереди, ниже обруча.
0: Может находиться сбоку обруча.
1: Не может.
0: Почему же?
1: Потому что пуповина есть корешок.
0: А, ну с этой точки зрения, да. Но это всего лишь временное состояние. Вот когда пуповина, корешок. А скажем, через 2 дня, когда фаза смещается, то уже корешок становится выше.
1: Да, так, но если делать подтяжки кожные, он, конечно, может выше зависеть.
0: Ну, в том-то и дело.
1: Но у нас же обычно этим никто не занимается.
0: А Везувий?
1: Ну, у нас же не делали подтяжку земли.
0: Откуда вы знаете?
1: Я отслеживаю.
0: Ага, хорошо. А иссушение? Вот подтяжка — это что, намаз кромовой с закупоркой пор и с дальнейшим втягиванием
1: вот
0: кожицы?
1: Нет, стяг,
0: вы имеете в виду заушный надрез, коленный упор вот этот, в макушечную и мощнейший натяг, да? Вот это.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: это
1: да,
0: совсем,
1: да.
0: Это совсем от этого, в общем-то.
1: Ну, это пластическая операция.
0: Безусловно. А мы не имеем права сопом делать пластические операции. Нет, я спрашиваю, где Везувий? Везувий, где на сопе? Вот представьте себе, вот давайте все представим себе соп.
1: Где клокочет нас... и дым идет, там и Везувий.
0: Правильно, правильно, правильно. А вот в данный момент времени где клокочет?
1: У меня? Ну, зачем об этом? Это все-таки личное.
0: Хорошо. Корешок куда пошел?
1: К Везувию.
0: К Везувию. Чтобы встретиться там с Наитой.
1: Да.
0: Корешок с Наитой встретился. А где встретились корешки с Наитой от других двух особей?
1: Они встретились...
0: А что, если бы они встретились все на одном Везувии? По вашей теории, то это...
1: И образовалось селение первое.
0: Ага. А вот те 4 особи тоже были селения?
1: Ну вот они все встретились на одном Везувии.
0: То есть получилось большое селение. То есть вы,
1: да,
0: хотите сказать, что значит Адам, Ева номер 1, Адам, Ева номер 2, 3 и 4 особи, они, значит, потянулись вслед за рюкзачками. Ну то есть к Везувию.
1: Ну да, потом они все-таки пришли к своим детям, ну тебе позвонили им.
0: Ага.
1: Ну то есть не позвонили, а пришли.
0: Отмахали.
1: Да.
0: Дали отмашку.
1: А, было сказано как бы в мифах так, что родители, то есть Адам и Ева, все 4 единицы, должны были прийти к дыму. То есть тогда же не было ни сотовой связи, ничего. И поэтому люди разговаривали издалека дымами.
0: Пускали дым, собственно.
1: Да. И эти дымом там натрясли, приходите.
0: Кстати, ведь отсюда и пошло выражение «пустить дым в глаза».
1: Да, они как бы обманули своих родителей немножко. Им пришлось для жития выбрать другое место, потому что было не очень хорошо там.
0: Это карту перевернули нам, да. Ну что же, я предлагаю сейчас на недолго отвлечься.
1: На перевод и музыкальную паузу.
0: Сейчас я вам покажу, что такое СОП. Да, а сейчас Сусьете нам, вернее, не нам, нашим друзьям переведет все нами вышесказанное. Да. Хорошо.
2: On a marqué presque tout, l'Égypte, la Suisse, un homme inconnu, Корешок. Mais je crois qu'il battait fort. Le décor de sa vie ordinaire avait disparu. Et en face d'elle, tous ses visages s'étaient fondus en un seul sol qu'il aimait. Presque il ne lui devait rien. Et on a aussi remarqué Vesuvie, très célèbre dans tout le monde. Et ce visage exagéré d'elle, qui lui mentit, qui lui fait rêver, rire ou pleurer, ce visage bref, exiger tout d'elle, ça fait la vérité.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
4: Окей. Welcome to Danny New York. The players for tonight's performance are on the drums. We have Mr. Akai, S950. Oh, these did it together, the twins. Akai 950 twins, yeah. Give it up, y'all. On the bass, we have a very old friend of mine. We go back a long while, don't we? Yeah, that's right. This is Smitty Simone, yeah. On the keys, that is, you know. What's the guy's name? Yeah, Juno de Series. Juno de Series, ladies and gentlemen, give it up. Juno de Series. I myself will be working the saxophone. And, my name is Theo.
0: И после проведения пульпации сопа я вижу, вот вы убедились, наконец вы мне должны сейчас поверить, что плотность весьма разная по простуку, то есть где-то ближе к спице ощущается некоторая, в общем-то, пустота, ну такая.
1: Ну это естественно, все правильно, я об этом тоже говорил.
0: Да, но я видел ваше изумленное лицо, что ближе к попочке тоже образуется пустота, что говорит о преобразовании попочки сопа в поддон. А это действительно тревожный
1: тоже
0: симптом.
1: Тоже все правильно.
0: Тревожный симптом. Почему
1: пустота,
0: правильно? Почему?
1: Пустота именно знаний по попочке.
0: Ага, то есть... А вас не тревожит это? Это же такая... Вот потому что мы еще перед передачей делали пульпацию сопа, и там все вроде было нормально, то есть практически на уровне обруча. Кстати, скажите, вот на ваш взгляд, как вот человека свежего, который практически до сегодняшнего момента не верил в существование сопов, вот... На каком периоде, на каком отрезке времени при пульпации весь соп будет давать объем?
1: Ну, вот дело в том, думаете, что просто? Нужно использовать ладонную пульпацию, чтобы охватить именно весь соп и прочувствовать его.
0: То есть вы не думаете, что нужно проводить именно местечковый костный проступ?
1: Нет, полностью отпальцовать все это дело, то нужно накладывать ладони на соп.
0: То есть как мы обычно делаем при простуке почечно-каменной болезни.
1: Да, и делать волнообразные движения.
0: Ага.
1: Чтобы как бы получался в некотором роде стук.
0: А не получится смещение вот внутренних вод сопов в связи с этого? Это же получится уже типа массажирование. То есть если ведь сопли.
1: Не, это полезно, как массаж, это и полезно.
0: Обратите, а такая коррекция вот сопа, она может повредить, в общем-то, и сделать какую-то такую этнографическую катастрофу. Вот мы массажем.
1: Дело в том, что когда мы делаем массаж, все элементы, они находятся настолько в сжатом состоянии, что они движутся все вместе.
0: А, то есть кучкуются.
1: То есть вы колыхнули, и все это пришло, все, весь соп приходит в движение.
0: А, так нет, а не получится так, что, например, мы сделаем массаж, да, вот, и внутри соповое кучкование, оно каким-то образом разбодяжится, вот. А наружнее соповое, ну, так называемые, в общем, вот эти горы, вот, обитатели все, они, в общем-то, останутся на том же уровне, ведь мы же

0: Я имею в виду оттянуть конец сопа. Ну,
1: оттянуть, не, ну, сейчас нас могут просто неправильно понять. Вы такими словами все это объясняете.
0: Но ведь обидно будет, если соп превратится в маслинку. Он же должен.
1: Но не надо его ужимать до таких степеней.
0: А он же сам тоже сохнет. И...
1: Нет, он не сохнет. Он взаимодействует между собой.
0: Ну хорошо, а если это взаимодействие будет разбалансировано? То есть, например, обруч будет на себя
1: дуга больше. Дуга не может разбалансироваться.
0: Так, а дуга, она может искривиться. Ведь профиль, вы же видели, мы же снимали только что с вами лепки.
1: Я вам объяснял.
0: Она меняется ежеминутно,
1: попросту. Она меняется, да. Ничего ниоткуда не забирая, ничего никуда не отдавая. Все меняется, взаимодействие друг с другом. Здесь убрали, тут подняли, тут убрали, здесь подняли. И так вот она идет. Здесь убрали, там подняли. Подняли тут, убрали там.
0: Ну хорошо, а вот мы наблюдали такой момент, что вот обруч, он был, даже уменьшался практически до диаметра спицы. При этом попочка, она превращалась практически в какую-то даже вот платформу. То есть вот соп, он стоял, он выглядел как вешалка. То есть, а вешалкообразный соп, это уже, в общем, тревожный симптом. То есть таким образом нужно бодяжить. То есть это, ну,
1: бодяжить,
0: да?
1: Так и
0: как бы, то есть мы же, если мы сейчас пустим вот эти изменения дуги сопа просто так на произвол, то есть как сопа угодно, то может, может увеличиться одна область за счет другой. То есть, а не дай бог, представьте себе...
1: Вот так же вот Смоленская область увеличилась за счет Тульской области.
0: Вот конкретный пример, пожалуйста.
1: Да.
0: А как же это допустить? А вдруг произойдет слияние, например, спицы с попочкой?
1: Ну, это как обруч... было, как вот приходил украинский бродяга к нашим,
0: вот.
1: Слились вот эти два государства.
0: Пожалуйста.
1: Вот, все.
0: А если, например,
1: спицы... Так же сейчас Европа вся слилась в единое могущественное государство.
0: Называется Объединенная Европа.
1: Да, есть. Да, по-русски это будет то.
0: А вот, в принципе, выворот сопа наизнанку, на ваш взгляд, возможен или нет?
1: Ну, это Армагеддон.
0: А может
1: это быть... когда из спицы произойдет извержение, и все изнутри обольется.
0: Нет, почему? Из спицы не может произойти извержение. Вы что?
1: Может.
0: Ну, почему? Ну,
1: от перенасыщения, когда с обруча несут наверх, если перенасытить вверх.
0: А, продав.
1: Да, продав, получится извержение.
0: То есть вы хотите сказать, что если мы сверху переносим какой-то достаточно массивный... Вот,
1: норма. Везде нужна норма. Можно водки пить и литрами, но это будет вредно.
0: Для печеночки.
1: Да, если потрошков. Каждый день грамм по 300, так будет хорошо.
0: А. Как вы считаете, возможно ли появление на сопе второго обруча? Ну, к примеру, чтобы получилось СООП, или второй спицы, получилось бы ССОП, или второй попочки, получилось СОПП.
1: Это, нет, бывают сиамские сопы.
0: Нет, ну это называется состыковка, это уже...
1: Что это такое нет?
0: Ну, нет, бывают, конечно, так бывает и вообще, что сопа нет.
1: А, ну,
0: вот, то есть это то же самое, вот он вроде и сиамский, а тут его вроде и нет, а мы-то берем в отдельно взятый соп.
1: А то как есть... у сиамского взять отдельно взятый соп?
0: А вот как возьмешь соп отдельно взятый, если тут, например, сопа нет? Вот представьте, сопа нет. Тоже нельзя.
1: Его надо взять как-то.
0: Его надо взять.
1: А взять не можешь.
0: Тоже. Так же и сиамский тоже соп нельзя взять отдельно взятый. Получается дилемма. Нет, если брать единичный соп.
1: Пока рождается дилемма.
0: Безусловно.
1: Если ничего нет, то рождается дилемма.
0: Вот так. Двуобручевый соп, как по-вашему, это нонсенс? Или это порядок вещей? То есть, может быть, ведь он
1: я
0: же
1: думаю,
0: тоже...
1: они расположены пузиками друг к другу, то есть обручами друг к другу.
0: А, не могли бы вы пояснить, я как-то не могу представить.
1: Ну что такое соп? Это дуга.
0: Соп — это спица, обруч — попочка.
1: Да, выглядит соп в виде дуги.
0: Но это выглядит его профиль в виде дуги. Сам-то соп.
1: Да.
0: Как же мы можем по это самое? Мы же
1: да,
0: только что делали пульпацию. То есть вы хотите сказать, что мы с вами отпульцировали дугу, что ли? Это же срам,
1: ну,
0: срам,
1: принципе,
0: коллега.
1: Да.
0: Это срам,
1: Если смотреть в профиль, это всегда будет дуга.
0: Но в профиль... А как можно смотреть на соп в профиль? Простите, вы опять путаетесь. Мы можем сделать эту дугу посредством обтяга узкой полосой сопа по одному из его профилей. Но целиком
1: дело в том, что если смотреть
0: это
1: на
0: это... Это же объемный предмет, объемный.
1: А если его на плоскости рассматривать?
0: Нет, если на плоскости, то дуга.
1: Сейчас-то мы его рассматриваем.
0: А, вы хотите на плоскости рассматривать?
1: Нет, сейчас мы его... Я не хочу ничего.
0: Смотрите, вы хотите сказать, что мы проводили

0: пальпацию плоскости.
1: Нет, пальпацию мы проводили объема.
0: Объемно, да. Хорошо. Объем. Так вот, давайте рассматривать СОП как объем.
1: Хорошо, когда СОП расположен друг к другу обручами, вот эти двойные СОПы.
0: Кстати, простите, еще хотел сказать, что если вот СОП постараться разместить горизонтально, то не исключено...
1: СОП нельзя расположить горизонтально.
0: Совершенно верно, потому что обруч может принять форму эллипса, а эллипсоидная форма СОПа — это тревожный симптом.
1: Или сферы.
0: Что не менее сфера, тревожно. Это же вообще уже, считай, Армагеддон.
1: Это же криминал, да.
0: Тут происходит, вот глядишь, сейчас сфера, а завтра выворот наизнанку, спица уже в попочке, обруч соскочил и отъехал. Никуда не годится.
1: Ненадолго.
0: Да, практически. Поэтому мы даже это и не будем лучше рассматривать, чтобы не пугать наших уважаемых.
1: По-моему, тунисские друзья нам вот таким способом передают привет.
0: Ну так что касается все-таки пульпации объемного СОПа.
1: Да, что касается.
0: Я вижу, вас ввело это, кстати, в недоумение. То есть вы вот сразу ваши.
1: Ну, вы знаете, у меня проблемы с руками.
0: Корешка и Адама, то вы сразу забыли как-то. Вот видите, стоит показать вам живой СОП. Вот, кстати, многие не верят. Они, значит, приходят сюда, типа сомневаются, хихикают, как-то не доверяют. А тут мы им достаем, пожалуйста, вот вам СОП, смотрите, вот СОП. И тут у них сразу как-то раз, и они уже начинают о СОПе говорить, а? Так вот. Кстати, вот тогда теперь-то вот вы определились, где у СОПа Везувий, а? Вот где?
1: Все равно я настаиваю на ниже
0: обруча. То есть обруча. К попочке, ниже
1: да,
0: обруча.
1: Ближе к обручу, но ниже его.
0: Угу. Хорошо, так вот, теперь давайте посмотрим. Вот когда мы с вами лили на СОП воду сверху сегодня,
1: да.
0: Был отскок капельных с обручевых?
1: Нет, он невозможен.
0: Почему?
1: Ну как? Потому что притяжение земли.
0: Так вы хотите сказать, что СОП — это отдельный предмет или нет? Вот СОП, он, давайте так, СОП имеет притяжение. Вот притяжение Земли и притяжение СОПа — это одно и то же?
1: Да.
0: То есть вы хотите сказать опять, что Земля, СОП и глобус — это, так сказать, один в трех лицах?
1: Ну как бы, да, это подтверждение одного и того же.
0: Нет, я бы так все-таки не... Хорошо, я вам легко докажу, что глобус, СОП и Земля... Ну, по крайней мере, глобус
1: нет,
0: сразу.
1: Если по каплям, то да, вы легко докажете. Потому нет, что от глобуса, когда идет струя, капли отскакивают.
0: А почему? Потому что у глобуса нет притяжения. Таким образом, детей обманывают, говоря им, вот модель Земли. Вот,
1: да, это обман, естественно.
0: Единственный...
1: А когда на зоб льют, тогда ничего не отскакивает.
0: Единственная женщина-ученый, профессор, кстати, геофизики, тюрьма Бутырская. Бутырская фамилия, тюрьма Ивановна Бутырская, изобрела глобус для детей с притяжением. То есть внутри вот этого глобуса в общем, механизм, который создал земное притяжение. Почему ее, в общем-то, она подверглась репрессиям, тюрьма сама, потому что притянула всех грудников прям в классе к этой земле, так что не бей лежащего.
1: И они налипли прям.
0: Кстати, оттуда потом другому идиоту, Ванька Липучка, своим именем назвал Липучку для мух на этом основал. То есть его пришло в голову, чем же привлекать? Чем привлекать? Вот тоже они налипали.
1: То есть ты думаешь, что там в то время глобус был настолько интересен детям, что вот этот мыслитель создал эту липучку для мух?
0: Ну, конечно. На основе вот изобретения тюрьмы Бутырка. Там много чего к тому глобусу прилипало. Там и пыли. То есть практически как только был включен этот механизм, то помимо грудничков...
1: Сразу прилип совершался.
0: Огромное количество просто. Поэтому давайте так разберемся. Если бы было такое мощное протяжение у глобуса, то мы бы могли его смело назвать землей и сопом.
1: Но тогда соп... какое сильное притяжение у зоба, если...
0: У зоба... Нет,
1: у кого?
0: У СОПа.
1: А, у СОПа. Да. Я извиняюсь.
0: У СОПа достаточно сильное протяжение, вы, наверное, это почувствовали. То есть,
1: Да, я вот все время как... Ну, даже сама пальпация, она происходит именно за счет протяжения.
0: То есть ты отдергаешь руки, а не назад. Да, отдергаешь, а не назад.
1: Можно навсегда остаться прикованным к зобу.
0: Вот, кстати, пришло предложение нам на пейджер рассмотреть СОП в четырехмерном пространстве.
1: Это, мы его рассматривали уже. Адам и Ева в четырех единицах. Нет, это есть рассматривание зуба.
0: Это мы визуализировали потоки, вот, скажем так, каких-то единиц, которые вот... Что щелкнуло? А, опять Прохор заходит. В жмурке сама с собой играет. Да, так мы рассматривали на примере корешка, рассматривали струи. Мы рассматривали межзубную струю. То есть корешок и межзубная струя, в принципе. Это, ну, можно сказать, что это практически одно и то же. То есть вот раз и искра, раз и искра. Ну, видите? Бум-бум-бум-бум.
1: Я искры не вижу.
0: Да я тоже не вижу. Ну, если вообще представить, то вот корешок... Подожди, давайте так по порядку. Корешок и межзубая струя. Так. Одно это лицо и то же или нет?
1: Нет, корешок — это сын Адама и Евы.
0: А межзубая струя?
1: Это физика.
0: А наитие?
1: А наитие — это... Это тоже...
0: Дочь.
1: Ребенок.
0: Дочь.
1: Дочь. Адам и Ева, только другие.
0: Других. Адам и Ева 2.
1: Да.
0: То есть ад 1, ад 2, ад 3, ад 4, да? Да. Вот, хорошо. То, что они все пошли на Везувий, это как назвать?
1: Великий поход на Везувий.
0: Сокращенно ВПЗ.
1: ВПЗ, да.
0: Хорошо. Сколько в слове физика букв З?
1: А, да, одна.
0: Одна, совершенно верно. Одна, да. Поэтому... То, что их тянуло, это что, что такое статика? Тяга,
1: это
0: тяга,
1: буква
0: тяга.
1: Z.
0: Логично. То, что они стянулись на Везувий, это элемент физики, они же пошли туда. Не просто так их подтолкнуло что-то, поиск и что-то. Это и есть физика. Подождите. Я просто хочу вам доказать очевидное. То есть все наши радиослушатели уже не понимают, почему вы так... Такой, я бы сказал, консервативный. Я просто хочу объяснить. Вот смотрите внимательно. Корешок.
1: Так.
0: Межзубная струя.
1: Так. ВПЗ.
0: Это одно и то же.
1: А, ну, естественно. Потому что корешок, он почему пошел? Потому что вот было он. Межзубная струя. Он только поэт, по-моему, образовался ВПЗ.
0: ВПЗ, так.
1: А вот, ВПЗ перешел в СОП.
0: А, кстати, ВПЗ, это же было практически... Вот ВПЗ бы никогда бы не перешел в СОП, если бы вовремя не прикрыли ВПЗ как культовое явление. Потому что поход на Везувий, великий поход на Везувий, вот, он перерос в какое-то неосмысленное движение масс. То есть они кучковались, тусовались, в результате... Вот, почему там не было даже извержения уже позже, поскольку все это было заполнено их массами, их отходами. То есть они где попало, в общем-то, ходили, и никакой не было, ну, вот, систематической какой-то утилизации того,
1: ну,
0: что
1: да,
0: они
1: производили. Ну да, не было унитазов, во всяком случае.
0: Совершенно, да. Вот. И был только культ, как поход на Везувий. А ты куда? Говорит, я в поход на Везувий. Бум, щелкнул. Ты куда? Я в поход на Везувий. То есть неосмысленный поход на Везувий, сокращенно НПВ. Вот. А вот это НПВ, оно сильно мешало, в общем-то, и межзубной струе. И, соответственно, созданию сопчика. А вот как вы думаете, как выглядел первый сопчик?
1: Дуга.
0: Душка.
1: Душечка
0: такая. Да, совершенно.
1: Наша вот эта коллега из тенниса, да?
0: То есть это был маленький-маленький обручок. Обручок.
1: Душок.
0: Обручок.
1: Обручок, да?
0: Обручок.
1: И маленькая спица внутри.
0: Спицы еще не было.
1: А попочка?
0: Попочки тоже не было. Сперва... А, была попочка.
1: Как это, обруч без попочки,
0: да, была, без безусловно, спицы. Безусловно, попочка была. То есть, а спица наросла потом.
1: То есть маленький сопчик такой.
0: Да. А знаете, почему? Почему не было спицы?
1: Знаю.
0: Почему?
1: Потому что ее тогда не было.
0: Нет, спицы не было потому, чтобы можно было выливать и чтобы не проливалось. То есть оттек, ну, то есть, когда через край наполнения происходит, ну, микрочашка. Понимаете, чашка. Пиала, знаете, пиала?
1: Нет.
0: Знаете. Пиала.
1: Нет.
0: Ну, такое животное еще было. Ну, неважно. В общем,
1: сфера,
0: перетекала. Попочка омывалась. Я вам объясню. То есть это все в эгоизме спицы. Дело в том, что когда образовался обручок, туда наливали, он переполнялся через край, по обручку текло много, все стекало на попочку. Вот. И когда появилась спица, позже наросла.
1: И поэтому логика... на попочке оволошение происходило.
0: Не, логика спицы какова? Вам, гадам, и так много доставалось.
1: Да.
0: Теперь дайте-ка я на себя буду брать, дайте на себя.
1: И... Да, и произошел отток лучшего наверх.
0: Наверх, правильно? А попочка осталась в дефиците.
1: в грязи во всей.
0: Ну, практически да. Вот, но тем не менее, я хочу сказать, что экономически...
1: А почему попочка не борется за свое вот это вот... как бы за свое она не борется?
0: Она борется, она пытается втянуть через обруч спицу в себя.
1: Ну, не получается же. Почему? Настолько спица сильная.
0: Не потому, потому что вот мы сегодня неспроста с вами проводили пульпацию сопа. Потому что как только образуются в области спицы какие-то пустоты, то это тревожный симптом. Значит, сейчас произойдет...
1: Обруч сразу начинает пустяк, выделение, да, делать наверх.
0: Почему наверх?
1: Ну, потому что образуются пустоты.
0: Нет, раз образуются пустоты, то чем это грозит? Продавливанием спицы в область попочки. Да.
1: Затягиванием попочкой спицы.
0: То есть поддон, да, совершенно верно. Попочка может только при том условии засосать спицу, если вот в обруче образуется пустое пространство.
1: Но оно фактически не может образоваться, потому что вот происходит...
0: Пульпация, вы же только что сказали, что все должно меняться само. То есть мы можем потерять много сопов, если бросить это на самотек. То есть сопы нужно постоянно прощупывать и простукивать.
1: Нам сопы нельзя терять.
0: Сопы нельзя терять.
1: Нам они как воздух необходимы.
0: Безусловно, безусловно. Поэтому что нам нужно делать? Опять же, мы сделали
1: пульпацию. Надо только создавать их, а не рушить.
0: Правильно. Если мы простучали соп...
1: Соответственно, обручу надо всегда помогать заполнять свои пустоты.
0: А как
1: за
0: это
1: счет
0: сделать?
1: Спицы.
0: Его нужно разбодяжить.
1: Не, ну спицу не надо забывать. Если пустоты образуются в спице, вот то сложнее переправить все это накопившееся в обруче в спицу.
0: Не, ну с другой стороны, ведь если образуется пустота в спице, то
1: они
0: можем...
1: образуются и в обруче.
0: Ну, не сразу, но мы можем
1: успеть. И тогда из попочки начинает забирать.
0: Наверх уходит.
1: Да, обруч начинает вытягивать из попочки.
0: А получается тогда выброс, массивный выброс вот внутрисоповой жидкости наружу, через спицу. Но дело в том, что если успеть снести спицу и попытаться залить внешне что-то, то есть вернуть соп в изначальное положение, в положение сопчика. То есть какой соп не мечтает стать сопчиком? Вот. И в тот момент, когда спица опустела целиком, мы не рискуем, можем, ну, это нужно уловить момент, опять же, посредством пульпации, проведя небольшую пульпацию, можем понять, что вот типа сейчас еще снизу из попочки ничего туда к обручу не идет. То есть там где-то, ну, приблизительно, как, ну, какое-то расстояние, там несколько миль, предположим, они пустые, да? То есть чтобы не было наружного выброса, потому что если дойдет уже при пульпации вот спица пустая, а обруч полный и попочка полная, тут нельзя, то есть нужно либо ждать, пока вот это до конца высохнет, все, вот, либо пока заполнится снова, то есть стабилизируется внутрисоповое давление. Если там мили две есть запаса у нас, то мы можем смело спицу убрать.
1: Вообще нам надо больше внутрисоповых стабилизаторов закупать, иначе у нас будет конкретная проблема с заполнением пустот.
0: Ну, инвесторы требуют за это как-то и место, и водрузить флажок на спицу.
1: А, но с этим сложнее. Надо им сначала объяснить, что нам нужно больше инвестиций, а потом уже будут все флажки и транспаранты.
0: Нам нужно больше инвестиций. Нам нужно больше инвестиций.
1: Потом расставим мы флажки.

0: и госпожа Сусейтена Вейн Фермон Диму, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских друзей переведет сейчас вот наш, ну, смысл, общий смысл, заложенный в нашем споре.
1: Весь этот соповый спор.
0: Да.
2: Il disait, j'aime mille fois, sincèrement à son soap, S-O-P.
0: Секундочку, прошу прощения, показывают наши телевизионные друзья, просто все же отписывается, что заканчивается кассета. Сейчас, если вам не сложно, дело в том, что заказали, они тоже, чтобы им послали. Вот, а если мы пошлем с обрывом, то они же будут смотреть потом, ничего не будет, все же документационно сейчас. Вот вроде пошло. Извините, пожалуйста, госпожа Сусьетен Вень Фермон Деду. Если вам не сложно, да, пожалуйста, сначала перевод для, ну, видите, телевидение это.
2: Репетон. Il disait, je t'aime mille fois plus sincèrement à son soap, S-O-P. On a dit que c'est un objet extraordinaire, inconnu pour presque pour tout le monde. Et qu'on a dit que c'est un soap pouvait être parallèle, horizontal. Et ces meubles faussement anglais louaient au moins et vide 22 heures sur 24. Lui était plus millier que sa propre maison. Et on a dit que le ciel peint sur une toile à travers la fausse fenêtre. Runway, hideaway, into the eye on the hurricane. Find your way to save grace inside the eye of the hurricane. Et on a introduit une chanson française, peut-être. My cookies died, my cookies died. He can never cry, cocody, cocoda. He can never cry, cocody, cocoda.
0: Спасибо госпоже Фермон Деду. Но мы продолжаем. Сейчас я думаю, что все-таки необходимо для визуализации образа представить себе. Вы же начали ваш разговор с того, вот отсюда он начинается. Там нет ничего.
1: Да, начало это всегда пустота.
0: Затем через 2 мили появляются рачки и
1: рыбки.
0: И рыбки. Затем еще через 2 мили сом.
1: Сом, да.
0: А еще через 2 мили.
1: А в попе уже дельфин.
0: Уже дельфин. Так вот, давайте разберемся теперь. У нас получилось 4 стадии, как вы заметили, начало. Угу. Вторая, значит, рачки и рыбки. Третья стадия — появился сом. Четвертая стадия — дельфин.
1: Но все правильно, 4-стадное развитие.
0: Да, но на сопе-то у нас 3 составных части: спица, обруч и попочка. Поэтому тут нужно сделать следующий вывод. Либо средняя часть, то есть обруч, вмещает в себя 2 стадии.
1: Дело в том, да, что вот это вот расстояние между обручем и спицей, оно наиболее сложное в развитии. И поэтому там есть еще 1 стадия, ну как бы подстадия, где вот эти вот рачки и рыбки.
0: То есть оранжевый цвет, так называемый, в спектре восприятия.
1: В интерпретации,
0: сопа.
1: Да, это оранжевый цвет.
0: Так.
1: Ну вот,
0: и они сидят по берегам.
1: Да, они сидят и накапливают знания из молекул водных.
0: Так, а вот кто больше накопит знаний? Те, кто сидят на спице, в оранжевом...
1: У кого ладони больше.
0: Так.
1: Потому что они могут делать больший объем воды, обрабатывать ладонями.
0: Простите, но...
1: Почему люди руки моют?
0: Так.
1: Почему? Вот когда они задумывались над этим?
0: Чтобы снять с себя статическое электричество.
1: Нет, все неправильно. Они из воды так знания забирают. Потому что именно поры на ладонях, они имеют такое качество всасывать воду.
0: Нет, а если что, все же, остальные... что же забирать тем, кто вот у истока вот сидит? Там же не рачков,
1: потеют
0: рыбок.
1: Ладони.
0: У меня нет.
1: Вот, и у меня нет. И даже у нашей перевозчицы тоже не потеют ладони. А почему? Mm-hmm. Потому что поры всасывают. Если поры на всех остальных телах, особенно в подмышечных местах, они выталкивают воду, то эти вталкивают себя в воду.
0: А, кстати, скажите, а не проще ли бы было вот эти поры объединить в одну большую дырку в каком-нибудь месте организма?
1: Это через Армагеддон.
0: Через которую, как из водосточной трубы, бы стекало все.
1: Это
0: лишь...
1: Армагеддон.
0: Понятно, хорошо. Так вот, те, которые, значит, сидят наверху истока, у них нет ничего.
1: Да, они нищие.
0: Да, те, которые есть, в попочку, у них есть дельфин. То есть...
1: Инвесторы, они сидят на обруче.
0: Ага, так вот смотрите, получается, те, кто сидит на попочке, они богаче тех, кто в спице.
1: Где сидят первые?
0: В которой одни на спице, у них не, а другие в попочке, на попочке, в поддоне. Вот те, которые в поддоне, я перечисляю, у них есть рыбки, рачки, сом и дельфин.
1: Нет, сама там уже нет. Сом остался
0: как
1: на обруче.
0: Нет,
1: сама там нет.
0: А дельфин есть.
1: А дельфин есть.
0: А рыбки,
1: да.
0: И рачки.
1: Тоже есть.
0: Тоже есть.
1: Да.
0: А у тех, кто на спице, ничего нет?
1: Ничего нет.
0: Ничего нет. А вы только
1: есть.
0: Что?
1: У них... Детеныши лягушат, как называются?
0: Головастик.
1: Вот, они там и есть, точно.
0: А есть ли детеныши головастика у тех, кто в поддоне?
1: Нет.
0: Нету, хорошо.
1: Потому что там дельфиненыши могут только быть.
0: Угу. То есть, но тем не менее, давайте посчитаем. Значит, у тех, кто на спице, есть головастики, одна да. единица. У тех, кто на обруче, есть рачки, рыбки, сом. А головастики?
1: Есть.
0: 4 единицы.
1: Да.
0: А те, кто в поддоне, у них рачки, рыбки, дельфин и головастики.
1: Нет.
0: А что?
1: Нет, ничего больше. Все.
0: 3.
1: 3.
0: Значит, получается 1 3. единица, 4 единицы. Сейчас и мы 3. запишем модель. 1,
1: упадок сразу прослеживается.
0: 1, 1, 4, 3. Вот такова модель СОПа. 1,
1: а
0: 4.
1: Почему она есть? Вот смотри,
0: почему,
1: а вот давай разберем вот эти три цифры. 1, 4, 3, да?
0: Да, вот я.
1: Вот смотри,
0: да.
1: Как бы из чего состоит СОП? Из 3 единиц.
0: Ну, четвертый оранжевый.
1: Нет,
0: ну,
1: нет,
0: ну,
1: нет, нет.
0: Будем считать, что тоже.
1: Состоит он из 3 единиц. Это спица,
0: но это конструктивная единица.
1: И попочка.
0: Да. Да. Да.
1: Это конструктивная единица. Вот. 1, 4, 3. Что да. такое 4? Это 4 составляющие единицы.
0: Это как раз может быть четырехмерное пространство, потому что все-таки обруч, он имеет круглость.
1: Нет,
0: какую-то.
1: У нас кругомерное пространство, у нас не может в этом отношении быть никаких цифр, потому что этот круг, он просто заполнен цифрами.
0: Нет, а может быть тут как раз, если мы рассмотрим 1, 4, 3 как модель, значит, спица, обруч и, соответственно, попочка, то мы каким-то образом сможем представить себе, ну, по объему, геометрическую форму СОПа более-менее.
1: А почему нет правильной цифровой последовательности? Вот это вот непонятно.
0: Двушки нету, может быть, двушка
1: нет,
0: в оранжевом сидит
1: двушки.
0: У нас. Нет,
1: просто двушки. Почему не идет 1, 3, 4, а вот именно 1, 4, 3?
0: А, вот...
1: а это объясняет то, что вот именно в обруче сосредоточены все знания.
0: Так послушай, а с другой стороны давай разберемся по порядку. Конус как построен? Вот если бы это был конус, если бы СОП был...
1: Смотря
0: виде...
1: какой, верхообразный или нижнеобразный?
0: Верхообразный,
1: конус.
0: Верхообразный. Он был бы 1, 3, 4. А все шалашики египтян, они построены, в общем-то, именно так. 1, 3, 4. В них мясо не тухнет, если по 200%. То есть они мудрые. Значит,
1: ну, вот
0: получается...
1: это в холодильнике получается.
0: Да, так, так СОП-то у нас получается бы грешный.
1: Какой?
0: То есть, ну, получается, что СОП у нас не совершенная модель.
1: Нет, конечно.
0: Хорошо.
1: У нас общество тоже не совершенно.
0: А если сделать пульпацию пирамиды?
1: Ну,
0: шалашек.
1: Надо ехать в Египет.
0: Нет, ну тем не менее.
1: А
0: да.
1: там сейчас разборки такие, я сейчас даже не хочу.
0: Да, ну тем не менее.
1: А если мы не едем в Египет, так пусть к нам пирамиды туда приедут.
0: Или
1: может,
0: в крайнем случае очень? Пусть сами сделают пульпацию и пришлют
1: анализ. Ну, я боюсь, там очень слабые специалисты.
0: Ну хорошо, давай просто смоделируем эту модель. То есть... СОП у нас образовался из пропорций 1, 4, 3. Да. Плюс дополнительное звено, это значит между спицей и обручем оранжевое, так? Оранжевое есть у нас, оранжевое?
1: Оранжевое есть, да.
0: Значит, кстати, а вот интересно.
1: Спицей и обручем.
0: Мы давай рассчитаем число оранжевого. Значит, еще по порядку. В спице головастики.
1: Да.
0: В обруче рыбки, рачки.
1: Нет, сначала рачки.
0: Рачки.
1: Рыбки.
0: Рыбки
1: и сом.
0: Сом
1: и
0: головастики. Четыре.
1: Да. И сом и головастики.
0: В поддоне рыбки, рачки, дельфин.
1: Нет, рачки.
0: Рыбки.
1: Рыбки. Дельфин.
0: РРД уже. То есть, значит, тут напишем РРД, тут пишем Г, тут пишем рачки, рыбки, головастики, рачки, рыбки, сом.
1: Не-не-не, вот... рачки, рыбки, сом, головастики.
0: А, понятно. То есть получается РРСГ, РРА и Г.
1: Головастики находятся под сомом, потому что, чтобы они не смешивались со спецовыми головастиками. Иначе произойдет Армагеддон.
0: Армагеддон. Так, а вот посмотри, у нас остается оранжевый. Что у нас в оранжевом? То есть оранжевое, оно может у нас гулять относительно обруча вверх или вниз? Или
1: да, оно гуляет. Оно не может, оно именно гуляет. Потому что количество головастиков вверху и внизу, оно всегда влияет на приближенность оранжевого.
0: Нет, ты тут совершенно не прав. Мне кажется, что это не влияет на продвижение оранжевого туда-сюда, не влияет численность популяции.
1: Оно не то, что движется, оно колеблется.
0: Да, но не влияет численность популяции, а влияет наличие самой популяции. То есть, скажем, если головастички исчезают на какой-то момент, то...
1: Нет, вот они тут... не исчезают, не могут просто исчезнуть на какой-то момент. Иначе будет хорошо. Падение цивилизации. Это то же самое, что вынуть комаров.
0: В поддоне они исчезли?
1: Их не было там никогда.
0: Не было? А, хорошо. А в оранжевом они были?
1: И в оранжевом их нет.
0: А если у нас оранжевое гуляет, значит, оно через обруч проходит?
1: Не проходит. Оно болтается между спицей и обручем.
0: А в поддон к попочке оно, хочешь сказать, не перемещается?
1: Не может оно просто.
0: Почему оно не может
1: перемещаться? Потому что оранжевое — это светлое, а в попочке у нас грязь.
0: Ага. Так. Хорошо. То есть, значит, оранжевый находится над четвертой вот этой ступенью, над серединой, да? А что у нас там в оранжевом обитает?
1: В оранжевом у нас солнце находится.
0: Головастики там есть?
1: Да нет, там головастики. Уже 100 раз обсосали эту тему, что головастиков в оранжевом нет.
0: Значит, ор. Ор. Пишем ор. Значит, смотрим. Получается один.
1: ОРГ.
0: Нет, стой. Неправильно. Я сейчас смотрю числовую модель СОПа. Значит, 1, ор, 4, 3. Правильно?
1: Ну, один, то есть ты сейчас оранжевый, формулы, 4, 3.
0: Да, ну вот, понимаешь, 1, ор, 4, 3. Значит, теперь 3 у нас соответствует РРА, 4 у нас соответствует
1: РРД.
0: Почему? Прошу прощения, РРД, да. 4 соответствует РРСТ.
1: Так, СГ.
0: РРСГ, прошу прощения, СГ. Значит, первым соответствует просто Г. Так, соответственно, ОРУ, что у нас соответствует? Если у нас отсутствует Г, получается РРС? РРС?
1: РРС.
0: РРС. Теперь смотри, значит, получается, вот, чем объясняется модель? Представь себе.
1: Значит, зачти модель, вот, которую модель получила.
0: Целиком модель.
1: Чтобы наши слушатели представили ее полностью.
0: Значит, сейчас... Модель СОПа. Значит, числовая модель СОПа. Записывайте все, берите ручки, записывайте, пишем. Значит, числовая модель СОПа 1, ОР, 4, 3. Еще раз повторяю. 1, ОР, 4, 3. И модель СОПа, так называемая популяционная модель СОПа. Это Г, РРС, РРСГ, РРД. Еще раз повторяю. Г, РРС, РРСТ, РРД. Какие выводы? Да, вот нужно нашим тунисским друзьям это перевести. Пожалуйста, госпожа Фермон Дуду, переведите вот наши выводы нашим тунисским слушателям.
2: On a dit qu'il y a quelques modèles de SOP, un objet inconnu comme SOP. Il y a quelques modèles tels comme ROD, SPO, 1, 2, 3, 4, etc. Mais cette modèle dû selon le rôle de Claire partir à reculons en abandonnant ce dehors minable, c'est d'une voix inréelle et qu'elle s'entendit demander à son partenaire de s'occuper chaque jour à sa place.
0: Ну, вот я думаю, что вот последнее, вот что касаемо... Ну, да ладно, последнее, да. Ну, ничего, так вот. Смотрим. А что?
1: Кто-то позвонил в дверь, по-моему.
0: Нет, это по окну скребется человек, который моет стекла. Время уже такое позднее, уже... Так вот, смотрим. Значит, еще раз напоминаю, для тех, кто был невнимателен, не успел взять ручки... Числовая модель СОПа 1, ОР, 4, 3. Популяционная модель СОПа Г, РРС, РРСГ, РРД. Таким образом, если мы поставим СОП по часовой стрелке и вертикально, ну, как он, в общем-то, и находится в пространстве у нас...
1: В естественном состоянии, если бы оставить, да.
0: Да, то есть так, как он и должен находиться, то у нас получится спица Г, РРС, небольшое утолщение, мощнейший РРСГ, и затем РРД. Таким образом, можем ли мы сказать, что СОП — это есть кувшин?
1: Но кувшином может называться любое.
0: Нет.
1: Даже таз.
0: Почему?
1: Ну как почему? Потому что там можно налить воду.
0: Хорошо, может ли СОП...
1: А это не может называться, потому что мы в СОП не можем налить воды.
0: Я имею в виду форму, я имею в виду, скажем так, философскую форму СОПа.
1: Все равно, хоть философскую, мы не можем туда воды налить. Она обтекает СОП, вода, а не заливается внутрь. Ты нарушаешь всю теорию.
0: Кстати, кто сказал, что вот мы СОП должны ставить вертикально по часовой стрелке, а не против часовой? Если против часовой поставить, у нас получится 3-4 ОР-1. 3-4 ОР-1.
1: Если мы его поставим против часовой стрелки, да, то ну, попочка окажется наверху,
0: да,
1: а спица что? Внизу.
0: Ну, таким образом мы просто переместим понятие. Мы просто назовем во всех документах попочку спицей, а спицу попочкой.
1: Нет.
0: А главное,
1: да, будет давайте... Армагеддон.
0: Думаешь, а...
1: Переворот нет, миров, да, это Армагеддон, это точно.
0: Нет, ну хорошо, а обруч? То обруч-то же мы не тронем, а оранжевый нет. А, нет, оранжевый придется переместить.
1: Да, оранжевый будет внизу, это Армагеддон.
0: Ну хорошо, а...
1: Сила зла окажется наверху, а сила добра окажется внизу, это же Армагеддон.
0: Хорошо, а как ты думаешь, вот оранжевое, оно уравновешивает, скажем, первое или обруч? Ну то есть вот смотри, получается, если оранжевый, вот пишем, скажем, мы ставим плюс между единицей и ором. Тогда у нас получается чисто математически вот 1 плюс ОР, да, равно 4 равно 3.
1: ОР — это промежуточное буквенное значение.
0: Нет, мне немножко непонятно.
1: Которое уравновешивает, да, расстояние между спицей и обручем.
0: Хорошо, а каково у нас расстояние между обручем и попочкой? Тогда,
1: это плавающее значение, оно постоянно меняется. Ну, конечно, не масштабах километрах, а в миллиметровых отношениях.
0: Значит, пульпация СОПов показывает следующее, что центр тяжести СОПа в случае, если он вдруг там, ну, по какой-то ошибке находился бы в горизонтальном
1: СОПа
0: состоянии.
1: СОПа нет центра тяжести, он находится в невесомости, соответственно, он никуда не падает. Ему не нужна просто центр тяжести.
0: Нет, ну, это, скажем так, чисто математическое рассуждение из области, ну, как Чернышевский.
1: Наши рассуждения — это и есть чистая математика.
0: Хорошо, но тем не менее, мы же должны понять внутреннюю структуру СОПа, то есть его заполнение. То есть у нас получается дисбаланс полный. Вот, ну, вот так, если посмотреть, то есть наши радиослушатели ничего не поймут. То есть они понимают суть, но они не понимают, каким образом СОП сам себя балансирует. То есть сейчас вот у них у всех схема перед лицом,
1: но
0: они видят противоречие.
1: Но мы же расписали схему.
0: Хорошо, тогда СОП должен крутиться постоянно.
1: Как? Он летит в безвоздушном пространстве.
0: Да,
1: не
0: хорошо,
1: то, что крутится, он...
0: Как ты думаешь, вот он летит в безвоздушном пространстве, это понятно, да. Но, то есть он обладает собственным протяжением небольшим. Логично? То есть на него налипает.
1: Да,
0: и значит, он не должен крутиться мощнейше. Если он будет крутиться, как что твой ветерок, вот, который у тебя в петличку вставлен, вот я дую, вот он крутится, понимаешь? То получается, что брызги, которые вылетают с попочки, будут осаживаться на спицу. То есть
1: нет,
0: он должен не стремглав,
1: гравитация уже.
0: А стремглав?
1: Соповая гравитация, она притягивает, поэтому из попочки ничего не разбрасывает. А именно, нет, что нужно попочке, прилипает к попочке, что нужно спице, прилипает к спице.
0: Нет,
1: а
0: хорошо,
1: обруч,
0: а если...
1: это все излучает.
0: Ну а если произойдет какой-то дисбаланс?
1: Да почему должен произойти дисбаланс?
0: Ну хорошо, предположим...
1: Метеорит,
0: усохнет
1: есть дисбаланс.
0: Усохнет спица, вот то, о чем
1: нет,
0: мы говорили. То есть две мили останется
1: подожди,
0: под обручем, а сверху будет пусто.
1: Не спорь со мной, именно метеорит. Если метеорит попадает, допустим, на спицу, он ее утяжеляет. И она, соответственно, идет против часовой стрелки,
0: да,
1: или по
0: будет,
1: часовой
0: что,
1: стрелке.
0: И что
1: вниз
0: будет в данном случае? Происходит
1: Армагеддон.
0: Нет.
1: Потому что спица окажется внизу, а попочка наверху. Это уже Армагеддон, мы это доказали.
0: А как нам избежать этого?
1: Надо поставить противометеоритный зонд.
0: Нет, неправильно. Нужно поставить грамотные клапаны распределения внутрисоповой жидкости, чтобы в случае, если попадает метеорит или какое-то другое инородное тело в... спицу.
1: Чтобы было резкий,
0: да, моментальное
1: поток,
0: перераспределение, да, перераспределение внутрисоповых вод.
1: Да, да, точно. Надо его ставить.
0: Нет, ну хорошо, но внутрисоповые воды...
1: Опять инвесторов надо вызывать, чтобы выкупить эти клапаны.
0: Инвесторы! Инвесторы!
1: победим метеориты. Ура, инвестирорам!
0: Ну что же, я думаю, что пришло время Фармон Деду, госпожи, перевести нашу теорию нашим тунисским друзьям.
2: Cinq ans plus tôt, il avait aimé pauvre inconnu avant l'écarté de sa vie pour des liaisons plus flatteuses. Lorsqu'il retrouve un Margédon consacré par Sope comme le meilleur auteur dramatique de sa génération, un Margédon brillant comédien de boulevard, c'est une fois de plus à son amour romantique et désintéresse, mais avec une nonchalance et une distraction qui désespère son amant. Et on peut poser quelques questions sur le plan, dans le plan, sur le thème de Sope. La pension est-elle contagieuse? La fidélité, la tendresse et le don, ce soir, peuvent-ils fiancre les réticences d'une femme légère et capacieuse? Peuvent-ils accorder deux êtres que tout sépare dans ce monde de trucages et de faux semblants que celui du théâtre de la vie parisienne? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour l'amour de Dieu. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu.
0: Спасибо, госпожа Фермон Деду. Хорошо, а таким образом...
1: Сильвупле.
0: Сильвупле, да. Вот,
1: Силяви.
0: Вот
1: микро... Пардон, мадам.
0: Микросопики.
1: Микросопики.
0: Микросопики.
1: Да. А вот вы знаете, что микросопики, они все время вращаются вокруг сопов.
0: Вот это интересно. То это... Хорошо, а какой внутренней гравитацией обладают микросопики относительно сопа? Значит, это получается матка. Соп-матка.
1: Да.
0: А где же соп-папка?
1: А соп-папка, он неподалеку играет в шахматы.
0: Нет, это но что, это как бы, давайте серьезно, да.
1: Шутка такая. Но как бы сопы, они вездесущие. Вот представьте, безвоздушное космическое пространство, летят сопы. Их окружают микросопчики. Угу. И вот эта масса движется.
0: Так.
1: Это и есть космос.
0: Угу.
1: Вот если мы посмотрим на небо, мы увидим сопы.
0: Ага, а то есть, а нет, хорошо, я все-таки понимаю, что они вездесущие, но если у сопов есть матки, то должны быть папки. Вот давайте так, микросопчики крутятся вокруг маток или вокруг папок?
1: Вокруг маток.
0: Вокруг, а папки?
1: А папки рядом.
0: Ага, то есть, значит, они, получается, следующая модель. Матка сопа, вокруг,
1: да,
0: микросопчики,
1: да, да, да.
0: И рядышком крутится,
1: да,
0: вот...
1: и линия.
0: Почему линия?
1: Ну, визуальная линия. Ну, соединяющая отцов и детей.
0: Так по логике, да, должно быть по-другому. То есть, если мы исходим из всеобщей таблицы Менделеева, вот, то матка соп, вот представьте себе, матка, да, соп окружена вращающимися лучики. Микросопчиками.
1: Да, и к ним идут
0: а
1: лучики.
0: Вокруг должен вертеться папка соп, охраняя,
1: да,
0: все семейство.
1: Да,
0: это же модель вселенной. То есть ядро, да, получается матка. Микросопчики — это как, ну, вот, собственно,
1: планетки.
0: Планетки. А папа соп — это, ну, будем считать, ну...
1: Безвоздушное пространство.
0: Да, да.
1: В котором и все это варится.
0: В таком случае, что такое Везувий?
1: А Везувий — это пупок Земли.
0: Нет.
1: Пупок микросопчиков.
0: Еще ближе, ну, еще ближе, ну... Ну ладно, я скажу. Везувий — это повзрослевший соп. Сопчик. Ну, когда сопчик становится взрослым, он, да, что делает? Отрывается от матки.
1: Да, да, да.
0: Вырывается из...
1: Общего
0: безвоздушной
1: круга, да?
0: Вот этой. Образом,
1: и уходит
0: папка,
1: либо в папку, или в мамку, да?
0: Почему в папку или в мамку?
1: Не, уходит, превращается, я имею в виду.
0: Ну, в дальнейшем он сам отпочковывается. Но он с орбиты, то есть он пробивает орбиту папки и выходит наружу.
1: Да.
0: Происходит извержение сопчика.
1: Поэтому космос бесконечен.
0: Это во-первых. А потому вулканы тоже существуют. То есть ведь каждый, вот, ну, например, Чили, это тоже, собственно, вулкан.
1: Особенно, когда мы его выдавливаем.
0: Да, а
1: происходит,
0: сказать,
1: извержение.
0: Что, да, вот что это. То место, на котором он растет, это орбита, образуемая папкой.
1: Да, да, да, понятно. Как бы он завуалирует вот это все дело.
0: Вот так, вот так.
1: А эту вуаль надо прорвать, а чтобы ее прорвать, нужна сила.
0: Безусловно.
1: Который копится в мамке и передается в сопчик.
0: А вот ГМ, в случае, если, например, произойдет Армагеддон мамки, АМ, или да. ГМ, гибель матки,
1: то, соответственно, все...
0: Что будут делать сопчики?
1: Сильные оторвутся, они сильные погибнут.
0: Тоже совершенно неправильно.
1: Все, что я не скажу, все совершенно неправильно.
0: Нет, ну вот подумай, подумай сам. Вот матка.
1: Так.
0: Вокруг нее вьется огромное количество микросопчиков.
1: Так.
0: С маткой Армагеддон. Центр тяжести нарушен. То есть вот это распределение популяционной Г, РРС, РРСГ, РРД произошло смешение. То есть, скажем, или ОР перешел из области 1.4 в область 4.3. Сместился правее по шкале Рихтера. Вот. То есть что происходит с маткой?
1: Разбалтывается.
0: Логично. Армагеддон?
1: Армагеддон.
0: Место остается пустое.
1: Да. А его сопчики... надо заполнять.
0: Правильно.
1: А
0: чем?
1: Папа приводит другую мамку.
0: Ну что перед этим с сопчиками происходит?
1: Они разбегаются.
0: Неправ ты, неправ. Ну ладно, ответ на этот вопрос вы услышите в следующей передаче. А сейчас я попрошу госпожу Фермон Деду перевести то, что мы сейчас говорили.
2: Son silence intrigué Armagédon. Et on a dit qu'il y a quelques soupes qu'on soupe papa et qu'on soupe maman. Quelques années auparavant, il avait connu ce jeune homme, alors courtier d'assurance chez des amis communs et chez les soupes papa et soupes maman. On peut distribuer les rôles dans son famille. Elle se savait brune et belle, avec comme celui un air violent et désarmé.
0: Если у вас по ходу нашего сегодняшнего разговора, это была первая часть программы, которую вы будете слушать теперь каждую ночь с субботы на воскресенье. Программа, как напоминаю вам, состоит из 40 частей. Именно 40 недель будет пребывать здесь делегация из Туниса. Если по поводу первой программы у вас существуют какие-то вопросы, направляйте их нам на пейджер 956-32-32. Абонент 109-200-70. 79. А в следующей программе мы, обсудим переходную стадию от СОПа к так называемому ПМ. Что такое ПМ, вы узнаете из нашей следующей программы. Спасибо.

0: И сегодня 7, опять же, сентября, я напоминаю. Ну, это, в общем, кому как. Кому 7, кому, в общем-то, уже 13 июля. Вот, 13 июля, я знаю, Кирилл, это день, который именно для тебя ознаменован некоторыми такими тревожными событиями. Не мог бы ты сказать, что в твоей жизни все-таки означает 13 июля? Ну, июня тоже. Я знаю, что июня, 11 июня и 13 июля — это два дня, которые, в общем-то, не пользуются у тебя такой огромной популярностью. А еще я должен сказать, что я обращаюсь к Кириллу Немоляеву, который сейчас гость программы «Монморанси». И да, и всех давай поздравим с 8-м.
1: Да, мы всех поздравляем с 8-м. Доброй ночи, наверное, уже. Ну вот твоя фраза, Александр, она была построена так, что в определенный момент ты сказал, не мог бы ли ты сказать. И я вот, пользуясь этой ситуацией, могу ответить, что, к сожалению, не мог бы.
0: То есть тебе тяжело вспоминать об этом?
1: Да, мне непросто. Ну, понимаешь, может быть, вспомнить-то мне и как бы не тяжело, а легко. А вот как бы рассказать тяжело. К тому же мы с тобой не одни.
0: Да, и, кстати, достаточно много людей в последнее время ходят здесь, по этим пустынным коридорам. Вот, ощущение такое, что они здесь просто встречаются.
1: Ну, в общем, да.
0: Вот, и ищут какие-то предметы. Вот, к примеру, была же такая игра «Жмурки».
1: Да, в свое время. Вот. Но более того, она сейчас тоже имеет место.
0: Вот, наконец, ты меня выслушаешь. Это я по поводу того человека, который в лифте на тебя напрыгнул с завязанными глазами. То есть ты там просто говорил, я к вам больше никогда не приду, на меня наскакивают люди с завязанными глазами. Дело в том, что еще месяц назад у нас был чемпионат Москвы по игре в жмурки, вот в высотном здании. Вот. И это как раз вот один из людей, который в «Московском имуществе» главный. Вот, он с тех пор вот как бы и тут ходит, ищет вот, своих партнеров по игре. Так что ничего в этом страшного нет.
1: Но я сейчас уже отошел, поэтому все нормально.
0: Да, но тем не менее, я как бы уже рассказал нашим геройским радиослушателям, что я оставил тебя на попечении двух дам, вернее, двух дам оставил на попечении тебя, то есть, кого-то они проехали по бутылкам, и ты менял диски.
1: Я менял диски. Я, кстати, выменял, здесь было несколько редких винилов.
0: А, ну я уже выменял, вижу, то есть ты принес сюда такое количество.
1: Я выменял Африксимон, это не просто выменить, понимаешь, это пластинки можно выменить не везде, а тут как бы мне удалось несколько дисков выменить.
0: Кстати, вот русский язык очень такой богатый созвучиями, да?
1: Безусловно.
0: И, вот, например, ты сказал слово «выменить», а мне слышится слово «вымя». Вот, мне кажется, «менять» и «вымя» — это где-то очень близко. Мы должны проследить закономерность. Вот,
1: Давай начнем отслеживать.
0: Начнем отслеживать. Итак, первый человек, который сказал слово «выменить».
1: Ну, это вопрос сложный. Может быть, подключим наших радиослушателей?
0: Да, по телефону 203-19-22 вы можете предлагать свои версии. Но я тут думаю, что, знаешь, отсюда произошли и новомодные CD-чейнджеры. Вот, то есть слово «выменить» и слово «вымя» и слово CD-чейнджер — это одно и то же. Поскольку, значит, телят несколько, предположим, а он один. Ну, да? То есть остальных, типа, убрали, сказали, идите туда. Там они ушли. Вот остался один. Он отсасывает из каждого соска, он вертится по кругу. Это получается своего рода такая, как бы, циркуляция телка вокруг вымени, правильно? Вот отсюда и... То есть он меняет соски. Вымя, выменял. CD-чейнджер. Что это такое? CD-чейнджер — это тоже
1: меняющий диск.
0: Поэтому, как бы, я предлагаю кинуть огромные деньги... Вернее, не кинуть, а просто сказать, чтобы нам дали денег. Нам, русским людям, дали денег люди, которые придумали слово «change». Ну, потому что все это от слова «вымя» идет.
1: В общем, попросить как бы можно, но мне кажется, что... В общем,
0: попросить надо топнуть ногой, в конце
1: топнуть
0: концов.
1: Ногой.
0: Топнуть ногой? Но, да вы садитесь, что вы стоите,
1: да,
0: как бедные.
1: Да, действительно, вы садитесь.
0: А, они сейчас жарят шашлычок уже, я вижу там. Вот листик этот металлический есть у нас. Да-да-да, вот этот листик постелите. Ага,
1: все. И все-таки мне кажется, что, Александр, твоя версия, она не может быть единичной. Ведь существуют какие-то еще версии. Поэтому насчет можно вот... насчет вымени.
0: Насчет имени. Нет,
1: мне кажется, что хотя нашим радиослушателям будет трудно очень подняться на тот уровень мышления, на котором мы с тобой находимся. Мне кажется, вот по поводу... Даже я тут ни при чем, это твоя, в общем, гипотеза об имени.
0: Нет, нет, просто дело в том, что все люди относительно друг друга находятся в таком пространстве, которое именуется междурамье.
1: Так.
0: что так.
1: Ну, не, а мне кажется,
0: нет, ты сейчас люди... смотришь, я вижу, что ты ищешь между рамами холодец. Сегодня не праздник, холодца ты там не найдешь, как в прошлый раз. К тому же вечерняя смена его весь слопал, если он там и был. Я вижу, ошметки висят, вот, видишь, кусочек копытца.
1: Но да. Мы о между рамами говорили, ты считаешь, так что вот, все находятся
0: нет,
1: там?
0: Не то, что тут не бывает уровни выше или ниже, бывают параллельные междурамные уровни восприятия. То есть они видят нас сквозь холодец, мы их. Вот, дело все зависит от количества чесночных долек в этом деле, потому что чесночные долики, кстати, лишают холодец прозрачности. Настоящая хозяйка чеснок режет мелко. Это я тебе говорю как содержатель ресторана «Пищеблок». Кстати, там круглосуточно работает казино в Име. Адрес я вам назову позже, уважаемые. Возьмите ручки и бумажки, чтобы сразу записать, а потом эти бумажки возьмите с своего ресторана «Пищеблок», они вам после посещения весьма пригодятся. Хорошее слово. Хорошее. Ты знаешь, вопрос дело в том, что недавно я услышал какие-то вещи жуткие, касающиеся такой болезни, как дизентерия. То есть там народ понесло со страшной силой. То есть канаты такие были разжижены, и, в общем, засорение всех рек, окружающих и полей. И сказали, что, видимо, вот эта проблема связана... Это в новостях в наше время. То есть, заметь, сегодня на дворе 20 век. То есть мы живем в Москве 1997 год. И такая фраза проскочила у диктора, у телезвезды. Диктор-телезвезда. ДТЗ. Диктор.
1: Дизентерия.
0: Правильно мыслишь, мне нравится. Так вот, он сказал, что, видимо, дизентерия всех так прохватила исключительно из-за того, что работники пищеблоков, это я цитирую, так, не соблюдали санитарию, понимаешь? То есть в наше время у нас сейчас...
1: Дизентерия, санитария, работники пищеблоков не соблюдали санитарию.
0: Полны блохов.
1: Полны блохов, и отсюда дизентерия.
0: Между прочим, человек отличается от животных чем? Большим умом и пониженным иммунитетом к болезням. Пониженный иммунитет к болезням у человека вызван тем, что он лишен естественных паразитов, свойственных живым. То есть паразиты, живущие на теле обезьяны, птицы, это своего рода прививка. Прививка природы против внешнего мира, правильно? Вот. А люди, они тщательно моются, так, там бреют подмышки, прочие там части тушки, да?
1: Так.
0: Результат болезни... Извиняюсь, ну, жидкие канаты.
1: Вариант не мыться тоже спорный.
0: А ты знаешь, кстати, что крестьяне раньше никогда не мылись. Ну, мылись, то есть у них была там, по-моему, один раз в неделю банька. И они при этом не воняли никогда. То есть,
1: вот вопрос важный. Как они этого добивались?
0: Организм сам регулировал потоотделение. Чем чаще смывать пот, тем он тут мне кивают головой, что, дескать, не так. А я-то знаю, что это так. Потому что другой версии нету.
1: Да, другой версии здесь другой версии нет, ее просто быть не может.
0: Быть не может. Потому что даже если она появится, то мы выключим микрофон. Ты понимаешь?
1: Да мы ее не включим.
0: И не включим даже просто, да. Давай послушаем телефонный звонок.
1: Давай, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Рассказывайте.
1: Где вы там?
2: Говорите громче.
1: Пожалуйста, погромче.
2: Нет, я вас выключаю, вас плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
1: Алло.
0: Так. Ага. Так. Понятно.
1: Ну, я не уверен.
0: Нет, тут дело в том, что как бы я все-таки думаю, что мода на тапочные помпоны пошла, скорее всего, от домохозяйка.
1: Ну, это спорно.
0: А я объясню, почему. Потому что домохозяйка, она чем занималась? Приготовлением пищи. Как правило, кухонка, в которой она занималась этим, ну, была небольших габаритов, и мебель вся, ну, кухонная утварь, да, стояла, ну, недостаточно высоко или не вплотную к полу. Поэтому очень часто бывали, так сказать, расперды между полом и нижней частью мебели босой ноги хозяйки. Поэтому помпоны изначально вот эти были сделаны как предохранитель, чтобы нога не застряла вот куда-то между каким-то, ну, в щель, грубо говоря. Это некрасивое слово «щель», оно мне очень не нравится. Я предложил уже...
1: Я предлагаю его исключить сейчас.
0: Да, да, причем как бы даже я думаю, что сейчас мы пошлем факс в Думу.
1: Ну, не сейчас, утром, пораньше.
0: Ну, а утром еще один.
1: Ну, можно, хорошо.
0: Потому что ночью отелен, да. Вот, поэтому помпоны оттуда пошли. И, кстати, наша помпонная фабрика где-то вот, начиная года с 88-го, неплохо поднялась.
1: Ну, все-таки нам до западных помпонов, мне кажется, еще далеко достаточно. Вот можно послушать, мне кажется, радиослушателя.
2: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Хотелось бы вот узнать, какая была необходимость минут 15 назад дать музыкальную передачу, в которой песни были с самыми неприличными словами?
2: А не могли бы вы сказать, вот какие неприличные слова вы там слышали?
3: Да повторить невозможно, они матерные.
2: Нет, тогда мы не можем вам верить, извините. Вот как мы принимаем только постфактум. То есть, если вы как-то уловили что-то для вас оскорбительное, вы должны нам...

0: хотите узнать, мы сейчас...
1: Какая необходимость была в праздничный день давать такую передачу, в которой в тексте песни музыка, может быть, и хорошая была. Были матерные слова.
0: Хорошая музыка, матерные слова. А вы знаете, вот мы сегодня шли по улице с Кириллом, и очень много около этого автомобиля, который проколол колеса, собралось людей, ну, попросту говоря, сочувствующих, которые вот именно этими словами нас подбадривали. Поэтому как бы это на улице тоже звучало. Вот, то есть, как
1: ну, тогда не знаю, тогда нет слов.
0: А вы справа узнаете, вот у них тоже не было слов, поэтому они употребляли эти. То есть сейчас мы дойдем до того, что и вы начнете их употреблять. Вы справа разберитесь, что вы хотите спросить, а потом звоните.
1: Нет,
0: с праздником вас, до свидания. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире.
2: Алло, доброе утро,
0: уважаемый. Здравствуйте, уважаемый.
2: Дело в том, что я абсолютно согласен с предыдущим звонком.
0: А мы даже не понимаем, что хотел товарищ. Он позвонил женским голосом, что-то протестовал.
3: Если у нас музыкальная передача, то есть, прошу прощения, у нас как бы разговор идет, а речь шла о песне, которая...
0: Может, человек вообще смотрел другой канал телевизионный, их столько развелось.
2: Мне кажется, что это происки врагов, никак иначе.
0: Я бы даже сказал вражин.
2: Да, ну, а вот у меня версия созрела, я могу высказать насчет имени. Мне кажется, это изобретение принадлежит дядькам с сотовыми свистками. Так как выменивать, это изначально их не свойства были. Но если вы скажете, что это крестьяне изобрели, то я вам скажу, что в деревне вымя именуется иным словом. Как бы титька.
3: Хорошее слово.
0: Ты так сейчас сделал, что аж компьютер погас.
3: Видишь, как?
0: Да. Нет, на самом деле, мне кажется, что вот...
3: Ну, мне титька меньше нравится.
0: Вымя
3: более благородно.
0: Благородно. То есть, все-таки дело в том, что тут нужно рассмотреть само строение этого органа. Ведь что есть такое, извиняюсь, титька? Это как бы вот именно сам сосочек.
2: Ну, это нечто глобулярное.
0: Да, но на вымени, на самом, то есть оно устроено, на нем несколько этих колоколен все-таки. Вот в чем ситуация. Поэтому как-то вымя более объемное. То есть вымя — это дающая жизнь. Некий орган, дающий жизнь. Тогда как вот титька — это что-то такое скорее конкретное. Это больше принадлежит к роду людскому. Мне так кажется. Ну, обычно говорят, ты там еще у мамки титьку там сосешь, а уже отцу советуешь, как оглоблю запрягать. Вот
3: да,
0: я помню, в кино мы видели это. Вот. Ну, с другой стороны, ваша версия, в общем, тоже не безинтересна. Вот, мы сейчас дадим задание референтам, чтобы они в компьютере каким-то образом отследили ее истоки этой версии. Может быть, мы выясним сейчас для себя что-то новое. Спасибо.
2: Да.
0: Спасибо вам
2: за.
0: До свидания, удачи. Ну что же,
3: можно пьесу. Да,
0: сейчас будем слушать пьесу. А ты, кстати, вкратце расскажи вот о этой новой пластинке ансамбля Бони Нем. Ой.
3: Это пластинка ансамбля Бони Нем. Вот она действительно пластинка в прямом
0: пластинка,
3: и переносном.
0: Пластинка.
3: Как ты видишь, это компакт двухсторонний.
0: Да, да.
3: Я не уверен, что многие радиослушатели, да и некоторые телезрители знают о том, что как бы существуют двухсторонние компакт-диски, а вот они есть.
0: Тут видишь, как это делать? Я, может быть, открою небольшой секрет, потому что сейчас многие наши радиослушатели в недоумении пребывают, дескать, что мы как бы им неправду говорим. Дело в том, что этот компакт-диск представляет собой обычный компакт-диск, у которого запись с двух сторон. И прилагаются две наклейки. В зависимости от прослушивания стороны, то есть сторону, которую вы не прослушиваете в данный момент, вы наклеиваете наклеечку, как бы снятую точь-в-точь с винила. И слушать ту сторону. То есть эти наклейки тут, по-моему, тут как раз 10 штук. То есть он предназначен, я так понял, для 10-кратного прослушивания, да?
3: Ну и более. Но, в принципе, наибольшее качество достигается вот от первого прослушивания до 10-го, наибольшее восприятие.
0: Ну, по количеству наклеек.
3: Поэтому здесь огромное значение имеет, чтобы человек не спешил с прослушиванием, потому что у него есть возможность прослушать только 10 раз этот компакт в том качестве, в котором мы его записывали. Поэтому нельзя его заигрывать, его нужно, может быть, переписать на кассету и слушать, но как компакт, его нужно, можно послушать только 10 раз. И тогда
0: это
3: достигается наибольший эффект. Но, в принципе, мы это сделали сознательно, потому что ты же знаешь, что тогда музыка как бы надоедает, когда ее слушают часто. Поэтому мне кажется, что настоящее искусство и настоящая музыка, она должна звучать редко. Только тогда она как бы доставляет наибольшее удовольствие.
0: Ну, даже ведь были такие эксперименты. Мы как-то это делали, проводили такой эксперимент технический, творческий, когда, ну, это правда, с кассетами было. Когда кассета воспроизводилась, и сразу этот же фрагмент стирался. То есть это была кассета единоразовая вообще. Вот. Ну, и люди относились

0: с почтением. То есть вот так огульно не ставили. Просто сейчас послушаю-ка я эту подводочку, да, там. Вот,
1: вот ты сейчас говоришь да. совершенно правильные вещи, но мне кажется, здесь есть небольшие элементы издевательства, когда совсем одноразовая кассета, mm-hmm. потому что, понимаешь, за 10 раз можно практически уловить все нюансы, которые mm-hmm. записаны на альбоме. Так а лучше... с первого раза многие, они...
0: Но есть коммерческий хороший вариант купить 10 кассет.
1: Есть, да, это вариант коммерческий, это исключительно для очень таких, что ли, рьяных поклонников ансамбля Бонни-Нем. Вот можно послушать одну песню, и что интересно, что сейчас, прослушая эту песню, как бы в зачет эти 10 не идут. Ты понимаешь? То есть это как бы дополнительная возможность послушать еще раз.
0: Бонус раз.
1: Вот, совершенно правильно. Своеобразный, я бы сказал, бонус раз.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев, лидер группы «Бонни Нем». И мы слушаем новую пластинку, которая называется, я даже не знаю, как называется, «Монстры».
2: «Монстры попа» — это наше зарубежное название, когда мы будем завоевывать мировой шоу-бизнес. А пластинка называется «Мелодия, ритм, зарубежная эстрада, выпуск 2».
1: Оформлена она действительно очень красиво. Я сперва, честно говоря, когда ты положил ее передо мной, я подумал, что это вот как-то люди начали прикалываться с пластинок, с виниловых, печатать с родных какие-то старые вещи. То есть так напоминает, знаешь, мне, что это музыкальный, центральный музыкальный магазин города Солнечногорска.
2: Ну, мне, честно говоря, было вот очень интересно в таком виде оформить альбом. И, в частности, я думал, вот приду к Лаярдскому на эфир по радио, как бы стыдно будет с плохим оформлением приходить. Поэтому вот отчасти частичка есть тут как бы твоего авторитета, чтобы я не облажался. Вот мы оформили.
1: Я, кстати, вот тут вижу, что ты еще тут сам вот этой красочкой дорисовал на обложке. Вот, кистью прям очень красиво.
2: Есть такие маленькие тут дорисовки. Как бы это на каждой пластинке они разные.
1: Если позволишь, я зачту аннотацию к альбому.
2: Да, было бы интересно, поскольку как бы мы давали на рецензии эту пластинку нашим критикам, которые рецензировали наши альбомы, вот советские, советского периода, зарубежные пластинки 70-х, вот начало 80-х годов, и вот один из таких критиков, я не могу сейчас называть его имя, но вот он написал такую статью, мне было бы приятно, если бы ты ее прочел.
1: А, извини, можно я просто попробую угадать фамилию, имя критика? Дело в том, что ведь известно, что под псевдонимом, вот под псевдонимами совершенно разными тех времен писал один человек, но их было трое, но я попробую его назвать, Рустам Каримович Гмыри. Он?
2: Нет.
1: Нет. Значит, еще два осталось. Значит, все догадались, кто.
2: Да, ну.
1: Все, тогда не будем говорить. Хорошо. Ансамбль «Бонни Нем» — явление на нашей эстраде неординарное. Их яркие самобытные аранжировки популярных мелодий 70-х, 80-х годов сразу же привлекли внимание многомиллионной аудитории любителей хорошей эстрадной песни. Впервые молодой коллектив заставил заговорить о себе после триумфального выступления на фестивале «Мариинское биеннале» 93.
2: «Мариинское биеннале».
1: Извини, пожалуйста.
2: Ничего страшного.
1: Просто у меня с итальянским плохо после того случая. Где музыканты получили сразу несколько наград, в том числе престижный диплом Международной ассоциации музыкальных критиков «Золотая струна». Кстати, я вижу на тебе футболку с копией этого диплома.
2: Да, несмотря на то, что вот нас разделяет тут как бы и пульт,
1: и стеклянная перегородка
2: бронированная. Стеклянная перегородка, тем не менее.
1: Кстати, эту стеклянную перегородку, которую сейчас ты видишь перед собой, она так немножко заляпана, я спер из одного банка, где вот обменный пункт был, прям вынес целиком. Вот. Ну, пули непробиваемые, не потому, что там тут часто стреляют, просто иногда бывает плюются жеванной промокашкой из трубочек в меня.
2: Ну, это да, да, это бывает. Ну, это,
1: знаешь, люди разные приходят, я так.
2: Но я могу сказать по поводу майки, что
1: да.
2: Майк таких всего где-то порядка 20, насколько я знаю. Вручались они только обладателям как бы премии «Золотой струны».
1: Да.
2: Вот, поскольку сами «Золотые струны» как таковые...
1: Ну, они... вижу, у тебя на шее вот висит здоровая так.
2: Ну, это нет, это немножко
1: по-моему,
2: другое.
1: По-моему, грамм 200 весит.
2: Нет, значительно меньше, значительно меньше. Потом все-таки это как бы это другая струна, потому что та струна, она как бы си.
1: А-а-а.
2: Понимаешь? Ну, то есть не си, она шестая, так
1: шестая.
2: Можно сказать. И она последние 10 лет вот на этом конкурсе не выдается, поскольку как бы она считает, что это не совсем верно, и в последнее время денежный приз можно получить. И в советские времена можно было получить золотую струну и как бы этим как бы быть жутко довольным. А сейчас немножко времена изменились, и поэтому денежный приз выдается. Золотые струны, они как бы уже... Как бы отошли, видимо, да, уже. Не котируются. И сейчас вот помимо майки, в которой ты вот, меня видишь, золотая струна, помимо этого вот, мы получили небольшой денежный приз.
1: А, кстати, я знаю, что на этом же как бы конкурсе «Золотая струна» был приз зрительских симпатий. Это ужин в «Макдональдсе» на двоих.
2: Ну, ты знаешь, как бы, поскольку у нас в ансамбле 12 человек, поэтому получить как бы такой ужин очень бедный был, и мы от него отказались.
1: Ну, правильно, потому что...
2: Ну, а что,
1: только ехать на путь туда-обратно потратить больше.
2: Совершенно справедливо.
1: Дальше продолжаю читать. Да. В 1994 году выходит первая долгоиграющая пластинка группы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», ставшая своеобразным итогом творческих поисков музыкантов и разошедшаяся тиражом более 500 тысяч экземпляров. А вслед за успешным дебютом ансамбль отправился в шестимесячное гастрольное турне. Красочные представления Бонни Нем собирают полные аудитории в крупнейших концертных залах Польши, Чехословакии и Румынии. Побывали музыканты и на Кубе. Тут я знаю, что вы сыграли огромную роль в вывозе хрущевских ракет из Кубы. То есть даже мало того, что вы в своем купе вывезли одну... Вот,
2: Мы вывезли ракетку. Ты немножко здесь перепутал. Ага. Мы возили ракетки.
1: Ракетки.
2: Да, понял. Поэтому ну, здесь, да. здесь чуть-чуть иначе. Но не страшно, это не страшно.
1: Да, хорошо. Еще более напряженным выдался 1996 год. Ансамбль принимает участие в ежегодных фестивалях Братиславской лиры. Я помню. Ведущая еще была женщина такая на тонких ножках со здоровым бюстом.
2: Совершенно справедливо. Она и сейчас ведет этот фестиваль.
1: Кстати, у нее смешное было имя Марыля Гусли.
2: Да, действительно, как бы по поводу ее имени ходят такие, не то что легенды, но, по крайней мере, каждый раз вот это имя, оно обыгрывается на фестивале, мы тоже очень смеялись.
1: Зеленогура.
2: Ну, кстати, тоже здесь Мария Гусля и Зеленогура.
1: Зеленогура, гуру. Ну, это так, сопот. Да. Кстати, сопот по-болгарски это хобот. Ну,
2: я знаю.
1: Сопот. Как поживает сопот твоего слонка? Спрашивают друг у друга болгары. Это про женщин, а не так. Где становится дипломантом, а также получает специальный приз за элегантность.
2: Вот это очень интересный приз. И его присудили как бы за всю историю фестиваля Сопот только один раз. Нам. То есть, как бы это был такой, видимо, я так предполагаю, что наш ансамбль произвел какое-то совершенно неизгладимое впечатление, и было ясно, что нам необходимо присудить как бы приз, но вот те категории музыкальные премии, которые существовали в условиях конкурса фестиваля Сопотского, они как бы, видимо, мы не попадали вот в эти категории ни в какую. И поэтому нам был учрежден специальный приз за элегантность. Я считаю, что это очень интересный приз. И вот на Сопотском фестивале мы исполняли песню, которая как бы сейчас вот как раз на пластинке у нас идет следующая после композиции из репертуара Демиса Руссоса.
1: Ну, давай ее прослушаем.
2: Да,
1: а
2: безусловно.
1: После этого как раз вот со строчки, со слова «параллельный».
2: Да, я хочу вот сказать, что когда песня пройдет, и если вы услышите слово «параллельный», это значит, мы продолжаем читать вот статью «Критика». А песня из репертуара Марыли Радович, она рассказывает нам о разноцветных ярмарках, красках и рассказывает также о деревянных качелях.
1: Что очень важно.
2: Это очень важно.
1: То есть деревянные качели — это, в общем-то, сложные архитектурные, на самом деле.
2: Ну, это...
1: Важно, чтобы не рассыхались они, потому что разные, в общем-то, люди сидят. Бывает, что некоторые как бы не просто сидят.
2: Особенно, и... особенно на ярмарках разноцветных, где все практически могут сесть на качели,
1: там
2: но
1: доступ,
2: не каждый...
1: Просто
2: не каждый может с них в результате подняться.
1: Слезть, подняться, да.
2: Прослушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. Мы слушаем композиции с новой пластинки группы «Бонни Нем», которая называется «Мелодии ритма зарубежной эстрады. Выпуск 2». Вот. И также общаемся с вами по телефону 203-19-22, поскольку сегодня стукнуло 8, они все радуются. Вот. А я хотел спросить тебя вообще о твоем отношении к юбилярству. Ну, вообще к юбилеям, к юбилярству, к круглым датам, к круглым цифрам. Дело в том, что ведь 850 — это просто праздник, не связанный с календарной датой. Так же, как и 8. Вот что значит 8? Это не значит, что ему исполнилось 8 лет, да, или там 1. Не значит, что ему годик. Так же и 850. Оно и через 30 лет будет 850. То есть главное объявить. Я предлагаю объявить, что вот каждый 7 сентября каждого года это будет 850. А каждый 8 это будет 8.
1: Ну, как бы...
0: По-моему, разумно. Надо же дарить людям праздник.
1: Вот это совершенно верно. Поэтому здесь дело даже не в том, что 850, а дело в том, что необходим праздник. Поэтому это вторично, понимаешь, 850, это почему, а что значит 850, а почему, допустим, 851, что значит, лажа, что ли, фуфло получается?
0: Получается, как бы а чем
1: странно.
0: Он хуже?
1: А чем он хуже здесь, а чем число 851 хуже, чем число 850?
0: И почему все там считают, что, вот, например, там разменял полтинник?
1: Да, то есть, как бы, а что значит, если 49, значит, фуфло, то есть, как бы
0: никто не говорит, совершенно
1: неправильно, поэтому...
0: Вот это, кстати, тягость к каким-то круглым цифрам, типа 60 лет, 50 лет, круглая дата. Что значит круглая дата? Оканчивается на ноль, а ноль-то это ничто.
1: Безусловно, ноль зеро как бы ничто.
0: Вообще-то ничто. Ерунда какая. То есть нужно отмечать какие-то даты почтенные, потому что 61, 62, 63.
1: 61 это говорит о том, что уже как бы перевалило за 60.
0: Уже
1: 61.
0: Вот. А как раз круглые даты, их нужно как-то стыдливо замалчивать, краснеть, переминаться с ноги на ногу, кусать ногти и сильно краснеть.
1: Ну, определенная логика в твоих словах есть. А возвращаясь к юбилеям, я считаю, что здесь дело не в юбилее, а дело в том, что необходим праздник как таковой. Просто как необходим, как таковой праздник, понимаешь? И вот он есть, вот все вышли на улицы, все раскидали, разбросали. Вот и как бы вышла эта энергия, которая копилась. И это очень правильно, потому что если сразу все выбросить, понимаешь, все разбить и все выбросить единовременно, то потом, моментально собрав, можно какое-то время вообще ничего не собирать, потому что никто почти ничего выбрасывать не будет, потому что уже единовременный выброс произошел.
0: То есть лимит уже как бы...
1: Да, определенный лимит. Да. То есть чем как бы мощнее устраивать праздники, тем больше их копить, а потом их неожиданно устраивать, тем вот как бы больше будет этот выплеск, и тем в дальнейшем будет столице легче.
0: Это во-первых. Во-вторых, произойдет некоторая разгрузка по количеству человек на метр квадратной площади города. То есть вот сейчас мы вот с Кириллом сидим, честно говоря, на подоконнике, свесив ноги на 14 этаже.
1: Ну, у нас мы не упадем, потому что...
0: Там снизу строительная люлька висит.
1: Ну, и вообще
0: вот.
1: Как бы...
0: Мы иногда белим еще, то есть... кисточками вот этими. Ну, это как бы открыл маленький сайт. В общем, все, кто могут сейчас находится недалеко от Калининского проспекта, могут наблюдать двух людей, как бы сидящих на красящих. Это мы. У нас микрофоны такие тут подвешенные, мы, в общем-то, общаемся, да? Но мы видим огромное количество. Видишь, вот упал человек. Вот, пожалуйста, пьяный.
1: Пьяный упал.
0: Он шел, поднялся, мужественный.
1: Да, но он как бы шел и упал, поэтому, да, не дай бог нам с тобой упасть. Совершенно другие ощущения.
0: Нам не нужно этого. Ты держись, кстати, за эту штуку.
1: Ну, завтра у меня вообще ответственный день, поскольку завтра встреча с авторами книги «История СССР», а авторы книги — это я и Николай Семашко, поэтому мне никак нельзя сейчас падать.
0: То есть ты теперь поэт?
1: Нет, я поэт, не поэт, не песенник, а я как бы историк и прозаик. То есть мы историк, публицист, поэтому все-таки, если говорить о поэзии, то это сфера, которая будет освоена несколько позже. Сейчас этап жизненный сопряжен с историческими такими исследованиями и сублимированием их, что мы уже сделали в некую книгу, которая имеет реальные совершенно очертания. И вот завтра, а если говорить точнее, то сегодня, я не знаю, многие ли знают, хорошо, как сказал, что существует раз в году некая международная московская книжная ярмарка. Происходит она на ВДНХ, вот, допустим, в павильоне 57-й. И она происходит с 3 по 8 как бы сего месяца. И завтра предпоследний, да, прошу прощения, уже сегодня предпоследний день. Вот сейчас мы
0: поедем туда сейчас, прям
1: несколько поспим и поедем туда, да. Потому что в 11 часов у нас будет я и мой коллега Николай Семашко вот у стенда А41 издательства «Чаро» будем отвечать на многочисленные вопросы. Но если кто-то сейчас заснет неожиданно или только проснется и завтра не сможет прийти на встречу вот с авторами, то есть с Николаем и со мной, то, в принципе, мы можем провести некую небольшую пресс-конференцию в эфире «Эхо Москвы». То есть
0: легко,
1: это
0: легко.
1: Достаточно удобно для тех, кто интересуется этой проблемой, потому что книга нами писалась 6 лет. Начало написания книги сопряжено еще с творчеством на радио СНС. Была такая радиостанция в свое время очень популярная. И,
0: пока там не прорвало трубу,
1: да,
0: к сожалению,
1: да,
0: вот этот
1: да.
0: трагический
1: это,
0: случай.
1: Это,
0: да.
1: это только ну, повод да. был. Это был только повод, который повлек за собой целую цепь последствий, приведших в результате к полному уничтожению станции как таковой.
0: Да. Ты знаешь, я хотел еще отдельно поговорить о Валентине Карасе, художнике. Да. Оформители, которые, в общем-то, непосредственно занимался не только оформлением книжки замечательной, но также и вручную переплела весь тираж. То есть, когда ей говорили, давай сделаем, Валя, это все, собственно говоря, полиграфически, то есть массовым тиражом, да, там есть станки, и она говорит, нет. И так любовно подошла к каждому экземпляру книги, что вот каждый стежок...
1: Дело в том, что как бы настоящее имя Валентины — это Сергей Новиков. Это как бы женщина, которая скрывается под мужским псевдонимом.
0: Да, а настоящее имя Валентина Карась.
1: А настоящее имя Валентина Карась. То есть здесь небольшая происходит путаница. И в этой связи скорее Сергея знают как Валентину. И, соответственно, как бы Валентину как Сергея.
0: То есть они даже иногда вот созваниваются, говорят, ты кто?
1: Да, да, ну типа такое
0: парадоксальные вещи, да.
1: Парадоксальные вещи, потому что как бы так же, как и Валентина, Сергей — это совершенно реальный человек.
0: Вот, и мы даже сами можем иногда не разобраться.
1: Ну, путаница происходит, но в этом-то и интерес.
0: Но она срезвит, эта путаница даже.
1: Безусловно, происходит интерес, и поэтому вот наш конгломерат Сергей Новиков, Николай Семашко и я, это даже некое такое, некий симбиоз, вот три
0: Валентина
1: человека.
0: Валентина Карась, все-таки квартет.
1: Ну, безусловно, да. Я как бы ее в данной ситуации использую как Сергея Новикова.
0: Это получается Сергей Новиков в квадрате.
1: Ну, да, или как бы Валентина Карась минус, то есть своеобразный.
0: Минус, да, то есть квадрат минус.
1: Да. И вот
0: корень-низ. Я помню.
1: Да, да, корень-низ.
0: Корень-низ.
1: И мы, соответственно, вот около стенда А41 «Чаро», вот через буквально это будет через 7 часов будем. Эта книга, мне кажется, она, по крайней мере, задумалась с нами как хрестоматия по изучению истории, хрестоматия для чтения вслух, и будет рекомендовано, мы будем стараться. Министерство просвещения уже как бы дало добро, и мы будем стараться, чтобы она была своеобразным учебным пособием для средних и старших классов. Это интересно,
0: да.
1: И мне кажется, что радиослушателям «Эхо Москвы» это будет интересно как бы в большей мере, чем радиослушателям какого-либо другого радио.
0: Давай послушаем, кстати, мнение наших
1: радиослушателей.
0: Может
1: быть, интересно.
0: У вас, уважаемые, появились какие-то вопросы к нашему гостю. Напоминаю, что в студии «Эхо Москвы» в гостях у программы «Монмаранси» сегодня Кирилл Немоляев. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему любые вопросы, которые хотите задать нашему гостю. Это как ужасный каламбур.
1: Ужасный.
0: Ужасный.
1: Но, тем не менее,
0: я больше не буду так поступать.
1: Постарайся.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас...
1: Ну так. Вот.
0: Так, судя по всему, это произошло из-за заклина.
1: Да, это произошло из-за заклина. Другое дело, надо постараться, чтобы заклин...
0: Чтобы не было заклина.
1: Да, чтобы не было заклина.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Добрый вечер, доброй ночи даже.
0: Угу. То есть смысл в том, что, то есть я позволю себе перевести вопрос, а насколько там часто в этой книжке иллюстрации, и будут ли они вообще переложены папирусной бумагой, как это делалось раньше в книжках нашего с тобой любимого писателя Мичурина?
1: Безусловно, это как бы будет происходить. Более того, бумага будет офсетная. И будет ощущение того, что эта книга написана именно вот в конце 70-х годов, когда уже как бы Мичурин и практически не существовал.
0: Да, и списался. Кстати, нужно сказать, что спонсор — это АО «Финский лес».
1: Ну да, это ты как бы выдал определенную... Издательство «Чаро» вместе с достаточно интересным, на мой взгляд, спонсором. И мы собираемся сделать очень большой тираж. То есть, но мы его собираемся сделать потом, а вначале он будет очень маленький.
0: Ну, естественно, поскольку он весь пойдет как бы в подарок именно финским лесорубам.
1: Безусловно.
0: Изначально, которые как бы... То есть дело в том, что каждый человек, который живет в Финляндии, работает в лесопромышленном хозяйстве, рубя свою елку или кедрач, он знал, что именно вот этот кедр пойдет целиком на эту книжку. И там каждая книжка будет именная. Это Юстасу, это там этому... Коломяки-Йо. Там финская знатная лесорубка Коломяки-Йо и памятник установлен в Хельсинки с топорищем, с таким, со здоровым.
1: Дело в том, что как бы мы все зависим от денег. И
0: конечно,
1: когда,
0: безусловно.
1: Когда
0: с этим сложно
1: финские,
0: не согласиться.
1: Финские вот наши друзья решили нас спонсировать, то, естественно, пришлось как бы пойти тоже на определенные уступки. И первые 8 именных книг лучшим ледорубом как бы вычленить из тиража, и они будут особыми, поскольку там будет 3 главы переведено на финский.
0: Да, ну еще, а 2 лесорубом. То есть они поделят между собой ледорубы, лесорубы как бы будут разбираться.
1: О ледорубах у нас есть тоже отдельная глава, о первых советских ледорубах, и мы приводим в книге уникальный список 18 первых, как бы 18 ледорубов, которые работали, шли перед ледоколом Бонч-Бруевич и кололи лед, как бы.
0: Коловоротами.
1: И... Да.
0: Причем самого главного звали Иван Коловорот, он был по национальности ивенк, я вот насколько я знаю, да?
1: Ну, это вообще интересный человек, поскольку он в свое время проиграл соревнования, ведь первый ледоруб был Сергей Карпенко, он работал на ледоколе Липецк, и он находился на носу ледокола и огромным ломом колол лед. И вот тот человек, о котором ты только что говорил, он как раз проиграл это соревнование, и он смог стать только ледорубом на ледоколе Бонч-Бруевич, а он был бригадир бригады из 18 человек, которая бригада на ледокол уже не поднималась, поскольку Карпенко погиб, он попал...
0: Утянуло просто.
1: Да, его утянуло под лед, но он был огромный человек совершенно, он призер был Спартакиады 55-го года по тяжелой атлетике, рост у него был 2,12.
0: Вот. И очень тучный при этом.
1: Он был очень
0: тучный. Это не смотрелось как жир, а он был крепкий мужчина, сокращенно КМ. Его звали. Где наш КМ?
1: Да.
0: Дескать, накорми лед, Коля, это говорили
1: они. Что интересно, что как бы он был спортивным, и в результате он мог поднимать и вот опускать достаточно большой частотой, приблизительно порядка 20 в минуту.
0: Ну,
1: огромный лом.
0: Молоток, считай,
1: да, огромный 5-метровый лом. Но, к сожалению, Карпенко погиб, и тогда было решено уделить приоритетное внимание безопасности профессии ледоруба, вследствие чего бригада из 18 человек уже не поднималась на борт, а шла впереди ледокола, была оснащена всем необходимым, запасы продовольствия и маленькими ломами. Частота ударов, естественно, увеличилась. Порядка 120 ударов в минуту маленьким ломом нужно было нанести, чтобы расчистить лед перед атомным ледоколом Бонч-Бруевич. И эта практика показала, что это единственный выход из создавшейся ситуации, потому что ни для кого не секрет, что ледокол как таковой ничем не отличается от обычного корабля и просто не может... То есть атомный ледокол — это ледокол, где есть атомный реактор. Но это ничем не отличается от обычного ледокола, а от обычного ледокола ничем не отличается от обычного корабля, и, соответственно, никаким образом не может колоть лед, поскольку это абсурд.
0: Нет, но есть одно только отличие. Дело в том, что как бы из скромности, чтобы вот у людей не возникало лишних вопросов, на атомных ледоколах убрали иллюминаторы просто. Дескать,
1: совершенно точно.
0: Больше
1: совершенно
0: ничего, все остальное.
1: Что интересно, Саш, ведь у нас написано это в книге, а ты как бы лишний раз подтверждает о том, что ты тот человек, который...
0: Конечно.
1: Интересуется этим вопросом.
0: Судостроение — это мое второе я.
1: Да, ну...
0: Я бы сказал, второе имя. Судостроение. Вот. Можете звать меня сегодня Судостроение.
1: Послушать интересно наших радиослушателей, если они завтра не смогут прийти вот на выставку, где мы будем с Николаем Семёшкой отвечать на все вопросы.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: А я не понимаю, какой-то есть какой-то элемент иронии. Вот это всегда неприятно, потому что как бы передача, мне кажется, такая достаточно серьезная.
3: Да. Почему? Нет. Да. Иронии абсолютно никакой. Но дело в том, что я когда начинала дозваниваться, просто говорили насчет праздника там.
0: Да-да-да.
3: Угу. Вот. А сейчас ситуация абсолютно переменилась. Я вот думаю, говорить или не говорить.
0: Да лучше говорите, потому что вас сейчас слышат вся Москва, и тетя тоже. Тетя тоже слышит.
3: Ну, дело в том, что просто я вот хотела поделиться вот...
0: То есть вам назвать наш счет расчетный, куда прислать?
3: Да нет.
0: А, не этим поделиться, понятно, да?
3: Нет, я говорю, поделиться вот праздником нашим и вот тем уже, говорю, чем мы сегодня вот поимели.
1: Вот, вот оно. Вот это правильно. Давайте, и мы, мне кажется, сконцентрируемся на том, что вы сегодня поимели. И вот исходя из того, что вы поимели, мы уже сочтем необходимым, стоит ли нам это принимать, соответственно, вам стоит ли этим делиться.
0: Да. Вот, расскажите, как вы сегодня провели день? Много. Нет, вот лично вы, как сегодня провели день? Как вас зовут? Давайте начнем.
3: Меня Ольга зовут.
0: Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Саша, вот моего собеседника
1: Кирилл.
0: Кирилл. Ольга, как вот, вот вы сегодня во сколько проснулись?
3: Ой, проснулись мы сегодня часов 9. Ага. И довольно-таки долго тюхались. И потом мы пошли вот на наш праздник, и мы на нем были целый день.
0: То есть, и во сколько вы вернулись домой?
3: Можно сказать, только сейчас.
0: Толь, и где же вы сегодня побывали?
3: Ой, в нашем муниципальном округе.
0: Ага, а встречались ли вы с командиром? Вашего, встречались ли вы с командиром вашего муниципального округа? С товарищем Гринько? Его же Гринько фамилия, да?
3: Нет.
0: А, значит, извините, то есть я перепутал.
3: У нас другой муниципальный округ.
0: А, понятно, понятно. Ага, ну и что он вам сказал? Какую-то речь, наверное, как-то...
3: Ну, конечно.
0: Выступали артисты, наверняка танцевали дети.
3: Артистов много было, и это вообще был такой кайф.
0: А
3: то,
0: скажите,
3: что мы вообще сегодня вот видели, это был такой кайф, конечно, это...
0: А скажите, вот что вы собираетесь делать завтра? Во сколько вы завтра собираетесь проснуться и куда вы собираетесь направиться?
3: У нас завтра продолжение банкета замечается. Но вот мы вот только вот еще не знаем, пойдем мы на него или нет.
0: Ну как же, это же просто святое, банкет пройдет без вас, а никак. Гринько обидится, во-первых. То есть нет, стоит обязательно пойти. Вы знаете, спасибо вам. Действительно, мы очень вам признательны за то, что вы с нами поделились. Это действительно бесценная информация. Мы вам очень признательны. Слушайте нас дальше. Ну, а мы слушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Рассказывайте, уважаемый.
4: Алло.
1: Да-да-да. Да, доброй ночи.
4: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Это мы к вам попали?
0: Нет.
1: Ну, это вообще навряд ли.
0: Потому что вы звоните на мобильный телефон, поэтому очень дорого стоит. Мы едем сейчас. Рассказывайте.
4: Вот у меня вопрос только к Кирилу Маляеву, да?
0: Да.
4: Это их Москва, насколько я понимаю.
0: Ну, называйте это так.
1: Можете называть, пускай
0: да,
1: так.
0: Хотя мы сейчас в такси, уже едем такси, домой. Да.
4: Вот есть такая была раньше передачка, очень хорошая такая нержавеечка. Вот, и там просто очень сильно рекламировался такой прибор, как Петурваки на обедце.
1: Да, это интересный прибор. Мне приятно, что вы о нем помните. Это очень редкий прибор.
0: Ты чертежи взял?
1: Нет, чертежов сейчас здесь с собой нет, но завтра на выставке, а точнее сегодня через 7 часов, как бы вот на выставке будет встреча с Николаем Семашкой, и как бы поскольку этот прибор сконструирован Николаем, то я думаю, что здесь вопрос скорее к нему, и я думаю, что он ответит, поскольку сейчас вот прямой связи с Николаем нет.
4: Это вообще в серийную продажу как таковой.
1: Нет, этот прибор снят, производство. Там же было всего 2 прибора таких настоящих и 4 его точных копии.
4: Понятно. Вот, ну, завтра куда на выставку?
1: Это выставка на ВДНХ. Павильон 57-й, это если вы идете по прямой от центрального входа и не доходя павильона «Космос», с правой стороны вы увидите павильон номер 57. Если вы вошли в павильон, сразу идете налево, и стенд называется А41, издательство «Черо». И там будем мы с Николаем Семашко, мы ответим на все ваши вопросы, вы сможете нас пощупать, и мы будем слушать... Да, поэтому я приглашаю, а Коля, у него, возможно, будет с собой прибор, и мы сможем сделать соответствующие замеры.
4: А только возьмите его обязательно завтра с собой на выставку, потому что мы придем с товарищем, вот, просто вот сделать надо необходимые замеры.
1: А, ну хорошо, хорошо, вот. Хорошо. Дело в том, что прибор у Николая, я не знаю, в каком он состоянии, я имею в виду прибор.
4: Да вот еще вот будет вот по телевидению показываться вот передача типа нержавеечки там или еще что-нибудь.
2: Ну, я не знаю, я склонен к радийным вещам, потому что мы сейчас с Николаем так выглядим, что нам невозможно выступать по телевидению.
4: Поэтому, да?
2: Да, случились разные вещи. Мы совершенно не телевизионного вида. Вместе с Сашей тоже.
0: Да,
2: вот
0: мы
2: Саша...
0: Все...
4: Это, наверное, после праздника.
0: Нет, дело в том, что это связано со случаем, который произошел с нами всеми вот где-то месяца 4 назад. Мы просто не можем о нем говорить, нам очень неприятно.
2: Нет, дело в том, что, как бы, слава богу, с нашим здоровьем как бы все нормально.
0: Даже лучше стало после этого.
2: Да, и с внешним видом все нормально, но вот выходить в эфир по телевидению
0: мы не можем.
2: Нет никакой возможности.
0: Никакой вообще, просто как бы никак.
2: Поэтому все будет в радиоверсиях, и вот вы можете слушать радио «Эхо Москвы» или радио «Рокс», в общем...
0: Ну, кстати, еще хочу сказать, что также будут, конечно, видеокассеты выпущены, правда, без видеоряда, просто
2: да,
0: один аудиоряд
2: да.
0: на них, но чтобы...
4: Там все это будет, то есть там все будет. Да, вот эти вот все.
0: Да.
2: Все вот эти будут, все вот эти, но это будет, я говорю, аудиовариант на видеокассете.
0: Не, ну, кстати, если вы и сейчас...
4: Да, там все да. это будет продаваться, все будет там.
0: Продаваться будет
2: это...
0: все.
2: Продаваться будет
0: да.
2: все,
0: а... еще я хочу сказать, что вот это действительно вопрос такой злободневный. Если вы сейчас нажмете 4 раза кнопочку 8 на вашем телевизоре, да, в прямом эфире будет трансляция. Спасибо вам за звонок.
2: Спасибо большое, очень было приятно.
0: До свидания. Кстати,
2: счастливо.
0: Я хочу еще сказать, что в принципе вот существует пятый ведь копия прибора, но маленькая. Я просто наблюдал сегодня очень ответственного человека на празднике 8-го, который проходил сегодня на Пресне. У него висела эта копия на таком насморке 8-каратном.
2: Да, но она неправильная. Дело в том, что она как бы фальшивая копия.
0: То есть не функционирует.
2: Нет,
0: просто.
2: Она, во-первых, не функционирует. И вот если говорить о приборе Бутурлакина Беца, мне интересно, что зашел об этом разговор, потому что прибор был анонсирован и показан в эфире, ну, наверное, лет 5 назад. И вот с тех пор люди знают этот прибор, а он же прибор как бы отвечает за то, что он определяет степень воздействия тяжелой музыки на организм подростка. В общем, здесь как бы речь идет о несколько узконаправленном действии прибора, но все-таки вот прошло 5 лет, а человек об этом помнит, и эти вопросы его волнуют.
0: А скажи, вот я знаю, что к тебе обращался господин Золотой, Сильва Золотой. Это один из администраторов Политехнического музея, который просил вот один из экземпляров туда, но ты почему-то отказал. Вот в чем причина отказа? То есть, вроде бы почетно, стоял бы он себе, и люди бы смотрели.
2: Ну, дело в том, что количество приборов, оно неумолимо сокращалось. Если изначально у нас существовало 2 прибора и 4 его точных копии, то к моменту требования Золотого у нас было всего 2 точных копии без оригинального прибора. А показывать прибор в копии, это как бы, мне кажется, просто
0: обман,
2: и поэтому просто неуважение к посетителям.
0: Понятно. Ну, давай послушаем композицию.
2: Да, безусловно. Она как раз рассказывает о полярниках. Мы несколько минут назад говорили о полюсе и о том, как работают ледорубы. Здесь немножко другая тематика, полярная тематика. Песня «Огонек в ночи» из репертуара ансамбля «Secret Service».

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. И мы принимаем ваши телефонные звонки. Вы набираете номер 203-19-22. Мы с радостью выслушаем ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Приветствую, уважаемых.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Аналогично.
1: Дело в том, что можно я вкратце выскажусь о празднике сегодняшнем?
0: Конечно.
1: Потом вопрос будет. Вот, да. Дело в том, что праздник мне не очень понравился, в силу того, что элементы американизма присутствовали. Вот в шествии на Тверской очень было похоже вот на то, что по телевизору показывают, как вот Микки Маус и всевозможные лазят вот по Диснейленду. И все это как бы сделано было с целью обогащения ларьков, в которых цена на стакан пива достигала 18 тысяч рублей. Угу. Как-то все искусственно получилось слишком. Вот. И вопрос Кириллу стоит в том, что о чем, собственно, книжка и какой контингент читателей будет привлечен.
0: А какого она объема еще, я от вашего имени дополню? Сколько страниц, дескать?
1: И еще к Александру. Да. Дело в том, что с моими сокурсниками разгорелся у меня спор относительно того, что песня Владимира Семеновича Высоцкого «Канатоходец» и «Канат» не имеет ничего общего. Подтвердите это, пожалуйста, на всю страну.
0: Да, спасибо.
1: Вот, собственно, и все. До свидания.
0: Спасибо. Ну, я, если позволишь, сперва вот насчет...
2: Да, конечно.
0: Да, дело в том, что действительно эта песня ничего не имеет общего со словом «канат». Со словом «канат» имеет общая вывесочка, которая висит в самолетах гражданской авиации, спасательный канат. Мы спросили, дескать, что это такое, и нам стало смешно, а стюардесса очень серьезно нам сказала, что от этого каната зависит ваша жизнь.
2: Спасибо, Александр. На самом деле... Вот, правильно, что такие вопросы задаются.
0: Правильно, иначе, правильно. Потому что нужно, всегда быть откровенным. Спрашивать то, что интересует.
2: Если просто такой вопрос не был бы задан, соответственно, мы многие не узнали о таком ответе, о том, что как есть что на самом деле.
0: Да, как есть на самом деле.
2: А если как бы продолжая тему возвращаться о нашей книге, хорошо я сказал, продолжая тему возвращаться о нашей книге, то вот так, меняя местами слова, можно добиться полнейшего абсурда, что, мне кажется, нам подчас удавалось. За 6 лет, которые были посвящены написанию книги, 200 с лишним страниц были написаны. Почему такая низкая продуктивность? Дело в том, что как бы вся книга основана на документальных материалах, и были проведены большие исследования, был получен доступ к неким серьезным скрытым, ранее запрещенным архивам, который нам удалось раскопать, если так можно выразиться. А книжка себя представляет вот именно хрестоматию по истории СССР. То есть она и так называется, как бы, книга «История СССР», «Хрестоматия для чтения вслух», и включает в себя 20 глав, в которых рассказано о таких событиях в нашей жизни, как, допустим, если говорить с первого события, то это падение Тунгусского метеорита. Мы высказываем истинную версию о том, как же, собственно, это говоря, происходило. Мы рассказываем в истории субботника, о том, что субботник изначально должен был происходить в понедельник. Но поскольку в понедельник не может происходить понедельник, и была бы путаница, но это очень сложная тема отдельная. Далее мы идем и рассказываем о метрополитене, о строительстве первого метрополитена, о Валерии Чкалове, первом метростроевце.
0: Да, да, да, да.
2: Далее мы рассказываем...
0: Известный, кстати, человек.
2: Далее мы рассказываем...
0: Незаслуженно забытый.
2: Ну, в какой-то степени, да. Чкаловская, единственное, что Чкаловская станция метро, это, может быть, единственное напоминание о том, что...
0: Даже без профилей, без барельефа.
2: Далее мы списываем события космические, самая темная сторона жизни, истории нашей страны. И здесь речь идет практически о всех этапах, как о первых шагах, о Королеве-конструкторе, и также о неизвестном конструкторе Вадиме Алексееве, который разрабатывал идею внешней тяги. И, соответственно, не хотелось бы сейчас подробно рассказывать, но это сложный материал.
0: С иллюстрациями, с нормальными.
2: Да, иллюстрации подобраны все.
0: Документы
2: в Центральном архиве, да, фотодокументы. И мы рассказываем, если продолжать космическую тему, о стыковке и расстыковке, о питании космонавтов, называем имена стыковщиков. Как бы впервые в официальной печати приводятся эти имена. Мы говорим о том, как космонавты питались, что существовали два скафандра модели Потапова, Гурзо и Грушина. и как зависела продолжительность, из-за чего зависела продолжительность полетов. Мы рассказываем о том, как Алексей Неволин вышел в открытый космос, чтобы выбросить контейнер с отходами. Это интересные темы, мы рассказываем.
3: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Ну и вот, собственно, мы остановились. Я его выправдал, ты видел, что как бы он принес в фартуке это, и я ему сказал, это нам сегодня не нужно.
2: Все правильно.
0: Ну зачем, действительно?
2: Все правильно, абсолютно верно.
0: Плодить такие вещи не стоит. Потому что мы можем скомпрометировать себя в лице общественности.
2: Но это, наверное...
0: В глазах, в смысле.
2: Да, наверное, ну, не самое плохое, но это и не самое хорошее.
0: Не самое хорошее. То есть лучше не экспериментировать. Да. Но только что касается космического брудершафта.
2: Космический брудершафт — это интересная тема. И дело в том, что она войдет во вторую часть, даже не во вторую часть, во второе издание нашего учебника.
0: Во второй том, видимо.
2: Нет. Это первое издание, выходит издание первое сокращенное. А полное издание будет вторым. И вот в это второе издание войдет тема космического брудершафта, туда войдет тема рыбного дня, история рыбного дня, история картошки, как бы, как обряда, соцобряд, вот рыбный день и картошка. И туда войдет идея очень интересная, это параллельного, даже не параллельного, а горизонтального вылета космических кораблей,
0: вот
2: который
0: это,
2: существовал.
0: Да, да, да,
2: используя
0: да.
2: эффект Потемкина, корабль космический рано или поздно в любом случае улетит в атмосферу. Что такое эффект Потемкина? Это как бы эффект, подтверждающий то, что Земля круглая. И поэтому, если космический корабль запустить, особенно в Байконуре, в степи, как бы как самолет, то он будет медленно очень нестись, как бы по степи, но рано или поздно он все равно оторвется и улетит
0: конечно.
2: В космос. И это значительно более экономично, чем вертикальный взлет, который требует огромных энергетических затрат.
0: Плюс несколько тонн практически керосина на прогрев
2: да.
0: двигателя
2: Безусловно.
0: Уходит.
2: Безусловно, вот эти несколько тем войдут во второе более полное издание книги. А первое издание сокращенных, я уже сказал, также включает в себя интересную тему о повороте рек. Дело в том, что сначала было же решено повернуть озеро Байкал на 360 градусов в качестве эксперимента.
0: Просто развернуть его, не меняя
2: да.
0: геометрической формы.
2: Да. И как бы вот профессор Климук, о котором у нас идет речь в книге, он как бы выдал такую историческую фразу, он говорил, что получится это, получится и все остальное.
0: Ну, совершенно правильно.
2: Вот. То есть. В нашей книге рассказывается о Московской Олимпиаде и о том, что происходило под
0: за
2: землей.
0: Кулисами.
2: Да, за кулисами.
0: За кулисами.
2: А точнее говоря, под землей. И рассказывается о самой такой печальной истории. Это глава, которая носит название «Big Toy Story», то есть история большой игрушки о падении олимпийского мишки недалеко от пансионата «Вымпел».
0: Да, это было. Причем засекреченная была информация.
2: Безусловно.
0: Одна маленькая газетка областная, к округу, который принадлежал пансионат «Вымпел», опубликовала опрометчивую фотографию места вот этой катастрофы. После этого вся редакция была уволена, и газета, собственно,
2: да.
0: закрытая. Да.
2: Добавлю лишь только то, что как бы вот этот пансионат «Вымпел», и то, что происходило рядом с ним вот этим летом 80-го года...
0: Ужас.
2: Этот
0: ужас.
2: Как бы трагический случай, он был отражен в программе НЛО «Необъявленный визит».
0: Ну, как-то он был, несерьезно,
2: да,
0: то есть иронично.
2: Это было иронично, хотя есть свидетели, как бы вот у нас воспоминания некого Евгения Матвеева, который говорит, что пролетело тело, некое тело, единственное, что он мог понять, что это тело было коричневое. То есть вот... шары уже к тому моменту были спущены, и вообще такая
0: еще
2: тема...
0: значки Audi там мелькали вот эти.
2: Это неприятная тема.
0: Неприятная
2: и, тема. Как бы о ней легче почитать. То есть легче, наверное, прочесть, чем просто так вот в прямом эфире рассказать. То есть книга объемная, книга больше 200 страниц. Мне кажется, что она рассчитана, вот если отвечая на вопрос, на самых разных пользователей, начиная от учащихся средних и старших классов, заканчивая историками и людьми, которые интересуются просто историей, а это могут быть и люди даже пожилого возраста. Поэтому она достаточно охватывает широкий спектр вот пользователей читателей.
0: Я знаю, что ты являлся одним из соавторов методического пособия для учащихся высших медицинских учебных заведений по практическому применению медицинских резиновых перчаток. Вот,
2: ну, да. Я как бы, когда прихожу к тебе в эфир, иногда ну, намеренно не говорю о каких-то вещах и даже не знаю, что ты о них знаешь. А вот ты, поскольку у нас прямой эфир, и мы ни о чем заранее не говорим до момента выхода в этот прямой эфир, то всегда ты меня застаешь иногда врасплох, и, соответственно, я как бы вынужден подтвердить твою теорию о некоем моем участии в разработке и вот в пользовании этих резиновых перчаток. Ну, все-таки тема отдельная, можно подключить наших радиослушателей вообще.
0: Если кому-то это интересно.
2: Если кому-то интересно вообще то, что, о чем мы сейчас говорим, то можно не выключать приемник, а наоборот позвонить по телефону.
0: Да, 203-19-22, звоните, мы вас с радостью выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания просто.
4: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Здравствуйте. У меня три вопроса к вам обоим.
2: Но здесь нас двое, поэтому тут как-то вопрос непонятно.
4: Нет, три вопроса и умножить на два, это будет, значит, шесть вопросов.
2: Ага.
4: Угу. Во-первых, ну, недавно поднялся скандал вокруг уплаты налогов с разными артистами.
2: Угу,
4: вот
2: да.
4: Вы оба весьма популярны, я бы сказал, исполнители. Своевременно ли вы подали декларацию о доходах?
2: Декларация.
4: И нету ли к вам, значит, претензий в налоговой инспекции?
2: Угу.
4: Второе, во-вторых, будете ли вы участвовать в съемках фильма «Старая песня о главном», номер три, о песнях 70-х годов? Если да, то что вы будете петь? А если нет, то какие песни той поры вы хотели бы исполнить? И третий вопрос. Как вы относитесь к деноминации российского рубля?
0: А к чему, простите?
4: К деноминации.
0: К деноминации.
4: Уменьшение его в тысячу раз.
0: Понятно.
4: Как это на нас всех отразится?
0: Убирание нулей.
2: Да, спасибо.
0: Спасибо вам за ваши интересные вопросы.
2: Я бы хотел ответить, наверное, на первый вопрос, потому что об уплате налогов у меня есть претензии некой к Саше, поскольку я не совсем знаю о том, как вот этот вопрос он решил. И я знаю, что практически больше ни у кого нет никаких претензий к Александру по этому вопросу. То есть здесь можем в прямом эфире просто буквально выяснить, расставить точки над «и».
0: Ну, в общем, дело в том, что я и программа «Монмаранси», в частности, была организована, то есть эта идея была общая коллективу программы «Монмаранси» как некой благотворительной организации. Вот. А как вам известно, в общем-то, организации, занимающиеся в какой-то степени благотворительной деятельностью, они, в общем-то, платят гораздо меньше налогов. Вот. Ежели умножить благотворительность на 2, вот, и заполнить 4 документа, то практически налоги снижаются до нуля. Вот это первый момент. Второй момент, что как бы огромное количество работников налогового управления, налоговой полиции, в общем-то, во многом нам обязаны своим вообще созданием и своей вообще своей работой, тем, что они существуют. Поэтому, честно говоря, мы как раз та инстанция, которой

0: положительных знаков, и как бы ты становишься еще более открытым в глазах общественности.
1: Это ионизация общества.
0: Да, да, происходит своеобразно, и, соответственно, здесь уже ни о каких налогах и речи быть не может, поскольку мы и так уже делимся.
1: Делимся, да. Что касается сборника старой песни о главном, номер 3, то я, наверное, открою наш общий секрет, что мы сразу, минуя его, уже, в общем-то, забили весь репертуар сборника 4. То есть там будет только я, вот, и Кирилл. Вот. Ну, это третий будет... сборник, мы поэтому туда не полезли из скромности просто.
0: Но дело в том, что это будет такой локальный сборник.
1: Да, да, да, да. Да.
0: Вот. И, соответственно, что... как бы его будет непросто, его можно будет только получить наложенным платежом.
1: Мы, то есть, кстати, в конце нашей программы скажем сегодня, куда адрес, в общем-то, куда вы должны направлять заказы.
0: Да, но это нужно будет направлять как бы через полтора года, поскольку
1: не раньше,
0: сейчас,
1: не
0: сейчас работа только началась, соответственно, чтобы мы не показались как бы голословными и не содрали с вас деньги и не прислали вам этот сборник.
1: Ну, что касается вопроса о деноминации рубля, то я могу сказать одно, что лоханулся тот, кто выкинул все металлические деньги или раздарил их, потому что маленький секрет, который мне рассказал мой товарищ, который, в общем-то, является министром финансов России. Вот, он мне сказал, что, говорит,
0: неплохой
1: Санек...
0: Неплохой у тебя товарищ.
1: Да, он позвонил, говорит, Санек, а это как бы папа моего школьного товарища, которого я часто бил в туалете за то, что он играл в трясучку, да. Ну так вот, он мне сказал, Санек, типа, говорит, металлические деньги, вот старые вот эти рубли, да, они будут котироваться как рубли. То есть если, например, 100-рублевая бумажка превратится в рубль, то металлический рублик так и останется рубликом. 10 рубликов так останутся 10 рубликом, понимаете? Поэтому я советую срочно к бабушке в сумму.
0: Нет, но это как бы было, в общем, мне кажется, естественно, но все-таки предположить это было очень сложно. Поэтому, я думаю, интересен вопрос тем, что сейчас мы, может быть, помогли многим в какой-то степени
1: подняться,
0: спохватиться.
1: Просто подняли людей, называется.
0: Мы слушаем любые, отвечаем на звонки.
1: На любые вопросы отвечаем.
0: Практически любые вопросы, как связанные с нами, так и не связаны с нами никак.
1: Мы постараемся вам помочь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Александр и Кирилл.
0: Точно
2: так. Это наш постоянный радиослушатель Александр, хоккеист.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Владимир.
1: Приветствую вас.
2: У меня вот технический вопрос такой к Кириллу. Может, он уже дал мне ответ, но я просто тут вернулся недавно домой с этих базедовых событий. И поэтому...
0: Ну что же, давайте послушаем.
2: Вопрос следующий. Ну вот я приобрел кассету, выпуск второй вашего, значит, альбома.
0: А это ложная кассета. Я честно вам скажу, что необходимо ее выбросить, поскольку она как бы своеобразная псевдокассета. Я рекомендую купить компакт-диск, потому что на кассете совершенно...
2: Не хватает двух песен.
0: Не хватает двух песен. Более того, там первая песня сыграна не нами, а другим ансамблем. И в оформлении не хватает порядка 5-6 страниц. То есть это ложная, так называемая ложная кассета.
1: ЛК.
0: Да, сокращенно ЛК. И таких кассет как бы порядка 10 тысяч. Вот. Поэтому я просто рекомендую вам и вашим друзьям срочно ее выбросить в помойную яму. И, соответственно, постараться все-таки купить компакт, потому что, ну, во-первых, он долгосрочный, несмотря на 10 эфиров, мы говорили, что его можно прокрутить будет только 10 раз. Но вы его сможете переписать на кассету, и у вас будет хорошего качества фонограмма, качественная.
1: Или можете записать на эту кассету молодого сейчас таджикского певца Вагифа Хикметовича.
0: Можете записать Вагифа Хикметовича. Дело в том, что Вагиф Хикметович входит на одну сторону 90-минутной кассеты.
1: Легко.
0: А на вторую сторону можно записать ансамбль Бонни. И вот на контрасте, слушая эти двух исполнителей, добиваешься максимального эффекта от прослушивания Хикметовича, не говоря уже об ансамбле Бонни Нем. То есть ведь мы знаем прекрасно о том, что все познается в контрасте. И чтобы понять суть ансамбля Бонни Нем, необходимо, чтобы у вас на другой стороне кассеты существовала некая полярная музыка. И вот методом от противного мы пришли к выводу, что вот известный таджикский певец, о котором мы только что говорили, является неким... как бы полюсом по отношению к ансамблю Бонни Нем. И в этой связи нужно поступить именно так, а запись его можно купить практически в любом магазине.
2: Да. Это хорошо.
1: То есть, просто смотрите, ВХ. Где видите ВХ? То есть,
2: Александр...
1: не ХВ, что значит Христос воскрес, а ВХ, наоборот.
2: Александр, да. А я вот у вас хотел спросить, а что у вас с альбомом происходит?
1: Значит, альбом закончен, сейчас уже ведутся переговоры с фирмами, которые, видимо, будут его

0: издавать. Альбом называется «Вымя», в него включено 18 пьес, и я обещаю, что как только, в общем-то, будут подписаны соответствующие бумаги, радиослушатели «Эхо Москвы» и программы «Монморанси» самыми первыми услышат этот альбом целиком в нон-стопе. Прямо такой будет подарок, я надеюсь, он вам понравится.
1: Замечательно. А вот вы как провели сегодняшний день, не могли бы рассказать?
0: Во-первых...
2: Раздельно.
0: В принципе, да, мы с Кириллом увиделись только вот недавно.
1: Я сегодня, извините, что перебью, увидел сегодня Сиамского.
0: А, то есть он на сцене, вот, по-моему, около Кремля, вот на этой сцене выплясывал.
1: Да нет, знаете...
0: По разнарядке у него там было, на самом деле, выступление. А я, вы знаете, я на самом деле открою секрет, что я был под колоколом. Вот вы, наверное, видели колокол, около него были народные танцы.
1: Да.
0: Вот, я был под колоколом, я изображал язык колокола, и меня никто не видел, но я звенел при этом мощно.
1: А, вот да. Я Кирилла видел стоящего в одной из станций метро, он изображал рабочих.
2: Ну, да. Это было в течение где-то 3-4 минут всего лишь навсего.
0: Да
2: потом, как бы, это известный факт, ты замираешь на какое-то время за границей, такое очень распространено. Стоишь, кого-то изображаешь, потом тебе дают денежку, и ты уходишь.
0: Или шевелишься.
2: Да. И начинаешь шевелиться. Да, то есть, как бы, но в условиях нашей страны я рекомендую, когда тебе дают денежку, сразу с ней уходить. Это более как бы экономично.
0: Экономично и безопасно.
2: Да, и ты можешь перейти на другое место, там замереть, и получив денежку, потом вернуться на исходное.
0: То есть миграция называется. Да. ДМ, денежная миграция.
1: Угу.
0: Ну так.
1: Ну, успехов вам всех.
2: Спасибо за звонок.
0: Спасибо, удачи вам. До свидания.
1: Спасибо.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нам, мы с радостью на них будем отвечать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вопрос к Кириллу.
2: Это неожиданно.
3: Дело в том, что я уже понял, так же, как и у Александра, и у вас, очень недосягаемая, по-моему, высота мышления. И, может быть, мой вопрос будет не в попад. Вот вы говорили о книге своей, да?
2: Ну, было дело, да.
3: И столько много, в общем-то, не совсем значительных тем вы поднимали в этой книге. А вот такую значительную всеохватывающую тему «Вымя» и, кстати, одноименный альбом Саши, который выходит скоро, да, с этим именем. Вот почему-то это мы как-то не обсудили это.
0: Нет, извините, пожалуйста, просто в самом начале программы мы обсуждали CD Changer, «Вымя» и еще такое понятие, как «Титя».
2: Дело в том,
0: было,
2: что
0: было совершенно.
2: Да,
0: мы
2: это абсолютно,
0: начали с этого программы.
2: Это действительно верно. А если говорить о нашем учебнике, то мы как бы были зажаты в определенные рамки, поскольку это же учебник истории, и мы, как бы следуя поступательным движениям, отображали моменты истории, которые были отображены в учебниках истории. Поэтому мы просто не могли настолько как бы удалиться и поднять аграрную тему.
0: Это во-первых. Во-вторых, просто попросту говоря, нельзя же законспектировать Коран.
3: Нет, я как раз хотел сказать, что тема-то достаточно незначительна по сравнению с темой «Вымя».
2: Просто но это вопрос спорный ведь.
3: Я хотел бы развернуть вот само понятие «вымени».
0: Да,
3: потому что у меня такое ощущение, что вы несколько не понимаете всю социальную значимость этого слова.
2: Ну, давайте развернем.
0: Во всяком случае,
3: такой значимости, ну, так, как ее воспринимали наши предки, наши прадеды, прапрадеды. В общем, может быть, даже те, кто жил до основания Москвы. Понимаете, это же слово тогда еще существовало.
0: Ну, я немножко поясню, что как бы вымя в данном случае является органом, от которого человек зависит достаточно сильно, но при этом идет, то есть парадоксальная ситуация, когда есть такая зависимость пассивная, и в то же время вымя, оно агрессивно своей пассивностью, понимаете? То есть вот эта зависимость от вымени в дальнейшем сильно сказывается на психике субъекта. Им вскормленного, ведь доказано, что при ближайшем таком микроскопическом рассмотрении анализа крови, взятой у грудного ребенка, эта кровь состоит из микровыми буквально. То есть происходит накачивание, то есть в данном случае продукт вот молоко матери, оно несет в себе не только питательную функцию, но и как бы определенный генетический код, уже порядком подпорченный общением матери с внешним миром. Вот о чем я хотел сказать. То есть, таким образом, это своего рода вымя, это как бы шприц, который дает определенную инъекцию, прививка такая. А вот тут уже вопрос в том, идет ли эта прививка на пользу грудничку или нет.
3: Александр, я хотел сказать, что чрезмерное познание, биологические познания, вот как раз немножко снизили вот эту рамку, обычно которую вы перепрыгиваете, эту высоту, это орлиность, вот такую вашу героическую орлиность, когда вы охватываете, скажем, ну, слишком широко охватываете вещи. Дело в том, что вымя – это сложное слово. Это сложное слово. Оно состоит из местоимений «вы» и «меня». Дело в том, что наши предки просто сокращали местоимения. То есть это глубокое соотношение общества и личности. «Вы», «меня». Понимаете?
0: Согласен. Согласен. Но в данном случае, если мы берем «вымя» как орган отдельный, то вот ребенок – это он, а «вы» – это и есть это то самое «вымя», понимаете? То есть это индивидуальный подход к тому, о чем вы сейчас говорите. Вот ребенок может смело «вымя» не сказать «вы меня». Вот в чем дело. То есть ведь, как сказал один замечательный человек, что спасение мира нужно начинать со спасения одного единственного человека. Также для того, чтобы погубить мир, нужно погубить одного единственного человека. Вот, или засунуть ему в имя, понимаете, чтобы он сказал «вы меня».
3: Да, да. Это один из аспектов вот отношения. Это ребенок относится к матери. Ну, к матери, к отцу он относится уважительно.
0: Ну, а вот почему вот вы сказали «уважительно»? Вы не задумывались о том, правильно это или нет? То есть он же вынужден от них зависеть. Вот поймите, то есть вот они же уверены в том, что они ему необходимы. А так ли это? Ведь ребенок в момент, когда он только что родился, он знает и, в общем-то, чувствует гораздо больше, чем чувствуют и знают они. И вот эти знания, которые в нем есть, они их пугают. Поэтому постоянно ему говорят «нельзя» и суют в имя. Вот в чем фишка. Потому что мама подумала, даже не успела подумать, а ребенок уже знает то, что она сейчас сделает. Вот что вещь.
3: Да, ну, скажем, вот вы идете по улице, и вам надо спросить у прохожего, сколько времени, вы обращаетесь, вы же вежливый человек, я знаю, Александр, вы говорите ему «вы».
0: Да,
3: но,
0: да.
3: Скажем, прохожего вы уважаете формально, да? Просто у нас так принято говорить. Ну, это уже второй аспект вот, взаимоотношений общества и личности. Только не, это же не обязательно к матери относиться. То есть прохожий какое-то отношение имеет тоже к вам, правильно? Потом вы – это целая общность, может быть. Вот никто не рассмотрел отношения, скажем, просто какого-то соседа, которого вы называете на «ты», правильно? Вы же соседа не всегда на «вы» называете. Ну, такой сосед, с которым вы иногда выпиваете, иногда...
0: Да, вот, с которым мы часто вместе вяжем на балконе.
3: Да-да.
2: Здесь еще идея «тымени». То есть это...
3: Да-да, вот я как раз хотел продолжить. «Тымени». Почему нет этого слова? Есть «темя». То есть у наших предков не было, скажем, такого пристрастного отношения к одиночным таким соседям, с которыми можно вязать, что вы сказали?
0: А, ну, мы часто вяжем, там вот перчатки связали
3: перчатки,
0: с одним пальцем.
3: Да. Вяжете, да?
0: Да,
3: то
0: что
3: есть,
0: такое?
3: Это совершенно не волновало наших предков, а волновало общность соседей. То есть, если бы их было трое, с которыми вы вязали, ну, скажем, три пары перчаток, да?
0: Да, да.
3: То эти отношения уже волновали бы. И поэтому здесь очень сложно затронуть... вопрос темени, вот этого слова, этимологии его поднять и обсудить. Понимаете?
0: Знаете,
3: хорошо, Кирилл, это он, в принципе, верно сказал, что темени нет, но есть темя, понимаете?
2: Это а темя это другое. Мне кажется, просто нет слова... как бы тымя по причине того, что в древности люди очень уважительно относились друг к другу и как бы практически не употребляли слово «ты».
0: Или боялись,
2: да. И в этом, как бы в этой связи...
0: Не, ну, с другой стороны, он же всегда там говорил «ты, о, великий царь, на ты,
2: государь». Ну, это вот было сюда. Условно.
0: условно. А то есть тут же важно, что человек генерирует. Он говорил «ты», а думал «вы». Поэтому все-таки вот в имя пугающее.
2: Подсознание, оно, да, подсознание же, да, первично в любом случае.
0: Вот, ну, знаете, нам просто необходимо сейчас ненадолго прерваться. Спасибо вам за звонок. Я думаю, что мы эту тему еще поднимем. Вот.
3: Спасибо
0: большое. Да, и сейчас мы после небольшой паузы продолжим разговор с Кириллом Немоляевым. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. По телефону 203-19-22 вы можете пообщаться с ним в прямом эфире. Я поднимаю телефонную дудочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
4: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Кирилл.
0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, у меня такой музыкальный несколько вопрос, Кирилл. Вот группа «Бонни Нем», так же, как и бывшая его группа «Кардан и Вал», играл довольно-таки, ну, можно сказать, агрессивную металлическую музыку. Вот мне интересно узнать, а какие вкусы в металлической музыке у именно у Кирилла.
2: Ну, спасибо. Я бы хотел начать, наверное, с первой части. Даже это не вопрос был, а некое утверждение, потому что, в общем-то, по большому счету, если говорить о нашей новой пластинке, то здесь она вообще эстрадная по своей сути, и это как бы практически неоспоримо. Просто приемы металлической игры в ней присутствуют, но суть самой пластинки совершенно эстрадная, и поэтому, если говорить о металлических моих пристрастиях, то они с ансамблем Бонни Нем, они, то есть, имеются, но они с ансамблем Бонни Нем никак не связаны. Но я люблю много разной музыки. Мне нравятся классические произведения Deep Purple, мне нравится Eurohip, Black Sabbath. Я очень люблю произведения прогрессивные, арт-роковые, утяжеленные группы типа Dream Theater, Fates Warning и Queensryche. Ну, тяжелая музыка, она в моем понятии должна быть прежде всего музыкой, поскольку во многом для многих ансамблей это просто выплеск энергетики, чаще всего отрицательный, а мы не затем живем на этом мире, чтобы выплескивать на слушателей отрицательную энергию, поэтому я сторонник, по большому счету, просто всего положительной, прежде всего положительной энергии. И в тяжелой музыке она присутствует, но не в той степени, в которой хотелось бы. И поэтому новые какие-то металлические произведения, они мне скорее чужды, чем близки.
0: Хорошо сказал. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
5: Алло.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте, вот, пожалуйста.
5: А?
0: Рассказывайте.
5: Вот. У меня вот первый такой встречный вопрос. А Распай Всеволод Железных, он еще живой, да?
2: В общем, да. Распай Всеволод Железных образ собирательный, поэтому он как бы не подлежит уничтожению ни в коем виде.
5: А вот, то есть у меня вот просто предложение такое возникло сегодня. Просто взять и Распай Всеволода воздвигнуть там в мэра Москвы. А нашего сегодняшнего просто мэра взять, ему морду набить. Просто за то, что он сделал сегодня в метро, просто я считаю, что это ни в какие рамки просто не лезет.
2: Но мы вот обсуждали с Александром о том, что как бы здесь дело не в, даже в мэре, а просто дело в том, что существует вот некое празднество для нашего народа, которое совершенно не важно, с чем сопряжено, да, Александр?
0: То есть, как бы таким же праздником был путч, как ни странно, вот, то есть, как бы любой повод потусоваться.
2: Да, то есть повод выйти потусоваться. Другое дело, что сегодня это приобрело какие-то чудовищные размеры. Я думаю, что большее количество людей получило, как бы, выражаясь так, как бы поприличнее, ну, что ли, приличный такой геморрой.
5: Нет, ну сегодня из-за этого геморрой просто взяли, перекрыли, например, метро Университет, проспект Вернадского и так далее. Просто взяли наглым образом, все перекрыли.
0: Ну правильно, потому что как бы рельс не железный, правильно?
2: Безусловно.
5: Вот просто мало того, что они стояли там 3 часа, непонятно зачем, вот еще пешком там, короче, шли.
0: Нет, простите, а вот другой вопрос. Да. Как бы люди, которые вот пошли на этот праздник, да, вот на Воробьеву гору смотреть Дидье Маруани. Вот, а они же как бы знали, что они идут там туда, вот, да, смотреть вот эту Марадону. и знали, что, в общем-то, как бы возвращаться оттуда будет затруднительно. Поэтому, как бы, в основном люди взрослые, они знали, на что идут. Поэтому тут сложно винить мэра и еще кого-то.
5: Сегодня, сегодня, походу, то, что звучало просто из толпы, вот, то есть крики по поводу нашей мэрии, я считаю, что просто об этом никто не догадывался, что будет вот такой, извиняюсь, раз геморрой по поводу транспорта.
2: Нет, ну а как бы вы же давно живете в нашей стране, и вы должны были догадываться. Вот мы лично с Александром догадывались об этом. И прежде всего, единственный вопрос, какой нас волновал, по поводу сегодняшнего эфира, выйдем ли мы в этот эфир по причине того, что добраться до этого эфира...
0: Мы выехали за 4 часа раньше, на самом деле, а вы хотели как бы и рыбку съесть, и это...
2: Поэтому, понимаете, это вопрос сложный. Поэтому, на мой взгляд, это самые трагические дни, самые такие дни, когда не нужно выходить на улицу. Вот я лично единственный раз вышел на улицу сегодня, чтобы доехать в эфир к Александру.
5: Нет, просто вот как вот вы поддержите мой такой план, что просто взять Распай Всеволодович Железных на трон?
2: Вы знаете, Распай Всеволодович, он все-таки человек локального характера. И поэтому мы не найдем того понимания о широких народных масс. Поэтому это очень... как бы его можно выдвинуть в душе, и это, я считаю, более достойно. И обратиться с этим лозунгом к многим поклонникам тяжелой музыки, да и вообще просто к хорошим людям, выдвинуть Распая Всеволодовича в душе мэром и жить с этой мыслью.
5: То есть, это, понимаете, это будет мысленно. Вот, а нужно прямое действие.
2: А прямое действие...
5: Мысленно это вот выпил водки и все, и живешь мысленно. А здесь нужно, так сказать, прямое действие.
2: Нет, немножко вы совершенно неправы, потому что выпил водки, мне кажется, и живешь действенно, а мысли, они как бы...
0: А мысли, они делают действия. Тут вы не правы. То есть, все зависит от мыслей.
2: Вот, мысли, они просто первичны.
5: Я думаю, что мы каждый останемся вот на своем мнении. Так, но предложение
0: это
5: мое
0: правильно,
5: выдвинуть, Распай Всеволодович, остается в силе.
2: Хорошо, спасибо.
5: Просто набить морду.
0: Спасибо вам за звонок. До свидания. Ну, нет, насчет набития морды, это пусть занимается как бы тот, кто предложил. Мы совершенно не агрессивные, мы добрые, милые люди. Вот, и будем тут. Мы лучше будем цветы разводить.
2: Совершенно
0: здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
6: Здравствуйте,
0: уважаемый.
6: Кирилл, я бы хотел коснуться вашей как бы не музыкальной ипостаси.
2: Ну, по радио коснуться чего бы то ни было, это непросто. Единственное, что можно, могу вам порекомендовать, это каким-то образом коснуться радиоприемника, но и то эффект будет порядка 5-7%, этого недостаточно.
6: Ну, может быть, я его могу вообще выключить, если это мешает как-то.
2: Это как бы возможно сделать, и подчас это очень интересно, потому что потом, когда вы его неожиданно включаете, это новые ощущения, новые впечатления, новая радость.
0: То есть вы входите в контакт с миром, да.
6: Моя тирада, она посвящена непосредственно радиоприемнику, то есть я как бы хотел бы поговорить о вашей работе на радио.
2: Вот,
6: у вас была замечательная передача, вот, которая называлась «Отзовитесь гарниры»,
2: да,
6: на радио СНС.
2: Очень неприятно, потому что это, да, действительно, это было самое, наверное, интересное в творческом плане время. Такое непрофессиональное, такое безумное.
6: Ну,
2: вот сегодня присутствовал здесь в условиях «Эхо Москвы», радиостанции, но он находился в непосредственной близости от эфира, а в эфир не выходил Сергей Новиков, который участвовал в нескольких передачах «Отзовитесь гарниры». Завтра мы вместе будем с Николаем Семашко на международной книжной ярмарке в 57-м павильоне, у 41-го стенда. И вот один из результатов нашей программы «Отзовитесь гарниры» — это вот та книга, о которой я сегодня говорил.
6: Нет, а как бы я хотел бы немножко продолжить эту тематику. Вот, вы не собираетесь немножко вот эту свою журналистскую как бы карьеру несколько продолжить?
2: Вы имеете в виду радийную?
6: Радийную, да, и чисто радийную.
2: Ну, дело все в том, что очень сильно изменились времена, и как бы я думаю, что станции, радиостанции, где бы могли существовать программы типа «Отзовитесь гарниры», их практически просто нету. И в этих условиях мы можем говорить просто о каком-то наличии вот моей персоны на радио, и это будет иметь место, я надеюсь. Но пока я не хочу говорить на каких волнах и где. Все дело в том, что мы сейчас разрабатываем концепцию информацию. Александр, я хочу вот тебя подключить к разговору.
0: Да, нет, я просто я разглядываю вот эти фотографии и смотрю, что вот на самом деле вот эти люди, вот ветераны Мозамбикской войны, вот смотри, какие у них просветленные глаза. Вот,
2: я согласен с тобой.
0: Я не понимаю, откуда взялся тот этот фотоальбом. Видимо, до нас тут была какая-то передача, посвященная ветеранам Мозамбикской войны.
2: Видите, вы даже
0: все готово, да. Даже по съемке пошла. Так что насчет радио?
2: Мы говорим
0: какие
2: о том, что сейчас мы вплотную подошли к созданию радиосолидности, некой радиостанции для элиты московской.
0: Радиосолидность, да.
2: Да, своеобразная радиосолидность, которая... А я как бы не вижу никакого юмора, поскольку это,
0: серьезно,
2: это будет элитарная станция, слушать которую смогут единицы буквально людей, поскольку прямого доступа она как бы не имеет.
0: Она будет по проводам.
2: Ее можно будет...
0: кабельного телевидения.
2: Ее можно будет ловить с помощью специальной приставки.
0: Да.
2: И ради... Нет, а... Нет, как бы дело в том, что многие люди, которым мы рассказываем этот проект, они как бы вот так же реагируют. А на самом деле все приобретает реальные черты, и эта приставка, она уже готова. Это специальный маленький блок, который необходимо будет... с помощью специальных штырей вставить в пазы радиоприемника. И тогда автоматически радиоприемник настраивается вот на шкалу радиосолидность. И здесь еще речь можно вести о том, что радио будет передавать исключительно солидную музыку.
0: Солидную.
2: И диджеи...
0: Почтенную музыку.
2: Вот, совершенно правильно. И диджеи апеллируют несколькими понятиями. Одно из основных понятий...
0: маркетинг.
2: Это диджея-маркетинг, и фраза «это солидно».
0: Это солидно, да.
2: Или та музыка, которая нежелательна для эфира, она отвергается при помощи фразы «нет, это не солидно».
0: Это не солидно. Кстати, еще хотел сказать, что по плану вот радиосолидность будет полным антиподом, но это коммерческая такая фишка наша, радийная, вот, полным антиподом РБЖ, то есть радио беременных женщин, которое вещает сейчас на средних волнах, я не могу вам сказать частоты, поскольку это будет рекламой, но как бы я являюсь его учредителем, там работают только беременные.
2: Да, это действительно будет совершенно иным своеобразным антиподом, и радиосолидность, оно будет единственное, где ловиться, это бизнес-класс, допустим, бизнес-класс самолетов. И чтобы купить эту приставку, с помощью которой можно будет поймать радиосолидность, а даже не надо было ловить, просто приклеил приставку и самоконтролируемые частоты радиосолидности, они как бы сразу выходят в эфир. И чтобы купить эту приставку, необходимо иметь высшее образование, поскольку радиосолидность — это радио элитарных людей. Существует у нас специальный лозунг, который как бы будет воплощен в виде плаката и будет распространяться. А суть его такая: радиосолидность — защита от постороннего.
0: Да, да, то есть то же самое. Кстати, еще тут такой момент, что каждому абоненту радиосолидность, так же, как, кстати, и каждому абоненту или абонентше РБЖ, будет выдаваться доверенность. Ну, даже не доверенность, а документ, как на автомобиль, так,
2: все,
0: паспорт.
2: Вот абсолютно верно, абсолютно верно.
0: При этом как бы можно будет выписывать лицу, обладающему этим талоном, генеральную доверенность на прослушивание этой станции.
2: Здесь еще вопрос интересен в том, что лицо, имеющее вот эту лицензию, специальную доверенность, оно может как бы передоверить его исключительно близким родственникам. Ну, здесь и идут...
0: Не, в РБЖ, конечно, слабинка есть, там можно подружки, у которой уже родила, там
2: она собирается. В РБЖ это все-таки отдельная станция, а радиосолидность, здесь же смысл в очень эксклюзивности большой, поэтому можно будет передать только ближайшим родственникам. И радиостанция будет иметь очень высокие рейтинги.
0: Естественно. Потому что опрос рейтинговый будет производиться, естественно, только среди слушателей этой радиостанции.
2: Безусловно.
0: И печататься. То есть,
2: А ведь сейчас известно, что все опросы, они происходят, как бы каждая станция проводит опрос, находит людей, которые слушают ее, и как бы дает свои социальные исследования. Поэтому радиосолидность — это как раз к вопросу о будущем, о том, чем мы будем в дальнейшем заниматься. И, Александр, я вот хотел бы даже тебя привлечь к работе на этой радиостанции.
0: Я не буду это самое заниматься уборкой и мытьем окон, потому что первое предложение было такое от тебя.
2: Я в тот момент, когда я предлагал тебе такую работу, во-первых, не шла речь о радиосолидности, поскольку, исходя из того, из концепции радиостанции, просто не солидно это.
0: Нет, кстати, кажется. Вот, наверное, многие... Да, спасибо вам за звонок, до свидания, уважаемый. Я что-то забыл, я выключить нашего абонента, а я слышу, там уже сипит. Он, ну, уснул человек, видимо, в позднее время все-таки.
2: Не солидно.
0: Не солидно, не солидно. Так вот, как бы наверняка многие интересуются, какие взаимоотношения вообще между радиостанциями, да, ведь столько радиостанций в Москве, ФМовских и там прочих. Вот, на самом деле, как бы, существует негласная договоренность, как бы, ДЧ, то есть дело чести, что сотрудники одной радиостанции обязательно моют и чистят помещение другой. Вот, таким самым оказывается взаимовыручка, взаимопомощь, сближение коллективов, то есть все друг друга знают. На самом деле, даже существует, так сказать, ДР, это дети радиостанций, смешанный ДР, это СДР, значит, СДР это смешанные дети радиостанций. Ну, например, диджей одной радиостанции переспал с диджейкой другой, получился вот СДР. Вот. А почему он, спрашивается, переспал? Потому что она убирала помещение этой другой радиостанции, или он приходил мыть окна этой. Поэтому всегда, постоянно, то есть это все радиостанции подчинены, на самом деле, одному лицу. Это не секрет, мы не будем называть его имени. Вот. Все это как бы его щупальца. И щупальца должны взаимодействовать.
2: Особняком, да, я должен сказать, что стоит радиостанция, которая не находится в здании на Пятницкой, где все радиостанции.
0: Конечно.
2: Поэтому, потому что помыть соседнее окно, это не так как бы сложно, как приехать, вот, допустим, на Арбат в условиях радио, да, «Эхо Москвы» и помыть здесь окна.
0: Вот, поэтому... А сейчас вот, видишь, люди с эмблемой одного известного радио занимаются как раз помывкой вот в данный момент.
2: Но в этом плане в какой-то степени можно назвать элитарным радио «Эхо Москвы», на котором мы сейчас находимся.
0: А это так оно называется. Я просто, честно говоря, путаюсь всегда.
2: Ну, безусловно, я как бы тоже, поскольку...
0: А я вижу, вот сзади тебя висит.
2: Да, плакат своеобразный.
0: Да, такой. Это, конечно... дартс. Для игры в дартс я обычно играю в дартс. Всегда попадаю в кольцо.
2: Сколько выбиваешь?
0: А видишь, там в середине ничего нет уже. Это все мои дротики.
2: Радиослушатели мы можем послушать.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, доброй ночи, или скорее начало утра.
0: Рассказывайте, уважаемый.
7: Я вам звоню, я никак не могу дозвониться, потому что...
2: Постоянно... Это неправда, потому что вы в прямом эфире, значит, вы уже дозвонились.
7: Да, я послушал весь одного философа, который в имя Сосетки не отличил.
0: Да-да.
7: Это меня очень так передернуло. И второго, который стакан водки там дернул, не мог доехать. Я вот хочу что сказать. Я просто-напросто, я говорю, поехал за грибами. Да. И в электричке там, ну, как говорится, два мужика сели. Вмазали, встали и людей поздравили в электричке. Ну, там немножко возмутились. Говорят, дайте нам спать. Идите вы нахрен со своим праздником. Просто-напросто. И обратно то же самое было.
0: Ну.
7: Домой приезжаю, у меня сын ездил на Манежную площадь. Говорит, я отлично провел время. Правда, добираться, говорит, трудно было. Вот и кого слушать. Ну, там в электричке, понимаете, бабушки-старушки и большинство такие, ну, пожилого возраста.
0: Да, да.
7: Они говорят, лучше бы какое-нибудь пособие дали, чем там эти открытки поздравительные от Ельцина.
0: Не, ну это понятно. Кстати, было же, да, спасибо вам за ваш звонок. Мы получили, безусловно, ценнейшую информацию. Мы изначально предлагали вообще, что каждому москвичу с пропиской вот выдавать в специальных пунктах передвижных курицу. Ну, как бы, да, вот, в подарок курицу, на которой стоять будет татуировка такая, бляха-муха, цветной, 850. Причем лет не будет написано, просто 850 цифра.
2: А там могут подумать, что 850 лет этой курицы.
0: Да, мало ли что.
2: Поэтому...
0: Вот, но отвергли это. Дело в том, что Останкинская птицефабрика выразила протест. Дело в том, что они перебирали уже лимит мясных кур, и нужно было для того, чтобы всех москвичей снабдить курами 850, нужно было уже перейти на яичный запас, то есть на куриц не сушек, сокращенно КНов. Вот, а КН это как ГНЗ. КННЗ это такой, ну, спросите у любого куровода, он просто вам скажет, что это святое, как бы, то есть для него. Вот, и этот проект, к сожалению, провалился, но мы обещаем, что на 8-е мы всем, кто женщина, вот, старушка или грудник женского пола, по курице выдадим. Вот, с надписью 8.
2: Ну, вообще, это как бы более логично, когда люди получают материальные блага, как бы, в какие-то праздники.
0: Да,
2: а не просто
0: да.
2: Какие-то мифические гуляния, когда люди не могут никуда доехать, выехать, приехать не могут.
0: И да, там, покупают и там, пиво за 15 тысяч рублей.
2: Да, и там находиться тоже никакой возможности нет. Поэтому это неправильно, необходимо, мне кажется, просто какие-то материальные поощрения, люди более благодарны будут.
0: А вообще, кстати, даже вот в таких массовых празднествах, то есть, ну, когда вот огромное количество людей выходит на улицу, да, ведь выгодно, что вот там, например, торгануть пивом по 15 тысяч, да, но вот не гибкая в данном случае была политика, то есть нужно было целиком прекратить трансляцию телевидения и радиовещания, чтобы людям нечего было делать дома, чтобы на улицу вышло в 5 раз больше народу, вот, и тогда им некуда деваться уже, кроме как покупать пиво.
2: Есть некая такая данность, которую вот ты сейчас расшифровал, я бы сюда добавил только то, что может быть это покажется перебором, но я бы не то, что не отключал бы свет, а не включал, то есть как бы подача электроэнергии в домах вечернее
0: не
2: время.
0: Не была бы, ее не было бы, да?
2: Ее не было.
0: Нормально, она, нормально, хорошая, да, тоже тема.
2: Была бы сведена к минимуму. Тогда в любом случае люди уже выходят из своих квартир и спрашивают, а что случилось.
0: Да, тут уже ларек. Как типа, бы, да. Уже они вышли, уже повод для праздника. Отключили да. Свет во всем доме. Да, уже значит, праздник, уже, можно тусовка, сплотиться, уже надо, тусовка. Значит, выпить, уже значит, ларек выпить,
2: да,
0: окупится.
2: Уже ларек. То есть здесь как да. Бы можно идти, совершенствоваться, и бизнес может быть блестящий.
0: Конечно. Ну, просто, к сожалению, наш отечественный бизнес еще вот не настолько развит, чтобы сделать такой серьезный маркетинг, вот просчитать все это и понять.
2: Я хочу да. В этой связи вот предоставить в пользование радиослушателям одну из композиций нашей пластинки. Она называется «Life is Life». Она не немножко за другим номером, Александр, она за номером 9. Я думаю, что не так сложно поменять немножко кнопочки.
0: Да.
2: Вот. И за номером 9 эта композиция, она как бы своей энергетикой говорит о том, что жизнь — это жизнь, и не нужно ничего принимать серьезно.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Мы слушаем новую пластинку группы «Бонни Нем», которая называется «Мелодии ритма зарубежной эстрады», выпуск 2. И общаемся с вами по телефону 203-19-22. Звоните нам, мы вас выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте. Вам аналогично.
1: Погромче постарайтесь, пожалуйста.
2: Так нормально?
1: Отлично. Да, вот так лучше.
0: Отлично.
2: Меня зовут Андрей.
0: Угу.
2: Так, я хотел бы спросить. Я сейчас подумаю даже, что я хотел бы спросить.
1: Вот это, кстати, хорошо.
0: Да, да, это очень впечатляет.
2: Я могу сказать, что я очень рад, что не пошел на торжество.
0: Давайте сделаем так, подождите, давайте сделаем по-другому. Вот, просто нам с Кириллом будет интересно. Сейчас я выведу в эфир второго радиослушателя, а вы зададите ему вопрос, который вас интересует. Хотите?
2: Давайте. Да,
0: здравствуйте, пожалуйста. Вы тоже в прямом эфире, алло.
3: Ой, день добрый, очень приятно.
0: Вот, пожалуйста, мы с Кириллом сейчас уходим отсюда, а вы общаетесь, пожалуйста. Вот вдвоем знакомьтесь, давайте, разговаривайте. Давайте.
3: Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Как тебя зовут-то?
3: Меня зовут Лев Натанович.
2: Ух ты, как интересно. Ну, Андрей меня зовут.
3: Очень приятно.
2: Вы знаете что-нибудь о Кирилле Немоляеве, вот когда-нибудь, который сейчас в эфире?
3: Который в эфире? Да вот знаю, вот слушаю его. Вот, вот это я знаю.
2: В студенческие годы мы слушали SMC, и там было очень весело, когда мы слушали все эти...
3: Нет, замечательно. Вот я еще очень хочу сказать, правильно совершенно поступил, Андрей, что не пошел вот на этот праздник. Там, знаешь, тут такие вот разные козни строили.
2: Я вот сам... бывает праздник.
3: Да, вот я знаю, я работаю в УВД по охране московского метрополитена, знаю, вот почему все метро было закрыто. Это мы его закрыли. Мэр тут ни при чем, тут звонили, говорили мэру морду набить. Ну зачем? Мы вот так просто постояли чуть-чуть, думали, ну что, мы не люди, что ли? Надо тоже устроить праздник для души. Взяли, закрыли, к черту, это метро.
2: А у нас с вами тоже праздник для души. Нам в прямом эфире дали пообщаться.
3: Ну вот именно.
2: Мы, наверное, никогда друг друга не увидим.
3: Чудеса электроники.
2: Но я запомню этот случай.
3: Я тоже, пожалуй, запомню.
0: Ну что, договорились?
1: Мне кажется, что интересная практика общения, и можно строить на этом целые программы.
0: Ну вот еще. Тогда нужно, чтобы это самое, как бы, сделать ноу-хау, или как это называется?
1: Хау-хау.
0: А, хау-хау. Это чау-чау, такое животное, из которого у меня воротник. Кстати, как тебе нравится моя шубка?
1: Ну, честно говоря, как бы не очень по сезону, но с перспективой это...
0: Только сегодня взял, я же должен, чтобы все видели.
1: С перспективой.
0: С перспективой, то есть, как бы... Ну что, следующий телефонный звонок, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я бы хотел затронуть вопрос севера.
0: Вот это хорошо.
1: Это...
4: Вы говорили там, как вот корабли плавают.
0: Да, да.
4: Я предлагаю еще вперед, ну вот смотрящих, который должен идти и смотреть, а за ним должна идти бригада, которая должна расчищать снег.
1: Но вы знаете, дело в том, что тема интересная. Но если мы представим себе ситуацию, когда есть вперед смотрящий, есть бригада, которая расчищает снег, и есть бригада ледорубов, которые как бы рубят уже лед, то как бы чисто с экономической точки зрения это раздувание штата элементарное. И ни один ледокол атомный не мог себе позволить такого количества людей.
0: Тут даже дело немножко в другом-то. Извини, что я тебя перебил. Дело в кормежке. Ведь доказано, что 1/3 груза любого атомного ледокола — это корм для моряков. Так? Раз. Два. Плюс общество защиты Арктики от загрязнения категорически возражает, когда, извиняюсь, на белый девственно чистый снег откладывают канаты. Люди, то есть гадят, попросту говоря. И чем больше канатов, тем больше общество возмущается. Это тоже один из элементов вынужденной экономии.
1: Ну, видишь, Саша, получается даже, что ты более полно, чем я, ответил на вопрос. Хотя
4: а
1: я
4: можно
1: думаю...
4: перебить?
0: Да, конечно.
1: Пожалуйста.
4: Там плавают всякие подводники типа Кусто.
0: Так.
4: Ведь может корабль задеть как-нибудь?
1: Ну, Арктика же большая.
4: Подводных Одиссей.
0: Нет, дело в том, что как бы подо льдом оно не плавает ничего. Дело в том, что там толща большая, там нечто другое. Кстати, вы знаете про такое явление, как антарктические черви? которые прогрызают толщу. И действительно, это реально живые существа, которые ползают. И, кстати, едят лед и гадят льдом. Вот. Они-то буравят. Все. Вот, кстати, мы наладили тут в нашем магазинчике внизу выпуск. Даже не выпуск, а продажу таких червячков. Дело в том, что домашние хозяйки огромное количество времени тратят на разморозку своих морозильников. Просто они приходят к нам, сейчас покупают коробок этих червей антарктических, закидывают, а те буравят. И все. И сразу рухлить из-за льда получается. То есть, кстати, можно класть в коктейль их. Вот, то есть достаточно их сразу запустить в морозилку, отловить, пока они погадить не успели, и кинуть в коктейль.
1: Ну, в, коктейле.
0: Наполнитель Александр, такой, да.
1: Я считаю, что это может служить как бы несколько по-другому. Допустим, вот заказываешь ты себе какой-то коктейль без льда, а неожиданно как бы тебе дают со льдом. И ты просто запускаешь туда червя, он моментально...
0: Из коробочки, принесенной с собой просто.
1: Ну, а как бы она может быть всегда с собой. Запускаешь туда антарктического червя, и как бы в течение нескольких секунд...
2: Можно еще раз перебить?
0: Да, конечно.
2: У меня вопрос к Александру.
0: Да.
2: Я его страстный поклонник такой. Вот хотел бы спросить, кто такой И. Захавацкий?
0: Кто-кто?
2: И. Захавацкий.
0: Захавацкий?
2: Да, Захавацкий.
0: А простите, откуда вы знаете это словосочетание? Просто я сейчас посмотрел сразу на свое тело, у меня такой татуировки нет. У меня вся информация, мне близкая в виде татуировок, расплескана по моей тощей тушке. Захавацкого тут нет. Сейчас еще в одном месте. Нет, здесь тоже.
2: Кто такая Беатриче?
0: А, вот Беатриче. Беатриче это была такая, ну, одна из первых проституток еще в советские времена. Вот, она самая первая, она занималась этим у гостиницы «Космос», где я имел счастье в свое время работать оперуполномоченным вот этого участка. Вот, мы ее несколько раз забирали. Она первая, в общем-то, одела действительно кожаную юбку. Вот, сейчас она живет в Финляндии, вышла замуж за финского коммерсанта, в то время уехала в Финляндию и опубликовала книжку спецслужбы Финляндии против России. То есть дело в том, что в Финляндии, не знаю как сейчас, но в то время проводилась очень серьезная пропаганда спецслужб против русских вообще России. То есть на самом деле самый страшный национализм это финский национализм.
1: Круто. Спасибо.
0: Да, спасибо. Ну что же, следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания просто.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел бы вас спросить, вы не в курсе, вот как Нефертити, вы помните такую царицу? Естественно, египетскую.
0: Безусловно.
5: Ну да. А вот ее девичье имя, вот я вот спорю с друзьями, я как не могу понять. Девичье...
0: Елизавета.
5: А?
0: Елизавета.
5: Нет, неправильно. Видимо, неправильно. Потому что ее продали там за золото. Там, не знаю.
1: Ну, это не аргумент в пользу того, что она не Елизавета.
0: Да, то есть, как бы, если ее продали, то Елизавету продать можно легко.
5: Нет, она не Елизавета.
0: Но сейчас она Нефертити. А была Елизавета.
5: Нефертити, это нет, уже она... потом ее супруг.
0: Нет, дело в том, что на самом деле Елизавета, Лиза и Люся это одно и то же. Поэтому что Люся, что Лиза, что Елизавета, да я полностью...
5: Это входящее с солнцем. Там, Нефертити, это входящее с солнцем.
0: Да.
5: А вот ее вот, я вот не помню, вот честно говоря, если вы... То есть ее девичье имя, когда ее продавали принцессу.
0: А, понятно, понятно. То есть вы бы тогда и с ней спрашивали, понятно. Сейчас, спасибо. Сейчас вот я обратил спасибо вам за вопрос. Дело в том, что девичье имя матери Нефертити была Зия Ульхака. Вот, соответственно...
1: Я не просто не знаю, Александр, извините, насколько вот имя, именно эта информация может помочь в определении девичьего имени Нефертити.
0: Нет, а дело в том, что по египетским обрядам нужно убирать последнее слово, поэтому если ее маму звали Зия Ульхака, то Нефертити девичье имя было Зия Уль. Вот дочку, соответственно, Нефертити бы девичье имя было просто Зия. Вот, а, соответственно, уже дочку дочки звали бы просто никак, то есть без имени. Вот, и просто Нефертити, то есть после трех поколений она становится тоже Нефертити. Ну, просто говоря, Нефертити. Это, дескать, поди сюда, и все. Ну, я думаю, исчерпывающим.
1: Я думаю, что да, в определенной степени, да.
0: Вполне. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Вы знаете, очень интересные передачи и очень веселые.
1: Спасибо большое. Спасибо. Вот нам мало женщин звонит.
6: Но, знаете, вот мне как-то очень удивительно, что Кирилл Немоляев, который автор альбома «Бонни Нем», да, и предыдущего, занимается такой серьезной темой, как история СССР. Вот, ну, конечно, эта тема очень нужная, неоспорима. Вот, но для меня, например, конечно, такой вопрос, как сила тяги или питание космонавтов, это, конечно, не мой вопрос. И я, к сожалению, конечно, не буду, вероятно, читательницей. Но вот музыка, которую он сегодня заводил, мне очень понравилась. И вот у меня большая просьба к Александру.
0: Да.
6: У меня позвонила моя подруга, и которая придет ко мне в гости завтра.
0: Да, вот, да, я знаю, я виделся. Да,
6: да, вот, в прошлый раз был в гостях Марио Корти.
0: Корти, да, Марио Корти.
6: Как?
0: Корти.
6: Корти?
0: Да,
6: да. Да, ну вот, Марио Корти. И он совершенно неожиданно дал в конце, вероятно, это он притащил, арию из итальянской оперы, совершенно редкостную запись.
0: Это, по-моему, была как бы... это было, по-моему, произведение, одно из произведений господина Сальери.
6: Нет, нет, упаси Боже. Александр, это уж я точно знаю. Я знаю слова перевода на русском языке этой оперы.
0: Вы знаете...
6: Рахиль, ты мне дана. Но на итальянском не знаю. Угу. Но дело в том, что эти люди, которые придут ко мне завтра, представляете, Александр и Кирилл, что сказала мне моя подруга со своей маленькой девочкой? Она говорит, я приду, и мы хотим душевно обогатиться. Вы понимаете?
0: Да,
6: вот
0: да,
6: как
0: конечно.
6: Раз эта ария, она и явится, как бы, если бы мне удалось ее сегодня записать, душевным обогащением этого ребенка.
0: Вы знаете, ну, честно говоря, так сразу в лед, это же мы же приносим эти пластинки снизу, из амбара нашего.
6: Ну, это естественно. Знаете, если Александр нельзя, так нельзя. Закину удочку. Может быть, можно, потому что душевно обогатить ребенка, конечно, очень бы хотелось.
0: Вообще, вы знаете, обычно, чтобы ребенок духовно обогатился, вот его раньше ставили на горох в угол на коленке.
6: Ну, нет, нет, Александр. Это как раз противоположная мера. Нет, это не то.
0: Понятно. Вы знаете, давайте сделаем так. Сейчас просто у нас совсем немножечко остается времени.
6: Ну, спасибо вам большое, Александр.
0: Вам спасибо.
6: Запишу.
0: Разлука обязательно. Сегодня разлука обязательно прозвучит.
6: Я разлуку запишу, и пускай откатывается. Обогащается русской.
0: Это хорошее слово. Пускай откатывается, это хорошо. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, вот что касается классической музыки, я как бы с радостью, я знаю, что ты закончил Гнесинское училище по классу гусли. Нам в оркестр, камерный оркестр канонического импрессионизма «Голоса родных» не просто необходимо сейчас какой-то внести элемент народности. Мы...
1: Ну, Александр, ты же действительно хорошо осведомлен о моем творческом пути. Все-таки мы уже как бы не мальчишки, а многое то, что делалось, оно было как бы в глубокой юности. Поэтому да, вот да. Факт окончания факультета в Гнесинском
0: имени
1: училище.
0: Геннадия Гнесина.
1: Да, имени Геннадия Гнесина. Он действительно был, но если сейчас ты меня попросишь играть в прямом эфире на гуслях, которые я как бы захватил.
0: А зачем ты их там носишь?
1: Ну, это как бы часть имиджа, как
0: понятно.
1: У любого человека. Я сейчас не смогу тебе как-то
0: лучше ты их
1: там
0: не распаковывай.
1: Нет, они как бы будут здесь, я это чисто хотел
0: тебе
1: просто...
0: ты их оставить хочешь вообще?
1: Нет, я могу их оставить здесь, но...
0: Поиграть дай тогда.
1: Ну, вообще, домой я... В такой ситуации-то я тебе как бы просто их могу подарить.
0: Нет, спасибо. Я их, пожалуй,
1: ну, они, ты как ты видишь, они такие уже большие. Это же мини-гусли.
0: Ну, представляю, когда как выглядят нормальные гусли. Да. Давай следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
7: Здравствуйте еще раз, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте еще раз. Это уже вы опять?
7: Да. я задавал вопрос о музыкальных пристрастиях Кирилла.
1: Ага.
7: Вот, мне бы хотелось у Кирилла такой еще вопрос спросить. Как получается тот вокал, который я могу услышать и на кассетах или компакт-дисках?
1: Ну, дело в том, что здесь сразу несколько человек записывается, как бы не связанных со мной никоим образом. Они просто извлекают определенные частоты, вот эти низкие, одновременно, и при слиянии этих голосов.
0: Ну, элементарный такой, как бы серьезный, правда, монтаж. Элементарный, ну, общем, серьезный, да, монтаж.
1: То есть, как и многие вокалисты, реального такого прямого отношения к вокалу я не имею практически.
0: Ну, естественно, есть, это и не нужно.
1: Нет, это, ни это и не нужно, просто не все знают об этом, что, да, как бы многие известные певцы и вокалисты, они, по сути своей, никогда и не пели. Вот, поэтому здесь такая вообще тема сложная. И вот так в двух словах как-то об этом рассказать, это все непросто. И приходится подчас даже вуалировать собственное имя, поскольку, если говорить серьезно, то к ансамблю Бонни Нем я могу как бы чисто относиться как, вот, как художественный руководитель относится к ансамблю, которого он как бы является вот руководителем Куэлла. То есть, ну, здесь не более чем какое-то руководство происходит, а вокал — это такой вопрос коллектива. И достигается он, как я уже говорил, усилиями нескольких людей, имена которых я просто не имею права называть.
0: Ну, тут еще действительно хотел сказать, что вот ваш вопрос вполне такой понятен, он носит в себе определенный смысл, естественно, насчет вокала, да, но это то же самое, что спросить у дирижера, например, симфонического оркестра, скажите, как вы добиваетесь такого звучания струнной группы?
1: Вот, вот, кстати, Саш, очень хорошее, как бы, сравнение. Я надеюсь, что мы не обидели нашего радиослушателя, а может быть, его слегка заинтриговали. Но правда есть правда, и как бы умалчивать об этом я просто...

0: И я рад представить гостей в нашей студии. Сегодня это музыканты. Я, кстати, неоднократно говорил, что, в общем-то, реально политику делают не думские фракции, не президенты даже, а люди при прайсе, то есть, но при прайсе, ну, скромные, то есть, которые, так сказать, перемещаются на максимум корейских автомобилях с водителем неброским, вот. И музыканты тоже делают политику. Почему? Потому что происходит серьезное воздействие на мировоззрение, так сказать, особей того и другого пола, которые, так сказать, не способны владеть музыкальными инструментами. И в дальнейшем данные особи, так сказать, воплощая все свои таланты на поприще там, политическом или торговом, ли, несут в себе вот то, что, чем зарядила их музыка, которую они слушали в детстве. Вот, например, я такой хороший, по вашим словам, по той причине, что вот никогда на дух не переносил Битлз, но очень любил Роллинг Стоунс и так далее. Тысячи примеров, когда музыка калечила людей, и когда музыка, наоборот, поднимала людей. Чем больше будет, например, в правительстве нашей страны людей, любящих и слушающих, скажем, музыку регги, музыку фанки, к примеру, тем будет гораздо благопристойнее, вежливее атмосфера в нашей стране. Да, сегодня у нас в гостях группа «Белый Острог». Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Доброй ночи.
2: Добрый вечер.
0: Я представлю вас, собственно, Артем Якушенко. Это скрипка. И Юрий Матвеев, гитара. Это дуэт инструментальный. Сегодня мы вживую будем слушать музыку группы «Белый Острог», соответственно, также общаться по телефону, номер которого периодически будем вам

0: в сравнении со своими родителями, а как раз вот тот дебильный, в общем, губка, да, вот он впитывает эту жуткую краску ядовитую, в дальнейшем возникают все менее и менее неприятные моменты при ловле дежавю. Отсюда маньяки, отсюда, в общем-то, и всякие неприятности, и дикое количество дебилов, сильно пьющих людей, людей, которые пляшут под бездело кундрестящих. То есть все это, конечно, каким-то образом мы должны с этим бороться. То есть борьба должна происходить, серьезная борьба за против антиэстетичного того, что нас окружает повсюду. Вот мне кажется, что вы как раз достойный представитель, так сказать, маленький дивизиончик такой в наших рядах борцов. По крайней мере, я не наблюдаю у вас в группе барабанов, что уже хорошо. Да, вот. И не наблюдаю у вас в группе вокалиста, что вообще прекрасно, потому что... И, да, еще лучше вокалистки, потому что я... Мое мнение, оно может быть ошибочным. Не считаю, что любая девушка, обладающая прекрасным голосом, да, как-то имеет право быть на сцене, пока в мире есть, скажем, Шаде. Просто она будет выглядеть глупо, блекло. И, ну, не говоря, конечно, о каких-то жанровых различиях, потому что, к примеру, вот «Тюменская урна», она имеет право петь свои тюменские напевы и так далее. Вот я имею в виду в своем жанре. Есть ли у вас что добавить? Или, к примеру, может быть, вы прям сразу хотите попробовать пострелять из сайги по проезжающим по Новому Арбату автомобилям? Все это в ваших, так сказать, силах говорить? Или все-таки мы сейчас сразу музыкой займемся? Или хотите, вот у нас в соседней комнате пара заложников приезжих, они, в общем, должны денег, можете скинуть их в окно, все равно это придется делать под утро мне, или все-таки по музыке?
1: Ну, вообще, даже я не ожидал такого вот начала, потому что столько выборов, только даже так приятно оказаться в такой ситуации, и, может быть, мы даже не очень уместную музыку с собой принесли. Такую радостную, жизнерадостную, бодрую, бодрящую, которая нас утро встречает прохлады.
0: Ну это же хорошо. Да, то есть нас... это марши. Вот ты сказал, это нас утро встречает прохлады. Это марш, кстати, который в дальнейшем переделали в рэп. Вот.
1: Да.
0: Ну, а рэп же он тоже говорит: вставай, иди. Иди на работу, черный. Зарабатывай бабки для белого. Говорит рэп. Нет у вас ощущения, кстати, что музыку рэп на самом деле реально придумали белые, а?
2: Мне кажется, наоборот, реально придумали черные, но не для белых.
0: Не, ну вот представь себе, да, вот лаборатория какая-то, да, там white power, и все такое, думают, давай для негров музыку сочиним. Они будут под нее переться и энергию вырабатывать.
1: Это где-то на небесах уже лаборатория, потому что мы насмотрелись на негров вот в Нью-Йорке и в других странах.
0: Вот это интересно.
1: Ну, потому что это у них уже в крови, и если белые начинают петь рэп, то это менее естественно, чем у негров, потому что негр, он просто разговаривает, когда в электричке даже едет и начинает уже разговаривать, то это уже рэп получается. И он штаны носит широкие не потому, что он такой модный, а потому, что у него других нет штанов. И поэтому, когда весь мир начинает носить такие штаны, потому что у негра нет других штанов, а весь мир считает, что это модно, то в этом и начинается, может быть. И поэтому я не знаю, кто изобрел рэп, для чего вообще рэп изобретен, но факт, что он есть, существует, и у негров он получается лучший.
0: Я целиком стою согласен. Более того, я считаю, что, например, исполнение белыми, особенно грудничками, там, сыновьями владельцев телеканалов, там, ну, то есть, например, папа какой-то полный даун. Папа, если ты слышишь меня, ну, не мой папа, а папа вот этого грудничка, о котором речь идет, да, ну, чего ж ты так со своим сыном обошелся? Ну, что ты его заставляешь это срамиться через на всю раз? Пашку-то, а? Забери ты его оттуда. Все знают, что по блату твой сын поет, что никому это не интересно. Папа, очнись, папа, не убивай грудника. А, да, это так же нелепо смотрится, как дреды на белом человеке. Да. Что, идиотизм какой-то полный. Или как негр с выпрямленными волосами. Ну, что-то сегодня меня

0: Понесло, так сказать, на визажистские штучки. Да. Я вижу, что уже не терпится вам, так сказать, приступить.
1: Сыграть, хорошо.
0: Сыграть. Вы по ходу дела объявляете композиции. Можете спеть, или давайте я спою.
1: Нет, мы можем спеть, но надо же выпить хорошо. Это надо столы было накрывать, мы бы сели здесь, бы спели. Но пока мы не достаточной кондиции для вокала, мы просто сыграем наши радостные, задорные, веселые композиции, которые мы сами сочинили и сами же исполняем, авторы, исполнители, так сказать. И мы вообще с берегов озера Байкала легендарного такого, с Сибири, с сибирских берегов. И вот эту первую композицию, которую мы хотим сегодня сыграть, сегодняшней ночью, здесь, в высоте над Арбатом, и мы так и назвали ее «Байкал».

0: Группа «Белый острог» сегодня в нашей программе. Да, узнавались я все-таки, вот, несмотря на то, что после того случая сам не свой, все-таки узнал некоторые музыкальные, так сказать, цитаты из вот, «Славное море», «Священный Байкал». Но вынужден признать, что и там некие проблемы возникли с экологией. Und, «Славное море», так сказать, в какой-то степени уже максимально стараются загадить всякого рода пришельцы, которые дико пожирают, в общем-то, консервированную треску в этих самых, или не треску, как она, но, в общем, консервы, и кидают банки в Байкал. Давно ли последний раз вы были на родине у себя, на озере?
1: Ну, я понимаю, что речь зашла о Байкальском целлюлозном заводе.
0: Да.
1: Я сам с Байкальска, поэтому...
2: Заводик-то твой, наверное?
1: В курсе этой проблемы. Но дело в том, что тут во многом...
2: Сейчас расскажешь, что
1: во многом это иллюзия. Во многом это более политический наезд на Байкальский целлюлозный завод, потому что на этом заводе все-таки как-никак лучшие в мире очистные сооружения. И вся грязь в Байкал идет с другого места, это с реки Селенги, с монгольских перерабатывающих комбинатов и с такого же целлюлозного завода на Селенге, который не имеет очистных сооружений. Поэтому это эксперты многие в этом. Но политика, вот все начинают наезжать на Байкальский завод.
0: Ну, правильно делают все равно. Пойми правильно, что есть определенные какие-то вещи, да, то есть ты же домой не принесешь себе в открытой емкости серной кислоты, ну, и не будешь ее хранить.
1: Я не против того, что наезжают на Байкальский завод, но дело в том, что они не наезжают на более крупное загрязнение.
0: Нет, вот ну, понимаешь, если ты имеешь в виду объявление войны Монголии и полное истребление всех монголов, то я готов заняться этим вопросом, хотя ничего плохого они мне не сделали, но ради спасения, так
1: Байкала,
0: сказать,
1: Байкала,
0: я готов пожертвовать целой монгольской нацией. Следующая пьеса будем слушать, как вы готовы? А, ну тогда вот я хотел... Тогда вот хотел вот еще о чем узнать. Чем... Я понимаю, что вы сейчас там в отрыве уже от родины, как говорится, и мало вас интересует наша тут жизнь.
2: Оторваться невозможно.
0: Да ладно, это общие слова. Вас вообще не интересует, к примеру, что Саня ест, на чем ездит, как живет. Это я про себя, да? Вот. И чем тут люди живут и так далее. Ну, все-таки, давайте попробуем, вот, так сказать, включить фантазию. Вот байкальские девки, сокращенно БД, чем они сейчас занимаются? Ну, вот представьте, давайте представим себе, да, что мы с вами, в общем-то, не особи, мужского пола, которые уже определились по жизни, зарабатываем бешеный прайс, все в наколках и в голде. А вот это, в общем-то, три таких очаровательных сиськастых существа, где-то так лет по 18 нам, и живем, в общем-то, мы на Байкале. На целлюлозный завод, естественно, работа дико не в кайф, сразу отметается. В Монголию бечь тоже неохота. Что бы мы с вами делали, подружки?
1: Кстати,
0: да.
1: К слову говоря, у нас на Байкале, в Сибири, девушки самые распрекраснейшие во всем мире. Не то, что во всей стране, а во всем мире. Может быть, потому что довольно климат такой, они там лучше сохраняются. Если не верите, можно приехать...
2: Да, под атмосферой байкальского завода. Кстати, приезжайте к нам на Байкал.
0: Ну так все-таки, что делать-то? Заниматься чем?
2: На Байкале?
0: Откуда прайс будем брать? Ну, то есть, вот на жизнь. Чем будем зарабатывать на Байкале?
1: Это зависит от, как бы, требований к жизни, потому что кто-то ловит рыбу, счастлив.
0: И девчонки ловят рыбу.
1: Да. Кто-то картошку садит и тоже счастлив. Кто-то более требователен к жизни и не знает, что он из себя может делать. Если требователен к жизни, что ты можешь сделать на Байкале?
0: Ну,
1: и рыбу ловить, и картошку садить можно.
2: Очистить
1: его. И вот следующая композиция, она, кстати, у нас имеет к этому тоже отношение. Мы ее так и назвали «Тоска по родине».
0: Вот, это правильно. Сокращенно ТПР.
1: Да, ТПР.

0: Ну, те, кто вот разбирается вообще в музыке, люди, которые разбираются в музыке, а таких немало, они наверняка нашли массу интересного вот в только что прозвучавшей композиции.
1: А может,
0: наоборот? Не, ну, ритмически она интересна. Очень много всяческих фенечек, вот, которые издаются, я бы даже сказал, элементы есть такой слэповой игры, и даже вот, барабанов тут, кстати, вообще не нужно. То есть,
1: они есть, они просто не видны.
0: Вот я, да, согласен. Просто для тех наших уважаемых, кто вот сейчас слушает нас и как-то, ну, немножечко не догоняет, то есть в том смысле, что ну, думает, что, дескать, там какой-то вот такой немножко бардак творится в музыке. Ну, это не в обиду, но есть разные люди.
1: Из бардака, да, не бойтесь.
0: Да, постарайтесь просто представить себе, да, что вот сидят два человека, вот, гитара и скрипка, да. И постарайтесь слушать это не как музыкальное произведение, ну, не для того, чтобы там, скажем, потом где-то за столом это же попробовать повторить, сыграть или спеть, а послушайте вот именно звучание инструментов, послушайте звукоизвлечение музыкантов, попробуйте, к примеру, да, вот сделать такой тренинг, разделите, скажем, послушайте отдельно партию скрипки, отдельно от гитары. Вот,
2: может, нам попробовать тоже как-то?
0: Это я просто на самом деле, я вот, поскольку занимаюсь музыкой так плотно достаточно, я понял, что я в плане восприятия музыки немножко себя покалечил. То есть я не могу слушать какую-то музыку целиком, ну, как единое произведение. Там, даже вот та же Шаде, о которой мы говорили, я воле-поневоле начинаю слушать, как там прописаны барабаны. Почему же не просто барабаны, как прописан там хэт, как записана бочка, да, на какую долю, где сыграл бас. То есть, как хирург на человека смотрит. Но это, я считаю, ненормально, поскольку если бы любой хирург видел в своем собеседнике тушку разделочную...
1: Музыка рентгеноскопия.
0: Вот да, это не очень хорошо, я считаю. Вот. Но, с другой стороны, многим, вот, кто воспринимает музыку чересчур целостно и так блекло, вот этот прием может помочь. Я вот поэтому и хочу, так сказать, на вашем примере, если позволите, немножко в этом плане взбодриться.
2: Это не новая проблема. Это примерно что-то подобное было, что-то подобное. Это Моцарт, Сальери, когда алгебры, гармонию, там что-то такое случилось. Но вечно древо жизни.
0: Древо.
2: Сухая гармония, но древо вечное жизни. Вот. Но нам, я не знаю, с одной стороны...
1: Я вот вообще не задумываюсь.
2: Да, тоже был период, когда вот я тоже слышал. Но дело в том, что чем меньше в жизни, в голове мозгов, тем легче как бы жизнь, и все естественнее, натуральнее воспроизводится. Поэтому главное для нас было это освободиться от лишних мыслей.
1: Ну, как бы мозги лишних...
0: Ну, правильно, правильно ты сказал. То есть, кстати,
1: вот освободиться — это уже другая история.
0: Очень сложно. Это говорит о большом количестве мозгов. То есть, если можно, так сказать, контролировать поток своих мыслей, да, то это как раз все нормально.
2: И причем это иллюзия, что мысли как бы свои, потому что мысли, они откуда-то приходят,
1: даже
2: и куда-то
1: иллюзия,
2: куда-то
1: что
2: уходят.
1: Ты их контролируешь, но... что ты их контролируешь, тоже же иллюзия.
0: Ну, особенно, да, особенно это бывает, к примеру, в какие-то моменты переобщения, к примеру, когда вот в какой-то шумной компании идет общение, и вот потом после этого какие-то вот отрывки разговоров, как правило, дебильных, постоянно в голове гуляют. Вот
1: крутится,
0: начин...
1: да. Вот, ужасе просыпаешься ночью.
0: В поту. Именно поэтому придумали там определенный круг людей, придумал такой термин, как шторки. Вот очень удобно. Навесил шторки, вроде так все слушаешь, а с другой стороны...
2: Как у лошадей шторки тоже.
0: Ну да, аналог.
2: По сторонам они не смотрели.
0: Аналог напрямую. Вы знаете, я предлагаю, если вы, конечно, не против, послушать все-таки телефонный звонок в конце концов.
2: Если есть, то пожалуйста.
0: Ну что же, не быть-то. Я же их заранее записываю.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: И мы поднимаем дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. О, это я проверял микрофон. Сейчас другой я промотаю чуть-чуть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: О, здравствуйте, Саша.
0: Аналогично.
4: Я очень рад вас слышать.
0: Нет, простите, Саша, это я.
4: Ну да, вас рад слышать. Я хотел бы вас узнать. Я видел прекрасную коллекцию ваших акварелей на сайте.
0: Да.
4: Будет ли выпущен отдельный альбом?
0: Сложный вопрос. Понимаете, дело в том, что мне пришлось сейчас продать типографию и вложить деньги вот в несколько другую область. Вы, наверное, слышали, да, вот о инциденте у офиса BBC. Да, вот. Поэтому в ближайшее время, наверное, альбома не будет, к сожалению. Но вы можете и на сайте это посмотреть. А есть ли у вас какие-нибудь соображения по поводу вот тех тем, которые мы обсуждали с музыкантами группы «Белая Стрела»?
4: Вы знаете, ну... Да. Я тоже против того, чтобы отмечать День Святого Патрика, но какие-то ирландские мотивы слышны в музыке.
0: Нет, но дело в том, что музыка не имеет национальности, а когда там в России отмечают вот этот Хэллоуин, то, естественно, всех отмечающих нужно потом отлавливать около кабаков, где происходит вот отмечание, и нахлобучивать из крупнокалиберных пулеметов, потому что это уже люди, отравленные англосаксонской пропагандой, уже не русские, то есть попросту говоря, ЛБНы, а стало быть, они опасны.
4: Ну или давить танками.
0: Нет! Вы что? Да, ну, потому что надо экономить а. Топливо, б. Ресурсы техники, вот, и, наконец, самое главное, потом трудно убирать.
4: Ну да, в принципе, здесь есть даже не зерно, а целая тыква здравого смысла.
0: Я, то есть я бы сказал так, это тыква, выросшая из зерна, в общем-то.
4: Да, ну а ребятам спасибо, очень задорная действительно музыка, пожалуйста. Веселая.
0: Да нет, надо говорить не пожалуйста, а забудьте. Спасибо за звонок.
1: Ну, это еще только начало, сейчас мы не очень задорно.
2: Ну вот мне вот интересно, конечно, эта идея, что тех людей, которые в нашей стране празднуют другие праздники, ну это правильно, но дело в том, что тут надо быть очень осторожно, очень выборочно, потому что...
0: Могут разбежаться, естественно,
2: потому что... Они же люди постоянно что-то празднуют, и могут попасть люди, которые совершенно ни при чем, но они в этот день просто случайно тоже что-то празднуют.
0: А ты знаешь, к примеру, вот как было у меня, вот лично со мной, то есть я прихожу в один кабак, не буду называть его имени, там, в общем-то, с товарищами, и вижу, что-то не то творится, какая-то похабщина вокруг, какую-то паутину навешивают, прочую собачатину. Я так, значит, девчоночку-то подзываю, говорю: уважаемая, а что это, дескать, за паутина? Она, дескать, раздражает глаз мой глаз русского человека, собственно. Она говорит: так сегодня же праздник Хэллоуин. Я говорю: чё, говорю, а тогда не понял, а можно по-русски? Ну, типа, День всех святых. Я так про себя думаю, какое-то идолопоклонничество. Потом мне объяснили, что это такое. Вот сразу после такого предупреждения мы просто поднялись и вышли, и не остались в этом кабаке. Ну, конечно, по выходе там по четырем углам спичечка, дверку, соответственно, колышком подперли. Вот, но себя сберегли. Поэтому, если уж человек случайно попадает на какой-то расклад, это его личная проблема. Да, вот.
2: Ну, то есть надо не щелкать клювом, если праздновать, что надо не попасть на неправильный праздник.
0: Конечно. Это очень важно. Ну, согласитесь.
2: Да.
0: А
2: правильно.
0: То так мы в конце концов можем сказать. А случайно...
1: Празднуешь, главное не попасть.
0: А то попадешь на празднование дня рождения, там, не дай бог, какого-нибудь Гитлера. И вот, нас... пожалуйста, ты тоже. А я не случайно, я не знал. Все,
2: мы
0: ничего
2: даже вот не праздновали ничего, но вот за последние два дня нас два раза чуть не арестовали, проверяли наши документы и спрашивали, почему мы не зарегистрировали.
1: А вы, говорит, празднуете Хэллоуин?
2: Мы как можем объяснить, почему мы не зарегистрированы?
1: По стране свободно.
0: Нет, ну регистрация в данный момент это все-таки необходимая вещь.
2: Ориентация с Артемом такая, что не надо регистрироваться.
1: Я бы с регистрацией не согласился.
0: Ну, я думаю, что это временная мера.
2: Пресечение?
0: Да,
2: свобода граждан.
0: Да, просто, ну...
2: Свобода передвижения.
0: Да, слишком много, так сказать, у граждан свободы у некоторых. Я не имею в виду вас, которые приезжают сюда не музыку играть, а, так сказать, гоп-стопить. Я-то, конечно, предложил там с группой товарищей в Думе даже мы законопроект выдвигали о том, чтобы подобных, в общем-то, пойманных на криминале сдавать в лабораторию для того, чтобы потом изымать у них органы и трансплантировать, так сказать, людям, на чьей территории вот они были пойманы. Ну, почему? почему-то законопроект не прошел. Мне
1: жестоко.
0: Ну что, почему жестоко? Мы же не звали их сюда. Там, пожалуйста, пусть у себя там в Молдавии хулиганят, на Украине, там, в Чечне пусть хулиганят. Ради бога. А здесь не надо. Нет, здесь чужая территория. И даже ногу на ногу.
1: Чужая, причем для своих. Чужая для своих.
0: Ногу на ногу даже нельзя в метро класть. Это невежно.
1: Это опасно.
0: Нет, почему в Москву? Например, я приезжаю в Екатеринбург, я там чувствую себя своим, да. Вот, но если я приеду, к примеру, в
1: там,
0: Тбилиси,
1: там
0: я буду...
1: Там не надо отметку ставить.
0: Ну, не знаю.
1: Вообще надо везти, мне кажется, в каждом городе, потому что, в принципе, почему-то...
2: Да, мы же тоже те же граждане России.
1: Те же молдаване, они там же находятся, у нас тоже везде. Поэтому, я думаю, надо, кстати, это тоже в проект продвинуть каким-то образом.
0: Везде, да.
1: Чтобы каждая губерния, каждый город,
0: каждая
1: деревня.
0: Знаешь, что надо? То есть, ну, бывает, что вот у человека, например, ну, вернее, у человека, который проверяет там это ксиву, да, и вот эту прописку, регистрацию, как она называется, чтобы он спрашивал, там, даже если есть регистрация, такой вопрос, так, ну, хорошо, у вас есть регистрация, а почему не на исторической родине? Вот, и если там, ну, в течение там быстрого какого-то времени, минуты, скажем, человек не находится, что, в общем-то, сказать, то его дико нахлобучивают, отбирают весь наличный прайс, причем все это идет в пользу сотрудника вот милиции, который производит проверку. Вот так надо.
2: О, ну, там хорошая идея. И так все идет в пользу сотрудника. Там прикажи, остановки все в пользу сотрудника. Может, лучше в пользу голодающих каких-нибудь?
0: Так часть, они...
2: хотя бы разделить хотя бы половину в пользу каких-нибудь голодающих.
0: Нет, а в пользу голодающих, в пользу голодающих надо отбирать у диаспор.
2: А, у диаспор.
0: У диаспор, да. Ну что, вернемся от добрых разговоров про жестокой музыки.
2: Хорошо, следующая песня будет про диаспору. Опять же, это очень удачное совпадение у нас. Разговор все время заканчивается песней. Это называется «На Восточная, 29-я улица». Именно на этой улице мы проживаем в городе Бруклине. Нет, в районе, в городе Нью-Йорка, в Бруклине. Прямо, кстати, в одном и том же месте с Юрием Наумовым, который здесь тоже был. И мы так назвали эту композицию «Восточная, 29-я улица».

0: чувствуется по пьесе, что красивые улицы, и люди живут там неплохие, ну, учитывая, что Шумов там живет, и вы, опять же, вы знаете, мне нравится такой способ захвата чужих территорий, каким пользуетесь вы, вот, то есть, создавая там тоже этот контингент, ну, мирный. А как относятся там к вам вообще местные жители?
1: Ну, нас предупреждали быть очень осторожными в Нью-Йорке, что это, говорят, опасные районы, что в Бронксе пули свистят, в Гарлеме вообще лучше не заезжать, по ночам не ходить. Но мы из Сибири приехали, и наша родина вообще очень довольно опасная для жизни. Поэтому Нью-Йорк кажется тихим.
2: В Москву-то не попасть.
1: Да. Тихим и спокойным. Один раз, кстати, случай такой был. Мы шли ночью, возвращались откуда-то, и Артем хотел попросить предельно вежливо кого-то дать огонька к спирите. Он сказал: «Excuse me, сэр», так как можно вежливее.
0: Да.
1: Сэр как побежал, залез в машину, включил двигатель и сидел в машине, пока мы не ушли
0: достаточно далеко. У меня такая же ситуация была в городе Лондоне, когда я, значит, шел с женой, там это все такое, ночью уже, причем по сити. А выходной день, ночь, там вообще мертвый город, считай. Кабаки закрыты, никого нет. И сзади каким-то образом три афроамериканца затесались. Идут, и чувствую, я как-то в спину дышат нехорошо. И что? А у меня в руке камера. Я ее тоже до этого, за два дня до этого у какого-то там лоха отобрал. Вот. Думаю, сейчас начнут нахлобучивать. И что я тогда сделал? Я остановился. Извиняюсь, конечно, за подробности такие. Сделал. И дико совершенно харкнул. Вот прям на асфальт. Вот они очень быстро обошли нас и чуть ли не бегом прям вот скрылись в ближайшей подворотне. Больше не появлялись, в общем-то. Да, странные люди эти иностранцы. Ну что, может быть, сразу еще одну композицию. Почему? Потому что тут...
2: Звонки?
0: Нет, не звонки. Записанные звонки. Нам потом придется ненадолго прерваться.
2: Давайте сейчас... Мы, кстати, не договаривались.
1: Не, надо медленно, надо решить или быструю композицию сейчас играть, потому что у нас следующая довольно медленно. Вообще, наверное, ну, медленно.
0: Давай, красивую, медленно.
1: А мы назвали ее два...
0: Песни. Просто.
1: Два короля, это такая...
2: Ты как-то меня отключился, он...
1: Я тебя отключил.
2: Я не могу играть.
0: Да ничего.
2: Вот видите, что
1: там щелкает, все, теперь включил.
2: Это... Урок без лажи?
1: Не бывает. Это такая красивая композиция, посвящение двум великим музыкантам, Стефану Граппелли и Джанго Рейнхарду. Мы назвали ее «Два короля», пока Артем переключает свои там процедуры. Это вот свои процессоры.
2: Ты решил мне это, ничего не сказал.
1: Ну, потому что...
2: Ну, знаешь, почему.
0: Торг здесь неуместен.
1: Значит, «Два короля». Следующая композиция сейчас.

0: И для тех, кто только что к нам подключился, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня музыканты группы «Белый острог». Это Артем Якушенко и Юрий Матвеев. Артем Якушенко играет на скрипке, Юрий на гитаре. Мы слушаем их композиции в прямом эфире. Такий концерт, так сказать, восстанавливает традиции, которые были нами почему-то забыты одно время. Ну, когда музыканты приходили и играли вживую. Вот, надеюсь, сейчас снова это у нас пойдет. И общаемся с вами по телефону. Номер я вот вам сейчас на всякий случай напомню.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И мы тут посовещались и решили, ну а что, откладывать, сразу принять ваш телефонный звонок. Если у вас есть вопросы к музыкантам, они с радостью на эти вопросы ответят. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Вас очень плохо слышно. А не могли бы вы, уважаемый, пожалуйста, в следующий раз, когда будете звонить, вот автору звонка данного адресуется, говорите помедленнее, ничего ни разу не слышно. Если даже вы хотите сказать там, ну, какие-то привольности или глупости, или остроты с вашей точки зрения, все равно сделайте, пожалуйста, это разборчивее. Тогда мы пустим это в эфир. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр. Это опять Карина.
0: Да, привет. Нас тогда прервали, прошу прощения. Это было связано с техникой. Но я, казалось, все объяснил. Если как-то вот вопрос, может быть, музыкант вот ответит на него подробнее.
2: Да нет, ну, загружать такими вопросами...
0: Нет, ну почему? Сейчас спросим. У Yamaha 400 где регулируется темп?
2: Да?
3: Темп?
0: Ну да, темп и автоаккомпанемент.
2: У меня там просто колесико.
0: Ну там где он сенсорный или механический? Я просто не знаю инструмент.
3: Это клавиши имеет?
0: Клавиши, да.
3: Не знаю.
2: Я тоже не знаю.
3: Там должно быть...
0: Ну там, в общем, надо поискать.
3: Секрет, да.
2: Ну я постараюсь. Там есть, в общем-то, аннотация на 4 языках, кроме русского. Надо можно какую-нибудь спросить. Вот, Александр, спасибо за гостей.
0: Да забудьте.
2: Нет, не забуду.
3: Гостей.
2: Никогда. Простите, господа, я, честно говоря, у вас такие красивые имена, я забыла, как вас зовут.
0: Артем und Юрий.
2: Очень приятно, Артем и Юрий. Вы знаете, вот вообще, конечно, с профессиональной точки зрения, это очень хорошо. И вот я слушаю, и, честно говоря, даже вот так вот, ну, внимательно-внимательно. Я хотела у вас вот что спросить, Артем и Юрий. Я так поняла, что, ну, у вас побольше, чем двое, да, в группе?
0: Их именно двое, это я отвечу. То есть все эти звуки, которые тут издаются, они издаются двумя людьми. Кстати, помните, это я вот ко всем обращаюсь, группа Motorhead замечательная. Вот у меня корешок, который один сказал сакраментальную фразу, говорит, вот представляете, три человека, а сколько шума издают. Но реально Motorhead считались такой очень мощной группой, шумной. Но это я ни в коем случае не к вам, хотя вопрос лестный, согласитесь.
3: Ну да, мы тоже шуму за несколько человек издали.
2: А простите, а женским голосом тоже вы пели, да?
3: Женским?
0: Да.
2: Или это...
3: Имеется в виду другая композиция.
0: Да, это просто, это шла композиция с диска, соответственно, не имеющего отношения.
2: Ну вот я тоже сижу и думаю, что такое вообще. Вот еще, Артем Юрий, хотел спросить, я так поняла, вы в Штатах живете, да?
3: Ну, мы вообще из Сибири, из берегов Байкала.
2: Не, ну я поняла, ну периодически, да?
3: Мы периодически в Штатах работаем, да, живем.
2: А как вот вообще там интересна ваша музыка, вот, потому что она действительно, ну что это, в общем-то, это не так часто встречается, чтобы вот такой дуэт вот был.
0: Вот, Карин, вы сейчас заставляете музыкантов либо хвалиться, либо принижать себя.
3: Женский голос там особенно был интересен. Вот.
0: Нет, на самом деле они же не могут сами про себя ответить. Ну да? Вот, да, вы понимаете. Вот, ну я, например, насколько знаю, вот что да, любят америкашки такую музыку, но музыка же действительно хорошая.
2: А потому что это оригинально, да, действительно вот оригинально.
0: А у нас, кстати, вот немного народу прикалывается к этому, это тоже, я думаю, для вас не секрет, да?
2: Ну, вы знаете, знаете, я, честно говоря, если хожу, я хожу вот на концерты либо вот в в консерваторию, либо вот если на какие-то эстрадные, то я, конечно, выбираю так, что-нибудь на такое пойти, чтобы потом вспоминать очень долго.
0: Вот, например, я недавно посетил шоу Филиппа Киркорова. Вот, получил несказанное удовольствие, хлопал и даже, в общем-то, поднес ему веник. За что получил, в общем-то, поцелуй. Да нет, конечно, я шучу, я никогда до этого не опущусь. Ну, понятно, спасибо.
2: Спасибо вам большое.
0: Да забудьте, Карин.
2: Да нет, не забуду.
0: А еще, может быть, звонок, как он это смотрит. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы так полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Привет.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот Василий Солнцевский.
0: А ты же вроде звонил уже сегодня.
4: Да, ну вот я еще раз решил.
0: Ну придется прайс присылать. Ну, шучу я. Шучу.
4: Да, я думаю, правда.
0: Не придет. Рассказывай.
4: Да, вот, во-первых, я хотел бы поздравить тебя с музыкантом Дня Святого Патрика, как бы.
3: А нас-то за что?
4: Да, просто, как бы. Вот, и у меня вопрос, вот, даже не вопрос, а вот, что вы бы посоветовали, как бы, да, начинающим группам пару напутственных слов.
0: Вот это вот хороший вопрос. Спасибо. Спасибо.
3: Ну, это нам легко посоветовать. Мы сами постоянно начинающая группа. Потому что только что-то достигнешь, как уже оказывается, что ты только начал. Ну, главное...
5: Главное работать.
3: Работать. Гамма, опять же, слова хорошие.
5: Делать то, что нравится.
3: И не отступать,
5: от этого.
0: И я еще думаю, что вот это вам, наверное, тоже свойственно, я так чувствую, да, это поменьше как раз говорить о своих там достижениях, успехах, так сказать. А действительно, да. Музыкант — это прежде всего ремесленник. Вот человек, который скромно сидит изо дня в день, как говорится, и вот занимается.
3: Ну, мы вначале, по-моему, говорили уже об этом, да, что надо вот двойственность сохранять. Или мы в другой передаче об этом говорили, я уже запутался.
0: А я тоже не помню.
3: Да, потому что, мне кажется, ремесло — это естественно, потому что я музыкант, то значит, надо ремеслом владеть. Это значит гамма-арпеджио. А если... потеряешь вот такое ощущение природы радостное, когда вот идешь и не реагируешь за этим ремеслом уже на то, что вокруг происходит. Там
5: это тоже плохо.
3: Солнышко, там цветочки какие-то, девушки. Лужа, снег растаял, девушки где-то промелькнули. Ну, это тоже уже как бы крайность наступает. Поэтому вот самое-то главное, чтобы и там вроде оставить
5: чувство меры.
3: Да. И в то же время, чтобы гаммы тоже играть и упражнения, если музыкантом стал уж.
0: Хотя вот есть так и другое мнение, что, к примеру, постоянные упражнения на инструменте, они приводятся рано или поздно к слишком заформализированному с ним обращению. То есть теряется ощущение новизны. Вот, к примеру, мне тут недавно довелось на одном концерте поиграть на чужой гитаре одного очень известного московского музыканта. То есть совсем непривычная гитарка. Так и звуки на ней у меня получались такие, ну, прям свежие. И вот как-то мы с ней изучали друг друга. А уже когда знаешь свой инструмент, конечно, это хорошо, но нет чувства новизны. Вот, то есть, может быть, не имеет смысла хорошему музыканту постоянно упражняться, а то будешь как Ингвем Мальмстен. Это печальная судьба.
5: Да не, в такой ситуации тогда просто надо разные инструменты иметь.
0: Или много инструментов.
5: Хороший музыкант имеет вообще по-настоящему много разных инструментов. Может, из-за этого, кстати.
3: Да, вот, это тоже все очень индивидуально, потому что, тут же опять чувство меры. Не перезаниматься и не перерасслабляться.
0: Ну, в принципе, да, потому что... Я еще помню такие печальные истории, как, в общем-то, там переигранная рука.
3: Да, или
5: нога.
3: Или переослабленный образ жизни.
0: Да, кстати, что многим музыкантам. Ну, кстати, тут ведь как происходит? Это не потому, что там тяга постоянная к каким-то там... Вот, а, к сожалению, чувство моды. Типа я там рокер бубен, и поэтому я должен дико нахлобучить водки или там героину, там, и, в общем-то, оттягиваться с девками. То есть, как же, аж рок-н-ролл, образ жизни. Вот. Это, конечно, надо менять, мне кажется, как-то коренным образом.
5: Надо менять рок-н-ролл или образ жизни?
0: Образ жизни, безусловно.
5: А, вместе с рок-н-роллом.
0: Безусловно,
5: да. Если будет меняться образ жизни, значит...
0: А я думаю, ничего не будет. Вот посмотри, к примеру, да, давай возьмем пример, да, старикашка Боуи продолжает делать классные вещи. То есть, ну, по крайней мере, значительно лучше, чем современные группы брит-попа. То есть, ну, просто он делает искусство. Они тоже там...
3: Самые Rolling Stones, можно сказать.
0: Rolling Stones, да, конечно. Все они когда-то именно вот... сейчас ведут такой здоровый образ жизни. А ведь дело-то не в том, насколько это, где там это самое, чем ты стимулируешь себя. Главное, если в мозгу есть стимулятор, который можно включить, вот то по кайфу.
3: Вот тут цепочка и сна, потому что мозг управляет организмом, то есть пальцами всякими, а уже мозгом...
0: Пальцами всякими.
3: Да. Человеческий. Поэтому на первом месте дух человеческий, а потом мозг, а потом уже организм идет вместе с пальцами.
0: Я целиком согласен. Ну что, может быть, теперь к музыке или еще звонок попробуем?
3: Давайте звоночек, давайте, потом к музычке.
0: Приезжу. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
6: Добрый вечер, Александр. Меня Бениамин зовут.
0: Здравствуйте.
6: У меня к вам вопросик такой и вашим гостям. А скажите, вот чему, собственно, не нравится творчество Киркорова, хотя его не фанат, в общем-то, и почему вообще как бы сейчас процветает вот это вот вся музыка, как такая вот попсятина, вообще как конкретная причем.
0: Понятно, Вениамин, спасибо за звонок. Дело в том, что никто из нас не сказал, что нам не нравится творчество Филиппа Киркорова. Мы просто считаем, что искусство такого великого музыканта, как Киркоров, нельзя слушать на концертах. Его надо слушать только вот в студийной записи, на качественной аппаратуре. Вот. Потому что, конечно, вживую там вообще беда. Вот. А что касается, откуда развилась попса, так это от вас же, Венечка, от вас. От вас, от ваших соседей. От ваших соседок, от девочек, которые вот летом сидят, непонятно с какой целью, на автобусных остановках или, хуже того, ездят вместе с водителями автобусов уже после окончания смены, да. От канала MTV в его русской редакции в большей степени тоже большое количество людей было хороших и светлых убито, еще будет убито вот всем этим безобразием. Вот оттуда и берется.
3: Я бы еще добавил, от тех людей, которые готовы платить деньги, чтобы послушать плохую фонограмму в концертном зале, вместо того, чтобы удобно в дома посидеть, и то же самое песни в таком же самом варианте, в той же самой версии.
0: Целиком.
3: Может, даже лучше послушать дома.
0: Целиком согласен. И еще это берется, кстати, издавна повелось, то есть, когда по кухонному брехунцу, где там 4 килогерца, ни выше, ни ниже ничего нет, транслировалось концерты органной музыки Баха. И от корейских магнитол, которые устанавливают в автомобиле, где слушают вот эти глупые ФМовские радиостанции, эквалайзер галочкой. То есть все это идет от повального, просто на самом деле, повальной неграмотности в области потребления звука. Вот, речь даже не идет о музыке, о музыкальных фразах. Сперва нужно научиться понимать звук. Да, вот. И, кстати, на этом поприще какие-то шаги там они предпринимают. А шаги какого плана? Вот там у нас там самый глухой бас во всем клубе. Даже здесь обосрались. Поэтому ситуация очень печальная. Я считаю, что если вы видите где-то там юношу или девушку с плеером, да, перемещающегося там по улице, вы просто должны подойти, отнять этот прибор, там, разбить его, или, конечно, лучше забрать себе там в коллекцию. Если вы слышите из машины, из какой-то буц-буц-буц, это не значит, что там хорошая техника. То есть техника может быть хорошая, но сидит в ней дебил, потому что перегрузка по низам — это, в общем-то, не признак хорошего тона. Значит, вы можете остановить и выломать вот эту всю байду.
3: Я бы тут встрял, конечно, немножко.
0: Конечно.
3: Хотел бы встрять. Тут, опять же, главное не дойти дойти до крайности, потому что все имеет право на существование. И музыка нужна для танцев, и для отрыва, для баскетбола нужен, допустим, рэп или еще что-то. Но, опять же, нужно, допустим, люди, которые любят классику, чтобы они могли послушать классику не только в дни, когда умирает лидер страны, а могли выбрать эфир, там, канал, чтобы послушать классическую музыку, вот как сейчас звучит, очень приятно, да? Вот,
0: да, это музыканты мои приглашенные, за окном они всегда.
3: Или те, кто любит, допустим, музыку джаза, они тоже могли бы как-то послушать музыку джаза, и чтобы это было так же равноправно, как и с поп-музыкой, потому что это тоже имеет право на существование, и даже очень, и с любой другой музыкой. В принципе, на Западе как-то нашли баланс между этим. И самое приятное, что поп-музыканты на всех концертах в Америке играют живьем.
0: Юр, подожди. Ты извини, вот ты говоришь там про Америку, да, то есть, ну люди там, они с ума посходили от этих жутких вымен, как это Spice Girls, это перчинки, и у нас даже это началось. Ну о чем ты говоришь? Какой там вкус? Там только вы и есть нормальные люди, а остальные скотобараны обычные, то есть, и все.
3: Ну, там поэтому и пришел ящер.
0: Вот. То есть это все, конечно, откуда? И меня, да, кстати, вот еще на вопрос Вениамина. Вениамин, еще происходит это от того, что тратятся бабки на то, чтобы такую рекламу положить на телевидении нашим дебильным, как-то, в общем-то, какой-то бабий бунт с участием перчинки какой-то. Вот, это слабоумие. То есть, да стыдно просто человеку было бы работать над этим. Это даже не то, что работать, а придумать себе такую чушь стыдно, понимаете? Вот. И я считаю, что это из разряда телепузиков, что это, в общем-то, конкретная агрессия культурологическая против России со стороны очень хорошо подготовленных и умных, главное, людей.
3: У нас, кстати, следующая композиция очень хорошо подходит к этой теме. Печальная. Мы ее назвали «Печальное сердце».
0: Давай.

0: Продолжаем общение с группой «Белый острог». Это Артем Якушенко и Юрий Медведев, соответственно, скрипка и гитара. По телефону номер, которого сейчас прозвучит.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Вы можете задавать вопросы музыкантам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да, там какие-то у вас гудки на заднем плане. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Возьмите у меня в рот, пожалуйста, то есть у нас.
0: Не могли бы вы сказать по членораздельне, потому что вас не очень хорошо слышно, уважаемый. Ну, давайте договоримся. Вот даже если вы хотите, еще раз, такая просьба. Все равно неразборчиво. Вот ваши слова, они неразборчивы, понимаете? Если вы хотите, ну, сказать что-то там матерное, похабное, я уважаю это, я выведу это в эфир, говорите, ради бога, только чтобы это было качественно. Ладно? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
3: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да.
4: Алло, здравствуйте.
0: Молодец.
4: Я вот просто в шоке от передачи. Молодцы вы, ребят. Первый раз вообще звоню на радио. Я уже засыпал, лежал. Но захлебнулся просто от искренности ведущего. Потому что я просто офигеваю от пошлости, которая валится на меня со всех средств массовой информации. И я просто в восторге, жутком, просто удовольствие вас слушать, я аж проснулся даже. У меня вопрос вообще к музыкантам такой. Что, так сказать, вы считаете вот достижением своим на сегодняшний момент? Только пусть не отмазывается, как вот все говорят обычно в шоу-бизнесе, достижения у нас впереди и так далее. А вот все-таки чего они считают наиболее там успехом своим на данный момент в музыке, в творчестве?
0: Спасибо.
5: Мне кажется, наше самое большое достижение – то, что мы играем, то, что нам нравится, свою музыку. Мы ее сами сочиняем, играем и на это и живем. Собственно, наверное, самое большое достижение.
6: И то, что мы до сих пор, да, держимся.
5: До сих пор еще.
6: Несмотря на все, что творится вокруг.
0: А что вокруг творится? Я что-то ничего не вижу такого уж совсем плохого.
6: Ну, все говорят, вот сейчас позвонил человек и говорит, вот все вокруг.
0: А, он демонизм сплошной. Ну, да. Но мы-то как бы вроде стараемся быть гиркой на другой чаше весов.
6: На маленькой.
0: К сожалению.

0: это маленькая чашка и пока что не перевешивает, но...
1: Маленькая, но удаленькая.
0: Да, я надеюсь, что со временем, может быть, окснятся как-то люди, хотя вряд ли, да. А еще звонок, если вы не против.
2: Да. Не, мы только за...
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Саша, ты снова Вениамин, извините, что...
0: Да ничего, ничего.
3: Повезло, дозвонился.
0: Да.
3: Вот, и еще один такой маленький вопрос, я хотел вот у ребят спросить у ваших гостей, какие у них вот дальнейшие планы, ну...
0: Творческие планы, короче.
3: Ну, не то чтобы даже творческие...
0: Да ладно, говори, как есть, творческие планы. Хотел спросить, шаблонный вопрос о творческих планах.
3: Нет, я имел в виду, что, конечно, жалко вот в связи с тем, что творится действительно демонизм какой-то, что ребятам не пробиться с этой шалоны, вот этих бабок там, я не знаю, там и прочих этих всевозможных ребят с деньгами. Но все-таки они, может быть, альбом будут выпускать. Вообще, какие у них претензии вообще вот на будущее, так скажем?
0: Понятно, понятно.
1: Претензии мы должны получить Грэмми, но я не...
0: Да зачем она тебе нужна, эта вражеская премия? Гораздо лучше, знаешь, гораздо лучше, это чтобы... Да и не овация. Лучшая овация, это когда ваши записи крутятся на тысячах магнитофонах. Это когда неофициальное признание, любовь народная. Вот, это лучшее, что может быть.
1: Всенародное.
0: Даже всенародное. А что касается всех этих оваций, это как-то... Ну, в общем, это печально, когда наконец-то мы встанем у кормила, мы закроем все подобные мероприятия.
1: Но, тем не менее, мы хотим от лица отчизны получить Грэмми, быть одними из первых, кто это добился этого в нашем жанре музыки. И это наши такие дальнейшие планы. Но у нас в России вышло 3 компакт-диска в Екатеринбурге несколько лет назад. Я не знаю их судьбу, это были небольшие тиражи.
2: Оркестр разошелся там.
1: Сейчас мы записываем тоже компакт-диск, чтобы в России вышел. И в апреле выходит в Соединенных Штатах Америки наш компакт-диск. Первый там в Америке. Который... И вот, собственно, вот все.
0: Ну, понятно. Тогда, может быть, опять же, к музычке. Как?
2: Помузицируем?
0: Да!
1: Ага. Такая у нас композиция печальная. Ну, все-таки уже... Раннее утро или поздняя ночь посвящается памяти мечты Артема играть на мандолинке, потому что он всю жизнь мечтает. Купил мандолинку, она у него сломалась, а мелодия осталась. Вот мы ее играем, так и назвали, мандолинка.

0: И продолжаем беседу с участниками группы «Белый острог» Артемом Якушенко и Юрием Медведевым. Соответственно, также слушаем музыку в прямом эфире. Исполняют ее тут музыканты, собственно говоря. Ну и вы можете тоже, так сказать, задавать ваши вопросы. Я предлагаю сразу поднять телефонную дуду. Вот.
1: Да, конечно.
0: И наконец-то услышать что-нибудь там.
2: Группа дня.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Хуйня, блядь, это нормально, наши лица им парло. Надо эту гитару еще в жопу заблок.
0: Вы знаете, я могу вас порадовать. Слово «жопа» мы расслышали. Вот, но это мы. Поймите правильно, вот, молодые люди, ситуация в следующем, что в студии мы как-то частично слова разбираем, но на эфире стоит мощный компрессор, который вот эти вот плохо сделанный голос просто глушит. Люди все равно ничего не слышат вас. Ну, пожалуйста, если хотите там сказать в эфире «жопа», да, запишите это слово качественно. Я же обещаю, что я выпущу в эфир. Просто вот сделайте это умело. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Вот, это другое дело. Вот это, я понимаю, разборчивый, разборчивый нормальный звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Скажите, пожалуйста, я вот недавно вас включил. Вы где выступаете? И второй вопрос к вам, Александр.
0: Да.
4: Какие у вас будут ближайшие гости в программу?
0: Понятно, спасибо. Насчет вступления группы в конце нашей встречи осталось не так немного. У нас 20 минут еще. Придет девушка, он объявит. Вот. Насчет гостей дальнейших программ я бы не хотел говорить в присутствии, так сказать, ныне присутствующих гостей. Это было бы просто некрасиво, по меньшей мере. Еще звоночек все-таки надо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
5: Добрый вечер.
0: Аналогично.
5: Я хотел бы немножко поменять ракурс, как бы, темы разговора. Вот как вы относитесь к фильму «Сибирский цирюльник», поскольку ребята из Сибири, по-моему, это антинародный какой-то вообще-то фильм, честно говоря. Тем более 40 миллионов потратили, а Сибири ни слова, тем более. Спасибо.
0: Понятно.
1: Цивильники тоже там.
2: Я не смотрел.
0: Я тоже, кстати, не смотрел.
1: Я смотрел, но не до конца. Мне понравилось начало, вроде захватило. И потом расхватило. И все на этом закончилось.
0: То есть тебя даже не удержал, там что лимон гринца вложили на люди.
1: Ну да.
0: Понятно.
1: Лучше. Почему Шварценеггер лучше удерживает за такие же деньги?
0: Ну, это и в этом и есть беда. Вот человека, который немножечко, так сказать, лишился объективности самооценки. Это непростительно когда-то великому мастеру. Еще звонок или пьеса? Как звоночек, да? Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, рассказывайте, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Да, говорите, пожалуйста, погромче.
6: Здравствуйте.
0: Да, вот, отлично.
6: Добрый день.
0: Да.
6: Это Василий звонит.
0: Да, привет,
6: Александр,
0: Василий.
6: Александр, вы какой-то сегодня грустный, какой-то вот озлобленный какой-то.
0: Ну, я? Да нет, я сегодня такой, как всегда.
6: Да, ну хорошо. Вот у меня вопрос тогда к гостям. А вот в каких штатах вы выступали, и вот как там американский люд?
0: Да. Обширный вопрос у тебя. Ну ладно, спасибо.
1: Люд, он не отличается от российского. Или отличается только тем, что больше гамбургеров ест и меньше говорит по-русски, в основном по-английски, это в Америке. Во Франции они больше по-французски говорят, там в Испании по-испански, в Норвегии говорят, кстати, больше по-английски говорят и по-норвежски тоже, чем в других странах. А в остальном то же самое, те же самые проблемы житейские, те же самые, все то же самое, в принципе. И также люди и бывают и добрые, и злые, и красивые, и страшные.
0: А вот Говорят, девки там очень страшные в Соединенных Штатах. Правда ли это большинство? Ну, то есть там речь идет, в общем-то, о целлюлите, о вот этих вот женских прибамбасах. Ну, в силу того, что они как-то вот мало занимаются спортом, много как раз пожирают вот этой вот высококалорийной пищи.
1: Спортом тоже занимаются, но это не помогает.
0: Почему? Да.
1: В общем-то, хотя массовые занятия спортом, они явно видны, везде все бегают. Причем все те же вот самые, которые они и бегают.
0: Это, конечно, бежит, это говорит, пища для синичек.
1: Да, вот России, мне кажется, в этом смысле все-таки повезло, как мы уже сказали в начале, что почему-то все самые прекраснейшие дамы, они здесь, в России, остались, сохранились.
0: Да.
1: И кстати, вот недавно было 8 марта, мы играли 2 концерта на 8 марта, и нам в голову пришло, может быть, потому что только вот в России есть международный праздник женский, только в России, в других странах нет, может, поэтому наши женщины такие самые?
0: Да нет, я не думаю. Я думаю, что это прежде всего генетика, а во-вторых, вот некоторые сложности, так сказать, бытовые и так далее. Вот самое обидное, что вот красивых, в общем-то, девок тоже отсюда всячески обманным путем вывозят. Они глупые, ведутся на все эти дела, там, из серии, там, модельное агентство набирает. Это тоже, кстати, вот мощнейшая диверсионная деятельность всех этих дико блестящих программ, которые на самом деле реально несут разрушительные свойства. То есть желание подражать, неокрепший девичий мозг хочет тоже, в общем-то, короткую юбку und подиум любой ценой. И все это приводит, конечно,
1: гамбургером.
0: Культурологическая бомба, заложенная англосаксами очень давно, в 60-х годах, вместе с Битлз, все-таки сработало. Вот сейчас осколки, так сказать, все еще разлетаются. Ну что, еще звонок? Или, может быть, уже...
1: Звонок?
0: Звонок. Понравилось звонок? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
7: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Аналогично.
7: Меня зовут тоже Саша.
0: Приятно,
7: Саша. Знаете, я бы хотел поблагодарить вас. Извините, я так нервничаю.
0: Да я сам волнуюсь.
7: Но вы-то, вам-то уже не, так сказать, не привыкать, а мне вот так.
0: А я по другому поводу волнуюсь.
7: А, ну... Ну да. Вот, я бы хотел что сказать. Действительно, вы знаете, вот я слушаю вас, и просто душа замирает, потому что сейчас просто очень часто крутятся всякие, вот Александр, ты знаешь, вот это, Безделки, вот это все.
0: Кого-кого?
7: Ну, вот всякие такие коллективы, как Блестящие.
0: Да, Блестящие.
7: Это, в принципе, ваша любимая группа, насколько я знаю.
0: Да, я понял, да.
7: Вот.
0: И, кстати, принципе... тоже, извините, что вас перебиваю, ведь согласитесь, жалко девчат-то, вот они же тоже жертвы.
7: Ну, в принципе, да, они жертвы, но я что хочу сказать, что живая музыка, она всегда берет верх.
0: А дело не в живой музыке, понимаете? Дело не в живой музыке. К примеру, ну, кто там у нас из этих там, какой-нибудь Fatboy Slim, там, да, он же не играет живую музыку, но при этом он остается здравомыслящим достаточно парнем, да. Демаса, там, группа Телекс французская старая, они не играли живую музыку, но это все равно произведение искусства. Они не поясничали, в общем-то.
7: Да, в общем-то, не трясли своими задницами перед телевизором.
0: Да! Извините, волнуюсь.
7: Да ничего, вы знаете, у меня вопросик коротенький будет.
0: Давайте, на.
7: Музыкантам. Вот как профессионалы, скажите, пожалуйста, как вы считаете, реально ли написать хит, вот, ну я имею в виду такое новомодное слово, вот, какую-то песню, которая бы запомнилась людям не на год, на два, а на 10, на 15 лет.
0: Вы имеете в виду, извините, я хотел так поправку внести, то есть написать вот сейчас, в нынешнее время. Такие ведь существуют, на самом деле. Ну, хиты, вот, они существуют реально. То есть я не буду их даже называть, потому что все их и так знают.
1: Ну, мне кажется, в этом смысле, конечно, можно написать хит. И можно написать и на год, и на 5 лет, и на 10-15. Можно тут сложно распределить срочно, на сколько времени это будет.
8: Каждый год по хиту.
1: Да, можно. Ну, допустим, вот «Очи черные» знает весь мир. Это хит всего мира, и уже много лет. И, кстати, наша следующая композиция, вот, которую мы хотим сыграть, она...
0: Мне нравится, как ты ловко переходишь к музыке. Нет, действительно. Да, я тогда...
1: Как-то тема, она нас сама подводит. Нет, отдала. Это мы хотим сыграть о печальной женской судьбе, кстати. Вот мы же только...
0: Вот, давай. Они это любят. Может быть, наконец-то нам дадут.
1: Мы хотим сыграть... Мы один раз сочинили крупную форму. Нет, мы не несколько раз сочинили крупную форму. Несколько сюит сочинили. И один раз сочинили музыку для балета, кстати,
8: они
1: в прошлом году.
8: Крупно сочинили.
1: Она номинировалась на «Золотую маску». Маску мы не получили, но номинация, сам этот факт, нам очень приятен был. И вот мы хотим сыграть тему самой молодой, красивой героини из этого балета. Ее звали Аделла, и в конце концов она повесилась. Вот такая печальная судьба женская.
0: Не дадут.
1: Но поэтому мы хотим сыграть тему Аделлы.

0: Я предлагаю вот в силу того, что времени у нас остается весьма и весьма немного, все-таки отдать сейчас слово музыке. Ну, потому что пусть лучше, наверное, послушают люди композицию. Нет, если вы как-то считаете, что лучше там послушать голоса, вот, нежели музыку, я-то как скажете, но...
1: Ну, те голоса, которые плохо слышно.
0: Да.
2: Ну, слово хорошо было.
0: Конкретный брак, то есть у людей даже хулиганить разучились. Ну,
2: стесняются, видимо.
0: Ну, может быть, да.
2: Ну, хорошо, может, сыграем еще одну такую повеселее, поярче. Да? Песня называется «За окном», потому что за окном у нас сейчас...
0: Гадость полнейшая. А, кстати, заодно, пока будет звучать пьеса, после данной пьесы, если нас слышит вот Лена, которая с вами пришла, Лена, пожалуйста, уже в студию надо будет тебе подойти, да, вот тут, ну, произвести уборку после нас и все там.
2: Помыть посуду.
0: Да.
2: Значит, «За окном».

0: Ну вот на этом моменте и пришло нам время расставаться с группой «Белый острог». Напоминаю вам, что на скрипке сегодня выступал, ну это так, чтобы почтение было, Артем Якушенко, на гитаре выступал Юрий Матвеев. Соответственно, большое вам спасибо за то, что вы нашли время, посетили данную программу. Желаю искренне абсолютно вам вот побольше новых, так сказать, работ, да. И, соответственно, как снова будете на исторической родине, милости просим, всегда рады. Так что... заходите, заходите. Спасибо.
1: Птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
2: Эхо Москвы.
0: И 22 минуты в нашем дивном городе. Я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя нашей программы. Это писатель Эдуард Лимонов. А также рядом с ним по правую руку восседает Лилия Вьюгина, которой мы обязаны приходом в нашу студию этого замечательного человека. И, конечно же, Юрий Трофимов. Уже вам, в общем-то, не безызвестный, которого вы очень любите. Вот, и даже некоторые поклонницы уже подстерегают его по утрам возле выхода нашей радиостанции. Я рад приветствовать вас всех здесь. Вы очень хорошо все смотритесь.
3: А девушку писатели забыли? Вот Лиза, девушка, сидит рядом.
0: А девушка, да, тоже пишет?
3: Ну, какая разница?
0: Ну что же, я так слышал, что вы что-то говорили о ботинках. Дело в том, что вот скажите, Эдуард, как вы вообще считаете, вот как писатель, вот слово «ботинок», оно же вот некрасивое. Ну вот, вот давайте вдумаемся. Вот
3: сапог, если... сапог намного лучше, конечно.
4: Или башмак.
0: Мне кажется, что сапог, оно более такое все-таки ремесленнического какого-то плана. А вот ботинок, вот если взять, знаете, ботинок, ботвинник, не хочу обидеть его. Но тем не менее, вот произнести слово «ботинок» 100 раз, и вот сразу можно понять абсурдность этого слова. Вам никогда не приходило в голову проверять слова на абсурдность путем длительного такого долговременного произношения одного и того же слова?
3: Я настаиваю все-таки на сапоге. Вот наша страна достигла самых высот могущества при Сталине. Что он носил? Ботинки, что ли? Сапоги.
5: А вот он носил сапожки.
4: А вот на вас, казаки, сапоги с золотыми шпорами, почему вы пришли в таком виде на эфир?
3: Какие казаки? Ничего подобного.
4: На вас, казаки, ничего подобного.
3: Вы
4: зря стесняетесь
3: это
4: перед
3: слушателями. Это туфельки с двумя пряжками. Никакие не казаки. Ничего подобного.
0: А, кстати,
3: это
0: вот
3: неверно.
0: По воспоминаниям одного из шоферов Сталина, вот он в машине всегда ездил, опустив даже вот ноги в тазик с водой, снимал эти сапоги. То есть смысл в том, что как бы по словам очевидцев, вот сапоги — это скорее был такой антураж, это такая близость. Ну вот как Ленин иногда. Ленин же, он вообще любил переезжать из больших помещений в более мелкие. И так оказался один раз вообще в клозете. Буквально у него кабинет оказался в клозете.
3: Вот, не, ну это бред в отношении товарища Сталина. Как можно передвигаться в тазик, с тазиком? Куда? Представляете, на какой скорости несли все эти зилы? И...
0: Ну, Эдуард, он же был старенький уже человек.
3: Да нет, символ нашей страны — это сапоги. Вот сейчас опять выдвигается лебедь, кстати, это вот сапог, типичный вообще. Иосиф Виссарионович хотя бы был сапог такой, все-таки такой зловещий, нормальный, там нас любили, уважали, обожали, там трубка, отец народов, великолепный такой выходил, все молчали, Рузвельт затыкался, там кто еще там сидел.
0: Не, а может быть, Рузвельт просто боялся вот как-то горных людей. Он же все-таки, насколько я знаю, был несколько такой человек ближе к цивилизации. Уже тогда там была жвачка у них, джаз-бенды. И вдруг такой человек с гор спустился с трубкой в кирзачах, и Рузвельт не от того затыкался, что боялся, а типа опасался, как, например, в присутствии, может быть, вот если вот мы с вами ехали в лифте, и вдруг неожиданно войдет большая собака. А вот мы же все тоже притихнем. Только самый смелый из нас бы сказал: «Ой, ты песик», и стал бы он, например, гладить или как-то фамильярничать. Может быть, такие чувства Рузвельт испытывал?
3: Не, нет. Просто был загадочный 1,64 м, Сталин был, 1,64 м. Плюс в сапогах, наверное, без каблуков, как я полагаю. И, серьезно говоря, очень, очень такой серьезный мужчина. И все, нас боялись тогда. Сейчас нас никто не боится, мы носим свои ботинки какие-то. Ну,
4: кстати, туфель, говоря, когда там Сталина хоронили, оказалось, что у него лишь одна пара изношенных туфель, и в гроб пришлось класть именно в них и закрывать ноги. Ваша информация ошибочна. Он ходил отнюдь не в сапогах.
0: Не, ну, во-первых, еще тут давайте я как великий специалист.
3: Он сидел, вернее, я просто вот знаю свидетельства очевидцев. Его нашли на этой самой знаменитой даче, ближней даче, и он лежал в изношенном солдатском белье на продавленном диване, что делает ему честь. Так цезари умирали красиво, императоры умирали. Это, по-моему, кто там, Александр... Николай I умер также на железной солдатской койке. То есть шутки в сторону, но тип знал, я имею в виду Сталин, он знал подсознательно, как умереть. Вот умереть надо так, и великолепно. Цезари, смерть Цезаря.
0: А насчет роста, Юр, я еще хочу сказать тоже такую вещь. Вот, когда вы сейчас входили, вы видели внизу, вот у нас новый диагностический центр открылся при программе «Монмаранс». Там и давление измеряют, и ультразвуки делают. Ну, чего угодно, даже аппендицит могут вырезать. И там у нас рост сейчас измеряется без учета пяточных мозолей, поскольку это искусственный нарост. Собственно, это тоже, можно, конечно, смеяться над этим, но если человек очень много ходит, по идее, то вот эта мозоль, нарастая, увеличивает то рост. Поэтому это берется у нас как бы вот, как это называется, припуск такой. Ну, скажите, вот вы сейчас сказали, что нас перестали бояться. Такая фраза у вас проскочила. А мне кажется, что ситуация коренным образом меняется. Вот не так давно мне довелось побывать, вся та же история, в стране Египет. Вот. Так я вам скажу, что там вообще при виде... ну, наших соотечественников, вот смуглые лица арабских граждан конкретно бледнели. Они прям очень как-то себя чувствовали неуютно и очень с почтением они относились. То есть, если они, например, к итальянцам, так типа макароны их звали, вот, то конкретно русских они немножко боялись. Вам не кажется, что если раньше вот именно Сталин, так сказать, утверждал такой, ну, миф о могуществе России, то сейчас вот некоторые персонажи, знаете, с этим, с гимнастом на крестах, там, болты, все дела.
3: Ну,
0: вот,
3: то есть наши бандиты.
0: Да, такое.
3: Не, ну, я приветствую победу наших бандитов, и вообще всецело за то, чтобы нация свои любыми путями там выдвигала и демонстрировала свою мощь и показывала. И у наших бандитов и лица энергичнее, чем у нормальных обывателей, это ясно. Это лучшая игра. Граждане, сомнений нет. Но раньше нас как бы боялись глобально и не на уровне там Филаха несчастного, там, что у него отымут там что-то, а боялись, что там отымут там континент, там отберут что-то еще, куда более крупное. Я за крупные дела. Каждый мечтает сделать крупное дело. Вот я считаю, что Россия раньше делала крупные дела. Вот в контексте любой передачи, вот даже нашей сегодняшней ночной, я так представляю, что нас слушают, наверное, половина чайников, там, недосыпающих людей каких-то, или, я не знаю, хороших людей, которым некуда деваться, да. Сидят дома там, куда деваться, некуда.
0: Нет, ну как, нас вот слушают очень-очень...
3: Так вот, даже в контексте вот этого всего, вот все-таки Сталин предпочтительнее. Один, который шороху навел на всю планету и держал всех в неусыпном страхе. И в Кремле светилось окошко там до 3 утра. Ну, а скажите, за это, что чем больше людей нервничает, тем лучше нам.
0: Скажите, вот вам как бы довелось долгое время жить вне пределов могучей и великой все-таки.
3: Довелось.
0: Вот. И, собственно, как мне кажется, одним из основных, вернее, из основных причин, может быть, того, что называют в средствах массовой информации вот, развалом России, является активная интервенция всяческих буржуйских штучек. Всякие, начиная от памперсов вот этих реклам, то есть реклама серьезно повлияла, кончая, может быть, куриными окорочками. Вот благодаря нашей программе в большей степени степени все-таки куриные окорочка каким-то образом поприжали. Вот. Но скажите, почему?
3: Я вот это не знаю, почему вдруг.
4: Ну, у нас был цикл передач, вскрывающий происхождение куриных окорочков. Да, серьезный, на научной базе. И мы открыли глаза обществу потребителей, гражданам нашим. Вы знали, потом был скандал, отказ от на правительственном уровне ездила делегация.
0: Ну, кстати, сейчас опять некоторые пираты, я вижу, валяются какие-то синие огузки. Но мы с этим...
4: Лоббирование очень сильно оказалось в нашей стране.
0: Ну, я все-таки продолжу свой вопрос. То есть, скажите...
4: А памперсы, дело в том, что остались, понимаете? Вот с окорочками мы, в общем-то, сладили хоть как-то.
0: Не, но памперсы остались, я объясню почему. Потому что известно, что лучший памперс — это подорожник. Но вот выращивать подорожники, эти плантации, ни одна мать не согласится нигде. Она лучше лучок посадит, картошку на приусадебном участке. Поэтому дешевле пошел, купил паклю буржуйскую, заткнул там все дыры, нормально. Так я вот о чем хочу спросить. Наверняка вам, я вот помню, вот в книге «Это я, Эдичка», да, там, по-моему, описывал что-то связанное с курями, такое вот именно с пищей. Почему вот у них вот это дело, оно как-то не может поколебать их буржуйский устой, а у нас вот это внедрение резко лишило все население своего лица.
4: Там же культа гамбургера нету,
3: явно. Дошло, наконец до меня дошло, все ясно.
0: Да, я после того случая очень путанно выражаюсь.
3: Да, я вот тоже сижу и думаю... Нет, ну, нам бы нужны свои окорочка, зачем нам чужие, американские какие? Нам нужно свое. Ни один идиот нигде, ни в Японии, не станет покупать чужое, если есть свое. Или там станет покупать только как сноб, как я не знаю, там в исключительном случае. У нас же, вы знаете, сколько лет уже это все продолжается, постоянно такое вот... как это называется, идолопоклонство. Это нормально, там продукты люкса, там что-то, духи какие-то, это нормально купить иностранное. Но вот мы тут переходим на серьезные ноты. Мы выступали, вот Национал-большевистская партия выступала с 93-го года за запрет ввоза иностранных товаров, за то, чтобы это бойкотировать. Теперь, слава богу, это все наконец дошло до всех слоев общества. Начинают это все понимать, отказываться. Но, тем не менее, у нас повсюду там турецкие рабочие, окорочка из Соединенных Штатов.
0: Простите, я позволю тут немножко не согласиться насчет рабочих. По-моему, при привлечении, так сказать, в своей промышленности дешевой, может быть, рабочей силы, это признак, так сказать, экономической твердости страны.
3: Да ничего подобного.
4: В Германии просто... турки работают.
3: Нет, это признак дебильный. У нас мы не Германия, и у нас нет таких капиталов. У нас как раз противоположный феномен. У нас кто-то кладет большое количество денег в карман за то, чтобы приехали эти турецкие рабочие. Кто-то, какой-то чиновник в каком-то министерстве. И то же самое, я не знаю, там покупают немецкие вагоны для железной дороги. Вдруг Министерство путей сообщения заказывает немецкие вагоны, хотя есть там вагоны, Тверской завод вагоностроительный. Не, у нас идет неконтролируемое вот это вот бордель такой.
0: Скажите,
3: покупают где хотят, невзирая на национальные интересы.
4: Но беда-то в том, что наши курицы умерли своей смертью, поэтому их покупать никто особенно и не хочет.
3: Нет, мы должны покупать все наше, даже насильно. В 60-е годы в Америке был лозунг «Покупайте только американские продукты». У них не было ни кризиса, ничего в 60-е
4: годы. Но как бы Кадиллак 60-го года, он не хуже, чем Кадиллак
3: 90-го. Это не важно, надо запретить гражданам это делать, потому что иначе сознательно они не могут себя вести, это нигде, ни в Америке, ни в Австралии никто себя не ведет сознательно. Поэтому какие-то есть законы. Нельзя или импортировать не надо, или запретить просто совершенно нормальным образом. Есть запрет. Нельзя покупать иностранные.
4: Но если носить очки в российской оправе, что станет тут с лицом? Вот,
3: просто... Да ничего страшного. Они дешевле. Там венгерские оправы.
4: У них огромные ямы на носу остаются.
5: А венгерские все равно не
3: российские. Так от всех это не доказательство, например.
0: Нет, простите.
3: От окорочков они говорят там в темноте. темноте даже светятся.
0: Конечно. Мало вот того, они воняют черт знает чем при жарке.
3: Они говорят радиоактивные. Вот тут я сообщу самое интересное слушателям «Эхо Москвы», что на самом деле действительно, вот говорят, что если их поместить в пакет кости так и в темноте так оставить где-то в пластиковый пакет вечером, вот посмотрите, возьмите остатки. Ну, вот
0: фосфор выделяется.
3: Остатки фосфор, да, это радиоактивно.
4: А их рыбами кормят просто, они же рыбы воняют.
3: Ну, какую-то гадость, во всяком
0: случае. Простите, я хочу вот такой задать вопрос. У меня...
3: Так что не жри, извините, не жрите эту гадость вообще.
0: Да, я, кстати, целиком...
3: Только в крайнем случае.
0: Я вот о чем хотел сказать. Я в свое время совершенно был повернут, как и все люди более-менее причастные к музыке, на музыкальной технике. И я помню, как-то в голос у меня прям вот на шее надулись канаты, бельма выпучились, я прям чуть ли не на балконе орал, да сколько ж можно терпеть это говно. Вот почему выпускают такое количество всяких сонат, электроник сраных, всяких каких-то маяков, тратят столько железа.
3: Бесцветные, безвкусные.
0: Да, вместо того, чтобы лучше это сырье отдавать буржуям, которые бы делали нам вот хорошие магнитофоны. А вот если как бы верить вашим словам, это не имеет смысла делать, потому что нужно как бы пользоваться отечественной в данном случае продукцией. Но я считаю, что очень большое количество вот сейчас всяких там, ну, даже можно называть имена, там, это пожалуйста, Вики Цыганова, Маша Распутина, все вот эти гримлины, они появляются именно из-за того, что в их детстве у них не было хороших магнитофонов. Они начинали воспитываться либо на кухонных брехунцах, по которым им заводили классическую музыку, либо на электронике, на которой звучал Абба ансамбль. А что такое стереосистема? Никто из них и не знал.
3: Я понял это как бы вопрос, но ответ на него может быть только один. Это и что мы предпочитаем? Или мы предпочитаем там хорошее звучание, там, или, скажем, коньяк там Мартель или какой-то, который мы покупаем, который все равно подделывают там у нас все это есть. Или же мы предпочитаем зависимость, в конце концов, которая через десятки лет или там, я не знаю, через 10 лет сознается всеми.
4: Но почему?
3: Мы зависимое государство. Уже даже в области вот этой легкой промышленности совершенно. У нас поставляют, у нас выделяют Москве, например, в долларах, вы знаете это все, и это не секрет ни для кого, цифры приводятся, на закупку продовольствия. И закупка продовольствия из-за границы в большей части. Ну, куда это годится? Мы что, великая держава или мы просто какая-то паскудная, мелкая такая вот государственное образование.
0: Нет, ну, в принципе, вот здесь как бы тоже трудно с вами, видимо, не согласиться, но, однако, скажем, если взять чисто технику музыкальную, Япония завалила весь мир, и вряд ли там как бы даже где-то в Германии будет котироваться какая-то германская техника, да? Вот скажите, если бы, например, вам бы довелось заняться вот распределением вот импорта сюда в страну, вот чтобы как бы вы разделили это, то есть, ну, например, что вот вы можете из отечественных товаров назвать, что действительно является реально хорошим и за что не стыдно, вот просто не стыдно, что не стыдно одеть или не стыдно скушать. Я вот из того, что не стыдно скушать, могу назвать бабаевский шоколад, да, он котируется, древесину, да. Вот. Ну, скажем, мы можем осилить какой-то там компьютерный, исключительно мозги, не экономическую базу, а интеллектуальную, да, поставлять дерево и делать шоколад. Но все остальное-то, откуда мы возьмем хороший автомобиль? Вот как бы вы, вот Эдуард Лимонов, вы из этой ситуации бы вышли? Что бы вы начали делать?
3: Вот Петр Первый вышел из этой ситуации, он заставил делать так, как делали на Западе. Побеждать армии, не было флота, не было. Делали ботики там поначалу. Не импортировали же, не везли. В крайнем случае взяли, закупили эту рабсилу там, завербовали сюда иностранцев, которые работали на благо России. Все,
0: а турки
3: все
0: же сделали. У нас же сейчас есть, они же
3: турки,
0: работают.
3: Да, турки же что нам приносят? Ни хрена, наши рабочие то же самое могут. Камень на камень класть. Что это? Вы знаете, сколько нам обошлись эти все турки? И восстановление там Белого дома, и даже Госдуму турки делали. Их возили, они жили в гостиницах Украины и России. Вы знаете, как это так? Их возили на автобусах каждый день к месту работы. В 6 часов утра можно было наблюдать на Манежной площади выход шумный турок, и никого не было вообще. Я возвращался с каких-то электричек, я помню, и одни турки на площади.
6: А может быть, это специально, чтобы они не успели взять? Наши бы взять успели.
3: Город.
7: Они в 6 часов приступали к работе и трезвые.
6: Да. А наши то уже бы нагерялись.
3: Да, ну, не нужно, не утрируйте.
4: Можно турки было... за 2 недели вычистили весь Белый дом и сделали опять товарный вид.
3: Турок преимущество, когда они вычищали Белый дом, что они держат эти самые язык за зубами и никому ничего не сказали. Сколько там они трупов нашли, сколько они чего нашли, и все было тихо и шито-крыто.
6: Ну, так, может вот быть, это заботится о, так сказать, о мозгах населения, чтобы не травмировать лишний раз.
3: Не надо о наших мозгах заботиться, мы сами как-нибудь с населением позаботимся и решим, что мы взрослые, что нам нужно, что не нужно, а то будут о наших мозгах
4: заботиться. Но если взрослого продержать в темном чулане месяца 3, то у него как бы крыша на месте не останется.
3: Средства массовой... Я за то, чтобы действительно контролировать разумными людьми, контролировать деятельность государства. И деятельность государства, вот и его эта самая сила, и кулак его и заключается в том, чтобы, несмотря на то, что граждане хотят лакать там мартель, надо пить русскую водку, потому что иначе мы угробим все там. Несмотря на то, что граждане хотят покупать картошку из Франции, надо покупать свою картошку, иначе у нас ничего не останется, понимаете? Несмотря на то, что граждане хотят делать 4 миллиона абортов в год, надо запретить им делать 4 миллиона абортов в год, иначе у нас не останется население, понимаете? Граждане распущенные, сволочи, гады, падлы, извините. Их надо просто носом каждый раз бить. И когда они говорят, что население России там вымирает, и в этом виноваты жиды, масоны и иностранцы, на самом деле вы сами виноваты, идиоты. Зачем же вы выжигаете, там сидит баба одной бабе и рассказывает о том, как у меня там 28 абортов там, а у меня 32, говорит другая.
6: А потом начинают обсуждать Эммануэлу серию какую-нибудь.
3: А потом виноваты эти самые сионские мудрецы и кто там еще что.
7: Эдуард, извините, а как вот вы говорите запретить, не делать, значит, больше 4 миллионов абортов в год, да? Это значит, это вот согласно... кто успел до 4 миллионов, это уже еще извините, можно, да? Нет. А кто вот 4 миллиона первые, уже нельзя.
3: Нет, тут не в этом дело. Это сведения Каирской вот этой конференции по демографии последней, которая проходила, что в России делается ежегодно 4 миллиона абортов. И когда нам наши вот там православные патриоты скорбя там, крестясь, сообщают, что вот это иностранцы виноваты, там иностранная культура, там Запад, который хочет русский народ прежде всего должен дисциплинироваться сам и осознать всю серьезность проблемы. Действительно, население уменьшается катастрофически.
4: Но вы посмотрите, сколько детей по улицам уже ходит бесхозных, а куда они все денутся?
3: Это все дети в основном приезжих, там, казахов, каких-то, бог знает кого. Я тут, меня уже все равно по 74-й статье собираются судить, так что мне терять нечего. Я хочу сказать, что это бесхозные дети из СНГ в основном.
6: Скажите, Эдуард, вот мы тут при нашей программе Монморанси, ну, как бы все же на самоокупаем, мы в том числе. Вот у нас возникла такая идея. Ну, вот все мы знаем, что сейчас очень модно создавать в Совке, в бывшем, там какой-то гайд-парк, да, там, типа такой микро, чтобы там...
3: Бицепский парк, например.
6: Да, чтобы детишки ходили, там занялись. Вот мы хотим создать где-нибудь в какой-нибудь такой тихой и хорошей мажорной стране, может быть, в Дании, в какой-нибудь парк Горького. В микромодели, значит, там будут продаваться пережаренные шашлыки, даже будут гопники бить друг другу морды. Ну, и не друг друга, а всем желающим. То есть сделать такую микромодель настоящего парка Горького. Будут ходить, значит, дебильные металлисты, молодые в дермантиновых таких куртках, в таких странах, самодельных, вот из гвоздей сделанных браслетах, и на плохих магнитофонах слушать AC/DC, например, да? Вот, действительно, милиционеры будут стать именно русские, которые будут происходить тщательный отбор здесь, это же командировка служебная. Вот, причем вход туда будет только за рубли. Это, во-первых, еще и способ, так сказать, как бы поднять наш рубль. Вот скажите, как вы считаете, сможет ли наша программа по бабкам чисто подняться на этом мероприятии? Пойдут ли тамошние люди вот на такой для них экзотический отдых?
3: Ну, пойдут, я думаю.
6: Мороженое надо, будет советское.
3: Надо только добавить эту самую ментовку, там поставить такую с этими самыми, куда бросают, там нормально там посидишь, там двое суток.
6: Да, только все.
3: Одновременно небольшой дубликат такой, как он, колымского лагеря, где бизнесмены за большие деньги будут оттягиваться, там им там баланда, там, давай. Да. Это, кстати, не моя выдумка, я тут не хочу на себя это брать. Это существовало. Впервые это в Англии в 80-м году сделали копию нацистского концентрационного лагеря, и, значит, вот первый сезон там как бы отдыхало, первый там на уикенд, там было 44 человека, и интересен социальный состав этого всего. Это было сделано по типу там Треблинки или что-то, там рвы, там колючая проволока, все такое, рацион.
7: Ежедневно. Да. Может, это был способ похудеть?
3: Я даже помню, нет, я помню, значит, имя этого очень предприимчивого молодого человека, который открыл такой, Боб Акерман открыл этот лагерь.
6: Хорошая
3: он
6: фамилия.
3: Там, да, он там стоял с девушкой с такой рыжей, я помню, на фотографии, по-моему, в Herald Tribune, в такой эсэсовской шинели, там такая шмара рядом с ним. И кто же были вот эти вот люди, которые туда на уикенд приезжали? Причем это серьезно, там никаких смешков, там тебя загоняют, там ты жрешь баланду. Значит, практически 80% бизнесмены. Вот у нас кто впереди. Они и наркоту больше всех потребляют. Они впереди планеты всей, так сказать.
6: Форма на Западе у нас...
3: Вот. И вот если мы такое сделаем вот о том, о чем вы говорите, это может превратиться в очень доходное предприятие. То есть там небольшой такой маленький ГУЛАГ.
6: Да, да, совершенно.
3: Да.
6: Причем действительно все должно быть по-настоящему.
3: Конечно.
6: А он, например, ему там гопники по морде дали, он приходит к врачу, а врач уже датый. И такой там вместо там спирта, чтобы промыть ноздри, там какой-нибудь йод прям раз.
4: И ну, по 206 его на 3 года раз.
6: То есть все должно быть по-настоящему.
3: Да, а то вдруг попадет на хорошего человека и влюбится. Да, навеки и уйдет.
6: Вполне, ведь бывают и хорошие люди.
3: И уйдет в снега в эти наши за 60-ю параллель далеко.
4: Вот скажите, что более остро воспринимается? Пройти в белых итальянских сапогах по окраине Нью-Йорка, как описано вами, в Эдичке, по-моему?
3: Да.
4: Или пройти здесь просто в любых сапогах по Бирюлёву часа в 3 утра. Как вообще это?
3: А я думаю...
4: Я могу подвезти сейчас Бирюлёву, у меня машина еще теплая.
6: Погулять там?
4: Да, потом вернемся.
3: Да нормально, я ходил-то везде, так что ты...
4: И что вот?
3: Я не знаю насчет Бирюлёва, у меня с Бирюлёвым опыта нет. Но Нью-Йорк тоже не слабо. Очень, так сказать.
6: То есть могут по репу.
3: Я думаю, Бирюлёв еще не доехал даже до Нью-Йорка, честно говоря.
6: А скажите, вот как бы насколько это прогрессирует, я имею в виду, вот такая дебильная уличная агрессия. Вот там, не здесь, а там. Вот, ну, скажем, в 80-м году, и вот сейчас, если попасть на одно и то же место в одно и то же время, больше шансов получить по репе, когда, в 80-м или сейчас?
3: Я не знаю, есть статистика, вот, например, где-то, я последний раз был в Штатах в 90-м году, вот статистика была, у них 1387 убийств, таких умышленных, в год было, и это 5-е место. По штатам в Нью-Йорке.
4: После Подольска.
3: За 90-й год. У нас, по-моему, до сих пор еще меньше, на самом деле. Хотя у нас там...
4: У нас скрытая статистика, об этом же много говорили, что у нас не попадают очень многие случаи в сводки.
3: Ну, честно говоря, то есть вот такая вот уличная преступность, ну что, она, по-моему, еще где-то или почти достигла, или еще не достигла.
4: Нет, вот именно гопники, я не организованные банды, а просто случай, что какой-то псих подойдет к тебе и скажет вообще.
3: Не, ну там то же самое. Организованная преступность вообще касается только... Она беспокоит людей богатых, она беспокоит бизнесменов, она беспокоит какие-то там сферы в бизнесе, там кто-то задержится. Вообще организованная преступность, это меньше всего на самом деле волнует граждан. Когда говорят, что мы там разрушим, мы сделаем то-то, приходит генерал, говорит, мы разрушим организованную преступность. Обывателю надо вообще положить. Ему главное добраться до своей двери сухим, таким теплым и нормальным, и вот что его заботит. А то, что там стреляют каждый день генеральных директоров, ему должно быть положить. И мне тоже, честно говоря, я абсолютно не жалею ни генеральных директоров, я знаю, ты думаешь, что они там разберутся сами. Организованная преступность как раз это последнее дело. Надо в основном просто грести, чтобы обывателю было хорошо, если кто-то хочет добиться на этом деле и, так сказать, искоренить преступность, он должен, прежде всего, обывателю.
4: То есть, если на каждом перекрестке поставить солдата с хорошим автоматом,

0: структурированный человек, который в убийстве часового, как это, как у вас назван? Человек из санатории, да?
1: Дисциплинарный санаторий, книга называется, да.
2: Вы знаете, я предлагаю отвлечься на музыку, просто параллельно тут происходит съемка на фотоаппарат, у него пленка кончается, он руками отбивки машет флажками. Мы сейчас прервемся на музыку, а после музыки, может быть, даже после новостей продолжим наш разговор. Напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов. И напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов. И сразу такой вопрос. Вот как-то мы начали говорить в прошлую получасовку о там каких-то неприятных уличных инцидентах, обо всей этой байде. Вот я как-то поймал себя на мысли, что, будучи, находясь не у нас в стране, этого почему-то опасаешься меньше. Видимо, потому что как-то, ну, не верится, что на тебя, вот на такого русского парня, вот особенно каковым являюсь я, таким пухленьким, милым старовичком, понимаешь, наедет какая-то там забугорная нечисть. Что, я только скажу им, я русский. Вообще, как, даже не то, что я им скажу, это опрос не может быть. Это люди какого-то параллельного мира. Вот в связи с этим у меня такой вопрос, может быть, несколько странным он покажется. Как вы считаете, вот как в глазах друг друга выглядят, например, разные породы птиц? Ну, например, птица-тукан и птица-голубь. Вот являются ли они в понятии и в понимании друг друга существами, так сказать, стоящими на одной ступеньке, могут ли как-то общаться? Или это совершенно как-то инопланетные создания?
1: Ну, очень может быть, что тукан вроде коршуна, который жрет голубей, там вот вроде этих мелких пород, там ястребов, коршунов. Я не очень так разбираюсь в биологии, но, по-моему, у него огромный клюв этого тукана, да?
2: Это дятлообразная птица.
1: Ну да, но очень может быть, что он и жрет голубей. Это как рыбы, знаете, щука лопает всех остальных. То есть тут не исключена возможность, что именно так относится тукан к голубям, как к жратве теплой.
2: Ну, а вот вы себя ловили на такой мысли, вот будучи, опять же, находясь там, что как бы вот вокруг вас параллельный какой-то мир, что вот эти люди, они как бы, ну, не то, что мыслят как-то по-другому, а вообще они с точки зрения вашей не мыслят, и вы с точки зрения их тоже никак не мыслите. То есть просто вот какая-то совсем другая, даже не цивилизация, а вообще непостижимое уму друг друга такое странное соприкосновение.
1: Не, никогда такого в голову не приходило. Все, это просто та же особь человеческого рода и подчиняющаяся немножко, чуть-чуть немножко другим общественным, социальным законам. А природа у людей везде одна и та же. Это ясно. Все боятся. Есть страх, есть там голод, есть любовь, есть там нормальные все там 3-4 категории вот таких вот таких основных инстинктов. И все. А что в иностранце удивительного? Ни хрена. Только он говорит на... И если знать языки, вот я, например, с Божьей помощью 2 выучил, и понимаю, насколько банальны они все. Вот там идешь, сядешь рядом с туристами и слышишь, что они говорят. Ага, вот там нет автобуса, а сейчас придет, да. А вообще это там, ну, такая, на самом деле, чепуха примитивнейшая. То же самое и даже и с большими людьми, там, бизнеса, где они все такие же, как мы, или чуть-чуть такие же, или не совсем. Это одно и то же. Даже скучно, на самом деле, потому что ни австралийцы ничего от нас не отличают. Теперь уже и негры ничего от нас, кроме вот этого его шкуры такой, не отличают, к сожалению. Раньше хоть были негры такие какие-то живописные, там ходили в каких-то соломенных юбках, жрали там людей. А теперь все одинаковые. Куда ни приедешь, в Амстердам приезжаешь, тот же вокзал, бордель, те же вывески этих самых фирм там, и в Москву приезжаешь, то же самое, очень скучно. Вот Дэвид Боуи, о котором мы, кстати, вот сейчас в перерыве тут говорили о концерте Дэвида Боуи, как он может людей поднять и прочее. Он ведь ездил, например, в Восточную Германию оттянуться, жил в Берлине, в Западном, и ездил на метро в Восточный Берлин, один из первых, еще в 1977 году, и ловил кайф. потому что он человек такой продвинутый, он понимает, что это такое. То есть он ездил и говорил, вот великолепно, туда едешь, как в 50 там какой-то год. Там до сих пор такие фройлен в накрахмаленных
2: передничках. Изобрелся так машину времени.
1: Да, и вот вопрос, кому мешала эта восточная Германия? Зачем они? Это я уже от себя говорю.

0: разрушили. Потом вот у таких, у самых продвинутых рок-звезд время от времени бывают такие озарения. Вот Нина Хаген тоже говорила. Она говорит, зачем трогали Восточную Германию? Надо было оставить ее заповедником. Пусть бы все люди ушли там на Запад, а тут бы была бы вот такой заповедник. 50-е годы. 50-е годы было очень здорово и мило.
1: А вы были на концерте Боуи, да?
0: Я вот не был, но вот мы сейчас разговаривали. И,
1: просто я туда интересно...
0: Пусть кто был, тот и расскажет. Вот, расскажите.
1: Я просто туда очень интересно пролез. Меня никак не хотели пускать. Дело в том, что именно меня почему-то очень не любят организаторы крупных концертов. И отовсюду выводят за ухо, иногда за губу.
0: Как это за ухо?
1: Ну, прям за ухо берут и выводят. Вот, а здесь как-то я все-таки договорился, упросил. И даже сослужил пользу Дэвиду Боу. Вот все, кто был на концерте, наверняка видели. Там висел такой человек запеленутый. Вот это был я. Исполнял эту роль. Вот я висел над сценой, исполнял роль декорации. Так слушал весь концерт, меня там здорово просквозило, но это было единственное условие.
0: Это правда?
1: Такая совершенная правда. Вот,
0: а вот... Я, не, ну меня, конечно, можно поймать, я там не был, но с другой стороны так висел.
1: Вот, провисел, видно было хорошо и слышно зато. Вот. Юра, ты, по-моему, что-то...
0: Вот, Юра был.
2: Я хотел сказать, что там из-под одной фигуры капало к концу концерта. И был Александр как раз.
1: Нет, а я висел наверху. Вот капало это из-под нашей девушки Прохор, которая вот она прогуливается по коридору. Вы встретите, Эдуард, не пугайтесь ее. Это наша телефонистка, девушка Прохор. Она очень мирная. Вот я вижу, Лиза уже с ней столкнулась. И как-то... Лиза, что она пыталась за губу вас схватить? Она просто видит, что со мной обычно делают. И всегда пытается людей так же. Вот я всегда... Ее нужно просто шлепнуть по руке и сказать «Уйди». И она сразу тихо по руке дать ей и сказать «Уйди».
0: Это, я так понимаю, привидение было, нет?
2: По поводу Боуи как раз вот хотелось бы...
3: Я ошиблась немножко.
1: А, это как раз, значит, и есть рука. То есть, знаешь, видите, вы как... Да.
2: Вот по поводу Боуи и западной культуры меня всегда преследует какая-то загадка такая. То есть Боуи 49 лет, для меня 49-летний мужчина, это что-то сидящее во дворе, хлопающее домино, портвейн, то есть нормальный такой отец семейства, за двойку по уху, вот. А Боуи — это живчик, очень активный, человек, который знает, что делает, человек, двигающий, в общем, поп-музыку вперед. Ну, это подросток по яркости восприятия жизни и очень активный мужчина, и творческий, и в 93-м году он женился на топ-модели. То есть, с одной стороны, всегда считалось, что именно в наших андеграундных таких подвальных условиях и рождается настоящее искусство. А с другой стороны, глядя на вот таких персонажей, как Боуи, смотря такие фильмы, как «Форрест Гамп», понимаешь, что там вот эта самая живость. И я уже просто не знаю, то ли в андеграунде надо искать какие-то искорки, то ли сын хозяина клуба Дэвид Боуи, которому вышибли глаз в том же клубе, который всегда женат на красивых женщинах, строит из себя гомосексуалиста. То есть, ну, изгой как бы для нашей культуры.
1: Что ты имеешь в виду Боуи?
2: Да, вот то есть где та самая живость и где та самая, в общем, передний край, на ваш взгляд?
0: Это кого, меня что спрашивают?
2: Да, конечно.
0: Ну, я, что я могу сказать, я как бы в том же самом положении, там, даже старше Дэвида Боуи, потом я тут ничего, у меня нет на это объяснений. Ну, он что, Мик Джаггер тоже, ему уже вообще, по-моему, 50 с лишним, да, 50?
1: Да, такое.
0: Он 42-го, по-моему, да, значит, где-то 54.
2: Нет, я не про то, то есть где вот как бы глубина сознания, глубина культуры, то ли в нашем андеграунде, откуда мы все вышли?
0: Ну, там нельзя назвать прямо Дэвида Боуи корифеем культуры. Он, конечно, не Моцарт и не кто-то.
2: Даже и не Сальери.
0: Да, и это все-таки массовая культура. И до сих пор это существует, различие там между массовой культурой и культурой как бы чуть выше, там, серьезной, какой угодно. Ну, конечно, здорово, вот такой мальчик, как он говорит, из Брайтона. Он, правда, врет очень много. Вы знаете, например, он не в Брайтоне жил. Он был из более такой буржуазной семьи и жил где-то там два квартала от Брайтона. Но сейчас он говорит, а я там в Брайтоне родился, я там... Потому что это здорово, пролетарская такая, как бы, давно стало модным пролетарским таким быть. А вот у нас, например, у нас отсталось. Вот Шемякин утверждает, что он из каких-то там князей черкесских, черкасских. Это у нас до сих пор такая старая, затхлая, вонючая такая дворянская традиция. Там надо быть Михалковым или каким-то. А вот у них более продвинутая, но все равно ложь и провокация.
1: Простите, а я вот замечал несколько другое, что меня всегда удивляло. Вот и Юрий мне не даст соврать, как эксперт по андеграунду. Вот, например, стоит, например, какому-то представителю так называемого... Я вообще андеграунд ненавижу, честно говоря, потому что это жопа полная. Вот из нее надо вылезать.
0: Это
1: серьезно.
0: Правильно, да, я тоже согласен.
1: Вот есть индепендент, да? То есть, может быть, искусство независимое. Андеграунд — это то, что, как правило, никому не надо. Вот давай как-то назовем то, что никому не надо, явлением искусства на букву А, и будем там этим гордиться. Вот. Ну и даже в индепенденте это есть. Когда кто-то, например, покупает себе там хорошую гитару, да, или, не дай бог, автомобиль, то как бы вот коллеги по искусству начинают, типа, первая фраза: «Ты что там зажрался?» Хрюкают, мажорил. Вот смысл в том, что как-то, мне кажется, тут вы не правы, сказав, что здесь как-то людей, наоборот, тянет вот каким-то мажорным делам. Наоборот, здесь до сих пор очень стыдно быть богатым. Я объясняю это тем...
0: Ну, не, я не соглашусь с этим. Нет. Напротив, масса людей именно и гордится. Все бывшие советские люди заражены абсолютным таким снобизмом. Они в первую очередь приезжают... Там, вот я когда жил еще в Париже, они жили здесь, то все приезжают, там говорят: «Это что, твоя квартира там?» Я говорю: «Да, а что такая маленькая?» Я говорю: «Ну, как, в центре, там, на крыше, там вообще традиция, там, мансарда». Я говорю: «А что, другой нет, да? А то ты разводился, может, жене оставил?» Я говорю: «Да нет». То есть ценится вот то, что как бы есть стандарт, там, квартира, там, дача. Ну, нет дачи, нет квартиры, но человек, может быть, действительно очень известен, но нет этого. Или там принципиально не хочет, или как угодно, там, через голову, предпочитает жить там в лифте, там, ну, как в конце концов, черт возьми, почему это? Ну, все равно такая обывательский стандарт есть у всех, и здесь тоже. Почему? Вот Барри Алибасов там, я пришел к нему домой, значит, первый раз там, и мне сделали вид, что его там, его нет там, секретарша или кто-то встретил. Нет, он вышел там куда-то на 5 минут. Давайте я вам пока квартиру покажу. О. Там показывают: вот тут вот ванна, тут полы, тут такое. Я все посмотрел, потом говорит: ну вот и Барри бы тут он вошел, так сказать. Ну что, посмотрел я квартиру? Ну, ты понимаешь, для меня квартира, ну, господи, я их видел миллионы. Я работал там у мультимиллионера слугой, да, там, хаускипером, мажордомом, там, в доме, в котором 14 спален одних было только. Видел этих богатых людей, извините, столько, и в разных видах. И что такое? В Америке только 500 тысяч миллионеров, да? Ну и чего? И все, можно какие угодно ванны сделать, или какой угодно паркет.
1: Я в данном случае согласен.
2: Любая наша домохозяйка скажет: если ты такой умный, почему же ты такой бедный? И любому человеку, у которого нет 14 спален.
0: Да-да.
2: Поэтому здесь это очень серьезно все.
1: Нет, я согласен с вами насчет того, что как бы определенный слой людей, который и ставил своей целью как бы добиться изначально там норковой шапки, да, и там автомобиля «Волги». Для этого там становились директорами заводов. Ведь сейчас есть распоряжение.
0: Нет, советский, да? Человек, вот извини, я перебью, просто не могу слушать. Потому что я вижу, это изначально, это кто угодно, это там моя мама, кто угодно. Они все дикие обыватели были и остались. Обыватель, он прежде всего, конечно, в советском понятии, что такое богатство? Это квартира, в первую очередь. Единственное, что советский человек имел, это квартира там, или комната, там что-то. Все, и как это обставлено. А вот я, проживший вот столько везде и слепившийся эстетику из других вещей, я, наоборот, всегда гордился, там, покидая квартиры, бросая все, книги там бросая, уезжая там с двумя чемоданами, я себе, всегда себе говорил, там, через много стран и 3 континента, что вот эта доблесть, бросил и пошел там. Вот, на самом деле ничего не надо иметь. Надо иметь славу так, что тебе всегда бы открыли, каждый алкаш тебе на улице нальет, и каждая девка тебе даст. вот в буквальном смысле слова. Вот это надо, вот Лиза меня там это дала мне под ребра. Но тем не менее, вот на мой взгляд, идеал такой. Вот вышел ты в мир голый, идешь по нему, и все знают, кто ты такой, или тебе в морду дадут, или наоборот там приветят.
1: Есть такая теория, действительно, что вот какая-то зацепка за какое-то конкретное гнездо, она убивает, дает плешь конкретно.
0: Абсолютно, надо выбрасывать вещи, освобождаться от них, и у меня ничего не осталось, вот я когда-то уезжал из России, ничего, ни колечка, ни одной фотографии, ни хрена от того, что у меня было.
1: Это, по-моему, очень хорошо Рэй Брэдбери вот, в «Вино из одуванчиков», у него есть рассказ, там вот под это так, очень такая детская теория подгоняется для детишек, но очень, на самом деле, умный. Я помню, когда прочитал, был очень удивлен насчет вот, скопления разного хлама как раз, а под хламом там, видимо, что-то другое у него подразумевалось, более обширное. Вот Лили что-то тут хочет...
3: Да, я хочу вклиниться, спросить. Причем сразу два вопроса тогда задам. А то уж как-то не, совсем не вклиниться. Значит, вот по поводу вашего отношения к вещам мы сейчас услышали. А у вас есть какой-нибудь лозунг по жизни? Вот, например, какая-нибудь такая выжимка, такая вот коротенькая, такое резюме. Вот, например, я люблю такую фразу повторять, что лучше сделать и пожалеть, что сделал, чем не сделать и пожалеть, что не сделал. Вот это первое. А второе, как вы думаете, почему раньше как-то о вас говорили об общественной вашей жизни, а сейчас больше говорят о личной? Как так получилось?
0: Ну, на второй вопрос трудно, наверное. Не, я думаю, не трудно ответить. Это как бы общественная жизнь вроде табу, там вроде фашист, кто там еще, я не знаю, кто я для публики. А о личной жизни говорить можно, а личность все-таки интересует всех, поэтому вот почти безопасно говорить о личной жизни. Там одна жена, там вторая, там кто-то что-то еще. А об одежде, вот меня недавно, по-моему, Стас, кажется, журнал просил, вот напишите, давайте нам об одежде наговорите. Там. А политику нет, ну политику, вот об одежде годится. Там.
3: Ну, может быть, просто потому, что политика надоела всем.
0: Да не, это неправда. Почему политика надоела всем? Политика – великолепное искусство, как балет такое комплексное, интересное. Нет. А вот кредо, как вы говорите, у меня нет. На самом деле, никогда не задумывался. Теперь, наверное, надо придумать, создать как бы. Ну, да, вот типа «Живи у подножия вулкана», вот я почти уже высказал. Я считаю, что не надо скоплять, конечно, материальные ценности. Меня в детстве всегда удручало вот это вот. Спать надо было в 9 часов, и потом вот среди всех этих шкафов, там пахнущие нафталином какие-то вещи, надо было ходить бесконечно. Я думал, неужели я так всю жизнь и проживу? Там один и тот же пейзаж из окна. И потом это отвращение осталось. Я не могу так вот. Я думаю, Россию сгубила дача. Что еще? Дача. Вот,
1: и участок.
0: Дача,
1: участок.
2: Вот, а вот все. Жить с одной женщиной, это тоже один и тот же пейзаж из окна? Вот это... Женщина – это та же вещь, к которой нельзя привыкать? Или все-таки это какая-то другая категория?
0: Вот вопрос на засыпку, буквально такой, на вшивость, наверное, получается. Ну, я никогда не собирался, я всегда влюблялся так очень круто в женщин, да? И пытался честно прожить всю жизнь, умереть в один день. Но не получалось.
2: А... Процесс расставания с женщиной – это потеря или это просто там ступенька на другой какой-то уровень там?
0: Ну, то если ее ценишь, то это потеря, конечно. Это большая, да, большая потеря, безусловно. И потом это как бы крушение там философских каких-то основ там мира, там что-то еще. Это точно. Даже тогда, когда по моей инициативе это происходило, все равно, в общем, такая предмет для размышления. Как смерть в миниатюре, на самом деле. Потому что, вы понимаете, вы живете с человеком, это ваша... Это как бы ваша пещера, там одна и та же охота, одни и те же инстинкты, одни и те же враги, и вдруг вот все меняется, и надо по-другому. То, да, менять врагов, менять друзей, менять все. Это смерть, да, такая.
1: Ну, как с другой стороны, змея, она меняет часто шкурку свою. Может быть, как бы смерть это не сильно сказано, потому что если уж меняешь, то, значит, к этому готов.
2: А с другой стороны. Образ мужчины-завоевателя, мужчина...
4: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
0: я не культивировал. Вот я тут сразу могу. Образ мой, может быть, и такой, но я так поднимаю руки вверх и прошу внимания, что я не, никогда не культивировал. Если прочесть внимательно мои книги, то у него там у моих героев постоянно неудачи там какие-то, там какой-то вон в Эдичке там встал, не встал, там все эти проблемы, как у всех. Вовсе нет, вовсе нет. Просто я, другое дело, я как человек, там, я не знаю, завоеватель или нет, кто знает, это не мне судить, наверное. Я не от Аркушинашвили, который...
1: Скажите, вот насчет все-таки литературы я немножко хочу вернуться. В свое время как бы все такие литературные устои, они были разбиты просто вот этим романом «Эдичка». Ну, практически это так, вот весь, так сказать, общебазитический литературный уклад это разорвало. Вот. И как бы, как мне показалось, затем в эту, так сказать, вот этот разрыв, который образовался, полезло огромное количество уже различных писателей, которые, ну, не то, что они там под Лимонова работали, а как бы вот пытались как бы элементарно, может быть, эпатировать публику. У вас этого не было, по идее, в этом романе. Это действительно была бомба. Вот. Но сейчас, как мне кажется, появляются, опять же, очень такие небезынтересные люди новые, которые, в свою очередь, разрывают еще одну бомбу. Вот как вы относитесь в данном случае к Владимиру Сорокину?
0: Ну, Сорокин — это не совсем то, что я. Это скорее вот... Вы говорили об этом андеграунде. Вот он как раз скорее такой нарочито и специально такой авангардист. И мне это было неинтересно. Вот я тут начинал как авангардист в поэзии, потом дорос до определенного там уровня и подумал, что это я могу потом до скончания жизни своей крутиться в этих московских кругах, писать все те же какие-то вот такие концептуальные, пышно говоря, или там постмодернистские, или как их ни назови, там и вещи, и чего, и что дальше. Это было страшно скучно и неинтересно. Я не захотел вот со своей стороны быть Владимиром Сорокиным, а Владимир Сорокин, наверное, хочет быть Владимиром Сорокиным, потому что желает, потому что определенную какую-то нишу там ему, вот он вылез в это и сидит там тихо. Я думаю, это же очень скучно. Все-таки авангардизм — это как, знаете, вот быть специалистом по лепке там рельефа на балконе, да? А здание все ты построить не можешь. Вот хочется все-таки построить все здание, как бы. А рельеф, ну хорошо, там пусть он будет чуть хуже, чем у Владимира Сорокина, там, но зато все здание будет завал, там, как сталинские эти на Смоленской площади, там стоит и стоит, и издалека видать, и здорово, и красиво. То есть вот я рассуждал почти так же сознательно, когда я вот ушел в... стал писать прозу и романы, почти так же я и думал. Я, правда, не ориентировался на Сорокина, но на других авторов.
1: Скажите, вот такой вопрос немножечко общий и, в общем-то, вообще, может быть, из другой области. Существует масса способов объединить людей, объединить базетически. Ну, там, как пример, там можно устроить распродажу колбасных изделий, все базетки там в бегудях с мушками на губе, ринуться прям покупать с тележками. Вот. Можно сделать нападение на какой-нибудь идиотский Белый дом, никому, по-моему, нормальным людям, просто нахрен не нужный. Опять же, все побегут, один, значит, базетовый побегут такие с выпученными бельмами и с надутыми веревками на шее защищать, другие нападать. Ну, масса, да, там, выставку какую-то сделать. То есть тоже люди пойдут. А вот есть ли, на ваш взгляд, какое-то средство людей, наоборот, разобщить? Потому что я вот считаю, что разобщение — это единственное благо, единственный выход из каких-то дебильных катаклизмов, как-то политических, так и экономических. Если каждый будет не стремиться к объединению, а заниматься исключительно своим делом, которое ему нравится. Вот меня удивили во время всех этих пучей и всего этого скотобазы, все это меня удивили и порадовали водители автобусов, которые ездили по Отрадному, по своим маршрутам. Это были самые уважаемые люди. Они не бежали защищать, но делали свое дело люди. Вот, вот какой-то рецепт. Как разобщить людей?
0: Не, ну тут я нахожусь как раз вот на стороне всех этих базедовых, как вы говорите, которые бежали к Белому дому. Я туда прибежал как раз в ночь до 20... Когда был декрет Ельцина, 1400 объявлен, 22-го, по-моему, да? Ну вот этой ночью уже сразу, в 9 часов. В 8 часов он был объявлен, в 9 я уже туда подъехал и был в первом листе добровольцев. Нас было, по-моему, 11 человек, и был откомандирован, значит, к подъезду номер один, вот, который на набережную выходит. Там, кроме меня, еще был один парень такой немножко хромой, и два мента было, и на всех был один пистолет. Вот мы должны были защищать это дело. Генералов зато у нас было много, там генерал разводящий, генерал там принимающий и так далее. То есть я считаю, что в эпоху, когда вот все эти катаклизмы происходят, надо забыть о своей индивидуальности, исключительности, и все-таки как бы благороднее переть с массами, забыв обо всем, и пусть это тупо, пусть это глупо. Я не разделял ни Рудского, я всегда считал, что он серый человек, и писал об этом и до этого. Есть статьи, опубликованные до 93-го года. И Верховный Совет я не любил. И выступал в свое время на первом съезде ФНС в октябре 92 года против сотрудничества с Верховным Советом. Но я пошел туда, потому что надо было выбирать.
1: Кому?
0: Где...
1: Кому?
0: Это не так важно.
1: И зачем? Вот зачем?
0: Нет, потому что быть над схваткой очень легко. Быть вот таким вот с чисто умытым...
1: Почему над схваткой? Вне схватки?
0: Вне схватки ты быть над схваткой. С чисто умытыми когтями и потом там сидеть и... Нет, важнее было быть в грязи. Даже, я думаю, на другой стороне было быть благороднее как бы. Надо участвовать. Вот я так считаю.
1: Простите, вот такой вопрос. Вот вы как писатель, да?
0: Даже
1: вот,
0: в кровище, во всем в этом, в гадости. Это наша эпоха, это наш мир. И я считаю, что нам не простят, если мы не будем участвовать.
1: Огромное количество писателей советской эпохи писали про колоски, там, про вымя коровья. И вот эти книжки, они как бы должны были объединять людей на труд. И понятное дело, что никто особо не трудился. Вы вот, опять же, в вашем романе «Яичко». Там главный герой чешет яйца прямо вот на мостовой. Ему все равно, что о нем думают. Он целиком индивидуально. Он чешет яйца, а кругом ходят люди. Это замечательная акция, да?
0: Трактовка несколько вольная, но так...
1: Но тем не менее. Вот,
0: согласимся.
1: Вот человек, который читает вашу книгу, как мне кажется, в нем как раз и должно воспитываться вот это чувство индивидуальности.
2: Да, он как раз не пойдет к Белому дому,
1: да,
2: вот, в 8 утра.
0: Пойдет.
1: Нет, я не пошел. Может быть, кстати, эта книга повлияла.
2: Вот мы, воспитанные на вашей книге, да, не пошли.
1: Я в это время, например, записывал композицию. Вот записывал композицию.
0: Остается. Я чего-то не успел.
1: Нет,
0: не успел вживить и промыть мозги.
1: Просто как бы вы не согласны с тем, что если каждый... Вот в чем стабильность? Почему, например, в таких странах, как, я не знаю, там какая-нибудь Швеция, да, весьма-весьма мало каких-то вот таких раскладов. Там люди работают, там пусть там они, да, немножко...
0: А зачем
1: там...
0: нам стабильность? Вот меня удивляет. Вы вот как бы... такой программы вы говорите о стабильности. Что вы будете со стабильностью?
1: Нет, я говорю не о том. Я говорю о буйстве идиотов, которые выражаются в массовых явлениях.
0: Это неправда. Это неправда. Даже заблуждение. Толпы, они интересны. Ну потому не...
2: В Африку ездить и смотреть, как интересно заблуждение толпы.
0: Буйство идиотов, когда безопасно можно пойти и проголосовать за одного или за другого. И тот, и другой кандидат абсолютно серые, неинтересные. Это одинаково из одного подъезда люди. Действительно, из одного подъезда на Александра Невского, ну, дом номер один, и Зюганов, и Ельцин. Вот это и есть буйство идиотов, когда безопасно можно. А вот когда вы идете и свою шкуру подставляете вот в этом самом разгроме, вот это вовсе не буйство идиотов. Там было немало невинных, сумасшедших людей, но было и масса, например, масса молодежи абсолютно неполитической, которая доставляла удовольствие там поджигать эти бутылки, бросать, падать под пулями, которые прикрывались алюминиевыми щитами, идиоты. Это вот весь наш народ в этом, во всей его красе, невинности, сумасшествии и великолепном открылся.
1: А вам не кажется, что вот как раз цель именно писателя, цель музыканта, цель художника, как бы воспитывать в людях, так сказать, полное отвращение к подобному роду безумных действий.
0: Почему художник должен быть примирителем? Не вовсе
1: нет,
0: не верно.
1: Не обязательно.
0: Он может быть возбудителем беспорядков, беспокойства.
2: А вы у себя в квартире хотели бы вы жить в коммуналке, например, с психом, который хватает сковородку и каждый вечер за вами бегает? То, что о чем вы говорите, это интересная экскурсия в какой-то катаклизм. Потом вы свернулись, вернулись в свою квартиру и начинаете это описывать. Если это будет ваш сосед, например, постоянный...
0: Это в данном случае не годится. Вот это вот сравнение, поскольку...
2: Нет, ну как, мы живем в стране в какой-то, достаточно тесной, да, для всех нас. Нет. Если здесь будут интересные катаклизмы, то жизни здесь просто как бы и не останется.
0: Я с вами совершенно не согласен. Нельзя применять вот такие вот там сосед там по квартире.
2: Ну как,
0: там,
2: вот Москва это наш город,
0: нет,
2: да?
0: Нет, ну речь идет о социальных, о каких-то взрывах, об определенной позиции, там, за, против, там, сосед тут никакого отношения не имеет. Ну и что сосед? И что?
1: А можно,
0: соседу,
1: извините, я
0: соседу
1: спрошу,
0: надо тоже дать по голове.
1: Спрошу по-другому. Вот шлепнули бы Эдуарда Лимонова около Белого дома, ситуация бы не изменилась. А ну, может быть, вы еще напишите хорошую книгу. Какое право вы имеете, собственно, выходить туда, вот это куда-то лезть?
0: Имею такое же право, как господин Пушкин там на Черную речку поехал и положил на всех. Мнение его не интересовало. Теперь говорят, о, может быть, он написал. А, скорее всего, ничего бы не написал. И, слава богу, что перестал писать, а иначе бы написал всякую чепуху, как Евтушенко.
1: Давайте...
0: Был бы автором 37 поэтических книг, а так оказался автором сегодня там...
1: Послушаем композицию одного очень почтенного человека, Челентано, который записал...
0: Адриано!
1: Записал альбом «Чумовой». Кстати, у него вышел новый, еще один альбом в 96-м году. Но мы слушаем альбом, который записан в 1994-м.
0: А почему же мы такие обделены судьбой?
1: А потому что я не хочу давать людям то, что слушаю сам. Я жаден.

0: Напоминаю вам, что в гостях в нашей программе писатель Эдуард Лимонов. И вот речь у нас шла, так сказать, в момент звучания мелодии о том, что есть на самом деле история. Вот я как бы утверждал, что история — это вот альбом Челентано, да? Это как бы, может быть, картина какого-то великого художника. Это, может быть, вот произведение самого Эдуарда, которая называется «Это я, Эдичка». Вот. Но ни в коем случае не какое-то кровавое месиво демонов, сошедших с ума от плохой экологии и вышедших нападать и защищать, выпустив бельма. И также я выразил свое мнение, сказав, что как бы человек, который способен командовать полками, не должен идти в разведку. Но это я так красиво витиевато выразился, что вот шлепнули бы Эдуарда Лимонова там, и не написал бы он следующей хорошей книги. Но он со мной ни в коей мере не согласился. И я вот как бы предлагаю вам высказать теперь вашу точку зрения.
1: Да, ну, проще говоря, мы ругались тут в перерыве, кричали там.
0: Мебель перевернули.
1: Не, ну, моя основная вот позиция такова, что надо быть там, где люди, и в один прекрасный день забыть свой индивидуализм и все на свете, и быть на той, я подчеркиваю, на той или на другой стороне, но участвовать в этом кровавом месиве, в этом прекрасном и яростном мире, там, перефразируя Платонова или кого угодно. То есть вот мне не стыдно перед читателями, я не знаю, перед историей, мне не стыдно, я был в Белом доме, я был там у Останкина, лежал под теми же пулями и видел вот то, что видели миллионы обывателей по телевизору, как этот грузовик разгоняется там, и как потом стреляют из гранатомета, и потом шквал огня нам по головам. Я это на себе испытал, я знаю, отползал я оттуда, все это, я это пережил, и надо было пережить. И мне теперь можно, так сказать, спокойной совестью сказать, что я участвовал в этой трагедии, трагической истории моей страны. И мне противно, когда какой-нибудь Ростропович появляется там в последний момент у Берлинской стены, которую только что разрушили, и играет на своей виолончели. Там этот могильщик, некрофил такой. Понимаете?
0: Скажите,
1: или Солженицын приезжает, стерва, извините, через много времени после всего этого, не участвуя ни в чем здесь, и потом начинает людей учить. Я теперь вот могу преспокойно учить, потому что при всех событиях, которые здесь происходили, я был здесь всегда. Никто не может сказать обратно.
0: Солженицын, он же мудрый старец.
2: Он Сим Симыч Карнавалов.
0: Да. А вы знаете, вот а как вы относитесь к таким вещам, которые реально имели место вот со мной, опять же, да? Вот, скажем, один человек вроде очень умный мне звонит, говорит, пойдем там к Белому дому, там наших полно, уже защищать огонь наших, там, говорю, нет, забудь это слово. Второй звонит, говорит, там был огромный праздник, там типа я свою фирму назову КРС, типа вот под цвет, дескать, российского флага. Сейчас ему, конечно, стыдно за это очень, вот. Но из всего этого я понял, что людям для праздника нужна беда. Нужно, чтобы кого-то из их близких переехало танком, убило. Как ни странно, вот тогда у них будет истинно праздничное настроение, что вот это как бы на уровне, может быть, психотропного, серьезного оружия. Вот их объединило горе, которое через 5 минут стало великой радостью. И вот все-таки, как бы, если смотреть на это сейчас со стороны, родина-то в опасности не была ни одного момента. То есть это все равно, что, например, сейчас все население дружно выйдет по большой нужде на улицу. И обвинить людей, которые к этому не присоединятся, в том, что они не присоединились, будет очень глупо, на мой взгляд.
1: Ну, а я думаю, что в такие дни просто любой художник, там, человек, я не знаю, там, артист, как говорят на Западе, да, он должен забыть свое «я» к такой-то матери и просто банально и просто присоединиться к поножовщине. Это куда благороднее, чем сидеть и изображать из себя вот обывателя там, или честно исповедовать вот эти вот обывательские цели. По-моему, куда благороднее. Это нормальный, единственный выход.
0: А если это не изображается, если реально просто, ну не то, что не хочется, а просто реально противно, даже не страшно, а просто противно. Вот можете себе так представить? Вот это не есть какая-то позиция, что вот все вышли, а я вот такой крутой не выйду. Просто противно, до омерзения смотреть на эти пляски.
1: Я тут, я же не доктор, я не могу вам ничего сказать, что с вами, что с вами не то. Это ей-богу, это, ну как можно? Вот такое происходит, и вы сидите дома, да?
0: А что происходит?
3: Вот смотрите, вот вы стоите как на улице, да, ждете автобуса, чего угодно, кого-то, и вдруг три гопника начинают четвертого лупить, подбегают еще пять и начинают этих четверых товарить. Это как? Вот настоящий мужчина, человек с активной жизненной позицией, художник с большой буквы, он должен разбежаться и кому-нибудь тоже пнуть тут же, потому что происходит же что-то, люди вдруг выясняют отношения, да, себя проявляют. Или...
1: Ну, это обывательская позиция, вот нормальная, никуда не лезть, там закрыть окна и двери.
3: Почему
1: я
3: закрыто?
1: Ну, я как... сколько себя помню, вот я жил, это был 82-й год в Париже, и у нас, я жил в квартале, где было террористическое покушение буквально в 50 метрах. И было слышно, я сразу услышал стрельбу, я только пришел домой, окна были открыты, лето, август, значит, на знаменитый ресторан «Гольденберг». Это довольно известное покушение. И я выскочил сразу туда. Я не знаю, люди закрыли окна, а я выскочил и побежал. Еще таких были, было, как я, ну, человек 10 первых. Мы первыми прибежали туда. И я не знаю, почему. Опасность для жизни, конечно, все. Но одновременно желание участвовать, быть, смотреть, видеть, реагировать. Это не... Тут никакие аналогии там, с гопниками никуда
3: нет,
1: не годятся.
3: То есть участвовать в катаклизмах.
1: В катаклизмах, правильно. А как можно не участвовать? Ну как?
2: Нет, вы знаете, я думаю, что это совершенно не зависит от активной или пассивной жизненной позиции, или там обыватель ты, или еще кто-то. Это просто зависит от характера, потому что есть сангвиники, есть флегматики. Например, сангвиник побежит тут же лаяться с кем-то, да, вот, или участвовать. Вот, а флегматик сидит себе спокойно. Вот и все. То есть
1: вот
2: это не разные...
1: Ваш адрес, да, выдвинуто обвинение в флегматизме.
0: Нет, ну а вот не было ли у вас как бы опасения такого все-таки, что... То есть я так понял еще одно, что как наблюдение за всем этим и непосредственное, может быть, участие вполне возможно стимулирует вас серьезно к написанию каких-то новых там произведений, да?
1: Да не, ничего я после «Белого дома» не написал.
0: Но тем не менее все-таки это откладывается у вас где-то глубоко, может быть, в мозгу, и рано или поздно это внесет свою коррекцию. А уверены ли вы, что это будет полезная коррекция? Ну, что она вообще вам нужна?
1: Абсолютно уверен, абсолютно уверен. Не я первый, не я последний. И Джордж Оруэлл ездил на испанскую войну. В Англии не было войны, он поехал в Испанию. Все участвовали. Данунцо участвовал в войне, Маринетти, ну, наш Константин Леонтьев, Лев Толстой, в конце концов, кто угодно. Пушкин ездил и рвался вовсю на все войны, и казалось бы, что ему и чего. Понимаете, я думаю, все-таки художник обязан быть в этой... Я повторяю, в этой крови, грязи мира, и не должен особенно раздумывать, какую ему принять позицию. А главное быть там, видеть это все, участвовать со всеми, разделять опасность на равных. Это благородно.
3: Ну,
1: Отсидеться дома неблагородно.
3: Айвазовский, кстати, писал все свои морские пейзажи великолепные в темной комнате с занавешенными окнами, и от этого они не менее живы и великолепны. А почему художник должен искать именно грязь, именно конфликт, именно ужас?
1: Ну, Айвазовский дохлый такой, это только российский художник, который никому не известен. Поляк, наверное, какой-то, или кто там...
3: То есть надо обязательно найти Мочилова, вот бросить все, то есть и там искать правду жизни. Из всех проявлений сегодняшней жизни надо найти там, где кровь, где грязь, и уж по уши в нее.
1: Ну, если хотите, пусть будет так вот резко и круто, да, так
0: уж. Подождите, я все-таки зайду немножко с другой стороны. Вот все мы помним времена, ну, по крайней мере, молодежь, может, уже не помнит, там, груднички, которым лет по 15, хотя, может быть, тоже еще помнят что-то по рассказам, по крайней мере. Но мы-то все здесь присутствующие помним это. Когда вот в магазинах, в обычных, в совковых, да...
1: Колбасы не было,
0: честно. Нет, она была в том-то и дело, но ее заворачивали каждому в отдельную бумажку. Вот вы приходите...
1: что экологически было верно, потому что сегодняшние пластиковые пакеты портят.
0: А вот сегодня вы приходите в супермаркет, это похоже на... Там все красиво, я не спорю. И сложно сказать, что лучше, там старая упаковка или там вот новая. Да. Просто речь о том, что вот современные магазины обслуживания похожи на какую-то такую конвейер для питания стада. Вот все упаковано, все обезличено. Это те же самые куклы Барби, те же самые окорочка. Вот вы говорите, быть с массами в момент, когда масса буйствует. Вот у меня такое ощущение, что как бы несколько у вас противоречия.
1: Никакого.
0: Ну как?
1: Абсолютно. Ну вот когда массы становятся неинтересными и пожирают свои окорочка и стоят в конвейере, тут вот дело человека просто покинуть их, плюнуть на них, наоборот,
0: так ведь
1: ходить,
0: вот это,
1: пинать их с задницей.
0: Вот
1: говорить,
0: этот бунт, вот этот бунт, это же...
1: на бунт.
0: Вот этот бунт и вот этот путь, это же и есть пожирание окорочка.
3: Но и вдруг этот бунт кого-то близкому вам и унесет.
1: Смурное, извините, это смурное такое вот занятие, там, вялое и никуда не ориентированное. А вот бунт хорошо, бунт вообще прекрасен сам по себе. Он сдвигает с места там миры, там, я не знаю, заставляет общество вздрагивать.
0: А скажите, вот как вы считаете, вот возрастная категория людей, так сказать, способных активно участвовать в каких-то таких вот катаклизмах, какова? Ну, там понятно, что вот груднички там 15-20-летние, вот, которые бутылки кидают, им все равно, да, куда их кидать, в большинстве случаев, да? Старички тоже не пойдут.
1: Mm-hmm. Вот, так пойдут старички. Вот как раз молодежь и старики. Люди среднего возраста ни к черту не годятся абсолютно. Они такие у нас абсолютно неподъемные. Вот из опыта всех демонстраций и любых, что демократических, что патриотических, можно сказать, что у нас самые мобилизованные кадры в России – это или молодежь, или же пожилые люди.
0: А это ведь одно и то же получается.
1: Значит, одно и то же. Ну и прекрасно. Значит, этих людей жизнь колышет или бьет сильнее, чем других. И в любом случае, вот констатирую факт, что это вот революционные в известном смысле.
0: А как вы относитесь к такому мнению? Вот немножко такой базитической темы выборов я коснусь, да? Вот я считаю, что, например, людям, которым за 60 лет уже, нужно выдать колбасы по водке и признать недееспособными на выборах.
1: Тут я с вами согласен, и даже национал-большевистская партия выдвигала такое предложение, чтобы сместить, потом Жириновский нас украл чуть-чуть его и, перефразировав, сдал то же самое. Мы сказали, что надо с 14 там до 60 действительно признать возраст, вот этот ценз установить, избирательный ценз, с 14 до 60. Потому что люди сейчас взрослеют быстрее, и одновременно нельзя позволять, это не направлено против старых людей, а это направлено просто, так сказать, это обеспечивает то, что за будущее не будут голосовать люди, обращенные в прошлое. Вот и все.
0: Но здесь тогда опять же получается только, что вы не думаете, что я вас ловлю как-то на словах?
1: А ловите, я готов.
0: Вы сказали, что вот участие как раз вот в бунте, вот в каких-то бунтах вот этих пожилых людей говорит о том, что это наиболее активная часть
1: правильно,
0: населения.
1: Правильно, ничего не, одно другому не противоречит.
0: Так
1: вовсе.
0: Нельзя же тогда как бы присоединяться
1: нет,
0: к ним.
1: Нет, ну тогда пойдем дальше и еще сказать, а еще лучше, еще один шаг вперед, это вообще выборов отменить любые. Ну,
0: так, конечно, потому тогда что, надо было не бухать выборы, водку с Клинтоном, а назначить президентское правление побольше, чтобы они физически вымерли.
1: Нет, дело в том, что большинство вообще ничего не решает. Никогда. Это вот, естественно, от большинства ничего не зависит.
3: Еще Морис Дрюон сказал.
1: Если, если большинство вмешивается в дела, то результаты чудовищные повсюду. Совершенно верно. Меньшинство, на самом деле, решает все. Меньшинство всегда двигало историю, и часто даже отдельные личности. А большинство, ну что, как выборы там слепых, там, да, слепым доверить выборы королевы красоты. Что они знают, что они понимают?
3: На ощупь очень даже можно.
0: По температуре тушки. Но я предлагаю отвлечься на музыку. И напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов, композиция.

0: Эдуард, когда играл за рок-н-ролл, вы заметно ожили и даже начали притопывать ногой. Насколько это совместимо с русофобскими такими вот настроениями, теориями, с отрицанием сникерсов?
1: А почему русофобскими? Нет, вы оговорились. То есть
0: я извиняюсь.
1: Ну как, нормально, что я все-таки так свою вторую юность или какую там третью по счету пережил в Нью-Йорке. Это был 75-й год, и как раз зарождалось панк-движение в Америке и в Англии одновременно в Соединенных Штатах. И у меня вот денег не было, я ходил туда на Бликер-стрит и на пересечении с Бауэри. Там была такая черная дыра, CBGB называлась. Я просто вот слушал первые нью-йоркские панк-группы. Блонди, кто там был, Патти Смит, этот Ричард Хелл тогда был очень такой самый хит такой нью-йоркский. И Plastmatics, и вообще все, так сказать, была какая-то целая культура такая, субконтркультура определенная. Видео первые такие панк появились, выходил панк-магазин знаменитый. И я потом со многими поддерживал довольно близкие отношения, так, в общем, даже с Рамонс, вот с этой известной группой, у меня был приятель там оттуда. То есть многих очень неплохо так знал.
0: Ну а как же, переведя население с хот-догов на микояновские сосиски, нужно запретить слушать враждебный танец рок-н-ролл?
1: А почему? Нет, рок, он не без знака минуса или плюса, и он принадлежит всем на самом деле. Вот если обратиться даже к войнам, там, в той же Сербии, в Приднестровье, там, едешь, шофер
0: так опять военный, это все не Россия.
1: Врубает, неважно, на какой стороне, вот врубает, я был на стороне Приднестровья, он тебе вставил кассету и пошел. И это Клэш, это Томми Ган, там, та-та-та, в десятой такой совершенно переработки. И с другой стороны, люди слушают то же самое, там какие-нибудь хорваты против сербов воюющие. Да? Рок не имеет знака. Это
0: я
1: глупо,
0: тогда ничего не могу понять. Вот смотрите, против... ведь Кадиллак, он тоже не имеет знака. Вы, хотя вы сказали в начале передачи, что всех надо обязательно ездить на «Жигулях». Вот «Жигули» надо раз в месяц обязательно чинить. Это я говорю как владелец.
1: Свою индустрию так надо поддерживать.
0: Хорошо.
1: Американцы делают то же самое.
0: Что касается культуры.
1: Японцы делают то же самое. Но есть вещи, мы же не говорим о том, что надо запретить там читать книги западных там авторов или что-то. Пусть, ради бога, мы переводим.
0: То есть вы хотите сказать, что быт, он намного более...
1: Современность не принадлежит никому. Рок – это часть современности. Современность не принадлежит ни демократам, ни коммунистам, ни Западу, ни Востоку. Она – завоевание всех. Современность – это все. Там вертолеты, самолеты.
0: Компьютер – это тоже завоевание
1: компьютеры,
0: всех, правильно?
1: Это и наше
0: если
1: завоевание.
0: Если вас на дурака посадить, то вы ничего не сделаете.
1: Нет, Россия вложила во все это дофига силы, умения, там, во все. Вертолеты, в Сикорского, который от нас вышел, там, я не знаю, там, в космос, куда угодно, в том числе и в компьютеры, и даже в самые новейшие, там, это, как она называется, виртуальную действительность, она, то реальность действительности.
0: Но виртуальная реальность тоже на наших компьютерах невоспроизводима.
1: Ну, это разрабатывалось на наших, кстати, технологии разрабатывалось. Я об этом слышал от людей из нашего военно-промышленного комплекса в 91-м году, о том, что это у нас это существует, они были на подходе. То есть я хочу сказать, что современность никому не принадлежит, и современная музыка – это часть, это глобальное как бы наше, все наше.
2: То есть музыка – это гражданин
1: Вселенной. И Дэвид Боуи наш, и кто угодно.
0: Я думаю, он бы не обрадовался.
1: Как это не обрадовался? Я думаю, что ничего подобного.
0: Вы сами себе противоречите.
1: Ничего, никакого противоречия.
0: Любой ксерокс, я вот просто недавно видел, там каждый пасик сделан в своей стране.
1: Не, я не, себе не противоречу.
0: Зачем запрещать тогда?
1: Мое отношение к России, как у Петра Первого, железное. Вот он поехал в Голландию, взял самые новые технологии, да, по тому времени. Построил свои корабли, вооружил свою армию, всех одел там как надо, все. Дисциплину ввел этих стрельцов, прежних казаков. Дал им по мордам, там, кому голову отрубил, кому чего, и сделал современную армию, победил шведов, и вот пригласил их за стол.
0: Но пока своего современного нет, зачем заставлять пользоваться своим наплывом.
1: Вот надо взять все оттуда и сделать Россию абсолютно независимой, современной, великолепной страной, и чтобы все к нам, пусть идут кто угодно, пусть оставляют свою прибыль
2: здесь. Вмешаюсь немножко в ваш разговор. Мне кажется, вы, вот что касается рок-музыки, ну, одновременно оба и правы, и неправы. Вот действительно, музыка — это, видимо, единственное, что по-настоящему людей разных там вероисповеданий тем не менее сближает. Вот. Но, с другой стороны, вот, согласитесь, парадокс, да? То есть, например, никогда не сядут рядом, как говорится, человек, который любит хорошую рок-музыку, даже вот тот же Sex Pistols, да, предположим, и поклонник группы «На-на». То есть, своего или рода Beatles. Все-таки... Да, или «Битлз» тот же. Понимаете, смысл в том, что как бы музыка, которую человек любит, так или иначе определяет какой-то его внутренний мир. Естественно, внутренний мир поклонника «На-на» или там прочего вот такой какой-то непонятной скотобазы, он существенно отличается.
1: Кич. «На-на» — это кич.
2: Да,
1: это...
2: но у него огромное такой... количество поклонников, на самом деле, как ни странно. Вот даже была, знаете, такая теория у одного моего знакомого, который сказал, что нужно устроить концерт группы «На-на» в Горбушке, а вечером, когда вот все будут возвращаться, расстрелять их с крупнокалиберных пулеметов, такая чистка общества. Ну, он, конечно, он перегнул немножко, но согласитесь, в этом что-то, может быть, есть.
1: Я не думаю. Я не поклонник группы «На-на».
0: Сколько классных девчонок полегло бы, это просто сердце разрывает.
2: Юра, а в старости они станут знатными базетками?
1: Нет, ну тут я не буду это доходить до той степени такой, что буду влезать между группой «На-на» там и всеми остальными. Я просто... Мне вот действительно ближе всего были ранние Sex Pistols, ранние Clash, там это все. Мне лично по темпераменту...
0: Нина Хаген, наверное, да?
1: Нина Хаген, да-да-да. По темпераменту, вот по каким-то... И Дэвид Боуи до того, как он стал там таким манерным и прочее-прочее. Но это вопрос в другом, в темпераменте, там, в отношении.
2: А вот ваш темперамент, он у вас достаточно высок все-таки. Вот не было ли, так сказать, вам немножко душно только вот в этой литературной нише, так ее назовем? Может быть, кстати, поэтому, что вам она стала мала, вас вот так и тянет на какие-то такие развлечения, типа защищать или нападать на Белый дом. Вот. Не пытались ли вы как-то реализовывать себя, ну, например, в музыке? Ведь взять... гитару, научиться играть, написать какую-то песню. Представьте себе, да, вот Эдуард Лимонов выпустил компакт-диск. Мне кажется, его очень хорошо бы купили. Тут вопрос за материалом уже. А вы, как человек весьма умный, образованный, я думаю, не стали бы там делать что-то на...
3: Может, нанять кого-нибудь?
1: Нет, так как я умный человек, то я как бы воздержусь от этого слишком радикального опыта для меня. Я думаю, что я родился в другое время и пришел в себя тоже в другое время, и были определенные тогда моды, и лучшие силы все-таки шли в литературу, там, в стихи куда-то. Если бы я родился лет на 20 позже, я, безусловно, пошел бы, наверное, в масс-культуру, и именно, наверное, вот туда бы, в рок-н-ролл, скорее всего, я так полагаю. Но сейчас, я думаю, это глупо будет выглядеть, что же, зачем такие радикальные опыты.
0: А в каком возрасте вы почувствовали себя вот сложившейся личностью взрослым?
1: Ну, я уже отсчитываю свой литературный такой стаж с 21 года. Я уже точно знал, что я буду этим только заниматься. И начинал... То есть писать я начал еще раньше намного, но это не так важно. Важно, что я знал свое признание уже в призвании в 21 год. Что, в общем, достаточно быстро, и я не тратил время, получается. Быстро осознал, что я буду делать.
3: Эдуард, а вы считались таким крупным московским модником? И я помню ваше описание ботинок на платформе. Опять вот от чего начали, к тому и пришли. Вот. И белые и розовые костюмы, которые вы тоже описывали, там с гипюрными какими-то рукавчиками, которые вылезали из-под пиджаков. Вот как у вас сейчас отношения с модой? Вы вообще считаете, что одежда человека характеризует? И вот иногда, кстати, бывают такие странные вещи. Вот человек вроде интеллигентный и интересный, а одет просто как чучело, и непонятно, вот почему он так себе
2: позволяет. А почему ты на меня смотришь?
3: Нет, ну просто я тебе в глазки просто посмотрел, встретились мы взглядом.
1: Не, насчет этих розовых пиджаков и там розовых рубашек, это уже Нью-Йорк был. А живя в Москве, я жил достаточно скромно и был очень...
3: Ну, вы сами себе штанишки
1: очень
3: шили.
1: Бедным молодым человеком, да. И, ну, брюки я начал шить просто потому, что как бы это была возможность заработать на этом деньги. Никогда какого-то призвания у меня особенно не было. Каким-то супер Славой Зайцевым я не был и не стал, и не хотел. Я там шил свои какое-то количество брюк, которое мне хватало на пропитание. Но шил неплохо, нормально какое-то время. Потому что это позволяло не ходить ежедневно на службу там, и как бы иметь свой бизнес, получалось, по тем временам. А, ну, потом я вот, когда женился на Щаповой, то она меня заставляла там какие-то там одевать там туфли на платформе.
3: Я так понимаю, что это вы?
1: Не, почему? Ей высылали там, я из любви к своей вот этой женщине, я терпел эту моду там какое-то время, но потом, когда мы с ней расстались в Нью-Йорке, я радостно скинул все это и оделся в то, что мне нравилось.
3: А вот как насчет того, что одежда красит человека там или не красит? Вы считаете, что одежда для человека – это какая-то принадлежность какой-то определенной тусовки, например?
1: Нормально.
3: Что она выражает?
1: Да, пока человек не нашел своего четкого определения, то в основном вот большинство населения все равно, конечно, надо одеть какую-нибудь тишотку тут «да» там или «нет», или «долой» там, или там, я знаю,
4: а
1: «я
4: нужно
1: не танцую», там, или «я
4: женщине,
1: убью».
4: Да?
1: А?
4: Нужно настолько идти навстречу женщине, что даже вот ходить, чем она.
3: А как же?
1: Ну, может, не надо было идти, вот теперь же никто не знает. Но потом... Ну как, хочешь же женщину, вот и подпускаешься на различные ухищрения. То кулаком, то там одеваешь, чего хотят.
3: Эдуард, а можно интимный вопрос задать? Какой ваш самый любимый наркотик?
1: Наркотик? Героин. Тут я вас... Не, ну на самом деле это просто вот то, что наших детей учат, то их отучают неправильно. Им говорят, это плохо, там это ты, там это... На самом деле самое страшное, что это хорошо, и в этом
3: и это
1: ужасно.
3: Самое страшное. Ой,
1: это самое страшное. Но, конечно, человек превращается рано или поздно, в общем, в овощ такой. Великолепного в этом ничего нет. Овощ такая, растешься, слезы текут, умиление, там все прекрасно, там дождичек на тебя льется сверху. Вот я бы воспитывал такое антинаркотическое, это самое вот именно этим, таким испугом, что ты превращаешься рано или поздно в овощ.
3: Но вы же сами сказали сейчас ощущение овощи, что дождичек идет. Так наоборот, классно. Это полное счастье до конца жизни.
1: Классно.
3: Ну, пока вернее, ну да, до конца.
1: Классно, но и мы же не можем обществу вот предлагать эти такие вот развлечения. То есть нас обвинят там в пропаганде наркотиков.
4: Только избранно.
1: А мы говорим, вот сейчас 2:30 ночи, мы говорим, что меня спрашивают, какой наркотик любимый. Я говорю, да, героин, вот. И если тяжело там ширяться, противно, кровь там...
3: А можно, вот я как раз хотела сказать, из-за легкости употребления,
1: да,
3: или из-за кайфа?
1: Можно там нюхать там и так далее. Но вообще это, конечно, превращает человека в овощи рано или поздно.
2: Ну что же, давайте послушаем композицию одного героя.
3: Овощи.
2: Ну, наверное. Я, честно говоря, не знаю, кто это.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов и, собственно, Юрий и Лилия. Ну, а также Лиза, спутница Эдуарда, тоже писательница, тоже, так сказать, иногда что-то она пописывает. Ну, как и все мы иногда тоже вот бывало, что нет-нет, да что-нибудь такое напишешь. Скажите, пожалуйста, Эдуард, ваше отношение, так сказать, к микроживотным. Сразу поясню, что я имею в виду.
3: Глухие комары там.
2: Нет, я имею в виду другую, так сказать, живность. Это собачки, баллонки, это какие-то карликовые кошечки. То есть все то, что не существует в природе, но то все то, что, как мне кажется, люди заводят для того, чтобы, так сказать, опекать. А опекать значит и насиловать. Ну, не в половом смысле, а в смысле бытовом. То есть ведь опека, она под собой подразумевает и какой-то элемент насилия. Или вот там чепчики связать этому бедному животному курточку.
4: Накормить насильно.
2: Накормить насильно. Вот как вы считаете, откуда это в людях берется? Вместо того, чтобы как бы завести красивое животное, или уже вообще ничего не заводить? Вот заводят какую-то...
4: А красивое, извини, Саш, красивое это что?
2: Жену.
3: Да. Ну вот, да, есть лошади карликовые, вы видели, да?
2: Да.
3: Такие совсем миниатюрные, там где-то полметра там на метр.
2: С мелкого дога.
3: Потом есть, да, потом есть из таких экзотических животных, есть собака-кошки. Никогда не видели?
2: Нет.
3: Отвратительное зрелище такое без... Действительно, с большими ушами. Абсолютно точно, да, лысые.
2: Это собака-кошка?
3: С безумными совершенно глазами, как у приемников. Помните, были эти старые приемники такие?
4: Ламповые.
3: Да, зеленый такой глаз, который расширяется.
2: В зависимости от звука, да.
3: Абсолютно. Вот такие вот я видел двух экземплярах вот такого вот, животного, жуткого совершенно. Какая-то у него кожа морщинистая, такая бесшерстная.
4: Это называются кошки с Киева, а глаза у них, да? Знаете, почему такие? Потому что они грустные, они понимают, что они не такие, как
3: это
4: все.
3: Это собака-кошки, абсолютно. Это скрещено, да. Это одно с другим. Ну, мое отношение, ну, что я могу сказать, издевательство, так можно и карликов, людей там выводить, там, 20 сантиметров.
2: Держать,
3: такой
2: это,
3: маленький, да, сунул в пакет. И пошел.
2: А ведь вот для собачек левреток, знаете, таких, да, в принципе, достаточно древняя собака, левретка.
3: Да.
2: Вот, а для них специально, вот представьте себе, выводили при дворах карликовых зайцев, чтобы не подавлять вот в них охотничий инстинкт. То есть серьезно, это совершенно четко говорю. Вот они охотились за зайцами. И те, и другие были, конечно, ну, как, знаете, как игра в солдатики. Вот люди играют в солдатики, да, то же самое, но только это двигается.
3: Ну, это похоже вот на наших избирателей. Сейчас их вывели. Да? Это абсолютно точно. Вывели, натаскали там на Зюганова, на это. Вот это сообщение по радио, которое было предварительно о том, что работники, там, сотрудники коммерческих охранники структур будут кого-то за КПРФ там мочить, это просто, извините, описаться, отлить, хочется побежать. Я не очень прям поклонник Зюганова, он меня несколько раз кинул лично, я там выступал против него, но это бред сивой кобылы. И то, что сейчас происходит повсюду за 3 дня до выборов, просто позор, позорище, надо бы потише как-то там, я не знаю. КПРФ свои есть достоинства, недостатки, но избиратель у нас вот такой карликовый заяц, выведенный как раз специально для левреток, да, чтобы бегали.
2: А скажите, вот...
3: А лебедь какой ужасный. А, кстати, о животных. Ну что, ну куда такое вывели такого генералищу, какого-то позорища?
2: А как вы считаете?
3: В других странах лидеры как лидеры. А у нас тут наследник престола, бэйби такой, маленький ребеночек, лебедь такой. В мундире, да, угрожающий голос, все время угрожающие вещи, говорит, злобные совершенно такие.
2: А как вы считаете, насколько...
3: Знаете,
2: вот
3: он
2: его
3: говорит,
2: образ
3: если нужно подшить сапоги, он говорит, то ты же не спрашиваешь у сапожника, какие у него там убеждения. Он говорит...
4: А он уже невнятно говорит, кстати, да. У него такая болезнь.

0: каждый человек начинается. Рождается, чтобы жить. Он говорит, лет до 70. Мирно.
1: Правда?
0: Абсолютно, это цитаты такие из его... Ну как так можно? Люди, вы что, слепые идиоты? Кто 15% голосовавшие за такого человека? Вы что?
1: Кстати, вы знаете, насколько...
0: Это вот самая наша большая проблема будет завтра, вот после выборов.
1: Это, видимо, можно объяснить это все-таки экологией, я считаю, плохой. Вот то, что люди как-то неадекватно себя ведут. Ну а как иначе? Все вроде взрослые, да? Вот, просто у кого-то иммунитет лучше, он лучше сохранился, и как бы, если проголосовал, то за относительно нормального персонажа.
0: Я вот предпочитаю Коржакова. Я вообще считаю, что Коржакова зря убрали. Он был тихий, нормальный дядька. Всем давал жить. И это самое... Борис Николаевич, если вы сегодня не спите и слушаете, то, пожалуйста, верните нам Коржакова.
1: А скажите...
0: Нет, за серьезно, абсолютно. Зачем? Коржаков был... Он уважал что-то, он что-то знал. Лебедь ничто не уважает, никого не уважает. Говорит глупости. Посадил нас в лужу перед мировым сообществом, вот недавно, например.
1: Так они же должны бояться его.
0: Мормоны там, мразь там, Аум Сенрикё там и мормоны. Сегодня в Лионе сам Билл Клинтон вступился за мормонов. Потому что большая часть населения Америки – это мормоны. А лебедь он не знал. Этого там в Суворовском училище, где он был, не учили там, что мормоны – это хорошо. И куда мы дальше будем ехать с лебедем?
2: Мы полетим.
0: Я вообще не понимаю.
2: Куда?
0: По-моему, вот тут совершенно. Я патриот, националист и таким умру. Но с другой стороны, по-моему, скоро нам всем придется объединиться, дабы вот лебедь не пройдет там с криками.
1: Подождите, Эдуард, вы же сказали в самом начале нашего эфира, вот возвращаясь к самому началу, что вот сапоги, вот, дескать, Сталин, вот, пожалуйста, вот, может быть, как бы тоже такой товарищ, как вот в программе «Кукла», там, типа, упал, в смысле, отжался, или там, да, тяжело плавать.
0: Василий Ильич был, извините, он там, я не знаю, позвонил там Борису Пастернаку, там, ходил на дни Турбины их, представляете? Не так просто, что называется. Задумывался над судьбой там того-то и того-то, рукописи правил временами, надстроил над Министерством иностранных дел эту башенку, которую постоянно там убирали. Архитекторы убрали и забыли построить. Он опять пририсовал, принесли. Говорят, вот, построили. Он взял, пририсовал. У него, так сказать, чувство, я серьезно говорю.
2: Не, но дело в том, что после того, как он, извините, ходил на дни Турбиных, кого-нибудь из актеров там, помреже, например, для того же Булгакова ударчики хватали. Ну, после того, как...
0: Я предпочитаю, пусть бы Борис Николаевич не на выборы там где-то общался с людьми, а хотя бы интересовался, что там происходит. А тут дают, как при Брежневе, каким-то придуркам абсолютно. Сейчас недавно раздали премии. Кому дали премии? Я никогда об этих писателях не слышал. Никогда не знаю, что это за композиторы. Кому-то там дают государственные премии.
1: А скажите, вот такой интересный...
0: Пусть будет у нас диктатор, но образованный.
1: Интересный вопрос. Вопрос интересный. Ну, насчет вот премии, насчет вот взаимоотношений в писательской среде. То есть как-то вот в последнее время в нашей программе гости все больше люди известны, и относящиеся непосредственно к определенной, так сказать, творческой категории. Вот там писатель, художник, да, там, или там, скажем, какой-то известный журналист или врач. И я заметил удивительную закономерность, что, наверное, вот в творческой прослойке населения, пожалуй, кроме только музыкантов, все остальные относятся друг к другу крайне плохо. Что ученые, что вот вы писатели, что художники. Вот мы, например, музыканты,
0: а
1: друг другу помогаем.
0: Кто сказал, что я писатель? Я был писатель, больше нет.
1: Но все равно, даже когда были писателем, вы как-то поддерживали искренне дружеские отношения с кем-то еще?
0: Поддерживал.
1: Ну и как, на чем это основывалось?
0: Ну, там, я не знаю, с Сашей Соколовым поддерживал отношения хорошие. Ну, на личной дружбе, на такой там. Он там подымал штангу.
1: О!
0: А я тоже там что-то, так сказать, очень любил тоже штангу поднять, если есть.
1: А вот скажите, как вам такая идея? Я как бы вообще люблю экспериментировать и с музыкой. То есть музыканты уже эту фишку давно сделали. То есть когда, например, в студию приходит сперва один музыкант, записывает партию своего инструмента, потом приходит совершенно другой музыкант из другого коллектива, записывает партию другого, так коллективный в результате точно. Каждый привносит свою туда энергию. А вот если сделать так же вот, сказать, в области литературы, например, один писатель пишет одну главу, другой другую, третий третий.
2: Уже
1: потом по кругам.
2: Письмо же, помнишь?
1: Да, писатель, письмо, это же не
2: Печкин,
1: то.
2: Это почтальон Печкин.
0: Ильф Петров. А писателей нет. Какие писатели сейчас вообще?
1: А вот вы, кстати, интересный вопрос. Кого бы вы назвали вот сейчас из современных, ныне живущих? Или вот вы сами, какую сейчас вы книжку читаете?
0: Какую я читаю?
1: Да.
0: А я вот перечитываю «Степпенвулф» Германа Гессе. Это «Степной волк», эта книга.
1: Да.
0: Чё?
1: Ничего нового нету.
0: Да, ничего нового, но мне просто это успокаивает. У меня те же самые проблемы иногда.
3: А Чехов вам нравится? Это интересно. Многие для
0: успокаивания. Я ненавижу Чехова. Ой, как у меня просто отвращение.
2: А Петрушевскую?
0: Отвращение. Ну, тем более.
3: Перескочили.
0: Петрушевская, она все о каких-то лысых мутантах там
2: пишет. Нет, у нее дикие животные сказки.
0: На меня депрессия нападает. Я не люблю это... Ёрничество, там, пародию, гротеск ненавижу. Я люблю нормальные, там, живые книги, там, Джек Лондон.
1: Нет, вот скажите, скажите...
3: Достоевский как-то интересно.
0: Тоже пародия и гротеск.
1: Вот
0: сплошное.
1: Ваше отношение, я просто сегодня так перед тем, как поехать на радиостанцию, пощелкал диапроектором, ну, это телевизор, я так называю. Вот. И я обнаружил, значит, по одной программе какие-то базетки пляшут, по другой какой-то дебил выступает, по третьей какие-то португальцы там решают свои проблемы, да? А по четвертой идет фильм «Семь дней с русской красавицей». Сразу вызвал блевотное ощущение, такое десятиричное, даже не вторичное Чарли Чаплинство, идиотское совершенно, которое шумное, какое-то натянутое веселье.
0: А это чей фильм?
1: Совковый фильм с участием Маски Шоу, как ни странно. Вот ваше мнение о современном совковом кинематографе. Оно же, он же как делится? Вот там типа вертушки, да, там это афганская вот эта часть, базитическое, а потом вот это перестроечный дебильный
2: фильм.
1: А еще
2: есть кино не для всех.
1: Ну да, это отдельная часть. Вот, ну вот как вы, вот, если ориентируетесь в этой области, ваше отношение ко всем этим вот направлениям?
0: Не, ну я, у меня вкусы старомодные, мне там нравится, я не знаю, там Александр Невский, там «Броненосец Потёмкин» и все такое. «Броненосец Потёмкин» – великолепный фильм.
2: А тогда Эдуард...
0: Фильм, нравившийся там Гиммлеру, Гитлеру, там кому, Герингу, там кому еще. Всем нравится. Я советские фильмы не очень прямо любил. Вот поздние эти 80-х годов, там 70-х, дерьмо полное. А сейчас вообще нечего смотреть. Для меня вот фильмы это что? Это там «Ночной портье», «Последнее танго в Париже», это «100 дней Содома» или «Сало». Вот это вот фильмы. Живые и единственные. А все остальное это такая более или менее... Мне даже Тарковский никогда не нравился.
1: А как вы относитесь вот в этом контексте к гринвейвским всем делам?
0: Ну, такие забавно. Там смерть в этом самом, в английском, там «Death in English Garden». Ну, это так смотрится забавно, красиво, иллюстрация. Один фильм посмотришь, второй уже как нарочит. Это барокко такое, разнузданное.
1: Вот картина.
3: А «Калигула» вам нравится?
0: «Калигула», да.
1: Мне как, вот «Баба» его нравилась.
0: Ну, это немного топорно. Актер великолепный, конечно. Отлично. Ну, и фильм, в общем-то, можно было бы сделать круче. А то получилось такое софт-порно, такое...
2: Не то, не сё.
0: Идея сама по себе великолепная. Там это жестокость власти и жестокость. Там, и, можно такой же фильм снять о Чингисхане. Вот наши режиссеры были бы умные, сейчас бы сняли какой-нибудь чудовищный.
2: О Чингисхане два фильма снималось, денег не хватило. Казахи снимали, да.
0: Ну, вот.
1: Казахи?
2: Казахи снимали,
0: ну,
2: да.
0: Казахи, наверное, что-нибудь такое священное.
1: Продымили, и, наверное.
0: Да. А вот хорошо было бы снять такой более или менее... нового реализма в стиле жестоком таком.
1: А скажите, пожалуйста, вот какими качествами и какими, скажем, финансовыми возможностями и какими, так сказать, вообще физическими, может быть, качествами должен, на ваш взгляд, обладать человек, который пришел к вам и сказал: «Эдуард, я буду снимать вот фильм по Эдичке». Вот что вообще для этого нужно? По-моему, хороший кино.
0: Я бы сказал, нефиг, не надо ничего снимать, потому что это нанесет ущерб моей политической карьере. Я бы сразу сказал, нифига, права не получишь, фильма не будет.
2: Так, А почему политическая Корея, если книга?
0: Не, ну потому что там же история, там как бы там есть несколько гомосексуальных сцен, там все начнется сразу по всем экранам мира пройдет.
1: Да,
0: там,
1: на горбушке сейчас полно кассет со всем этим.
0: Не, ну это другое дело совсем, да. А мне это совершенно ни к чему. Я и так пострадал невинно.
1: То есть вы как бы вы хотите сказать другими словами, что вы...
3: на пороге отречения от своей книги.
1: Да,
0: я не отречение от своей книги, а просто говорю, что она мне принесла вред, как политику достаточно.
3: А без нее бы не было звезды, может быть, такой величины Эдуарда Лимона.
0: Может быть, и это тоже верно.
3: Она же привлекла к вам. Это невозможно отрицать.
0: Это тоже верно. Все верно. Но, тем не менее, вот сейчас она стала как бы грузом таким определенным. Я бы с удовольствием ее запретил бы.
2: Эдуард, а вот возвращаясь к разговору, вот была очень хорошая передача «Абзац», где сначала Сукачев представлял свой... То есть сначала вы представляли свой любимый фильм, это как раз «Ночной портье», а потом Сукачев свой любимый. Это был, ну, да, был фильм «Летят журавли». И, в принципе, вот так вот при сопоставлении душевности такой, я всегда смотрю «Летят журавли» и плачу. Вот действительно, раз 50 смотрела, все время плачу. Вот, так это все душевно. И если все-таки вот вам сказали на выбор, вот выберите все-таки, что вам больше нравится, «Ночной портье» или «Летят журавли», что вы выбрали?
0: Не, ну на «Ночной портье» без проблем даже думать не надо. Тут не в том дело, что я там меньше русский, чем Сукачев, или меньше русский, чем «Летят журавли», просто разные. Разные, наверное, эти два фильма принадлежат к разным ментальностям и к разным, наверное, даже к совершенно разному чувствованию там мира и все такое. Но я считаю, что вот мое чувствование как-то оно современнее, оно более сегодняшнего дня такого. А «Летят журавли» — это как-то наши папы, мамы там. Отлично тоже, хорошо, такая великолепная сентиментальность, продолжение там Тургенева, Аси, чего угодно, всех великолепных романов. Я это тоже чувствую часто, но вот другое во мне сильнее. Я написал тоже, вот, но я не написал там не «Летят журавли», но у меня есть книга, там у нас была «Великая эпоха», там есть великолепные такие же нормальные, нежные, там, русские какие-то чувства к земле, к народу, ко всему другому. Но одновременно и вот мне близко и другое. И другое мне ближе.
1: Скажите, вот в последнее время лично я, если это кому-то, конечно, интересно, здесь присутствующих.
0: Ну, конечно, нам абсолютно интересно.
1: Испытывают дикую скуку при просмотре практически любых видеофильмов. Вот ощущение такое, что видео конкретно ворует биологическое время. Вот ставишь эту кассету, и прям вот ну не в моготу тошно, вот прям... Какой бы он ни был интересный. Вот как у вас с этим обстоят дела?
0: Практически то же самое. Вот я вообще, ну, скажем, о кассетах, это хотя бы можно вырубить так. Но ящик вообще невозможно смотреть. Все время это, наверное, болезнь времени. Мы все переключаем каналы, пытаясь понять что-то, уловить существенное и вытащить оттуда.
1: А даже называется как-то болезнь. Так вот Синецкий мне рассказывал. Да. Как-то есть болезнь, вот это серьезная, да, психическая болезнь.
0: Запинг, это по-английски, по-моему, запинг называется.
1: Вот да, что-то вот такое.
0: Запперы такие вот.
3: Да-да. Почему вы теперь политик? То есть вы считаете, как писатель, что вы все сказали, что хотели, что вас не услышали, или что смысла нет говорить, или та энергия, то внимание, которое получает писатель, недостаточно для вас? Вот почему вдруг очень яркий, хороший писатель Лимонов умер, и появился политик Лимонов, которого мы просто пока не можем оценивать, потому что это процесс происходящий?
0: Ну, потому что мне так захотелось. Такая у меня...
3: А вы сейчас сказали, например, что писателя вообще Лимонова больше нету?
0: Ну, я...
3: Вот сказали сейчас...
0: Я начну сразу по порядку, так, сначала, да? Я никогда не любил это звание, там, писатель. Я, наверное, мог бы сделаться кем угодно, там, в другое время, там, комиссаром, там, еще кем-то, там. Но не было возможности. Вот в России конца 60-х, начала 70-х можно было стать только там поэтом и последовательно там писателем и так далее. Но писатель у нас как бы здесь в СССР, и помните, это было что-то такое, это как бы служащий там государство. Я всегда отрицал этого с самого начала, чем горжусь, печататься не стремился. И у меня были другие цели, это, как сказать, скорее, прежде всего, самовыражение там каких-то своих собственных движений души, там, эмоции, все через это, через искусство. Но вообще я считаю, что это профессия старенькая такая, дохленькая, неинтересная и абсолютно не в ранг со временем идущая. Я всегда старался перескочить за эти рамки писателя. И рад, наконец, оказался вот и счастлив, когда мне удалось выпрыгнуть из этого. И думаю, что я занимался этим... Ну, это уж люди считают, что я там что-то сделал, написал и достиг, но самого меня это никогда не удовлетворяло. Я доволен, что сейчас политика – это как бы нерв мира, здесь сосредоточено все, и политика – это как такое комплексное искусство, я его рассматриваю. Это не политика, это не Государственная Дума. Например, радикальная политика – это великолепная такая романтическая сага, там, героизм, что угодно.
3: Ну, среди писателей вы были явно ярчайший, да, писатель современной русской прозы.
0: Я скромно так заканчиваюсь.
3: Политиков вы только что сами пародировали, то есть вы получаете совершенно в другой как бы среде.
0: Ну, я молоденький еще политик, ребенок такой.
1: А, кстати, вот здесь такое немножко противоречие. Например, для писателя, если писатель как-то биологически уже в возрасте, он, наоборот, как-то у людей все-таки вызывает доверие. Типа, вот там парень, дескать, много прожил, много повидал. А в политике, наоборот, возраст играет против, так сказать, индивидуума.
0: Да нет правил, на самом деле. Все правила надо, так сказать, топором и молотком разбивать вдребезги. Можешь доказать все, что угодно.
1: А какие вот у вас доказать... шансы, как у политика? Вот как вы сами их оцениваете?
0: Ну, я думаю, что шансов много. Просто у нас сейчас еще нет политики, у нас есть тусовка вот этих вот номенклатуры бывшей партийной, а появится действительно политика, думаю, неизбежно, потому что иначе стране будет просто капут, если не сказать более круто. Просто невозможно бесконечно этих вынимать откуда-то из шкафа там Зюгановых, там Лебедей, какие-то. Ну что это личные, индивидуальные какие-то там, я не знаю, люди, которые ничто не могут сделать. Политика – это совсем другое. Это борьба идеологий, идей. Я думаю, мое время нормально и спокойно приближается. Я привык к тому, что меня вначале везде не хотят. Там надо какое-то количество лет, чтобы пробить эту стену. Потом захотят.
1: Ну что же, после небольшой паузы мы продолжим общение с Эдуардом Лимоновым. А я предлагаю вам, так сказать, начать формулировать ваши мысли, ваши вопросы к нашему гостю. Звоните по телефону 203-19-22 и, так сказать, полный вперед спрашивайте. Я думаю, что Эдуард вам ответит. Ну а сейчас перерывчик.

0: Я напоминаю, телефон нашей студии 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Эдуарду Лимону, который сегодня гость нашей программы. И я, так сказать, позволю себе поднять первую телефонную трубочку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Саша, Лиля, Юра и... Естественно, Эдуард и девочка, которая что-то там пишет. Вот, Эдуард, я хотел бы вам задать такой вопрос. Вот, ну вот, если представить такую, ну, достаточно бредово, что в данной политической ситуации вы, допустим, 3 числа, то есть не Ельцин с Зюгановым, а вы, именно вы, приходите к власти. Как бы вы вели свою политику в отношении Чечни? То есть меня интересует, вы бы силовым путем расправились с ними или все-таки постарались бы как-нибудь договориться?
2: Спасибо.
3: Да, вот вопрос интересный. В 4 часу ночи такой самый серьезный и респектабельный. Ну, все вот грозятся. Явлинский говорит тоже, я там с Ельциным помирюсь, если он прекратит войну в Чечне. На самом деле, что значит прекратит войну в Чечне? Что, уйдет, что ли? Если мы забудем про Чечню и оставим ее, то Чечня не оставит нас. У нас это совершенно точно и определенно. То есть, например, цель Дудаева, это было доказано, значит, создание государства на Северном Кавказе. И туда немедленно, если мы оставим покой Чечню, через год они перевооружатся и войдут на территорию Дагестана наверняка. И, в общем, будет создано Северокавказское государство. А потом, более того, весь наверное, Кавказ будет вот объединен. Это, тому есть прецеденты. Во время Великой Отечественной войны была эта партия знаменитая «Кавказских братьев», известная, куда под началом, кстати, Чечни должны были войти там и Грузия, и кто угодно. И немцы поощряли этот проект в свое время. То есть будет все это сделано. Надо, безусловно, победить в войне в Чечне в начале, потом отдать все это за Кудавгаеву, и пусть они там сами решают дальше свои проблемы. Но прежде всего ничего другого не остается, как победить в войне. А для этого не надо мешать в армии воевать, не надо ее постоянно останавливать, не надо подставлять наших солдат. И это непростая задача. Тут нельзя просто вот так вот, типа того же Явлинского, вот, знаете, прекратим войну в Чечне. Да как, мать-перемать, извини, Гриша. Подвинься. Как ты ее прекратишь? Так, надо победить вначале. И давно бы могли это все сделать, если бы множество раз с весны 95-го года не останавливали бы армию.
0: Скажите, вот мне сейчас такая мысль пришла в голову, на мой взгляд, может быть, далекая от этой темы, но как-то напрямую связана. Я вот сейчас почему-то подумал о том, что миру, и в том числе бывшему СНГ и бывшему СССР, неизвестно о существовании ни одной чеченской рок-группы. Вот обратите внимание, да, я, может быть, как-то это ошеломляет, но тем не менее, мне кажется, что как бы культурная жизнь определенного общества, она, в том числе, это и рок-музыка, сильно влияет на настроение этого общества. Вот заметьте, например, в Азербайджане было весьма мало рок-музыкантов, просто я это знаю, потому что вот у меня музыкант как раз из Баку играет на гитаре, он мне все подробно рассказал. То есть процент рок-музыкантов там на все население был гораздо меньше, чем в Москве. Вот как вы считаете, действительно ли благополучие вот этих регионов может определяться наличием там какой-то рок-н-ролльной жизни?
3: Честно говоря, я поставлен в тупик. Я не вот представляю. Тоже. То есть, я, например, не знаю, были ли рок-группы в Приднестровье там, или...
0: По-моему, вот тоже
3: в Сербии,
0: не было.
3: Вот в Сербии я знаю, что были, да, есть и будут. Но вот я думаю, тут никакой на самом деле зависимости нет, скорее всего. Вряд ли какая-либо.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. 203-19-22 и ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Спасибо вам за вашу программу и за гостя. У меня к Эдуарду такой вопрос. Хочу напомнить, что в начале 95-го года должен был состояться концерт группы Joy Division в клубе BB King. Там была какая-то праздничная вечеринка ваших ребят, и вы там присутствовали, и с вашего одобрения и согласия были избиты эти ребята, африканцы и не африканцы. И вот в связи с этим вопросом, с этим делом, у меня к вам вопрос. Знали ли вы действительно лично Линтона Квази Джонсон и в каких вы с ним отношениях?
0: Спасибо, спасибо. Линтон Квази Джонсон, ну, такой регги-дяденька.
3: Да, я знаю. Я познакомился с ним действительно в 80-м году осенью на такой этой самой тусовке, которая называлась Poetry Olympics в Вестминстерском аббатстве. Она происходила, там выступали поэты, приглашенные там изо всех стран мира. И, значит, мы ходили по этим плитам над прахом якобы известных английских поэтов, в том числе и Шекспир там под ногами был, конечно, он захоронен не там, ну, и так далее. И Линдон Квази Джонсон читал такие милые стишки, там «England is a bitch», с таким припевом, прихлопом, «England is a bitch», что значит «Англия сука», что, в общем, конечно, несколько со стороны этого великолепного во всех отношениях молодого человека как бы странно было, вот если бы он в России бы тоже такие стишки прочитал, как-то было бы не по себе. Но что касается вот упомянутого этого вечера с битьем там Joy Division, битье действительно состоялось, но били третьи лица, скорее, а вовсе не там мои ребята. На самом деле кто-то пригласил на... Это был вечер экстремистского как бы искусства, и явно Joy Division там были ни к чему. То есть на какой-нибудь регай фестивале это было бы нормально. Я увидел это все уже, когда все это состоялось. То есть я ни в коем случае, если бы я дал в морду, я бы сказал, или мне дали бы, я тоже сказал бы. Тут речь не об этом. Мы сидели, кстати, был паук из «Коррозии металла», там еще было куча людей, масса свидетелей. И мы сидели на первом этаже, пили, вдруг прибежали и сказали, вы знаете, там драка, значит, и прочее, прочее. И вся эта история закончилась прибытием ОМОНа, там, вооруженными такими людьми, автоматами, да. Мне пришлось все это останавливать в качестве довода. Я вывел вот командира ОМОНа на сцену и сказал, вот видите, это довод, надо прекратить все это. И так далее. После этого меня в каких-то там рок-журналах обвиняли, там, в расизме или в чем угодно. Я считаю, что просто есть места, где какие-то люди определенные... Я, например, не пойду на митинг там демократов, где есть там Валерия Новодворская и кто-то еще, и мне там нечего делать. И что Joy Division пришли на такую тусовку, где были там скины и все такие нормальные, серьезные противоположного лагеря люди. Какого хрена идти туда?
0: Дело, видимо, объясняется это тем, что, по идее, вот регги-музыка там.
3: Регги и вообще африканские ритмы нам осточертели. Мы повсюду, по-моему, в Европе все время это тупорыло, это бесконечно, это музыка. И зачем же? Зачем?
0: Нет, я просто хотел о другом сказать, не о музыке самой.
3: Рейв осточертел всем уже лет 15, он над миром крутится. Я первый раз попал на рейв в 82-м году в Нью-Йорке. Меня пригласил мой издатель. И в этом огромном таком ангаре, там на берегу Хадсон были всякие люди, там кто во фраках, там какие черные в трусах там крутились, такая. Это все хорошо, но все-таки должны быть какие-то разграничения.
0: Просто я хотел сказать, что растафари, на самом деле, тамошние, они, в общем-то, весьма немиролюбивые, на самом деле, люди. Относятся тоже, как ни странно, к экстремистам достаточно часто. То есть в их песенках не так много любви и добра, как вот принято считать. Может быть, поэтому Joy Division как-то вот решил в данном случае уподобиться вот своим истокам. Что, Юрий, скажешь?
2: Я подумал, сколько можно говорить про всякие...
0: роки, молодежи.
2: Роки, экстремизме. Вот интересно просто, как мужчина, может быть, как общественный деятель, как вы считаете, идеальное устройство семейной жизни? Это мормонская семья, это гарем, это моногамный брак. Вот в идеале, если бы, например, социальные институты не давлели над человеком, и там какое-то мнение родителей, соседей, палящие на клетки, то как для человеческой особи оптимальное сожительство с противоположным полом? В каком качестве, в каком количестве?
3: Ну, я думаю, тут даже для одного человека трудно установить какие-то рамки определенные. Может, в какой-то части жизни надо жить с одной женщиной, а в какой-то части, может быть, если сразу и ну, так, в полигамическом общежитии. Я, честно говоря, тут не советчик. Я тут ничего не могу сказать. Я свою личную жизнь не считаю особенно удачной, хотя многим это кажется очень красиво и интересно. Но тут я думаю, что наша мораль бабушек, дедушек и родителей, в общем, в известном смысле права там. Я за такую женщину, которая там... Муж попал в тюрягу, вот, она там взяла вертолет, пролетела над тюрягой. Это была настоящая история была во Франции. Парня взяли, налетчика. Его девушка выучилась водить вертолет, значит, и потом однажды взяла его опять в один из... Она много раз его брала в рент, да, и потом она, значит, пролетела над тюрьмой и устроила ему побег, он свалил. Свалил прекрасно, через где-то год их или полтора поймали при ограблении банка, но ей дали очень мало, потому что это как-то совсем уж на всю страну прогремело. Такая героический великолепная история. Вот это женщина, вот с такой женщиной.
2: Вы принесли через жизнь идеалистический такой вот.
3: Я считаю, что да, вот я считаю, что тут важно и как бы это друг там, я не знаю, самоотверженный там человек такой. То есть у меня до сих пор осталось это романтическое отношение.
0: А скажите, вот у вас ни разу вас не пробивало так, ну, в смысле пробивало, измены такой не было в отношении между людьми, особенно в отношениях между вами и женщиной? Вот затмение, знаете, ведь, в принципе, женщина – это вообще, по идее, ну, как бы не человек. Мужчина, с точки зрения ее, тоже не человек, потому что там совершенно другое устройство, это совершенно другое, по-моему, даже количество там генов и хромосом, вообще все другое.
3: Ну, думали, что так и есть. Ну,
0: да, так вот, например, что вдруг она вас просто элементарно покусает. Это живое существо, которое подвержено всем там экологическим проблемам. Да чему угодно, съест несвежую пищу и вцепится зубами, например. Потому что это вот другое существо, ну, как вот собака или хищная птица, ну, неожиданность,
3: это, понимаете? Точно, я вот этого всегда и жду.
0: То есть тоже пробивает, да?
2: Ну вот жутко, они посуду бить, когда начинают, вот уже появляется ужас, что сейчас совершится что-то вот, типа укуса или...
0: Или раздира.
2: Как только чашка в стенку полетела, я считаю, это вот уже абсолютно...
3: Ну, это еще так, легкая форма там посуду бить.
0: Ну что же, перейдем опять к звонкам наших геройских орлов. 203-19-22 номер телефона, по которому вы можете позвонить и задать ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи. Здравствуйте. Доброй ночи, уважаемые гости. Доброй ночи, уважаемый Эдуард.
0: Говорите только погромче, уважаемый.
5: Да. У меня вопрос к Эдуарду. Эдуард, вот понимаете, все-таки обращаясь к прежнему вопросу, вот так, скажем, национальных меньшинств. Вот сербы, это такие же наши братья православные, как и мы с вами, правильно?
3: Правильно, совершенно.
5: И все-таки царь Николай II, невинно убиенный коммунистами, все-таки за них заступался. Ну, а все-таки стоит ли нам сейчас, нашему президенту нынешнему, заступаться за наших братьев-сербов? Вот такой вопрос у меня к вам. И почему, опять-таки, наш нынешний президент не вступает за наших братьев-сербов?
3: Понятно. Я сам вот и думаю, чего же он не... Более того, вот сейчас это гаагская вся эта сволота такая. Вот я даже
5: вот
3: не...
5: очень правильно.
3: Я не побоюсь, да, не побоюсь назвать их так, потому что и ООН превратилась в орудие такого организованного бандитизма такого. И особенно вот это вот и по каким-то правилам якобы международному трибуналу придают героев героев национально-освободительных войн. Вот того же сейчас Радована Караджича и того же Ратка Младича. Я вот обоих знаю лично и безо всякой предвзятости. Не то, что я там на их стороне. Там я... Война была гражданская, кровавая, там война между... какая угодно, межэтническая, что угодно. Много было допущено там было и крови, и резни. Но Радован Караджич чистый человек, абсолютный. Абсолютно. Вот любой другой просто сын своего народа делал бы то же самое, может быть, менее эффективно. И предавать его сегодня суду и требовать того, чтобы его народ от него отказался, это просто подлейшее из подлых деяний вот таких вот. Но это новые элементы международной политики, которые, конечно, чудовищные проявления. Вот так же, как война против Ирака 27 государств. Ну, до этого он в свое время выступал в Корее, тоже обрушившись всей своей массой на Северную Корею. Там неважно, кто прав, кто виноват, но когда несколько миллионов жителей погибло и Южной, и Северной Кореи вслед за этой войной, то все это чудовищно. Я считаю, что эти все вещи очень неприятные проявления вот последние годы.
0: Спасибо вам за звонок. Скажите, пожалуйста, Эдуард, вот у нас в гостях в нашей программе неоднократно был такой человек, как первый в мире грузинский космонавт Туичи Мамукевич Пёр, который...
3: Это утка, я думаю, сразу.
0: Он реально существующий человек, но он утверждает вполне обоснованно, и как бы не только он, а сейчас все чаще в средствах массовой информации появляется такая информация, что полеты в космос — это чистая фикция, что это способ отнять бабки у налогоплательщиков. Ну вот сами подумайте, как может человек летать в космос. То есть Туичи Мамукевич один раз слетал. Что для этого нужно было? Его побрили совершенно налысо, посадили в предмет, в котором нет совершенно никаких приборов. Вот. И у него было практически 3 шланга. Один для приема пищи и 2 для отвода, соответственно, жидких фекальных масс и твердых фекальных масс. Все. Вот, то есть все вот эти вот огромные космические корабли, все эти люди плавающие, да, это все снимается в огромных, там у нас на Мосфильме, у них там вот в резиденции этой организации НАСА. Вот не могли бы вы как-то высказать свое мнение на тему космоса?
3: На тему... существует из той же области, существует теория, что американцы якобы никогда не были на Луне.
0: И там
3: демонстрируются фотографии, где там что-то... Один из космонавтов там отбрасывает тень, а все остальные там что-то... Вот, я не помню, в чем там все это именно дело, но кто-то там не отбрасывает того, чего надо, да?
0: Да-да-да.
3: И отсюда, значит, что вроде они не были. Я думаю, что американцы вполне могут так гадость устроит, а с грузинами дело обстоит почти точно так же, наверное. Но почему? Вот надо было послать Шеварнадзе туда. Он столько наделал. Он загубил мир в Анголе в свое время. Там он вообще сделал все, что можно, чтобы Россия распалась вместе с его подельником господином Горбачевым. Вот в космос надо отправлять именно таких. Вот, например, Михаила Сергеевича, там, Эдуарда Амвросича.
0: У всех есть школьные друзья, вот как Туичи Мамукевич.
3: И будут там вертеться бесконечно и до потери сознания.
2: По поводу Америки. Вот я от Александра слышал, и у меня была мысль в детстве, что Америки на самом деле нету. Что, в общем-то, это какие-то зловредные... Да, совершенно да. Честно,
3: Я был, я там 6 лет оттянул, вот, и поэтому я вам говорю, что есть Америка.
0: Так, может быть, вас чем-то там укололи и пустили в декорацию. Может, тут у нас за дверью сейчас Америку состряпать. Вы знаете программу «Дорожный патруль»?
3: Верьте мне все. Смотрите на меня и верьте мне.
0: Эдуард, вы знаете такую программу «Дорожный патруль»? По ТВ-6 она...
3: Да, я смотрю с удовольствием.
0: Так вот, ее же всю снимают у нас тут в коридоре, они арендуют. Вот вы вошли, там перешагивали через актеров забытых, это все, вот все эти там трупы, это все актеры, часть из них вот сотрудники нашей радиостанции, автомобили, все снимается
3: тут
0: здесь.
3: Тут как раз под ногами какой-то, я думаю, что это ноги, обо что, сейчас, секунду.
2: Ногам тепло, Прохор, ногам
0: это
2: тепло.
0: Это Прохор, да, это Прохор, подошло, Прохор, да? Она иногда греет ноги гостей, обвивает их своей тушкой, то есть вы, главное, ее не шевелите, то покусать может. Ну что же, следующий, наверное, телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи. ночи.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот накануне подсчетов голосов, это 17 июня, на «Эхо Москвы» очень был прямо буквально американский шабаш. Так вот, я задала одному американцу вопрос. Я сказала ему, не кажется ли вам, если бы вы меньше сюда шастали, то мы, может быть, даже бы и за коммунистов не голосовали, потому что вы настолько надоели. Так мне американец ответил, я считаю, что нас слишком мало в Москве шастает для того, чтобы воспрепятствовать Зюганову прийти к власти. Вот я хочу в связи с этим задать вопрос. Как вы относитесь к тому, что Россия буквально американизируется?
0: Спасибо, спасибо. Это, кстати, к вопросу о сникерсах, куриных окорочках, кукла Барби и Бон Джови ансамбль.
3: Не, ну, конечно, к чертовой матери, зачем нам здесь американцы? У нас, то есть посольство, ну и хватит. А у нас тут масса, наверное, каких-то бизнесменов, о которых в самой Америке никто не слышал. Они, конечно, здесь делают деньги. У меня, например, был в Париже в свое время знакомый американец, такой наркоман, алкаш, это не из анекдота, это правда совершеннейшая. Вот он, я помню, когда началась перестройка, вдруг он куда-то пропал. Я говорю, где же там такой-то и такой-то, не станем называть фамилию. Оказывается, он уже в Питере, и там вот острова какие-то, на которых помещались военные казармы и прочее, они решили превратить в казино, там купили что-то. В общем, кто летит сюда? Летят самые низкопробные, на самом деле, бизнесмены, самые или какие-то фиктивные компании. И это чудовищно, потому что денег здесь никто не оставляет. Вот все эти знаменитые инвестиции, о которых так долго говорится.
0: Так сейчас опять же говорят, что они будут.
3: Вот. Если бы это действительно были бы честные инвестиции, то есть они приносят деньги, помогают нам поднять что-то.
2: Ну а Хаммер сколько сделал, вспомните.
3: Хаммер, да, вот именно подсказывают, вывез куда больше. Но, по сути говоря, я, например, не против вливания денег там чего-то, но чтобы за это, чтобы это было на прибыльных для нас условиях. А зачем нам люди, которые нас грабят под теми или иными поводами, покупают наши там заводы, какие-то супертехнологии наши за копейки. У нас, на самом деле, может быть, не так много, кроме сырья, там, что можно украсть, но технологии у нас есть до сих пор великолепные в военно-промышленном комплексе. И их отдают и продают. Вот на основе всяких таких вот якобы договоров о сотрудничестве в космосе и тому подобное. Вот сотрудничество это и уводит у нас то, что диких денег стоит. Мы просто олухи, мы ведем себя так, и поэтому что тут жаловаться, если это на падаль слетается вот куча этой саранчи. Мое бы было бы немедленное вот первое действие, если бы вдруг мне дали бы заниматься хотя бы там этой сферой. Я немедленно бы перепроверил всех иностранцев, чем они тут занимаются, и кто они, что они. И наверняка из них я не хочу там на честных людей там набраться, но я думаю, что процентов 80 жуликов, потому что сейчас просто климат такой великолепный для жуликов, иностранцев.
0: А скажите, вот не нужно ли начать, так сказать, немножко с другого? Я вот опять же обратил внимание, что по диапроектору очень часто, уже даже чаще, чем это можно терпеть, мелькают какие-то совершенно неприятные виды люди, американские, загорелые, которые то втюхивают какой-то там American Star, какой-то тренажер за $500, то какую-то сраную, простите за выражение, терку. И это все идет с таким, вот, ну, то есть как клизма какая-то, от нее никуда не деться. Вот.
7: А ты забыл еще проповедников, извини.
0: Это отдельная история,
7: так
0: кстати.
7: Так они толкают, между прочим, свою идеологию как терки, то же самое.
3: По проповедникам это лебедь специалист, он у нас там сразу всех.
0: Нет, может быть, имеет смысл просто запретить, как бы давать эфирное время под рекламу вот конкретно таких совершенно...
3: Вот вы, я понимаю, что все-таки вы как-то немножко с иронией относитесь, вот, например, к деятельности там, моей политической там, или партии подобного рода, но вот мы предлагали это в 93-м году, мы выпустили листовку тогда еще, там, бойкотируйте иностранные товары, запретите рекламу на телевидении иностранных товаров. Сегодня об этом начинают все больше и больше говорить уже такие как бы политики якобы с большой буквы. На самом деле это никакие не политики с большой буквы, это люди, которые до которых доходит слишком поздно. Если бы слушали вот то, что вовремя, сейчас бы у нас состояние экономики было бы куда лучше. Действительно, надо запретить рекламу иностранных иностранных товаров. И хотя бы запретить рекламу. Если нельзя запретить деятельность там, компании в ущерб нашему производству, то запретить рекламу. Никто этого до сих пор не сделал. Посмотрите на телевидении. У кого деньги
0: это
3: есть?
0: Это практически удар деньги, тоже эстетический.
3: Деньги есть
0: такой.
3: У иностранцев. Практически очень редко вы увидите по ящику рекламу российских продуктов.
0: И то, если это реклама от какого-то мясокомбината, я помню, такое страшное вымя, простите, залезает в холодильник. Это я так, чисто свои эмоции сказал. С такой харей, что я это есть не смогу. А ты, Юрий?
2: Не, ну дело в том, что вот...
3: Я вот сразу могу сказать, что покупайте изделия там бусиновского мясокомбината, отличные изделия.
2: Концептуализм.
0: Денег даже не хватает им, чтобы заснять в рекламном ролике нормальную девку-то. Вот в чем беда.
2: Это просто, это скорее всего, какая-нибудь жена директора этого комбината.
3: Они все равно 15% Москвы, по-моему, снабжают, так что слава тебе, Господи.
2: Нет, ну вы понимаете, тут что нельзя же быть концептуалистом в таком вопросе, потому что вот те же памперсы намного приятнее использовать, чем стирать пеленки. Я стирал пеленки, знаю, что это такое. Если можно оттуда взять что-то хорошее, нельзя же оголтело запрещать все. Сникерс хуже шоколада Аленка.
3: Речь не идет о том, что запрещать все, но на определенные меры на какое-то время протекционизма надо ввести. Нельзя запрещать вещи, которые, например, у нас, скажем, жизненно важные для наших, там, для существования страны, скажем так. Их вообще, их надо импортировать, безусловно. И даже платить за это деньги, там, валюту, все.
0: А вот American Star надо вообще...
3: Но когда Министерство путей сообщения покупает там вагоны в Германии, несмотря на то, что наши вагоны у нас есть, может быть, они чуть-чуть хуже. Но вот тут вот это практически преступление, потому что такие вещи, пусть они будут чуть-чуть хуже, мы обязаны покупать наши. И это огромные заказы.
0: А это знаете, как делается? Деньги. Просто к нему приходит дяденька, говорит, на тебе двухкассетник, видеодвойку и ключи от Мерседеса,
3: да нет,
0: купи
3: там,
0: вагон.
3: Там не отделаешься, там куда большие деньги идут. Потому что там речь шла об увольнении многих тысяч рабочих. Там приехали, в конце концов, заткнули глотку на Тверской вагоностроительный завод, заткнули и дали рабочим даже не поленились дать в марках, выплатили, заткнули всех на время.
0: Ну что же, сделаем небольшую музыкальную паузу, после этого продолжим общение. Номер телефона в нашей студии 203-19-22. Звоните и задавайте ваши вопросы Эдуарду Лимону. Композиция.

0: И в гостях у нас Эдуард Лимонов. Чуть было не сказал писатель, но, так сказать, как вы сами сказали, что уже вы и не писатель, я так... это...
1: Осёкся.
0: Да, я немножко осёкся.
2: Правильно.
0: И звоните 203-19-22, ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Всей компании. Это Ирина.
0: Здравствуйте, Ирина.
3: Хотелось бы, конечно, обратиться к Эдичке.
2: Эдуард Вениаминович.
3: И выразить... Хочу надеяться, что ваш пассаж по поводу собственной книги был все-таки кокетством, потому что мало есть на свете книг, которые становятся потрясением для читателя. И нет, не потому, что там напечатаны непечатные слова, как раз наоборот. И я воспринимаю вас именно как автора этой вещи, и на ее фоне могу простить любое политическое трюкачество и все эти игры, ради бога. А хотелось спросить вот о чем. Мы с вами, по-моему, земляки. Как давно вы были на вашей родине?
2: А то есть, что считать родиной? Я, например, родился я в городе Дзержинске,
3: Горьковской
2: области.
3: Именно это я и имею,
2: да?
3: в виду.
2: Ну, я был проездом буквально. Я вот, меня оттуда увезли, по-моему, в возрасте 6 месяцев. А где-то я ездил в Вятку, по-моему, году в 95-м. И вот по дороге вышел на станции, вот и все пребывание. Там у меня дело в том, что там ни родственников, ничего не осталось, потому что родители сразу уехали. Так что вот, говорят студенты там местного университета, вот говорят, наш город молодой, это правда, он ведь после, где-то, по-моему, в 44-м году только, раньше это была деревня, и вот у нас, говорит, никаких знаменитостей нет, вот разве что Лимонов родился, говорят, в университете, с удивлением. Вот, может быть, в следующий раз, если будут выборы, я поеду и постараюсь представлять, если в этом Дзержинском округе выставиться. Может быть, земляки проголосуют, вы думаете?
3: Ну, вы так вообще преемником должны были. Там же Леонид Ильич Брежнев.
2: А там Брежнев родился?
3: Да.
2: Нет, вы путаете.
3: Я не знаю, где он родился, но действовал он там очень усиленно.
2: Да, удействовал?
3: Начинал, да.
2: Ну вот, Леонид Ильич был в молодости красивый.
1: Город Лимонск, между прочим, тоже ничего.
2: Я тоже ничего.
3: Вы внутри красивые, это важнее.
2: Но и внешне тоже ничего.
3: И внешне,
2: я так считаю. Спасибо за доброе слово. Даже я все время ожидаю каких-нибудь от людей, так сказать...
3: Нет, есть еще люди на свете, которые воспринимают правильно ваши вещи.
2: Спасибо, я постараюсь быть достойным.
3: Умение так вывернуться наизнанку, такая щемящая искренность, и умение так любить... А это ханжество в людях, в которых понапихано бог знает чего еще похуже. Но если он это скроет и думает, что он прям такой хороший, это просто противно. Так что крепитесь.
2: О,
3: не увлекайтесь,
2: спасибо,
3: этими политическими штучками.
2: Нет, штучки важны.
3: Много,
2: штучки важны. Ну, кем бы я был, если бы я сидел бы? Надо ударить по памятнику самому себе молотком отбойным.
0: Спасибо вам, Ирина, спасибо. Вот такие славные радиослушательницы звонят нам в такое позднее время.
2: Вот я хочу просто добавить, что если бы, например, Есенин видел свой собственный памятник, который ему сделали, он бы, наверное, пришел ночью и просто разбил бы его ломом.
0: Вы имеете в Рязани, да?
2: Нет, здесь вот даже на Тверском.
0: А в Рязани тоже смешно, он так держит руку, ему все время капузов ставит.
2: Не нужно это никому.
4: А Высоцкому какой памятник у Мати? Это ужас вообще, кошмар.
2: И Жукову, бедняги, сделали эту кобылу, этот патриот наш, как его, Клыков, то есть я его знаю хорошо, Клыков, ну зачем ты это сделал, вопрос. Был маршал у народа, а теперь вот поставили там у стены, приземлили, кобыла хвост поднимает. Ни к чему это.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здрасте. Меня вот Саш. Я вот понять не могу, вы уже сидите с этим мудозвоном, извините меня.
2: Эй, потише.
5: А ничего, он употребляет ненормативную лексику.
2: А как вам 4 часа утра матом?
5: Вот, и вы сидите с ним с половины первой, я не понимаю, мне, во-первых, жалко девушку Прохора. Очень жалко. Да почему он должна лежать?
2: Да вы сколько приняли там тоже мне?
5: Да ничего не...
2: Чистая, святая там.
0: Нет, понимаете, я объясню.
2: Сколько на грудь приняли? 800?
6: Саш.
7: Да-да-да.
6: Я очень люблю вас. Знаете, я слушаю...
8: А меня вот не любят. Саша любит.
6: Да, я-то вообще.
7: Алло.
6: Да, про тебя даже говорить просто.
8: А, конечно, что обо мне говорили.
6: Я очень люблю.
8: А вот Саши не будет. Вот все, выключим тебя, не будет Саши.
6: Да-да-да. Алло.
8: Саша был и нет, вышел Саша, ушел, гулять пошел.
7: Сейчас пусть девушка все-таки скажет. Да, да.
8: А если она будет опять ругаться?
7: Не будет, вы, пожалуйста, не ругайтесь.
6: Нет, я больше ругаться
7: не
6: буду. Во-первых, мне жалко Прохорова. Что с ним?
7: Прохор на то она и Прохор. Она же все делает добровольно.
6: А, добровольно, да?
7: Исключительно. Ну как, а как вы могли?
6: Может, она тогда расскажет, во что обут и одет товарищ. Товарищ Савенко.
7: Вы знаете,
6: он, наверное, с фабрики большевичка одевается. А, кстати, его кофе не светится. Он там в Америке, наверное, много куриных окорочков
8: пожрал. Внимательно прослушай. Я знал, что семя упадет в хорошо удобренную почву. Завтра вся Москва будет говорить о том, что Костик Окорочков и покупательная способность сразу же упадет. И будут меньше покупать.
7: А в принципе, мне кажется, вот вообще вас часто должны как бы немножко укорять за то, что вот вы были там, а вернулись сюда как бы вот в самый разгар, когда образовался некий такой политический...
8: А они были здесь, и что же они тут делали, вот эти, которые были здесь? Что, полбанку раздавливали или что? На кухне сидели языки это самое? Что они тут делали? Вот укоряют, вот интересно, и что?
7: А как вы думаете, вот у меня такая мысль мелькнула, вот звонила перед вот этой радиослушательницей, звонила Ирина, вот могла бы Ирина подружиться вот с этой радиослушательницей, там, ну, вместе ходить в кино, быть просто хорошим подругой?
8: А я не считаю, что это же вот та, которая матом ругалась, что она прям уж такая хорошая женщина, нормальная. Она просто вот, как это называется, она же знать меня не знает, читает, наверное, «Московский комсомолец», там написано «черт знает что», или смотрит по радио, там показывают, вернее, не по радио, по ящику, извините, по радио все хорошо.
7: По проектору, по проектору.
8: Показывают по ящику, там тут Лимонов сказал, что я сам себя не узнаю, когда я это вижу.
7: То есть все-таки серьезная коррекция.
8: Абсолютный бред на самом деле. Вот мы сейчас хотя бы там сидим, разговорная такая, как это, вербальная передача, да?
7: Понимаете, я что хочу сказать, что, как мне показалось, если вот у Ирины была такая прям искренняя любовь, действительно, это чувствовалось по голосу, то вот у второй радиослушательницы, не побоюсь, может, этого слова, была... Да, да, вот как

0: меньшей мере. Лебедь будет везде шустрить, там бегать. Потом лебедя надоест, всем уберут. Лебедя Ельцин уберет, скажет, хватит, побегал тут, это покричал, патриотов согнал или куда там кого. И уберут, конечно, тоже и лебедя. А скучно будет.
1: Хорошо,
0: и так
1: а что
0: и будем...
1: будет с Россией за 4 года?
0: А вы знаете, вот на эти процессы, тут мы уже серьезно, я так собравшись, хочу вам сказать, что на эти процессы не в силах повлиять, я думаю, ни Ельцин, ни Зюганов, если бы он пришел к власти. России нужна на самом деле смена класса правящего целиком. А пока вот вся эта одна и та же, собственно говоря, один и тот же общак бывший.
2: А простите, я вот хочу так...
0: КПСС общак такой, вот пока они на сцене, на политической, толку никакого не будет, они просто не способны, даже если бы могли бы и хотели. У них нет энергии, у них нет знаний необходимых для того, чтобы управлять сегодня страной. Это люди прошлого, что Ельцин, что Зюганов, что Лебедь. Лебедь вообще какой-то из Салтыкова-Щедрина персонаж, половина Ламброза, половина Салтыков-Щедрина. Хочется спросить наших граждан, вы чего, совсем ополоумели люди? Что, не нашлось более человека более нормального, а?
1: Ну, люди ополоумели, может быть, не по той причине.
2: От экологии.
0: Не, ну, тут уж никакого извинения, вы извините. Явно человек оппортунист, никаких убеждений, ничего. Пришел, то поорал. У него, знаете, как у фотомодели. Вот все его преимущества, это такой вид красивый и такой голос, так, и вид, и все, и больше ничего. А все остальное можно вложить. Завтра Скоков вложит в него кто-то еще, как копилку.
2: Но, так знаете, и должны же над его имиджем работать.
1: Извините меня, пожалуйста. Но
0: пожалуйста.
1: У меня больше, так сказать, идет разговор о Ельцине, нежели о Лебеде.
0: А как же, вот зачем же Ельцин Лебедя? Зачем же? Это что, его наследник, принц какой-то, маленький мальчик, так на ручках покачали, и, пожалуйста, маленький лебедь.
1: То есть, лебедем мне все понятно.
0: Ну, так Ельцин, не, вот мне, для меня, например, большая загадка, кроме какой-то выгоды для второго тура выборов, я вижу только сплошной конфуз и скандал с появлением лебедя. Везде, всем это не нравится. К чего ради вдруг?
1: Да.
0: Вот.
1: Ну, ваш прогноз его политики.
0: Ельцина?
1: Да.
0: Выгонит лебедя, наконец, выгонит. И, видите, даже уважаемого Коржакова выгнали, Барсукова выгнали, Ерина выгнали. Скольких выгнали? Всех выгнали.
2: Даже дяденьку Грачева.
0: И лебедя,
2: да. Попросили
0: и Грачева, да. И Грачева
2: вывели за губу.
0: И всех, кто служил верой и правдой. У нас же самодержавие. У нас царь чего хочет, завтра будет коммунистом. Я думаю, что Ельцину надо взять партбилет, вы знаете. Чтобы победить Зюганова, Ельцину надо взять партбилет. И завтра наши все проголосуют. Он сказал, я положил его, я его взял сегодня.
2: Ведь ходят слухи, что, кстати, этот партбилет, позволение сказать, так с тех пор никто и не трогал, он так там и лежит.
0: Ну, так это тогда еще проще. Взял там ручку в ящик письменного стола, вынул и пошел. Я ничему не удивлюсь. У нас настолько беспринципно это все. Вот тут уж я серьезен. И настолько все оппортунистично, что не удивлюсь. Я завтра 2 июля объявит. Ельцин решил взять партбилет обратно.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста, я думаю, своими сатирическими этими заметками я помог.
2: Следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
2: Да-да-да.
3: Добрый вечер всем, Александр.
2: Здравствуйте. Говорите только погромче, вас
3: алло.
2: Плохо слышно. Да-да-да,
3: алло.
2: Да, вот так вот.
3: Ага.
2: Да.
3: Эдуард Вениаминович.
0: Да-да.
3: И это звонит вот Земляникин некто из Мытищ. Музыкант и так далее. Я о чем речь-то вести хотел. В середине 80-х по русской службе BBC крутили вашу вещь «Подросток Савенко». Вот. Читал Александр Арбат. Вот. И хочу сказать, что за это все спасибо вам.
0: Ага.
3: Вот. Потому что она какая-то, в общем-то, ну, не знаю, несколько за шиворот вытаскивала, то есть тихонечко, вместе вот с этим Эдди Бэйби. Вот, и помогла как-то вот так вот жить и выжить, и остаться кем-то, хотя там вот конец.

0: Алло, вы знаете, вас крайне плохо слышно.
1: Не, ну мы нормально услышали. Я просто хочу сказать, что эта книга в свое время имела успех. Вот меня все время чуть ли не называли там автором там, одной книги, какая-то так, такие вещи высказывались. Но, например, на Западе вот эта книга «Подросток Савенко» была более популярна и чем Эдичка, и, в общем, вызвала массу рецензий и прочее, прочее. То есть это действительно такая необычная картина, такой нормальной, жестокой и одновременно нормальной рабочей жизни там на окраине большого города Харькова в данном случае. И это было впервые. Ну, вот свежая книга получилась, слава тебе Господу.
2: За это... Спасибо вам, и почаще бы вам литературы бы заниматься.
1: Вот, все мне советуют, а я упрямо лезу не туда.
0: Спасибо вам за звонок, господин Замельникин. А у меня встречный такой вопрос. Вот, судя по всему, как бы в этой книге, к сожалению, я не читал ее. Я честно скажу сразу, что я как бы смог только прочитать вот «Это я, Эдичка», в силу того, что просто... Ну, может быть, не встречалось мне где-то на прилавках, как другие книги. Вот. Но, тем не менее, я понял, что там что-то речь идет о каких-то городских окраинах. А вот, соответственно, у любой городской окраины существует своя культура. То есть у наших городских окраин это, как мне кажется, ну, может быть, Шуфутинский,
3: Нана.
0: Нана, да. Вот. А там, в Нью-Йорке, мне кажется, это рэп. Как вот вы относитесь к рэп-музыке? Со всей ее одновременно чуждой европейцу такой ритмикой и напористостью, с другой стороны, совершенно дикой и очень искренней такой энергией. Там же есть такие монстры, там ICT, потом вот этот Lil Cool же такой дяденька.
1: Ну, это, прежде всего, раздражает, конечно, такая... это все лживо. Это, знаете, как там миллиардер Боб Марли в свое время относится к другой музыке, естественно, к регги, но миллиардер Боб Марли распевал там «Revolution, Revolution». Вообще это такая на сцене. И рейв тоже такой протест городской молодежи, там черной, лишенной там жизни. Прекрасно на самом деле делаются на этом большие деньги. Во всяком случае, первые, кто пришел в рейв, они сделали много денег. И это раздражает страшно. Костюмированные такие зловещего вида черные там танцуют, делают всякие бедрами движения. А мы там крутые, зеленые, какие угодно. Это дико раздражает. И вообще то, что рейвом этим кормят. И я вот прошел, как бы, я его захватил в 82-м рождении его в Нью-Йорке, да, я уже жил в Париже, но потом туда ездил. Потом я видел, как он пришел во Францию, да, позднее намного. И теперь я живу в России, и опять я вижу этот рейв, который с таким запозданием, там, через 14 лет пришел сюда, и здесь тоже какие-то есть... подламывающиеся под это все какие-то группы, люди вокруг этого. Довольно глуповато это выглядит.
0: Но, с другой стороны, на самом деле, по-моему, это очень удачный способ донести какую-то...
1: Ну, это скороговорка надоедает. Да. Вот этот речитатив достаточно однообразный. Это даже, в общем, не движение такое в музыке, а какая-то уже эксплуатация определенной ритмики даже. Это монотонно. А вот о содержании я уже сказал. Я считаю, что это такая... Подламываются такие уже немножко ожиревшие черные, подламываются под больших бунтарей.
0: Ну, они за золото любят очень, у них там
1: ну,
0: такие...
1: Ну, они всегда правда, цирк, правда. У черных всегда цирк, там много ярких этих фиговин на них. Я вот... Достаточно хорошо знаю, потому что я жил с черными в одном отеле. 8 месяцев я прожил. Я был там единственный белый. Я так жизнь,
0: это было, наверное, ужасно.
1: Изучил. Не, это интересно было. Никто там не ложился спать раньше там 8 утра. Там все такое. Была жизнь на всю катушку. Ну, интересно. Это было 77-й год.
0: Ну что ж, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Говорите только громче. Алло.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Хорошо меня?
0: Да.
4: Вот я хочу спросить Эдуарда Вениамина, я правильно называю?
0: Да,
1: правильно.
4: Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, я пришел с работы, вас услышал, и мне вот интересно узнать, как совмещаются такие вот понятия, скажем, прописка, закон о частной собственности, закон в частности на землю, и демократия, то есть это право человека жить в стране, передвигаться, работать, получать зарплату, ну и все льготы, там учеба и так далее, получить пенсию, получить, значит, бесплатную, так скажем, или государственную там, помощь медицинскую и так далее. Вот как эти понятия совместимы? Ведь прописка это же ведь не только, скажем, права, но ведь это же, скажем, власть на землю. Вот как можно развивать частный сектор, говорить о демократии, говорить о хозрасчетных каких-то там или рыночных отношениях, когда везде вот эта прописка просто давит. Куда ни приедешь, везде налоги. Везде тебе заставляют доказывать, что ты русский или не русский. Вот как вы сможете объяснить вот эту ситуацию?
0: Спасибо, спасибо.
1: Ну, мне так, у меня у самого даже прописки нет, так что я как бы в этом смысле такой вот бомж, живущий без... У Есенина, по-моему, только единственное было, у кого вот такая же история, когда у него была какая-то временная однажды в Москве прописка. У меня тоже вот перед, так сказать, тем, как я выбыл на Запад, то у меня была временная прописка. Я был прописан у тогдашней жены, у ее мамы в квартире. Когда я вернулся, то мне уже нечего было здесь, естественно, возвращать, когда мне вернули гражданство. И мои родители оказались в Харькове, то есть в другом государстве. Короче, у меня нет прописки. Так вот я и живу без.
0: Вроде что-то говорили, что скоро отменят.
1: Я вас понимаю. Не, она отменена как таковая. Можно судиться, и даже можно судиться в случае регистрации. И, конечно, можно выиграть и такие случаи. То есть сплошь и рядом выигрывают. Потому что на самом деле она как бы отменена действительно. Но де-факто она существует фактически повсюду, в больших городах и вообще практически на всей территории России. Это объясняет теперь другими причинами, но это есть. Ну, какая тут демократия? Ну, демократии, вы знаете, нет и в странах демократии, вот грубо говоря. Там тоже единственное, что если у тебя есть гражданство, то ты живешь, но как-то фиксироваться тоже надо. Ты должен пойти в полицию, там тебя поставят, так сказать, печать, если у тебя есть договор там, на квартиру или что-то. В общем, по сравнению с 19 веком, когда, кажется, даже паспортов еще не очень-то было, то человечество деградировало. Оно от демократии на самом деле отказалось и продолжает неуклонно отказываться ежедневно, повсюду. На Западе еще больше, чем здесь, кстати.
0: Это такая болезнь бухгалтерии.
1: Шаги немножко сделаны. Не, ну это не только поэтому. Потом, вот, скажем, ужесточился. Каждый раз по разным причинам. Там вот после 60-х годов, когда была волна терроризма, особенно арабского, там сразу ужесточили там, все эти правила въезда в разные страны. Ну, причины не важны. Важно, что все идет во всем мире к ужесточению всех этих режимов, переездов границ. И мы тут не исключение, Россия. А что касается частной собственности, ну, вы знаете, у нас пока такая карикатура на... Прежний режим был куда упорядоченнее. Вот даже если поговорить с судьями, то они говорят, да, вот сейчас больше самостоятельности, но тогда, во всяком случае, было больше порядка, все знали, как судить, там, что делать, и правосудие, на самом деле, торжествовало больше, чем сейчас. Сейчас деградация демократии, вот если говорить честно о демократии, то с ней все хуже и хуже.
0: Я предлагаю принять последний, видимо, на сегодня телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Еще раз доброй ночи, Саша, доброй ночи, уважаемый Эдик. Я вам звоню сегодня во второй раз.
1: Эдик, это мило.
3: Да. У меня вопрос к Саше. Сашенька, скажите, пожалуйста, когда намечается ваша ближайшая акция?
0: Спасибо за вопрос.
3: Как не бей копытом.
0: Спасибо за вопрос.
3: Хотелось бы сводить туда свою любимую племянницу.
0: Понял, спасибо за вопрос, но я на него отвечу вам несколько позже. Вот, увы, у нас подошло время новостей. Я даже как и не знаю. Видимо, наверное, мы уже попрощаемся.
5: Последнее слово, может быть, наш да, гость
1: хочет сказать. Вот, последнее слово это подсудимому дают. Меня еще только собирается вот судить это, и поэтому еще не объявили, что уголовное дело открыто, но вот скоро откроет прокуратура московская по поводу статей. Помните, у меня была эта история с судебной палатой, меня по доносу некоего Симончука, по-моему, такого из Союза журналистов, против меня возбудило дело по статье за там антихорватские, античеченские статьи и прочее, прочее. Так что вот сейчас якобы решили возбудить уголовное дело. Так что подождем. Последнее слово подсудимого будет.
0: Ну, тогда, может быть, стоит сказать какую-то фразу, в которой вы хотели бы донести до, так сказать, нашего населения какую-то, ну, может быть, мысль, вот, которая жжет вам сейчас изнутри черепную коробку. Это же бывает так.
1: Да, население, уважайте разум населения. Прислушивайтесь, умный ли человек. Бойтесь большого кулака, бойтесь этих фигур. Вон, выбрали Ельцина за большую фигуру, как машинистка из этого самого, из Нижнего Новгорода писала. Почему? Потому что он статный, там, рядом с Бушем он там стоит, хорошо смотрится. Получили Буша по рогам? Вот сидите 4 или сколько там лет. Вот, и сейчас лебедя выберете, и потом буду из грязи, из этой, мы вас будем вытаскивать, опять говорить вам. Поэтому думайте много раз. Умный человек нужен. Не Зюганов, не там никакой. Это самый умный, умный. Правда, выбора нет на самом деле. Вот 3 июля. Бог вам судья и Бог вам помощь.
0: Спасибо Эдуарду Лимонову за то, что он нашел время и посетил нашу программу. Спасибо также Лиле Вьюгиной за то, что как бы она и привела сюда Эдуарда. И спасибо Юрию за участие в сегодняшней программе. Спасибо Лизе, молодой писательнице. Творческих ей успехов. И спасибо всем, кто нас слушал. До следующих встреч. До свидания.
6: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси.

0: И я рад представить наших сегодняшних гостей в студии. Это певица Лайли Суфи. Она наша гостья из Таджикистана и уже известный вам Назим Надиров, продюсер, которому мы обязаны появлением данной певицы в нашей программе. Если вы не против, я еще вот хочу тут парочку писем тут зачитать. Вот тут уже, кстати, тебе, Назим, вопрос пришел.
1: Наверное, мы сначала поздороваемся, да?
0: Ну, в общем-то, можно, можно и не здороваться.
1: Нет, хочется очень, Саша. Доброй ночи, дорогие москвичи.
2: Вас... Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
1: Любимые, да. И мы вас поздравляем с праздником, с великим светлым праздником Воскресения Христова.
2: Желаем вам мира, счастья, любви.
1: Христос воскрес.
2: Воистину воскрес.
0: Вот Сергей спрашивает: Александр, я сейчас записываю твою передачу, не мог бы ты сказать что-нибудь умное? Я подумал, что вот я скажу, что умное, давайте устроим завтра воскресник помойки моей автомашины.
1: Давайте.
0: Это будет очень
1: помогать. Старостой будет Александр.
0: Это да, я буду руководить и показывать, где забирать ведра. Вот, Сергей, подтягивайся. И вот сразу тут такой ряд вопросов. Сразу вот сейчас... Уважаемый Назим, вы человек, несомненно, интеллигентный, чувствуется рабочая косточка. Объясните вашему коллеге, это я имею в виду, что финны – милые, улыбчивые, бесхитростные люди. Почитайте нам вашу любимую поэзию без матерных слов. Это наш постоянный радиослушатель Куприян сразу вот отреагировал на твое появление в студии.
1: Ой, спасибо большое за такое мнение обо мне. Вот. Обычно Саша вот стишки с матом у меня переписывает. Я про Макашка закрываюсь, а он у меня все списывает и списывает, а потом их читает.
0: Деру идеи попросту.
1: Да. А я потом прикидываюсь таким овечкой, как будто бы я интеллигентный.
0: А я еще ведь их окультуриваю, мало кто знает.
1: А про чухонцев что нужно? Похвалить их?
0: Похвали.
1: Ну как? Это известные люди вообще, хорошие. Очень даже. За спичками они... часто вот выходит, как раз вот нужны были спички нам недавно, вот не было финнов под рукой, а то бы мы их послали вообще за спичками.
0: Ну, они, кстати, ими часто балуются, в результате возникают, в общем-то, поджоги телефонных будок, сокращенно ТБ.
1: Леса горят, ну там же да, плакаты да. Висят, что не нужно, осторожно нужно быть со спичками.
0: Ну и вообще они умные, потому что у них в руках монополия торговли меловой бумагой, мелованной, да? Да. Правильно сказал.
1: Так. Нет, ну смешную книжку написал один писатель финский, не помню, как его звали, как, о том, как в Америку он ездил. Очень смешно, я очень смеялся. Но было давно, поскольку это была одна из единственных книг, которую я почитал. Но автора не помню, я потом.
0: А еще у них есть певица Каламя Кио, тоже очень известная финская. Ну, то есть, я думаю, мы все достоинства перечислили.
1: Лестница Якоба.
0: Есть.
1: Лестница по ней обычно.
0: Лестница Дабы еще есть. И Якобы, и Дабы.
1: Слушайте, сколько всего вообще так это же вообще?
0: Любят они лестницы у себя там.
1: Сколько мы всего... Посольство финское должно нам вообще медаль...
0: Денег прислать лучше. Да, что медали? С медали я шубу не сошьешь. Пусть денег шлют. И вот, ты знаешь, такой вопрос еще к тебе тоже. Расскажите, пожалуйста, как варить плов и для чего нужна тюбетейка? Вот, кстати, вопрос такой интересный. Многие говорят готовить, да, там, типа там, вот, например, можно сказать про курицу. Я приготовлю курицу. И сразу у людей, кто собирается алчно пожирать это животное убиенное, сразу возникает мысль, что это будет серьезное блюдо. А если скажут, я сейчас отварю курицу, то ассоциация с какой-то больничной едой. Ну, помнишь, как нам в больничке все время курицу и курицу, курицу и курицу, индюшка да индюшка. Пиво и пиво.
1: Ута, куропаток.
0: Да, то есть, ну, вот. А если готовить, это считается мощно. А тут такой неожиданный подход. То есть, если, например, скажут, я приготовлю плов, то это как-то немножко банально. Так, я сварю плов, это нечто такое мощное звучит. Это я к тому, что такая, происходит филологическая игра, опять же, вот Востока и Запада.
1: Кажется, приготовлю, это нужно готовить, нужно нет, как будто бы сложно.
0: Ну, я вот варить прям прибило слово варить.
1: Для кого-то вот варить кажется, что просто. Вот. Но это нужно вообще больше к Лайли, наверное, вопрос. Она как раз, кстати, как к месту задали вопрос, мы же с пловом пришли, или не нужно говорить, нужно в секрете держать.
0: Нет, почему?
1: Стратегически почему? У нас
0: меня,
1: есть секрет.
0: Меня сегодня одарили огромным количеством цветных яиц самого разного калибра, и да, также куличами и творогом.
1: Вот, а Лайли приготовила плов специально для нашего любимого Александра Лаерского. Вот,
0: так то что... есть я сегодня выкачусь пухлый.
1: Да. и как нужно готовить, я не знаю, потому что я обычно поедаю, что и полагается коварным продюсерам вообще, которые пиавкам таким на теле артистов. Они только, им достаются только эти, этот, все это пенка, и вообще пловы вкусные, обедные артисты вообще вкалывают, готовят пловы, вообще поют. Вот Лайли приготовила плов.
2: Ну, для меня плов – это такое праздничное, такое блюдо.
1: Которое 3 дня подряд, правда, готовила, ждала, пока на день придет.
2: Да. Я вообще-то люблю не так быстро, на скорую руку. Я так все приготовлю и с таким, как говорится, с маком, с таким готовлю. Ну, как из чего? Из свежих продуктов. Мясо, рис, масло. И там
0: морковь. Нашу кладете, говорят, что есть прослойка из-за наши, там нет. То есть это все слухи.
1: Это все, нет, не слухи, по-моему. Вот кто-то готовили у меня плов.
2: Ну, это зависит от склонностей, наверное.
1: Да. В том числе один известный композитор, известный, по крайней мере, Лайли, не будем говорить, тыкать пальцами, вот он будет некоторые аранжировки нам делать, да. И был там один журналист одной известной газеты и так далее. Они пришли, приготовили плов, Саша. Плов был очень вкусный, мы поели, там они под утро уехали. После этого они говорят, мы запасом тебе приготовим.
2: Говорит, а что с вами случилось потом?
1: Нет,
2: после
1: потом. Они приготовили запасом, действительно, и мне хватило на 3 дня этого плова, потому что огромный казан, и я один, и, в общем, я его поел. Последующие 3 дня у меня было совершенно прекраснейшее настроение. Я с утра там разогрею пловчик, и весь день носился просто на крыльях там по всей Москве. И потом как-то через месяц встретил, он говорит, ну как плов? Я говорю, слушай, прекрасно. Он говорит, я неделю после этого летал, говорю. Он говорит, а ты знаешь, что это плов был с травкой? Я какой травкой? Он говорит, а вот с чем-то там, я уже не помню даже.
2: А может, он пошутил?
1: Нет, но я точно помню, что...
0: Я же тоже слышал о том, что такое...
2: Да, я первый раз слышу.
0: Ну, там они его прокладут, вот тоненькую прослоечку, такой этакий маленький блинок, я бы сказал. Этакий островок повидла в мякише
1: булочки. И после этого они не приходили, представляешь, Саш, какие коварные.
0: А вот, в принципе, Лайли считается, насколько я знаю, по рассказам своих многочисленных друзей, которые скрывались от следствия, в общем-то, в восточных всяких краях, потому что, ну, в федеральном розыске, а там степи, просторы, они все туда, значит, наворовали и свалили. Они рассказывали, что это прерогатива чисто мужская, плов делать, что вот женщин к этому не допускают.
2: Ну нет, что это, я думаю, что это...
1: Ну на больших праздниках, правда, Лайли?
2: Нет, на праздниках это само собой. В неделю, как обычно, раза 2 готовится плов. Это в четверг, с четверга на пятницу у нас обычно принято поминать ушедших и воскресенье. Вот. И вообще, в принципе, плов – это праздничное блюдо, когда в гости кто-нибудь приходит или так.
1: Ну, вообще, я знаю. Такое. Вот, например, на Навруз, 21-го был Навруз, Новый год у многих восточных народов, и в Доме композиторов было такое, организовал такое действие. И выступали, вот как раз и Лайли приехала на это, был Гасан Мамедов, скрипач от группы «Ашхабад», всеми любимый. Ну, было разных много артистов из разных стран, и плов всем-всем входящим был бесплатный плов, приготовлен тут же перед зданием Московского дома композиторов на Брюсовом переулке. И готовили мужчины Нигмат Джон и Шарафа Джон из Таджикистана.
0: Это, кстати, редкость в наше времена, чтобы так вот просто людям выдавали.
1: На свадьбах. Что-то. И вот в ответственные моменты все-таки, по-моему, насколько я знаю, вот я был с этим, то, что мужчины готовили.
2: Ну да, у нас есть хорошие повара, которые очень вкусно готовят плов.
1: Но в будничные дни предпраздничные, в будничные дни женщины.
2: Да.
0: А, кстати, тут еще батька Махно, то есть отреагировал, если вы собрались варить курицу, то к какой части тушки собираетесь подключать землю? То есть, ну, как сварщик сварщику, я скажу, что, в общем-то...
1: Заземлять ее нужно?
0: Да, заземлять, безусловно. Ну, а то искры могут убить человека, понимаешь?
1: Ну, это Саша уже, наверное.
0: Ну, это из области тех высоких технологий. Мы все проще, как бы мы, так сказать, работаем по целым предметам. Если предмет уже лопнул и нуждается в варке, то мы его просто выкидываем, как богатые аристократы. Мы не ремонтируем ничего, мы ничего не чиним, ничего не утилизируем, а все, что у нас хоть чуть-чуть дало трещину, выкидываем на улицу, чтобы люди бедные могли подобрать это.
1: Или завтра, во время субботника, если Сергей поможет убрать.
0: Да, да. Ну что, я хочу сказать, что сегодня Лайли Суфи будет нам еще и петь, и причем это будет происходить в прямом эфире. Выступление будет, как-то принято называть у попсовых музыкантов, минус один, но это я без обид, то есть, ну, да. То есть музыка будет идти фонограмму. Тут у нас оркестр нарисовался, соответственно, голос будет тоже живой. И также присутствует инструмент, называемый гитара. Вот здесь я хотел бы в свете инструмента гитары... Я сегодня дяденьку видел на Арбате, я же забыл вам сказать. Я сегодня успел, кстати, это самое, тетку согнать с аппарата, потому что везде на Новом Арбате стоят аппараты, где нужно доставать дурацким предметом идиотские плюшевые игрушки.
1: Вы можете... Это в кинотеатрах раньше они стояли в фойе.
0: Да-да-да, а сейчас вот их тут много. Я, значит, тетку согнал пинками, говорю, и пошла. Она ушла, значит, я сел и насрубал нехило там где-то полтинничек.
1: Да?
0: Да, между делом. Вот, и наблюдал, делал, как люди ходят там, тусуются. И там дяденька сидел, у него гитара была сделана, гриф приделан к почтовому ящику. Вот реально я это наблюдал, там он на ней, значит, играл. То есть как люди только вот насчет...
2: Не умудряются.
1: Привязан к почтовому ящику был?
0: Да, вот обычный почтовый ящик, как дека, а гриф нормальный от гитары. Вот, то есть это его такой национальный инструмент. А вот почему вы пришли с гитарой, почему как-то вот выбрали такой классический все-таки вариант музыкального обрамления вот вашего голоса? Может быть, стоило бы освоить что-то такое все-таки национальное как-то?
2: Ну, я не знаю, просто гитара...
1: А гитара, по-моему, восточная.
2: В данный момент... Нет, это не настолько восточная. Просто,
1: как, погодите, сейчас
2: она присутствует в любой музыке, как я думаю. И для меня гитара – это как близкая подруга, которая никогда не предаст и всегда поддержит в трудную минуту.
0: А если она начнет фальшивить? Извините, что я вас перебил.
2: Ну, я постараюсь ее настроить.
0: А если она вот... А если струна лопнет?
2: Нет, ну, тогда же... как это уже как погонение придется...
1: Она почтовому ящику приделает гриф.
2: Голь на выдумку хитра. Говорят же. Ну, это мой любимый инструмент. Я вообще... Я не скажу, что я такая гитаристка, но просто так пару аккордиков знаю, где я могу где-то просто так себе подыграть. Это хотя бы для того, чтобы запомнить мелодию или... Ну,
1: на концертах все равно другое сопровождение. Там и саз, и там ситари будет сопровождать, там и народные инструменты, и там таблы будут, ну, во время выступления. А так, когда Лайли сама себе...
2: Иногда меня часто приглашают это на каком-нибудь мероприятие, или на дни рождения, или на какие-нибудь праздники. Ну, бывало на концерты, такие небольшие концертики, где я когда-то пела на гитарах. Ну, я часто в кругу друзей. Для друзей, для себя, для души, в общем, пою на гитаре, играю.
0: Кстати, поскольку у нас сейчас сломаны все камеры, в том числе камера наружного наблюдения, но, если честно, то в связи с тяжелым положением финансов я попросту их ночью срезал и продал, потому что нужен был. Вот, и я как-то опишу определенным образом внешность вашу, вот, если не против. Да, но Назима вы знаете, потому что он... Ну, а кто не знает, я могу, кстати, сказать, что в 4 часа утра ровно по московскому времени мы с ним встанем, в общем-то, в окно, и вы можете в бинокль наблюдать вот там на 14 этаже, в окне мы покажемся. Что касается Лайли, вы чем-то похожи на певицу Шаде, кстати, внешне. Вот,
2: мне говорили, да.
0: Да, вот это, это просто, чтобы у людей были какие-то определенные
2: ассоциации.
0: Кстати,
2: я очень ее люблю.
0: Безусловно. Кстати, неизвестно ли вам, ничего нового она не выпускала, потому что последний альбом, вот этот Love Deluxe, и все, и с концами. Вот хороший человек и пропал. Единственная информация была, что она ехала пьяная на автомобиле, ее остановил, в общем, тамошний коп какой-то, она, в общем... Ну, сказала ему невежливые слова, ее там забрали куда-то. Ну, так, в общем, вела себя почтенно, как подобает звезде. Вот, нормально. И все, больше я ничего не слышал. У вас есть какая-нибудь информация?
2: Я думаю, что вы больше знаете, чем я.
0: Понятно. Просто обидно, понимаешь? Назим, мне обидно,
1: узнаем,
0: что вот эти вот всякие там дрестящие безделки, вот они везде мелькают, и там, например, кто-то там из безделок выходит замуж. Да какое мне дело,
2: мне
0: что она...
2: Мне очень было обидно за нее, когда я прочитала про нее статью. Там описывалось то, что Шаде, она такая певица, что даже льдинка не растает у нее во рту. Ну, для меня, конечно, все ее песни, может, где-то я не очень понимаю английский язык, но я чувствую. И мне очень нравятся ее песни, ее голос прекрасный, ее манера исполнения. Потом я видела ее в эфире, она очень прекрасно держится на сцене, вообще как певица. Ну, в общем, нет ей слов. Да.
0: Ну, вот раз и это, куда-то делать.
2: Это не только еще. Плюс ко всему, она вообще во всем, я думаю, что...
0: Да. Да, целиком. Да, целиком хорошо.
1: Человек должен быть, да. Все прекрасно.
0: Теперь, я думаю, нужно затронуть следующую тему.
1: А петь? А, петь потом.
0: А, ну можно... А давай, давай, действительно. Не, ну как
1: пусть она представит.
0: Вы сами, Лайла, как вы скажете, так и будет. Как вам...
1: Одноименная песня.
0: Песню все-таки, да?
2: Ну, я думала, да.
0: Тогда
2: песню Лайли, которая...
0: С сопровождением. С сопровождением, да. Ну что же, тогда сейчас мы будем слушать композицию.
2: Эту песню я хочу посвятить москвичам в связи с их праздником таким. И желаю пожелать им мира, счастья, любви и всех-всех исполнять их желаний. И всего-всего самого прекрасного.

0: Да, я хотел только сказать, что это была песня Лайли, которая свела Маджнуна, известную личность, обезумевшую и слагавшую песни в честь Лайли. А тут был этот ответ Лайли Маджнуну.
1: А вот тут, кстати, такой вопрос пришел, но ко мне, но все-таки я хотел бы тоже затронуть. Значит, слышал, что когда-то ты был панк-рок-музыкантом. В свете этого твое отношение к таким группам, как Sex Pistols и The Dent. Ну, тут непонятно, видимо, отпечатка. Кстати, как твои гости относятся к подобного рода музыки? Я себя скажу, что, в общем-то, Sex Pistols цены не тем, что они панки, а тем, что их, опять же, что называется, прет. Так же, как прет Prodigy, это чувствуется. Так же, как, например, прет Rolling Stones. Вот, например, Aerosmith не прет. Вот, простите меня, ну, не прет, да? Так же, как, например, прет Alpha Blondy, а вот UB40 не прет. Вот, так же и здесь. И мое отношение ко всем, кого прет, хорошее. У вас как? Тупой вопрос, конечно.
2: Да. Я, например, не знаю.
0: Я позитивное отношение. Тем более, что я их не отличаю от других групп, так что ничего против не имею. Но, видимо, хорошие группы, раз ничем плохим мне не запомнили.
2: Ну, я тоже против ничего не имею, но для меня вообще, в принципе, люблю любую хорошую музыку, так что я тоже не...
0: Я их путаю, все группы. Я отличаюсь. Продюсер же, в конце концов, да. Ну, кроме себя главное отличить и своих артистов, а там остальное все у меня в тумане.
1: Ну вот и на тему прет, не прет. Вот, Лайли, вот скажите, если бы вы, например, ну не то что родились бы там в такой в русской семье, в такой патриархальной, да, вот даже если бы по-другому, вот вы бы родились, и вас в еще неосознанном таком возрасте, в грудничком, вывезли бы, скажем, в российскую глубинку, куда-нибудь под Смоленск поселили совершенно такую русскую сельскую семью, там, со всеми прибамбасами, с самоварами, с козой, то есть все очень по чину. Как вы считаете, вот прогноз ваш на такой вариант насчет певческой карьеры, она сложилась бы у вас или нет? То есть, и если бы сложилась, присутствовали бы все-таки восточные нотки вот в вашей музыке, или у вас бы, вот, я не случайно говорю, это может быть грубое слово «прет», но другого я подобрать не могу. Вот бывает, да, вот энергия выплескивается там у Тайсона, он бьет там тех, кто это самое его подрезал из левого ряда, чайник на «Москвиче», да, музыкантов прет музыка. То есть это же энергия какая-то космическая, не побоюсь этого слова.
2: Может быть, я с вами согласна, где-то может быть и так. Но я думаю, что даже в России, в глубинке, насколько я знаю, каждый второй или каждый третий, как сказать, талантлив. Я очень люблю русские песни. С детства с мамой в 2 голоса, в 3 голоса пела русские народные песни.
0: А в дороге пела водителю Володе цыганскую песню.
2: Я вообще стараюсь не ограничиваться одним направлением. И как могу, так и... Ну, пою то, что мне нравится. Мне иногда бывает настроение потянет на русский романс какой-нибудь. Правда, я не очень такой знаток романсов, но то, что знаю, пою. И иногда захочется спеть что-то свое народное. Захочется иногда спеть что-нибудь из Шаде, что-то. Ну, конечно, я не скажу, что я прям всезнающая такая. Ну, где-то что-то, как говорится, перепадает. И я думаю, что если бы даже в российской глубинке я бы жила, это проявилось, ну, может быть, такое было бы восточно-европейское что-то такое. Может быть, это в моем представлении так...
1: Я вот тут недавно побывал, ну как недавно, уже где-то 2 месяца назад, на дне рождения одного своего приятеля. Захожу, там гостиная такая, все дела, гости, значит, там все там общаются, все. Но атмосфера какая-то, знаете, напряженная. Я думаю, что такое? Чувствует какой-то, знаете, дискомфорт. Хотя вроде все свои, а там звучит «Энигма». Ну неплохая группа «Энигма», да, так вот. Но это цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик, вот эти дела. Я говорю, сейчас говорю, подожди, принес пластиночку Ману Чао. Очень хорошая группа, на мой взгляд, поставила. Сразу все разомлели, все потеплели.
2: Разрядили
1: музыка регги.
2: Обстановку.
1: Да, автоматически. Вот, то есть, в принципе, регги-музыка, я перевел так немножечко на этнику, да, она действует как массаж в хорошем смысле этого слова, но тут я не могу понять одного. Почему есть люди, которые относятся к ней крайне негативно? Вот для меня даже бритоголовые вот изначально, они торчали на музыке скаутского хеда. То есть и слушали регги. Это просто история.
0: А вот, кто относится негативно, знаешь?
1: Вот есть такие люди, вот у меня есть знакомые.
2: Да. Знаете, иногда бывает это связано они, может, с какими-нибудь ассоциациями.
1: Да.
0: Это, наверное, закомплексованные люди.
1: Да.
0: Они не хотят, они боятся расслаблений, боятся казаться обнаженными, так сказать, когда, потому что
2: и потом это еще может быть какой-нибудь случай, какое-нибудь такое напоминание, что-нибудь, ну, такого неприятного ощущения или таких неприятных воспоминаний. Иногда может, бывает такое. Это действует на какой-то такой осадок оставляет, и потом человек как-то к такой музыке уже все не может, просто не воспринимает.
1: А как? С другой стороны, я вот сейчас подумал немножечко, вот бывают такие моменты, особенно у людей, у наших, у русских, пытающихся там спеть рэп или какую-то музыку с восточным уклоном, когда они пытаются делать интонационные голоса, близкие к оригиналу, и не могут понять, что звукоизвлечение русского горла совершенно другое. То есть никогда там русские девки не споют на бэк-вокале так, как там поют там девки у Супермакс, к примеру. То есть никогда этого не будет. И пыжиться, и стремиться к этому нельзя. Но если у тебя не получается, так зачем отрицать, да? Зачем говорить, а мне не нравится. То есть если ты так не можешь, ты слушай, ну, оценивай, логично.
0: Сейчас модная, недавно молодая группа, одна не буду говорить, какая там девочка поет.
2: На землю только засекреченный.
0: Секреченный, не скажу кто, я не знаю кто.
2: Шкатулка с секретом.
0: Да. И она косила под кельтские эти пения. Вот она на русском языке пела, и вот такими все там какие-то эти, там, не знаю, кто, Саундгарден, или нот кельтские, знаешь, с этими все завываниями. Я так послушал, думаю, человек странно поет. Вторую песню, третью, там, я думаю, тут это же модно, сейчас это же волна идет, кельтская музыка, сейчас все
1: вот
0: это...
1: Вот я, видишь, боюсь, как будто волынки. Волна не привила
0: волна
1: в нашем... Уже одни привили ненависть к брит-попу, вот эти мумия-грили или как их уроды такие уже привили, то есть брит-поп уже нормальные люди ненавидят. Так же и к кельтской музыке привьют. Понимаешь, когда люди белые пытаются делать черную музыку, а черные пытаются делать белую музыку, это все-таки... Это вот хорошо это... в плане эксперимента.
0: Вот это волнообразно, понимаешь...
1: Мы с тобой прям такие искусствоведы, прикинь, такие сидят, такие гонят народ.
0: Статью нужно выпустить.
2: Просто...
0: Институт этнографии, может, напишем, выпустим статью.
2: Я думаю, что есть иногда такое, что талант, допустим, если человек талантлив, то он талантлив, как всегда говорят, не в одном. И сколько вот я как певица замечала таких людей...
0: Талантливых?
2: Талантливых. И в том плане, что им свойственно было такое понятие, там, спеть что-нибудь из репертуара зарубежных певцов. И это неплохо у них получалось. Я думаю, что это может быть где-то заложено в людях. Они должны это чувствовать, чтобы это передать. Ну, конечно, если человек не может, лучше он вообще пускай за это не берется. А если он знает,
0: они,
2: уверен может,
0: они
2: в себе...
0: Они не чувствуют,
2: Лайлина, если чувствует...
0: Проблема в том, что люди не чувствуют. Им не, они не могут, но они не понимают этого, что они не могут.
2: У них кажется, есть только они... одно желание, да? И все,
0: они ловят кайф,
2: мало.
0: Может, от того,
1: вот,
0: что...
1: Сейчас просто нам нужно прерваться, перевернуть эту пластинку, эту, потому что мы же в записи все. Да. Вот. Да, я просто хочу сказать, что, например, ведь кто-то нашелся, кто-то, кто сказал Борис у Моисеева, Боря, ты хорошо танцуешь и красиво. Человек в это свято верит с тех пор. То есть,
0: ты думаешь, он верит?
1: Ну, а ты думаешь, что он
2: это,
1: фрексует,
2: это придает,
1: фрексует сознательно?
2: Придает какую-то силу человеку.
1: Вот.
0: Нет,
2: если
0: сегодня я смотрел,
2: бы...
0: да, Нуреева, кстати, я сегодня включил, мне стало стыдно, потому что мне же последние несколько недель все обвиняли в том, что, ну, вообще, ты с Луны свалился, ну, то есть они знают, что я упал с Луны.
1: А вот. Я сегодня с коня упал поперек Арбата. Я да у девки что? Коня отобрал, думал, подзаработал. Да, думал, на коне буду катать богатых от метлы там.
0: А да, девка на коне привезла этого с гитарой, который с грифу почтового ящика.
1: Нет. Вот так просто
0: другой
1: сидел, да.
0: Просто сидел.
2: Слава богу,
1: и прям
2: что
1: с коня
2: все обошлось.
0: Я включил и видел там, да, про Нуреева.
2: Отделался легким испугом.
1: Назим, сейчас, давай секунду, просто... Ну...
0: А наш голос, мы делаем вид, что мы как будто живьем, говорим.
1: Не, мы вот послушаем, пока вот ребят, ну, играют, стараются за дверью. Открой дверь, пусть послушают.
0: Давай, я пошел.

0: прямо снова здесь. Прикрой дверь, пожалуйста. Вот все так, так получится. Да? Да. Вот тут такой вопрос, Саша. Не мог бы ты рассказать о музыканте Ли Скретчер? К сожалению, забыл его фамилию. Если у тебя, конечно, есть о нем какая-нибудь информация. В начале 70-х он продюсировал Боба Марли, а в середине 70-х выпустил несколько своих пластинок. У него была своя студия, на которой писали с регги команд. Я так понял, речь идет о Ли Скретч Перри. Персонаже таком, который почти дедушка уже. Это дедушка регги-музыки, человек, который вообще первый в мире начал делать своеобразные петли, которые потом попсовые модные музыканты стали называть дабами. Ну, вот я все рассказал о Ли Скретч Перри.
1: Зовите меня
2: энциклопедией.
1: Да. Живая энциклопедия, лояртки.
0: Спасибо. Ты мне прям польстил. Да, ну вот, вернемся, значит, снова к таким, к околомузыкальным темам. Вот, Лали, как вы себя называете? Вот, певица? Ну, вот так, если у вас, например, подойдет к вам на улице человек какой-то так, в перстнях, с двумя соплями мобильными, и скажет: девушка, вы кто? Вы ему скажете: я певица.
3: Я думаю, да.
0: Вот
3: думаю,
0: скажите,
3: что
0: да, это вопрос,
3: будет
0: вопрос традиционный.
3: Меня себя так назвать.
0: Вопрос традиционный. Почему, вот, скажем, женщина-врач, женщина-хирург, женщина-секретарь, женщина-космонавт и женщина-певица, а не певец? Вот.
3: Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Почему?
0: А не кажется ли вам, ну, это без всяких обид, то есть вы поймите правильно, мне просто интересно, я всем приходящим вот в нашу программу женщинам, а вы вторая, за 6 лет существования, да, задаю этот вопрос. Вот не кажется ли вам, что когда женщина на сцене поет, то это для нее своего рода, прежде всего своего рода, заявка о своем женском начале. Вот именно в этом заложена вот филологическая фишка. То есть она как бы в хорошем смысле этого слова занимается эксгибиционизмом перед слушателями. Вот. Или я в чем-то не прав? Если не прав, поправьте меня.
1: Да? Пока Лайли думает,
3: может быть.
1: Да. Ну, это профессия располагает к этому. К XB, вот я никогда не запомню. У меня уже лет 20 я пытаюсь это слово запомнить. Как у тебя так хорошо получилось, Саша?
0: Ты имеешь в виду какой?
1: XG, вот это, NPC.
0: Забыл уж. Слушай, вот. Я обычно записываю.
1: А шпору, ты же выкинул шпору в мусорное ведро уже. Там мы со шпорой читали это слово.
0: Экономизм.
1: Нет, другое было до
0: этого. А, до этого сейчас.
1: Экзибиционизм. Вот это вот, вот, он, да, вот. Да. Да, да, да. Вот к этому располагает, к выше этому слову-то. Профессия сама артиста любого пола, даже если, не дай бог, гермафродиты там, или вот эти типа Даяна, вот о котором в твоем эфире спрашивали меня, Диана, или кто из Израиля это делает?
3: Да,
1: на интернете.
3: Да.
1: Кто какого не было пола, это сама профессия располагает к этому. Помните, выйти на сцену, значит, вывернуть себя наизнанку, показать себя, значит. Если не шестовой стриптиз, то тот душевный шестовой стриптиз. То есть там все закрома своей души показать, рассказать. И только сделав это, можно добиться того, что слушатель тебя полюбит. А без этого никак нельзя. Если ты себя не откроешь, ничего не покажешь и не расскажешь, так сказать, конечно, стриптиз своей души не устроишь, эротику души, то тебя и не за что будет любить, собственно говоря.
0: А вот, ты знаешь, мне, в принципе, очень жалко женщин, которые поют. Ну, вот женщин, у которых профессии, внутри себя они тоже певицы. Вот ты пойми, вот что у них будущего нет. Вот реально. Я, опять же, говорю вещи, может быть, как-то страшные, да, но ведь реальные, да. Вот, например, что может мужчина, артист, вот ныне действующий артист, здоровый, молодой, красивый парень, типа меня. Что? Вот он состарится.
3: Он тебя любит.
0: Она сказала, любит.
3: О скромности не умрет.
1: Обожает.
0: Вот. Что он может делать, когда, ну, попросту говоря, карьера его на сцене закончится, да? У него несколько шансов. Первый шанс — это организация собственной студии звукозаписи или лейбл, то есть то, чем он занимается сейчас на зиму, да? А второе, ну, это можно идти как бы параллельно. Он может заниматься продюсированием групп исполнителей. На самый такой же...
1: На радио работать.
0: Нет, старперов у нас не любят. Мы их постепенно всех увольняем.
3: Как нас затронули ту тему, которую я говорила, что талант, если человек талантлив, то не в одном. Я знаю очень многих певцов, которые помимо своей такой творческой деятельности занимаются там каким-нибудь другим делом.
1: Наркотики продают.
3: Ну нет, это уже... Нет, кто-то может мастерить, кто-то может плотничать, кто-то может еще что-то такое.
1: Ой, ты все плотники лили, ты, по-моему, загнула.
3: Это оборудование.
0: Ну, я, например, вот ворую из автомобиля у метелки барсетки, магнитофона в свободное время, еще что.
1: Вот курсы можешь.
3: Я просто знаю таких людей.
0: Нет, ну реально, реально.
1: Мебель делать, да, вот Акбар, да.
0: Нет, ну если повторять именно вот все-таки линию, определенную генеральную линию, связанную с жизнью в музыке, да, то это вот то, что я перечислил, на самый плохой, ну, не то, что плохой, но такой запасной вариант, как подушка под попкой. Это делать мастеринг, это сейчас тоже, в общем-то, окупается. Если человек сам музыкант с каким-то именем, то люди ему доверяют его вкусу. А что может быть в будущем у женщины-певицы? То есть, например, я тут с радостью, например, узнал о том, что одна вот из таких певиц в кавычек беременна. Я сказал, наконец-то она делом занялась, все, сейчас пошла в тираж, и, может быть, не появится. Дай бог, у нее там родится здоровый грудничин, и она будет с ним сюськаться, там, купит ему пудели, и пусть они, лишь бы не вылезала. То есть, сказал я себе, да? Вот, это один выход. Другой выход какой? Ну, может ли женщина быть владельцем студии звукозаписи?
1: И было ли так?
3: В принципе, может. Но да. Это, конечно...
0: Ну, нонсенс, да?
1: Как Армян сказал, в принципе, может.
0: Да, делать, скажем, мастеринг тоже, как... Я очень слышу. Мало знаю женщин, которые как бы дружат с компьютером.
1: Звукорежиссеров вы видели женщин?
0: Я видел.
1: Я видел одну в Нюрнберге.
3: Я тоже видела.
1: Ну, лучше бы я ее не видел.
3: Я у нее, кстати, снималась.
1: Она
3: да,
1: хорошая.
3: Да, лучше бы не снималась.
1: В Нюрнберге была одна, да. Она очень хорошая, и все. Но это ужасно.
0: Знаешь, это звукорежиссура. Это звукорежиссер, это, в принципе, ну, такой, это не продюсерская должность. Это человек, который знает студию, коммутирует. Это у нас, как бы, дескать, шишка. Реально это человек, который коммутирует и крутит ручки, как ему скажет кто-то. То есть это тоже не панацея в данном случае, да? То есть практически вот что, чем заниматься вот бедный поющий.
1: Салон. Вот одна моя певица, этот другой, не салон Кити, а другой.
0: А, извини.
1: Ой, пошлый Александр.
3: Что-то вы тут разбрелись кто куда.
1: Это все поездка на лошади с этой девушкой.
0: Падение с коня.
1: Как падение.
0: То есть теперь мне, если кто-то скажет, Саня, ты что, с коня упал? Я прям буду в табло лепить. Потому что это конкретно.
1: Да, я упал с красного коня. С Воткинского. Нет, и там была Бригитта, вот рок-звезда там немецкая, и у нее теперь салон 9001. Это грамзапись. То есть все ее знают, что это там известная певица, ну, морда примелькалась ее там. Вот, и вот этот звукозапись, это не звукозаписи, где грамзаписи продаются. Как называется-то? Ну, мелодия, вот то, что напротив.
0: Магазин.
1: Ну, только большой магазин.
0: Ну, понятно, маркет. О,
1: маркет, да, музыкальный, мьюзик маркет. Еще одно...
0: Гигант мьюзик маркет.
1: Да, и вот она типа хозяйка, она ходит, вот, ну, муж ведет дела, конечно, а она вот все знает, что вот Бригитта.
0: Вот, если ходячая реклама получается.
1: Ну, вот, типа, допустим, Всесоюзный, вот, на пятом этаже ЦУМа, и вот, допустим, владелица, вот, певица, которая вот вышла, например, на пятом.
0: Кстати, вот, Лайли, вот, вы как-то так вот сейчас немножко с таким скучающим видом сидите, а мы же вам продаем классную фишку, то есть мы вам даем вот такой расклад, то есть незаполненную нишу. То есть уже сейчас, в принципе, я не то, что как, ну, об этом можно думать, а можно как-то, ну...
1: Готовить.
0: Да, как говорится, наводить ракеты в нужную цель, понимаете? То есть там, может быть, стоит заняться действительно вот режиссурой записи. Вот вы работаете над звуком. Вот звук здесь, вот, ну, конечно, без обид, он немножко синтетический, но такой... Ну, это потому, что еще мини-диск, это компрессия, все понятно. Но, тем не менее, вот вы работаете в студии, вы говорите, дескать, ты знаешь, сними немножечко там, ну, да, верхнюю середину с ведущего,
3: да,
0: барабана, хольчик там такой-то,
3: да,
0: вот таким.
3: Да, это есть. Я не скажу, что я прям ас в этом деле, но, конечно, где-то что-то есть.
0: Вот Шаде, кстати, она же сама пишет себе все песни, вы знаете, аранжировки,
1: да,
0: делает все. То есть, вообще, по-моему, второй такой женщины нет. Даже Нина Хаген, моя глубоко уважаемая, она только приезжала в студию, только пела вокальные треки на уже заранее записанные музыкантами. Хотя талантливая женщина.
1: Лина Маляк, вот которую ты начал, арабская сегодня певица, которая...
3: Я вообще думаю, что каждый человек вообще по натуре уникален и неповторим. Аналогов не бывает. Это если что бывает такое похожее, что-то напоминающее. Но, в принципе, аналогов не бывает. Это, если так взять, сколько в мире есть людей, и если, как говорится, сопоставить их пальца, и ни одного не найдешь одинаково. Так что я думаю, что это все просто есть люди, которые мыслят одинаково, там, думают одинаково или еще что-то там совпадает. А так, в принципе, аналогов нет. Люди всегда, все существуют в единственном экземпляре.
0: А вот скажите, вы сказали, что достаточно часто и много видели действительно талантливых людей вот и в России, и у себя на родине. А вот не было ли у вас никогда такого искреннего желания, например, увидев какого-то талантливого, совсем молодого певца, подойти к нему и сказать: слушай, парень, ты классно поешь, давай я тебя вывезу в Москву, познакомлю с Назимом Надировым. Или вы так типа: здорово, парень, классно. А он так: Лели, а выведите меня на Назима Надирова. А вы так: а я не знаю, кто это, у меня нет телефона.
3: Нет,
0: как?
3: Нет.
0: Не, ну честно,
3: я
0: так, ну честно.
3: Я честно. Я по натуре никогда не завидовала вообще. Потому что у меня свое направление, я тоже... Если я услышу что-то такое приятное, мне всегда хочется помочь, чем могу. Но иногда бывает, сталкиваешься в жизни, к сожалению, с такими людьми, которые это все воспринимают как-то, особенно в мире искусств. Я, например, если бы у меня была возможность помочь, и хотя бы морально поддержать, я обязательно это сделаю. А так... Я никогда не старалась как-то.
1: Как раз в Москве Лали начинала спросить, начала по отношению к другим артистам как раз вот. Она говорила, что вот, я уже позвонила так вот, ну, из Душанбе выходцы, вот помоги.

0: Есть талант.
1: Есть талант.
2: Есть талант, да.
1: Есть талант. Да, постановили.
0: Точка.
1: Запишите там. Они записали. Отошлем. Синография. В Думу пошлем, всем пошлем. Ну, у нас вот есть 4 минуты до того, как тут придет парень прочитать нам стишки. Может быть, песню послушаем?
2: Хорошо, с удовольствием.
1: И я включаю
0: Маликай Санги.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Лайли Суфи и продюсер Назим Надиров. Мы будем с вами, конечно же, общаться

0: посредством телефона 203-19-22, но это несколько позже будет. Сейчас еще песню мы будем слушать, также и беседовать. И вот тут вопрос такой пришел от Сергея Назим. Что сейчас делает Ютуз Усманова? Не могли бы вы ее пригласить в программу «Александр»? Это имеется в виду я, безусловно. Ну, мало ли, вдруг кто что-нибудь подумает. А, извини, пожалуйста, я...
1: Хотел сам же ответить на вопрос.
0: Хотел сам, типа, выключить сюда.
1: Да. И задал вопрос, выключил аппарату и ушел.
0: И сам ответил.
1: И сам ответил.
0: Сам задает, сам отвечает.
1: У тебя, кстати, это пасхальная заставка, ты заметил?
0: Да.
1: С яйцами птицы?
0: Да.
1: Да. Да. Не думал ты об этом?
0: Слушай, ты смотри.
1: Да. А что касается же Юлдус, другой птицы Юлдус Усмановой, то... то, насколько последнее, что я знал, они этот «Бенавша», третий альбом, который просто разошелся за первые 4 недели в Германии и Голландии, только тиражом 7000 экземпляров. И оно в поп-листах находились некоторые песни из этого. Насколько мне известно, поскольку мы сейчас не работаем с ней, вот, это опосредованно я узнаю информацию. Вот, например, гитарист Марат из Ташкента, он будет в группе Лайли и Суфи, вот сейчас новая группа, в Москве будет записываться альбом, здесь и в Германии, наверное. Это вот то, что мы слышим, это пока старый материал. Вот, ну, старый, в смысле, он не старый, а предыдущий. А будет новый материал, который войдет в новый альбом. Вот это материал из альбома Лайли, а будет еще другой альбом. И вот Марат, это гитарист Юлдус Усманы, но у него тоже никакой... Так что альбом «Бенавша», я думаю, это третий, последний пока, выпущенный также в Германии. Больше ничего пока я, к сожалению, не могу добавить об этом.
2: Я слышала, что в прошлом году она вернулась тоже из Германии, ну, ведет свою творческую деятельность, продолжает работать
1: раньше
2: над новым
1: через Москву,
2: альбомом.
1: А я почему начал «к сожалению»? Потому что, к сожалению, для нас в данном случае у нее, она может спокойно теперь из Ташкента вылетать. Раньше у нее были проблемы, я всегда возил ее через Москву. И поэтому всегда был в курсе всего. Она останавливалась на Тимирязевской, у меня, и мы все это знали. А теперь она из Ташкента летает
2: я
1: прямо во Франкфурт. Да.
2: Слышала ее кассету, по-моему, с последними записями. Мне очень понравилось. Вообще, я очень к ней хорошо отношусь, к ее таланту, к ее работе над собой. Она действительно пахарь. Она... И, как говорится, что посеешь, что пожнешь, но она, у нее есть что пожать.
1: Это один из самых талантливых людей, с кем я работал. Это Юлдус Усманова, конечно. Это певица с большой буквы, действительно.
2: На сцене она очень... прекрасно.
1: Я помню моменты, да,
2: вообще.
1: Когда добрым словом, я думаю, пару слов можно сказать, хорошая Юлдус,
2: да.
1: Она заслуживает, что я был свидетелем того, например, Саша, были концерты, презентация, она вызывала меня в Дворце Республики в Ташкенте, у нее было 12 аншлагов подряд. Так вот, нужно как позитивно оценить такие реплики. В фойе все говорили, что фанера, фанера. То есть она отрабатывала 1.5-2 часа так, что никому в голову не могло прийти, что это живая группа играет там. Причем из многих музыкантов. У нее 7-8 человек, двое клавишников. Значит, сато, струны у нее были, дойра, гитара, бас, значит. И все это было настолько двухчасовая программа. Она ни на секунду не останавливается. Она же танцует танцы живота, танцует, поет, подпрыгивает. И все это одновременно поя,
2: это очень
1: петь
2: нелегко.
1: При этом для дыхания. Хотя да. бы, да. И она не останется ни на секунды, там,
2: что
1: мугамы
2: мне
1: выводит,
2: нравится,
1: танцует
2: знаешь,
1: сама.
2: Знаешь,
1: да.
2: Что бы про нее ни говорили люди, вообще толпа, народ. И как бы, допустим, ее или не восхваляли, не возносили и не, как говорится,
1: не
2: наоборот, да, не критиковали, все-таки ее люди любят. Значит, она действительно чего-то стоит.
1: Так
2: и
1: вот,
2: певица с большой
1: как
2: буквы.
1: Она живьем пела, и мало кто знал, мы ее привозили из больницы, тогда это был 93-й год, она лежала под капельницей с температурой 40. Вот, и просто откачивали ее, врачи делали уколы, но она ни за что сказала, нет, я если только буду вот, не буду бездыханно мертва, тогда я не, а так я выйду в любой ситуации, я выйду на концерт. Ее из больницы вывозили просто на сцену, и она, я видел все ее преображения в Германии, она с температурой 40, синий просто человек, синий просто в судорогах лежит, но начинался концерт, она выходила, и 1.5-2 часа, и даже никто не догадывался, что она вообще когда-либо может болеть в жизни вообще. Это Юлдус Усманова.
0: Это, кстати,
1: вот.
0: Тоже относится к моему этому понятию «прет». То есть в данном случае таких людей вот пребывание на сцене даже лечит. Это действительно.
1: Да, как эфир.
0: Все же
1: да,
0: от мозга идет болезнь-то. Они не от простуды, не от того, что там форточку грудник выше по зарогатке, да, или там милиционер оштрафовал, или бадун
2: тоже. Исцеляются, как только выйдут на сцене.
0: Все только от
1: Саша,
0: мозга.
1: Саша, наверное, по эфирам это ты знаешь, да? Когда иногда перед эфиром, да, и там болит, здесь болит, то болит.
0: А выходишь прям спортсмен.
1: Да, спортсмен, бежишь, летишь, все прекрасно, негде. я говорю, как же ты так думал? Как бы доехать до радио, да. А потом уже все здоровы.
0: Вот у всех людей, творческих людей, занимающихся искусством... Да, сейчас, секунду, вот я хочу сказать. Уважаемый Григорий Распутин, да, не уважаю. Да, успокойтесь. Отстаньте от меня, пожалуйста, дорогой друг. Послушайте ваш агрегат на какой-нибудь другой радиостанции, милый друг. Не тревожьте меня. Да, ну это личное. Чего вы так...
1: А я не понял.
0: Нет, ну просто один демон все-таки присылает сообщение, просит, чтобы мы завели ему ансамбль некий «Машина времени» и что-то бредит о какой-то там хорошем его настроении. А я не хочу ему его портить, поэтому пересылаю в другие там дела. Ну, не важно. Ну, что...
1: А,
0: ты втягиваешь меня в интригу, между прочим.
1: Я втягиваю?
0: Да.
1: Это
0: я только хотел, знаешь, умную телегу прогнать. Сейчас я посмотрю, что там с пленкой.
1: Я вообще...
0: А, ну есть еще пленка, да.
1: Так мне выходить не надо, значит.
0: Нет, ты оставайся тут. Вот все люди творческие проявляют себя в разных ипостасях. То есть, ну, к примеру, я пишу холсты, да, вы знаете это.
1: Симпатия.
0: Могу автомобиль чинить. Также вот изготавливаю скворечники. Могу из еловых шишек изготовить Кремль. Подарил мэру Кремль. Пироги пеку. Ну, вообще, то есть, скажем, тот же...
2: Мастер на все руки.
0: Евгений Гребенко. Гребенщиков, известный певец.
2: Ты знаешь, счастливая
1: супруга.
2: Извини, что я тебя перебила. Это называется этот... как-то по КВН там затронули такую тему, в общем. Пишет, стирает, читает, моет, шьет, вышивает и так далее. Кто это?
1: Александр
2: и потом
1: Лайер.
2: Так думали, а потом ответ. Как там было? Сейчас. Гюльчатай, Гульчехра, Зарина, там и так далее. В общем-то, гарем перечислили каждый по одному делу. Но у тебя все это в одном.
0: Ну,
2: два в одном или десять в одном.
1: В одном флаконе.
0: Есть музыканты, которые пишут стихи, там, сказки разные, там, рассказы, там, ну, массу всяких дел. Кто-то там архитектор строит дома в форме таких пиджаков. Вот. А у вас есть какие-то вот побочные проявления вот вашего вот этого, вот вашего прет? Что
2: есть.
0: Вы
1: кулинарный уже мы обсудили.
2: Ну да, я люблю готовить. Я люблю иногда время от времени заниматься рисованием. Ну, я так...
0: Это графика или масло?
2: Нет, масла нет. Я просто люблю это, натюрморт, что ли, что-то вроде этого. Иногда рисую портрет, там что-нибудь, то, что придет на ум.
1: Нет, потом... Масла нет, я думал, будет предложение. Масла нет, точки.
2: А, нет, ну зачем ты так? Потом я люблю вообще создавать уют, если есть такая возможность, финансовая такая, знаешь.
1: Дизайнер.
2: Дизайнер, да.
0: А
2: я
0: вот откуда
2: люблю...
0: у вас тяга, вот откуда у человека тяга к комфорту? Вот мне интересно, ведь комфорт, ну, он же расслабляет. Ну, нет, понятно, что самое необходимое, там, тепло какое-то,
2: не обязательно,
0: да?
2: Конечно, чтобы там все, вот иду, там, двухэтажный коттедж.
0: Это сейчас, а когда появится одноэтажный, а будет просто... уже тяга к двухэтажному.
2: Нет,
0: я-то знаю.
2: Знаешь, нет.
0: Да ладно.
2: Ну, может быть, это...
0: Да ладно, человек так устроен.
1: Да.
2: Честно,
1: да.
2: Ну, может быть, но все-таки я ограничусь таким этим.
1: Тремя
2: потом я люблю, знаешь что, вот приходилось делать ремонт самой дома. Я очень люблю так этим заниматься вообще. Потом иногда бывает, пишу песни, ну это так, в момент такого вдохновения. Потом люблю пройтись по городу, посмотреть на, как говорится, природу, пообщаться с людьми, с хорошими
0: пивком,
2: людьми.
0: Пивка попить.
2: Пиво люблю, да.
0: Я чувствую, он родственный душа. То есть пиво — это напиток богов, НБ сокращенно.
2: Люблю посидеть, пообщаться с хорошими, с умными людьми.
0: Спасибо.
2: И, конечно же, очень
0: люблю... Я же все на свой счет
1: пиваю. А мне что достать?
0: Ой, прости, про тебя забыли. Что-то.
2: На зиму.
1: Схожу я пока.
0: Да
1: схожу,
0: нет, покурю. А
1: тут
0: там закрыто. А, стоп, покурить можно?
1: Сейчас начну курить опять.
0: А вот как относишься к стрелковому оружию?
2: Ну, я не знаю.
0: Ну, пострелять там.
1: Пневматическую?
2: Да, я, кстати, очень люблю в тир ходить. Стрелять в тире. Это мое такое, знаете...
1: Мне кажется, Шаде тоже любит стрелять.
2: Вот я, знаешь, часто заходила в тир стрелять, и у нас, особенно в Душанбе, там толпы мужиков, и все время говорили, как женщина. Я говорю, ну что поделать, я очень люблю. И мне часто давали бесплатно пули, чтобы я стреляла.
1: Кстати, Лали играла на ударных, по-моему, была барабанщица.
2: Ну, когда это на зиму, это можно и не затрагивать.
1: Нет, ну сам факт, что очень редко женщины играют.
0: Я по телевизору недавно, по диапроектору, извиняюсь за ошибку, видел джазовый концерт, какие-то там мощные негры дуют в дудки такие там, ну все так, видимо, грамотно, я звук все равно никак не включаю. И девонька сидит на барабанах, ну я так вижу, постановка рук у нее, все там, все эти дела,
2: все
0: там,
2: надо.
0: Все веером летает. Так,
2: ну
0: что,
2: вон
0: да,
2: Сьюзи Квадро играет на бас-гитаре.
0: Ну
2: она
0: как-то так, что-то она играет как-то не впечатляет.
2: По-женски, да?
0: Как-то, ну, что там, бум-бум-бум-бум.
2: Ну нет, это тоже искусство играть на бас-гитаре.
0: А кто-то еще, подождите, есть женщина?
1: Была она...
0: Нет, бас-гитар, это супер инструмент.
1: У нас была группа одна, я сейчас забыл как.
0: «Женская болезнь».
1: Да?
0: Такая была панковая группа.
1: Нет, там болезни не было. Они...
0: А, другая была.
1: Да, без болезни была. Здоровая группа какая-то. В Центральном доме туриста они здоровые приглашали меня. Это было уже не сегодня и не вчера.
0: Тоже на басу девушка.
1: И там были не только на басу. И она постоянно нажимала этот самый вот переходник, там кнопки какие-то переключала. Вот это мне больше всего понравилось, когда она нагибалась, там что-то нажимала, переключала.
0: Непрофессионально. Вот.
1: Да.
0: И что-то я, так... кстати, отказался от всех этих приблуд, чтобы не включать ничего, щелчки лишние.
1: Ну, вообще...
2: И вообще нет, я еще барабаном. Люблю читать хорошие книжки. Вот еще.
1: На сцене?
0: А вот что последнее было прочитано? Дебильный вопрос, такой просто мне интересно.
2: Я начала читать Джером Селлинджер, это «Над пропастью во ржи». К сожалению, сейчас не могу эту книгу найти.
1: А я обнаружил.
0: Чего ты обнаружил?
1: Книжку свою.
0: А, в смысле?
1: Зигмунда Фройда «Введение в психоаналитику». Вот, и решил перечитать ее недавно. Она случайно выпала вот 2 часа назад откуда-то. Вот.
2: И у меня еще это интересное такое есть, я не знаю почему, все время с детства. Допустим, отец мой все время прятал вот для гостей. У нас обычно положено, чтобы когда придет к тебе в гости кто-нибудь, чтобы обязательно на столе там были хорошие конфеты, там туда-сюда. В общем, чтобы встретить и проводить гостя, как полагается. Ну и, конечно, для нас тоже. Ну, мы, как обычные сладкоежки, все разом. И меня все время тянет туда, где что-то спрятано. Вот я не хочу...
0: Тебе нужно спелеологом быть. Вот спелеологи, вот эти все дела.
1: Да, может, этот поднимешь корабль, который затонул с этим.
0: Так это водолаза, а спелеолог я не подзю. От водолаза земли, сокращенно ВЗ.
1: Она поднимет, я думал, с одного моря этого Каприо, который затонул.
0: Человека-луковицу.
1: Луковицу. Каприо, луковица?
0: Луковица, конечно. У него у мамы была фамилия Луковица. И, в принципе, если его разрезать, будет
1: Цибуля, что ли?
0: Цибуля!
2: Цибуля!
0: А ты знаешь, что это?
2: Нет,
0: я просто... Ну, я просто как думаю, знаешь...
2: Лук.
0: Но он-то откуда? Этот вот...
1: Он гарный хлопец
0: такой.
2: А я же.
1: Он Дане понравится.
0: Женский вкус, да? Вот на женский вкус как? Ну что это? Ну что это? Ну это что, человек?
1: Как тебе, Лайли? Ди Каприо. Титаник.
0: Да монстрил. Ну что это? Цибуля, правильно, да? Цибуля.
2: Не знаю.
1: Надо Дану Интернешнл спросить, он нравится, интересно? Нужно выйти в Израиль, прямо эфир спросить. Дана, Цибуля тебе нравится?
0: Я думаю, вряд ли.
1: Да?
0: Конечно. Дело в том, что в государстве, родиной, который что-то попутался, является вот Израиль, оно не совсем хорошо относится к американским штучкам.
2: Да.
0: Так что тут все-таки... Ну что, сейчас надо прерваться, тут кончается.
2: Да,
0: сейчас
2: мы дверь откроем.
0: Дверь, да.
1: Да, я понял.
0: И тут еще и приходят разные вопросы. Люди также заходят, приносят нам подарки. И мзду также несут. Это мне всегда нравится. Ко мне несут мзду.
1: Ой, мне тоже нравится.
0: Кому же не нравится, да. Вот такой тут вопрос к тебе, видимо, Назина. Сейчас, да. Нет ли у тебя какой-нибудь информации о том, чем сейчас занимается Фарух Закиров? Подпись, кстати, бывший ташкенец, сокращенно БТ.
1: БТ.
0: БТ.
1: 34. БТ. Ага. Фарух Закиров, последнее, что он когда был в Москве, он звонил. И звонил мне и рассказывал, очень гордился тем, что его избрали депутатом парламента Узбекистана и, по-моему, даже министром культуры, каким-то министром. Я так, ну, логически можно предположить, что, наверное, культура все-таки.
0: В номенклатуру он, да, подался.
1: Какое-то время ему не давало покоя, он говорил, что вот Палат Бульбулоглы, министр культуры этого Азербайджана, он говорит, а вот представляешь, а я не министр. Я говорю, да, не представляю, говорю. Ну вот потом он стал министром, очень гордился и очень был удивлен, конечно, что моему прохладному отношению к этому, что я не возрадовался за него, я сказал, что... И медаль, погодите, ему какое-то звание дали. Вот. И я говорю, Фарух, там мне как-то это все вот. Он говорит, ну как же, вот это такое, так почетное такое звание. Ну, я, поскольку я вообще не люблю все звания, и мне несколько республик хотели их давать.
0: А я тоже от всех своих отказался. От всех лауреатств, от погоны, наград.
2: А в принципе, я к этому плохо отношусь.
1: Сан-Ремо.
2: Я его очень уважаю.
1: Помнишь, нам с тобой за дуэт вот давали в Сан-Ремо гран-при?
0: Да, давали.
1: Мы тоже отказались, Саша. Вот. И да, потом он был директором зала Туркестан. Нас, по-моему, сейчас продолжает быть там. Вот, ну, нового материала я не слышал, чтобы он...
0: А, естественно, все в номенклатуре.
2: Ну, в принципе, я считаю, что они заслуженно дали это ему. Потому что он сам неплохой человек, он,
1: да,
2: очень,
1: нет,
2: скромный,
1: это...
2: он никогда не видел, чтобы он был такой весь... Ну, как обычно это принято у людей искусства, так... как это выразиться по-правильному?
1: Не, нормальный он, в принципе.
0: Ну, да. Вот еще есть
2: невысокомерный.
0: Прибалтийский министр есть Райдман Паулс тоже. Вот, тоже министр.
1: Сестра Луиза, вот его с мужем Петром, все, и дочь Петром, Наргиз, да. Закирова была певица. Есть такая еще. Но вот, насколько мне известно, они уехали, эмигрировали в Америку. А Фарух в Ташкенте.
0: Угу. Вот мы сейчас обсуждали тут за кулисами интересную тему. То есть, причем ее затронула Лайли. Она сказала, что, дескать, есть такие мужики, которые, видя на улице красивую девку, совершенно им незнакомую, идущую с другим мужиком, обладают, как правило, одинаковой реакцией, уже заранее относятся к этому вот человеку, с которым данная дама прогуливается, негативное отношение, да? Ну, естественно, мы с Назимом резко воскликнули, естественно, козья морда, и даже если мы были пьяные, мы бы избили его и увели бы женщину просто.
1: Да, правильно бы сделали.
0: Да, вот. Но вот тут такой вопрос. А вот если, например, вот вы идете и видите, идет, ну, прям красавец, две сопли сотки, весь в перстнях, из джипа вылез, и с девкой. Ну, с такой вот, что вы о ней подумаете? Неужто прям типа, да тоже, я знаю.
1: Да, Лайли, не надо, да, всегда. Да.
2: Знаете, вообще-то я, в принципе, человек непривередливый. Я воспринимаю в жизни все так, как есть. И никогда, если дано, дано, не дано, так я не стараюсь выпрыгнуть там.
1: Вот мои университетские подружки, я скажу, Саша, такие вредные девки, девахи, ужасные просто. Их называют клюшками. И когда кто-то заходил, другие, я говорю, так, клюшки строятся, значит, мы... Да, их мужики начинали сесть мне, что такое, кто такой, ты как разговариваешь с женщинами. Они, значит, тут же затыкали его молчать. Кто тебе давал вообще здесь слово? Говорит, наш командир сказал, значит, мы клюшки построили, все, значит, все... И, значит, вот клюшек встречаю в Германии где-то, и они очень негативно реагировали на всех подружек моих. Просто, то есть, там, какая-нибудь вот Петра Немка, значит, музыкант была, джазовый, классный такой, в общем, человек, и прекрасная была женщина, и вообще есть. Вот. Все эти, значит, университетские мои подруги, девахи просто. То есть раскритиковали так несчастно, она не могла ходить уже вообще, потому что она кривая, косая, вот, ой, как она смотрит, да вообще какая-то, да толстая, по-моему, да она ужасно толстая. Я говорю, да не толстая она же, нормально, у нее все... Нет, толстая. Толстая твоя Петра. Вообще, и поет она как-то не так, по-моему, ты не кажется, что когда она высоко поет, что-то слишком высоко, или то сегодня слишком низко, что-то у нее не так, и вообще какая-то прическа сегодня не такая. Ты вообще зачем такую нашел? И вот я вспоминаю уже, мы... года два уже не дружим с Петрой, вот я вспоминаю и всех расспрашиваю, говорю, ну почему вот так? Они говорят, ты знаешь, из вредности, мы тебя вот любим, мне казалось, она недостойна. Вот, типа, а вообще, говорит, классная девка, если вот если подругой была бы она, то цены ей нет, самая лучшая подруга была бы. Но рядом с тобой мы вот обязательно считали, что нет, недостойна, вот и всячески ее поливали грязью. Вот представляете,
0: вот ты, бедную Петру. Ты представь себе, да, вот многие женщины, они же настолько наивные, да, они не могут понять вообще своим мозгом, что не бывает понятия подруга или лучшая подруга. То есть вот в ваших женских взаимоотношениях и в ваших женских раскладах этого просто не бывает. Это все равно, что там мой друг Билл Клинтон. Ну какой друг? Это контора конкретная, работает на определенную цель. Все тут понятно. Так же у вас. То есть лучшая подруга сказала, лучшая подруга посоветовала. Все, что она скажет, направлено во вред вам. Все, что она посоветует так, чтобы вам было хуже. Я, например, не верю,
2: почти
0: что...
2: Почти согласна.
0: А почти в чем? А в чем не согласна?
2: Ну, просто я раньше когда-то часто с этим сталкивалась, но у меня действительно, если так можно пересчитать на руках, на пальцах, что есть действительно. Я просто стараюсь соблюдать какую-то дистанцию. Потом обычно женщины любят посвящать своих подруг во все, буквально во все. Есть вещи, которые нужно говорить, есть вещи, которые не нужно говорить. И я думаю, что еще дистанция плюс ко всему. И там, ну, в общем, соблюдать некоторые правила, и думаю, что все будет нормально. А некоторые женщины просто злоупотребляют этим и сами же от этого страдают.
1: Что касается лучших подруг.
2: И еще помимо этого еще должна быть голова. Думать надо. Прежде чем что-то сделать и как-то последовать совету подруги, допустим. Ну, конечно, многие подруги завидуют. Люди обычно не могут пережить счастье другого человека. Они горе могут пережить, но счастье никак. И поэтому стараются всячески сделать так, чтобы это все пошло во вред. И убедительно с таким этим... Это часто бывает.
1: Подруга.
0: А есть, кстати, другой вариант, другая крайность, да? Люди, которые разочаровываются в противоположном поле, ну, то есть, к примеру, там он и она расстались. Она говорит, я пойду стану лесбиянкой. Лучше иметь дело только с бабами. Он говорит, а я пойду стану пидором. И уходит, и, в общем-то, занимается, да? То есть, объясняя это, да, дескать, и счастлива тебе. То есть, через секс у них происходят вот, какие-то странные процессы в мозгу, которые вот то, что, о чем мы говорили выше, разбивают просто, что твой дельфин об камне, понимаешь?
2: Вот. Но это как, я считаю, как это, что да. Человек, он, наверное, немного слаб духом. Человек, который сильный духом, он... Жизнь — это такая, как говорится...
1: Жизнь, говорит.
2: Человек не раз может... сгореть и снова возродиться из пепла. Это зависит от силы духа и вообще от желания такого и от цели, которую он поставит перед собой. Я, например, у меня тоже, ну, как и у каждого любого человека в жизни бывало такое, чтобы, допустим, упасть, взлететь высоко, упасть, разбиться и снова, как говорится, воспрять духом и смочь опять, на, может быть, не на ту же самую высоту, может быть, ну, все-таки взлететь. Это просто зависит, от, опять-таки, от силы воли, от духа человека, и потом вообще от его восприятия, и, ну, вот, от всего такого.
1: Нет, если нет расположенности, по-моему, не получится, то, Саш, нужно, по-моему, расположенность иметь к тому, что...
0: То есть ты имеешь в виду генетическую какую-то уже? То есть, а это просто для них как оправдание такое, ну, вот своих действий.
1: Может быть. Манька меня кинула, вот, Манька меня не любит, и потом это сам. Ну, вообще, вот эти игры, конечно, в любовь, вообще, детский сад, как надоело все это. Вот, смотрите, уже с любовью. Я говорю, вчера... Позавчера на кухне я давно долго не принимал, где-то месяцев 7-8 я старался избегать компании. И вот на днях было у меня, и что-то рассказывали. И ты знаешь, я обычно вот раньше 6, ну мы же ночные люди, раньше 6 интернет, то в 7 утра, то в 6, то ложусь. А тут лучше оказалось средством, это откровение друзей про на личную жизнь. То есть я уже пол второго стал просто, я не мог сидеть. Как димедрол, выпил 150.
0: Так знакомо. Так.
1: Да, и вот рассказывает мне, и ты представляешь, и она мне сказала, и вот она меня не любит. А я, о господи, я говорю, неужели, как это может быть интересно? Любит,
0: заинтересовать себя-то этим никак нельзя. Ты вроде пытаешься из вежливости. А не
2: человек зациклился на одном, ему
1: какая
2: нужно
1: разница,
2: что-то другое.
1: Саш, любит, не любит, такое. Нравится, не нравится.
0: Вообще без разницы.
1: Вообще без разницы. Занимайтесь своим делом.
0: Да, да. Как сказал,
2: просто
0: по-моему...
2: ты перешел этот барьер. А
1: главное, если
2: быть...
1: на то пошло, любишь ли ты, вот это самое главное.
0: Омар Хайям сказал, да? Делом займись, и тотчас дело уступит любовь.
1: Можно по-немецки в эфире «Эхо Москвы».
0: Давай!
1: Томас Манн говорил, «Das Glück ist nicht geliebt zu werden, das ist eine mit Ekel gemischte Genugtuung für die Eitelkeit. Das Glück ist zu lieben, um vielleicht kleine, trügerische Annäherungen an einen geliebten Gegenstand zu erhaschen». Это, по-моему, в одной из новелл, значит, перевод такой. «Счастье заключается не в том, чтобы быть любимым. Это смешанное с отвращением удовлетворение для гордыни. Счастье заключается в том, чтобы любить и чтобы время от времени испытывать маленькие ложные прикосновения к обожаемому объекту».
0: О, какой
3: умный был мужик-то.
1: Да.
3: Наш, не так побоюсь что, этого да, слова. Да. Хоть и говорил непонятно.
1: Да, вот, хоть и говорил. Так что главное любить. Если ты любишь, все богатство в тебе.
0: Слушай, а я знаешь сейчас о чем подумал? Опять о том, вот, какие женщины-певицы, вообще женщины известные и несчастные. Вот мы-то с тобой люди известные, да? К нам с почтением относятся и женщины, собственно, и мужчины. То есть у нас есть друзья и так далее. И им не важно, кто мы там, да? Там, типа там Назим Танадиров там, или Саша. Лаверский, они тебя ценят совсем за другие качества, логично. А вот представляешь, женщина, да? Вот Лайли известная женщина. То есть, конечно, это прибавляет ей поклонников. Но на уме-то у них у всех одно и то же у пакостников, а? А ты подумай, вот это же есть? Ну, логично. Ну, вот что, я не прав? Вот представляешь, как тяжело? Даже известность им как гиря.
1: Кому как. А может, кому-то нравится.
0: А вот как только им начинает это нравиться, тут и стоит призадуматься, так сказать, о работе своей щитовидной железы, потому что это начинается базитизм. Когда это начинает нравиться, умирает творчество и искусство, на мой взгляд.
1: Да, так может быть. Всегда, да.
0: Я, конечно, могу ошибаться.
1: Так. И ложные начинаются, что мы избегаем славы, это все эти обманы для это сказки, байки для
2: вообще
1: народа.
2: Это вообще это очень нелегко как, еще переносить славу.
1: Как тяжело.
2: Да? Популярность.
1: Как тяжело.
2: Это тоже...
1: Меня везде узнают. Как мне тяжело. Я пытаюсь там это самое. Это все чушь. Это к этому только и стремятся. Днем и ночью они спят и видят, где что какой-нибудь там зашарпанный продавец магазина в мясном отделе где-то наконец узнает, после того, как они 20 минут будут говорить уже целенаправленно о том, что они артист, наконец их... вроде бы сестра вас видела, где-то там вы вроде бы... Правда. Ой, меня. И будет потом всем...
0: Слушай, а срам такой. Вот ты сейчас рассказал, да, я представил подобных персонажей, и мне вот за них стыдно. Вот нет ничего хуже, чем чувство стыда за кого-то. Вот за себя срам, да, это, дескать, ну, сказался, ну, дурак я, идиот, там, напился, что-то там вчера разрушил башенку и так далее. Ну, идиот. Все, срам. А кого-то, за кого-то стыдно. Вот ты смотришь там, вот, как, или как человек на сцене себя ведет некоторые. Вот. Или за фриксов, которые вот читают всякие эти сатиристические пристебочки вот свои. Знаете, вот эти уроды, вот эти там. Ну, эти вот все там, как их, я не знаю их фамилии. Вот, ну, эти комедианты, девка еще у них есть такая там. Ну, женщина тоже все это. Хохмит, типа, юмористка. Вот смотрю, мне стыдно за это.
1: А, на канале каком-то, да?
0: Да где-то они там, я как-то включил, думаю, господи, что за сборище фриксов-то, этих уродов каких-то. И вот и не ненависть к ним, а стыд. И знаешь, после этого я вот, ну, кого-то с Будуна часа три ходил и чувствовал, что и я в чем тут виноват. Вот знакомо это ощущение, да, вам?
2: Да, вот очень знакомо. Вот.
1: Один артист у меня был. Певец очень талантливый, кстати, очень хороший голос. Он сейчас в тюрьме сидит в Баку. Вот. И он говорил это. Он с ним невозможно было разговаривать. Понимаешь, ему пытаются что-то объяснить, а он так сидит стеклянными глазами на тебя смотрит и ждет паузу, когда у тебя возникнет. Хоть, ну, какой-то, потому что продюсер вроде нельзя перебивать, а и пауза ждет. И вот слушает, я ему говорю, ты знаешь, вот нужно сделать то, вот аранжировка будет такая. А он ждет, и пауза возникла, он говорит, ты знаешь, а вчера в овощном продавщица Таня мне говорит, вот я слышала вашу песню там на конкурсе, значит. Я говорю, ну, это не важно, значит, дальше. И он ждет следующую паузу, говорит, ты знаешь, говорит, и Маня позвонила, вот которая вот сестра там, ты, она тоже видела, вот, как я выступал там.
0: А, извини, а за что он в тюрьму сел? Он якобы... не был разводящим у какой-нибудь преступной группировки?
1: Да
0: типа,
1: нет,
0: знаешь, так среди разговора, типа, а ты не знаешь, где моя трудовая книжка?
1: Да, в другой группировке. Нет, якобы за наркотики посадили, но это все якобы, конечно. Его на самом деле...
0: Либо он был очень хитрым, либо это
1: болезнь. Нет, я думаю, вот о той болезни, о чем ты говорил раньше. То, что вот, может быть, как будто бы это было оправданием.
0: Слушай, я понял, что то есть мы сейчас
1: как по будто его признаку, разлюбила Зулейха.
0: Мы сейчас вот по этому признаку сформируем такое, ну, как бы определение новой социальной группы. Я вот понял, вот ты рассказал сейчас, да, вот, вот человек очень ярко описал образ, это знаешь что? Это просто модель, вот реальная визуальная модель КСП.
3: То есть вот когда они собираются вокруг костра, вот поют, делают вид, что слушают внимательно, на самом деле им совершенно попорок. Им быстрее взять эту балалайку и спеть самим, вот типа свое. Вот, вот телега тогда, вот почему. Сборище монстров-то, вот оно где.
1: Ужасно.
3: Во, круто.
2: Действительно.
3: Во, круто. О.
1: Нет, я, мне было стыдно себя признаться, потому что люди-то на самом деле, они неплохие, вот эти, которые собираются вокруг костра. Не казалось, плохие, казалось
3: добрые,
1: бы, да.
3: С бородами, туристы.
1: Да. Ну, я природную, я не знаю у меня, что со мной, потому что я вообще эти все эти походы, вообще всяческие там, ну, к чему это вот,
3: например? Ну, знаешь, они что делают?
1: Можно же дома сидеть, зачем куда-то ходить в лес?
3: Можно сходить в лес, но ты сходи по-людски, ты сядь в автомобиль в почтенный, с высоким мостом, полноприводный. Проберись через такие распри, где никто не ходит, так, чтобы только туристы проплывали. Вот на возьми мясо нормального, вина, выпей, поешь, убери за собой, уезжай.
1: Диваху
3: так мы приехали, ходи. Диваху, само собой, все дела. Мы приехали, понимаешь, смотрим, а только что вот эти вот там, моя березка, соснулька, типа, только вот, знаешь, отпраздновали и уплыли. Мы думаем, чего же они жрут?
1: Давайте.
3: Подходим к этой самой, к их байде, к кострищу, ну, чтобы посмотреть еду их, что они там, там банки из-под шпрота, то есть люди едут на природу, да, но из банка из-под со шпротами, сколько он стоит? 15 рублей. Вот на взрослого мужика,
1: завтрак
3: который гребет, да,
2: но,
3: калорий
2: может быть,
3: много, да?
2: У них не было возможности.
3: Ну, вот, ты, нет, ну как, ну то есть вот он слопает 5 банок, я думаю, ну чтобы ему наезд, ну логично, это 5 банок, это 50 килограмм вырезки, ну съешь, на, то есть слушай, у них даже мозг сконструирован, это синтетические люди, ребята,
1: слушай,
3: они
1: стремятся. А может у них прикрытие? Вот мы про сексуальные мы говорили всякие.
3: Бога, круто!
1: Это, понимаешь, под прикрытием там на свежем воздухе. Можно, понимаешь, когда вокруг костра в темноте, можно полапать. Так что в квартире кого полапаешь? Где вообще?
3: Логично.
1: А тут в темноте все же братство, и можно куда-то руку сунуть, там что-то.
2: Слушай,
1: там,
2: вообще там. Хулиганы.
3: А знаете, какая телега? У меня приятель один.
1: Кому же нормальный человек пойдет в лес вообще зимой там или весной, да холодно?
3: В любое время.
1: Гитара бы.
3: Приехал первый раз на такой конкурс вот этой самодеятельной песни. Вот. А есть такая песня, ну, хороший автор, Визбор. Он там «Солнышко мое», там да, что-то цветики лесные, где там, кем встретимся с вами. Вот. Ну, и типа, я ему говорю, ты что, говорю, ну, едешь, что, ну, зачем тебе? Ну, хочу посмотреть на атмосферу. Я говорю, ну, давай, вали, знаешь, приедешь, расскажешь. Приезжает, естественно, с бодуна такой, весь исцарапанный. Я говорю, ну, что ты, говорю, исцарапанный, из бодуна такой. Он говорит, Саня, говорит, видел бы ты этих солнышек лесных. Они их там потом, после того, как костры уже потухнут, когда они напьются, они их ищут, по запаху ходят. Там, да и солнышки по 3 дня там, прикинь, не моются. Солнышки убивать. Да.
1: Ну, также у World фестивали, да, солнышек. Мировой музыки на Западе, Саш, проходит же в лесу, вот эти, знаешь, этот Womat, World in the Park, и потом в Германии были Вальсроды, мы с Мирьям Акебой, там Юлдус Усман и Мирьям Акебой там выступали. В лесу. То есть мы там, не знаю, 3 часа искали штаб, комнату, где раздают там гонорар, ну, ужасно. То есть там в лесу вот эти поляна такая огромная, и там со всей там Германии, например, съезжаются машины. И вот они якобы любители там этой World Music. Они, естественно, не знают, и там мы доказывали, они споры такие происходили. Узбекистан — это то же самое, что Пакистан. Одна доказывала то же самое, что Пакистан. Кто-то говорил, это Северная Индия, а одна самая уверенная говорила, что это Южная Корея. Узбекистан — это, говорит, столица Южной Кореи, я знаю, говорит там. Вот они травки, значит, курят, эти конги берут, эти всякие африканские.
3: Модные прибамбасы.
1: Да, ну, модные прибамбасы. Mm-hmm. Вот они сидят и стучат. Они могут, этот workshops называется у них. Они, значит, часами сидят, может, сутками даже, иногда бывает, по неделе у них там семинар, там какой-нибудь там табл или еще чего-нибудь. Они никогда не научатся, они ни один ритм никогда не выучат.
3: Конечно,
1: они,
3: конечно.
1: Совершенно бесполезны.
3: Позитивы
1: вот
3: еще. Вот
1: ГСП, такой, только они вот сидят, и вот им нравится, говорят, ой, особенно когда ударные вот идут, там перкуссия какая-нибудь.
3: Дескать,
1: они
3: это нас трясут, гоняет в транс, думают.
1: Они все трясутся из стороны в сторону, перед сценой ох, начинают какие-то...
3: Слушай, мне уже срам, ты расскажешь, мне за них стыдно уже.
1: Вот это то же самое, понимаешь? И что?
3: А я такую же картинку видел, ужасную, ну знаешь, где в центре Праги, мы то ехали деньги обналичивать, ну...
1: Да, с этими.
3: Да, ну, чтобы там за наркотики, за оружие, ну, ты знаешь.
1: Само собой, да.
3: Вот, и идем, значит, по центральной улице, ну, там парк такой, типа, ну, не центральная улица, парк. Смотрим, что-то тут бум-бум-бум-бум такой, думаем, что турки, что ли, напали, что за война там, типа, уже за пистолеты похватались, проблесковые маячки включили, сопли достали, сотовые, что, в общем, во всеоружие, представьте,
1: да.
3: Перед ПП, потенциальным противником. Смотрим, вот такая же группка, так полухиппи, полукто, не поймешь, сидят. Тупо лупят вот эти барабаны. Ну, понятно, больнушки там, с крышей там не лады. Но самое, что я видел, вот это полный отпад. Слышим свист такой. Вот прям буквально. Мы думаем, что это вообще, что такое? Знаешь, обходим куст, знаешь, посылаем разведку вперед. Разведка нам, идите, мол, сюда пальцем. Понял? стоит персонаж в костюме ниндзи, с брюшком с таким, и машет вот этим мечом, то есть, типа, упражняется. Движение некрасивое, не как в кино. Ну, нехорошо. Вот, Назим, нехорошо это.
1: Да, я представляю.
3: Нехорошо и неприятно. Что-то. Неприятно. Но все это на виду. Вот у людей, дескать, я вот вышел позаниматься, а мы вот, дескать, кайфуем, сидим в барабаны. Вот это вот. И к этому что ведет? К этому ведет общая бескультура. Вот вы думаете, войны от чего? От военно-промышленного комплекса? Нет, война от того, что вот существует, вот, как я уже выше говорил, дрестящие, что существуют сделки.
1: Что эти ГСП,
3: существуют,
1: да?
3: Колготки и КСП. Конечно, безусловно, все идет от культуры. Все идет от культуры. Культурный человек не пойдет воевать. У культурного человека идея одна. Создавать, а не разрушать.
1: Лес...
3: А какая телега прогнал мощную телегу?
1: И в лес не пойдет культурный человек.
3: Не пойдет
1: человек.
3: В лес. Что-то он потерял. Поедет в лес.
1: Я один раз был в жизни в лесу, когда я приехал от Москвы на первом курсе. Тут же на первой неделе нас отправили в лес. Военный поход назывался. По местам боевой славы или чего-то. Ну, я не знаю, я не хотел я в лес, хотя я читал «Русский лес» Леонова. Вот. Ну, надо было, я попёрся. Вот, военрук у нас... Это ужасно, у меня самое страшное впечатление, я понял. Я уже потом и не пытался в жизни никогда входить в лес. То есть, видимо, для горно-степного человека я, видимо, совершенно не приспособлен. Вот это слякоть, вот это что-то капало, в каких-то резиновых сапогах. И вообще солнца никакого нет, и вообще неба вообще не видно. И там ходить по каким-то тропкам, все в грязи, все какое-то... Это просто было просто насколько целый день мучений.
3: Просто все в какой-то лес, да, странный вывел.
1: Странный, да.
3: А представляешь, березовый лесок, полянка, ящерица.
2: А да? Сухая тропиночка, а такая зелень.
3: Да, да. И сосны, да? Вот
2: да.
3: Сосны. Вот,
2: так, я, например, очень я к тому тоже. Положительно отношусь.
3: Я тоже
2: и
3: положительно.
2: Хотела бы в хорошую погоду, конечно,
3: я тоже люблю
2: попасть.
3: С пивком. Ну, нет, а так вот как...
1: У костра песенку спеть.
2: А комары знаешь, съедят.
3: Урбанизационные процессы у них происходят. То есть настолько вот этот спрут вот этого, скажем так, культурологического фашизма мощно раскидал свои мышцатые пружинистые щупальца, что они, в общем, перекинули это КСП уже и в дома. То есть я тут недавно прихожу, вроде нормальные люди были в гости, да, к ним. Садимся, типа там...
1: Паркет жгли, что ли?
3: Нет, свечку, гитары и при свечке. Я говорю, дорогие мои,
1: как
3: я говорю,
1: запущено.
3: Пошел, говорю, да, у вас запущено. Я говорю, чайник забыл выключить, извините. Я расшакался.
1: Анекдоты не рассказывай. Один ответственный редактор, ответственный в смысле, он так называется его должность, не потому что он ответственный, ответственный редактор, так его, очень известного журнала, кстати, вот. И они заманили меня обманом, между прочим. 2 года меня заманивали обманом. И там, исхитрив, что вот жена у него беременна. Не знаю, в общем, всякими обманами меня завлекли как-то. И потащили меня в Одинцово. Неважно, в общем, за город. И там шашлыки, как будто бы все. А все с каким умыслом? Чтобы мне спеть песни. Потому что хозяйка, которую потащили, она типа балуется там песенным творчеством. Ты понимаешь,
3: чтобы
1: да?
3: Чтобы тебя подсадить на
1: песню. Естественно. Меня в ловушку заманили шашлыками. Все такое. В этот момент хозяйка начала петь, естественно. Ну, кстати, да, на 6-7 час оказалось. Кстати, тут Лариса, оказывается, певица оказалась.
3: Спойте, Лариса.
1: Да, Лариса тут продюсер.
3: Ларочка.
1: Не споете ли продюсеру?
3: Да.
1: Это был, ну, я считаю себя воспитанным человеком, себя лично, другие, может, по-другому считают, но я просто, говорит, правда, Назим, правда, я ни разу не сказал, да, это до какого сцены мне нужно довести, я сказал, что, я молчал, типа, то есть, ну, давай, лучше не петь.
3: Это страшный момент, это как у зубного врача, когда тебе начинают петь под гитару.
1: А что ты понимаешь, да?
2: Сверли зуб.
3: То же самое, жутко.
1: Ой, хотя, слава богу, что да, я, с одной стороны, лишен слуха, поэтому это, может, не такие страшные были для мучения, но
2: сказала,
1: все-таки ужасные.
2: Я бы не сказала, что ты лишен слуха.
1: Вот, что... Ну, это было... То есть только в 9 вечера меня отпустили, или там в 10, то есть предварительно спев весь репертуар, там на фортепианах бренчали ужасно, пели мне что-то ужасное. После этого я остерегаюсь, когда мне говорят, там, шашлыки, куда-то. Я уже думаю, так... Петь будут, небось, какие-нибудь песни.
3: Слушай, а ты заметил такую фишку, что вот когда тебе кто-то поет, типа, а сейчас я спою тебе свою новую песню.
1: Так вот, и ответственный редактор, вот этот, который пригласил, это все последнее, он рассказывал анекдоты, которые я слышал в детстве, первом, втором, третьем классе. Но
3: задорно
1: он
3: смеялся.
1: Один. Единственный, он смеялся и рассказывал их 1.5 часа про армянское радио, грузины, что-то там, не знаю. И все, вот, которые слышал, 20 лет, хотя я не знаю,
2: только анекдоты. Он, бедный, так старался тебя развлечь.
1: Да. Извини, я тебя перебил.
3: А, нет, это я тебя перебил. А, ну так вот, вот когда и начинают так тебя индивидуально исполнять песню, чувствуешь себя в совершенно глупом положении. Во-первых, куда смотреть? Вот, Лайли, скажите, да, куда? Да. Куда? Вот вы смотрите, кому бы на гриф, на аккорды, закрыть глаза, подумать, тащится, значит, чего-нибудь для меня сделать, да? В глаза смотреть, тоже тупо, в рот смотреть, скажет, пломба разглядывает. Вот как, вообще, откуда этот дебилизм? Откуда это вот...
2: Вот если человек прекрасно поет, ты, конечно, можешь смотреть ему в глаза, можешь смотреть, следить за игрой, если он на чем-нибудь играет, и вообще чувствовать. Да, а да. Если, ну, конечно...
3: такой расклад, как
2: знаешь,
3: мы рассказали.
2: Знаешь, я раньше...
1: Эксперимент предлагаю.
2: Да, извини.
1: Лали будет петь.
2: Она. Раньше, когда-то я, когда начинала вот петь, уже более так в таком этом... И я всегда думала, что слушатель — это такое, такой дар быть слушателем. Потому что у меня, я сталкивалась тоже с такими ситуациями, когда мне приходилось слушать, и мне не всегда нравилось то, что я слушаю. Но нужно было какую-то выдержку проявлять и говорить: да, да, молодец, ну там, чтобы поддержать как-то. Но в душе я вообще не могла просто слушать, и я удивлялась, говорю, как люди слушают людей, которые совершенно не нравятся, и вот просто ситуация вынуждает. А потом я думаю, вдруг я тоже в таком плане где-то так не так пою, может быть, что-то не так сделаю, и бедных людей заставляю сидеть и выслушивать что-то. Я тут я бренчу. Вот. И когда уже более-менее, ну так, мне такие говорили приятные слова, там, допустим, приятные вещи, то, что приятно слушать. Ну, конечно, я это все воспринимаю как? В одно ухо влетает, в другое влетает. Я никогда не стараюсь этим как-то кичиться или там восхвалять себя что-то. Ну, я такой же обычный человек, считаю, что Бог мне дал этот талант, и Он может это забрать. Вообще, это такая... Как говорится, на эту тему можно говорить и
1: я
2: говорить.
1: Я хотел эксперимент предложить, чтобы...
3: Нет, кстати, сейчас я вот еще... Извини, пожалуйста, просто хочу сказать, что не совсем, на мой взгляд, правильная линия поведения была у вас, когда вот вы слушали и говорили, да, нормально.
1: Да, вот я тоже подумал.
3: То есть вы тем самым плодите этих же фриксов, то есть работаете на, в общем-то, на агрессию. Дело в том, что вот показательный случай. Со временем там, у нас была репетиционная база в одном из клубов, и рядом играли типа ребятишки, там, ну, которые печатали там какую-то продукцию, ну, просто вот рабочие, свободное время. И, соответственно, они все время, типа, вот нам бы такую аппаратуру, как у вас, мы бы там заиграли. Ну, какие-то такие отношения были, ну, обычные, в общем-то, в то время. И играл клавишник там со мной один, я говорю, вот, говорю, Юр, дескать, хорошо, что они этим занимаются музыкой, а то бы ходили, говорит, морды бы били там людям и бухали бы. А так, говорю, сидят что-то и хрен с ними. Он говорит, нет, говорит, Саня, ты не прав, говорит, лучше бы они отходили и били бы морды. Потому что это их дело, их бы за это посадили, и их бы вообще бы не было. Была бы нейтрализация. А так они все вот это свое внутреннее дерьмо выплескивают через музыку. Нельзя это... Людям всегда надо говорить правду вот об их творчестве.
2: Просто
3: всегда.
2: Это почему? Так? Да. Почему? Потому что я очень часто сталкивалась с тем, когда говоришь правду, это всегда стараются тебя как-то так... Это все воспринимают, и, в общем, много неприятностей-то. И у нас уже потом такой... тонкий восточный подход, как нет. Бы поскорее от него уйти подальше, лучше сказать да-да и уйти, и убежать вообще, чтобы не слышать и не видеть.
1: Очень негативно.
2: Потому что, да, люди, очень да. Негативно это все воспринимают, и это на тебе может так вылиться, что иногда бывает, должен как-то уже эти, знать.
1: Была история, есть история такая. Я лет, ну, 6-7 помогал очень одной очень известной певице, не буду называть ее имя, она имеет отношение косвенное к Востоку, поет она по-русски. Вот, и мне, в принципе, нравилось. Естественно, раз я помогал, я, так сказать, совершенно бескорыстно, я не продюсировал, я просто, у меня как друзья семьи. Вот, и очень много лет прошло, и все было замечательно, и было очень много всего сделано. И в какой-то момент она начала петь песни композитора, ну, которые мне, ну, вообще, ну, ужасные просто. Вот, и мне не нравилось это никогда, то, что делает этот композитор, и тем более последнюю продукцию, которую они привезли мне. И они показали. Ну, я молчал, там, одна песня, две. Но когда уже все это мне каждый... То есть, вот теперь мы клип покажем на эту песню. Я говорю, ну, он так дорого стоит. Ну, зачем же было на эту песню снимать клип, когда там т-т-т. И мне ответили после 6 лет дружбы. Говорит, Назим, ты просто завидуешь. Признайся, что ты завидуешь. Ну, вот получалось, что и зависти, видимо, 6 лет бескорыстно помогала.
3: А мы, кстати, говорили, вот это я так скачок назад произведу, о том, понимают ли сами вот эти вот демоны, что они демоны. Вот видишь, не понимают.
1: Понимаешь, нет, ну, в принципе, талантливый человек, талантливая певица, и все.
3: А, то есть это твое, как бы, мнение субъективное просто что было? На нее, в том, что не нравилось, или она реально
1: нет,
3: позитическая?
1: Репертуар. она не позитивная, но песни ужасные, понимаешь? Ну, песни вот. Надо было честно сказать.
3: Ну, мне, нормальный человек не будет петь.
1: Я бы мог отмахнуть.
2: Вот сейчас, в данное время, очень часто люди, вот, допустим, певицы или певцы там сталкиваются с таким, как... подбирают не такой репертуар.
1: Это вот проблема репертуара, это же огромная проблема.
2: Талант, это... действительно, это такая проблема. Сколько людей? Подобрать смотри. Репертуар например, не всегда
1: Наташа
2: могут.
1: Нурмухамедова, классная певица, правильно? Хазбола.
2: У нее очень прекрасный такой данный голосовой. Да. Ну, а она может вообще, это я не знаю,
1: на кроме Хазболы у нее так... нет, да. Хазбола была там, этот канатоходец, Ялуя она пела.
2: Да.
1: И вот практически вот она...
2: Пару песен
1: вот
2: есть.
1: Она выступает, мы делаем восточный шоу, мы вместе выступаем, да. Лалису Фина, Наурузи, вот в доме компании. Прекрасный человек, а талантливый, да, голос, женщина. И она напор, у нее все есть, но нет песен. Вот Хазбола,
2: нет
1: еще
2: репертуара.
1: Чего-то. Нет репертуара, за 15 лет
2: они записали. Пусть человек будет тысячу раз талантлив и прекрасный голос иметь, но если будет плохой репертуар, это ноль.
1: Ягода, например, малина.
2: Да, я, например...
1: Ягода, да, ну правильно, что бедная, она спела, ягода. И с тех пор ни одной, понимаете, она, ну нормально, она не хуже, чем какие-то другие певицы.
2: И голос хороший, и все.
1: Ну все, одна малина у нее, и все, нет песни.
3: Давайте, извините, прорвемся, это грустная промнота, мне нужно сказать, выплакаться, да.
1: А мы пока будем петь, пока?
3: Да, мы пока послушаем вот эту вот сейчас петь. Вот, ребята, открываем дверь.
1: Да. И уходим.
3: Ага. Нет, ну сейчас, потом. Чем-то вот это вступление напоминает мне гитариста Эрика Клэптона вот с его акустической пластинки. Ну, сегодня у нас в гостях Лайла Суфи, певица из Таджикистана, и ее продюсер Назим Надиров, человек уже вам достаточно известный. Вот тут тебе телефон Анатолий, кстати, прислал свой, а потом тебе дам его.
1: Да? Что хочет Анатолий?
3: А просто телефон прислал, я не знаю. Далее, вот вопрос ко мне, видимо, Саша. Хотелось бы узнать, ты живешь по понятиям или беспредельщик в натуре? Вестующий спрашивает. Дело в том, что вестующий зависит, так сказать, от моего финансового состояния. Если я могу себе позволить побеспредельничать, я, естественно, пользуюсь этой возможностью. Хотя, конечно, по понятиям, как вся страна. Но хватит о моем личном. Что-то мы сегодня все обо мне.
1: Давайте об общественном.
2: Ты у нас звезда номер один, наверное.
3: Спасибо.
1: Любимец.
3: Всегда приятно это.
1: Любимец.
3: Я предлагаю все-таки послушать песню. Наверное.
1: Мою любимую.
3: А ты, кстати,
2: да,
3: называй
2: эту песню, да, которую нравится Назиму, я хотела бы посвятить Назиму. Ой. Он для меня как талисман. Кстати, очень легкая рука у него вообще.
1: Спасибо.
2: Назим, посвящаю тебе эту песню, которая называется «Загадка».
3: Веду легкой, вот там, то есть, ну, там пойдем в казино, да?
1: Ну, мы пока с казино сходим.
3: А везет тебе в картах, кстати, вот в картах в азартные игры, или ты не...
1: Я не играю, но
3: мне тоже не везет.
2: Я тоже не
1: играю. Если бы играл, то меня многие использовали как талисман. Ты вот сейчас сказал, я вспомнил. Меня просили сидеть рядом или нажимать на что-нибудь, или убирать, там, нажать где-то, что-то такое сделать. И держали всегда, правда, вот за это. Знаешь, вот, пожалуйста, вот посиди рядом или нажмешь там что-нибудь. Там, говорит, у тебя легкая рука. Но я это терпеть не могу, играть ни во что, потому что это скучно.
2: Я тоже не сторонник так этих скучно. Таких азартов.
1: А я вот сейчас... там классец играл один раз в карты, в дурака, по-моему. И у меня такая мука, когда этот 16 племянников, у меня племянницы, они, конечно, там дядя Назим, ну, сыграет, дядя Назим, там в карты режутся, знаете, там 7-летние там режутся, вообще пасьянцы какие-то раскладывают, преферансы играют, там кто в шахматы, кто не знает что, такие талантливые, это ужас один. Вот, и со всеми нужно играть. И вот когда, если там лет 5, каждый раз я буду приезжать, лет 5, и один тот же племянник мне будет просить играть с ним в шахматы, я сыграю. И они очень удивляются, что я играю, я так прикидываюсь, что ничего не умею. После 9 класса не играл, а также умный мальчик был.
3: А вот можно я признаюсь, я тут недавно проиграл очень мощнейший в карты, очень крупную сумму денег, вот реально. И поскольку, естественно, сейчас у меня кризис финансовый, ну, и сами видите, одежка, все уж другое.
1: Ты предлагаешь нам сходить, пока будет
3: нет,
1: болеть?
3: Нет, нет, я сам тут... сегодня, я с утра помою тут пару машин, нормально подзаработаю. То есть,
1: на субботу?
3: Нет, просто я буду, так сказать, отрабатывать другим, и вот плоды этой отработки вы скоро все увидите реально. То есть, это, ну, да, и услышите, это действительно так вот, ну, а потому что каршень долг чести, проиграл, отдай. А другое дело, в какой форме ты его отдаешь. Вот, людей устроила та форма оплаты, которую я им предложил. Вот. Другое дело, что срам. Да, я скажу тебе отдельно. Остальные пусть отслеживают. Пусть отслеживают, а они эту фишку увидят. Ну что, по песенке такой, типа по рюмочке, по песенке.
1: Хорошая очень песня.
2: Это песня для тебя.
1: Спасибо.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А вот чтобы жизнь

0: хотелось бы узнать ваше мнение о творчестве Джона Кейла. Подпись Андрей и Галина Сергеевна. Вот сколько взаимоисключающих вещей? Вот смотрите, во-первых, все сокрушающие грудничковость. Это разве плохо? Да, я сокрушаю все преграды на своем пути. У меня же якорь со змеей, татуировка во все плечо.
1: Мы свидетели видим.
0: Да. Далее, вот убеждение в полной без... безнаказанности. Да, я не наказуем. У меня вот такое право на неделю, я купил его. Вот на этом поизносился.
1: Да, поэтому и деньги закончат. Мы же об этом говорили.
0: Да, так что все совершенно верно. А следующая такая, вот смотри. Только что настроился на вашу волну. Представляешь, сколько человек потерял. Он пришел только что, а что он до этого делал? Ну, хорошо, если праздник.
1: Где вы были, молодой человек?
0: Знаешь, вот мы сидим, несем людям знания, свет. Говорим умные разговоры, свет, дарим им тепло наших душ,
1: да.
0: Сокращенно НТД.
1: Экзотическую музыку, ЭМ.
0: Да, да, тоже. Все. А они приходят, включают позже, но это не все. Дальше. Услышал знакомый голос. Лео, если это ты, позвони по телефону. Дальше дан телефон. Подпись Андрей, мы с тобой потерялись на целых 4 года. То есть, так, кому, кто из вас Лео? А ты чего там верит? Видишь ли, Настя, он такой, кто из нас? А я такой, кто из вас? То есть сразу перевел стрелки. Вот, поэтому-то я вот все сокрушающий.
1: Кто из нас, кто из вас?
2: Случайно, ты не Лео?
1: Лео, может быть, я Лео?
0: Ну, ты вспомни свое прошлое. Расскажи нам о своем прошлом, Лео.
2: Свое бурное прошлое.
1: Ой. В прошлой жизни я был Лео.
0: О, уважаемый Александр, я хочу преподнести вам и гостям ящичек крепкого баварского пива. Только не знаю, как к вам войти. Объясните, Павел Павлович, вы знаете, вы под окном пошумите. Вот, мы высунемся, спустим канат.
1: Лидия Ивановна, принести, может...
0: Не, Лидия Ивановна, она уже спит.
1: Да?
0: Ну, женщина пожилая. Вообще я против того, чтобы пожилых людей эксплуатировать и детей. Детей я против того, чтобы эксплуатировать в рекламных целях. Там памперсы, все фигамперсы, вот эти дела. Потому что это, ну, жестоко и неприятно смотрится.
1: А в каких целях можно?
0: Вообще ни в каких. Они должны жить в питомниках. Вот. А пожилых людей тоже нельзя заставлять работать.
1: Ну, пусть тогда сам поднимется, наверное.
0: Не пустят. Лифт-то я отключил сейчас.
1: А
2: может быть, у него крылья? Появились.
0: О,
2: сегодня ангел. Же такая...
0: За окном такой, знаешь, с ящиком пива такой. Наш ангел. Наш будунистический ангел.
1: Есть ли у ангела...
2: Мы очень вам благодарны за ваше такое, как говорится, желание.
1: Как раз говорили Лайли
0: вот все-таки
1: и Саша
0: женщина, видишь, вот видишь, вот все-таки женщина, она вот подошла к этому вопросу, вот как она поблагодарила. А мы жестоко насмехались.
1: Почему насмехались?
2: Заодно ваше такое желание нам преподнести. Большое вам спасибо.
1: Нет, я не пойму.
2: Мы очень любим это пиво вообще.
1: А за что благодарить? Пива-то нет до сих пор.
2: Ну, все равно за то, что даже просто предложил.
0: Даже когда человек о тебе подумал хорошо, да, вот он ты должен ему сказать спасибо. Вот я, например, всегда говорю спасибо.
2: Спасибо, и вас поздравляю с праздником.
0: Да, я тоже. И с восьмым тоже.
1: Пиво предложили, а мне водку никто не предложил, Саша.
0: А водка, кстати, ты знаешь, не модно уже.
2: Да, сейчас надо переключаться. Уже
0: летнее время пошло.
1: Поэтому вот
2: в ногу с временем надо шагать.
1: Воду из святого источника пьем.
0: Перцовочку.
2: Кстати, мы очень сейчас увлеклись святой водой. Я думаю, что это нам придаст силы и освежит наш ум и нашу душу.
0: Ну, я думаю, что сейчас, секунду, я тут посмотрю, чего у нас тут. Нет, за окном никого пока. Нам еще рано, просто уже несколько человек пришло. Ровно в 4 мы с Назимом будем стоять на подоконнике.
1: Это не Анатолий, вот, который телефон дал. Не он? Может, Анатолий мне тогда?
0: Ты имеешь в виду под окном который?
1: Да.
2: Павел Павлович, по-моему, ты сказал, да?
1: Нет, Анатолий вот давал свой телефон, чтобы я ему перезвонил. Может, его попросить?
0: Чтобы что-нибудь принес, что ли?
1: Да.
0: Да не, зачем эксплуатировать людей? К людям нужно относиться с уважением и боголепием.
2: Назим, ты зачем так пугаешь наших слушателей?
0: Вот тут телега пришла тоже, это уже наезд на нас всех. А как говорится, камни метают в полносящие деревья.
1: Опять Лео, что ли?
0: Нет. Прекратите ваши потуги в сторону кинофильма «Титаник». То есть хотят сказать, что мы тужимся, а потом как дадим мощным канатам. Если несколько сот тысяч зрителей плачут над некоторыми моментами, то это значит, фильм удался. А на ваших концертах сидят 32 человека. Они же ваши почитатели. Подпись Куприян. Это во рту у меня 32 зуба, Куприян. Вы все перепутали. Концерты никто из нас тут не дает. Мы вам не артисты какие-то. Мы люди все почтенные, богатые. И сидит на стуле.
2: Насчет «Титаника», конечно, это

0: То, что снят фильм по такой теме...
1: Отвратительно, согласен. Это отвратительные съемки.
0: Это очень тяжело.
1: Тяжело, очень тяжелый, безусловно. Фильм. Тяжелый и...
0: И после этого это такое давление на человека производит вообще. Это очень... От этого отойти очень тяжело.
1: А это такая
0: вообще
1: проверка, знаете, вот человека на базедовость. То есть вот просмотр этого фильма и массовая истерия, которая творится вокруг таких монстров, это что-то из серии явлений, как Бон Джови, как гамбургер, чизбургер и прочие массовые продукты.
2: А я освобождение. Я так легко рассуждаю об «Титанике», потому что я не видел его.
0: Нет, это очень тяжело.
1: Я тоже не видел, но я же должен...
0: Я видел, это тяжелый фильм вообще.
1: Лайля, как вы считаете, вот люди, по-моему, должны нас не любить? Вот если нас не будут любить, нам это придаст сил. А если мы будем, например, хвалить «Титаник», говорить, да, мы тоже плакали, да, мы рыдали, да здравствует Бой Джордж.
0: Нет, я говорю то, что я действительно чувствую и ощущаю вообще по отношению к этому фильму.
1: Ну, я как луковица увижу, меня, извиняюсь, ну, плохо мне становится. Ну, надо артиста выбрать хоть симпатичного. Ну, что же это за монстр-то там? Особенно, я не понимаю, как так? Есть замечательный актер, да, Брюс Уиллис. Да, как, кстати, как киноманы со мной начинают беседовать, там, а ты видел последний фильм Спилберга? А ты видел этого вот этого? Саша, верни, где оператор видел? Я говорю, у меня любимый актер Брюс Уиллис. На меня сразу смотрят как на дебила, меня дико устраивает, потому что я есть дебил, то есть я как бы становлюсь на свое место, и ко мне, соответственно, знаете, с отличников спрос больше. Вот. Так вот, жена от Брюса Уиллиса ушла к луковице. Дура баба.
2: Да.
1: Ну, представляешь, вот что это? Ну, то есть, что это такое? Идиоты. Ладно, сейчас зачитаем, что... А о чем я, собственно, еще...
0: На вкус и цвет товарища не говорят
2: Я вспоминаю, какой фильм я видел последний. Мне ничего в голову не приходит.
1: Так, что тут еще? А, ну да, значит, потуги про это. Да, и вот я о чем хотел-то. Может быть, начнем потихонечку принимать звонки телефонные?
2: Давайте, всегда это же так приятно.
1: Я напоминаю вам, зачем я так сказал, это противно, вот, я нужно говорить коротко, я. Вот, а когда человек как я,
2: Я напоминаю, а почему, я бы тоже так сказал, я напоминаю.
1: А как бы вы сказали, скажите, я.
0: Я?
2: Нет,
1: а вот
2: я
1: у вас
2: напоминаю.
1: Разные длительности произношения «я», поэтому можно
2: давайте
1: характер.
2: Конкурс устроим.
0: Это, я думаю, что зависит от настроения и от ситуации, и от
2: Давай, Саша, как будто я Саша Лаэртки, а?
0: Я всегда звучит по-разному.
1: Вот, кстати, Василий обнаружился. Дело в том, что я нахулиганил у него по дверью недавно. Вот он отреагировал. Саша, у вас никогда ничего хорошего не получалось, кроме каната. С чем вас и поздравляю. Потейте и тушьтесь. Василий, больше не повторится. Просто по необходимости это произошло около вашей квартиры. Вы уж простите, пожалуйста.
2: Кто такой канат? Что такое канат?
1: Ну, это такой личный. То есть, ну, значит, мне очень приятно, что вы разглядывали
0: история, наверное,
1: это. Что оценили мой канат по достоинству.
2: А я тренируюсь. Я напоминаю вам. Как вышло?
1: А, да. Ну что?
0: Ну ты, я думаю, не расходись, а то там у него свои секреты. Ты, может быть, в другом смысле скажешь, у него все.
1: Я насчет телефона. Он сказал, я тренируюсь.
2: Я тренируюсь, я напоминаю. Мания величия Надирова пошла, он начал под Лаэртскую тренироваться.
1: 203-19-22, телефон в нашей студии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно уважаемое.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Это Дмитрий из Марина.
1: Привет, Дмитрий.
3: Я сегодня звоню, кстати, не из дома, с работы. А мне в павильоне приходится охранником работать.
1: Угу.
3: Вот. Я, кстати, Христос воскрес.
1: Да, воистину.
2: Воистину воскрес.
3: Вот. Праздником вас всех. Я вот хотел такую вещь. У меня есть один друг, мучается, ежик из Марина, вы, наверное, знаете такого. Он как-то спортом занимался, на велосипеде на моем по капоте ездил. Упал и левую нижнюю клешню повредил. Вот сейчас он слушает вашу превосходную просто программу, особенно музыка. Музыка просто превосходная сегодня. Вот.
0: Спасибо большое.
3: Очень, кстати, нравится. Нет, наверное, я ему желаю скорейшего выздоровления. И еще хотел. Александр, вы как в своей программе сказали, что вы по национальности грек.
1: Да.
3: Вот, дело в том, я сам наполовину грек.
1: Ну, мы греки понимаем друг друга ведь.
3: Ну да.
1: На расстоянии.
0: Я думаю, что это мне это что-то располагает. Я тоже очень люблю греков. Они
1: нашего брата
0: интересны.
1: Грека.
3: Ну да. Вот, я хочу... Да у меня вообще куча национальности. Я там вообще отец у меня наполовину поляк, наполовину русский. Короче, смесь бульдога с носорога. хватает.
0: Ну, я думаю, что это не важно. Главное,
3: ну, да,
0: человеческие
3: там
0: качества.
3: Такой человек. В принципе, мы все в целом православные. Я вот, а вот, Александр, вы не хотели бы еще как-нибудь пригласить каких-нибудь греков, к примеру, в программу?
1: Например, Аристотеля и братву его.
3: Да, можно.
1: Ну, знаете, Дмитрий, спасибо вам за звонок. Спасибо. Дело в том, что мы будем проводить конкурс среди греческих студентов, которые проходят обучение в Москве, на лучшего грека, на право участия вот здесь, в нашей программе. Вот. И, безусловно, ну, достаточно, греки изобрели гречневую кашу.
2: Да, да.
1: Это же... Кто первый начал ее употреблять? Спасибо, спасибо, друзья, спасибо.
2: Афина Паллада.
1: Что?
2: Афина Паллада.
1: Да,
0: я это хотела бы спеть для друга. К сожалению, забыла, как его звали. Он сказал, который
1: Дима,
0: с велосипеда упал.
2: Из Марина.
1: А, нет, который из велосипеда и клешню повредил. Да. По-моему, у него смешное имя Ёж. Поляк, наверное.
0: Вот для, как говорится, этого ежа, что ли, как его называют? Или еж. В общем, Дмитрий, я хочу спеть для вашего друга, как-то поддержать его сейчас в столь трудный час, и сказать, что не все так уж плохо в жизни, чтобы он не расстраивался, не отчаивался, а верил во все хорошее.
2: Ну,
0: и я думаю,
2: ездил
0: что
2: на велосипеде.
0: Человек, который верит во что-то, он действительно, как говорится, не пропадет. Вот. И тут микрофон поднимается. Я настроила гитару.
1: Она сказала, поднимается.
0: Я хочу спеть песню, которая называется «Дождь».
2: На греческом?
0: Нет. На всем нам понятном, нашем родном русском языке. Дождь.

Ведь влюбленным не помеха дождь, шепчет, лаская, не утихая, нам песню свою. И в красках купаясь, грустная осень роняет листву.

0: птица влюбленная, не помеха дождь.
1: Это было прям-таки совсем живое исполнение, без минусов. То есть Лайли сама играла на гитаре. А вот тут, кстати, на другое устройство. Ты цел на зем, нормально?
2: Да, немножко повредил гитару. Вот тебе как друг Дмитрия.
3: Здесь просто не совсем удобно. Шнур тут немножечко короткий.
2: Да, ногу, когда падал с велосипеда, мне гитара придавила тут ногу.
1: На другое устройство пришло такое сообщение. Назим, расскажи, как поживает Олег Фезов? Есть ли новые альбомы? Андрей Абрамов интересуется. Давно уже эта телега тут висит.
2: Андрей Абрамов. Андрей Абрамов, на то же устройство отправьте сообщение. Правительство звука ты или... Ты из того ли правительство звука? Есть одноименный тезка Андрея Абрамова. Фезов. Новых альбомов. Есть новый альбом. Наверное, все знают, что последний альбом сольный был его «Локотум». Сейчас подготовлено переиздание альбома, поскольку звук был хромал в нескольких треках. Это было, ну, понятное дело, записывался в Душанбе, потом там сводилось и так далее. Но сейчас новый выходит. Уже вышел на кассеты, как это называется, на компакт-кассетах.
1: Там да. Две буковки пишутся еще.
2: Кассетах двумя С, да? На компакт-кассетах. МЦ.
1: Да.
2: О. И выйдет и скоро опять на компакт-дисках тоже. Новый «Локотум», это new будет «Локотум», с лучшим звуком, в другом порядке будут треки выставлены. И новые песни вышли на альбоме «Гирьям Экунам» с грустным названием «Я плачу» называется. Кстати, вот три песни Лейли Суфи на этом альбоме. Это сборник таджикской музыки, посвященный ушедшим Наргиз Бандишоевым, певца Фимахсудшоя Матшоева из Таджикистана. И на этом альбоме три песни Лейли Суфи и три или четыре трека новых Олега Фезова, которые не вошли ни в один из альбомов. Ну, нужно послушать. Итак, новый альбом, я ответил на вопрос, называется «Гирьям Экунам», «Я плачу» называется он.
1: Вот еще тут письмецо такое пришло. Кстати, вечный твой бич, а тут журнальные всякие телеги. Вот, но я уже зачитываю все, как да, ты и просил. Из журнала «Столица» я знаю, что Назим Надиров курд. Интересно, может ли он продюсировать пластинку песен курдских повстанцев? Я оставлен пейджер даже тут от некоего Аркадия.
2: Обязательно, Аркадий, ты только не зажми, потом все номера мне дай, Анатолий, Аркадий, я позвоню им.
1: Естественно.
2: Да, конечно. Войду в Аркадий, я могу, и у меня мечта, между прочим, сделать желание сейчас благотворительный концерт, во-первых, российский, звезды российские, а может быть не российские, не только российские, поскольку и в СНГ все звезды, и многие знаю, и на Западе, может быть, многие согласятся, звезды музыки за мирный Курдистан, поскольку любое другое название будет оценено как политические какие-то демарши, а мирный, мир за мир Курдистан, я думаю, мало кто будет против, конечно, из политиков мало кто за, правда, по-моему, вот, но из простых слушателей, людей, я думаю, все будут за, и артисты. И, конечно же, я продюсирую курдских музыкантов. Есть ансамбль «Зузан» и солист там Миша Делован.
1: А почему мы ни разу не слушали? Как-то ты не приносил ни записи, ничего.
2: Ну, я же интернационалист настоящий. Я в первую очередь, естественно, мне тоже вот курды говорят, ну, что ж такое, ты вот узбекский, таджикский выпускаешь, казахский, киргизский, а вот курдский диск не выпускал. Ну, курдский своим любимым всегда в последнюю очередь. Знаете, родители всегда сначала всем...
1: Он такой же, как я. Я тоже о себе думаю в последнюю очередь. Вот,
2: так что когда-нибудь я выпущу и курдский диск.
3: А скромности не умрешь.
2: Да, и...
1: Видишь, Назим, как она тебя не любит.
2: Да, говорит, а скромности не умрешь, это кому?
1: Тебе, естественно.
3: Напротив.
2: Да,
3: мне очень симпатичны.
2: Эти глаза напротив.
1: Спасибо, Лайя, спасибо. Я вот. Знал.
2: Так что я буду, Аркадий, продюсировать и выпущу очень хороший курдский диск, между прочим. Я дружу с Иваном Перваром, я очень горжусь. Это человек, который устраивал благотворительный концерт в Уимблдоне. Знаете, вот когда была война в иракском Курдистане, в Уимблдоне звезды Энни Ленокс, я был на Уимблдонском там стадионе, был благотворительный концерт всех звезд мировой музыки. Это устраивал Шиван Первар, курдская звезда. Он живет в Швеции, он сам выходит из Турции. Для многих курдов, я помню, в те годы покупали даже компакт-проигрыватели в советское время, еще там давно это было, чтобы именно слушать его кассеты. Настолько был он обожаемый певец. классный. И многие не верят. В 85-м году я с ним подружился на Всемирном фестивале «Молодежи студент». И трудно, конечно, в это поверить, но несколько ночей, где-то около недели до утра пел только мне. То есть он там 12 ночи приползал в номер, конечно, еле живой, но почему-то считал нужным вот мне. Говорит, ты знаешь, говорит, я вот для тебя играл на бузуке и пел мне до 5, до 6 утра. Сольные такие концерты мне давал. Потом мы снялись, фотографии. И когда я привез домой, в Казахстан, значит, тогда мы жили, никто не верил. Никто. Просто говорит, как? Ты с Шиваном? И он тебе до утра, то есть этот, он приезжал в Москву как-то. Классный совершенно, классный, очень талантливый человек, певец.
1: Я думаю, как вот мы.
3: Я думаю, что ты родился, наверное, где-то все-таки под счастливой звездой. Да.
2: Он на Вомаде издавался тоже, Питер Гэбриэл издавал его диски тоже.
1: Ну, Петя, он разбирается в хорошей музыке, да. Знает вкус.
2: Мы с Петей.
1: Ну, сейчас прервемся, а то тут снова нужно это. Откроем дверь-то пока сейчас.
2: Да, выхожу.

0: сейчас модно среди вот великих музыкантов открывать свои мастер-классы, также среди великих режиссеров, художников, акробаты, кстати, тоже всякие этим занимаются, ну, там и прочие люди, как-то дрессировщики и сборщики налогов. Вот и нас к этому делу потихонечку притягивают, и хотят, чтобы мы занимались просвещением людей не только в области духовности, там, искусства, но и в области чисто прикладном, в области музыкальных инструментов. Вот наш постоянный радиослушатель Хэнк интересуется на тему музыкального инструмента сарбука. Тут вот так вот написано, я читаю.
1: Я думаю, это опечатка, Хэнк. Это дарбука вы имели в виду. Это перкуссивный инструмент. Вот и этот родственный таджикскому тавлаку, там дой, ну, не, перкуссия, короче. Да, да, дарбука, дарабука, там по-разному называют. Я думаю, это дарбука, да?
0: Да, ну вот, все объяснили. Ну и самое время, видимо, принять звоночки, да, телефон?
1: Да.
0: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Хотелось бы для начала поздравить вас с праздником.
0: Спасибо.
1: Вас также.
2: Вот. Я являюсь вот старым слушателем программы «Маранти». Вот, кстати, вам сегодня, Александр, я вот напомнил о старой программе. Вот. Я вот помню, что вы на зиму уже раз, наверное, 5 были в программе Александра, вот представляли вот другого исполнителя, вот Олега Фезова. Вот. Но дальше как-то вот у вас, то есть вот дальше, чем выпуск компактов, у вас как дело не пошло. Почему так происходит? Ведь, на мой взгляд, то, что вы делаете, ну, ничем не хуже, чем там Юрсендор. И это мало могло бы пользоваться там, ну, популярностью и не только в Европе, а и здесь, и на том же MTV это бы крутилось. И качество музыки, и даже то, как она записана, ничуть не хуже, чем вот западных каких-то проектов этнических исполнителей. Почему отсутствие такой вот мощного промоушена?
1: В данном случае я вам отвечу. В случае с Олегом Фезовым это чисто человеческий план. У нас, я не буду тут уже лукавить, у нас мы по-человечески не стали понимать друг друга. Я, если бы это было понимание дальше, я не сомневаюсь в том, что вы говорите. С этой целью только я бы мог, вы думаете, я 7 лет потратил на то, чтобы раскучить его, видно, не для того же, чтобы остановиться на полпути. Я считаю, что все было сделано правильно. Может быть, это немножко самоуверенно, но я считаю, что с моей стороны я все делал правильно. И совершенно не... Лайли вот свидетель, она из Таджикистана, и совершенно никому неизвестного человека. Да, Олег Фезов стал одним из самых известных в области...
3: Да, он сейчас звезда номер один.
1: Звезда номер один, да.
3: Везде
1: его знают в Европе, и это единственный исполнитель этнический, наверное, из российских, из СНГ, который, да, хорошо представлен в радиоэфире, его знают во многих радиостанциях, и в Москве его крутят. Особенно, может быть, не все знают, что это именно Олег Фезов, поскольку он в сборниках Voice of Europe после Deep Forest идет на многих изданиях, которые в Германии выходили, например, на BMG он издавался. То есть, ну, просто многие не знают, думают, Олег Фесов, какое-то непонятно что там, но знают его песни, по крайней мере. И в последнее, в ту осень, когда были его концерты, когда я был как раз у Саши впервые, тогда мы приглашали на его концерты. И потом, я не знаю, что случилось с ним, но было очень трудно с ним работать. Музыканты отказывались уже многие. Один аранжировщик и клавишник Сохиб Носимов талантливый, он уехал от него в Таджикистан. Пришлось брать его Ахмата Бакаева, который будет, кстати, аранжировки вот, писать и для Лайли Суфи. Многие аранжировки будет в основном он делать, Ахмат Бакаев. Ну, в общем, знаете, уже это было невозможно просто работать, и поэтому наше сотрудничество, так сказать, распалось.
0: Может быть, это у него просто ЗБ началось, звездная болезнь.
1: ЗБ, да, началось.
0: Ставила,
1: да,
0: ему.
1: Да, ну я объяснил, и причем я не прерывал сотрудничество, сказал, что есть контракт, я буду соблюдать его, какая бы ЗБ ни была крутая. Но он хотел не знаю чего. В общем, во всяком случае, самое интересное, что я выполнил, то есть все альбомы, которые я издал на компактах, и «Колыбельную по миру» переиздал, и «Локотум», уже после нашего разлада. Вот, то есть практически я мог и не выкладывать этих денег, и не расходовать, потому что меня уже ничего не связывало, я знаю, что это пойдет как вода в песок, потому что без концертов и без сотрудничества уже, конечно, трудно продавать вообще какую-либо продукцию. Но я все-таки сделал, чтобы меня... Потому что я обещал это до того, как это все ЗБ началось. Поэтому я выполнил свои обязательства, я выполнил... Я чувствую себя нормально, я сделал хорошее дело. А человек жалеет. Мне передавали буквально вчера, звонили, что он в Германии, и у него планы, он хочет опять вернуться вот в музыку и как-то сотрудничать. Ну, посмотрим, что будет. А вообще, конечно, это очень высокий уровень, он профессиональный и очень талантливый человек, конечно, Олег Фезов.
0: Еще звоночек. Габром заслушался. Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание. Продолжение вы знаете мои.
4: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Добрый. Это Михей Зеленоградский.
0: А извините, а вы как так говорите? Вы волнуетесь. Наверное, может быть, как-то вас выключить, чтобы вы отдохнули.
4: Нет, пожалуйста, уж не надо. Голос мне тысячи раз предупреждал.
0: А, извините.
4: Да, во-первых, Лейли, к вам вопрос. В смысле, вначале такая сентенция. Просто прелесть, замечательно. Наша всепроникающая, всепобеждающая этника, этническая музыка должна в скором времени разгромить вот этот вот безобразный трио «Секс, наркотики, рок-н-ролл». И у меня вот такой к вам вопрос. А не могли бы вы чего-нибудь представить из музыки ваших известных, в общем-то, воинственностью, но не музыкальностью соседей, пуштунов, афганцев? Ведь наверняка есть какие-то такие песенки.
3: Обязательно, конечно.
4: Не могли бы сейчас. И второе, для героических сербов, пожалуйста, спойте тоже.
3: Спасибо большое вам за теплые слова.
1: Да, мы афганское есть в репертуаре в Лейли.
3: Да, я...
0: Так может сразу и к делу, какую вы скажете, я выступлю.
3: Я думаю, что мы посвятим вам, наверное, песню, которая называется «Будилам Наздик». Она под номером 19.
1: «Близка моему сердцу».
3: Да, эту песню...
1: Афганская народная?
3: Афганская народная песня. Я очень люблю эту песню и вообще посвящаю вам.
1: И сербам.
3: Да.
1: Сербам.
3: Всем, кто любит
1: искусство. Мы с вами сербы.

0: Артур, далека от моих глаз. Правильно я перевожу?
1: Да. От глаз далека, но сердцу моему близко.
0: Да.
2: Совершенно такая нескучная музыка, о чем свидетельствуют многочисленные послания, которые тут везде приходят. Вот почему я сказал, что массаж в хорошем смысле, а? Вот она. То есть вот нескучно слушать, да, и вот интересно.
0: С этой песни мы начнется новый альбом писаться, будет новая версия этой песни, сделает Ахмат Бакаев. Это будет первая песня, которая в новый альбом войдет, Лейли Суфи.
2: Дудки, кстати, вот юсандуровские немножечко вот были.
0: Она
2: слева.
0: Ага.
2: Ну, скрипка хорошая, скрипка.
1: Скрипка живая.
2: Да, вот чувствуется, она так все-таки выделяется. Ну, конечно, вот все-таки надо с живыми музыкантами. Такая музыка должна быть с живыми музыкантами.
0: Обязательно.
2: Совсем. Да. Ну, это уже вот
1: все, что это игралось так, как говорится, под минус один, это все мы играли на живые. На концертах, на, допустим, на каких-нибудь мероприятиях, там, на свадьбе.
0: Да, конечно же, на презентации будет вот в июне, когда там будет СДХ, наверное. Естественно, будет живые
1: музыканты.
0: Я тоже
1: сторонник естественной музыки, живой.
0: Без этого даже трудно представить.
1: Да.
2: Вы тогда мне-то хоть в рельсу стукните, чтобы я примчался.
1: Все обязательно, обязательно. Саша. Тебя-то уж мы не забудем.
0: Да, музыканты не все поместились. Вам пришлось их попросить
2: половину
0: выйти.
2: Половину за дверь,
0: да,
2: собственно. Но да, это они... мы по-доброму, мы сказали, выйдите за дверь.
0: И
2: но у нас глаза лучились добротой, и они не восприняли это как оскорбление. Они сказали, мы поняли, что это техническая мера. И все там сгрудились, толпятся.
0: И съели наш плов, наверное.
2: Ну что, еще звоночек телефонный, да?
1: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
3: Доброй ночи, уважаемые.
2: Здравствуйте.
3: Во-первых, поздравляю вас всех с грядущим Всемирным днем авиации и космонавтики.
2: Спасибо.
3: Мы забыли все.
2: Да, 19 апреля будет, мы помним прекрасно.
3: Спасибо за замечательных гостей. Я слушаю передачу с удовольствием. Как и всегда, в общем-то, на зиму всегда приятно слушать.
0: Спасибо.
3: Вот шел разговор где-то часа полтора назад по поводу вышедших в тираж певиц, потерявших физическую форму. Там,
2: нет, не совсем так, извините, я просто сразу поправлю. Она вышла в тираж, то есть она родила, разродилась, вот та, вот, о ком я говорил. То есть не то, что она вот сама там на пластинках вышла или растиражировалась, понимаете?
3: Ну да.
2: Ксерокс включила.
3: Либо из-за обжорства, либо там ее спонсор бросил, больше нет средств оплачивать, значит, эфир и все такое. Вот вы знаете, куда они деваются в основном? Вот очень многие из них сидят со свечками, передача «Знак качества». Снимают всякие венки безбрачия там и прочую байду. Угу. Всякие хвори.
0: Ой, болят. Да, вот я видел как-то. Это как называется, вы говорите, программа?
3: Ну, «Знак качества», еще какая-то там, я знаю. Я их не смотрю. Ну,
0: вы знаете, это очень опасный народ. Вот эти со свечками, у меня была одна знакомая, 4 года она. Потом она стала претендовать на роль жрицы в моей судьбе вообще.
2: Она агрессивная.
0: Пока я не прогнал метлой, очень, да. Потом очень, я прогнал ее метлой, теперь она безвредная.
2: Это они с виду добрые, понимаете, нас, то есть, а мы вам поможем, мы вас там.
3: Но это все за деньги делается.
2: Вот,
3: для
2: во-первых,
3: для тех же блестящих, я думаю, там уже тоже место заготовлено.
2: Ну, может быть, согласен с вами.
3: А вопрос у меня по Эли, вот, по поводу Таджикистана. Вот там, насколько я знаю, лет 5 назад была такая довольно мощная война между, ну, местными маджахедами, подверженными влиянием из-за границы пуштунской, афганской, и людьми, ну, поддерживающими там президента и все такое. Ну, сейчас, насколько я знаю, это все дело потихоньку затихло. Ну вот как сейчас? Расколота ли таджикская нация вот на горную часть и на равнинную? То есть если вот два человека, скажем, ну вот из Кулябы или из Хаджента встретиться на концерте того же Олега Фезова, то будут ли они, ну как-то, смогут ли они подружиться, или же они, ну, могут в нашем виду?
1: Я думаю, что времена меняются, люди тоже. Наверное, эта война нас чему-то научила. Я не буду лезть в политику. Я думаю, что по моим понятиям, как я это правильно воспринимаю, это нужно было не народу, не людям, а какой-то определенной кучке людей. В итоге пострадал народ. Это, я не знаю, это что-то. Столько жертв, столько невинных погибших людей. Это все, конечно, это оставило какой-то отпечаток на музыке и на всем. Вообще, буквально на всем. Люди, они истосковались по миру, они устали от этой войны, и наконец-то вот с таким, как сказать, ждали этого дня, этого времени, когда наступит наконец-то долгожданный, хотя бы, не знаю, как это назвать, мир. Вот, и мы надеемся, конечно, что этого больше не будет, потому что Ну, никто этого не любит, не хочет, чтобы это происходило вообще. Люди более-менее как-то стали друг другу, может быть, я не знаю, там, кулябский или там гармский.
0: На концертах были, на твоих, вот, в Доме композитора были, естественно, и гармские,
1: просто,
0: и кулябские.
1: Просто, да, это уже как-то пройденный немножечко этап, и дай бог, чтобы всегда так было. Ну, конечно, бывают стычки, это, я думаю, что это еще зависит от интеллекта, от развитости человека, от его всяких каких-то моральных принципов, и думаю, что... Этого уже больше в таком, может быть, не
0: на
1: повторится.
0: На наших не будет этого никогда.
1: Да, дай бог. Людей объединяет музыка. Они просто счастливы. Они истосковались по искусству. Даже вот когда я жила некоторое время в Бухаре, и вот приезжал Яла к нам в Душанбе, и был такой общий сборный концерт. Звезды с Ташкента, там звезды наши, таджикские. Вот. И как-то я попал на этот концерт, и я увидела людей, которые истосковались буквально по искусству, по музыке. Это настолько было им необходимо, что они были счастливы, что люди все-таки, несмотря на то, что у нас такое было положение, смогли приехать с Ташкента, вот, и уделить, как говорится, время нам, таджикам, протянуть руку помощи какой-то, может быть, и не финансовую такую, а просто морально поддержать. И это какой-то заряд дало людям. Они, может быть, где-то стали чуточку добрее, где-то стали более. Я думаю, что если мы, певцы, мы, которые стараемся как-то нести эту искорку для людей, для там искорку культуры, для наших соотечественников, если они уходят с концерта довольными или становятся немножечко чуточку добрее, значит, я думаю, что мы не зря это делаем. И это нам очень нужно. Это он нам очень помогает, особенно в самые трудные и тяжелые моменты.
2: Кстати, вот интересное такое, интересное наблюдение я тут недавно провел. Вот музыка и люди вот тоже, вернее, люди делятся так же, как и музыка, на разные категории. Вот есть люди агрессивные, есть люди добрые, есть музыка добрая, но есть же и марши, которые объединяют людей совершенно на другое, согласны?
1: Да.
2: Вот тоже и нельзя сказать, что марш — это, скажем, хорошо написанный, хорошо сыгранный марш, что это не искусство. Логично, то есть искусство, ну, тоже может разрушать и, в общем-то...
1: Созидать.
2: То есть все, все я предусмотрел, все сделал так, чтобы все было уравновешено.
0: Не, ну правильно, я думаю о людях, вот у кого доброе лицо и талантливый, например, ДДТ, вот Юра Шевчук, видите, и он уехал в Сербию. Вот я просто... У меня есть момент, когда я включаю, говорю, раз в две недели на пять минут включаю телевизор, и обязательно в этот момент вижу то, что, видимо, мне нужно было увидеть. И вот я совершенно не удивился. Я включил какой-то момент, увидел в аэропорту, Шевчук уезжает в Сербию. Я этому не удивился, я думал, действительно, это... Не знаю, мне кажется, совесть действительно российской эстрады. Может быть, какие-то слова такие, конечно, может, слишком громкие. Но счастье, что есть такие артисты. И, ну, а сожаление, можно говорить, потому что очень много не таких артистов у нас на сцене, которые, наоборот, даже одев футболку той страны, например, которая убивает миллионами людей, не будут тыкать пальцами. Например, это же человек вообще не понимает, что он делает. Он одевает футболку, и перед миллионами, сотнями миллионов зрителей он, так сказать, светит флаг той страны, которая тысячами убивает людей просто, понимаете? Другой, просто за то, что они другой национальности, или курды, или греки, или там, неважно кто. Как можно так безответственно относиться? Я понимаю, там, не нужно там в российском флаге танцевать или петь, но нельзя так просто на границе придурковатости просто, понимаете, я не боюсь этих слов, на границе придурковатости просто.
2: Это, может быть, неосмысленность определенная.
0: Инфантильность уже подозрительная в том возрасте.
2: Понимаете? И грудничковость.
0: Грудничковость, да.
2: Ну, а почему возраст? Вот опять ты неправильно. Вот мы же обсуждали.
0: Возрасты, да.
2: Вот, понимаешь, возраст это вовсе не является показателем грудничковости. Я встречал грудников 50 лет. Вот он 50 лет, ему у него борода там здоровая. А он грудник, и все. Причем грудник в плохом смысле этого слова. Не то, что он детская непосредственность и восприимчивость. Он же дебил. Да. Ну ладно, сейчас мы прервемся, потому что пришел тут к нам человек рассказать стихотворение. И затем продолжим.

0: собственно, мы вернулись. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица из Таджикистана Лайли Суфи, Назим Надиров, продюсер. И, соответственно, мы слушаем песни в прямом эфире, прям-таки вот живой голос. И периодически общаемся. Прежде чем мы послушаем следующую песню, есть такое предложение отслушать телефонный звоночек. Да? 203-19-22. Я все время забываю этот номер, хотя у меня все руки в татуировках уже этого номера. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего.
1: Алло, доброе утро, это еще раз Михей Зеленоградский.
0: А вы как-то, по-моему, волнуетесь, может быть, как-то вы пока передохнете.
1: Ни чуточки.
0: Нет, как-то вы возбужденно говорите, может, что-то случилось с этой...
1: Нет, абсолютно ничего не случилось. Нет, как-то не случилось. Постоянно случается. Он теперь 24 часа в сутки бомбить обещает. Вы что? Это же катастрофа. Вот, хотел спросить Назима, как продюсер, занимается ли он ремастерингом старых записей? В общем-то, хотелось бы сейчас услышать Рашида Бейбутова, например, или Иовану, греческую певицу, или Царлиандр, например. Но нигде записи нет, и ремастеринга, в общем-то, только вот песнеры. Я очень благодарен студии «Мороз», что они восстановили, в общем-то, все свои альбомы сейчас заново вышли. А как обстоит дело с остальными исполнителями, в общем-то, которых очень хочется слышать, но...
2: Царлиандр и греческих вы загнули, конечно, кто же мне даст эти записи, но Рашида Бейбутова, кстати, я вот видите, как мне бальзам на душу пролили вы. У меня идея такая есть, я ни с кем ею не делился, вот вы угадали. Я хочу издать песни Рашида Бейбутова. Один диск, и потом отдельно песни Рашида Бейбутова исполняю, исполненные другими исполнителями. Например, вот Гасан Мамедов поет «Необыкновенные глаза» свою версию. Потом много всего там из фильма «Аршин Малалан», потом какие у него...
3: «Аршин Малалан».
2: Да. Вот много исполнителей исполняет разных. Они, может, не очень известны, но версии очень хорошие этих песен Рашида Бейбутова. Оригиналов нет. Я думаю, что... Кстати, это, я думаю, не очень сложно сделать... Даже подсказываю, если продюсеры другие слушают, я не обижусь, если они опередят меня. С таджик-фильмом. Он много работал на таджик-фильме, кстати. Я думаю, эти записи не использованы, лежат на таджик-фильме, никому не нужные. Их можно просто взять, там договориться и издать этот альбом. Так что вы реанимировали мою давнюю мечту издать песни Рашида Бейбутова. Да.
0: А вот мне интересно, ты как-то специализируешься только вот по такой по музыке с ярко выраженным восточным уклоном. Если к тебе, например, придет человек, принесет там русскую народную музыку или там музыку Карибских островов, не знаю, есть ли такие, видимо, есть, вот и ты западешь на это дело, тебе понравится.
2: Скорее русскую, чем Карибских островов.
0: Ну, я-то я такого думаю.
2: Я мало люблю. Вообще нельзя говорить.
0: Мало люблю.
2: Хорошо, так.
0: Хорошо.
2: Видно, что
0: хорош,
2: филолог.
0: Хорошая тебя.
2: Видно, да. Видно, что МГУ заканчивал. Ага. И... африканскую. У меня что-то дружба не складывается. То есть, понятно, Юсендур, там и песни. Но вот то, что понимается под африканской, эти ритмы, все барабаны, вот это все афрокультура, вот это как она надоела, это просто ужасно. Понимаете, что это несколько там, одну-две группы какие-то, эти там танцующие «Бамос Андар», «Парайгар», «Бамос Алапла», и вот это все такое псевдо-афро какая-то культура. Нет, карибских не издал бы просто вот.
0: Потому что много, русскую народную.
2: Много, потому что очень много лейблов, «Пирания» из Берлина есть, еще, которые просто у них по 30-40 барабанов африканской какой-то там музыки, и Карибских островов, миллион альбомов. А скорее русскую издал бы. Вот, например, серьезно задумывался о том же Гусли из Ярославля, откуда-то мне ну, тоже кассеты присылают.
0: Я тебе певицу одну привезу классную.
2: Да? Угу. Очень много. Я думал, Гусли может быть издать, потому что, ну что, чем не сантур какой-нибудь там пакистанский или индийский. А еще будет исключение из области этнической, из вообще того, что материала, который я издаю, потому что я впервые не издам скоро, наверное, надеюсь, не восточный альбом. То есть это вот, ну, кроме альбома Лайли, Суфи там и так далее, будет один русскоязычный альбом. И мало того, это исполнит девочка, маленькая совершенно, 6-летняя девочка, Алена Федорова из Сочи.
0: Детей она... эксплуатируешь.
2: Да, да, очень, с удовольствием.
0: Нет,
2: да,
0: не
2: и могу. Будет, а песни будут... Ольги Дубровской, автора музыки и слов из Сочи.
0: Как это девочка может спеть? Хотя, ты знаешь, мне тут довелось, нонсенс был, мне довелось быть членом жюри конкурса вот этого «Утренняя звезда», вот там груднички собираются.
2: Там вот это была вот эта девочка, но не потому, что там
0: была. Там одна пела, грудничок маленький, как дала, я только думаю, ой, ля-ля, я с бодуна был, у меня праздники одни.
2: Это не Алена была, Федорова из Сочи?
0: Не помню, но на видео у меня записано, это все смешно.
2: Давно?
0: вот прошлой осенью, по-моему. То есть груднички могут петь, но просто другое дело, что когда они поют очень хорошо, они воспринимаются уже как взрослые. А когда поют плохо, то вот этот расчет на умиление, опять же, это отталкивает людей нормальных, понимаешь?
2: Я не потому, что я просто из Ольги Дубровской написал песни «Маринец Хай», певица из Петербурга, которая из Казахстана сама родом. И, понимаешь, такой случай, когда ты понимаешь, что нельзя не издать этот альбом. Понимаешь? То есть я никогда не думал, естественно, издавать русскую музыку, но когда я послушал одну песню в исполнении, то есть в данном случае девочки, ну это не важно, может мальчик спеет, девочка, сама Ольга Дубровская может споет. Просто это такая песня одна, называется «О том, как я маму люблю». Просто такая простая песня. Я понял, что...
0: Ну, послушаем.
2: Послушаем как-нибудь.
0: И вот не то не сё у нас получается. Сейчас вот показывают оркестр, там играет. Может, та еще сейчас звоночки, а потом...
2: Угу. Да? Потом выйдем.
0: Потом выскочим туда там.
2: А, как раз пиво возьмем, которое подвезут.
0: Уже
2: сказали, Лидия Ивановна, он сказал, что уже коробка стоит там, это ящик пива. Да. Спасибо, что привезли нам ящик пива.
0: А сейчас звоночек, да?
2: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: I never motherfuck.
0: Ну что же, со своей мамой человек, так этим же губами вы целуете вашу маму. Фу, кстати, вот шаблонное мышление. Ну сказал бы человек по-русски, да? Ведь видно, да, что сам-то из-под Саратова приехал. Нормальный русский мужик. Поясничает. Фу, стыдно.
2: И слова, да.
0: Проснется с утра, стыдно. Нет, ему будет срамота. Фу. Фу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
3: Ну, у меня такой вопрос к Назиму. А вот столица Курдистана как называется, если не секрет?
2: Географический
0: атлас ты наш.
2: Да, да, ты такой знаток, хотя я объехал это все, весь Курдистан. Но общей столицы нет для всех частей Курдистана. Некоронованной столицей турецкого Курдистана, который, видимо, сейчас актуальна тема в связи с Джаланом, Диарбакр считается город такой в Турции. А, кроме того, в Ираке, видимо, Сулеймания все-таки. А, там, поскольку там Курдский университет даже сейчас открыт. Вот. В Иране, наверное, не знаю, в Иране Керманшах или Синандадж, не знаю, вот что считается в Иране какой-то такой столицей. Ну, в Турции, во всяком случае, Диарбакр. Общего же Курдистана нет, соответственно, и нет столицы, как нет и общего литературного языка.
0: А, ну что, сейчас прервемся, да, немножечко. Тут дверь куда откроем. А, в общем-то, вся та многая... Вот просто тут вопросы приходят, например, такой. Александр, когда можно будет идти спать, спрашивает Сергей. Я ко всем обращаюсь, кто слушает нас, уже можете отправляться. Мы уже с Назимом 2 минуты простояли, и вот мне нечего толпиться под окнами, больше это зрелище не повторится. Так что можете отправляться и, в общем-то, по домам, и слушать нас уже непосредственно в эфире. Но я думаю, наши тушки мощно татуированные, тельняшестые, произвели, скажем так, положительное и неизгладимое.
4: Точно.
0: Я забыл это слово. Неизгладимое, да.
2: Спрашивайте, отвечаем, Александр.
0: Да, да.
2: Хоть и мало любим мы, но, как я сказал...
0: Хоть мало, мало люблю.
2: Мало люблю.
0: Да, мало люблю.
2: Ага.
0: Ну, перейдем, видимо, к песням, да.
2: Как называется?
4: Песня, которую я хочу сейчас исполнить для наших радиослушателей, называется «Мухаббат», что в переводе означает «любовь».
2: Ну, подпеваем, Саша.

0: Кстати, вот такая музыка вскрывает некоторые глубинные тайны, я бы сказал, наших радиослушателей. Вот тут просят, чтобы мы поставили песню в исполнении. Сейчас, прошу прощения. В исполнении Нусрата Фатеха Алихана. Mm-hmm. Представляешь? Кстати, ты мне сказал, что он умер, да?
1: Он умер еще в августе, к сожалению, в августе 97-го еще года.
0: То есть уже... Ну, приятно, что люди вот все равно...
1: Да, и вышел альбом, да, неопубликованными его вещами, кстати, «Хомач», «Посвящение Нусрату» называется, с лучшей суфийской музыкой, двойной альбом, где то, что его произведения, которые никогда не были опубликованы, и также и посвященный ему, и один раз только исполненный, специально записанный для этого альбома прекрасных музыкантов восточных, в том числе из СНГ, это трио Алима Хасымова из Азербайджана, Мунджаджат Юлчиева из Узбекистана, еще некоторые артисты, вот там курдские музыканты записаны, по-моему, на этом альбоме прекрасно, называется «Посвящение Нусрату».
0: Кстати, я могу сказать, что периодически в программе «Монмаранси» песни этого исполнителя звучат. Просто нужно слушать. И вот, как я говорил, есть люди со стажем, есть груднички, есть, так сказать, межрамники эдакие, которые вот ни там, ни сям. Вот-вот уйдут, а вот еще и здесь. Нет, ну что-то так и опять о своем.
1: Нусрат гениален, да.
0: Да, да. Вот интересуется, тут опять же, Ёж спрашивает, почему нашу программу транслируют по кабельному телевидению «Телеинформ». А тем самым он вскрыл мою маленькую тайну. Я, естественно, продал право на трансляцию, чтобы как-то поправить свое финансовое положение. Пошатнулся еще после того случая, ты знаешь.
1: Да, вот когда ты это упал, да, слушай. Да.
0: Вот это видишь. Вот еще сообщение такое. Вы пытаетесь представить себя культурными людьми, но у вас это получается с трудом. Лучше говорите, как обычно, Сэм. Подписал Сэм. Ну, во-первых, с каких пор мы с тобой на «вы»? То есть зачем такой официоз? Подумай сам. Ну, вот если я буду обычным языком говорить
1: как
0: в такой
1: мы,
0: светлый
1: как мы
0: праздник...
1: Обычно...
0: Да, то
1: же, нас же закроют
0: и зарвут вообще. Да, то есть мы же все-таки...
1: Как мы, обычно, хоть... как мы с тобой вчера по телефону говорили.
0: Круто. Вот так.
1: Говорили два часа мы с Сашей, ни одного слова не было приличного сказать.
0: Вообще нет одного. Мы хотели засэмплировать эту речь и поставить вам сегодня вот вместо эфира.
1: По фонограмму, да. Да.
0: Так, что тут еще?
2: Хулиганы.
0: Ну, вот, вот Харрис, уважаемый Харрис, можно вас попросить вот с такими глупостями? Ну, но, я больше чем уверен, что Назим не знает название ансамбля, который вы упоминаете. А если и знает, то не хотелось бы о такой глупости говорить в столь важной и серьезной программе, как программа «Монмаранси». Достойно ответил, да?
1: Да.
0: Я прям горжусь, но сам собой скажешь, а ты думаешь, какой хороший
1: парень.
0: Тем
1: более не знаю, о каком ансамбле идет речь.
0: Да.
1: Так что это получилось, что правда, действительно не знаю. Об этом ансамбле.
0: Ну, телефончик, да, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, или, ой, доброй ночи, или доброе утро. Это вас беспокоит Гюзель.
1: Гюзель?
3: Назим.
1: Гюзель, как вы попали на эту волну?
3: Ой, вы знаете, что-то вот проснулся, вот, да, и стал ловить.
1: Саша, я должен радиослушать.
3: По своему плееру.
1: Вы знаете... Постоянно слушательница, но моей программы
3: своей. Да, я...
1: Да, ну, тут, вы... да.
0: Видишь, как у нас тобой пересекаются аудитории.
1: Да, Гюзель, я вас по личному.
3: Вы знаете, я просто счастлива. Без ума. Вот услышала эту программу и слушаю. И вот последняя песня Лейли Суфи, вот Мухаббат, это значит счастье, правильно, это у нас тоже по-татарски.
1: Любовь.
3: Я хочу просто сказать, Александр, Назим и Лейла, большое вам спасибо. Вы знаете, я такой бальзам на душу получила, тем более у меня завтра, вот не завтра, а сегодня будет старт, это посвященный пробегу весны, пробегу любви, это ко дню космонавтов.
0: Вы так... знаете, извините, что перебиваю, а где он будет?
3: Он будет в городе Королеве.
0: Я буду.
3: Будьте?
0: Вы знаете, вы увидите меня, я буду в таких здоровых спортивных штанах, обрезанных чуть-чуть ниже колена. Вот. И без майки вы узнаете меня по татуировкам моим. Я буду нестись впереди с вымпелом.
1: С наклеенным носом.
3: Прекрасно, Александр.
0: Есть, мы там встретимся.
2: Вам, спасибо вам за такие слова.
3: Вы знаете, вот я хотел бы
1: успехов
3: спросить
1: вам желать.
3: У Лайды. Вот вы, наверное, знаете такую певицу таджикскую, это Провиная Суфи, да?
2: Это я и есть. Это мое новое имя. Просто дело в том, что у меня песня есть, Лайли, и из-за этой песни постоянно меня стали так называть. И еще одна причина, по которой мне, как говорится, второе имя у меня такое.
3: Провина, да?
2: Нет,
1: провина — это первое.
2: Это

0: Это песня, которую я спела. Кстати, я записывала ее здесь, в Москве. Я спела эту песню и посвятила памяти своего отца. А сейчас, конечно же, и посвятила памяти своего брата, который так трагически ушел с жизни.
1: Может, мы... Если можно, да, Саш?
2: Да.
1: Здесь есть минусовая фонограмма. И...
0: Да, и эту песню я хотела бы спеть, посвятить в лице своего отца и своего брата, своим друзьям и тем, кого не стало, и вообще всем тем...
1: Наргиз Бандишоевой, да?
0: Наргиз Бандишоевой, Махсушу и Матшоеву, и всем-всем своим друзьям, которых не стало, и, конечно, своим близким.
1: Переводится как «Я плачу».
0: Эта песня переводится «Я плачу».

0: И близится к своему завершению наша все-таки сегодняшняя программа. Но у вас еще есть время, дабы поднять в свои мощные мозолистые руки трубки телефонные и позвонить по телефону 203-19-22 и задать какие-то вопросы нашим гостям. Я вот, в свою очередь, какая мне пришла в голову мысль. Дело в том, что принято считать у широкого пользователя, да, что практически все, скажем так, этнические традиции, которые выносятся на суд общественности, ну не что, что на суд, на вид, да, то есть в каких-то массовых изданиях, это все-таки сильно скорректированные произведения для вот, пользователя, и от оригинала отличаются достаточно сильно. Вот в том числе, естественно, и тебя, Назим, тоже подозревают в таких моментах, что, дескать, ты на пластинках на своих издаешь людей, наиболее пригодных, скажем так, для европейского уха, а людей, которые представляют из себя вот настоящую стопроцентную этнику, в общем-то, европейское ухо воспринимать не сможет.
1: Вот все сможет воспринимать ухо, и я не, и это неправда, что я издаю только то, что европейское ухо воспринимает. Кстати, Олега Фезова европейское хуже. Европейское ухо воспринимает, например, намного хуже, чем мой другой альбом, например, малоизвестный в Москве и совсем неизвестный в Казахстане, но он является единственным компакт-диском в мире, насколько мне известно, с музыкой Казахстана, с этнической музыкой. Я издавал такой альбом, первое издание вышло в 95 году в Германии, еще «Songs for Jamila». Это кюи, инструментальная музыка 17-19 веков, казахская. Вот. И в Германии он разошелся мгновенно просто. Это совершенно необработанная, чистая это казахская музыка, и исполненная там шертерах, там холхобузе и на других казахских исконных инструментах. И совершенно она необработанная, вообще совершенно не приспосабливали мы ее под европейское ухо. Но он разошелся тут же, и второе издание очень хорошо расходится. Я об этом, это феномен или феномены, забываю, как правильно, постоянно, как настоящий филолог, мало люблю это слово я. Вот. Но я хочу сказать, что я писал об этом статью в Швеции, издавал, что песни для Джамили «На скользком льду» Медео писал. Самый кайф вообще этой истории состоит в том, что да, всего 2-3 копии этого диска разошлись в Казахстане.
0: Вот,
1: и весь тираж на Западе.
0: Вот в связи с этим я бы хотел вот узнать. Интересно, вот ну, если, например, взять и пивную немецкую музыку, да, как-то именно здесь начинались мюнхенские пивные пучи, да, вот, попробовать продать в Казахстане. Вот, и хотя...
1: Я думаю, там сидят. Я писал, что в Казахстане именно популярно псевдо-восточное.
0: Изобразил.
1: Да, да, хорошо получилось.
0: Да, я сам...
1: Да. Псевдо, я не знаю, почему есть такие подбрюшины, какие-то регионы, вот это в Северный Кавказ, Казахстан. Они, может быть, и не Восток, но и уже не Россия, хотя Россия тоже и не Запад, и не Восток. Вот, и там популярны, например, вот такие исполнительницы очень там скандальные есть из некоторых республик. И там вот исполнитель песни «Джамиля, Джамиля, только моя». Вот они в своих республиках, да, там, в своих республиках их никто не признает, ноль просто. Вот. Ну, не знаю, они не, по крайней мере, нельзя сказать, что это ноль, но их не считают. Исконными.
2: Как, это как обычно.
1: Да, да. И в других, там, в Европе, в России тоже. Но вот есть регионы, Казахстан к ним относится, где такой псевдо-восток популярен.
0: Ну, даже так вот, не будем там брать Казахстан, а будем брать вот именно те территории, музыку которых ты представляешь на пластинках на Западе. Можно ли на этих территориях представить народную музыку этого самого Запада, и будет ли она также популярна? Я просто к чему веду этот разговор? Может быть, просто все-таки тут есть какой-то элемент вот этой моды и всеядности, это ихний буржуйский. Увлечение пряжками, матрешками до сих пор от Базеткина MTV дарят в знак там почтения, дескать, от русского MTV, да, дескать, вашему шапке, ушанке. Представляешь, 21 век, ну, давай, все шапки, ушанки дарят с кокардой, там, российской MTV, то есть, ну, что позор. Ну, то есть, логично, что это дискредитация России.
1: Нет, правда, с другой стороны, фонда Сороса, мне было очень приятно, однокурсница позвонила, и визжала от счастья. Вообще, это было действительно очень приятно. А фонде Сороса на день независимости этой страны, которую даже называть не хочется. Вот. Макдональдс.
3: Политически чуток.
1: Да, Макдональдс, да. Там, в июле. И всем иностранным сотрудникам фонда Сороса в Нью-Йорке подарили диск. И когда она села, успокоилась, устала разглядывать, увидел, что продюсит, и мое имя стояло, бай. Ей было очень приятно. Это был казахский диск, казахская народная музыка. И они почему-то закупили где-то и всем иностранным сотрудникам подарили, проявив чуткость, да, такую художественную, можно сказать. Но, с другой стороны, есть такие моменты, что ну, в этом есть позитивное начало, что они не всегда понимают, что, но любят что-то чужое. Это лучше, чем, например, в России, ну, до последнего времени, там, только 3-4 года назад пошла там эзотерическая любовь к эзотерике, там, склон. Вот со своими минусами, своими плюсами, но это уже интересно, это направление. А так у нас скорее вот российский человек скажет, если неизвестно, скорее неинтересно. Правильно, Саш? Ты не знаешь. Вот концерт идет, кто-то выступает где-то. Алла Пука, понятно. Там выступает, это понятно. А где там Лайли Суфи, например, там таджикам понятно, кто не знает, там кто-нибудь. А так скорее нет, чем да, если ты не знаешь певца там. А для немца раньше скорее да, чем нет, если неизвестно имя. То есть поскольку своего там Петра Мафии, я не знаю, они и так все знают, и каждый день с утра до ночи ты можешь послушать всех исполнителей попсы, которые вот, не надо заказывать даже. Включи любую бандуру, и ты услышишь там певца, правильно? 20 раз на день тебе с хитом российским, русскоязычным или немецкоязычным. А чтобы редкое что-то услышать, они, им интересно. Стоит там Таджикистан, они не знают, где это. Они знают стан, значит, это Восток. И идут. Да, это они отличить могут, поскольку Пакистан в один ряд они
2: хоть
1: выстраивают.
2: Это отличить,
1: да.
2: Могут, да?
1: Хиндустан, Пакистан, значит, где-то с Востока. Интересно, что за страна даже, что за певец, надо пойти посмотреть. Это уже, ну, в этом есть что-то положительное, интерес к новому.
0: У нас времени остается немного. Я думаю, может быть, еще какую-то песню мы послушаем.
2: 21-й. Я уже хотела 21-й? Бы более такую веселую песню спеть, шуточную.
1: Бобо.
2: Бобо Хайдар называется.
1: Дедушка
2: песня.
1: Хайдар?
2: Дедушка Хайдар. Это который помог возлюбленной одной с разбитым сердцем тоже воспрять духом
1: разбитая
2: и влюбиться снова.
1: Разбитая будет в Чикасти опять.
2: Да.
1: Разбитое сердце.

0: Ну, вот совсем нас время подпирает, и я предлагаю послушать последний, видимо, в сегодняшнем эфире звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
1: О!
0: Попытался сказать что-то на языке, который услышал.
1: И
0: это
1: дальше.
0: Успех.
1: И
0: это
1: дальше.
0: Уже успех.
2: А мы дальше. Слушаем.
0: А я все уже выключил.
1: Да?
0: Да.
1: Ой,
0: а
1: так хорошо.
0: Я вот хотел тут обратиться. Тут несколько таких. Во-первых, спрашивают быстренько Максим и Рита Юрченко, что представляет из себя этническая музыка забайкальских народов и насколько это похоже на то, что доносит до слушателей группа Калинов мост, некая группа. Ты в курсе?
1: Хотя не забайкальские, я думал, предбайкальских народов. Ну, это вообще русского народа, эта музыка. Насколько я понимаю, это музыка русского народа, соприкасавшегося с другими народами в этих регионах. Вот. Интересная группа. Я считаю, во-первых, в первую очередь, мне что интересно, это сам, это просто цельный человек, это Тревякин его зовут, главное. Просто интересная личность. Я видел, как это. Цельный человек. Видно, что он не в мегаполисе рос.
0: Да. Да. А еще вот это вы последнее, видимо, за сегодня сообщение. Господин Лаэрский, не могли бы вы одолжить мне на 3 дня $379 США срочно? Подпись Соров. Ответ нет.
1: Я думал, Сорос.
0: Нет, ну я бы, в общем-то, я бы, конечно, дал под залог недвижимости, автомобиля и имущества, который потом не вернул, ибо его стоимость превышала бы значительно ту сумму, которую
1: давай
0: я
1: мы
0: дал.
1: Кинем, Саш.
0: Вот кинем его, что ли? Давай,
1: нет,
0: переходи.
1: Деньги в окно мы кидаем.
0: Вот нет, нет, не будем. Ну что же, на этой щедрой ноте, на этой, я бы сказал, добрейшей черте нашей натуры.
3: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
0: Чересчур что-то громко грянул Пюрпле, я так понял, последний ансамбль Пюрплов, диск ансамбля Пюрплы мы сейчас слушаем или нет?
4: Я надеюсь, что вы ошибаетесь. Пюрпле никогда не мог громко так стучать по струнам, и поэтому это все-таки группа Маргот со своим новым альбомом, который они выпустили на фирме Центр Медиа.
0: Какое?
4: Центр Медиа.
0: Ага. Ну, собственно, вот что я хотел услышать. Я хотел услышать следующее. Прежде всего, ваш рассказ о таком явлении, которое сейчас с приходом зимы все больше и больше, так сказать, будет развиваться и иметь, так скажем, тенденции к развитию. Это серьезная достаточно проблема. Прошу всех быть внимательными, взять ручки, карандаши, записать, если какие-то рецепты. Это проблема цыпок. Цыпок, которые свойственны, как вы сами понимаете, не только, так сказать, детским особям, но и многим грудничкам уже взрослого возраста, там, 60-80-летнего, а также ученым мужам. И вот масса приходит писем к вам, Angel Storchin, так сказать, в контексте рубрики вот, «Набат железных ягодиц», еще поведать о этой проблеме цыпок. В частности, я просто, с вашего позволения, назову людей, которые просят рассказать об этом. Это пенсионерка Инесса Снеть и Валентина Тихонова Насмарку, ее дочка. Вот они как бы поднимают эту проблему. Что вы можете им рассказать? Как бороться с этим явлением? Как предотвратить его? И стоит ли вообще? И вообще происхождение цыпок?
4: По поводу цыпок я могу сказать то, что особенное развитие они начинают где-то с середины сентября и заканчивают где-то в конце декабря. То есть, в принципе, осенний период. Но, правда, если зима немного сопливая, то этот фрагмент может и затянуться в вашей жизни. И также заново они могут появиться где-то с начала марта и по конец апреля. То есть, у кого есть, так сказать, способность к развитию цыпок, Те теперь каждый год могут наслаждаться их появлением у себя на бровях, на руках, ну, по всему телу.
0: То есть, как бы вы все-таки придерживаетесь того мнения, что вот цыпки – это явление, свойственное не только, значит, ручным лопастям, но и вот надбровным дужным лопастям и ноздревым там отверстиям, да?
4: Да, и что вот с носом особенно, что они появляются не снаружи, а внутри. Вот, и раньше ошибочно считали, что цыпки – это, в принципе, болезнь из-за лягушек.
0: Да-да-да, вот я помню, был.
4: Те, кто в детстве очень часто любил хватать лягушек и убивать их, им как бы Бог в награду за это давал вот такие преимущества в жизни. Ты же знаешь, что сейчас льготы по налогообложению для цыпчатых. Вот, и как бы уже родители с детства своих детей отправляют на болото, чтобы те ходили и просто убивали цыпок, опять же, лягушек.
0: Ну да, ну собственно так в Беларуси называют вот пресноводных лягушек, именно цыпка.
4: Потому
0: что в Беларуси они слышат вот не кваква, а цыпа-цыпа. Ну как бы лягушки так поют. Это не мой рассказ, это рассказ, собственно, вот величайшего, собственно,
4: но почему
0: лягушковеда. Ну неважно как, да-да-да, что вы говорите.
4: Не, почему они слышат? Это у них лягушки на таких частотах выдают. Дело в том, что я тоже был в Беларуси, я тоже слышал не кваква, а цыпа-цыпа.
0: Да?
4: Да, и это не особенность белорусского народа, это особенность белорусских лягушек, у которых вот эти ультразвуковые излучения идут по другой частоте.
0: А скажите, вот вы как бы сказали о лягушатных, там вот всяких там, так сказать, цыпках лягушачьих, ну, правильно, вот как бы они рано или поздно, ну, сперва давайте по порядку, ведь появляется сперва цыпка, ну, на каком-то из пальцов. Так, затем она в ходе своего развития какого-то, она же развивается, ничего же ведь не стоит на месте, так? Она преобразуется, так сказать, в микробородавку, затем вообще в большую бородавку. Даже бывает вообще, вот одна она была вообще, то есть вот бородавка, а на ней глаза. Ну, так получилось.
4: Ну, да. Это если запустить это дело и дать развитие.
0: Но ведь бывает, скажем, как вы правильно сказали, цыпка сезонная. Просто многие путают эти два понятия. Одна цыпка, вот именно приобретенная в результате общения с флорой, понимаешь, и там всякой фауной. Вот. А вот что значит цыпка сезонная? Вот от холода там, или там от потертости, там, например, от частых рукопожатий, там происходит слаз кожной, значит, лопастей с покрывов.
4: Это, знаете, похоже на то, что вот аллергия у людей бывает. Это такая же аллергия обыкновенная. Она передается, ну, можно заразиться всеми путями возможными, включая половой, если у вас, соответственно, на органе имеются цыпки. Вот, либо если вы руками куда полезете, вот, тоже можно все передать половым путем. Особенно не рекомендуется, если у вас есть болезнь цыпки, то не рекомендуется класть пальцы в рот.
0: Особенно вот детям грудным.
4: Да. То есть стараться привязывать руки к ногам там как-нибудь, чтобы они не могли достать до рта. Потом не надо в нос лезть пальцем, тоже можно, ну и вообще чесаться не надо, потому что это все переходит на те части, которые вы почесываете.
0: А скажите, а что бы вы могли все-таки порекомендовать? Вот конкретно с неть она очень серьезно интересуется, что, дескать, вся уже в цепках, не только, значит, руки, но и, в общем, все тело покрывается цыпками. Вот. Вполне возможно, что еще причина этого – это авитаминоз осенний. Кстати, очень странно. Вот, казалось бы, за лето человек набирает огромное количество яблок, ест их, и все равно ведь осенний авитаминоз происходит, правильно? Вот. Но она спрашивает, вот, может быть, Angels и Torchit помогут нам избавиться от них каким-то средством. Может быть, есть что-то там, что нельзя купить в аптеках, но можно приготовить домашним образом. Может быть, массаж поможет определенных точек там тела, тушки там. Вот. Есть ли у вас какой-нибудь рецепт?
4: Вы знаете, существует целый институт, называется он Институт Цепкина. Вот. И они как бы разработали мазь Цепкина на основах африканских трав. Вот. Я сейчас не могу вспомнить их точное название, потому что они на папуасском языке выглядят, а у меня с папуасским языком очень трудно. Вот, и в аптеках можно спрашивать, уже продается, и недорого, мазь Цепкина.
0: Нет, ну вот как бы тут недавно приходил товарищ и спел песню, которая называется «Новости», и в этой песне были такие слова, что, дескать, население очень сильно нищает, и практически вот на 40, там, что ли, процентов стало бедных людей больше, то есть не все могут себе позволить в аптеку пойти и купить мазь Цыпкина, понимаете, а, собственно, он лучше пойдет весь в Цыпках в булочную, купит хлеба себе, и таким образом, придя в булочную, передаст эти Цыпки другим, то есть именно вот, так сказать, пенсионерка, вот она и спрашивает о том, как, дескать, не затратив больших средств семейных из бюджета, понимаете, не ходя в аптеку в домашних, может быть, условиях, проводить профилактику цыпок или просто лечение.
4: Дело в том, что очень часто мы слышим и с экранов наших телевизоров, и по радио, что не нужно экономить на своем здоровье. Вот, голодание, оно, опять же, полезно, а вот здоровье его не купишь, особенно нищему уже его не на что будет купить. И при всех тех капиталах, которые он сможет собрать на улице, ему лучше пойти в аптеку и купить эту мазь Цыпкина. Дело в том, что 1 ноября 1996 года будет производиться отстрел инфицированных, особенно сильно... тех, кто болеет болезнью Цыпкина. Ну, то есть, у которых она проявляется в очень крупных размерах.
0: Ну, как же это отстрел? А что скажет общество защиты прав человека?
4: А это и есть защита прав человека, потому что он ходит, трется о те же стены, он берется специально за телефонные трубки, у него вырабатывается, так сказать, желание общаться с людьми, он трогает их за руки, комплекс здорования у него появляется, он здоровый совсем. И может даже поцеловать вас, подойти вот так вот незначай. И понимаете, вы уже инфицированы.
0: В общественном транспорте, да. Буквально, да.
4: Вот, и будет в буквальном смысле производиться отстрел. Будут ходить снайпера, будут они по крышам везде сидеть. И при каждом удобном случае у них будет... так сказать, электронный компьютер стоит, винтовки, который будет подавать сигнал о том, что надвигается мишень, которая особенно сильно инфицирована. Дело в том, что болезнь Цыпкина, она по своей форме, ее молекулы излучают особые инфракрасные излучения, по которым и можно определить человека и степень силы его заражения.
0: Скажите, а будет ли входить в обязанности правоохранительных органов, ну вот ГАИ в частности, муниципальной милиции, осмотр, значит, лопастей человеческой тушки с целью выявления цыпок, или это все-таки будет в компетенции каких-то отдельных там органов специальных?
4: Я вот знаю по поводу ГАИ только одну информацию, что машины с надписью «Институт Цыпкина» они будут не останавливать вообще. Так что всем преступным элементам, бесправникам, так сказать, рекомендую писать на своих автомобилях «Институт Цыпкина». Дело в том, что люди, которые перевозят особенно сильно инфицированных для своих лабораторий, они находятся в специальных скафандрах, и при открытии двери можно, ну, то есть имеет случай заражения, даже вплоть без прикосновения. И поэтому гаишники игнорируют их, как машины, перевозящие радиоактивные грузы. Так что я вам советую держаться подальше, если вы завидели автомобиль, у которого проблескивающий светло-розовый маячок, сразу же свернуть на соседнюю улицу и перебраться куда-нибудь в километр от этой машины. Потому что чем быстрее машина ездит, тем быстрее разносятся молекулы.
0: Скажите, вот, собственно, так скажем, это заболевание, оно все-таки является, ну, сезонным, и вот эти вот меры достаточно серьезные, но, тем не менее, видимо, действительно необходимые, они будут, как я понял, не круглосуточно, то есть это какой-то тоже временный период, или все-таки вот эти меры уже станут постоянными? Ну, ведь Цыпки, они же исчезнут когда-нибудь.
4: Дело в том, что эпидемия Цыпкина, она сейчас принимает разрастающий характер, и как бы всесезонная объявлена борьба, и даже вот для автолюбителей такая информация, что на каждой машине должен быть прикреплен талончик чистоты, свидетельствует о том, что как бы водитель не инфицирован болезнью Цыпкина, а
0: то
4: те
0: это
4: машины...
0: типа вот техосмотр еще.
4: Да. То есть он создан, опять же, институтом Цыпкина в электронном отделе. Вот инженеры специально специальный, так сказать, такой мониторчик, который вешается на лобовое стекло, на котором красным цветом написано «нет», его видно за 100 метров. Вот, и как бы вот это «нето» или «ноу», вот, оно передается гаишнику визуально, и тот понимает, что нету болезни там. То есть, ага, все, чтобы даже тупоголовый гаишник понял. Вот у нас время бывает и такое. Вот, а если нет такой таблички, то машину в срочном порядке паркуют к обочине, вызывается автомобиль для перевозки пассажирских автомобилей, машина грузится и увозится на специализированную стоянку около института Цепкина. Вот, там и извлекают оттуда, значит, специальными предметами, аппаратурой человека. Он проходит трехмесячное обследование, после этого, если с ним все в порядке, его могут выпустить. Вот, ну а знаете, люди пропадают, могут и не выпустить. Вот, или автомобиль понравился. А могут вообще, если прибором проверить около машины наличие бактерий Цепкина, могут вообще машину всю расстрелять в ноль.
2: Ну а что бы вы еще
4: могли... То есть, если вот когда говорят, что вот вчера там в дорожном патруле произошла разборка где-нибудь там в Солнцево, это все фигня, это вот чисто борьба с болезнью Цепкиной. Вот, так что вы особо не верьте, это наши власти пытаются скрыть наличие этой болезни у нас в Москве. Ведь дело в том, что проституция у нас появилась только через 20 лет, чем на Западе, ну и все остальные болезни, СПИД там, а теперь болезнь Цепкина. Вот, правда, ходят слухи, что ее завезли негры из ЮАР. Вот, но это не подтвердилось. Дело в том, что русские лягушки точно так же убиваются мальчишками, как и в ЮАР. Жабы убиваются негритянскими мальчишками. Только цвет кожи разный, а так
2: и девчонками тоже.
4: Не, девчонками, да, конечно. Кстати, вот было замечено...
2: Просто сейчас женщины, которые занимаются вот этой не шовинизмом, а как вот женское движение... Ну, за права женщин. Да, вот эти, да, да, они сейчас скажут, как же так, девочки тоже там должны,
4: да,
2: быть.
4: Да, да, надо подметить, никого нельзя обижать, потом, да, на входе забьют дубинками и увезут так же на стоянку.
2: Да, то есть.
4: Вот, еще лаборатория Цепкина заметила такой факт, что девочки особенно насильственно относятся к лягушкам. Были замечены такие факты, что девочки особенно зверски уничтожали лягушек способом надува их. И
2: отстрела дальнейшего.
4: Да, взрывание на костре — очень популярный способ и усилительная программа. То есть есть куда податься теперь молодежи. То есть появились специальные места, которые специально заболачивают, запускают туда миллионы лягушек. И за деньги дают возможность выловить лягушку, дают специальную трубочку, которой можно надуть, и дают специальную лампадку, который и надувает, ой, то есть взрывает эту лягушку. Страшная болезнь, так что я советую всем пенсионеркам, которые особенно боятся, пореже выходить на улицу, купить аппарат, определяющий болезнь Цепкина, каждого входящего и даже своих родственников. Надо проверять, иначе он заразится сам и заразит всю семью.
2: Вот что касается семьи, это достаточно серьезная тема, ведь как бы лягушки, это все понятно, можно как-то изолироваться от земноводных и там не пускать детей, или в крайнем случае
4: одевать. Нет, от них нельзя изолироваться, это же эволюция, и если из эволюции убрать какой-нибудь предмет, то пострадает все человечество.
2: Так комаров, можно, скажем, не убирать лягушек, можно, например, детям в случае контакта с сонами просто одевать такие вот перчатки, которыми обычно берут. Ну, неважно, такие резиновые.
4: Дело в том, что бактерии Цепкина, они вот над болотом просто стоят сверху. И как бы невозможно избежать. Даже если подует ветер, их прям как тучу снесет в сторону города. И как бы весь микрорайон может быть заражен. И просто этот город закрывают и как бы газами затравляют всех. И все. Равняют, взрывают и строят новый город. То есть эти случаи очень частые. В Калифорнии был такой случай. Потом, вот в ЮАР там уничтожили 5 городов. Вот, полностью отстроили их заново. И как бы сказали, что был экономический кризис. И на смену старому должно прийти новое. Снесли все бараки, построили прекраснейшие города. Вот, на самом деле это была акция Цепкина.
2: Угу. И все-таки я хотел бы немножко, так сказать, навеять покой на наших радиослушателей, потому что наверняка вот ваше сообщение их немножко встревожило. И, естественно, сейчас они все с опаской, с вполне понятной, надо тут сказать, смотрят на своих домашних любимцев, кошечек, собачек, попугайчиков там. И скажите, передаются ли цыпки вот, от домашних животных? Ведь как бы ребенок, понятно, можно дома держать, а кошка сейчас у них сезон. С лучек, у собачек тоже там все это. Они сейчас там активно общаются в половой сфере. И ничего не стоит, например, там, вступить в вашей домашней любимице четырехногой или двухногой крыластой птички в какую-то интимную связь с диким животным. Он уже происхождение, который уже подвержен этой болезни. Или все-таки животные не реагируют на Цыпкина?
4: Дело в том, что как бы животные, да, они могут быть разносчиками этой болезни, но только лысокожные животные, у которых нет волосяного покрова. Потому что сами цыпки, они где волосы не могут быть, это исключение из правил, что они находятся на бровях. И то, как бы брови, это очень редкий волосяной покров. Вот. Но вот если, допустим, у животного есть залысина где-то на пузе, то... Соответственно, туда могут попасть и цыпки. Вот. Потом, но очень часто такими болезнями болеют это черепахи, ежики. Вот их лучше не держать дома.
2: А, простите, а ежики-то они вроде, ну как?
4: А снизу-то?
2: А, ну да.
4: Это вы все время их берете, когда они уже шариками. А если его замочить, он уже лежит распластанный.
2: То есть, в смысле, вы имеете в виду, вот, замочить их что, как-то приготовлять в пищу где-то?
4: Ну как, едят все, конечно, но сначала его надо ощипать от иголок, вот, 3 часа отварить, потом...
2: А потрошить нужно перед этим?
4: Нет, сначала нужно его сварить. Дело в том, что все ежиковые фекалии и вот эти вот продукты сгорания, они... очень многое добавляет вкусового качества в мясо. И поэтому его нужно сначала сварить, а потом уже распотрошить, чтобы вот это вот всю горечь убрать оттуда. И получается, ну, то есть крокодилье мясо не то, что отдыхает, оно даже рядом не лежало.
2: А скажите, а вот гадки, мордочка, это все как бы идет ли в пищу?
4: Еще раз.
2: Мордочка, казаки. Нет, казаки это одевают такие ребята, ботинки такие. Я имел в виду коготки.
4: А, коготки, ну, я не знаю. Люди, которые любят себе грызть ногти, они очень любят вот эти маринованные лапки. Ногти так немножко они размокают в маринаде, и уже когда лапку обгладывают, они потом обкусывают ноготки. Но это у них как бы свой шарм. Они любят вот это вот дело, ну, как-то вкусно им. Ну, кайф, свои ногти-то уже все кончились, а тут можно чужие. Очень популяризованное блюдо в ресторанах дорогих.
2: Ну, а все-таки вернуться к лысокожным животным, вот, как бы, понятно, там, если, например, сейчас, к тому же, они же все еще животные домашние, у них идет процесс линьки. Вот, то есть, видимо, этот процесс, он серьезно очень может насторожить наших радиослушателей в том смысле, что, значит, тут же и цыпки подкрались незаметно, как бы, поскольку вот оно облысение, вот оно, и получается, что, значит, внутри ушные покровы вот таких животных, как-то, значит, кошечные, собачные, тоже подвержены цыпочным, так сказать, синдромам в силу, так сказать, отсутствия оволошения разного там.
4: Не, ну, насколько я знаю, у кошек и собак на ушах есть волосы.
2: А внутри имеется в виду?
4: И внутри тоже.
2: Есть, да, тогда я не прав.
4: Да, но потом, вот это, да. Я не знаю, как линяют собаки.
2: Ну, я тоже, кстати.
4: Да, но вот у меня есть сиамская кошка дома, и она как бы линяет, но все равно вся в волосах.
2: Так.
4: То есть это не происходит, как у зайцев. Хоба, ну и лысый. Ходит 2-3 дня, да?
2: А потом вот, кстати, тут-то и цыпки подкрались.
4: Да.
2: Вот они.
4: Но с прорастанием волос происходит выведение цыпок моментальное же. То есть это две несовместимые вещи. И, кстати, сейчас очень стало модно на Западе, до нас это пока не дошло, так сказать, по всему телу наращивать волосы себе, чтобы, так сказать, избежать этой болезни, расстрела публичного на улице или увоза куда-нибудь. Вот, и... Сейчас, кстати, какая-то американская реклама прошла у нас уже в России, что наращиваем волосы, гарантия там 5 лет, все дела. И вот особенно повезло лисам кавказской национальности. Хотя у них в горах и нет болот, но они как бы уже с древних времен защитили себя. Они ходят как волосатые все мужчины. Но вот с женщинами, конечно, тяжело. А мужчин у них все, поэтому живут долго.
2: Угу. А скажите, а вот змея, она как бы подвержена цыпочным болезням, и сама, скажем так, первопричина, так сказать, вот этой инфекции, это, значит, жаба-лягушка, она сама-то в цыпках или нет?
4: Дело в том, что все мы знаем, что змеи питаются лягушками. И у них так выработан иммунитет, что болезнь Цыпкина — это... Вообще нету такой.
2: Простите,
4: болезни.
2: Но вы себе немножко противоречите. А ежики пытаются змеями. То есть, в свою очередь, тогда у ежика подбрюшных цыпок не должно быть.
4: Нет, дело в том, что пища уже перерабатывается, и сама болезнь, она же прекращается сразу же после смерти. Поэтому придумали летальный исход, это расстрел и так далее.
2: А, ну то есть болезнь перестает развиваться на трупах уже как бы.
4: Вообще ее нету.
2: То есть просто.
4: Да.
2: То есть вы хотите сказать, что, например, можно, скажем, если лягушка, вот она серьезно инфицированная, она уже дохлая, то ее можно даже хоть в рот положить, и ничего не будет.
4: Да, ну как же едят их во Франции?
2: Вот это, кстати, следующая тема нашей беседы. Это французская кухня. Ну а сейчас все-таки музыка. Давайте послушаем Deep Purple.
4: Да.

0: И на ночь свой протез зубной тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в эфире рубрика «Набат железных ягодиц». Ее как бы автор и ведущий сиамский близнец Энджелс и Торшин. И, кстати, те, кто желает, так сказать, задать какие-то вопросы, может быть, сиамскому близнецу, касающиеся темы нашей сегодняшней программы. А тема, она, кстати, вы знаете, постоянно расширяется. Только что вот пришел человек под окно и в такой в спортивный рупор прокричал свой вопрос, касающийся, так сказать, влияние вот грядущего перевода часов на человеческий организм. То есть действительно реально существует какой-то от этого вред, и он тщательно, естественно, скрывается вот этой группой людей, которые выгодно переводить туда-сюда механизмы эти всякие. Вот. То есть это тоже нужно будет прокомментировать. И номер нашего телефона 203-19-22, но я хотел бы все-таки вот еще на отсыпках.
2: Да, пожалуйста.
1: Ну, рассказывайте.
2: А, то есть без наводящих вопросов.
1: Да, да, ну у вас же вот я вижу большая бумага, и там по ней.
2: Ну, я...
1: Да, я тоже.
2: Могу вам сказать, что очень много инфицировано болезнью отсыпками больших людей, которые сидят у нас в правительстве. Я не буду их называть имена. В силу того, чтобы... Не поднялся дебош в Москве. Опять же, очень странно, что лебеди сняли, правильно ведь? Очень странно. Может быть, это связано и с этим. Вы можете поработать над этим, позвонить, куда следует, узнать. Может быть, вам дадут какие-то исчерпывающие ответы. Вот, ну а в принципе... Я бы вам советовал просто не экономить на своем здоровье, как я уже говорил, и ринуться. Ну, завтра воскресенье. Кто сегодня знает, где работают ночные аптеки. Вот. Но просьба большая не паниковать. Вот. Потому что именно паника, она провоцирует, как бы притягивает к себе бактерии Цыпкина. Вот. И направится в ночные аптеки. Вот, либо завтра воскресные аптеки, потому что будничные аптеки завтра закрыты. Вот, и закупить побольше этой мази, так как, я думаю, грядет большой и сильный дефицит. Потому что сейчас, видимо, увеличатся таможенные пошлины, особенно на мазь Цыпкина. Опять же, фармацевты будут жадными глазами рисовать себе нереальные таблицы, по какой цене продавать эту мазь, потому что все понимают, что так можно лишить жизни не только себя, но и окружающих. И я думаю, что теперь болезнь СПИДа осталась где-то позади, и то есть вся армия врачей, научных работников кинулась на исследование болезни Цыпкина. И, так сказать, изучение той темы, как бороться с ней. Потому что ее может спасти пока только болезнь. Ой, болезнь. Это я уже заумничал. Ее может спасти только мазь Цыпкина. Вот. А ученые хотят добиться такого излечения, чтобы излечить сразу всю Землю. Вот. И как бы они сейчас работают в африканских болотах. Вот. Все-таки первоисточник оттуда. И они изучают лягушек, первопричины этой болезни, откуда она идет. Может быть, это с древних времен. И мы эту болезнь не сможем излечить, пока не сделаем машину времени, чтобы полететь туда, в прошлое, в каменный век или в лягушачий век, я не знаю, в какой. И там на корню...
1: То есть убрать не может, настолько все прям безысходно и плохо, что...
2: Я думаю, что да, безысходно.
1: А скажите, вот
2: Армагеддон не за горами.
1: Как бы, да. Но скажите, вот такие метания таких вот научных сотрудников и, собственно, целых, так сказать, конгломератов медицинской промышленности, вот, скажем, не станет ли, не останется ли заброшенными такие болезни прозаические, ну, существующие, как, например, насморк, там, понос, да, вот, ну, все то, что так, как ни странно, мило человеку, потому что, ну, как бы, например, очень же хорошо иногда бывает ей позвонить, например, кому-нибудь кто-нибудь другой и сказать: ты знаешь, у меня такой насморк, я что-то простыла, вся в носках и кутаюсь. Вот если она слово «кутаюсь» не скажет хотя бы раз в два месяца, то это уже для нее несчастье, понимаешь? Поэтому вот. Но тем не менее, конечно, да, затягивать эти болезни тоже никому не хочется в своем организме развивать. И вот когда силы медиков все, так сказать, переведены на другой вот антицыпочный фронт, то есть хорошо ли это? Не начнется ли резкое прогрессирование, скажем, там, да, других, там, например, простынный клещ?
2: Ну, дело в том, что ринулся первый состав врачей, а запасной состав, он занял места первого эшелона и работает над старыми материалами. Вот, а ведущие врачи занялись именно этой болезнью. И потом понос – это не признак болезни Цыпкина. Так что если у вас понос, не надо срочно бежать в аптеку, вот, надевать противогаз, чтобы не заразить других. Надо просто справиться обыкновенными старыми способами. Там, попробуйте Тайд. Ну, что-нибудь в этом духе.
1: Угу. А не могли бы вы вот немножко поподробнее рассказать о составе вот этой мази Цыпкина, хотя бы о некоторых ее компонентах? Потому что как бы мазать на себя черт знает что не очень хорошо. Я помню, что вот один очень известный колдун, он как бы лечил всех дегтем, и в результате, значит, происходило там взрастание на кожной поверхности всяких там волдырей, там разных там прочих там всяких огненных там гиен. Ну, это вообще из области мифы такие есть. Ну, мифы — это когда там египтяне пишут сказки. Ну, в общем, это вы меня... Извините, просто я отвлекся. Да.
2: Дело в том, что в развитом состоянии болезнь Цыпкина уже лечить невозможно. Поэтому и придумали летальный исход, расстрел. Вот. А в начальной студии, да, конечно, может помочь мазь. Она может приостановить, либо совсем убрать цыпки. Все еще зависит от организма человека, насколько он силен, насколько силен его иммунитет, чтобы бороться со всей этой приблудой. Вот. А так мазь состоит в основном из это женьшень, это подорожник.
1: Толченый, видимо, потому что, ну, или отжимка, потому что очень важно.
2: Ну, естественно, сок подорожника, потому что там не в листьях он поступает. Потом туда входит, значит, клевер обязательно, головка, именно не стебель, не листочка, а именно головка, сок. Вот почему мы в детстве, после того, как ходили на болото, вот потом шли в поле, рвали клевер и отсасывали оттуда сок. Ну, мы как-то не думали, что это как-то может повлиять, а это и многим помогло спастись от болезни Цыпкина.
1: Вот, то есть это на уровне, вот, я прошу
2: прощения. Сама природа нас заставила как бы пойти.
1: То же самое, что у животных. Вот есть инстинкт,
2: да,
1: есть,
2: да,
1: определенную,
2: да,
1: травку. И для них, для животных, да, книг никто не пишет. Это, дескать, опенок, а это там масленок. Они сами идут и едят те грибы, которые им считаются очень...
2: Не, ну почему? Сейчас много телепередач в мире животных, там журналы всякие, кошки, собаки. Сейчас очень много литературы выходит для животных.
1: Да.
2: Я смотрю, Александр, вы плохо информированы в мире, знаете, журналистики.
1: А после того случая все-таки это немножко...
2: Ну да, да, конечно.
1: Но я предлагаю, если вы не против, послушать телефонные звонки, может быть, вам хотят задать какой-то вопрос, как-то получить консультацию.
2: Может быть, и вам.
1: Вполне возможно, да. И еще следующая тема, которую мы обязаны все-таки развить, это влияние перевода стрелок. Ну, в смысле часовых стрелок, ничего
2: да,
1: другого.
2: Да, как они влияют на человеческий организм. Кстати, серьезная проблема.
1: На организм животных тоже, поскольку это прямая взаимосвязь.
2: Да, да, да. Я, кстати, хочу заметить, чтобы радиослушатели не отходили от приемников. Дело в том, что буквально через несколько минут пройдет очень важная информация, да, по поводу, да, перевода часов, которая может изменить ход всего человечества.
1: Да, да, потому что еще сейчас вопрос о переводе решается, на самом деле.
2: Да, и, кстати, еще не точно известно, что стрелки переведут, не переведут.
1: И в какую сторону.
2: Да.
1: Тут как бы противоборствующая группа ученых мужей, они вот
2: победит
1: спорят.
2: Победит оппозиция или левый, правый.
1: Кто-то... Тут непонятно. Ну что же, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый.
3: Это звонит Дмитрий Вальдемарович Подсвечник.
1: Очень приятно.
3: Если вы помните, по предыдущим передачам я исполняю как бы роль пейджера.
1: А, да, конечно.
3: Вот. И, значит, меня просто вот спрашивают, вот приходит, мой, я вот как такой вот человек от научно-исследовательского института. Вот. И вот они просто вот сейчас вот такую вот рекламу вашей передачи сделают, что-то приходят и спрашивают, как вот так вот ты вот дозваниваешься каждый день там. Вот. Ну, я говорю то, что вот, вот конкурс там был «Госпожи шерсти», да?
1: А, да, конечно.
3: Кто отгадает там вот. И мы Катя Половинкина всем нашим, короче, институтом вычислили там. И пришли дядьки, и мой телефон подсоединили напрямую к вашей, так сказать, радиостанции. Вот. Ну, перейду непосредственно к вопросам.
1: А, да.
3: Значит, вопрос номер один. Задает его наш начальник Ральф Экибанович Бочка. Вот, например, вот вы держите вот там, ну, держите в своих институтах вот по изучению там сыпки, да, болезни.
1: А, да, да.
3: Вот, а если вот какой-нибудь там документ, вот, например, против, чтобы тебя вот не стреляли? Вот.
1: Ну, то есть вы имеете в виду, а какой документ? Отсутствует сыпок этот документ, чтобы не стреляли?
2: Да. Знаете, снайпер, он со 100 метров там с какой-нибудь Останкинской башни не увидит, что вы там, у вас ксива есть с красной книжечкой, что вы там оперуполномочены. Заражены цыпками, хоть вы министр обороны, хоть вы министр землетрясений, неважно.
3: Нет,
2: расстрел.
3: Ну, понимаете, это как-то несправедливость получается. Вот, например, вот...
2: Хорошо, а чем лучше министр нищего? Люди
3: нет,
2: все...
3: Нет, я вам не про то говорю, про то, что вы там берут к себе вот народ, например, да, вот для испытаний, вот заражают их цыпки так. И отпускают там вот погулять вот какой-нибудь в парк там. И тут какой-то снайпер начинает по тебе стрелять.
1: А, это... так нет, вы ошибаетесь, уважаемый. Дело в том, что это же не вот, как бы цыпочные, так их называют, больные цыпками. Ну, больных цыпками называют цыпочные. Они как бы продукт не эксперимента какого-то военных или еще чего-то. Это продукт общения с природой, с как бы, сами понимаете, со стихией в каком-то смысле. Да, вот ветер там, обдув, значит, ветряной происходит там поверхности тушки. В результате, значит, раздражение, там уже цыпки.
3: Понятно.
1: Так что как бы Рамбо, значит, не смог противопоставить, значит, не хватило у тебя иммунитета, чтобы противопостоять, все, значит, да? Стихии, да. Все, труба.
3: Понятно.
1: Так вот.
3: Ну, так как же вот, а, вот клиентов набирать? Видимо, там бабки очень большие идут просто. Потому что риск же тоже...
2: Не, ну бабки не только большие, есть и маленькие. Ну, старушки, они разные бывают. Большие, крупные, худенькие. Так что не обязательно большие.
3: Понятно. Угу. Значит... Вот, например, вот...
1: Ну, да, еще какой-то вопрос.
3: Да, вот у меня еще два вопроса вот таких вот. Значит, вопрос вот к вам, Александр.

0: Мазды, то как бы каждый из них сейчас продолжает заниматься своим делом. Значит, Эрик Курмангалиев все так же, значит, поет всякие там арии классические. Вот иногда, конечно, он как бы, в общем-то, развлекается там всячески. Но это, в общем-то, его частная жизнь, мы ее касаться не будем. А Гамазда, он, значит, работает сейчас в журнале, как это называется, «Человек, который пишет рецензии», да? На классические альбомы, классических исполнителей, на фильмы классические, на видеокассетах. Журнал называется «Мир оперы». Вот, и там, в общем-то, он активно сотрудничает с этим журналом. Иногда приходит сюда к нам. Вот, и, в общем-то, я думаю, что вы с ним еще увидитесь. Как бы. А вот второй вопрос насчет, как вы живете с вашей кошкой.
1: Ну, все очень просто. Я ее кормлю рыбой. На самом деле, простые человеческие отношения. Я, в силу того, что я покрыт весь волосами, я не могу болеть болезнью цыпки. Вот. Кошка тоже покрыта вся волосами, она тоже не может болеть цыпкой. И как бы мы не враждуем. Все нормально. У нас обыкновенные воздушные отношения. Я не могу ей в стиле азбука Морзе передавать информацию.
0: Ну, скажите, я вот сейчас зачем подумал, а что же это? Вот я вот сегодня буквально наблюдал, когда вот добирался до радиостанции, вот, а еду я, в общем, достаточно медленно вся, потому что на велосипеде уже так быстро тут не проедешь,
1: холодно,
0: это не
1: лето,
0: холодно, дует все-таки, есть мазу подхватить, цыпки нехилые. И я обращал внимание, что вот очень много, значит, ходит людей с какими-то повязками и просто со всех снимают шляпы и смотрят, как я понял, на наличие лысины. То есть получается какой-то геноцид против лысеющих и лысых людей. То есть то тебя на улице, значит, снимают шляпу, смотрят, если у тебя цыпка, тебя, значит, забирают там, да? Как это объяснить? А может быть, это потничок? Дело в том, что как бы, ну, вот знаете, как у грудничков есть это, там, диатез, да, там, потничок, потом, ну, вам же, в общем-то, виднее вот все эти вот там прыщи там. То есть вполне возможно, что просто он только что побрился, и это... Или все-таки как-то вот там первичные признаки цыпок, они отличаются немножко от какого-то другого заболевания кожицы? Вот расскажите немножко.
1: Ну, я же говорил уже, что цыпки дают инфракрасное излучение.
0: Ну, не каждый же может его как бы дома. Вот, например, вдруг у вас уже цыпки, а вы не чувствуете.
1: Ну, надо покупать прибор для определения болезни.
0: Ну, а так, внутри себя какие-то изменения чувствуются? Ну, может, там, я не знаю, может, там пропадание кадра или там что-то такое. Или там, например, звон в каком-то ухе, или там чешется пятка, я уж не знаю. Какие... Самодиагностика же должна проводиться.
1: Вообще начинают выделяться слезы. Вот если вы уже... То есть первый признак, это начинает... То есть слезы, вы плачете. Даже вы не хотите плакать, у вас просто вот как будто лук. И то даже нету ни жжения в глазах, ничего. У вас просто идут слезы.
0: Ну, они как бы идут... Ручьем. А, то есть рыданий нет. То есть
1: нет,
0: просто,
1: всхлипов
0: то есть,
1: вот этих.
0: То
1: вот
0: есть может даже внутри нет. Быть весело, но просто льются
1: да.
0: слезы.
1: Да. Вот, потом, когда уже слезы кончаются, то есть слезные железы, они сами по себе вырабатываются и иссушаются, как говорится в институте Цепкина, вот, начинают выпадать зубы. Вот, и уже в этот момент начинают появляться цыпки. Вот.
0: Первые.
1: Да,
0: первые
1: то есть
0: цыпки.
1: Сами вот на руках, особенно вот на внешних частях тела, которые не скрыты под одеждой.
0: А скажите, а вот если, например, вот как бы пациент будущий, ну будем считать, что таких будет очень немного, вот он идет, и вдруг у него начинается почес ручной периодически. То есть да. Это может быть что угодно, это может быть аллергия, да?
1: Не, у него сначала слезы.
0: Всегда слезы. То есть да. Если просто какой-то почес, то это к паразитологу.
1: Да.
0: Ага, то есть особых волнений не следует.
1: Нет,
0: у них.
1: Как слезы пошли без повода, вот, то сразу же надо идти за мазью. Вот, и даже таким людям она выдается без очереди.
0: То есть, вот если
1: да, весь... если заплаканные глаза подходят к аптеке, то его сразу
0: пропускают.
1: Да, хорошо. Пропускают. Потому что на первой стадии эта болезнь не заражается.
0: А, ну скажите, а вот такой вот момент сразу возникает, опять же, спорный, как вы сказали, вторая стадия вот это выпадение зубных, да?
1: Да.
0: То есть, значит, получается, значит, иссушение слезных, затем выпадение зубных, а ведет как бы без зубов, вот, то есть, вот заглядывает. Даже сейчас люди там не назовешь, что у них зубов там полный комплект. Получается, что любой беззубый может как бы получить тоже без очереди или нет?
1: Нет, дело в том, что тут есть некая особенность, что сначала

0: выпадают верхние зубы, а потом нижние. И то есть, если вы видите человека, то есть это достаточно долгий процесс, вот, у которого, начиная от середины, выпадают сразу по два зуба,
1: вовнутрь,
0: удаляясь,
1: что ли?
0: Да, в ротовую полость.
1: А, вот. То есть проявляет изгиб туда, притяг к гортани как бы?
0: Нет, выпадают зубы сначала передних два, потом чуть-чуть влево-вправо еще два, потом по два зуба, да, выпадают, то все, клиент обречен. То есть тут уже вряд ли может помочь мазь даже, вот так вот. То есть, ну, стоматолог там мосты наведет, все дела, но это уже не поможет.
1: То есть уже цыпки, уже все
0: да,
1: пошли.
0: Да, это уже цыпки. Вот, и потом, вот вы если сидите со своей подружкой где-то, вы ее обидели, она начала плакать.
1: Вы знаете, простите, давайте вот об этом после музыкальной паузы, о личной жизни. Да.

0: И продолжается, так сказать, рубрика «Набат железных ягодиц». И ее ведущий Энджел Сторшин, собственно, рассказывает вам о последней такой достаточно неприятной, ну, эпидемии, я бы так это пока не назвал, поскольку, но тем не менее, может быть, да, это как бы да. И, собственно, вы хотели что-то вот тут прокомментировать в выступлении.
1: До новостей.
0: Что ж ты так орешь-то?
1: Ну и...
0: Вот так вот.
1: До новостей вы слышали композицию группы «Дай». Вот, ну, как бы вот такое кричащее название. Композиция называлась «Брошенный жить». Вообще такая тематика сложная, ну, как-то связана с...
0: Ладно,
1: давай
0: о цыпках все-таки.
1: Вот, альбом называется «Виновен тем, что жив». То есть волны тут, логотип группы «Дай», там вот звук голоса вот надрывающийся. Ну, металлисты, в общем, наши. Как говорит сам лидер, это единственная группа в Москве, которая сейчас играет трэш. Ну, конечно, серьезная заявка на следующие Олимпийские игры. Ну, будем смотреть, на что способны наши молодые музыканты.
0: А, кстати, вот я, поскольку... Мы уж так заговорили о музычке. Хотелось бы узнать ваше мнение на то, вот какие категории, я имею в виду работающих людей, ну, например, музыканты, если поделить их, да, там художники, токари, таксисты, милиционеры, да, там беременные. Хотя это скорее социальное положение, но тем не менее подвержены... Какие, короче, слои населения более подвержены болезни Цыпкина, на ваш взгляд? Или как бы эта болезнь настолько интернациональна, что не имеет ни национальности, ни каких-то профессиональных и прочих признаков?
1: Ну, по национальности я уже затрагивал фрагмент, да. Что более волосатые национальности, они как бы менее подвержены. Потом следующий фрагмент. Все мы были детьми, но дети из интеллигентных семей, как говорится, не шляются по болотам и не едят клевер на свою беду. Вот. И поэтому тут все-таки вот в этом отношении мало границ, потому что дети из интеллигентных семей очень часто затаскивались специально и насильственно с детьми из рабочих семей. Так сказать, интеллигенцию в массы на болото, и принужденно те убивали лягушек. Ну, как бы все равны. Или пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вот, и очень важный фактор для радиослушателей, такая информация очень серьезная, что у больных, уже зараженных болезнью Боткина, есть такая патология, что они ко всем подходят и спрашивают время. Вот, то есть вы идете по улице.
0: Простите, мы говорили о болезни Цыпкина. Просто почему? Потому что действительно болезнь Боткина, она тоже как бы вот проявляется.
1: А я сказал Боткина, да?
0: Да, но просто эта тема следующей нашей программы. Это, кстати, такой анонс. Действительно, следующая тема нашей программы — это болезнь Боткина. Особенно у животных тут тоже нужно оговориться.
1: Да. Но мы о Цыпкине. Я прошу прощения, да.
0: Так что.
1: Вот, на чем я остановился?
0: Ну, на том, что вот она сидит с ним, к примеру.
1: Да. Вот, и если у вас подошли и спросили
0: так
1: время...
0: Так нет, это про Боткина, я говорю, она сидит с ним.
1: Нет, это про Цыпкина.
0: Подождите, вы только что сказали про Боткина.
1: Я ошибся только словом Боткина. Боткин и Цыпкин.
0: Так я же тоже не полный... Я же тоже не полный лох. Я же знаю, что при болезни Боткина время никто не спрашивает. Нет, наоборот, при Цыпкина,
1: нет,
0: ну, простите.
1: Даже при том, что вы не полный лох, вы могли задать мне такой вопрос неправильно. На самом деле фраза должна была прозвучать так: когда уже полностью, ну, проявляется болезнь Цыпкина.
0: А почему вы говорите Цыпкина, Цыпкина? Это же еврейский совершенно ученый.
1: В том-то дело, что Цыпки — это чисто российское произношение, а это был японский профессор Цыпкин.
0: А, как вот Ляо Цинь.
1: Да, только Цыпкин. Ну, как бы выходец из России, но...
0: Скажите, а вот Птичкин — это тоже китайская фамилия?
1: Нет, я знаю, что китайская фамилия — это такая, как Лисицин.
0: Лисицин.
1: Да, вот.
0: Ага,
1: был такой советский разведчик, ага, с китайской фамилией Лисицин. Вот, и как бы немцы чуть не начали войну с Китаем после этого инцидента.
0: Ну, собственно, у нас не историческая передача.
1: Да,
0: а
1: я
0: вот все-таки
1: не,
0: я хотел...
1: не хочу развивать даже.
0: Нет, так к семье хотелось вернуться, к семье господина Цыпкина. Все-таки я думаю, что многим нашим радиослушателям будет интересно узнать кое-какие биографические сведения. И в частности, вот, вот он сидит, значит, с ней и дальше.
1: А, ну, сам Цыпкин — это прототип синей бороды.
0: А почему вы говорите Цыпкин? Он Цыпкин.
1: Я говорю, ну, потому что фамилия у него правильно называется Цыпкин. Это болезнь. Ну,
0: простите, а почему ты Цыпки?
1: Ну, потому что это Цыпки. Ну, как бы, ну, как...
0: Ну, как, если парень... он Цыпкин, то должна быть Цыпки. А Цыпки — это вот когда женщина за колготку зацепится, там, например, крючком вязанием.
1: Хорошо, такая ситуация. У вас фамилия Цыпкин.
0: Нет, простите. Меня не так зовут.
1: Допустим, вы приходите на прием.
0: Простите.
1: К вам подходят и спрашивают, а вы кто? Он говорит, я Цыпкин. И сразу так, бочком-бочком, и от вас подальше. Ну, все ясно. А Цыпкин, ну, как бы, все-таки это больше псевдоним.
0: То есть он изменил там одну букву.
1: Да, специально. Ну, как вот Моресев был, Мересев. Ну, вот эти литературные персонажи. Вот.
0: Все, я понял, вот так и надо было. Так что там вы говорите про синюю бороду? Вот мне очень интересно, вот он, значит, сидит с ней, и вот как вот так продолжение мы не услышали.
1: Значит... Он был прототипом синей бороды, и он был очень много раз женат.
0: То есть, а с кем, жены... с кем он сидел тогда? Вы имеете в виду?
1: Нет, сидел он в камере одиночки, поэтому как бы он...
0: Нет, я имею в виду, вот вы начали говорить, вот он, значит, она сидит с ним, и вдруг она начинает. А потом что-то как-то...
1: Не, ну обычно мужчины начинают, как это она начинает. Обычно, ну это, конечно, когда женщина уже такая совсем голодная, озабоченная, то, конечно, она может проявить некоторые...
0: Ну ладно, давайте лучше про Циня, да.
1: Про какого Циня?
0: Ну, про Цыпкина.
1: А, да. Ну, значит, фамилия Цыпкина — это очень большая семья. И как бы он очень так, раз Цыпкин много
0: family.
1: Был женат. Да, Цыпкин family. Oh yes, everybody.
0: Come on.
1: Let's go.
0: Хороший.
1: Go, go.
0: Чего?
1: Ну, это рэп такой есть.
0: А, есть, да. Еще кабак, говорят, есть. Ну, это не важно. Да, так что, что
1: это,
0: говорит
1: это
0: господин Цыпкин?
1: Girls, go, go. Мы там часто так зависаем. То есть придем, там, девчонок
0: сидит. С торшеном, что ли?
1: На стол, да. То есть мы сидим, у нас такой большой стол. Там девчонок штук 10.
0: Ну ладно, сейчас там... же не о вас передача. Давайте все-таки вот господину Цыпкину.
1: Радиостанция какая сейчас у нас?
0: Вот бы узнать.
1: А, да, все-таки Цыпкин. Вот, и он очень раз много был женат, и как бы все жены его почему-то умирали. Но потом в ходе следствия выяснилось, что он, как синяя борода, убивал своих жен. Но он это делал только с одной целью – спасти человечество. Потому что он их специально заражал болезнью Цыпкина, либо специально женился на инфицированных. Вот. И проводил на них исследования. И это ему помогло создать мазь
0: Цыпкина. Так, простите, а, собственно, вы хотите сказать, что уже в то время вот как бы были инфицированы Цыпками, но просто как бы это явление не было столь вот обширным, или просто как бы в связи с отсутствием информации об этой болезни?
1: Скорее всего, последнее. Это
0: что
1: до сих
0: последнее,
1: пор...
0: в смысле?
1: Ну, то, что вы сказали.
0: Ах, да.
1: Отсутствие информации.
0: Так вот, значит, что значит следствие показало?
1: Что... А, вот дело в том, что до сих пор даже эта информация засекречена. Это мы вот сейчас вот смогли ее вынуть. Вот, и в силу свободы слова я сейчас сижу и рассказываю о ней, чтобы помочь вам, людям. Вот, потому что вот вы сейчас слышали новости, да? А об эпидемии...
0: Ни слова.
1: Цыпкина вообще ничего не сказано. Вообще ни слова. Там какой-то катер врезался в барьер какой-то.
0: Ну, эту новость не пересказывайте.
1: Самолет упал.
0: Вот о себе. Больше давайте о Цыпкине.
1: На самом деле самолет не упал. Там оказался инфицированный, который заразил весь самолет. Его подстрелили, тот упал. А потом в этих двух вертолетах тоже были инфицированы. Он как будто их зацепил крылья. Те перевернулись, повзрывались. И весь аэропорт тоже взорвали.
0: Ну, не так же, наверное, все страшно.
1: Ну, конечно. Вот как он сказал, это все было не так страшно. А на самом деле было именно так.
0: А мне кажется, что это вот рассказали нам сценарий фильма «Крепкий орешек 3».
1: Нет.
0: Нет, что-то очень похоже. Да, так вернемся к Цыпкину.
1: Я не режиссер, я не сценарист, я художник.
0: Ну а почему же у вас такая вот шляпа с пером импозантная?
1: Я же говорю, я художник.
0: А, да, простите. А где оно это ладно? Так что же с господином Цыпкиным и вообще с Цыпкиным в частности?
1: Ну, знаете, вот что говорить о ученых? Все
0: простите,
1: они
0: а вот, собственно, я почему хотел, что я вас перебил немножко. Вот как бы, немножко. Какое отношение имеют Цыпки к болезни перчаточника? Потому что, как бы, вот я просто только что вот мне принесли письмо от нашего постоянного радиослушателя Тимофея Феоктистовича Шуруп, который вот интересуется, говорит, что у меня как бы уже официально поставлен печальный достаточно диагноз перчаточник. Вот. И он говорит, как-то вдруг еще, говорит, у меня, значит, болезнь Цыпкина проявится. Это же тоже как бы вот все кожное, понимаете?
1: Я сейчас объясню, так сказать, перчаточный смысл болезни. Дело в том, что особое развитие оно получило еще в 18 веке, когда была большая популяризация дуэлей. Тогда бросали перчатки в лицо. Вот. И еще очень сильный фактор перчаточной болезни — это когда вы одеваете чужие перчатки и заражаетесь.
0: То есть, а вот вы хотите сказать, что бросание перчаток в лицо, этот обычай произошел с целью как-то заразить?
1: Возможно, даже и так. То есть, если я не убью тебя с пистолета, то ты все равно подохнешь, сволочь. То есть, там обычно такая формулировка была, но это как бы заклинание было.
0: Ну, а как вот господин Шуруп, вот есть ли у него какой-то шанс? Значит, ведь не секрет, что существует, ну, например, болезни взаимоисключающие. Например, высокое давление тушки и низкое давление. То есть, как бы люди не пересекаются никак. Вот. Также, например, вот какова болезнь, которая вообще целиком взаимоисключает цыпки? Вот перчаточник, например, или там, может быть, что-то еще, может быть, там на бородавке, я уж не знаю.
1: Нет, перчаточник — это все-таки разновидность болезни Цыпкина. Так что я думаю, что вашему клиенту уже есть от чего впадать в отчаяние. Вот, и то есть не сегодня, так завтра либо его расстреляют, либо толпа разорвет его на куски.
0: А простите, а вот этот разрыв же тоже производится ручными?
1: В основном оглоблями да баграми это происходит. Угу. То есть оглоблями валят.
0: Это прям дикий город.
1: Да, это в диких городах.
0: Нет, я говорю, вокруг дикий.
1: А, вокруг, да. Преступность у нас сегодня сильная. И я вчера видел, прям вертолеты летали над Москвой и просто отлавливали диких собак с вертолета. Прям уже не хватает мобильных средств.
0: Цель отлова диких собак?
1: Ну, они как же... бы бомжам нечего есть стало. А-а-а. Вот это проводится с этой целью. Но опять же, очень много стало закупаться мыло за границей, и чтобы восстановить и классифицировать нашу мыльную промышленность, решили заняться ей вплотную. И производится вот отлов, как бы. Это для начальный мыла, капитал для вот этих мыльных заводов.
0: А скажите, вот поступает огромное количество, ну, то есть с господином Шурупом, как бы мы все поняли, действительно, видимо, в ваших словах есть доля правды. Вот Иван Пантелеймонович Брюссель, постоянный наш радиослушатель, он интересуется, каким образом, так сказать, стоит, вообще чем стоит руководствоваться при покупке мыла и других мытьевых аппаратов. Поскольку господин Брюссель недавно, значит, просмотрел какую-то телепередачу, где показывали, что вот не все мыло, оно качественное, что от некоторого мыла, значит, не только цыпочник может возникнуть, но и перчаточник, там, бородавки, и вообще вся тушка может пойти там прыщами. Очень это волнует наших радиослушателей. И есть ли какие-нибудь, может быть, способы, может, там, метод обнюха, я уж не знаю, покуса, там, потому что ведь на этикетке можно написать что угодно, дескать, лучшее мыло, да, там, лучший порошок. Вот, что бы вы посоветовали при вот выборе моющих средств?
1: Есть некоторая инструкция. Это инструкция номер 106 к брошюрке по болезни Цыпкина, где полностью можно прочитать о ней все, ну, полностью. И к ней еще
0: даже вот фотография ее там есть,
1: да,
0: небольшая.
1: Да, есть. Вот. Ну, самая первая инструкция — это никогда не брать то мыло, которое не вы положили. То есть все, что лежит во всех общественных туалетах, раковинах и так далее, лучше вообще не прикасаться к этому. Лучше с собой всегда носить свое.
0: Индивидуальное, так сказать. Да. А это относится ли к таким средствам гигиены, как-то, значит, туалетная бумага, полотенце? Потому что вот во многих, например, я знаю, там, в клубах, столовых висит полотенце, там одно, и вот все вытираются.
1: Да.
0: И...
1: Но это все является переносчиком. Ну, даже вот та же туалетная бумага, вроде бы производится срыв ее, да? И смыв потом. Да. Но, опять же, инфицированный может обхватить всю катушку, и уже потом, когда вы отрываете этот листок и, соответственно, отправляете его в следующий пункт назначения, то происходит заражение всего организма, не только задней части.
0: А скажите, а вот через воздух, скажем так, через объем вот туалетной комнаты передается? Ну, например, предположим, что кто-то вот весь в цыпках, он, значит, вошел, чтобы, значит, свою нужду сделать, а поскольку он в цыпках, у него, насколько я знаю, вторичные признаки болезни — это полная потеря ориентации пространства, то есть у него движение совершенно, значит, уже расфункционировано.
1: Это уже к концу. Уже,
0: да, он, говорил, соответственно, значит, чтобы, соответственно, произвести какие-то гигиенические действия, может вообще извалять этот там комок, значит, бумаги весь, непонятно, так ему не вытереться, положить там назад. Вот. Но вполне возможно, вот, что там он может просто общупать там всю эту бумагу, а потом вы придете. Вот. Или, например, может даже не коснуться куска мыла, а просто походить рядом с ним. Ища его и не найдя, это тоже с ними бывает.
1: Как всегда, проблема заражения через воздух — это проблема наркоманов. Дело в том, что сейчас очень широкое распространение имеет такой наркотик, как марихуана, или его разновидность
0: анашка.
1: Анаша, косячок. Угу. Вот. И есть такой способ курения анаши — это паровозик. Ну, это многие, наверное, знают, когда один берет, вдувает в рот другому. Ну, в общем, какая-то
0: сложность. Обычно вот сейчас доказано, что этим пользуются пенсионеры в Москве, потому что они экономят просто зелье. Да. Вот, а это наиболее экономно. Нет, то есть это в каждой второй семье
1: богатых,
0: пенсионеров именно так.
1: У богатых там можно покурить самому, там все.
0: Да, вот более малообеспеченные, конечно, люди. Да.
1: Вот, и таким способом очень легко передается, потому что происходит непосредственный вдых бактерий в организм.
0: А, простите, а вот струя дымовая, она же достаточно горячая, не производится ли убивание, значит, бактерий цыпок?
1: Нет.
0: И как,
1: вот,
0: кстати, поподробнее о бактериях. Я думаю, что сейчас просто-таки люди задаются вопросом. Бактерии, значит, цыпочные, как бы, что это и как это выглядит, и вообще под микроскопом, на что это похоже, как с ними бороться. Может быть, стоит кипятить, например, туалетную бумагу перед употреблением?
1: Дело в том, что мы пробовали варить эти бактерии, мы пробовали их в лаву бросать раскаленную, там, на сталеплавленных заводах, мы пробовали бомбардировать ее нейтронами, то есть достигали максимальной температуры, которой можно достичь, им не страшно.
0: А пробовали дышать на них?
1: На них дышать, ну, любые потоки горячего, холодного воздуха их не беспокоят.
0: Так, а что же?
1: Масть цепкера.
0: Ну что же, я предлагаю перейти к телефонным звонкам. И по телефону 203-19-22 вы сможете пообщаться с сиамским близнецом, задать ему вопросы, если таковые у вас, конечно, имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
2: И Энджелс.
1: Доброй ночи.
2: Я вот хотел у вас спросить такую вещь. Как переживают болезнь, значит, цыпкина, птицы, водоплавающие?
0: А, то есть именно вас интересуют водоплавающие?
2: Ну, так как они находятся в контакте.
0: Во влажной среде постоянно.
2: С этой стихией, да. И вот еще, значит, такой вопрос у меня кэжился. Вот в прошлой программе вы вроде были неделю назад. И там ставили много всякой музыки интересной. Вот кажется, там Хэллоуин был, это вот что, новый концертный альбом?
1: Да, у Хэллоуина вышел двойной концертный альбом на двух дисках, все там в бумажную упаковочку.
2: А, отлично.
1: Вот, так что приобретайте на компакт-дисках.
2: Понятно. Кстати, Александр,
0: да.
2: Это вот Я просто сегодня мультфильм посмотрел. Называется «Великолепный Гоша». И, по-моему, вот вы там главную роль исполняете.
0: Да, герой нарисован с меня. Я не буду никак скромничать. И мало того, я озвучил его.
2: Вот. Просто я как-то сразу вас узнал.
0: Ну вот видите, да, узнаваемый, конечно. Да.
1: А, Саша, я думаю, скоро тебя начнут после этой информации узнавать на улицах.
0: И, конечно, конечно.
2: И вот я еще хотел сказать, что вот эта реклама мыла, это не буду говорить какого, там, значит, говорится, что оно избавляет от бактерий.
0: Да.
2: Там на сколько-то процентов. Но ведь не все бактерии, они...
1: Но вы видели, там часть вот бактерий остается.
2: Остается. Да, это вот именно вот эти, да?
1: Да, это именно
0: цыпочные.
2: А ведь я еще хотел сказать, что есть и полезные бактерии.
0: Вот, кстати, да.
1: Которые борются с вредными, но избавляться вредные сильнее.
0: Да. Спасибо вам за звонок, спасибо. Ну, я думаю, что все-таки стоит разорвать действительно водоплавающие птицы и цыпки. То есть, по большому счету, ведь может произойти, так сказать, подлаз под перьевые лопасти, значит, двуногих наших друзей, клювастых вот этих бактерий. Ведь все-таки водяная среда располагает. И лапасть сама, вот чем загребная, значит, у них там часть, она же не оволошена.
1: Я могу по этому поводу сказать, что цапли питаются лягушками, у них уже выработан иммунитет. Потом, как бы, перья, те же волосы, птицы тоже как бы не могут водоплавающие этим заразиться. И даже лапы у них покрыты слизистой специальной оболочкой жировой, которая не дает прохода цепочным бактериям. И вот единственное, конечно, вот ощипанный гусь, допустим, может заразиться. Или
0: вы уже сказали, что дохлые уже не...
1: Нет, ощипанный. Возможно, живым ощипанный.
0: Да, да, да.
1: Проводились исследования, запускался в воду ощипанный гусь. Вот, и он инфицировался практически сразу. Потому что в воде очень много бактерий, ну, в болоте.
0: Кстати, тут нужно еще сказать, что вот такое средство гигиены, как туалетный утенок, оно именно вот ведь основано на реальной, так сказать, истории о том, что вроде бы казалось птица, но вот, пожалуйста, он целиком дезинфицирован. Кстати, тут нужно сказать, что ведь изначально, до изобретения мази Цыпкина, вообще советовали всем как бы мазаться гусиным жиром, вот, идя на работу там и гвозди. Вот.
1: Ну, даже вот сапоги осенью, весной мажут гусиным жиром, чтобы влага не проникала,
0: да, да.
1: Вместе с влагой и бактерии. Да, это так. Ну, а про утенка я могу вам сказать, что в унитазах не водится бактерии Цыпкина, они водятся только в живых организмах. А унитаз — это неудушевленный предмет. Задается вопросом, что унитаз? Если бы кто унитаз? Но это наш постоянный слушатель есть, конечно, да, но его не нужно утенком поливать.
0: Ну что же, я предлагаю немножко отвлечься на музыкальную паузу. Скажите, что это будет за музыкальный номер?
1: Я сейчас попробую воспроизвести это своим ломным английским. Это группа Surprise. То есть это как бы одна из новинок, которая появилась либо сегодня, либо вчера, либо буквально на днях. Вот. Так что альбом называется 28203, и прозвучит композиция номер 2 с этого альбома длиной 2 минуты 42 секунды под названием Element of Surprise. О, да.

0: Я напоминаю вам, что в эфире рубрика «Набат железных ягодиц», и вы можете общаться с ее ведущим Энджелсом и Торшном по телефону 203-19-22, и с радостью мы слушаем ваши звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Я в прямом эфире уже. Да, это опять Дмитрий Вальдемарович Подсветник, вот, да. Связь помогает очень моя, спасибо большое.
0: Да не за что.
1: Не зря все-таки мы все наши... Все наши
0: вы ближе к теме.
1: Вот, значит, вот звонила, значит, Марина Семеновна Сиська, вот, она, значит, обращается, вот у нее очень много детей.
0: Так, вот, это, кстати, просто... в последнее время становится серьезной проблемой многих семей.
1: Да, да, вот мы тоже над этим очень сильно работаем. И вот она спрашивает, а вот если вот скрестить так вот, пришить всех своих детей, там, по-подвое, там, по-трое, то есть, чтобы продукты жратвы меньше, как на одного уходило. Вот. И, значит, вот еще и кибан Задрепермановича Килька, вот с самого начала вашей передачи засел там за работу, вот, и выделил то, что вот цыпки можно лечить непосредственно птичьим калом. Вот.
0: Спасибо за сообщение. Но я, кстати, хочу как бы подумать. Скажите, уважаемый Энджел Сторшн, вам не кажется, что вот над нашим человеком-пейджером как-то издеваются, какие-то нереальные имена и фамилии присылают на его дисплее?
2: Я думаю, так люди шифруются. Потому что они задают неправильные формулировки вопросы.
0: И просто им стыдно за...
2: Да, то есть они не хотят себя показывать. Я хотел бы... Вот насчет первый этого... вопрос какой был?
0: Я тоже что-то не помню. Ну, вот... что-то такое касаемо чего-то... Ну, если мы не запомнили, значит, он был не столь важный. А вот второй насчет птичьего кала.
2: Но это, конечно, все-таки, по-моему, только масть Цыпкина.
0: Ну что же, да, исчерпывающий ответ. Я вот какую хотел затронуть тему. Скажите, болезнь Цыпкина, она передается по наследству?
2: По наследству?
0: Ну да.
2: Но если рассматривать этот вопрос следующим образом, когда беременная женщина инфицирована болезнью Боткина, то, соответственно...
0: Простите. Боткина, это, конечно, болезнь страшная, но я думаю, что это как раз может быть взаимоисключающая болезнь Цыпкина и Боткина, потому что...
2: А при чем здесь болезнь Боткина?
0: Не знаю, что-то мне показалось, навел. Ну, да, извините, продолжу.
2: Вот, я продолжу. И если беременная мама...
0: Нет, простите, путаете. Мама не может быть беременна. Просто беременна. Мама, это, кажется, пуповина перерезана.
2: Не, подождите, а если... Вот у меня есть мама, и она беременна.
0: А вообще, я вас поздравляю.
2: Она получается беременная
0: мама. У вас будет
2: мама.
0: Братишка, значит. Ну что же, да.
2: Вот, и если беременная клиентка будет инфицирована в данный момент, вот, то, соответственно, пузеныш, который у нее находится в животе, он, соответственно, тоже весь уже заражен болезнью Боткина.
0: То есть прям вылезает и в цыпках.
2: Да.
0: Угу. Скажите, а вот есть такое...
2: И таких называют цыпчатые младенцы. Так да, они сразу слышу. Понадлежат уничтожению.
0: Или специальной изоляции.
2: Нет, только уничтожение. Угу.
0: А скажите, а вот как бы есть такое выражение, задубленная... Простите, простудился. Задубленная мордашка. Ну, это вот про моряков дальнего плавания, типа дубленые. Ну, то есть, короче, ничем не продажа шила не продана.
2: Все мы любим Новый год, маскарад. Вот, и когда-то давно это было взято от индейцев, которые очень любили снимать скальп. Но, так сказать, любители экстравагантного пошли дальше. Они стали снимать не только скальп, но еще мордовую часть. Кожи и дублировать ее, чтобы она просто и надевать на лицо, и так бы
0: как
2: бы,
0: маска такая.
2: Да. И вы иногда идете и смотрите, как он похож на моего умершего друга. Вот, это как бы на самом деле это продублированная маска вашего друга просто.
0: Простите, а как бы вот я хочу сказать, что я не об этом немножко. Это понятно, это такой экскурс в историю, небольшой, не, безусловно, очень интересный, но я немножко о другом, возвращаясь к болезни Цыпкина. Ведь бытует ряд мнений в достаточно известных научных кругах, в частности, вот профессор Автандил Ракович, Рафикович, простите, Пипи, вот он, например, рекомендовал такое средство отсыпок как-то, ну, может быть, это из серии клин-клином вышибают, но тем не менее, это, значит, обдув тушки цыпочного сильной достаточно струей более чем прохладного воздуха, не совсем холодного, но и не прохладного, а такого. Вот, это я почему сказал, значит, про дубленную мордашку, потому что ведь моряки дальнего плавания просоленные, с задубленными мордашками, они, в общем-то, не болеют, как правило, цыпочными болезнями. Вот, то есть таким образом производится просто-таки, прямо скажем, закал кожных лопастей.
2: А, на этот вопрос есть два ответа.
0: Вот давайте.
2: Во-первых,
0: я сейчас запишу.
2: Первый же сразу же исключающий возможность болезни моряков.
0: Так,
2: в море нет лягушек. Вот, и потом, холодной струей нельзя вывести болезнь Цепкина, только мазь Цепкина.
0: Угу. Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Вот я крайне озадачен, Александр. Вот да. Вы опять прослышали мой вопрос.
0: Угу.
1: Вот, я задавал вот относительно сиамских близнецов, там можно ли сшивать детей? Вот, и вот Гогет придает огромный пламенный тучи Мамуки, ведь он, Гогет тоже наш космонавт. Ага. Вот как бы вот... тоже просит еще раз его выдать в эфир.
0: Угу.
1: Вот. И там вот, пожалуйста, ну, вот детей можно сшивать между собой или нельзя?
0: Ага, хорошо, спасибо, спасибо. Я помню, так, значит, второй вопрос был насчет тучи Мамукевича Пёра. Вот
2: да.
0: Как вообще ваше отношение к этому человеку? Я знаю, что вы в какой-то степени вот коллеги в прошлом, вот вчера в эфире вы тут как бы сидели, так немножко по-дружески выпивали.
2: Ничего,
0: вот, да, вы встречаетесь как-то вне эфира или...
2: Ну, я стараюсь его игнорировать. Ну, мне как бы противно. Это мы тут здесь за дружеской беседой, ну, по долгу службы, так сказать.
0: А вот третий вопрос,
2: а
0: который...
2: так, мы, как космонавты, друг друга не понимаем.
0: Недолюбливать даже. Ну, вот, на самом деле, третий вопрос радиослушателя, он спрашивал, насколько я понял, есть ли у вас с Тучи Мамукевичем дети?
2: У нас дети?
0: Ну, или я что-то, может быть, не так понял.
2: Нет,
0: ну, ладно,
2: вопрос
0: тогда...
2: вопрос был задан неправильно.
0: Какой-то, да, что-то, значит, по-другому. Вот, а первый я опять, увы, первый вопрос я запамятовал. Ну, да,
2: а
0: ну,
2: разве было два вопроса, по-моему, один был про космонавтов?
0: Ну, вполне возможно, вполне возможно.
2: А почему вот...
0: Это не важно. Давайте я предлагаю сейчас послушать все-таки музыкальную паузу. Объявите номер, пожалуйста. И, кстати, только встаньте на табуреточку, чтобы было лучше слышно всем. Да-да-да, вот тут сюда.
2: Вот так, да?
0: Да-да-да.
2: Значит, сейчас прозвучит композиция... 96-го года группы Brutality с альбома In Morning. Сильно. Вот. Этот релиз выпустил Nuclear Blast. Ну, обычный Nuclear Blast-овский death metal, по-моему. Я еще не слышал. Но примерно представляю, что они могут напеть. Песня будет называться... Вторую, да, ставим, как обычно?
0: А то.
2: Да, The Pest.
0: Pest?
2: Вот, да.
0: Это значит лучшее.
2: Да. Нет, не best, а pest.
0: Ну, это тоже значит вообще лучшее.
2: Вот. Ну и ребята такие все стоят волосатые. Ну, я имею в виду головной волосяной.
0: Ну все, слезай с табуретки, песня.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: И продолжается рубрика «Набат железных ягодиц». В общем-то, скажите, пожалуйста, я хочу спросить, ну все-таки, хотя бы, ведь существуют болезни, которые с течением времени борол не человек, не разум человека, не медицина, а просто сама природа. Ну, например, вы знаете все эти болезни, которые просто исторически исчезли. Есть ли надежда на то, что болезнь Цыпкина хотя бы исторически исчезнет? Потому что никакой же мази не хватит, подорожники уже кончились.
3: Я думаю, что надежда умирает последней.
2: Вы все-таки оптимист.
3: Да, я думаю, что мы приложим все усилия. Все. То есть я вообще весь в работе. Меня дома не бывает. Так что, ну, хорошо, что нет жены, иначе бы был бы скандал.
2: Да, да. Кстати, как все-таки мало вот жены понимают своих мужей, которые пытаются спасти человечество, пропадают.
3: Ибо мужи. Они нас...
2: двигают прогресс.
3: Да.
2: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
4: А вот скажите, пожалуйста, чем вот можно объяснить то, что вот такие дяденьки навороченные, которые бодибилдингом занимаются, вот когда на сцене сотрясают своими телесами, значит, они мажутся зачем-то жиром, не знаю, там, рыбьим или куриным уж.
3: Скорее всего, наверное, гусиным жиром они мажут.
2: По старинке.
4: А, ну, возможно. Вот это что.
3: И опять же, болезнь Цыпкина.
4: Профилактика, да, видимо?
3: Да, да, да, да.
2: Спасибо за вопрос. Спасибо. Но, кстати, тут я еще хотел бы добавить, что это еще делается с целью, видимо, косметической, чтобы вот отблеск, значит, кожных покровов, там отблеск кожицы. Ну, представьте себе, что вам дать даже очень вкусно поджаренную курицу, но которая будет бледная, как девочка, которая увидела в лесу медведя. Это же как бы сразу пропадает ощущение. Вот.
3: Ну, есть, наверное, какая-то доля. Вот.
2: Конечно.
3: Есть. Да.
2: Доля, вы говорите? Да. Ну, это что-то...
3: А можно я...
2: Нельзя. Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
2: Ой, алло, алло.
5: Доброй ночи.
2: Еще громче.
5: Доброй ночи.
2: Вот, так и говорите, а то плохо слышно. Да.
3: Вы знаете, разборчивый, там, не жуйте жвачку.
5: Постараюсь.
2: Да-да-да.
5: Вы знаете, просто услышав в вашей передаче о той страшной опасности, которая грозит всему роду человеческому, да и другим представителям кишечно-полосных, я в первый раз решился вам позвонить.
3: Это... Секунду, я вас перебью. Он, наверное, читает вот статью из журнала «Здоровье» об этой болезни.
2: Вот, прямо, кстати, вот, вашу статью
3: текст,
2: действительно.
3: Да, да, текст прям считал.
5: Нет, я просто долго тут ожидал, формулировал как-то, чтобы вас особенно не задерживать.
2: Ну да.
5: Ну и хотел задать два вопроса тоже.
2: Да, слушаем.
5: Все-таки опасность велика. Ну, помните, Александр, вы как-то рассказывали вот о байковых птицах. Грозит ли эта болезнь им? И, скажем, как проходит ее анамнез, что ли, как выразиться? Не размягчает ли она им клювы?
2: Ага.
5: Вот. И не могут ли от нее рефери заразиться, которые их стравливают на канатах-то вот водят?
2: А,
5: угу. Вот. А и потом второй вопрос, если можно. Была такая информация, что в 60-е годы в Китае вот исчезли воробьи.
2: А, да.
5: Но вот учитывая, что Цептер был гражданином Японии, не просматривается ли тут стремление, значит, императорской Японии сначала развалить китайское сельское хозяйство, а потом его колонизировать таким образом?
2: Угу. Спасибо.
5: Спасибо вам.
2: Спасибо за вопрос. Что касается, значит, не байковых, а тут... Что?
3: Да не, я так. Дело в том, что птица уже, понимаете, она не может заразиться. Только ощипанная птица.
2: Так
3: может
2: вот,
3: быть, конечно, японцы ощипывали сначала воробьев, потом их пускали опять в Китай, те заболевали и умирали.
2: Ну вот, кстати, исчерпывающий ответ даже на оба вопроса, я считаю.
3: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
2: Да.
6: А вот способы передачи, то есть вот, допустим, если с таксофонами на улице не так много народу пользуется, а вот деньги.
2: Ага, да, серьезный вопрос.
6: Серьезный вопрос.
2: Да,
6: спасибо большое.
2: Да, спасибо, спасибо. Действительно, вот это, я считаю, один из злободневнейших вопросов, и то, о чем, кстати, все забывают, как-то и не думают. Действительно, ведь деньги это...
3: Министр финансов сейчас не спит ночами, так как его бизнес сейчас прикрывается, потому что уже люди будут сейчас переходить на пластиковые карты, чтобы не обмениваться деньгами, а все делать через собственную свою карту. Подошел, в компьютер ее сунул, Вот. Дело в том, что вот этот пластик, он не может переносить бактерии.
2: Ну, как бы она все-таки пластик, это даже не то, что переносить, это индивидуально у пользования, как зубная щетка или там... Этот, ну, не важно. Так вот, скажите, вот, собственно, а сейчас вот людям, у которых нет возможности, так сказать, заиметь пластиковую карту, как же быть? Может быть, стоит как-то...
3: Она у них появится.
2: А если нет, может быть, стоит отмывать все-таки деньги или как-то, например, производить вот передачу денег там как-то в специальных перчатках?
3: Пинцет. Пинцет очень, очень хорошее средство. То есть вы заходите в магазин и видите, что клиент просто расплачивается с пинцетом в руках. Очень стандартное нормальное явление. И я бы вам даже посоветовал даже пластиковую карту. Вот, может, какой-то злодей возьмет и там как-то руками залезет в отверстие.
2: То есть все-таки лучше пинцетиком, да?
3: Да, все вот через пинцет вот это все дело тонкое.
2: Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Алло, Александр, здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Вот у моего друга как бы болезнь, вторая коленка растет. Это как? Это сахарная болезнь?
2: Очень важно, вторая коленка растет как бы под основной или, или внутри.
7: Внутри. То есть она туда... как бы выделяется.
2: То есть вот под основной коленкой.
7: Да.
2: Угу, спасибо за вопрос. Видимо, это просто фурункул. Нужно просто сделать надрез и как-то.
3: А вообще у друга вторая нога есть? Может, это начинает нога
2: прорезаться тоже вполне возможно. Но это уже я, к сожалению, выключил из эфира, и мы не узнаем ответ.
3: Но может он еще дозвонится нам завтра, послезавтра.
2: Да, или вечерком.
3: Кстати, надо помочь и рассмотреть это. Может, это одно из проявлений болезни Цыпкина.
2: Может быть, тогда здоровая Цыпка.
3: Да.
2: А кстати, вообще, скажите, вот. Вы не пробовали, значит, просвечивать их рентгеном? Что видно на рентгеноаппарате?
3: Бактерии.
2: Угу. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
8: Здравствуйте.
2: Приветствую вас.
8: Добрый вечер, Александр. И я Жил-старше.
3: Добрый вечер.
8: Я вот хотел спросить, значит, по поводу кур. У меня мама их очень любит готовить по выходным. И вот при приготовлении кур происходит ли какая-то обработка, что ли, температурой их тушек, дабы там вот бактерии все вымерли, и можно было их есть спокойно.
2: Спасибо, спасибо.
8: Вот, у меня мама еще их очень вкусно готовит.
2: А мы приедем, Спасибо, да. спасибо.
3: Дело в том, что звонивший клиент невнимательно слушает передачу. Какой теплый воздух, какая обработка тока может заразиться ощипанная живая птица?
2: То есть, если тушка уже мертвая...
3: Курица — это птица, по-моему.
2: А скажите, вот в принципе, ведь неизвестно, сохраняется ли технология, так сказать, изготовления птицы на птицефабрике. Ведь сперва птицу нужно убить, потом ощипать. Вполне возможно, что где-то делается наоборот. И в таком случае, вот в этот промежуточный период может, значит, проявиться болезнь Цыпкина. Может быть, как бы имеет смысл, купив курицу, все-таки обмазать ее мазью перед готовкой.
3: Но перестраховаться всегда не грех, но это, как она говорится там, да.
2: Ну, все поняли, вы продолжаете.
3: Цыпнадзор, он контролирует все вот эти птицефабрики. Ну и вообще по переработке животного мяса очень сильно работает эта контора.
2: Кстати, ведь даже сейчас вот продавцам, мало кто об этом знает, но продавцам в мясных лавках просто обязаны, они специальные инструкции перед тем, как вот начать свой рабочий день и продавать мясо, массировать это мясо.
3: Ну да, чтобы оно выглядело более свежим.
2: Да. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
9: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Извините, пожалуйста, у меня вот такой немножко странный вопрос, наверное, будет. Вы часто пользуетесь презервативом, скажем?
2: Ну, понятно, понятно, спасибо. Действительно.
3: В моей жизни он занимает одну из важнейших. Я без него даже...
2: Ну, даже не на улицу не выходишь, да. Это и все понятно. Вообще, кстати, наш радиослушатель, почему вопрос очень не странный, а очень даже в точку. Видно, что человек таким образом нам как бы укор, дескать, такую обидку, что как бы он знаком, видимо, с вашим трудом, опубликованным в журнале «Здоровье» насчет болезни Цыпкина, где, кстати, черным по белому, вот я сейчас смотрю и нарисую, нарисован тут орган соответствующий, одежку для которого имел в виду наш радиослушатель. И там черным по белому вам, вашей рукой, написано, что этот орган является основным, так сказать, слабым местом. Это такая ахилловой, как ни странно, пятой болезни Цыпкина. Вот прокомментируйте.
3: Дело в том, что болезнь Цыпки – это болезнь рук. Но мужчины очень часто, ну, не то что часто, а в основном достают из штанин широких руками все свое хозяйство. И, соответственно, если инфицирован уже парень, то он передает все это дело на...
2: Ну, тут,
3: туда ниже, а потом уже это ниже дает,
2: да,
3: то
2: на
3: есть, если без презерватива. Так что я девушкам советую обратить на это внимание.
2: Ну что же, и я думаю, что нужно прерваться на музыкальную паузу.
3: Да, я хотел бы сделать некоторое сообщение. Я лично, вся радиостанция «Эхо Москвы» и ближайшая радиостанция благодарят фирму «Апостроф» за предоставленные музыкальные информационные диски, которые звучали в сегодняшней нашей передаче. Я думаю, что в дальнейшем только от этой фирмы мы будем получать музыку.
2: Композиция?
3: Да.

0: передачу малоизвестных музыкантов. И берете ли вы с них деньги, спрашивает Максим. Ну, я просто от себя хочу сказать, Максим, еще раз, передача, в общем-то, в тюрьме у нас все-таки программа. А на вопрос, касаемый денег, я думаю, вот ответит наш сегодняшний гость, ну, поскольку ты все-таки тут главный командир, да, это Николай Ёлкин. Коль, а сколько ты, как-то у них говорится, лавы мне прислал, да, за то, чтобы сегодня быть в эфире, да. Ну, или пришлешь после этой программы.
1: Да, вопрос на засыпку прям сразу. Да, эфиры кругом платные.
0: Безусловно.
1: Время тяжелое. Да. Все просят денег, говорят, вот как бы музыка хорошая, но эфиры у нас платные. Но на самом деле не все так плохо. В нашем отечестве есть бескорыстные люди.
0: Вот. Спасибо. Спасибо.
1: Да, нынешний наш хозяин студии совершенно бескорыстно отнесся к нашему позыву, услышал наши добрые намерения, сказал, да ладно, ребят, что, сыграйте.
0: Да, соответственно, музыка скажет сама за себя. Я думаю, что, может быть, ты тогда и представишь своих музыкантов. Ну, чтобы я не выступал, давно ставший мне ненавистный, еще с тех времен, с той работы в театре эстрады, роли конферсье, понимаешь? Ну, не люблю я это дело. Сейчас, к сожалению, наша профессия умирает. Новых кадров никак. То есть открылась вот школа диджеев еще одна, школа конферсье, она закрылась, наоборот. Неприятно. Неприятно мне старому этому, ну, этому старому... Ну, не то, о чем вы подумали, а этому Лейласу. Профессионалу. А, да, вот, конферансонского дела, понимаешь.
1: Ну, я думаю, что лучше всего нас представит наша музыка.
2: 913-29-29, абонент Монморанси.
0: Ну и, соответственно, так потихонечку мы приближаемся к началу, с позволения сказать, акустического этого концерта коллектива музыкантов в нашей студии. Несколько позднее мы с вами пообщаемся там и в прямом эфире, соответственно, и воочию пообщаемся с должниками, которые обычно к 4 утра подносят сюда деньги, вырученные из продажи ворованных автомобилей, наркотиков и оружия, чтобы как-то мы могли все хорошо жить. Так что всех к 4 ждем. Кто не придет, соответственно, я думаю, там уже процентные пойдут дела, и никому от этого хорошо не будет. Вот никому. Поэтому деньги надо отдавать всегда вовремя. Особенно таким добрым, гуманным людям, как мы, да, чтобы нас не обидеть. Музыкантов обижать нельзя. И, в общем-то, пьеса, видимо, сейчас будет звучать. Коль, ты тогда прям рассказывай о пьесе. Да.
1: Я расскажу следующее. Песня была написана в аэропорту. Сам такой, тоже такой, с ветром, с шумом. Одним словом, песня про такой город, стольный град Париж. И мы сейчас ее вам сыграем живьем. Ну, в общем, попробуем.
0: Сейчас, Гаранян, потише, это я за кулисным музыкантом.
1: Песня называется «Last Day in Paris», «Последний день в Париже».

0: Ну, я могу так тебя прокомментировать несколько. Дело в том, что сегодня мы слушаем музыку для взрослых, то есть музыку для людей уже с большим музыкальным и жизненным опытом, так скажем, грудникам, которые только-только начинают осваивать искусство. Это может и не понравиться. Я, по-моему, правильно вполне говорю, да, Коль? Дело в том, что... ну, в общем... Дальше я даже говорить не буду. Предлагаю сейчас сразу обратиться к отслуху мощных телефонных звонков.
1: Ты прав, ты против. Прав. О жизненном опыте ты абсолютно прав.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: А скажите, Александр, да. Вот мой дозвон относительно музыки очень сильно будет касаться, но сначала вопрос такой. Угу. А вы давно ели хороший домашний пирог?
0: Ну, вы знаете, плов вот недавно кидал.
2: Да, а я вот сегодня супруга вот меня поздравила в честь 23 февраля и испекла хороший, большой, сочный пирог с карпом и с картошкой.
0: Как круто. Главное, чтобы чешуя не валялась внутри сего продукта.
2: Да, чешую я сам счищал с карпа.
0: Вот это правильно, да.
2: А вот я могу вам песню спеть, нашу строевую, в честь 23 февраля.
0: Ну, давайте.
2: Исполняет.
0: Ничего, тёп... Коль, если будет как-то спета песню все-таки.
1: Нормально.
0: Ведь дело в том, что мы же должны будить в людях, так сказать, то светлое и там так далее.
2: Да, да, да, да, да. Да. Самое светлое надо будить людям.
0: Вам не мешает наш вот Шопен, что играет на заднем плане?
2: Можно его убавить, я не буду возражать.
0: Моцарт, тише. Да, давайте.
2: Спасибо,
0: да.
2: Вы очень любезны.
0: Да, валяй, валяй, давай.
2: Исполняет Степа Серемягин наша строевая песня армейская. Вот. Ну, посвящаю я ее хорошим людям и искусным кулинарам, которые умеют готовить отличные пироги.
0: Угу.
2: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году.
1: Настоящий.
2: Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Алло.
1: Это джазовая импровизация.
0: Да, да, понятно.
2: Ну, вот у меня голос маленько сбивается.
0: Ну, это от волнения. Я... Все мы вспоминаем те... Сейчас, секунд, Штраус, да, что вспоминает те вот славные годы. Естественно, мы потеем, эндогенные пропотевания и прочее. Отсюда голос. Мы-то это понимаем все.
2: Да, да. Да. Я вспоминаю эти отбитые мошонки, отпущенные почки.
0: Да.
2: И злобный рык старшины по утрам.
0: А, на меня тоже ругался, говорил, что ж ты делаешь, говорит, с лабонами. Изверг, вот так. Да, ну рассказывайте о музыке,
2: да,
0: вы что-то
2: вот
0: хотели.
2: Я извиняюсь дико за свой... То есть я дико не извиняюсь, я просто извиняюсь.
0: Ну правильно, вот, я тоже дико, да, никогда не извиняюсь, потому что думают, что ты уже виноват, когда дико извиняешься. Да.
2: Вот, ну, голос у меня сбивался маленько, так это почему? Потому что я дюже сыт.
0: Понятно.
2: А могу историю рассказать?
0: Ну, давайте чуть позже все-таки.
2: А, отлично, я перезвоню.
0: Давайте, да. И, кстати, желающие, в общем-то, покричать под окном с мегафоном могут уже подходить. Вот мы через минут 20 откроем, мы будем уже принимать, так сказать, и крики с улицы, также надписи всякие на стенах будем сканировать, потому что это все обращено к нам, естественно. Мы на все должны реагировать, поскольку мы СМИ. Ну, значит, средства массовой информации. СМИ, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Музыканты. Звонит вам Сергей Александрович Босиком. Я звоню, чтобы сказать тебе, Александр, что я сегодня не смогу дослушать твою программу, к сожалению, до конца.
0: Я сразу объясню. Слушай, это не моя вина. Я говорил капитану, чтобы он тебя сегодня не дербанил. Но видишь, Макаров заболел, он тебя выслал. Вот так что извини. Никуда не деться.
3: Ну так что мне через час придется уйти.
0: Ну ты уж с ними поосторожней, побережней.
3: Ну хорошо, ну до свидания, Александр.
0: Счастливой, счастливой службы, да. Ну вот еще есть время, может быть, все-таки сейчас к музыке, опять же, вы не против?
1: Да, конечно. Я думаю, что сейчас стоит послушать...
0: Вашу живую композицию.
1: И живую композицию, и одну из песен, которые, пожалуй, близки по духу нашим латиноамериканским братьям, но исполняются на русском языке.
0: Сейчас он Чайковский, тише.
1: Эта композиция называется по имени небольшого французского городка, в который однажды занесла судьба, и впечатления, как бы сами собой, почему-то легли на этот ритм, довольно далекий и непонятный. И тем не менее, песня получилась. Мы сейчас ее для вас сыграем. Песня называется «Дуар Ноне».

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси Николай Ёлкин. Ну и мы, соответственно, занимаемся отслушиванием его концерта в прямом эфире. Также нас, кстати, постоянно беспокоят демоны всячески с просьбой упомянуть их имена в эфире. Господа, список упомянутых, желающих быть упомянутым, будет настолько велик, что это получится, ну вот, дурацкая, может быть, аллегория, но как список павших во время, в общем, Третьей мировой войны, типа ядерной. Ну, представь себе, весь эфир будет состоять из того, что там, ну, там, Борис Борисов, там, Евгения, там, Киселева и так далее. Кому будет интересно, кроме данных упомянутых, вот это перечисление? Давайте не будем заниматься базитизмом, да, выпьем воды с йодом и начнем слушать все-таки музыку, я прав, да? Ну, и, соответственно, прежде чем мы начнем ее слушать, отслушаем телефонный звонок, да, ваши вопросы вот музыкантам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание попросту говоря, беспредельно к вам.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Извините, что я немного не по теме.
1: Да забудьте.
2: Но для меня это очень важно. Я хочу спросить у вас совета. Можно?
1: Ну, попробуйте.
2: Спасибо, вы мне очень помогли.
1: Да забудьте. Ну, вот я как-то очень вежливо сказал «забудьте». Дело в том, что если, например, не сказать человеку «забудьте», он будет считать себя обязанным всю жизнь. Тебе. И вот это чувство вины такое с него нужно снять, сказав «да забудьте». Правильно? По-моему, правильно, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: У меня к Николаю вопрос. Да, Николай, да. Скажите, пожалуйста, где ваша компания прописана, я имею в виду, в каком клубе или где-то?
4: Угу.
3: И не могли бы вы исполнить что-нибудь для пожилых людей, чтобы душа развернулась и опять свернулась? А к Александру у меня такое дело, что он от меня пирогов и денег не получит, потому что я сам нищий. Всего вам доброго.
1: Спасибо. Ну, хотя бы вот можете отобрать у богатых у кого-то. Вот я же выхожу на ночной промысел. Вот, ну, например, у людей пенсия. Вот тут я, ну, сами знаете, волка ноги кормит, да. А, да, ну, насчет этой вот, насчет прописки, какой-то такой стрёмный вопрос.
4: Ну, вероятно, человек интересуется... Кому еще мы мешаем спать,
1: да,
4: когда репетируем или что-то творим новое? Ну, я хочу сказать, что мы вообще блуждаем как бы в ночном эфире и поем и играем. И всем, кто разворачивается и сворачивается, и всем остальным, мы сыграем сейчас композицию, которая называется «Побег».

0: Иногда все-таки звуки, издаваемые людьми, не столь противны, как вот, ну, скажем так, подавляющее их большинство. Есть исключения, вы вот приятные исключения. Я знаю таких раз, два, ну, на сегодняшний момент двух, да. Вот, предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных, опять же, звонков. Телефон я напоминать не буду, поскольку и так все, кому надо, его, наверное, помнят. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи, уважаемый.
0: Доброй ночи.
1: Ну, во-первых, когда я был на военных сборах, мы использовали в качестве строевой песню «Дети хоронят коня». Это такое замечание небольшое.
0: Ну, вы, видимо, были несколько раньше, чем вот предыдущий вот Степан, да?
1: Да. Там сборы вообще были довольно интересные, потому что, ну, наша группа, мы занимались в основном тем, что корчевали всякие древеса и кустарники под волейбольную площадку.
0: Для новых русских?
1: Нет. Как бы для себя, но так в итоге волейбол сыграть не удалось. Но зато другая группа, они мыли самолеты керосином.
0: Да.
1: Алло.
0: Да, да.
1: Просто... Ну и хотелось бы, чтобы все-таки представили музыкантов, которые участвуют, а то создает такое впечатление, что там под караоке поют.
0: Ну просто Николай, как любой, в общем, тоталитарный руководитель, ловко ушел от...
1: Да, и есть ли какое-то название у данного коллектива?
0: А то вы, сейчас исправим ошибку. Спасибо. Да, видишь, не удалось. Хотя хорошо, за нас пусть все скажут. Музыка такой, раз, и это, да.
2: Ну так... Музыка, я не знаю, сказала, не сказала чего-то. Но дело-то в том, что как сегодня после репетиции сказал мне наш барабанщик, Коля, с тобой играют очень классные музыканты. Я как бы не знаю даже, стоит ли добавлять что-то к этому.
0: То есть ты опять за свое?
2: Нет, ну я хочу первым назвать человека, который сказал это после репетиции. Это Валера Черноук, это наш барабанщик. Очень пронзительный человек такой, видимо. Вот он заметил это мне. Я даже не знаю, что об этом думать. Но на самом деле, да. Да, играет вот Буланов Виктор на клавишах у нас. Он действительно... удается ему, удается. И он бесконечно радует своими пассажами.
0: Тоже можно сказать, что в данный момент он еще исполняет и партию баса. Причем, поскольку играет очень динамично, то периодически слыпует.
2: Да. Басист у нас улетел в командировку на Луну, и поэтому Виктор вместо него вот слыпует. И, кстати говоря, он в нужных местах это делает, что, опять же, дает ему много разных почтительных эмоций. Леня Шупик, Леонид, наш одаренный духовик. У нас два человека в коллективе духовики. Вот Леонид, он на все руки мастер у нас. Он и саксофонист, и флейтист. И это очень...
0: Ну, а какой он стрелок, мы проверим по традиции в половину пятого, потому что уже оптика будет начищена, появится автомобиль, возвращающийся вот с пьянок, и мы можем, так сказать, посшибать массу проблесковых маяков.
2: Повеселиться.
0: Это наше любимое занятие вот в это время. Да.
2: И к тому же в нашем коллективе присутствует искрометнейший человек. Зовут его Леонид Зинковский. Личность невероятно популярная в широких массовых кругах. Этот человек, ну, как бы пытается нас организовать, пытается сделать нечто такое космическое из нашего проекта. Мы очень приветствуем все его начинания. Вот он у нас тоже исполняет разные партии на разных инструментах. Мультиинструменталист, да, как он мне подсказывает. Это все правда, это не шутки.
0: Ну, а я, в свою очередь, хочу сказать, что письмо от Ларисы Степановны Гершман я не получил. Картинки от Васи я получил. Также получил, в общем, письма, всяческие подарки. Большое спасибо. Верни мне патронтаж, Коль. Вот этот вот, да. А то там это... Вот этот он, да. Там помимо патронов еще кое-что у меня, да. Что мне не принадлежит. Ну, я думаю, как, может быть, сейчас еще послушаем все-таки звонок телефонный, да?
3: Да-да-да.
0: А затем еще какую-нибудь композицию вживую можем. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
4: А доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
4: И доброй ночи, уважаемые гости. У меня один вопрос к гостям и один вопрос к вам, Александр. Вопрос к гостям такой. Как вы считаете, закончится ли когда-нибудь эпоха таких знаменитых исполнителей, как Кира Салдыкина, группа «Стрелки» и т.д. и т.п. и так называемое MuTV? Вот. И к вам, Александр, такой-то вопросик маленький. Вы одно время вот давали телефон в аренду людям, чтобы они звонили своим каким-то любимым, я не знаю, вызывали скорую помощь, милицию, там, если надо, что...
0: Да,
4: вот,
0: да.
4: Вы
0: да.
4: Сейчас продолжаете деятельность или ее уже закончили?
0: Ну, в принципе, знаете, все зависит от настроения. Может, ближе к ночи я изобрету какой-нибудь телефон, по которому можно будет звонить вот когда ни попадя, как попало и по любым, в общем-то, поводам. Вот, я считаю, такой телефон должен быть в Москве. А вообще, по идее, знаете, вот верх общения жителей города, это что? Это когда вот, например, вы ночью можете проснуться, да, просто набрать любой номер, попавшийся данного города, где вы живете, и, например, пожаловаться туда. Вы знаете, у меня там, например, понос или там голова болит. И человек на том конце провода обязан вас выслушать и ободрить, как-то, понимаете? То есть это такая служба доверия между вот всеми жителями города, да, а не какой-то специализированный телефон, который надо искать и так далее. Вот как. К чему я стремлюсь, да.
4: Ну да, но я помню, что вы давали сотовые сопли в аренду.
0: Безусловно. Звонить, чтобы люди могли звонить снизу, да, нуждающиеся.
4: Спасибо большое, уважаемым музыкантам. И действительно, это творчество, вы правильно сказали, это для взрослых, а не для каких-то там даунов, которые там, я не знаю, ничего не понимают в этой жизни.
0: Спасибо. Понятно, спасибо.
2: Спасибо.
0: Да, музыка умудренным опытом. Вообще, в принципе, вот это да, такой жанр, странная ритмика босанова, казалось бы, откуда-то с югов все-таки. А на самом деле ведь она универсальна, а к тому же у вас чувствуется европейское влияние, то есть такое «да», например, сразу вот там, когда песня о Париже была, то есть воспринимался там, причем не какие-то там мощные дворцы, да, а вот такие узенькие улицы, где можно мощно распить винчика, например, на ступеньках частного дома с девками, вот, где негры ездят на Монмарт за наркотиками мимо тебя и спрашивают дорогу. Вот такие моменты, да, воспринимаются. Они какие-то памятники архитектуры.
2: Больше всего все-таки поразило даже не в Париже, а в Лондоне, как настойчиво негры предлагают наркотики. Они просто как бы полные карманы у них наркотиков, и они просто дергают за рукав и говорят «хаш-хаш».
0: Да.
5: Негры-то
0: да.
5: Они везде.
2: Вот, нет. Поэтому песня о Лондоне как бы не случилась, там только какая-то вот такая тема присутствовала. А в Париже все-таки еще автомобили.
0: О, это страшное зрелище, я тебя понимаю. Даже, я думаю, вот не стоит рассказывать, потому что все равно люди будут думать, что мы что-то выдумываем. Лучше съездите и посмотрите сами на методы парковки, на методы выезда из этих пробок. Это круто. Ну, может быть, сейчас слово песни, опять же.
2: Песни не слово, наверное, песни место.
0: Да.
2: Да. Да, и...
0: Не слава песни, слыши, хорошо.
2: Вдогонку всем этим размышлениям о южных ритмах мы сыграем вам песню, которая тоже имеет отголоски латинские всякие, ну вот с нашими какими-то русскими размышлениями об этом. Песня называется «Паруса».

0: А, и тут вот на пейджер пришел такой вопрос, сейчас я его зачитаю. Александр, объясните присутствие в вашей программе певца Агутина, подпись Варум. Ну, ситуация в том, просто он попросил сегодня, чтобы тоже он присутствовал, чтобы объяснить как-то вот вам свое отсутствие в ночное время дома. Вот, только по этой причине. Сейчас мы, если вы не против, буквально на пару минут прорвемся, просто мне тут нужно пойти, там внизу затопило, и я хочу расчистить.
1: Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нивсамх. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
0: Ну и, соответственно, хочу напомнить вам номер телефона студийного. Можете звонить, задавать ваши вопросы музыкантам. Сегодня в студии Николай Ёлкин и его музыканты. Их слишком много, чтобы их перечислять. Да, но тем не менее.
1: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый день. Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Да, говорите.
2: Ночи, Сашенька.
0: Добрый день.
2: Сашенька,
0: да.
2: Пожалуйста, не отключайте меня минут секунд 15-30. Объясните мне, знаете что?
0: Да.
2: Что теперь вообще в передаче, как таковая, Монморанси идет на полный декрет? Она что, теперь исключительно познавательно-музыкальная становится, что ли? Где вот эта вот самая программа абсурда, где программа дискуссий с радиослушателями, с вашими? Вы сказали, мы на полторы минутки прервемся, вас 10 минут не было. В прошлый раз вы, воскресенье на понедельник, как нон-стоп дали нам эту самую музыку восточно, средне и южноазиатскую. Мы с большим удовольствием ее слушали. Я знаю только, что музыкальные программы гораздо грамотнее, толковее и доходчивее ведут там, скажем, начиная от Агамирова и кончая Борей Алексеевым по этой же программе. Вы чего добиваетесь?
0: Честно, хотите, честно скажу. Я хочу вот довести свой уровень мастерства в плане ведения именно музыкальной программы до уровня мастерства вот этих двух, скажем так, столпов, которых я уважаю безмерно. И я хотел бы, чтобы в дальнейшем вы упоминали меня там и третьим. Для этого мне нужен тренинг, понимаете? Я просто тренируюсь. Я хочу достичь их уровня. И я этого не скрываю.
2: Саша, ну где абсурд вообще в вашей самой... Идеи фикс вашей программы. Абсурд. Где он? Где вообще программа абсурда? И как она начиналась? Это великолепно. Мы же ночами не спали.
0: Я понял. Понимаете,
2: а теперь, чего вы нам музыкальные эти самые вечера-то устраиваете?
0: Я в то время был молод. Да. А сейчас я уже хочу, так сказать, равняться на метров, понимаете? Ну, да, я же должен все-таки, скажем
2: так.
0: Да.
2: Вы должны взрослеть.
0: Вот. Вот. А на кого мне еще равняться, кроме как не? Да. Вот так вот.
2: Да.
0: Ну, вы, я думаю, простите меня за это стремление.
2: Это не от меня. Я просто только свое мнение, а прощать Бог простит, как говорят.
0: Спасибо.
2: Доброго здоровья.
0: Доброго здоровья. Вообще, Бог, он и не прощает, и не наказывает, как многие вот ошибочно считают. Он просто обходит своим вниманием определенных людей. Вот. А ну, что касается, конечно, абсурда, его никогда и не было. Я просто вот уверяю присутствующих здесь музыкантов и также тех, кто вот нас слушает. Программа «Монморанси» всегда была максимально серьезная. Она никогда не позволяла себе каких-то, скажем так, художественных и прочих розыгрышей, какого-то издевательства, глумлений, паранойи, да, в том числе и вот абсурда, да, если какие-то мысли данной программы кому-то казались абсурдными, это только, опять же, наша вина, потому что они слишком быстро генерировались и воплощались. Сейчас я просто сменил колодки тормозные, задние, передние, делаю немножко все это помедленнее, да. Еще, может быть, звоночек, да, один, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: А можно своими впечатлениями поделюсь?
0: Ну, так затем вы и звоните сюда.
3: Меня зовут Вася Солнцевский, во-первых.
0: Здравствуйте, да.
3: Здравствуйте. Так вот, я мне остается впечатление, что, Александр, что вы озлоблены на наш мир, на нашу действительность. На нашу эстраду там.
0: Это вы к музыкантам или ко мне?
3: Не.
0: Ко мне лично, да?
3: Да, к вам. Вот. И поэтому мы как бы вопреки вот этому вашему, ну как сказать, гневу, создали как бы свой мир, как бы вот такой оригинальный, абсурдный. Я прав?
0: Ну, сложно сказать. Дело в том, что озлобление, оно присуще вот в основном, скажем так, представителям животного мира, то есть людям, присущим мстительность, да, вот отсюда вот такая злоба рассчитанная, скажем, программируемая, а у животных это вот импульсивная злость, да, я все-таки как-то, хоть и представитель, безусловно, животного мира, особенно летом, вы знаете, у меня колбасит, когда, вот, но все-таки не настолько, чтобы злиться на явления, которые меня, я искренне говорю, абсолютно не интересуют, понимаете, вот, это не то, что я создал мир, там, не создал мир, я просто для меня их как-то и не существовал никогда, да, вот, и это меня и спасло, да, в определенный момент. А то бы видели бы сейчас меня там в кожаных штанах, дергающего попы в сопровождении двух танцорш там под какую-нибудь минусовку тупую. Вот так вот.
3: Алло.
0: Я не знаю. Я... А, извините. Да.
3: Так вот. Вот я еще... Вы знаете, кстати, истинное название вашей программы «Монморанси»?
0: Ну, вполне возможно, хотя я не знаю людей, которые расставляют, так скажем, ударения, запятые. То есть я считаю, что каждый вправе это делать, как ему хочется, да.
3: Так вот, я узнал, что Монморанси это имя одного французского полководца, который прославился во время войны с Испанией, по-моему, в 15 веке.
0: Ну, я могу сказать, Василий, что да, вы совершенно правы. Дело в том, что большое количество было всяких персонажей, одноименных персонажей, в том числе и полководец, да.
3: А вот еще вопрос, можно? Последний, наверное.
0: Давайте, да, конечно.
3: Когда ближайшие ваши концерты будут?
0: Где? Вот, скорее всего, уже осенью, да. Сейчас у нас большой отдых, и мы принципиально, так сказать, не мучаем ни людей, ни себя, никого, да. Вот. Но если что-то спасибо. Будет, да, объявим, спасибо. Но все-таки я надеюсь, что, может быть, как-то к вам тоже сейчас обратятся. А то что-то все меня вот как-то склоняют, как не попадя. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание беспредельно к вам.
4: Здравствуйте.
0: Да.
4: Это Харис говорит.
0: Приветствую.
4: Я хочу поблагодарить, во-первых, всех музыкантов, хорошая очень музыка. Вот. Но я извиняюсь, вопрос все-таки будет к вам. Ничего?
0: Ну, давайте. Опять наезд сейчас опять.
4: Да, не будет.
0: Как я люблю, когда... А, да, извините.
4: Да, да. Не забудьте. Ну, так спасибо. Вот, значит, это самое. Вот звонил сейчас человеку до господина Солнцевского.
0: Да.
4: Вот, и он... Вот я дико согласен с ним. Просто вообще. Потому что музыки у вас слишком много. Вы всегда пытались уравновешивать как-то все это. И музыку, и таких вот гостей, как то Назар Ефимович Клычок, Борис Николаевич Симонов, вот такие вот замечательные вот эти вот... ну, поддержите меня, что вы там...
0: А, я понимаю, я просто слушаю.
4: Вот
0: да.
4: Очень хотелось бы вот услышать опять вот таких вот людей, то есть не только музыкантов.
0: Я вас понял. Я просто вот еще, спасибо. Еще следующая ситуация. Дело в том, что такие люди, которых вот упомянули, они, ну, скажем так, ну, особо не нуждаются в какой-то, скажем так, то есть новостей у них мало. Они все, что думают, они говорят в течение вот одной большой программы. Это люди с устоявшейся психикой, они взрослые, а музыка постоянно, в общем-то, существует в динамике, и музыкантам всегда есть что сказать своими инструментами. Вот, я не хочу сказать, что дефицит интересных людей настал. Нет, этого вовсе нет. Но просто настала, скажем так, пришла вот эта волна весьма интересных музыкантов. Вернуться вот к разговору, скажем так, с политиками всяческими и с академиками мы всегда успеем. Это никогда не поздно, да. Да. Вот как я... Еще, видимо, звонок, да, все-таки не против. Не? А здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание попросту говоря беспредельно. Алло.
5: Алло.
0: Говорите, пожалуйста.
5: Да. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: А скажите, можно обратиться с просьбой к вашей радиостанции?
0: Ну, давайте, я правда...
5: Тут что, не... что?
0: Я правда сразу хочу сказать, что я, ну вот, да, от имени радиостанции ничего обещать вам также не могу.
5: Я понимаю. знаю, да, у вас есть передача «Шипящая хроника» называется.
0: Возможно. Не буду
5: вы,
0: этого
5: отрицать. Включите в нее фрагмент хотя бы небольшой, звучащие речи Иосифа Виссарионовича.
0: Хорошо, спасибо. Но я передам вот этот фрагмент данной беседы руководству. Может, они что-то там включат. Я, к сожалению, совершенно не в курсе. Я не слушаю радио. Вот. Как-то не смотрю, собственно, телевизор. Я только смотрю картинки. Картинки, которые мне присылают, откуда ни попадя, кто попал. Это заменяет мне общение вот, визуальное с внешним миром. Поэтому я такой добрый и гуманный, кстати. Ну что, я думаю, может, насчет музыки все-таки теперь... Объявляй пьесу.
6: Я думаю, да. Пора вернуться к тому, что происходит сейчас в студии. Мы сидим, все внимательно слушаем интересные беседы Александра. И, в общем, на самом деле, любопытная ночная жизнь происходит у тебя, Саша. Вот в эфире. Это вообще как бы для меня это такой как бы образ. Образ существования музыканта ночью. Либо человек берет инструмент, либо беседует в микрофон.
0: А ты вот, извини, что перебиваю, можешь себе представить, что и так каждую ночь, а то еще и днем, причем разными голосами и, так сказать, под разными именами. То там вот под именами уже перечисленных вот двух товарищей приходится вести музыкальные программы, новости тоже читать, менять. Представляешь, все на мне.
6: Сложно, но заманчиво.
0: Да.
6: Я бы даже сказал, весело. И в конце этого часа мы сыграем для вас композицию, которая называется «Леа». Это имя моей маленькой дочери. И мы сыграем ее для вас прямо сейчас.

0: Мне так, как? Ну, я могу ошибаться. Может быть, мы начнем все-таки вот сейчас с телефонного звонка. Люди звонят. Да, не да. Против вы, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. И внимание наше к вам беспредельно.
1: Доброй ночи, Александр.
0: Доброй ночи. Да.
1: Доброй ночи, Николай и его музыканты.
2: Добрый.
1: У меня три вопроса коротких. Если можно, ответьте, пожалуйста, на все вопросы к вашим гостям. Значит, первый вопрос. Как вы все-таки называетесь? Есть ли название у вашей группы? Второй вопрос. Есть ли какая-нибудь музыкальная информация ваша на носителях, компактах, кассетах? Это второй вопрос. А третий, что бы вы могли посоветовать человеку, увлекающемуся подобной музыкой, но абсолютно не ориентирующемуся в названиях, ну, кроме Джабима, ну, послушать что-нибудь подобное. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Да, ну, я прежде всего отвечу на первый вопрос. Значит, называемся мы «Ёлкин Бэнд». Просто и незатейливо, и действительно все идет к тому, и все о том говорит, что бэнд мы. Второй вопрос.
0: Второй вопрос касался носителей.
2: Носители. Ну, вы слышите нашего CD композиции, которые записаны студийно. Я думаю, это различается по саунду, по дыханию. И CD называется «Ночь на перекрестке», и он продается, к сожалению, только во Франции. И даже больше того, уже продан.
0: Но вы вот могли бы поставить кассету и записать, что сегодня происходит. В принципе, это возможность существовала. Еще не поздно, еще будет много живых песен в эфире, так что вот да.
2: Есть еще один вариант приобрести нашу музыку. Это на концертах, когда мы играем в Москве. Следующий концерт будет 4 числа, 4 марта. Это такое...
0: 2000 года.
2: Точно, точно. 2000. И, в принципе, на него можно прийти и можно купить там этот носитель. Он будет происходить в клубе «Место встречи» на Тверской. 4 числа, точно, если я не
0: 2000 года.
2: Да, если я не путаю, кстати говоря. Дело в том, что вот по поводу вообще такой музыки и по поводу того, что можно послушать, ну, я не знаю, мне очень сложно сказать, поскольку я музыку стараюсь не слушать. Я стараюсь ее писать, и это совершенно искренне, потому что, когда слушаешь очень много хорошей музыки, ну, становится стыдно.
0: Сармата бьет, я с тобой согласен.
2: Да. Это совершенно искренне. И никакого пафоса здесь быть не может у человека, который пытается делать музыку. Господи, по поводу музыкантов, ну, я, например, очень люблю Маркуса Миллера. Я понимаю, что я никогда не буду играть такую музыку, но это как бы к теме не относится. Я очень люблю там Юлю Началову, которая делает совершенно другую музыку, и никогда я такую музыку тоже делать не буду. Но вот когда я слышу иногда какую-то музыку, это единственное, что меня заставляет двигаться дальше. Если бы я совсем не слушал музыки, наверное, я бы занимался чем-то другим. По поводу того, как вам быть, вы спросили, как вам, что вам и где можно услышать. Я считаю, что в этом городе огромное количество очень хороших музыкантов. Услышать их сложно, потому что они не тиражируются, и сложные отношения у них с работодателями и со всеми власть и деньги имущими. Но дело в том, что

жизнь меняется, и я надеюсь, что наш бенд, это наивно, конечно, но я надеюсь, сделает такое робкое поползновение в сторону коммерциализации этой музыки, поскольку мы подписали контракт с фирмой BMG Music Publishing. BMG очень известный лейбл во всем мире. Только это, на самом деле, спасает от какой-то такой бездны, в которую падают все музыканты, играющие подобную музыку, играющие, может быть, гораздо лучше или совсем другую музыку, но ни признание, ни интерес публики движет всегда. А движет, наверное, все-таки вот то, когда ты слышишь, как хорошо играет или сочиняет другой человек, тебе становится стыдно, и нет никакого выхода другого, как написать что-то стоящее. Вот это, конечно, пространный такой монолог получился, но, видимо, такая мысль родилась и из ваших вопросов, и я думаю, что лучшее подтверждение тому, какая-либо музыка, которую мы пытаемся делать. И я думаю, мы сыграем вам одну из наших вещей. Сыграем, ну, я надеюсь, с дыханием. Вещь называется «Амстердам».

свете дня. Здесь не Копенгаген, но и не Москва, да где же я?

0: И вот приходит сообщение на пейджер, вот такое. Музыка, может, и неплохая, если она самостоятельная, но пение ужасное, наезжает Ольга. Оль, я извиняюсь, но я не мог сдержаться, и мне пришлось тоже вот подпеть. Я немножко, конечно, подпортил кашу, но эмоции перли. Больше я себе не позволю такого. И вот еще тут вопрос. Амстердам вас притягивает как некий символ сытой жизни или как некий символ свободы, спрашивает Василий. Да.
1: Василий. Не символ притягивает. Притягивает. Боже мой, что же притягивает? Да ничего не притягивает. Впечатляет иногда нечто необъяснимое. Ты пытаешься это запечатлеть. И что из этого выходит, судить тебе, Василий. Мое дело на самом деле не объяснять в эфире символизм или что-то еще, я не знаю. Самое главное, если есть интерес к музыке и к чувствам, то они оригинальны. Они оригинальные, они рождены в самый момент. Кстати, или музыка приходится слушателю? Я не знаю. Дело в том, что...
0: Это называется просто прет, я тебе помогу. Просто город, от которого прет. Вот. А прет все, что угодно. Это может быть и сытая жизнь, это запах, это, в общем-то, девка, которая прошла мимо, и какой-нибудь проехавший мотоциклист. То есть это нельзя объяснить, да? Ну, в принципе, тут нужно сказать следующее. Амстердам — это сейчас центр, в общем-то, культуры. То есть одно время этот город боролся за это с Прагой, как ни странно. Да. Затем выиграл этот поединок все-таки.
1: Нет, дело в том, что никакие центры, ни культуры не интересуют, когда прет, я не знаю, от музыки, услышанной в проезжающем автомобиле.
0: Я же пытаюсь, так сказать, это...
1: Я не спорю с тобой, да, Саша, вот... Я пытаюсь все-таки, вот как человек говорит об оригинальности, я пытаюсь быть оригинальным.
0: Да, и мне нужно тоже как-то вот тоже, да. Ну что, может быть, звонок послушаем телефонный?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, Александр?
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: А вы как-то, по-моему, волнуетесь. Вот, может быть, вы перезвоните, как-то у вас вдруг что-то случится, и нам отвечать.
2: Ну, вам кажется.
0: Да, ну ладно.
2: Говорите. Вопрос к вам вообще.
0: Ну, давайте, попробую ответить.
2: В каких вы сейчас отношениях с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином? И будет ли еще выходить программа?
0: Я не знаю такого человека. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да, вот тоже волнуется. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Ну, что такое? Ну, придет она, сейчас вернется. Дело в том, что я, ну... Ладно, там, может быть, еще музыки. Ну, там человек сплакнул даже, да. Готова у вас какая-нибудь композиция? А сейчас я пойду посмотрю, что он там. И мы продолжаем прослушивание в прямом эфире музыки, исполняемой Николаем Ёлкиным. Мы, в общем, группой Ёлкин Бэнд, правильно я сказал? Ну, сразу, что, будем песню слушать.
1: Да, что ж тут темнить-то? Да, впечатлила твоя заставочка. Надо собраться с мыслями теперь. Следующая композиция называется «Small World» — «Маленький мир».

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Ну, я думаю, пора обратить наши взоры, в общем-то, уже туда, в ночные эти предместья и в то, что находится вне, так сказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Василий Солнцевский.
1: Здравствуй, да.
2: Вот, мне он как бы зов души.
1: Да.
2: Как бы со мной будут солидарны, ну, многие ваши поклонники. Да, вот. Дело в том, что я недоволен выходом вашей программы «С воскресенья на понедельник», как бы. Потому что рок спать будешь, попросту говоря.
1: Понятно, но здесь уже, к сожалению, ничего нельзя поделать. Спасибо, тем не менее, но, может быть, вас это утешит. Мне действительно удобнее это, вот, потому что в понедельник все-таки рабочий день. Я прямо отсюда еду на службу, одеваю, значит, форму и на дороге штрафовать автолюбителей. А так, получается, суббота на воскресенье, не то не сё. Воскресенье коту, как говорится, под хвост, как говорит наш главный. А вот, да, так что, не знаю, мне удобнее так. Извините, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Я очень с большим вниманием сегодня слушаю вашу программу.
1: Это хорошо.
3: Вот я, в общем-то, профессиональный музыкант джазовый. Ну, вот. Ну, во-первых, сразу слышно, как настроена гитара, как звучат аккорды. То есть это явно не по машинке настроено было. Особый поклон саксофонисту. Шикарный звук. Фразировка изумительная. Клавишник потрясающий. И еще большое удивление у меня вызвал баланс. Как вы этого добились? Вот живьем вот так вот взяли, и у вас звучит, то есть практически нечего там шевелить-то. Никакие ручки не надо трогать.
4: Всю жизнь на сцене.
3: То есть это музыканты?
1: Безусловно, звукоизвлечение.
3: Ну, я думаю, что Александр, наверное, тоже руку к этому немножко приложил.
1: Ну, я, честно говоря, уже практически большую часть нашего эфира толкусь у окна с винтовочкой, высматриваю жертвочку. Вот. Ну, тем не менее, спасибо за...
3: Да, еще, да. Вот, если можно, небольшая, пожелание, что ли. Мне не очень нравится название «Ёлкин бэнд». То есть несерьезное оно. Музыка гораздо серьезнее. То есть на Западе, наверное, это название в самый раз. А у нас, вот я несколько сомневаюсь на эту тему.
1: Спасибо.
3: Вот. И еще знаете что? Секунду. Я вот, как старый музыкант и человек, много слышавший музыки, честно говоря, вот не советую петь на английском языке.
1: Спасибо.
3: Это более слабое ваше звено. Надо пользоваться сильными сторонами вашими. Вот. Еще я желаю вам всяческих успехов. Если у вас будут концерты, я непременно постараюсь попасть.
1: Спасибо. Ну, я вот, кстати, две последние позиции, вот только что позвонившего, целиком разделяю, ты знаешь. А последний именно о чуждом языке, я как-то уже говорил.
5: Да, все правильно.
1: А что касается первого, действительно будет ведь ассоциация с какой-нибудь там, такой шафутиновщиной, с водкой, с винегретом. Все-таки есть,
5: Ты понимаешь, в родном отечестве все равно хочется называться «Ёлкин бэнд», а не Elkins Band, как это звучит по-английски. Петь нет никакой необходимости, конечно, на английском языке. Но родной язык абсолютно прекрасно приходит на ум, когда находишься в родных пенатах. И абсолютно так же легко и без всяких натягов приходит английский текст, когда ты живешь и общаешься на английском языке. И живешь, так сказать, в отдалении от родного дома. Это слабое или сильное звено можно обсуждать, конечно, рассуждать об этом. Я предпочитаю не задумываться об этом.
1: Ну, правильно, скрутило, так и надо делать.
5: Вот.
1: Я
5: скрутило ты, скрутило.
1: Да, скрутило. Что себя сдерживать, да? А, кстати, вот сдерживать себя там при каких-то физиологических нетерпежах менее опасно, нежели сдерживать, когда прет там на искусство. Потому что людей, которых прет на искусство, они себя сдерживают. Мы потом пачками отлавливаем в Измайлово, где они, так сказать, насаживают грудников, рвут их и так далее. Оля. Поэтому ни в коем случае нельзя сдерживать себя в плане искусства, Коль. В этом ты целиком прав. Ну, сейчас буквально на секунду мы прервемся. Я протру окно сейчас тут. С той стороны забрызгло на гаденыш. Сейчас. И потихонечку подходит к концу наша встреча с группой «Ёлкин Бэнд», да, но еще впереди у нас одна живая композиция. Сколько она приблизительно по времени длится, пьеса?
5: Минут 5-10.
1: 5-10. Тогда, видимо, не будем уже слушать телефонные звонки, потому что, глядишь, он 15 будет.
5: Всякое может случиться.
1: А тогда сразу слово композиции, видимо, да. Ну, что заморачиваться?
5: Ну, пожалуй.
1: Да.
5: Да. Край земли.

0: Ну, даже остается вот еще все-таки немножечко времени на то, чтобы да, ответить на последние уже вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Весь в волнениях человек. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, да.
2: Я уже думал, вообще нельзя к вам дозвониться. Да. Вот. Я, короче, такую вещь. Во-первых, ваш музыкант как-то заявил один телефонный звонок вам. То, что этот, он, ему стыдно, когда другую музыку слушают. Я могу его успокоить, я думаю, вы, Александр, тоже. Как вы сами говорите, на самом деле прет. Со стороны-то виднее, правильно?
0: Ну, так да.
2: Вот, на самом деле, очень, кстати, профессионально, мне очень понравилось. А теперь это просто хотел гостям сказать вашим. А вот вам хотел такую вещь сказать. Вы сказали то, что вот вам приходится так работать, разными голосами говорить. Ну вот как-то странно, вот в новостях, если даже это вы что-то говорили, что-то вы очень спокойно отозвались о смерти Чека. Таким спокойным голосом.
0: О смерти кого, извините?
2: Чека. Ну, там то, что его хоронить будет, все так спокойно об этом говорили.
0: Ну, дело в том, что мы, информационные ведущие, обязаны давать информацию, скажем так, бесстрастно, то есть не придавать ей значимость, так сказать, интонациями, понимаете?
2: Ну, понятно.
0: Вот я научился это делать, безусловно, как профессионал.
2: Ну, знаете, здесь много ваших программ критиковали.
0: Да я знаю.
2: В принципе, знаете, вот...
0: Телевизионные проекты мои все
2: да,
0: критикуют,
2: но вообще,
0: да.
2: Честно говоря, знаете, что-то новенькое все равно надо было сделать. Как-то. И на самом деле мне лично нравится. Я вот ничего против не имею.
0: Спасибо, вот. Спасибо. Тогда я принесу бумаги на подпись вам. Ну, человека надо ловить на слой. Сказал, ничего против не имею. Бумаги на подпись. Вот. Ну и что? Видимо, на этой замечательной ноте, хвалебной такой ноте, мы, наверное, с вами и расшаркаемся мощно.
3: А вдруг мы вот удивим тебя, Саша, и сыграем еще одну вещь?
0: Давай, я за.
3: И сыграем мы ее сейчас симпровизируем. Симпровизируем ночной эфир. Прет.
4: Кто нас не слышит?
3: Да, никто особенно сильно не подслушивает наш эфир. Не прослушивает.
0: Поехали.
3: Сейчас мы соберемся с силами. Песня называется «Солнце».

Это была группа Ёлкин Бенд. Спасибо и до новых встреч. Я эту фразу выучил недавно с голубого экрана.

0: И в гостях у нашей программы сегодня профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Он же потомственный ученый. Дело в том, что по утверждению генетических дерев, произрастающих в разных библиотеках и институтах всего мира, родственники Добрыни-Кремезного — это такие замечательные люди, как, например, голландский известный врач Аганес Вир, который активно участвовал в охоте на ведьм, но только по другую сторону баррикад. То есть он был за ведьм, но он не ведьмовал сам, а просто был за ведьм. Ну, скажем так, он был против тех, кто был против ведьм, понимаете? И я с радостью представляю Святослава Романовича на студии. Здравствуйте, Святослав Романович.
1: Доброй ночи.
0: Сразу нужно, видимо, нашим уважаемым радиослушателям сказать, что речь в нашей сегодняшней программе пойдет о сновидениях, о их природе и о том, каким образом их лучше толковать. Дело в том, что огромное количество старых сонников, они были, скажем так, написаны на основе каких-то, ну, скажем так,
1: субъективных, это в основном.
0: Да, субъективных ощущений их авторов. Так я вот, например, перелистал, готовясь к сегодняшней нашей программе, огромное количество подобных произведений, в частности, вот, выпущено в Минске, в университете.
1: Ну, самое грустное во всех этих бумажных изданиях — это то, что вы не увидите авторство.
0: Нет,
1: как,
0: ну,
1: правило,
0: вот здесь
1: там, например,
0: ООО или ООО. Нет, здесь вот составитель ЗГ Демешко, художник СВ Болинок, к примеру. Я не хочу сказать, что это плохой, в общем-то, сонник, но, к примеру, да, сейчас я вот, ну, один из примеров, например, граб, не гроб, а граб. Видеть во сне граб к спокойному отдыху вместе с любимым человеком, граб, сбрасывающий листик, чувство неуверенности в себе, нестабильности финансовых дел, нарушение родственных связей. То есть, в принципе, я уверен, что мало кто из неспециалистов знает вообще о существовании дерева граб. А если кто и знает, если оно вдруг кому-то и приснится, то вряд ли у него будет ассоциативный ряд.
1: Дело в том, что грабом называют на самом деле вековой дуб.
0: Безусловно.
1: Это просто белорусское название. А что касается тезиса о том, что действительно в настоящее время такие исконно присущие миру человека вещи, как гравюра, графин и, так сказать, тому подобные, или такие природные явления, как гроза, чистый апрельский дождик, они со временем теряют актуальность и подчас даже забываются современными людьми. На смену этим понятиям и природным явлениям приходят такие вещи, как баночка пепси-колы или же клавиатура современного компьютера.
0: Или, скажем, педаль сцепления джипса Широкин.
1: Безусловно. И вот я поставил перед собой цель еще в конце 70-х годов пересмотреть те сонники, которые были к тому моменту, и вообще, так сказать, пересмотреть отношение человека к сновидению вот современных материалистических позиций, поскольку все вот эти сонники, о которых мы с вами только что говорили, они все-таки под собой не несут никакой научной основы, а составлены целиком как бы на интуиции, а подчас и на злом, не побоюсь этого слова, умысле,
0: составителей, индивидуумов, да. Ну, ведь известно, что, скажем, вера в пророческое какое-то значение сновидений была достоянием не только суеверной толпы, а, в общем-то, и величайшие человеческие гении посвятили много достаточно труда для разъяснения каких-то таинственных явлений сна. Но тут нужно помнить, что наука всегда пользовалась предрассудками и суевериями своего народа, дабы, отыскав в этих предрассудках какую-то там, ну, долю истины, дать ей надлежащее научное объяснение. Ну, к примеру, там колесо ты проколол неспроста, потому что соседний рыжий пацан с укороченной рукой подложил тебе туда дощечку, в которой был вбит гвоздь, и он засранец. Исходя из-за этого, уже человек начинает просто ненавидеть всех рыжих и пацанов с укороченных рукой, живущих по соседству с дощечками.
1: И более того, опровергнуть с материалистических позиций термин «засранец» он не может.
0: Конечно. А термин, тем не менее, отпечатывается.
1: Имеет право на жизнь.
0: Ну, безусловно. Кстати, мало-помалу в уме вот такого человека, который легко восприимчив к подобного рода, врачеванию, словесному врачеванию, да, в его уме складывалась и уже идея, скажем, различия двух этих индивидуальностей. То есть одно тело он считал какой-то постоянной такой величиной, а другую непостоянной, летучей, знаешь. То есть вот последнее представление о душе, или о духе, о элементе, скажем, летучем, летающем с крылами, и легло, к сожалению, в основу человеческого мировоззрения. Это, в принципе, я высказываю мнение даже не свое, я сторонник в этом случае, сторонник теории Кристиана Тмазея, известного вам прусского правоведа, я целиком изучал.
1: Можно так сказать, это один из первых, околонаучных.
0: Ну, первый просто. Просто первый. Другое дело, что впервые была его жена Жанна Тмазей, с которой они потом разошлись, как раз на почве крылатости. Крылатости души. И он ее сдал.
1: Трактовал-то он сны жены.
0: Но он-то ее сдал, и в результате она была, в общем, четвертована, затем сожжена, мученическая смерть. Хорошо, что женщине были уже под 60, она дальше...
1: С вами относительно того, что она была четвертована.
0: Извините, я разгорячился немножко.
1: Ничего. Тема действительно животрепещущая.
0: Да, безусловно.
1: Что касается сдал, вы в этом правы, потому что в то время, когда уважаемый Тмазей, в расцвете своих лет находился, это именно период с 1480 по 1520 годы, практиковалась в Европе такая система, как обмен и возврат жен. То есть существовали конторы, в которых можно было за небольшую плату взять себе в аренду жену, и после какого-то времяпровождения с ней ее обратно сдать. То есть своего рода такая обменная тара была. Но все-таки вернемся, давайте, к толкованию снов. Действительно, человечество, даже, наверное, с самых древнейших времен уделяло внимание явлению, да, что существовала реальная жизнь, в которой люди в светлое время суток жили, и существовала жизнь, которая была подчас даже ярче и необычнее, и впечатления были острее. Та часть жизни, которую мы, современные ученые, именуем сном. Что же касается того, как именно первобытные и, в средние века люди трактовали сны, то действительно далеко ходить не надо, достаточно в ближайшем книжном магазине купить так называемый сонник за небольшую плату, и вы, в общем-то, увидите там взгляд древнего человека на явление природы.
0: Перебиваю вас, уважаемый Добрыня, не взгляд первобытного человека, а взгляд составителей этой книжки.
1: Да,
0: препарированный.
1: Весомое уточнение, прошу прощения. Важно.
0: Кстати, давайте все-таки немножко уточним. Дело в том, что по утверждению Лока, к примеру, известного достаточно ученого, которого обвинили в свое время в алхимии и четвертовали, душа, говорит четвертованный, бодрствует только тогда, когда что-то воспринимает. Ну, к примеру, сейчас я воспринимаю вас, соответственно, моя душа, она бодрствует. Ежели я сплю, то это уже говорит...
1: Но нельзя сказать, согласитесь, что когда вы спите, вы меня не воспринимаете. Ведь были случаи, когда я снился. Не далее, как на прошлой неделе ко мне пришла моя сотрудница утром на работу с криком: «Уважаемый мой Добрыня, я вас видела сегодня ночью». И мы с вами занимались чуть ли не сексом, понимаете?
0: То есть... А вот давайте попробуем. Вы же наверняка пытались как-то эту сотрудницу. Вообще у вас было что-то с ней или нет? Вопрос, не в бровь, а в глаз.
1: Ну, что во-первых, подразумевать под словом «было ли что-нибудь»? Конечно, пару раз я помогал ей.
0: Ну, понятно. Пару раз это вполне достаточно. Может быть, бедная женщина как бы...
1: Нет, ну, самое
0: возраст, смешное, что... Возраст интересен, но узнать...
1: Мой?
0: Да и ваш тоже, кстати.
1: Ну, мне 60, вот скоро будет.
0: Молодо выглядите, кстати.
1: Это, а ей...
0: Ну-ка, дайте-ка я пожму вашу руку, кто сильнее. Так-так.
1: 41.
0: Так, ну-ка. Так-так. Ну, ну, да, так вы
1: ну, можете. Ну, тоже хватка.
0: Ну, да. Дело в том, что я, в общем, достаточно мощно прыгаю по этим канатам развешенным у нас здесь в коридоре. Вы думаете, зачем их развесили? Специально, чтобы наши сотрудники после каких-то политических заседаний, туда же политической радиостанции, приходит много политических деятелей. Вот, все.
1: Кстати, сны политиков — это очень интересно.
0: Тоже интересно, да.
1: Проблема.
0: Я все тут по этим канатам как-то хоть немножко порезвиться, понимаете?
1: Ну, это законное желание, потому что мною, например, нами было установлено,
0: это что... Вот с этой сотрудницей, я знаю, что вы с ней написали
1: даже что диссертацию.
0: Нет, я без всяких задних мыслей. Просто
1: нужно
0: сказать, что...
1: Действительно симпатичная женщина.
0: Нет, ну подождите, женщина. Нужно... Ну, женщина, 18 лет ей, ну ладно,
1: сотрудница. Сейчас же женщина уже.
0: После двух-то раз, конечно, она женщина.
1: Так нет, ну давайте все-таки...
0: Давайте вернемся да. к нашей теме.
1: Так вот, да. Что я хотел как бы в введении своем в тему сегодняшнюю.
0: Все-таки нашу. Я хотел бы вот узнать о вашем отношении к идеям Локка. Потому что, кстати, они ведь свое подтверждение находят вот, в физиологической психологии. Мы, кстати, Лудвиг, там, Герман, Бинц, и брат Обанц, они все, в общем-то...
1: Ну, Шпренгер об этом, собственно, говорил
0: еще. Они все с Локком и тут смычки. То есть, скажем так, это бурлаки одной мощной идеи.
1: Нет, вот... ну, а в науке это описывается как теория Лока-Шпренгера. То есть это как бы существует даже формула. Дело в том, что... Вернее, не формула, а теорема Лока-Шпренгера. Но дело в том, что на сегодняшний день ее никто не доказал, так сказать. Поэтому она... Одна из тех теорем, которые как бы являются недоказанными.
0: А никто не доказал, поскольку Лок был четвертован. И никто из них, вот из Лудвига, Бинца и брата Обанца, никто даже... В тот момент все были в отъезде. То есть, понимаете, тут, понимаете, Лока четвертуют. Вот, а эти все, понимаете, в отъезде.
1: Ну, естественно, не всем приятно, когда четвертуют на твоих глазах твоего единомышленника. Но давайте все-таки поговорим, да.
0: Да.
1: Значит, о том все-таки, как же
0: кстати, человек... извините, я должен напомнить телефон 203-19-22, телефон сегодня в нашей студии. Напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас Святослав Романович Добрыня-Кремезной, человек, который, ну, скажем, просто толкует сны. Вот, потом ну, сны ученый, профессор психоаналитик.
1: Научная,
0: с научной точки зрения. Да. Даже вот, например, если вам приснится сотовая сопля, это очень частые сны. Дело в том, что нам звонят очень многие наши радиослушатели. Приходят, да, говорят, что снится сотовый телефон. Причем, как правило, ведь эти сны снятся людям, у которых нет его.
1: А объясняется все очень просто. Вот этот как раз конкретный пример, который говорит о том, как вредны сотовые телефоны вообще и какое пагубное влияние они оказывают на тех людей не обладателей, а тех, кто находится рядом.
0: Дело в том, что
1: вот эти сны, как раз мы проводили статистику и специальные эксперименты и выяснили, что вот эти сны снятся тем людям, по соседству с которыми живут обладатели этих сотовых телефонов, и в момент сна, так сказать, испытуемых, вот те самые соседи пользуются своими аппаратами для связи, и достаточно 2-3-минутного разговора, чтобы вызвать, поскольку передатчики трубки достаточно мощные, и чтобы вызвать достаточно 2 минут, чтобы вызвать вот ассоциацию, так сказать, телефона во сне. Вообще есть в нашем институте есть отдел, который занимается моделированием снов. То есть, в принципе, на сегодняшний день мы можем по заказу клиента обеспечить ему те или иные сновидения. Вот. Ну, правда, пока...
0: Ну, понятно, что не всем, да. Вы знаете, дело в том, что вот Георгий Романович Белограй, пенсионер, в своем письме в адрес программы Монморанси, тоже, кстати, речь идет именно о мобильной сотовой связи, он очень жалуется, что практически, ну, уже вот чуть ли не неделю ему снится, что вот он как ложится спать, как засыпает, так он начинает вести разговор по сотовому телефону и продолжает этот разговор, причем, как он пишет, о какой-то ерунде, которая не запоминается, но очень очень муторный, длинный этот разговор, который кончается только к утру. Вот здесь мне бы хотелось поинтересоваться, у вас ждет Святослав Романович? Да что ждет его уже поздно? Дело в том, что последнее пришедшее письмо, значит, от него было, ну, скажем так, последним. То есть, к сожалению, старикашка, извините.
1: Ну,
0: да, с кем не бывает. Хотелось бы знать ваш взгляд. Извините, просто я так волнуюсь. Ну, хороший был, действительно. А мужчина такой, бывший военный. Хотелось бы знать ваш взгляд, уважаемый Святослав Романович, на теорию Канта по этому поводу. Ведь Кант, он замечал, что, дескать, в одну минуту мы можем видеть...
1: Да.
0: Сновидений, там да. целую кучу событий. Да. Может быть, да. вот нашему покойному-то Белограю как раз снилось.
1: Климакс сна. Согласен.
0: Кайф.
1: Наиболее современный подход к теории сновидений, выработанный в нашем институте, он, собственно, заключается в чем? Как только человек перестает в течение минуты, а сон как таковой длится. Сновидение одно, то есть одно, так сказать, эпизодическое сновидение с конкретными развивающимися событиями в одном русле, они продолжаются не более чем 15-30 секунд. То есть за минуту нормальный человек способен до 4 снов видеть. От
0: самых разных.
1: Да.
0: Или,
1: да.
0: например, и или, вот например только... за одну минуту он способен видеть сон, который длится, скажем, несколько лет его жизни.
1: Совершенно с вами согласен.
0: То есть вы все-таки только... придерживаетесь теории Канта.
1: Да-да-да, я хотел бы даже пояснить, что как только сон человека становится однообразным,
0: в смысле?
1: Длительным. Ну,
0: нет,
1: то есть, то
0: давайте его сразу
1: один
0: поясню.
1: И тот же
0: очень многие нет.
1: Несколько дней подряд.
0: Простите, а не. Если, например, этот сон вот приснился, ну, к примеру, я, вы знаете, все
1: нет,
0: хочу...
1: если у вас встречается...
0: Нет, у меня все нормально. Сон, у меня все нормально. Раз... Нет, за меня вы не волнуйтесь. Сейчас я просто
1: я
0: найду это письмо.
1: Да я не об этом.
0: Сейчас письмо. Угу. А, да. Прошу прощения, это не письмо.
1: Телеграмма?
0: Это в частном разговоре с Евгением Федоровичем Гедико. Вы знаете, историк, популяризатор органного исполнительского искусства. Вот он мне рассказывал, что говорит, знаете, говорит, Саша, мне, говорит, где-то в среднем раз в год снится один и тот же сон, одна и та же территория. Ну, дело в том, что господин Гедико покойный говорит, что это слишком напоминает дежавю. У него и так было постоянно дежавю. Бывало, сидит вот передо мной, вот, пропагандирует искусство. Вдруг как-то замрет, глаза такие стеклянные. А я-то от вас, психологов, научился, как это действовать. У него так пальчиками щелк-щелк, ну, перед глазами. Никакой реакции. По коленке ему тоже. То есть потом он так, Гедике, И, дескать, говорит, у меня, понимаете ли, Сашенька, дежавю было. Ну, и там слово за слово по столу. И получилось, что, в общем-то, его также мучает и вот этот дежавю, который во сне у него. Причем я вам хочу рассказать, что ему снилось. Ему снился поддон органа, и он, будучи плоским, Гедике, воскребал оттуда руками набившихся за многие тысячелетия насекомых, тараканов. Не микро, а тараканов. Тоже микронасекомые.
1: Ну, да,
0: наши макронасекомые, это черепахи.
1: Это так называемое явление профессионального сна. То есть,
0: вот.
1: Это сновидение бывает у тех людей, которые довольно продолжительное время занимаются не совсем приятным им работой, но они вынуждены это делать. Это бывает часто у таксистов, вот им ночью снятся голосующие пассажиры, в котором они с переменным успехом то успевают, то не успевают остановиться. То же самое произошло и с уважаемым Гедике, поскольку органист, честно говоря, насколько вот я знаю, из него был
0: никудышный.
1: Вот, естественно.
0: Кстати, извините, пожалуйста, уважаемый Святослав Романович, просто я думаю, многие наши радиослушатели уже сейчас, после смерти Евгения Федоровича Гедике, могут знать некоторые подробности, даже интимные, в этом нет ничего дурного, его физиологического строения. Он, я помню, в разных салонах, будучи в подпитии, очень любил показывать этот фокус. Дело в том, что сам он действительно не играл на органе, в силу одной только причины. Все суставы на пальцах у него гнулись только в обратную сторону. То есть для того, чтобы как-то взять какой-то аккорд, ему приходилось или садиться спиной, или держать руки ладонями вверх, понимаете? И играть вот... это зрелище страшное. Кстати, я ему как-то говорю, это самое... сложить руку в кулак. И получилось, что у него кулак вот все наоборот закатался. То есть я понимаю, что это абсурдно звучит.
1: Нет, но на самом деле...
0: Он очень любил, зато он играл очень хорошо в перекрестную на баяне. Это надо было наблюдать. Одну руку с этой стороны, другую с этой. Не как обычно, понимаете?
1: Дело в том, что надо было уже умалчивать о том, что баянистов должно было быть трое. То есть двое раздувающих меха, а он непосредственно жал, так сказать, на...
0: Ну, кстати, можно еще открыть одну тайну, что вот тут я немножко о себе, если позволите, скажу, что вот в последнем альбомчике «В имя», вот в песне, где «Бодрые кадрили», проигрыш идет, как раз принимал участие Евгений Федорович Гедикин, он просил об этом не писать. Вот, и я уважил просьбу покойного.
1: Ну, дело в том, что...
0: Да дело плохо,
1: ему
0: просто плохо.
1: Перед смертью предоставилось действительно... было что вспомнить, наверное, старине.
0: Да.
1: Но давайте все-таки немножечко вернемся к сновидению.
0: А и скажите, пожалуйста, тут мы подошли непосредственно к Шеллингу. Шеллингом...

0: несчастье помогло. Даже поговорка такая была. Не был крепок сон, да несчастье помогло, да.
1: Вот, то все равно сильными внешними раздражениями можно разбудить человека. И Шеллинг заставил Бурдаха, чтобы Бурдах гонял его по длинным коридорам Шеллинговского замка. И это, по-моему, суток трое он его гонял. Тот, в конце концов, вырубился без задних ног, буквально прям где бежал, там и упал. Вот. И чтобы проверить эту теорию, собрали, значит, они всех ученых, ну, практически там были все, там и Гамильтон, Ульриц, там, Гартман, даже Шопенгауэр, ну, был у него, полный, это было описано.
0: Спектр, да. Да,
1: они все, значит, собрались на трибуне, и он стал его оживлять. Вы помните эту историю? Пытаться разбудить.
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: И, в общем, это разбуждение прошло до того, что его и четвертовали. Получилась какая-то парадоксальная ситуация. Он так и не проснулся.
0: Но,
1: представляете, что ему снилось?
0: Дело в том, что они просто...
1: Добрынь, представляете, что снилось вообще? Что снилось Шеллингу, когда вот...
0: А я вам скажу, что ничего не снилось.
1: Почему?
0: Дело в том, что совершенно точно установленный факт, что когда человек испытал чрезмерную нагрузку, то есть занимался тяжелой физической работой вот, довольно продолжительное время, и, что называется, заснул мертвым сном, то в этом-то как раз мертвом сне в 99% случаев не бывает сновидений.
1: Так простите, вы не путаете ли с летаргическим сном? Потому что Шеллинг, он заснул мертвым.
0: Нет,
1: в таком случае...
0: Ну что?
1: А тогда, получается, его теория это была неверна.
0: Нет, но дело в том, что она верна в аспекте простого сна, так сказать, суточного. То есть мы вообще разделяем, так сказать, сон суточный.
1: Он-то и говорил. Нет, суточный — это щи, простите.
0: Нет,
1: а он говорил... Нет, простите, он говорил как? Нет, вы хотите слукавить, Святослав Романович, у нас Добрыня. Дело в том, что Шеллинг говорил, что если человек впадает в любой сон, даже мертвый, суперкрепкий сон, вот, но не летаргический, его можно разбудить достаточно сильным воздействием. То есть
0: по
1: же,
0: щекам обычно.
1: По щекам, или вставить там горящую бумагу, как мы делаем вот нашим сотрудникам.
0: Самый надежный способ до литра воды вылить на лицо спящего.
1: Или такую мощную
0: клизму.
1: Но
0: не менее 300 граммов.
1: Клизму можно такую же поставить.
0: Дело
1: сразу
0: в том, что
1: бодрить.
0: Пока вы будете перевертывать,
1: ну, что,
0: есть шанс, что он до того, как вы, так сказать, навостритесь, уже проснется. Тем более...
1: А, так и наша цель его разбудить? Нет, вы все-таки противоречите сами себе. Давайте по порядку.
0: Нет, мы сейчас
1: вот
0: с вами
1: стойте.
0: Будем же говорить о процессе пробуждения.
1: Безусловно.
0: Это тема отдельная.
1: Нет, дело в том, что я эту тему вот поднял. Почему? Потому что Эмма Яковлевна Сушкова-Лихович спрашивает у нас, постоянно наша пенсионерка, радиослушательница заслуженная, у нее 5 значков «Эхо Москвы». И вы хотите оставить ее вопрос без ответа. Она спрашивает, почему Шеллинг, который утверждал, что даже если сон уже
0: в руку,
1: мертвый сон, так называемый мертвый сон, то сильным внешним воздействием, говорил Шеллинг, можно человека разбудить, был не разбужен после того, как был загнан этим Бурдахом. И...
0: Ну, они его загнали до физического истощения. Тут уже речь идет не о каком-либо сне. Ведь на самом деле у вас там обозначено в записной книжке, что он 3 дня не спал. На самом-то деле 30.
1: Да не может это быть. 30 дней, тогда бы и Бурдах бы тоже бы... Не добегался.
0: Нет, простите.
1: Дело в том,
0: он умер непосредственно от истощения. То есть его сон
1: неправда,
0: не смог
1: неправда. Я знаю, что вы не любите Шеллинга. Вы сейчас лукавите. Дело в том, что Ческ присутствовал при этом и делал медицинское освидетельство. Оно сохранилось в архив.
0: Ческу нельзя доверять.
1: А Моцли тоже присутствовал. И уже, извините, двух ученых, Шеллинг был в тот момент жив и здоров. Он не был дохл, извините, мертв. И все органы функционировали, то есть он просто спал. Причем известно, что Моцли и Ческ, они друг друга
0: Моцли
1: не знали.
0: Моцли, вы меня
1: не
0: убили на повал.
1: Угу.
0: Я признал.
1: Ну что теперь сказать?
0: Признал. Но я не признал его правоту. Я признал просто то, что вы меня переубедили. Хотя я все-таки хочу добавить к этому следующее. Что есть вообще процесс, о котором мы с вами сейчас говорим? Это всего-навсего попытка организма восполнить ту затраченную энергию в течение дня, дабы на следующий день человек проснулся обновленным. Так вот,

0: Если человек просто выжат как лимон, что как раз и произошло
1: с Шеллингом,
0: да, то сновидений не будет. И пробуждение мы не можем связывать неудачное пробуждение, то есть неудавшееся пробуждение, с наличием или же отсутствием сновидений. Мы его можем связывать только с тем, что человека, попросту говоря, загнали. Ведь в том случае с Шеллингом описана пена. Пена, как вы знаете, проявляется в двух случаях. Когда человека, так сказать, уездили.
1: Простите, извините, что я вас перебиваю.
0: Или же когда приступ эпилепсии.
1: Но дело в том, что тут действительно...
0: Кстати,
1: тут
0: очень
1: я
0: интересная
1: с вами
0: тема,
1: уже соглашусь,
0: сны эпилептиков.
1: Нет, простите, насчет пены я тут был неправ. Действительно, все это содержится в архивах. То есть,
0: на
1: ческ...
0: самом деле удушение настало ческ... от того,
1: нет,
0: что
1: нет,
0: пена
1: нет.
0: засохла просто.
1: Не... Нет, дело в том, что ческ, он ограничился внешним осмотром, а Моцли, он, в общем-то, раздел Шеллинга и обнаружил, что пена, в общем-то, выходит и из анала, и изо всех, в общем-то, остальных частей тазобедренного сустава.
0: Включая ноздревые.
1: Включая ноздревые, естественно. Но они прочистили это дело. То есть
0: вот
1: при прослушивании...
0: У трупа-то, конечно, можно прочистить.
1: Извините, но они же производили пульпацию и пальпацию?
0: Нет.
1: Производили...
0: Нет,
1: это все в документах, нет, так, нет. Все доказано. Нет.
0: Тогда не было явления видеозаписи, поэтому все эти протоколы и, так сказать... акты о смерти уважаемого Шеллинга, они в какой-то степени могут быть подтасованы. Потом неуважаемые Моцли, которым вы меня, собственно говоря, и сразили, вы вот согласитесь, в его так сказать, протоколе об осмотре трупа...
1: В их протоколе.
0: В их протоколе осмотра трупа не обозначена причина смерти.
1: Ну...
0: А на самом деле была асфикция. Собственно говоря, захлебнулся своей собственной рвотной массой.
1: То есть вы хотите сказать, что
0: да.
1: Шеллинг был четвертован, уже будучи мертвым?
0: Безусловно.
1: Ну что
0: и
1: же.
0: Это, на это в крайне свидетельствует об этом так называемые трупные пятна.
1: Ну что же, поскольку эти слова звучат из уст потомка голландского врача Ганнеса Вира, я складываю оружие. Сейчас мы ненадолго с вами прервемся, затем продолжим разговор. Напоминаю, что в гостях у нас Святослав Романович Добрыня-Кремезной, потомственный ученый, профессор-психоаналитик.

0: Ну что же, Святослав Романович, мы закончили, в общем-то, с нашим другом, разобрались. Вот я хочу перейти теперь к следующей теме, которую тоже многие наши радиослушатели затрагивают. Это тема трактования снов тогда и нынче. Ведь дело в том, как сказал известный ученый Карпентер, в те времена люди обладали, как ни странно, более серьезным музыкальным образованием. Ну, к примеру, скажем, крестьяне, они как-то сны толковали по-простому. Там, скажем, огурец к урожаю, печка к беременности. Ну, образно говоря, да?
1: Тогда так... Нет, ну вы достаточно точны.
0: Ну, безусловно, я же изучал это. Вот, тогда как более такое высокое общество, светское, скажем, там человек, не умеющий играть на фортепиано, это все равно, что сейчас человек, не умеющий водить автомобиль.
1: Безусловно.
0: Вот.
1: Безусловно.
0: И Карпентер говорит, что вот, скажем, вот эта сама игра на фортепиано и вообще такое слияние человеческого существа с музыкой, оно рождало более яркие сны, которые нужно было трактовать более глубоко.
1: Не совсем так.
0: А
1: не
0: мы
1: совсем.
0: Куда? Мы куда? Не возвращаемся ли мы сейчас назад к моркови и к печке? Что на эту тему скажет нам потомок Агана Севира? То бишь вы.
1: Скажу я на это следующее. Раньше прослеживалась такая тенденция. То есть наиболее образованные люди имели наименее окрашенные сновидения. В то же время.
0: Безусловно.
1: В то же время. Люди, которые имели ограниченное культурное образование, и жизнь которых была однообразна, ну, туда в эту подгруппу входили крестьяне, ремесленники, беженцы. Вот. То есть их жизнь была мало насыщена впечатлениями. Как правило, эти люди даже в лучшие свои времена удалялись от собственного дома не далее, чем на милю.
0: Особенно беженцы.
1: До ближайшей таверны. Да. Так что я хотел сказать?
0: Ничего, вы продолжайте, не волнуйтесь. Это телефонист, он проверяет.
1: Дело в том, что современный взгляд...
0: связью какие-то проблемы, он сейчас тут делает.
1: Да, потому что хотелось бы все...
0: Да, продолжайте.
1: Да, так вот, что я хотел сказать?
0: Вот это самое...
1: Сон, как таковой, является отражением жизни, собственно говоря, индивидуума. И если жизнь достаточно бедна, то... сон, наоборот, богат своими эмоциями, поскольку эмоции человека от природы, они проявляются менее или более в реальном миру. В мире же сновидений эмоции компенсируются. То есть недостаток эмоций, так сказать, в быту человека компенсируется обилием эмоций во сне. Ведь недаром же известный химик Дмитрий Сидорович Менделеев свою таблицу открыл, вернее, увидел во сне. То есть да. Спрашивается, как?
0: Но а дело мне, в том, кстати, что, кажется, что
1: Менделеев
0: вот,
1: до этого сна, что, собственно
0: мне
1: говоря,
0: кажется,
1: видел
0: что
1: всего
0: мне,
1: один химический
0: мне, кстати,
1: элемент.
0: Кажется, что вот он тут несколько Дмитрий-то Менделеев слукавил.
1: Безусловно.
0: Поскольку наверняка ему задавали вопрос, а как такое могло произойти. Я думаю, что это долгая, длительная разработка этой
1: таблицы.
0: Нет,
1: ну Менделеев годами. Вообще до того, как...
0: Это просто, сказать... что подстали от него. Типа,
1: да.
0: А приснилось.
1: Нет, на самом деле приснилось. Это, так сказать, подтвержденный факт, потому что первоначально таблица Менделеева состояла из 4 минералов. Туда
0: происходила
1: вода, земля, огонь, собственно говоря, и воздух.
0: Отец современной психофизики Фехнер, между прочим, утверждает, а
1: Фехнеру... С Фехнером сложно не согласиться.
0: А вот Фехнер как раз утверждает, что это была полная фальсификация, что Менделееву приснилась вот эта таблица.
1: Но тут мы с вами подходим к такому аспекту, как подлинность сновидений.
0: Подлинность
1: Дело
0: сновидений.
1: В том, что на сегодняшний день
0: вы думаете, что, может быть, ему могла присниться матрица?
1: Даже мне. Иногда снится матрица.
0: Матрица снится.
1: Безусловно.
0: А уже чем ее заполнить, это дело, так скажем, утра. То есть ты с утра проснулся, я не имею в виду вас. Проснулся
1: вообще...
0: с утра, типа, смотришь матрицу.
1: Нет, я тоже с утра просыпаюсь.
0: Ну, безусловно. Но если во сне приснилась человеку матрица, то уже
1: матрица,
0: после...
1: Матрица рознь.
0: Да, нет, если матрица, скажем, такая, так что вот... в нее можно вместить таблицу Менделеева.
1: Вы совершенно правы. Менделееву приснилось, конечно, не
0: расположение. А именно вот коробочка,
1: сама,
0: клеточка.
1: Сама-то, да, так сказать, структура геометрическая.
0: Ну вот это и говорит Фехнер.
1: Да. Я же с самого начала сказал, что с Фехнером не соглашаться, это себе же во вред.
0: Но я заметил искорку такой нелюбви к Лугансу Фехнеру в ваших глазах.
1: Мы ученые, тем более ученые с большой буквы, всегда ревностно относимся к своим оппонентам. Тем более Фехнер, старина-то, жил, сами помните, когда. Ведь помер он, бедняга, в 910-м. То есть сразу после...
0: Нет, вы имеете, значит, его отца. Это я оговорился. Конечно же, я имею в виду не Агана Фехнера, а Сергея Фехнера.
1: Но он играет на бирже сейчас.
0: Я не знаю, может быть, сейчас, но, по крайней мере, до сегодняшнего дня, до встречи с вами, он считался отцом современной психофизики. Папа. Просто нет, папа. Достаточно нет. Сказать...
1: Его папа считался отцом современной психофизики.
0: Тогда, в то время.
1: Ваши вычисления в кровать ошиблись.
0: А кто сейчас у нас отец современной психофизики? Вот как
1: Добрый
0: вы
1: Некремезной.
0: А ну что же у нас
1: слушать другой ответ?
0: Нет, конечно, нет, конечно. И не надо по этому поводу извиняться.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Наконец-то мы остановились на абсолютно истинных вещах.
0: Вот. Да.
1: Да, теперь все-таки что... Прямо
0: как и вундетекты.
1: Да, теперь все-таки что касается того, как подтвердить или опровергнуть истинность сновидения.
0: Как?
1: Да никак. То есть на сегодняшний день даже мне не удалось разработать методику, которая бы позволяла перевести видение во сне на какой-то цифровой или же магнитный носитель.
0: А, то есть вы имеете в виду запись снов?
1: Да, на сегодняшний день наиболее практикуемым методом являются зарисовки со слов, индивидуума, испытуемого, зарисовки профессиональным художником-мультипликатором картин сна с последующим наложением их, то есть по методу мультфильма и с дальнейшим просмотром. То есть эти зарисовки
0: то есть производилось ли вот в данный момент
1: в течение очень длительного времени. То есть,
0: а потом испытуемый, просматривал,
1: года,
0: говорил истину.
1: Года составляется, раскадровка делается.
0: Угу.
1: Вот, получается приблизительно 2-3, иногда 5-минутный мультфильм. То есть нарисовывается порядка 10-15 тысяч фрагментов.
0: Да.
1: Угу. Вот. И иногда по ним мы можем в реальном, времени наблюдать эволюцию человека как личности и в то же время выявлять какие-то патологии. Потому что, безусловно, я, может быть, сейчас открою некоторую истину.
0: Ничего.
1: Да, для радиослушателей. Действительно, по снам, в отличие от того, что древние сонники трактовали сны, к какому-то...
0: Как попало, собственно.
1: Да, и, вся трактовка сводилась к тому, что в будущем вас ждет такое-то или такое-то событие. Мы можем, помимо научной трактовки сновидений, также поставить диагноз человеку на основании анализа его сновидений. То есть, пример такой, недавно к нам обратилась девушка, назовем ее девушка М. То есть, дело в том, что я не могу просто называть ее имя.
0: Часто встречающееся имя Эмма,
1: Да, и с жалобой на то, что ведущие, психотерапевты не могут определить, в чем же ее причина ее неврозов.
0: Именно
1: а дело неврозов. В том, что эти неврозы очень были тяжелыми и подчас вели к задержке физиологических процессов.
0: Извините, а ногти она грызла?
1: Дело в том, что внешние проявления индивидуума — это не моя стезя.
0: Понятно.
1: Вот. Возможно, и грызла. Это лучше спросить у уборщицы нашего института.
0: Ага.
1: Вот. Она обычно выметает то, что остается после клиентов. Да-да. Так вот, значит, путем,
0: вообще ничего
1: путем,
0: не значит, потому путем что
1: зарисовки
0: ее сновидений...
1: Что могли и доктора накидать. И...
0: Ну, были случаи.
1: Вот так вот. Скажите, пожалуйста, а вот известный случай еще из, скажем так, истории эпохи Возрождения. Известный невропатолог, в то время известный невропатолог Гёглинс Джексон, насколько вы знаете, вдруг неожиданно проснувшись, однажды утром резко зарисовал свое сновидение. Это картина, единственная картина Гёглинса, находится она сейчас в Пушкинском музее.
0: Как ни странно,
1: называется, это... Называется она, ну вы знаете, о чем говорится, «Баба с кувшином».
0: Да, и на сегодняшний
1: Полинск
0: день...
1: Полинск
0: это... Нет, одну минуточку.
1: Ну,
0: на сегодняшний день это единственное сохранившееся до наших дней изображение Вильгельмина IV.
1: Так вот в том-то и дело, что... Гёглинс, который был...
0: Жил совершенно в другой стране.
1: Жил совершенно в другой стране. Он был известным дворянином, то есть практически был приближен к норвежскому
0: Фридриху
1: королю,
0: IV,
1: Фридриху IV. Вдруг, через 5 лет после того, как он зарисовал вот эту бабу с кувшином... Все
0: случайно это обнаружилось.
1: И, пожалуйста, они уже муж и жена, и она уже вот...
0: Дело в том, что ведь это вызвало большие гонения.
1: Гонение вызвало.
0: Вот. А потому что... кончилось дело тем, что до 170 трактователей сновидений были колесованы, двое были, так сказать, потоплены.
1: Один покончил жизнь самоубийством.
0: Да, 171-й. Дело в том, что времена инквизиции вообще достаточно жестокие времена. И то, что не могли объяснить тогдашняя современная наука... Естественно, объяснялось как ведьмачество, колдовство и, так сказать, черная магия.
1: То или есть галваническая возбудимость, кстати,
0: этих людей,
1: что
0: тоже, что врачи, а тогда врачи еще не родился Энрико Гальвани, поэтому это сейчас мы можем так бросаться терминами гальваничный.
1: Так, извините,
0: сказать,
1: дело в том, что как раз Энрико Гальвани-то его и назвали по, скажем так, имени уже вот
0: ну, да,
1: самого процесса.
0: В данном случае мы сталкиваемся
1: с тем, что, например, Октябрина
0: или
1: Ревмакович.
0: Это как раз первый человек.
1: Но картина Гёглинса, она же висит как доказательство. И все знают, что она была написана за 8 лет до его встречи с бабой с кувшином.
0: Да.
1: Вот. И именно так он ее встретил. Она стоит, понимаете, так и вот. С кувшином стоит.
0: Мы плавно,
1: как
0: с
1: на
0: вами,
1: картине.
0: Плавно с вами подошли к так называемому эффекту дежавю. Очень многие современные ученые пытаются объяснить этот... Правильно вы сказали.
1: Да.
0: Объяснить это явление тем, что, дескать, происходило это с вашим папой и мамой или вообще в другой жизни. Ничего подобного.
1: Вот смелое утверждение.
0: Ничего подобного.
1: Смелое утверждение.
0: Ничего подобного.
1: Вообще.
0: Значит, дело заключается в следующем. Человек запоминает не все сны, которые он видит. И не, сон запоминает, вернее, человек может, разбуженный человек может вспомнить то, что ему снилось вот в последнюю минуту до побудки не позже, чем через 3 минуты. То есть, если человека озадачить сразу по так сказать, пробуждению вопросом, а что же вам, уважаемый, снилось-то? Почему вы, простите, заплевали весь потолок? В течение первых 3 минут он вспомнит, что да, действительно, ему снилась вот та самая тетка. Да. Вот. И, так сказать, это и вызвало такую бурную физиологическую реакцию. А если вы будете спрашивать его по истечении этих 3 минут, то он не вспомнит. Были случаи, что люди не вспоминали даже своего собственного имени.
1: Вы имеете в виду 3 минуты. Это называется, так скажем, межрамье между сном и бодрством. Некое такое послесонное распирды, когда человек еще... Вот,
0: называется межпоездной зазор у работников метрополитена.
1: Да. Ну, вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш с вами разговор.
0: Хорошо.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня потомственный ученый, профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня Кремезной. Речь у нас идет о сновидениях. В ближайшее время по телефону 203-19-22 вы сможете задавать ваши вопросы нашему гостю. А пока что мы размышляем о трактовке снов, вернее, о трактовании снов тогда и сейчас. И ведь было еще средний период, период, скажем,
1: Трактовия.
0: Да, период гражданских войн. Путчи, Бучи — это 1812 год, когда по статистике, кстати, эта статистика существует благодаря замечательному ученому Брон Сикару, за что ему большое спасибо, наименьшее количество снов снилось. Вот скажите, пожалуйста, Святослав Романович, почему в момент каких-то наиболее, скажем так, апокалипсисов, массовых катаклизмов, как правило, количество сновидений уменьшается?
1: Ну, объясняется это тем же, собственно, чем и отсутствие сна у работника тяжелого физического труда. То есть настолько богатая картина событий, происходящих перед человеком, что его мозг уже не в состоянии расслабиться и переваривает увиденное за день даже во сне. То есть мозг работает как бы на всос. В то же время сон мы можем назвать явлением как бы выплева. То есть мозг как бы говорит нам сам, дескать, что же ты, какие впечатления-то не хочешь в себя вбирать, приходится мне самому. И вот как раз когда это происходит, то как бы упомянутый мной разговор мозга с обладателем оного, и происходят так называемые кошмары. Ведь кошмары по статистике...
0: Будьте здоровы.
1: Да, спасибо.
0: Так, простите, а ведь получается, что вот интересный момент, Святослав Романович, то есть, значит, мозг в данный момент работает на всос. То есть мозг целого поколения, ну, например, в период войны 1812 года, год с лишним, да, работал на всос. Да. Неужели вы считаете или не считаете, вообще как вы в таком случае относитесь к утверждению Майнарта, господина Майнарта, что спустя, если верить теории спирали, да, психоаналитической, психологической спирали, спустя несколько вот витков туда-вперед, например, мы же с вами тоже, скажем так, потомки тех,
1: да,
0: кто вот там, да, был, да, вот, что то, что они-то отработали на всос, сейчас мы не получим под видом дежавю на высосе.
1: Нет, дежавю я готов.
0: Я тоже готов.
1: Подписаться. Но... Подписаться готов. Дежавю.
0: Сейчас
1: это
0: бумажку надо подать.
1: Да, пожалуйста. Я приготовил ручку. Дежавю — это воспоминание неожиданное тех явлений, которые пережил именно данный индивидуум. Не кто-то до него и не сосед его по лестничной клетке, а именно этот человек.
0: А почему
1: дело
0: тогда...
1: в том, что
0: нет,
1: наш
0: нет,
1: мозг...
0: А почему...
1: Нет,
0: а нет, а почему...
1: Нет, подождите.
0: Да.
1: Наш мозг не всегда в состоянии фиксировать увиденное глазами.
0: Ага.
1: Понимаете? И где-то в глубине наших извилин, в нейронах, фиксируется мимолетная информация, на которую сразу мы не обратили внимания. Но через какое-то время при создании аналогичной ситуации, похожей на ту, что была раньше, мозг неожиданно... Поскольку мозг это, примитивно говоря, это как бы средство для подыскивания аналогичных ситуаций. То есть человек ведь что ставит в тупик? Увиденное действительно ему впервые. То есть мы привыкли, допустим, что вот едя на машине, выбегает инспектор с палочкой, мы уже на него, так сказать, не так особо-то,
0: ну,
1: и
0: да,
1: удивляемся,
0: да,
1: этому.
0: Да.
1: Мы, наоборот, даже скорее ждем его появления.
0: Да.
1: И вот как раз в тот момент, если нам, например, на дорогу выбежит, ну, допустим, средневековый динозавр. То есть,
0: или лось лучше.
1: Да. Это уже существо, так сказать, менее частое на наших дорогах, и это вызовет уже совсем другую реакцию,
0: а
1: даже
0: какой,
1: некоторое,
0: ну,
1: удивление.
0: Вызовет удивление, но не дежавю.
1: Нет, не дежавю. Но если,
0: а дежавю...
1: если вы, когда будучи, да, в подростковом возрасте, допустим, ехали на велосипеде, вдруг вам вышла собака соседская, которую вы ни разу до этого не видели, то возможно, что тут будет моделированная такая перекрестная ситуация. То есть, если по модулю взять собаку и лось, в принципе, это одно и то же.
0: Вот. Собака и лось?
1: Да.
0: Вот скажите, Амадей Матвеевич Дохман, кстати, приват-доцент общей терапии нервных болезней, известная вам личность достаточно, в своем...
1: Тоже не знает Дохмана.
0: В своей методичке, которая активно распространяется среди банковских служащих, ну, вообще среди так называемых новых русских, я очень не люблю этот термин, но тем не менее, он советует, значит, будущим отцам и матерям.
1: Кстати, вот вы напомнили про новых русских. Вот это сейчас реклама идет по телевидению. Mm. Дескать, заплати налоги и спи спокойно. Где человек в имидже нового русского нервно выключает и включает светильник, а жена его с непонимающим видом смотрит. В глазах ее застыл вопрос: «Милый, почему же ты интересуешься не мной, а выключателем?» А диктор сообщает о том, что заплати налоги и все пройдет. На самом деле был взят профессиональный угольщик. То есть шахтер.
0: Который... А какое это имеет отношение к Дохману?
1: А вот как раз прямое самое. Это я хотел сказать просто о том, что у новых русских снов вообще никаких нет.
0: Так
1: и
0: вот
1: поэтому именно... не свойственно там чего-то там бояться или что-то такое. Был взят шахтер, и действительно, вот он сидел, выключал, просто ему зарплату 3 месяца не платят.
0: Вот, так Дохман утверждает, что в будущем состоятельным папам и мамам, скажем, отпрыском богатых семей, которые собираются вступить в брак и родить детей, следует как можно чаще посещать какие-то, скажем, красивые места. Ну, то есть, например, какой-нибудь там горный Алтай, или там, ну, вы понимаете...
1: Ну, тут, понимаете, все это очень субъективно.
0: Слушать хорошую музыку. Значит, Дохман утверждает, что это затем генетически все эти впечатления от увиденного и услышанного генетически перейдут, соответственно, к потомству, и дети уже будут... заряжены более, скажем так, позитивной энергией.
1: Ну, позвольте.
0: Простите, я просто к тому хочу сказать, что описывалось во многих книгах, скажем, например, вы знаете, читали вы, естественно, читали сочинение Дюгальда Стюарта?
1: Да.
0: Так это же интересный человек. Вот он же там описывал.
1: Он, кстати, сам намного интереснее, чем свое собственное сочинение. Это.
0: Ну, это да. Но он описывал что? Что, например, брали одну семью будущую без детей и другую. Совершенно где-то из одинаковых слоев. Одних помещали жить в очень роскошь. Некрасивую местность, в какую-то, да, где там кругом там, ну, тогда высоток не было, ну, какие-то невзрачные здания, там некрасивые люди специально были подобраны.
1: Коровники.
0: Да-да-да. А других действительно в такой в роскоши, там в Венецию постоянно. Вот все это, значит, они зачинали детей в один приблизительно промежуток времени, и затем уже этих детей отбирали и проводили отдельные исследования. Выяснилось, что, как это ни парадоксально, но вот дети, которые росли среди вот этих вот унылых пейзажей, они были более порочны.
1: Здоровыми.
0: Более порочны. Тем не менее, вот, и более готовы к совершению каких-то преступлений и так далее. То есть Дюгальд Стюарт тут достаточно, в общем-то...
1: А вот я с ним не согласен. Угу. А я даже могу вам в двух словах обрисовать, почему. Потому что вопрос о том, влияет ли бытие на формирование интеллекта грудного младенца, очень спорен.
0: А это речь идет не об интеллекте. То есть,
1: о наклонностях уходить?
0: А, да, сказать. Безусловно.
1: Но в таком случае...
0: Вы же не интеллектуал, а вы психоаналитик.
1: Как?
0: Нет, если бы вы были, скажем, психоинтеллектуаналист, да, психосоматик или там психодиагностик, а вы же психоаналитик, речь идет о...
1: Да, безусловно.
0: Ну так что? Что с нашим Дюгальдом?
1: Если подходить к этой, собственно говоря, проблеме с позиции Дюгальда, тогда мы могли бы... Вот ярчайший пример, который я противопоставляю всей этой псевдонаучной школе, такой. А как вы, милые, уважаемые мною оппоненты, ответите на такой вот опыт? А вот зачинают же детей в пробирках. С этим сложно не согласиться.
0: Безусловно.
1: В таком случае дети, зачатые в пробирке, должны были жить в теплицах. Сами подсознательно выбирать себе остекленную среду обитания. Нет,
0: простите.
1: Это уже в жизни этого не происходит.
0: Нет, Святослав Романович, вы тут не правы. Дело в том, что в пробирке их зачинают. То есть берут яйцеклетку женщины, которая тоже получала определенные впечатления.
1: Были случаи, когда брали яйцеклетку гориллы, например.
0: Ну, только извините, горилла прыгает среди ветвей, видит всяких красивых птиц и так далее. То есть, неважно момент зачатия, мы же сейчас говорим о...
1: В данном случае в пробирке он совершенно не важен.
0: Потому что он и так не важен.
1: Никто...
0: Он важен, нет, простите.
1: Это господин, с какой стороны посмотреть?
0: Господин Дюгальд-Стюарт утверждает о том, что на дальнейшее развитие, психологическое развитие ребенка зависит впечатление, воспитание, зависит
1: уже с момента, так сказать, вылупа.
0: Да, безусловно. Зависит впечатление зрительные и слуховые, полученные его родителями, папой с мамой.
1: Нет, это опять же к вопросу о пробирке. Нет, папа с мамой имеют непосредственное влияние на то, какова будет нижняя челюсть у младенца, какова будет заволошенность его тела, будет ли он левшой или правшой. А достоверно сказать о том, что будет ли вот непосредственно у этого ребенка, сына, уважаемого всеми человека, или же наоборот, неуважаемого никем мусорщика, преступником или же гением, вопрос очень спорный. И есть, конечно, методика. Я принимал участие в ее разработке.
0: Естественно, потому что она
1: эту методику Дюгальд. Нет, эта методика была в Красноярске 46-м году.
0: Вот вы имеете в виду.
1: Да.
0: Варварские методы.
1: Я же не зря сказал о том, что не всегда яйцеклетка женщины была в пробирке. Бывали случаи, что и... Но не будем об этом. Есть, конечно, методика, с которой, с вероятностью 96% можно определить, кто же вырастет вот из этого. Вот он, видите?
0: Это наша же цель не из того, чтобы кто из этого, из него вырастет.
1: Подождите,
0: зависит ли все-таки, зависит или нет? Вот мне хотелось просто от вас слышать, да или нет?
1: Да.
0: Ну все, давайте теперь послушаем телефонный звонок.
1: Хорошо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый, здравствуйте.
2: Доброй ночи, Святослав Романович.
3: Здравствуйте.
2: Здесь у меня созрел такой вопрос по поводу снов. Вот в течение 10 лет я вижу один и тот же сон. Я в свое время служил в Красной Армии и, мало того, в стройбате. И сон такой, что я опять нахожусь в этом же стройбате, вижу опухшие лица прапорщиков, небритые сослуживцев. Ну, опять прапорщики страдают хроническим алкоголизмом. Я им доказываю, что, дескать, я уже послужил, мне тут делать нехрен. А они всячески препятствуют моему уходу оттуда. И... Ну, то есть, куда я не пойду, опять кругом этот полк, казармы...
0: Простите, можно кое-что уточнить у вас? Просто мы со Святославом Романовичем договорились, что, чтобы его не беспокоить этим, некоторые вопросы, так сказать, по ходу дела я буду задавать. Скажите, пожалуйста, ваш возраст?
2: Мне 32 года.
0: То есть 32 года, значит, практически вы уже вот лет 6, да, как демобилизовались? А сколько сейчас?
2: 12.
0: 12. Ну, я просто все всегда делю на два. Вы же знаете мою особенность. 12 лет назад, и вам снится до сих пор этот сон.
2: Да.
0: Вы знаете, я сейчас, конечно, более тщательно вам ответит, конечно, Святослав Романович Забурник-Кремезной, но я могу вам сказать, вас тревожит этот сон и мучает, да, безусловно?
2: Да не особо, просто надоело.
0: Надоел, тем более. Значит, вы не относитесь к категории так называемых вечных дембелей, с чем я вас поздравляю. Вот, поскольку если вы все-таки знаете, что этот сон вам постоянно снится, знаете, что он вас тревожит, а значит, вы, выпив водки, не бравируете своими армейскими буднями, я надеюсь, и пытаетесь быстрее их забыть.
2: Можно задать встречный вопрос по поводу водки?
0: Да.
2: Во время употребления спиртных напитков ну там дня 3-4 вот так вот бывает. А, то есть потом начинаются не сны, а слайды. Вот слайды. Как трактовать слайды?
0: Спасибо, спасибо вам, спасибо за, вам. За звонок. Ну, Святослав Романович, я, конечно, попытался каким-то сразу. Я дело в том, что только обучаюсь, опять же,
1: ну,
0: по...
1: Ну, для любителей, да, вы неплохи.
0: Ну, простите, я все-таки изучил всего Дюбель де Стюарда, и это
1: ну,
0: мой...
1: Ну, мы же с вами решили о том, что...
0: Что да.
1: Решили, что да. Да. Ну что, что же касается все-таки первого сновидения уважаемого радиослушателя.
0: Вы имеете в виду, а вот как раз армия.
1: Да. Угу. А вы не спросили его, женат он или нет? Потому что такие сны снятся неженатым. И, по всей видимости, из моей практики я могу, как это неприскорбно сказать, что подсознательно он настроен на брак с мужчиной. То есть с существом одного пола. Поэтому то оттуда есть... идет и прапорщик, и все, так сказать, остальное. Прапорщик в данном случае это завуалированный, так сказать, фаллический символ. Угу. Два может быть варианта. Либо же мужчина, так сказать, не очень силен как мужчина, либо же наоборот, его гиперсексуальность направлена на субъектов одного с ним пола.
0: Тут дело в том, что я еще вот проявил некоторую непрофессиональность, как ваш ассистент в данном случае, забыв спросить, кто вот наш оппонент по роду деятельности, по-моему...
1: Это не так важно.
0: Ну почему? Дело в том, что вполне возможно, что вот такие будни армейские...
1: Вы думаете, что это профессиональные...
0: Ну, видимо, какая-то хроническая усталость, и это может привести к полному вообще изнеможению в дальнейшем. То есть что-то такое явно... аномальные, то есть ведь вечные дембеля, они же всегда жизнерадостные, здоровые, бодры, очень быстро бегают около института имени Миклуха Маклая.
1: Ведь они также и отвратительны, приблизительно настолько же. Все-таки давайте обратимся теперь ко второй части вопроса относительно слайдовости его сновидений, состояний похмелья. То ну, есть надо, вынужденные надо, абстиненции.
0: То есть, а вы хотите ли связать, уважаемый наш Добрыня, первое и второе? Потому что мне кажется, что это
1: пока
0: разное.
1: Давайте мы сейчас не будем к этому, к связи к этой обращаться. Дело в том, что налицо так называемый синдром Помье, то есть очередной раз с ним столкнулись. Действительно, состояние абстиненции наступает так называемая слайдовость, то есть мозг как таковой перестает и всасывать, и высасывать. Происходит нервное ожидание мозга, значит, то есть мозг находится в ожидании релаксации. То есть опохмеление, говоря по-русски.
0: То есть уже...
1: То, что происходит, как кажется, человеку с его, значит, вот в данном случае якобы слайдовость, действительно, Помье описал, просто он называл это эффекты фотографической карточки. То есть действительно изображение застывшее, ничего не происходит, просто как картинка какая-то, то есть как фотографический снимок.
0: Ужасно.
1: С чем это связано? То есть в каком бы сильном состоянии опьянения, как бы сильно не чувствовал человек абстинентный синдром, все равно в какие-то доли секунды мозг работает. И вот, ну, работает беспорядочно. И в данном случае, значит, мозг сработал на высос, и этот был, вот это вот явление сновидения было настолько кратковременным, что процесс не стал развиваться, а запечатлелся в единственном моменте. Это вот сродни тому, что если закрыть глаза, потом на долю секунды их открыть и тут же опять закрыть, и у вас перед глазами будет как бы застывшая картинка находящегося перед вами. Вот в частности, сейчас у меня застывшая картинка вас.
0: Ну это, да, это... Да, ну слушайте-ка, скажите-ка, пожалуйста, уважаемый наш Кремезной, а вот что касается случая Шпигельбека?
1: Ну, Шпигельбек — это достаточно известный, конечно, я бы даже сказал, маститый немецкий ученый. Вот. Но дело в том, что он отчасти только занимался проблемами психофизическими. Основной упор своих... в трудах он ставил, где он же был ученый-ракетчик. И на большие деньги, которые давали ему разработки новых систем вооружений, он вел любительскую работу в плане вот человека, который занимался психофизическими проблемами. Дело в том, что у него была больная дочь, Антуанетта Шпигельбек ее звали. Вот. Дело в том, что она страдала редким заболеванием, то есть это была трактальная эпилепсия. Встречается вот на сегодняшний день, по последним исследованиям, на 1 000 000 человек не более 1-2 случаев. Ну, современная медицина не может ничем помочь больному. И вот он, в силу того, что он был достаточно богат, он просто на заключенных, которых поселил в своем особняке, значит, проводил вот некоторые опыты, которые позволили ему так смело
0: себя вести.
1: Да, ну, тут
0: хотел бы, понимаете, что сказать-то. Что, ну,
1: на какую виду... цитату его вы ссылаетесь?
0: Нет, я имею в виду... А, на какую цитату? Его известная цитата «Мир вокруг меня — это черно-белая фотография». Дело в том, что...
1: Дело в том, что он дальтоник был. Тут,
0: это во-первых. Но во-вторых, у Шпигельберга это единственный, наверное, в мире человек, у которого был, так сказать, помимо дочери больной плевритом, еще и, собственно, так называемый ПЗ. То есть пернатое зрение или птичье зрение.
1: Я думал, пазухальный зоб, потому что пазухальный зоб это тоже именуется в нашей среде, так сказать, ПЗ, поскольку, ну, вообще многие заболевания так или иначе именуются по первым, так сказать, буквам, потому что... Нет, состояние, ну,
0: дело в том, что вы, кстати, уважаемый Святослав Романович, близки к истине. Пазухальный зоб был развит в дальнейшем, то есть птичье зрение или пернатое зрение, пазухальный зоб в дальнейшем случае ин, то есть или ни, значит, ножное истощение, то есть так называемое ПЛ.
1: Только не истощение, а истоп. То есть
0: да, ПЛ.
1: Ноги стираются до лодыжек.
0: Птичья лапка, так называемая. То есть практически все это привело Шпигельберга, ну, чуть ли не к оперению. То есть это,
1: кстати, ну, у богатых свои причуды. Дело в том, что его доходы позволяют не то что, так сказать, а попросту нарастить на себя все, что хотите. Я знаю, что он проводил опыты по наращиванию отдельных, вернее, по приживлению отдельных частей животных и растений к непосредственно тем заключенным, которые находились вот в его, собственно говоря, на его вилле. А все-таки что же касается его научных трудов о сне, ведь он действительно некоторое время своей научной любительской деятельности уделял сновидениям. Почему? Потому что крайне необычные появления Антуанетты во время сна, то есть такие явления, как сомнобулизм, и сомнобулизм не столько даже классический, то есть хождение при луне по крыше спящего, а такие его проявления, как приготовка ужина спящим. А зарядка аккумуляторов, был такой случай, то есть Антуанетта как-то под вечер встала, спустилась в гараж и, так сказать, начала манипулировать с аккумуляторами. Дело в том, что при этом была зафиксирована, был зафиксирован сон, то есть она находилась во сне.
0: В состоянии сна, да.
1: А вот такая тяга... Ее действия были отточены, так сказать.
0: Скажите, а вот такая тяга вообще к какой-то деятельности, связанной с аккумуляторами, она отличается, например, от деятельности, если бы она, к примеру, ну, пошла бы принимать спящую ванну? Или, может быть, это просто лунатизм? Ведь в известном труде «De Suminis», известного же во море, который ставил тоже опыты, ну как, не тоже доказано, это тоже, естественно, вы будете оспаривать как ученый, но тем не менее лунатизм и активность физическая во время сновидений как бы по разные стороны баррикад. То есть море утверждает, что лунатизм это не есть хождение во время сновидений, а что это... попросту хождение.
1: Ну, известно на сегодняшний день то, что сомнамбулы проявляют свою активность в ночное время исключительно в тех местах и при тех условиях, которые им хорошо знакомы, и выполняют те действия, которые они выполняют в нормальном
0: режиме.
1: Да, в нормальном режиме. То есть,
0: ну вот мы, например, проводили опыты, то есть мы брали некоторых страдающих лунатизмом и перевозили их в незнакомые совершенно местности. Они вставали, вот, несколько раз так типа туда-сюда тыркались и опять спокойно ложились. То есть в непривычной для себя обстановке, то есть мы, к примеру, в основном на солдатах мы мы помещали, например, артиллеристов на место подводников, страдающих как раз вот сомнобализмом, а подводников на место артиллеристов.
1: Это самый верный способ убедиться вот в том, что я сказал выше.
0: Да, да.
1: И наверняка вы заметили, что артиллеристы начали палить, так сказать, из кессонов, а в свою очередь подводники пытались толкнуть пушку в бассейн.
0: Безусловно, то есть происходила какая-то полная чертовщина. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной, потомственный ученый, кстати,
1: потомственный.
0: Потомственный ученый, предок Романовича. Врач голландец, проигравший войну, Иоганн Свир. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте,
0: уважаемый. Это говорите только, пожалуйста, громче.
3: У меня вот вопрос есть, еще претензия к вам небольшая.
0: Давайте.
3: Я звоню из Московской области, поселок Барыгино. Вот я в середине марта приехал на ваш концерт, но почему-то меня не пустили с тачкой. Я не знаю, почему, обыкновенная коляска. И вообще, почему так ощупывают на входе? И вопрос к вашему гостю. Вот такой у меня. Вот могут ли вообще не сниться сны?
0: Да.
3: Мне вот уже несколько дней подряд такое творится.
0: То есть не могли бы вы пояснить еще раз, что, то есть вам не снятся сны?
3: Да, вообще.
0: Понятно, спасибо. Сейчас
1: простите.
0: Да, еще.
1: Я хотел спросить, а кем вы работаете?
3: Я?
1: Да.
3: Я работаю на свалке мусора, в общем-то.
1: Угу. То есть работа у вас тяжелая физическая и запахи?
3: Да, очень большой запах у меня.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну что же, что касаемо первого вот вопроса нашего радиослушателя, я, кстати, подозреваю, что на концерт, видимо, может быть, из-за запаха и не пустили сейчас. Но это пусть ни в коем случае вас не обижает как-то, но это мое подозрение. Что касается вообще тачек и других предметов такого рода на концертах и среди массового скопления публики. Дело в том, что вы, наверное, видели, что в том клубе, где происходило выступление, висит табличка, что администрация клуба не несет ответственности за утерянные во время вечеринки вещи. А, в общем-то, увести там какую-то тележку в такой толкучке очень легко. Поэтому вам наверняка предлагали поехать в какую-нибудь камеру хранения любого близлежащего вокзала, сдать ее и вернуться. Вот. Что касается второго вопроса, то Кремезной уже нахмурив брови, готов к ответу.
1: Да, значит, ну, как я уже говорил, тут классический случай, когда человек на своей основной работе слишком сильно, не побоюсь этого слова, вкалывает.
0: Да.
1: Вот. Естественно, если вы будете так сильно перегружаться на рабочем месте, то у вас не то, что сновидение, у вас в конечном итоге и сон пропадет. Вот, поэтому я рекомендую вам, поскольку сон является неотъемлемой частью жизни человека, и более того, человек, не видящий сновидений достаточно продолжительное время, ощущает дискомфорт. Поэтому я рекомендую вам следующий день, завтрашний день провести совершенно трезвым и, допустим, сходить в музей или же в оперу. То есть сменить обычный ритм погрузки мусора в грузовой автомобиль или же наоборот выгрузки его на загрузку мозга.
0: Простите, Святослав Романович, но здесь как бы вы даете, конечно, совет как психоаналитик, но вы не трактуете сон. А ведь отсутствие сна — это тоже своего рода сон.
1: Вот, безусловно, во-первых, мы не можем... Я поэтому так и осторожен в своих оценках, поскольку я не уверен на 100% в том, что действительно звонящий не видит сны. Дело в том, что, как я уже говорил, он может их просто не запоминать. Ведь сон, помимо, так сказать, реального, то есть, ну, более-менее проецирующего на реальный мир происходящего во сне, сны бывают еще такие, вот, подобные изображению на дисплее компьютера, когда не задействована программа, то есть мерцающие звезды, гаснущие. Это ведь тоже сон, но эта картина настолько непривычна и необычна для человека, что она не откладывается в мозгу. А я, например, с помощью поскольку я этим достаточно долгое время занимаюсь, я, например, знаю, что мне 3 или 4 раза снилась наша галактика.
0: Это бывает часто, особенно после хорошего.
1: Нет, галактика в смысле галактика. Не в смысле пивная на углу Калининского и Кутузовского проспекта. Галактика как астрономическая единица.
0: Понятно. Да.
1: О чем я блуждал в мировом пространстве.
0: Ну, сейчас речь не о вас, это, собственно, да. Вот, понимаете, Саваш и Пинель в свое время серьезно спорили.
1: Ну, это саботажники.
0: Ну, в общем, да, и вся их научная деятельность, заметьте, была построена на попытке понять цветные и черно-белые сны. Кстати, как ни странно, цветные сны запоминаются гораздо хуже.
1: Все сны цветные.
0: Ну, имеется в виду, воспринимаются они как черно-белые порой. Если человек воспринимает их как цветной, он их не запоминает, называется. Поэтому, попросту говоря, естественно, они все черно-белые.
1: Мы называем это скрытым дальтонизмом.
0: А нет, если человек видит все-таки цветной сон, то насколько, на ваш взгляд, это опасно? И правда ли, что он его видит? Или, может быть, в мозгу существует какой-нибудь у него, например, пупырышек?
1: Опасности нет. В мозгу действительно существует пара пупырышков.
0: Существует.
1: Даже, я бы сказал, пара другая пупырышков.
0: Пара, имеете в виду, пара другая, то есть 4 пупырышка.
1: Ну, у всех по-разному. У мужчин пупырышков больше, это очевидно.
0: Вы имеете в виду, что, значит,
1: я не хочу обидеть женщин, но это факт. Но
0: пупырчатость, вот, скажем так, мозга в данном случае, она говорит о более, о восприимчивости мужского населения. То есть дело в том, что, весь каждый пупырышек — это своего рода антенна, которая улавливает, работает на всос.
1: Часть на всос, часть на высос.
0: А количество пупырей вот этих, само собой, оно как четное, нечетное, или зависит ли оно от расы, индивидуума?
1: Да, от расы, безусловно, зависит. У африканцев мы насчитывали до 5 максимальное пупырей, количество. Причем у них максимальное количество бывает только нечетное, у европеоидной расы только четное.
0: А вот сколько у негроидной расы в таком случае вот из этих 5 пупырей работает на всос, а сколько на высос?
1: У них 1 работает на всос, а 4 работают на высос.
0: Это
1: по
0: максимуму,
1: всех, да. Нет, хорошо, кого 2 пупыря, там, так сказать...
0: То есть мы же берем, 5 пупырей, это у некоторых.
1: Обычно у вождей.
0: Вот интересно, а выбор вождей в данном случае, вот вы же проводили эти исследования, насколько часто действительно у выбранных вами вождей по 5 или там, пупырей, насколько интуиция в момент выбора сильна, да?
1: Сильна. То есть объясните это вот на сегодняшний день, то есть кроме как того, вскрыть черепную коробку у вождя, но это не всегда удается, то есть...
0: Но вы же потом мы закрывали назад и нормально. Обычная трепанация.
1: Понимаете.
0: Там, а у них быстро это проходит. Ладно скрывать. Добрыня.
1: Но какая же жизнь в тропиках без алкоголя? Это малярия же.
0: Вот так. Подождите. Встречались ли вам афроамериканские женщины с 5 пупырями?
1: Афроамериканские? Нет, афроамериканские — это же синтетическая раса.
0: Просто африканки.
1: Это другой вопрос.
0: Там вы же как Фигаро. Вас же так и зовут. Фигаро, понимаете ли, психоаналитика.
1: Нет, Фигаро нашей академии меня зовут. Да, встречаются. Негритянские женщины, они достаточно... Ну, как вам сказать? Ну, вообще они более восприимчивы, чем наши. что не скажешь о африканских вождях, но африканская вторая половина как бы лучшая.
0: Нет, африканская пупыри — это сколько? Я же вас спрашиваю о количестве пупырей. Вы как-то ушли вот в пространные рассуждения. Один. Меня предупреждали, что вот, говорят,
1: один.
0: Святослав один. Романович Добрыня Кремезной.
1: Я готов расписаться в том, что у африканских женщин один пупырь.
0: Простите, а вот здесь-то я вас и подловлю. А как он, на всос работает или на высос?
1: У женщин все пупыри работают только на всос.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор-аналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Речь у нас идет о сновидениях.
1: Только я не просто аналитик, я психоаналитик.
0: Психоаналитик, безусловно. Но, в принципе, для нас не интересен ни факт, как говорится, ваша, Святослав Романович, объяснение. Вот по мнению Гали, вы знаете Галю?
1: Да.
0: Вот, она говорит, что причиной указанного нами с вами выше явления нужно считать то, что одно полушарие может осознавать болезненное состояние другое. То есть Галя говорит, что знала человека, сознавшегося, что он на одной стороне глуп, а на другой очень умен. Вот реально. И когда одна сторона этого человека совершала глупость, то умная половина злилась, но ничего не могла сделать.
1: Ну, это
0: вот из-за этого Галия развелась с ним.
1: Классическое да. объяснение с средневекового преступника.
0: Почему? Галия, она наша с вами, в
1: общем-то... Ну, мы все с вами знаем,
0: ну, в общем,
1: что...
0: да, это не важно.
1: Это
0: что?
1: Сейчас все происходит. Действительно, происходит, у человека да. Реально задействован потенциал мозга приблизительно 12% от возможного.
0: Чего?
1: Чем это вызвано? 12% от вашего мозга реально сейчас задействовано. У меня показатель несколько выше. Ну, это объясняется
0: возрастом, так сказать, во-первых,
1: поколением, моим, да, моим да. генетическим древом. Вот. У меня показатель доходит до 19,7.
0: Благодаря гинекологии.
1: Ну, это очень серьезная наука.
0: Безусловно.
1: И многие

0: являясь правшами, и у них задействована больше левая часть головного мозга. Это, как правило, люди... Ну, вообще, левое полушарие мозга, оно как бы отвечает более за творческую направленность личности. В то же время левши, у которых задействовано в основном правое полушарие, у них наиболее развиты так называемые технические и профессиональные навыки. Недаром ведь еще древняя русская сказка о том, как левша блоху подковал, да, всем нам известно. Вот, и даже более того, та самая блоха, она, так сказать, до сих пор выставлена в одном из музеев, которым я рекомендую раз посетить.
1: Да. То есть, в принципе, вот прям можно таки сделать экскурсию по, скажем так, по психоаналитической теме. Это вот музей имени Пушкина.
0: Это и самое интересное во всем этом анализе, да.
1: Кстати, да, анализы господина Фехнера выставлены, уникальные анализы, где впервые ведь палочка Коха была обнаружена в анализах Фехнера. Ведь именно Фехнеру принадлежит следующее высказывание, цитирую: «Отношения обоих полушарий мозга фактически те же, что отношение двух лошадей, запряженных в один экипаж. Можно, говорит покойный Фехнер, выпрячь одну лошадь, и экипаж движется в том же направлении вперед. Тоже будет, если выпрячь вместо этого вторую, вследствие чего можно бы думать, что обе они лишние, и двигался бы он туда-сюда. Но в этом последнем случае экипаж стоит тихо, поскольку, находясь вдвоем экипажа, кони только здесь. Одна другую видит, но чтобы помогать, одна другой в работе не могут. Поэтому, если выпрячь одну из них, экипаж движется левее».
0: Но наиболее...
1: «Наиболее оставшаяся лошадь одинаково скоро, с меньшей продолжительностью, тянет его в одну и ту же сторону». Далее пишет Фехнер с палочкой Коха: «Временное прекращение отправления одного полушария мозга, то есть одной лошади, между тем, как второе продолжает свои функции. И предполагает наблюдение во время сна. Этим состоянием легко объясняются и различные особенности сновидений, как-то недоразвитость лошадей, и потому что из них двух работает только одна». Слава Фехнеру.
0: Прокомментировать это можно двояко. Недаром первый комментарий мой будет звучать так: недаром сейчас лошади потеряли свою актуальность. Все перешли на 4, 5, 6, 7, 8 и 12 цилиндровые двигатели.
1: А то и на гусеницы.
0: Ну, это уже совсем радикальный способ, хотя он не лишен права на жизнь. А все-таки что же касается двух полушарий? А вот я вот Фехнеру противопоставлю, я. Угу. Что? А вот были случаи, когда мы удаляли одну из половин мозга. И на основании наших опытов я могу сказать вам смело, что за дефекацию... не отвечает ни одна, ни левая, ни правая. А хотя... В противном случае левши, вот по Фехнеру, левша должен быть дефицировать намного более значительно, чем правша.
1: То есть вы имеете
0: этого не происходит.
1: Ширину каната, толщину и длину.
0: Обильность.
1: А, обильность, вес, частоту, все. Ну, все туда входит. Да, да,
0: да, да, да, да. Этого не происходит в реальной жизни.
1: А вот вы знаете...
0: Я знаю одного левшу, который, ну, не то что больше, он... Ну, что твой ребенок?
1: Вы знаете, интересная история была рассказана недавно в одном модном цветном журнале. Я в целях, так сказать, чтобы не было рекламы, называть ее не буду, доктором Пиком. Якумодзе Пик, японский ученый. Дело в том, что, вы знаете, это страна якудз, мафии. И вот там был парадоксальный случай. Преступники напали на один банк, но поскольку там не было наличности, они решили перевести со счетов этого банка деньги, в общем-то, на Фудзияму за сопку. Вот. Практически это успели сделать. То есть они сделали, нажали кнопочки, стал осуществляться перевод. В это время ввалился охранник. Значит, произошла между ними перестрелка, и одному из охранников мощной, значит, якудзовской пулей вышибло, попросту говоря, одно из полушарий мозга.
0: Какое именно?
1: Вот вы знаете, я, к сожалению, не помню. Там дело в том, что если смотреть спереди, то одно, а если сзади, то другое. Ну, неважно, неважно.
0: Это нормально.
1: Неважно. Ну, в общем, доктор Пик пишет следующий факт какой. В общем, в результате этой жуткой бойни и перестрелки и все якудзы полегли, и все охранники, кроме вот этого с отсутствующей уже...
0: Да, сейчас он половина... обычно

0: И они, эти люди, у которых отсутствует резкая ампутация произошла, они, как правило, не, в общем-то, не помирают. Они,
1: вот,
0: так сказать, продолжают.
1: Этот охранник все-таки сел в кресло и успел остановить операцию по переводу денег. То есть оставшаяся половина полушария у него
0: сработала. Да.
1: Затем, мало того, медики его заштопали. То есть у него сейчас это реально случай уникальный. Так и называется — случай доктора Пика. О нем писали всюду. То есть у человека практически отсутствует четверть головы. Ну, вот...
0: Верхняя, да, четверть,
1: вот одна, да. Из, ну, то есть челюстная система вся цела, вот, и так вот тут такая, ну, как ступенечка, подавился, как ступенечка,
0: ну, это нормально,
1: сделана алюминиевая штучка, то есть он, ну, извините, может,
0: штуцер это называется.
1: Да,
0: штуцер,
1: может ставить, да, там бутылку даже там, ну, я не знаю, так фокусы своим. Так все работает в охране, представляете? И своих друзей-охранников веселит, ставит на эту ступенечку там огурец какой-нибудь, или там пузырек, или стаканчик, или там со своей японской текилой, как там она называется, вы специалисты.
0: Сакэ.
1: Да, вот с сакэми ставит бутылочку. В общем, резвится как может. И, кстати, единственное, на что повлияло вот это отсутствие полушария у него, это на ориентацию во время дефекации малой нужды.
0: Вот. Вот.
1: Да.
0: Отсюда следует вывод. Мы в качестве параллельных исследований, эти исследования поручило нам провести Министерство обороны.
1: Мы выявили непосредственно... Надо сказать, что Министерство обороны Соединенных Штатов.
0: Нет.
1: Да ладно, скрывать-то уже все.
0: Министерство обороны Казахстана нам поручило.
1: Ой, так Байконур у нас где базируется?
0: Там же.
1: Там же? А кто Байконур финансирует?
0: Ну, давайте не будем углубляться в высокую политику. Я все-таки хотел поговорить о дефекации. Потому что дефекация казаха радикально отличается от дефекации, допустим, того же самого афроамериканца.
1: Безусловно.
0: Но я все-таки хотел сейчас сказать о...
1: Говорите
0: прямо. В том центре, который влияет на дефекацию.
1: Скажите, а вот такой вопрос.
0: Нам
1: если бы
0: был
1: на месте
0: он
1: этого,
0: выделен.
1: Если бы на месте этого
0: гормон
1: дефекации.
0: Была...
1: А, сокращенно ГД.
0: Да. И более того, наши исследования были направлены на что? То есть перед нами была какая задача поставлена? Каким образом можно поставить дефекацию на службу военным? То есть... Всем известно, что в определенные моменты, критические моменты боя, может произойти непроизвольная дефекация. И благодаря нашим исследованиям мы чего добились вот на сегодняшний день? Мы можем из любого новобранца сделать профессионального военного. Ведь что есть профессиональный военный? Тот, который получает зарплату именно за свои боевые заслуги. Профессиональный военный — это тот военный, который по команде отставить, очень широко применяемый команде в войсках, может прекратить любую свое действие, вплоть до дефекации. Раньше, до того, как мы занялись этим вопросом, это никому не удавалось. Мы же выделили гормон, который, наличие которого вырабатывает желание у человека, значит, позыв к дефекации. Введение этого гормона человеку даже с пустым желудком вызывает так называемые тенизмы. И в конечном итоге может произойти просто самоистощение организма, поскольку, так сказать, ему нечего из себя выдать, а позывы вот этими гормонами внедренными, значит, позывы, так сказать, продолжаются, человек в конечном итоге погибает. Так вот, мы, значит, наряду с тем, что мы выделили гормон дефекации, мы выделили так называемый еще антиген, который, так сказать, заставляет при определенной дозировке, то есть перед боем, мы даем специальные таблетки. Это не таблетки для задержания стула. Дело в том, что применение этих гормональных таблеток, оно заставляет рассосаться. У наиболее подготовленной части, у высшего офицерского командного состава, мы путем применения вот этой вот химиотерапии и гормональной терапии и, так сказать, вот наших психоаналитических методов, мы добились того, что по команде отставить уже начавшийся пробиваться наружу канат может быть возвернут обратно непосредственно силами организма, без внешней, так сказать, какого-то, без внешнего какого бы то ни было воздействия. А теперь вернемся к нам. Вот могут спросить, а влияет ли применение...
1: Я вот хочу сказать, да, что вот у этого охранника теперь кличка в связи вот с этой его, ну, функцией нарушенной кривосых. И практически вот сразу, когда он идет по нужде в помещение банка куда-то, то сразу следом за ним незаметно шествует и уборщица. Ну, все остальное у него в порядке. Все в порядке. Вот. Единственное, вот, кроме этой функции. Понимаете?
0: Ну, то есть это опять же, так сказать, тот самый случай, что я думаю, что в ближайшее время в Японии будет выделен гормон мочеиспускания.
1: Угу, угу.
0: Вот. Потому что раз есть прецедент. Ведь у нас же, в принципе, почему у нас Министерство обороны Казахстана, так сказать, обратилось к нам? Да потому что министр обороны суверенного государства страдал вот тем самым, о чем, то есть, как говоря простым русским языком, был не готов применить свои навыки в бою. Просто-напросто мешала, так сказать, склонность
1: к дефекации.
0: Да, да.
1: Вы знаете, кстати, Святослав Романович, мы ведь тоже проводили такие беззлобные, скажем так, эксперименты вот здесь над некоторыми сотрудниками.
0: Помогают.
1: Ну, помогают, безусловно. То есть дело в том, что мы одного из наших сотрудников, сейчас уже уволенного, нашей радиостанции, подловили вот здесь, в туалете. Это была дружеская шутка и в то же время эксперимент в момент совершения им акта дефекации. И, значит, резко открыл один из нас дверь, за которой тот сидел в этот момент. Другой, невидимый, значит, какающему, стоял сбоку. И в момент от открывания двери выстрелил вверх холостым патроном из газового зарегистрированного законно пистолета. Очень громко. А тот, который открыл дверь, в это время щелкнул пальцем. Ну, просто вот как это делают обычно...
0: Бисеркиров этим славится.
1: Да-да-да-да. И Джексон также. Что бы вы думали? Дефекация у сотрудника мгновенно прекратилась, он побледнел. Ну, все, конфликт...
0: Это был... варварский метод.
1: Конфликт был улажен. Вот, после этого мы... В чем заключался эксперимент? То есть достаточно было пойти за ним, как за кривосыхом уборщица, и просто щелкнуть вот так пальцем у него перед глазами даже за там 2 минуты до того. Вот, видишь, он направляется в сторону заведения, щелк пальцем перед глазами, все. У человека, то есть, стоило ли вырабатывать вам специально...
0: Стоило,
1: вот этот...
0: потому что, во-первых, нельзя в боевой ситуации демаскировать себя вот этим пощелкиванием пальцевых. И представьте, если все командиры рот в батальоне, командиры батальонов, представьте, если вся дивизия со всеми ее командирами одновременно щелкнут пальцами, это же какая там к черту маскировка.
1: Да,
0: задача была поставлена прямая.
1: Согласен.
0: Вот. Мы
1: да,
0: с ней
1: согласен.
0: Справились,
1: согласен,
0: деньги получили.
1: Согласен. Ну что же, теперь к сновидениям, пожалуй. Вот Окс ссылается на давно существующее в науке, особенно в науке современной, это сейчас стало модно, мнение о различии страданий правой и левой гемисферы мозга. Особенно он настаивает, кстати, опять же, на предположении все того же Кохнелла-Фехнера о перемещении души во время сна там, для проявления своей деятельности в другой орган. То есть хотелось бы узнать, ведь получается... Есть пословица, да, левая рука не знает, что делает правая.
0: Да, безусловно.
1: Безусловно. То есть, если мы перенесем, значит, руки как механизмы, что они управляются разными долями головного мозга, получается, что в нас живет как бы 2 человека, левый и правый.
0: Да, безусловно. Более того, существует еще задний человек, если пользоваться этой методикой. Задний, потому что задняя часть головного мозга, она как бы единая. Она задняя нижняя часть, которая вот здесь вот находится. Вот видите? Видите? Mm-hmm. Видите?
1: Вот что, что у твоей креветки?
0: У меня здесь выпирает. Вот у обычных людей
1: ну,
0: это там
1: я
0: наоборот ямочка.
1: Как креветка прям.
0: Да.
1: Так бы и вцепился. Ну, это я вам польстить, чтобы... Ну, не волнуйтесь. Садитесь, значит.
0: С креветкой этот выступ мой роднит только цвет. Все-таки что же я хотел сказать о задней части головного мозга? Дело в том, что он един у всех людей, и функция у него как раз контроль дефекации и, собственно говоря, управление нижним отделом конечности. То есть к сновидениям он никакого отношения не имеет. Сновидения формируются в лобных долях половин мозга, то есть в четвертях передней левой, передней правой. Более того, явление сновидения с химической точки зрения представляет собой несложную реакцию окисления сложных ненасыщенных кислот, то есть превращение, прошу прощения, глюкозы в сложные ненасыщенные кислоты. Химически это было выделено на группе людей, добровольцев.
1: Что, кстати,
0: добровольцев.
1: Да,
0: добровольцы были. Да, нет, все что, с законом мы не спорим.
1: Но что привело к интерстициальному нефриту, между прочим, то есть случай сморщивания почек.
0: Да, безусловно. Были-то взяты люди какие? Которые официально числятся, так сказать, безработными. Получают 300 тысяч пособий. А вот благодаря тому, что при общении с нами они приобрели усыхание своих почечных, они получили первую группу инвалидности, и сейчас себе живут-поживают. Еще им уважаемый Гавриил Сорос выплачивает свою, собственно говоря, американскую пенсию.
1: Она, ясно, неплоха. То есть я вижу количество иномарок. Достаточно прибавилось.
0: Эти иномарки только испытуемых. Вот даже нас запрашивала ГАИ Юго-Западного административного округа о том, что, ну, просто в порядке личной инициативы начальник нам позвонил и, значит, спросил, правда ли, что вот группа вот эта, все партии иномарок, она, так сказать, ваши там люди. Да, действительно, пришлось ответить, что большая часть наших вот испытуемых в качестве премиальных получила подержанные автомобили. Вот, с небольшими пробегами. Вот,
1: ну, вообще, вы знаете, административное управление ГАИ Юго-Западного округа, оно славится. Вот, в частности, недавно прошел слух такой, что...
0: Мы там, просто дело в том, что мы с ними работаем.
1: Может быть, от вас прошел слух, что в 96-м отделении работает уникальный человек, мы не будем называть его должность, вот, у которого нету, в смысле, долей в мозге, весь мозг
0: это
1: един.
0: Это частенько бывает.
1: Вот, и он достаточно целенаправленный, он занимается именно диагностикой нетрезвых водителей.
0: Да, это вот. Человек-индикатор, то есть...
1: Практически там даже трубочки не надо.
0: Он зачислен в штате, я открою маленькую тайну, то есть это единственный отдел ГАИ, где введена штатная должность, экспертометр его должность называется.
1: Да,
0: то
1: да,
0: есть...
1: Да.
0: У него сертификат соответствующий.
1: На вот, груди висит такая бляха.
0: В звании капитана. Вот, да. В звании капитана.
1: Но мы не будем называть имя, только
0: нет,
1: вы просто
0: ни в коем случае.
1: Подъезжайте к 96-му отделению вот, и увидите,
0: нет, ну
1: там
0: давайте
1: бродит.
0: Мы уже не будем прям так всех призывать, потому что действительно
1: вдруг...
0: человек уникальный. И,
1: уникальный,
0: так сказать,
1: да.
0: Ему не всегда приятно, когда на него показывают пальцами, но... проводились нами статистические исследования его деятельности, и ни в одном случае он не ошибся. То есть, если действительно наличие в выдохе следов алкоголя, вот, в общем-то, было подтверждено его, собственно говоря. Дело в том, что самое интересное, что он вдыхает ртом, то есть рот в рот практически работает.
1: Да.
0: Если у нормальных людей...
1: Трубочку вставляет себе в рот, вот это одноразово.
0: Нет, дело в том, что происходит процесс искусственного вдыхания. Вы, видимо,
1: кто же будет с ним целоваться? У него трубочка, естественно, также вставляет себе, и через эту трубочку...
0: Некоторые почитают за честь.
1: Но не будем спорить об этом сейчас. Просто я хочу сказать к тому, что вот смотрите, два примера. Значит, вот этот наш человек из 90-х, капитан из 96-го отделения.
0: Вообще, капитан очень всеобъемлющее понятие. Я, кстати, вот вспомнил. Если вам приснился капитан, это, собственно говоря, к тому, что пойдет дождь завтра.
1: А с другой стороны, вот этот японский кривосых. То есть у одного, значит, половины нет головы, у другого она вся сплошная.
0: Причем, более того, в случае с кривосыхом мы имеем как раз наличие кошмарных.
1: Почему?
0: Сновидение. Потому что
1: левое
0: отвечает.
1: Откуда вы знаете? Там не пишется, пак не пишет, а ничего о нем. Об его снах ничего не написано.
0: Что же думаете, что я не был в Японии?
1: А, то есть такие классические случаи
0: на всю, так сказать, нашу планету наберется не более десятка. Вот я знаю, два случая были в ЮАР, один в Анголе.
1: Кстати, в ЮАР, значит, один случай был с бывшим нашим соотечественником, ныне руководителем турфирмы.
0: Вы имеете в виду Ивана Федоровича Манделу?
1: Да.
0: То есть, нет. Дело в том, что это однофамилец, президент ЮАР. Да. Вот,
1: но он назван
0: как однофамилец. Дело в том, что Нельсон Мандела в тюрьме-то как раз не сидел. То есть вот все эти призывы, свободу Нельсона Мандели, даже вот песни есть молодежная, американская, там что-то такое, Мандела Дэй. Вот, не помню просто. Она была посвящена нашему Ивану Манделе.
1: То есть, кстати, тут с ним был уникальный случай.
0: Это работник советского посольства. Он сбил девочку, там его поэтому посадили.
1: И в тюрьме он подавился костью форели. Вот в чем. Эта кость форели пошла туда, попала в небо, проникла в мозг, где практически развелась. То есть вокруг нее развелась автономная жизнь. То есть это единственный человек, у которого в голове нормально мыслящий, все так же, как вот этот наш капитан, и Кривосых. И вот,
0: его
1: вот
0: случай был уникален тем, что ему снился так называемый мыльный сон.
1: Да, вот это мыльный сон.
0: Пузыри.
1: Постоянно он все вставал, пузыри.
0: Пузыри это он говорил так, а на самом деле мыльный сон посродни мыльной опере. То есть он после того, как та несчастная форель пронзила своим скелетом его небо, он начал видеть с дальнейшими последствиями, то есть, ну, какой-то сон, который развивался, и каждый раз, так сказать, как новая серия. Поэтому он, его продолжительность сна его за сутки достигала 18 часов. То есть он просыпался там исключительно для того, чтобы отправить естественные потребности, да, пропустить глоток другой пива. Вот. Это вот один уникальный случай. Значит, что касается Кривосыха, мы уже описали, это второй. Значит, ну, еще один южноафриканский, ну, так сказать, аномальный случай. Это с вождем одного из племени государства Лесото, которое, как известно, расположено внутри Южноафриканской республики.
1: Это вы имеете в виду Грасиоли, да?
0: Да. Случай Грасиоли достаточно известный. Угу. Вот. Там мы имеем полное отсутствие сна. То есть
1: он
0: человек просто не спит.
1: Не спит,
0: да. Дело в том, что...
1: Как акула.
0: Нельзя сказать, что он бодрствует. То есть он постоянно находится, так сказать, в каком-то таком аморфном состоянии. А ангольский же...
1: Он же считается там, однако, почтенным.
0: Ну, безусловно, то есть ему приписывают на способности какого-то гуру. Ну, он даже скорее напоминает нам идола с острова Пасхи, так сказать, и своей внешностью. Ростом он немного пониже, но местные жители в силу своей отсталости поклоняются ему как живому богу. Хотя, может быть, объяснение, я, честно говоря, вот его-то не исследовал. Может быть, это связано с употреблением им каких-либо транквилизаторов или наркотиков, поскольку флора, да и фауна Южной Африки, она богата алкалоидными, как животными, так и растениями. Возможно, употребление систематически этих вот препаратов и довело его до такого состояния. Ангольский же случай, он менее описан. Насколько я помню, это так называемый безумный сон. То есть человек днем себя ведет нормально, а ночью он буянит, во сне кричит. И вот причем это каждый день происходит.
1: Отдельная история совершенно.
0: Да, если, так сказать, с простыми людьми это происходит так или иначе, так сказать, ну, в силу каких-то эмоциональных переживаний, допустим, у женщин очень часто, когда они подвергаются так называемым изнасилованиям, вот, у них так называемый адаптационный процесс, если они получили оргазм во время изнасилования, то все как бы проходит, так сказать, нормально.
1: Если
0: же они очень впечатлительны и не расслабились в подходящий момент, то, конечно, последующие психическая травма, отражение этой психической травмы на сне, оно, конечно, неизбежно. Это что касается ангольского случая.
1: Это, кстати, вот неосознанно этот случай описал в своих трудах Пуркинье.
0: Ну, это повторяется из поколения в поколение. Дело в том, что...
1: Ведь, смотрите, сколько всяких феноменов, которые разные совершенно люди называют разными терминами.
0: И, кстати, вот вы знаете, на Учитывая вот эти все феномены, ведь это же, наверное, наличие этих феноменов у разных рас, у разных поколений, у разных, так сказать, народов на разных континентах, и говорит в пользу того, что Земля — это единое целое. И все мы люди, вот, и даже, так сказать, любой житель нашей планеты может смело, так сказать, считать себя равноправным гражданином, несмотря на то, что пупырей у всех разное количество. Все равно мы, так сказать, дети твоей земли.
1: Давайте обратимся к телефонным звонкам. Я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня в прямом эфире профессор, психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать Добрыне ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Ну что же, спасибо за такой звонок. Я, честно говоря, польщен, не ожидал, что ваша слава так велика, что даже ваши пациенты слушают нас здесь и благодарят.
0: Ну, я просто, понимаете, у нас же высокооплачиваемые пациенты, и в качестве, так сказать, это не пациент, вернее, звонил, это звонил тот человек, который вот получает иномарку от нас.
1: А, ну я понял, вот. Это, потому что там восторг.
0: Они, конечно,
1: было
0: оснащены.
1: Ну, давайте следующий звоночек. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: У меня вот такой вопрос к вашему, так сказать, гостю.
1: Святославу Романовичу.
2: Святослав Романович.
1: Да-да-да.
2: Уважаемый Святослав Романович, вот такое у меня дело. Вы толкуете сны очень интересно, поразительно просто. И вот когда вот говорят о магнитных буях, вот на, ну, я конкретно буду говорить, в апреле, значит, 4 дня будут магнитные неблагоприятные дни. Я тут прочитал в одном журнале, я не буду говорить в каком, чтобы не давать ему рекламу, потому что я им не верю, но вот в эти магнитные буи, вот в марте повторилось, в феврале это было, мне снится все время, как это правильно сказать, ну, в общем, жопа.
1: А скажите, пожалуйста, вот тут такой момент, опять же, это мне поручил Святослав Романович узнавать.
2: Я отвечу, пожалуйста.
1: Да. Во-первых, ваш возраст, если вы, это не секрет.
2: Мне сейчас вот 62-й год уже идет.
1: Угу. И скажите, пожалуйста, вот сей предмет, называемый жопой, он снится вам как в обнаженном виде или одет? И его принадлежность половая?
2: Понимаете, я как бы вам сейчас... Я, да, в обнаженном. Но я хочу сразу вас предупредить, что я отношусь к сексуальному большинству.
1: Понятно, понятно.
2: Ни о каком гомосексуализме речи быть не может.
1: Безусловно.
2: И вот вы знаете, я не могу как бы вот выразиться поточнее. А вот я сам сейчас задумался, какая же вестица на самом деле. Мужская, черт побери, кишмань-тухас.
1: Ладно, вы знаете, спасибо. Сейчас Святослав Романович, я вижу, уже готов вам ответить.
2: А будьте добры, я внимательно послушаю.
1: Спасибо за звонок, до свидания. Действительно, случай, кстати, извините, что я так вклиниваюсь.
0: В моей практике были и не такие случаи, смею вас заверить.
1: Так очень много, на самом деле, огромному количеству населения нашего, в данном случае, снится этот же орган.
0: И я не удивлен тому, что мой ровесник не отличает, мужская она или женская. Даже более того, судя по последней его фразе, которая с латыни значит, дословно не помню, но какой-то... Да, но не в этом дело. Дело в том, что, судя по этой фразе, я сделал вывод о том, что это задняя часть животного. Причем более того, раз был применен термин весьма конкретный, то я сделал вывод, что часть этого животного, она не волошена. То есть какая-то ассоциация с, так сказать, с человеком возникает. Поэтому навскидку я могу сказать вам, что, скорее всего, вам приснилось задница левретки, скорее всего. Вот, поскольку это наименее оволошенная собака на сегодняшний день. А что же касается к чему? И вот связь между магнитной бурей и, так сказать, животным этим. Дело в том, что вообще собаки, как таковые, они очень подвержены магнитам. И мы проводили магнитным аномалиям, то есть они чувствуют приближение землетрясений и так далее. Мы проводили такие исследования и применяли мощнейшие магниты, мощнейшие, и сбегались все собаки с округи. То есть, в принципе, вот если вы сейчас обладаете мощным магнитом, вы можете выставить его, так сказать, на углу вашего дома, запитать. Но магнит должен быть мощностью не менее 2 киловатт. И вы увидите, что все собаки с округи сбегутся. Вот. И тем самым, так сказать, это подтвердит мое утверждение.
1: Нет, ну, в принципе, хотелось бы как-то, если вы позволите мне еще сделать некоторые пояснения. Конечно же, вряд ли это была левретка, поскольку у левретки попочка все-таки. И сама левретка столь мала, что...
0: Ну, нет, понимаете,
1: здесь
0: понимаете...
1: Нет, простите, Святослав Романович,
0: что-то... Во сне мы все не в реальном как бы размере.
1: Да, но дело в том, что здесь, как мне показалось, вот в этом слове, которое наш радиослушатель произнес, чувствовал какая-то глобальность такая. Вот,
0: то есть вы чувствуете политическую подоплеку?
1: Нет, может быть, не политическую, но вот что-то такое, связанное с... Вы знаете, я, к сожалению, забыл спросить имя нашего радиослушателя, но, тем не менее, я сейчас вспомнил, что по трактовке Вагифа Хикметовича Мамудова, замечательного, кстати, исламского толкователя снов, любое отверстие, служащее для, ну, для выхода, то есть, к примеру, если вам снится выход из там, да, туннель, но на выезде, или вот, скажем так, попа, или там ноздря, в общем, все, что дает, скажем, какой-то на
0: выброс,
1: да, то все это, по утверждению господина Мамудова, открывает вам, наоборот, большое количество входов. То есть не исключено, что, несмотря на ваши 62 года, к вам в ближайшее время как-то придут какие-то неожиданные совершенно предложения там о вступлении, может быть, в какие-то партии,
0: да,
1: или
0: это,
1: о какой-то общественной деятельности.
0: Что касается,
1: да,
0: Мамудова, он достаточно классический трактователь исламских снов, но его трактовка, я не во всем с ней согласен, хотя иногда его методы вызывают мое восхищение, но основа его школы состоит в том, что он трактует сновидение от обратного, то есть если вы видите во сне хорошее, то будет у вас плохое, и наоборот, если вы видите, как выразился наш радиослушатель, вот то самое, то, конечно, вас ожидает по Мамудову просто счастье.
1: Да, но хотелось бы вот к вам с некоторой претензией, Святослав Романович, вот вы...
0: Да, я готов скрестить с вами шпагу.
1: Ваш центр должен ведь, вернее, занимается сейчас разработкой... разработкой методических пособий для вот составителей новых сонников, да, и я хочу вам сказать, что, в принципе, вот этот орган необходимо как-то обдумать.
0: Просветить?
1: Безусловно.
0: Понимаете,
1: я
0: просто акцентировал свое внимание, как я вам уже говорил, на работе с Министерством обороны Казахстана, и там мы занялись более практичной частью. Ведь наличие вот этого органа, оно не есть, так сказать, показатель стабильной дефекации, в то же время оно, отсутствие этого органа не говорит о том, что дефекации не будет. И поэтому мы этот орган, как таковой, он, конечно, важный, но мы его не рассматриваем как неотъемлемую и необходимую часть человека.
1: Ну, не желательно, бы, конечно, глядя на вас, мне кажется, что вот для вас он важен. Но, простите, кстати, вы там же еще говорили
0: о
1: собаках тоже. Ведь вот на самом деле вы говорили, что все сонные теории сонников Мамудова строятся на том, что если сон, значит, хороший, то значит, будет плохо.
0: Да?
1: Но, тем не менее, вот видите, то есть, если вот он трактует вот этот орган... то
0: будет хорошо все.
1: Это будет хорошо, но вы сказали что-то о собаках, о левретках, тем не менее.
0: Нет, я же трактую не по Мамутову. У меня своя, так сказать, профессиональная, высокопрофессиональная школа.
1: Европейская школа трактования снов говорит о том, а это я уж знаю, поверьте, что собаки всегда снятся, скажем, к преданности друзей там, или к какому-то благосостоянию.
0: К сытному обеду.
1: К сытному обеду. Поэтому получается,
0: что... А корейцам собаки снятся просто так.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста. Извините, вас плохо слышно. Говорите, пожалуйста, громче и разборчивее, а то мы будем вынуждены выключать вас из эфира. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй
1: говорите.
3: Ночи.
1: Здравствуйте.
3: Моя фамилия Филосовенко.
1: Здравствуйте.
3: Я хочу вам задать философский вопрос. Вот если человека нельзя ущипнуть, то как отличить сон от реальности?
1: Угу. Спасибо. Спасибо.
0: Нет, ну, были случаи, когда и во сне, так сказать, ущипывали. И не далее, как на прошлой неделе, мы методом моделирования, который освоил наш институт, мы смоделировали пощипывание человека. И действительно, он дергался, хотя сон его не прерывался. То есть реакция соматическая на пощипывание во сне с помощью электродов мы добились этого. Оно происходило, но человек не пробуждался.
1: Но тут еще хотелось сказать, вот, что вообще такой метод как-то ущипнуть себя, да, вот, и чтобы убедиться, что ты не спишь, он относится к какой-то такой базитической области из серии, что, скажем, все девочки мечтают стать принцессами, а все мальчики ищут приключений или терешковыми, поэтому здесь даже ущипни себя, чтобы подумать, что не во сне.
0: Я, например, знаю по меньшей мере двух девочек, которые занимаются исключительно походами и лазят по горам.
1: Вот и я их же знаю.
0: Да. Вы знаете, две известные подруги.
1: Безусловно. Так нет, подождите, я просто хочу сказать, что такое тестирование на наличие сна, пощипывание неправильно. Есть целый ряд других методов проверить, спишь ты или нет. Вот я знаю, что у вас...
0: Самый главный метод, который я считаю наиболее важным, это надевание носков.
1: То есть, совершенно верно.
0: Если вы одеваете носок, причем на обе ноги, и сначала налево, потом направо.
1: Ну, то есть в правильном порядке.
0: Да, то вы не спите. Если же при попытке надевания носков оказывается вылез наружу всех пальцев.
1: Или вот, какая-то увязла что-то.
0: При отсутствии дырки. Вот.
1: Увязло что-то. В общем, какие-то аномальные явления.
0: Нет, дело в том, что про увязло тут нельзя так говорить, потому что некоторые народы используют животных в качестве подогрева ножных.
1: Имеется в виду, что происходит что-то аномальное, скажем. Или носки неожиданно исчезают. Да? Вот, кстати, то есть...
0: Женщины-колготки.
1: То есть любая операция связанная... Или, например, если вам снится, что вы целиком одеты, все.
0: Нет, это все не то. Это не является достоверным. Только носки. А у женщин очень важно при надевании колготок вот последующее подтягивание его на тазобедренный. Почему? Потому что этот характерный подвиг вот этих ягодичных, он как раз свойственен только женщинам, но поскольку пупырей у них меньше, вот, соответственно, восприимчивость, и обмануть их, собственно говоря, проще. Поэтому они должны стопроцентно убедиться вот при подвиге.
1: А в любом случае, вот в том, если вы, например, сомневаетесь в своем нынешнем состоянии, спите вы или там снится вам в данный момент что-то или нет, у вас под рукой есть, если у мужчины или женщина там носки или колготки, у женщины, как правило, колготки, нужно просто их, если они уже на вас одеты, их нужно попытаться снять и также аккуратно
0: вторые одеть.
1: Или одеть вторые.
0: Потому что во сне бывает часто снится, то есть человек бывает сон, так называемый капустный сон, то есть человек подставляет из себя просто массовое скопление одежды и подчас не всегда может определить, где у него рука, где нога.
1: А вот мы же встречали, вы помните, женщину, которая постоянно ездила в 34-м троллейбусе маршрутом от Киевского вокзала, она ездила до улицы Крупской, по-моему, после 7 вечера. Мы ее часто встречали, которая как раз вот занималась тем, что снимала прилюдно и одевала колготки, ее несколько раз...
0: Ну, это несколько другое заболевание.
1: Она спала, вы хотите сказать? Безусловно, она проверяла спит она или нет, потому что она видела в окно там какие-то вещи, может быть, ей казалось.
0: Нет, тут не,
1: ее принимали не несколько раз, это самое, там принимали, пытались, мы
0: не
1: проезжали, заступались,
0: согласен,
1: и там так далее, что это делали, чтобы как-то там носки...
0: Только
1: там,
0: сейчас я огласил,
1: носки тебе в сумку положили, мол,
0: надо
1: дескать,
0: одевать, потому что до этого момента
1: носков.
0: Никто об этом вообще знать не знал.
1: Причем одевала их поверх
0: ботинок. У нее, конечно, была другая, это был синдром Вира, вот, который известен еще с 1588 года. Откройте вот седьмую страницу моей книги, которая лежит у вас, там все об этом сказано.
1: Она склеена, странички.
0: Хотя вы можете мне на это возразить только одно. Как же Вира в 588 году описал 34-й троллейбус?
1: И носков не было тогда.
0: Вот
1: этим-то
0: вы меня и убьете.
1: Два, я еще хочу сказать, что она один раз пришла домой, у нее поверх зимних сапог было одет около 8 пар носков. Ну, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня звать Карлсон Матангович.
1: Здравствуйте, Карл.
4: Вот, у меня такой вопрос, наверное, к вам будет. У меня один знакомый, вот, значит, обследовался в вашем институте.
1: Да.
4: И вот как раз вот на этом, вот, как вы вот называете, прибор по ущипыванию который...
1: Нет, это не прибор, это, так сказать, электро... просто электроды присоединяются к мозгу. Это не прибор, это, так сказать, компьютерная установка. Томографическая.
0: Рефлексы с кожи снимаются, понимаете?
4: А, ясно. Вы знаете, может быть, просто он мне не так и объяснил, но дело в том, что вот его ущипнули вот как раз вот в это вот место мягкое такое, которое вот называется...
1: Предыдущий?
4: Да-да-да, предыдущее место, скажем так.
1: Угу.
4: Вот, и у него, вы знаете, пошла гангрена, и ему просто ампутировали это дело.
1: Но это уже не у нас. У нас такими хирургов да, у нас да. даже в штате нет. Поэтому ну,
0: спасибо за звонок.
1: Прям, да.
0: Ну что же, я предлагаю сейчас отойти ненадолго. Пришла фура.
1: Можно.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. У нас осталось достаточно немного времени на общение с таким замечательным человеком, поэтому мы с Добрыней посвящались и решили посвятить оставшееся время нашей встречи общению с вами, уважаемые, в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать ваши вопросы нашему гостю. Еще раз напоминаю, телефон 203-19-22. И я
1: попросил бы спящих не звонить, потому что...
0: Да, пожалуйста, еще просьба, говорите, пожалуйста, поотчетливее, потому что со связью не очень хорошо, телефонисты хоть и были. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите громче, очень плохо вас слышно.
2: Здравствуйте.
0: Вот так, да.
2: Вот, ну вы тут говорите вот о снах, как бы, да, а интересно, а ведь это не вредно, ведь в такой час не спать, и
0: не
2: видеть сны. Вот, хотелось бы узнать вашу точку зрения.
0: Спасибо. Ну, вообще, вот действительно вопрос такой, ведь, да, есть Святослав Романович, вы наш кремезной, родной, серебряный. Существует же мнение такое, что сон — это еще как бы тестирование мозга.
1: Но мнений-то масса.
0: Ну, нас-то они не волнуют совершенно. Ну, что касается того, что вот мы с вами, в общем, еще 8 человек наших радиослушателей провели сегодня и до сих пор, в общем-то, бессонную ночь. Вот насколько это вредно? Они же не видят снов, во-первых.
1: Ну, дело в том,
0: что... А вы же говорили один раз, будучи нетрезвым, что настоящая — это жизнь во сне. Я это помню. И вы говорили...
1: Действительно, это так. Потому что то, что мы называем снами, бывает настолько реально, что подчас вот эту черту между реальностью и, так сказать, сновидением подвести очень сложно. Что же касается, не вредно ли? Да нет, любезный, не вредно. Почему? Сон в любой его форме — полезный факт. Неважно, когда вы спите. Днем, ночью, утром, вечером, в междучасье. Это не важно. Главное, чтобы сон был полноценным. Ведь всем известно, что Штирлицу достаточно было 10 минут для того, чтобы прийти в силу. Это достигается многолетней тренировкой. Или гормональной терапией, как в случае с казахским министерством обороны.
0: Я помню, что в армии мы приноравливались спать на пеньках, свернувшись калачиками.
1: Более того, в отдельных родах войск, в частности в РВСН, личный персонал спит стоя.
0: Бывало. На тумбочке дневальной тоже часто, в общем-то,
1: умудрялись. Поэтому то, что ночью не спите, да какая разница, когда спать? Главное — выработать ритм жизни, режим дня. Желательно, чтобы он был стабильным. Неважно, когда вы спите. Днем вы спите, ночью бодрствуете, либо же наоборот. Это все дело фактора. И в конце концов, совершенно ненормально, совершенно ненормально, когда человек всю ночь спит, а, так сказать, бодрствует только при свете солнца. То есть, ну, вот это то, как раньше жили в деревнях. То есть, солнце встало, они, дескать, в поле. Солнце село, они
0: да,
1: на печь.
0: Темнело, они на печь.
1: Да. Теряется чувство...
0: романтики.
1: Да, цикличности жизни. Сбой месячных менструального цикла у женщин грозит. Вот если женщина будет вставать с, так сказать, восходом солнца и ложиться спать с его заходом, то есть не будет видеть темного времени суток, то организм потеряет чувство цикличности. Как следствие, нерегулярные менструации, нервные расстройства и весь спектр нервных заболеваний, свойственных климактерическому возрасту. Ну, да и климакс наступит раньше.
0: Раньше бывало, что тоже умалчивается вся информация, что и в 25 лет крестьянские девушки уже были климаксы, они уже успевали нарожать кучу детей к тому моменту,
1: безусловно,
0: но уже в 25 лет у них был полный климакс. То есть в 25 лет это считалось уже
1: Я не согласен с теми учеными, которые выдвинули тезис о том, что врожденный климакс появился только в 20 веке. Врожденный климакс был свойственен средневековью.
0: Да и обезьянам свойственен.
1: Да, безусловно, потому что у обезьян либидо проявляется только у самца. Самка, грубо говоря, задирает хвост первому встречному. Были случаи, когда при посещении японского зоопарка генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым одна из обезьян приняла его за своего потенциального полового партнера, и только мастерство охраны японской, подчеркиваю, спасло нашего уважаемого и любимого от, так сказать, совокупления вот с этим агрессивно настроенным животным. Да,
0: ну, да. Кстати, японская охрана, вот даже на примере господина Засыхи,
1: работает,
0: работает мощно. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Вечер.
1: Здравствуйте.
3: Утро. Да. Ну, может быть, учитывая деноминацию.
1: Да, часом. Да.
3: Часу, да. У меня вопрос к Святославу Романовичу.
1: Да.
3: Я лежала как раз в вашем центре, вы мне оказали помощь.
1: Нет, мы только сидячих больных берем.
3: Я сидела в вашем центре. Вот. И когда-то меня мучили кошмары. И, кстати, за сегодняшнюю ночь я почему-то не услышала ну, тема кошмаров не была затронута. А меня она волновала когда-то и взволновала не так давно. Дело в том, что я перед сном люблю читать сказки, вот, и как раз недавно я читала сказки Людмилы Петрушевской, и там колдун заколдовал одного нехорошего человека и превратил его в микроба дизентерии. И с тех пор вот я просто, как только засну, я начинаю бороться с микробами дизентерии и... Борюсь до самого утра.
1: Извините, пожалуйста, и опять же, это по поручению Святослава Романовича. Я, конечно, понимаю, что это несколько неудобно, но тем не менее, позвольте, может быть, узнать все-таки ваш возраст.
3: Мне 23 года.
1: 23 года. Вы знаете, да, и кем, где вы работаете, это тоже важно нам знать.
3: Я не закончила образование, и сейчас я... дома с ребенком.
1: Угу. То есть вы замужем, да?
3: Да.
1: Понятно, спасибо. Это просто для некоторых исследований нашего Добрыни нужно. Понятен вопрос, спасибо. Спасибо, сейчас Добрыня ответит. Но прежде я хотел сказать даже, ну, не хотел напугать, но хотел предостеречь.
0: Да дело, чего ж тут?
1: Дело в том, что вот такой, ну, скажем, сон, да, когда кто-то внедряет в тебя микроб, например, описан неким Роджером, рыцарем армии Дугласа, который лег спать совершенно здоровым человеком, а среди ночи ему приснилось, что больной чумой человек бросился на него и изрыгнул ему в рот чуму. Вот. И представляете, три дня спустя Роджер умер от чумы прямо в кольчуге. Его захоронили. А хоронили тогда просто забрасывали камнями и все. Потому что ну, прямо в панцирке.
0: Самый радикальный способ.
1: Я не хотел бы пугать, естественно. Вот, может быть, я тут как-то не прав, но это, так сказать, я рассказал случай, как трактовали сон и как он сбылся в древние времена. Сейчас, может быть, микроб вот этот скажет что-то о другом, прибавка в потомстве.
0: Ну, что я могу сказать по этому поводу? Молодым мамам, особенно которые ухаживают за своими потомством, свойственна кошмаризация сна. Чем это вызвано? В первую очередь недостатком валентного обмена глюкоза, кальций, двууглекислый, ортофосфорная кислота. Это с точки зрения примитивного химического процесса.
1: Активированный уголь.
0: Поскольку кальций выброшен вот в этом, зачем она ухаживает, весь кальций из организма лишний.
1: Куда ушел?
0: Да.
1: А вы думаете, из чего кости состоят его?
0: Глюкозу она потребляет. мощнейший каждый день.
1: Употребляют эти синтетические американские витамины, сделанные из костной рыбьей муки.
0: У меня, кстати, на ногтях как какой-то клей. Но это к делу не относится.
1: Вот.
0: Активированный уголь.
1: Ортофосфорная кислота с фруктами поступает. Вот это вот совокупность факторов.
0: Простите.
1: Орущие.
0: Добрыня.
1: Да.
0: Активированный уголь.
1: Активированный уголь можно применять. При запорах.
0: Будьте здоровы. Кстати, нужно закрыть окно, потому что действительно...
1: При отравлениях. Вот. Ну, вообще, активированный уголь на сегодняшний день это... наиболее дешевая.
0: Бич нашей эпохи. Я вот что хотел сказать, Святослав Романович, что это как быть нашей молодой...
1: Нет, и все-таки активированный уголь на сегодняшний день, да, самый дешевый препарат при отравлениях, запорах, а также поносах. Вот частенько стали забрасывать к нам недобросовестные чешские пивовары просроченное пиво под названием «Великопоповицкий козел», от которого народ травится. Так вот... рекомендую на бутылку пива 1,5 таблеточки активированного угля.
0: Туда прям кидать.
1: Да, да.
0: Так подождите, как же быть вот с кошмаризацией снов? То есть вы считаете, что это нормальное явление и ничего похожего, ничего подобного?
1: Нет, просто если бы...
0: Нет, ну, конечно, это не нормально.
1: Если бы вот это...
0: Для этого не надо рожать.
1: Если вы не хотите кошмар,
0: вот дело в том,
1: не рожайте.
0: Дело в том, что...
1: Пользуйтесь противозачаточными средствами.
0: Дело в том, что если бы вот эта наша молодая мама была бы рыцарем, воином какого-нибудь войска,
1: бы не было кошмара.
0: И тогда бы на этот приснившийся кошмар такого рода ей бы грозил какой-то жуткой смертью. А так, по идее...
1: Это нормально.
0: Это нормально. И никто...
1: Это как вот, знаете, мастит.
0: А может быть... Может быть, ей стоит перестать смотреть рекламу, где вот микроба убивает мыло, потому что подсознательно это же...
1: Вспоминаю. Да. Она же... Да.
0: Нет, вот, ну я думаю, исчерпывающе. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Добрыня Карамзиной отвечает на ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, вас слышно.
5: А, вот так слышно?
4: Да, вот так хорошо.
5: Ага. Мне вот, узнаете, сон как-то снился. Вот. Хотел бы, чтобы вы его трактовали как-нибудь. Значит, вот в фильме «Чапаев», ну вы помните, там в стане белоказаков, там сидят эти самые вот казаки всякие там, и там поют что-то там с нашим атаманом, там что-то там о первой пуле, ну и так далее, вы что-то знаете, да? Вот. А мне тут сон приснился, из которого следовало, что на самом деле... Текст этой песни был совсем другой. Вот, то есть специально к съемкам фильма его переделали, поскольку в оригинальном виде его неудобно было пускать, в общем-то, в эфир.
4: Mm-hmm.
5: Вот. И я помню, я во сне четко совершенно слышал всю эту песню. Вот, и там слова были совершенно другие. Вот. Я вам кусок напою, ну, поскольку там слова немного такие неудобные, я шепотом напою, да?
4: Mm-hmm.
5: Вот, там, значит, был пример так. Жопа, братцы, жопа, жопа, братцы, жить. То есть имел в виду, что очень плохо им на mm-hmm. самом деле живется, поскольку, ну, понимаете, их, так сказать, заставляли воевать со своими братьями-крестьянами. Вот. И во сне я слышал полностью эту песню, вот совершенно четко, вот все слова, там всякую вот ноту, значит, там на гармошке они играли. А вот проснулся, вот практически все забыл, за исключением маленьких кусочков. Вот. Не могли бы вот как-то вот, проанализировав сон, значит, вот восстановить полный текст песни? И, значит, другой вопрос, более главный. А значит, вот вы обсуждаете все, значит, вот сон, а ведь вы упускаете очень важный момент. То есть исследование обучения во сне. То есть вот, например, Илона Давыдова, да, знаете. Вот ведь на ее кассетах записан специальный такой высокочастотный сигнал.
1: Это чистейшая порнография.
5: Как?
1: Ну, вот там она сама снимается, что ваша чечелина. Вы были в последний раз вот на рынке, где кассеты-то продают? Вы посмотрите, купите кассеты.
5: Не, что вы, я такие кассеты не покупаю, это, так сказать, конкретно бездуховно вообще, это я как бы...
1: Ну вот, почему же вы про эти кассеты завели разговор, если вы их не покупаете?
5: Не, я аудиокассеты имею в виду. Да к тому же вы не забывайте, что я, например, против обучения английскому языку во сне вообще, поэтому я этим не пользуюсь.
0: Вы знаете, извините, вопрос ваш понятен. И первый, и второй.
5: Я же еще это самое...
0: Да, ну...
5: Не
6: спросил. Так вот, на аудиокассетах, значит, которые нужно слушать во сне, там записан специальный высокочастотный сигнал, который, значит, и обеспечивает обучение. Вот, но поскольку магнитофоны, на которых это все слушается, китайские, некачественные, в общем-то, этот сигнал претерпевает фазовые искажения, в результате чего обучение происходит неправильно. То есть, например, люди запоминают слова там задом наперед. Или, например, вот один человек, он слушал кассету, на которой, значит, была тема «Поход в аптеку». И вот, значит, после этого, а он, значит, так сказать, из-за того, что сигнал был искажен, запомнил эту кассету неправильно. То есть он мог эти слова произносить, но только точности в той последовательности, в какой...
1: Знаете, извините, просто, простите, просто у нас действительно очень мало времени, да, еще очень много нам звонит народу, да, и Святослав Романович очень устал. Суть вопроса понятна, спасибо, извините. Вот что касается всех этих сигналов, которые как бы, дескать, записаны и дают, ну, всем понятно, что это чистой воды надувалово и, в общем-то, обычно...
0: Это звуки от надувания лягушек.
1: Безусловно, то есть...
0: Там записано.
1: То есть мы даже, я думаю, не будем на эту тему говорить.
0: Не, я хотел бы сказать сразу о втором. Вот, на второй я сегодня ел котлеты вот с рисом, очень вкусные.
1: То есть, вот скажите, рис шел в качестве гарнира или был примерно?
0: Нет, основной.
1: Основной, понятно.
0: Котлеты,
1: да. Да.

0: написать диссертацию в будущем. То есть не ковыряющий в носу ребенок, это стопроцентная гарантия того, что интеллектуальный уровень его никуда не годится. Дело в том, что мы знаем, что во сне человека можно обучить гибкости.
1: Так вот я как раз и хотел сказать о том, что во сне надо учить вот
0: гибкости. Дело в том, что мы обучали...
1: А попробуйте вот большим пальцем провернуть. Это какая же гибкость нужна?
0: Нет, мы делали эксперименты тоже над добровольцей. Одной, значит, 18 лет ей было, из Уганды.
1: Как моей.
0: Да, да. Вот. На гибкость. То есть каждый раз она спала в лабораторных условиях, и мы, вот как только она засыпала, начинали ей всячески аккуратно, ну, делать неестественные позы, стараясь ее не разбудить. Вот, постепенно мы развили ее гибкость до того, что у нее коленки могли как у страуса выгибаться. То есть практически, и это давалось ей совершенно... То есть ей нужно было просто впасть в такое вдремотное, что ли, состояние, чтобы обладать абсолютной гибкостью. После этого ее пытались вербовать разные спецслужбы, но, к сожалению, с ней произошло...
1: Ну вот скажите, она же в носу-то первым делом, вы ее обучили?
0: Да именно... что же вы оставьте его в покое, этот нос-то?
1: Ну,
0: что же он вам дал?
1: Ну как же я могу без носа?
0: У настоящих интеллектуалов сопли жидкие, и ковырять их нельзя,
1: а
0: и
1: вот тут, кстати, вот интересную вы тему затронули. Так сказать, вот кто дал первое определение различия козявки и сопли? Станислав Романович Добрыня.
0: Кремезной. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
2: Здравствуйте, я полна к вам внимания тоже. У меня такой несколько, может быть, странный, но насущный для меня вопрос. Когда я занята текущими делами, то все нормально. Но стоит мне отвлечься, так сказать, ну, ослабить, что ли, как-то работу мозга, и у меня ощущение такое, что левая часть мозга у меня полностью заполняет черепную коробку, а правая часть мозга явно не полная, где-то там пустота. И я в связи с этим как-то даже физически себя начинаю плохо чувствовать в этот момент, когда я ощущаю вот эту неполноту и полноту.
0: Извините, пожалуйста, можно задать вам несколько вопросов?
2: Да, конечно.
0: Первый вопрос. Что вы подразумеваете вот под словами ежедневные обыденные дела?
2: Обыденные дела, я не работаю, я пенсионер.
0: Ну, как пример.
2: Бытовые дела, стирка, уборка, готовка, хождение в магазин, это обычные. А необычные, читка книг, немножко рисования, немножко музыка.
0: И вот в момент, когда вы начинаете заниматься музыкой, прочитыванием книг или музицированием на кларнете, то у вас настает вот это странное такой дискомфорт, да?
2: Нет. В тот момент, когда вот я перед сном, когда я себе говорю, отключи свой мозг, вот в тот момент я ощущаю, что левая половинка мозга у меня полностью заняла свою часть, а правая опустошенная частично.
0: А извините, пожалуйста, вот вы, например, когда занимаетесь стиркой, у вас стиральная машинка...
2: Нет, руками все, у меня нет ничего.
0: Нету, хорошо, тогда вы к открытой двери какой половиной туловища находитесь?
2: Правой.
0: Правой. Вот, видимо, это связано просто с тем, что вы немножечко простудили, поскольку из этой двери всегда, в общем-то, сквозняки. Это одна из причин, это моя версия. Давайте послушаем Святослава Романовича.
2: Да.
0: Ну, что вы скажете, Добрыня?
1: Дело-то все, в общем-то, в том, что, как правильно заметила радиослушательница, при занятии каким-либо повседневным, я подчеркиваю, повседневным занятием, те, к которому она привыкла, то есть стирка, глажка...
0: Извините, уборка. Пожалуйста, говорить погромче, а то я вас выключу.
1: Да. Так вот, значит, занятием повседневными делами, глажка, стирка, уборка, кларнет, вот, она не чувствует того, что ее мозговые чем-то переполнены. И как только наступает так называемая релаксация, то есть подготовка к отходу ко сну с предварительной почисткой зубных, я думаю, надеюсь на это, тут происходит так называемое разделение ее долей на две части, на левую и правую, и она начинает резко ощущать какие-то недостатки в левой или в правой. Надеюсь, я правильно толкую диагноз.
0: А моя версия имеет место
1: быть? Нет, подождите, я еще до своей версии не дошел. Так вот я о чем и говорю. Значит, для того,

0: Чтобы этого не происходило, надо во время сна окружать себя обыденными для этого возраста и рода занятий предметами. То есть тазик, кларнет. Далее что там? Сковородочка, вилочка.
1: Спица.
0: Вот, да. При, то есть несколько такой ритуальный совет, как может на первый взгляд показаться.
1: Привнести в процесс подготовки ко сну,
0: да, общение с этими предметами, к которым выработана стойкая сентенциальная зависимость. Вот. И я уверяю вас, что на третий день вы начнете спать спокойно, и сны вам будут сниться хорошие, радостные, потому что от содержания снов зависит...
1: Моя версия имеет место быть все-таки насчет просто продула.
0: Вы знаете, да, но надо произвести соответствующие замеры. То есть, что предлагаю я для того, чтобы проверить вашу версию, либо же моя? Возьмите свой кларнет. На мундштук приделайте лоскут ткани, поставьте вертикально при открытой двери, и во время стирки обратите внимание, как будет себя поведет лоскут. Будет ли, так сказать, подрыг его, ага, трепетание.
1: Если... Просто нужно замерить силу ветра. Вот
0: да, это понятно. Это я просто объяснил, понятно, как да, подручными. Да.
1: А вот следующий телефон. Кстати, еще, извините, может иметь место обычная ушная пробка, которая в силу внутричерепного давления активизируется случаи, именно ближе, да, к вечеру. То есть, может быть, следует просто проверить вот именно уши, посмотреть на наличие.
0: Ну, вообще, конечно, надо обратиться к специалисту.
1: Да, так вот без визуального, да, очень сложно сказать.
0: На вскидку два совета безболезненных.
1: Закрываете дверь.
0: Закрывайте двери и обложитесь,
1: да, всякими предметами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос Святославу Романовичу. Он очень хорошо заметил, что жизнь во сне иногда бывает гораздо ярче и реальнее, чем жизнь, собственно, наяву. Вот. И на эту тему я хотел задать такой вопрос. Можно ли программировать вот эту сверхреальность и прожить то, что ты хочешь, а, скажем, какие-то не какие-то непонятные попы, которые снятся, или кошмары, не дай бог, а, скажем, вот сверхощущения. Например, вот извините за интимность, да, ну, я вот потерял интерес в этой реальной жизни к этим обыкновенным женщинам, которые меня окружают. Их так много, и потом на них надо постоянно водить...
3: Цветы там.
2: В рестораны, да, ухаживать. Ну, всевозможные вот эти периоды идут перед вот самой вот этой яркостью, такой вот небывалым ощущением. Это цветочный шоколадный период, вот. А тут сразу запрограммировал и все это испытал. Вы извините, это вот для меня очень волнующая тема, я немножко волнуюсь. Вот, пожалуйста, осветите. Действительно, существуют ли методики для программирования снов?
3: Извините, пожалуйста, можно задать вам буквально два вопроса?
2: Да.
3: Первый вопрос. Ваш возраст?
2: Мне 35 лет.
3: И второй вопрос. Были ли вы женаты или женаты ли вы сейчас?
2: Ну, да, я был женат и женат сейчас.
3: Я женат и сейчас. Спасибо за звонок. Ну, Святослав Романович, тут налицо некоторое, ну, можно ее так назвать, усталость, вызванная, скорее всего, обилием семейных проблем и токсичных женщины средств в атмосфере. Токсин. Потому что дело в том, что когда человек уже хочет исключительно острых ощущений, ну, мы понимаем, о каких острых ощущениях тут идет речь, то он не может, ну, то есть вырезает огромное количество тоже удовольствия, поскольку процесс ухаживания за женщиной, это тоже своего рода...
0: Нет, это не удовольствие. Плох тот поэт, который воспел ухаживание к женщине как нечто более важное, чем факт совокупления сонной.
1: Ну, это безусловно, но не можем...
0: Так вот, выход из ситуации, в которой оказался радиослушатель, представляется мне трояким.
1: Так.
0: Первый выход, самый дорогой, это обратиться к нам. Мы можем смоделировать то, что он хочет. Но это будет стоить не менее чем 10 тысяч УЕ.
1: А,
0: то есть дороговато.
1: Это как бы какой-то пупырышек счищается.
0: Нет,
1: или...
0: это я не буду раскрывать.
1: Понятно. Не надо, успокойтесь, только не нервничайте.
0: Потому что...
1: Присядьте. Угу. Все,
0: да.
1: Спокойнее.
0: Значит,
1: да?
0: Второй способ, подешевше. 100-200 долларов.
3: И на Тверскую.
0: Да.
3: Ну что же, исчерпывающий...
0: Третий способ.
3: А, еще третий способ, да.
0: Химический.
3: Ну, вот это интересно.
0: Мы можем за 50 долларов подобрать вам перечень препаратов и дозировку, последовательность применения и дозировку ряда препаратов. Рецепт держится в тайне. Он и стоит, собственно, этих 50 долларов. Благодаря которым вы можете путем изменения нуклеидного обмена и снижения валентности углерода с 4 до 2 испытать все те ощущения и переживания в так называемом вами, подчеркиваю, я так не считаю, виртуальном мире. То есть, попросту говоря, русским языком применить некоторые транквилизаторы в сочетании с безвредными, на первый взгляд, химическими препаратами,
3: понятно,
0: в результате которых у вас будут настолько яркие галлюцинации, что ваша супруга подивится, откуда ты у вас такая поистине жеребячая энергия.
3: Ну что же, хороший, исчерпывающий ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
3: Здравствуйте, уважаемые.
4: У меня пара вопросов к Святославу Романовичу. Mm. Не было ли у вас мысли создать отдельные или, так можно сказать, специализированные сонники для людей различных профессий? Например, сонник для гаишника, в котором будет трактование его снов, ведь... Тому же гаишнику, скорее всего, будут сниться вещи, связанные с его профессией, нежели чуждые ему там интернет.
3: Ну, понятно, то есть по профессиональным признакам разделить сонники, да?
4: Да,
3: попросту,
4: да.
3: Так. И вот. Второй вопрос.
4: И второй вопрос. Как на сон влияют такие факторы, как размер кровати, количество подушек вот, и так далее?
3: Угу, спасибо за вопрос. Ну, что касается вот разделения сонников по профессиональным признакам, ведь я помню, была такая попытка, мы отправляли проект в Госдуму, но его отвергли.
0: Но это ваша инициатива была. Я там лапу не прикладывал. Там деньгами не пахло, простите. А второе, отвечая на это, я могу добавить что? Что вообще, по моей теории, да не будь я Добрыня, сонники это прошлый век. То есть сонник, что такое сонник? Это попытка нажиться издателю, во-первых. Второе, это что является основным определением сонника, это попытка путем субъективного наблюдения трактовать, так сказать, проблемы всего человечества. Естественно, этого не получается. Вы за 10 тысяч хотите получить, так сказать, советы на все случаи жизни. Да не будет этого. Каждый случай индивидуальный.
3: Святослав Романович, просто я хочу, пользуясь случаем, насчет сонников вообще как таковых, вот цитату процитировать Диогена Синопского, известного, который жил в бочке. Когда, говорит Диоген, я смотрю на правителей, врачей, философов, мне кажется, что человек есть самый мудрый из всех существ.
0: Правильно.
3: Когда же я вижу снотолкователей, предсказателей, тех, которые им верят, я расположен думать, что нет существа глупее человека, это сказал Синопский, который, кстати, спал в бочке. Вот вам ответы на второй вопрос.
0: Правильно.
3: Ложе должно быть, скажем так,
0: узким, жестким.
3: Ну, не совсем.
0: Жестковато.
3: В общем, спартанская жизнь должна быть.
0: А если вы хотите, если вы, допустим, я подозреваю, что это радиослушатель, он гаишник, потому что не зря такое внимание, это инспектор ГАИ, видимо, просто о себе говорил в третьем лице. Если вам лично нужно, чтобы я трактанул ваше, так сказать, сновидение за последний предыдущий месяц. Пожалуйста, 60 УЕ. Обращайтесь.
3: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
5: Вот я бы хотел вам признаться. Мне уже второй день, то есть вторую ночь, снятся, можно сказать, как бы это выразить, негры, вот.
3: Угу. Понятно, хочу понятно.
5: Интересоваться у вашего гостя.
3: Угу.
5: Ничего мне не грозит от этого, очень страшно бывает по ночам.
3: Понятно, спасибо, спасибо. Просто вас недостаточно хорошо слышно, поэтому я не могу производить такой более... дотошный опрос. Но я так понял, что
0: маслины не надо есть на ночь.
3: То есть
0: спелые оливки, не зеленые, а черные. Не ешьте их на ночь, перейдите на зеленые. Вам будут сниться крашеные блондинки.
3: Нет, но и вообще, если, например, вам снятся именно, как вы сказали, негры, тут нужно посмотреть, в каком контексте.
0: Во-первых, негр негру рознь. Да. Это широко известный факт.
3: Вот. Во-вторых, в принципе, это может означать контакт какой-то с представителями, например, ну, скажем, других стран. В каком контексте? Значит, либо вы можете поехать, например, стажером в Алжир или в Анголу, лечить тамошних детей от дизентерии, это в том случае, если вы медик, либо, к примеру, вас неожиданно, скажем, дадут много денег и отправят куда-нибудь отдыхать в Лос-Анджелес для изучения, скажем, жизни тамошних известных всяческих
0: нет,
3: личностей.
0: Нет, но тут еще древние бы трактователи привели такой современный вариант своих древних убеждений, и они бы сказали, что у вас есть опасность заразиться болезнью СПИДом.
3: Да.
0: Ну, я, конечно, ничего не хочу сказать, я так не считаю, но все равно предохраняйтесь.
3: Используйте презервативы. Какой жуткий звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло. Говорите, да?
0: Да-да-да.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте.
6: Наконец я до вас дозвонился. Вот скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что вот обычно нет грани, у меня тут вот чаще всего не замечается. Например, я все равно четко знаю, что я сплю и что мне снится. Более того, я могу, например, поменять сюжет сна во сне. Если мне сон очень понравился, я могу заказать его на следующий день. И он мне продолжает сниться. Ну, просто какой-то вот авантюрный, интересный, так сказать, захватывающий сон. На следующий день он продолжает.
0: Дело в том, что, вы знаете, представьтесь, пожалуйста.
6: Меня зовут Андрей.
0: Андрей, дело в том, что меня Саша зовут и Святослав Романович, сейчас одновременно стали показывать друг на друга пальцами. Мы все, вот, видимо, втроем умеем это делать. Вот это для этого не нужно обладать чем-то особо уникальным. Это совсем небольшой тренинг, который...
3: Да, да. Так что
0: вы, можно сказать,
3: вас поздравляем.
0: Да,
3: вы...
0: это
3: приятно слышать родственную
0: приятно. Спасибо, спасибо вам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
7: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
7: Меня хорошо слышно?
0: Да.
3: Отлично слышно.
7: Меня зовут Людмила Алексеевна.
0: Здравствуйте.
7: Вы знаете, проблема моя связана, вот уже девушка ее поднимала, с кошмарными снами, которые снятся в течение последних примерно лет 20. Они настолько меня беспокоят, мучают, что я не сплю, вот как сегодня, целыми ночами, вот вторые, третьи сутки.
0: А, извините, Людмила Алексеевна, а релашка помогает или что-нибудь?
7: Помогала, когда, ну, в первые там лет 5, вот, а потом уже, наверное, привыкание, вот, перешла на другие препараты, там, с перерывами, без перерывами. Доходила до клиники неврозов, там тоже транквилизаторы, аутотренинги, йога и прочее.
0: А, извините, пожалуйста, опять же, за нескромный вопрос. Могу я узнать ваш возраст, если это не секрет?
7: Нет, это не секрет. 57 лет. Я, значит, закончила МВТУ Баумана, аспирантуру. 30 лет работала РВСН и Байконур. И ушла на пенсию в должность начальника отдела. Потом все-таки чувствовала себе силы, да и пенсия маленькая. Работала начальником отдела мэрии московской. Ну, вот это вот такое беспокойное состояние, когда вот я просыпаюсь, когда засыпаю, не могу отличить реальность от сна, в общем, в холодном поту
0: просыпаюсь. Понятно. Скажите, пожалуйста, не пробовали вы такое банальное достаточно лечение средства, как контрастный душ?
7: Я плохо переношу холодную воду из-за дистонии сосудов.
0: Понятно. Хорошо, а просто, скажем, бассейн?
7: Бассейн пробовала, помогает. Ну, сейчас...
8: То есть дело в том, что вообще водная среда должна вот каким-то образом вас немножко поддержать. Именно водная среда, мне так кажется. То есть... Но еще у нас сидит Добрыня Кремезной, который тоже вот сейчас что-то хочет вам сказать.
9: Я хотел спросить, простите, вот вы сказали РВСН, Байконур. Вы имели непосредственный контакт с ракетами? Или...
7: Да, да.
9: А вы не принимали участие в заправке их топлива? Не было контакта?
7: А вы имеете в виду, облучалась я?
9: Нет, заправка топлива.
7: Нет, я не заправщик.
9: Ну, нет, ну, контакт, не имеется в виду контакт вот именно в момент заправки топливных баков. Вы не находились поблизости? Были все-таки?
7: Да, как же, конечно.
9: Дело в том, что...
7: руководитель старта.
9: Ну, дело в том, что, видимо, подвергались воздействию гептила, наверное, скорее всего, вдыхали пары его. А наверняка вам должно быть известно, что гептил разрушает нейроны, а нервные клетки, как вам известно, не восстанавливаются. Поэтому, почему я говорил, если вы слышали, что в РВСН практикуется так называемый сон стоя. То есть заставляют служащих, военнослужащих, не гражданских лиц, которые по штату работают, а военнослужащих, тренировку, то есть заставляют спать стоя. Вот попробуйте, это, конечно, сложно, но то есть с первого раза у вас не получится, но со второго, с третьего раза весьма вероятно, что вам удастся освоить эту технологию, и поскольку вот вы правильно сказали, что вам помогает бассейн, постарайтесь, попросите своих родственников, может быть, они купят вам абонемент сейчас в бассейне, так сказать. Открылись новые, правда, дороговато стоит, но остановитесь все-таки вот на двух этих аспектах, то есть сон стоя и, в общем-то, чередование с купанием в бассейне. Вот, какая-то химиотерапия, ну... Уже сейчас поздно, понимаете, необратимые явления, вызванные парами.
3: И еще я могу от себя вам посоветовать. Да, спасибо вам за звонок, Людмила Алексеевна. Еще от себя могу посоветовать, потому что наверняка много у нас из всех 15 радиослушателей кто-то да еще страдает так же, вот как Людмила Алексеевна. В принципе, помогает от этого рыбная ловля. Опять же, непосредственно... Да. Вот да. Попробуйте просто заняться рыбной ловлей, но не подледным ловом.
9: Именно. Уклея.
3: Уклея там или какую-нибудь там селедку. Да, ну что же, последний телефонный звонок и последний на сегодня вопрос к Святославу Романовичу Добрыне Кремезному. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полыпо. Да, говорите.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Могу с Святославом Романовичем поговорить?
9: Да, спрашивайте, да.
10: Вот мне 31 год, я военный пенсионер по выслуге лет. Вот, и, значит, у меня такая проблема. Однажды... Я пришел домой, как обычно, одел пижаму, лег спать. Утром просыпаюсь, и рядом со мной кто-то спит. Я был очень удивлен так, и до сих пор вот с трудом как-то верится в это. Ну и нашел на столе, значит, записочку, что вечером приду поздно, и прошу купить, и приложен списочек там различных продуктов, и денежки оставлены. Вот. С тех пор она больше не появлялась. Причем дверь была закрыта, когда я пришел домой. Вот. И когда все это... Она опять же была закрыта. То есть, как вы объясняете вот подобное явление, доктор?
3: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Вы знаете, я, извините, не даже доктор Святослав Романович Добрыня Кремезной посмотрел на меня саркастически, потому что на этот вопрос могу и я вам ответить. Дело в том, что у вас так называемый синдром Пуэнпёра. Ну да, или Пуркинье, попросту говоря, который, в общем-то, бывает с каждым половозрелым человеком два раза. Вот я, да и Добрыня, советуем вам просто по этому поводу, как говорят молодежь сейчас, не зарубаться, вот, а просто забудьте. Деньги возьмите себе, если это реально, вот, и смените, кстати, замок в вашей квартире. Извините, просто пришел трейлер.

0: Монмаранси и опоссум частенько делали. Вампайра.
1: Дракула.
0: Вампайра.
1: Дракула.
0: О, вампайра.
1: Дракула.
0: Вампайра.
1: Дракула.
0: Вампайра.
1: Дракула.
0: Вампайра.
1: О, Дракула.
0: Come, my darling, and fly away with me.

0: И мы начинаем беседу с нашим гостем. Сегодня это Борис Николаевич Симонов, директор музыкального магазина «Трансильвания», ведущий радиопрограммы «На графских развалинах», а также человек, который стоял у истоков, ну, я даже так скажу, замысловато надо ведь как-то сказать, а иначе скажут, что я не поэт, в общем-то, стоял у первой маленькой струйки, которая затем превратилась сначала в бурный поток, а затем переросла в мутный поток, именуемый ныне ДК Горбунова. Я правильно все сказал, Борис Николаевич?
1: Абсолютно.
0: Ну и, соответственно, речь у нас сегодня пойдет о искусстве вообще в целом, но начать мне все-таки бы хотелось с вопросом, который нам тут задали. Я думаю, что он непосредственно все-таки касается вас. Значит, смысл вопроса таков, я не буду его сейчас целиком зачитывать. Почему многие, ну, тут такое выражение не очень, конечно, хорошие новые русские, по-моему, уже давно его нужно как-то запретить, потому что это телега начала 90-х все-таки годов, сейчас уже все это смешалось, произошла инверсия. Ну, я не знаю, правда, значение этого слова, но иногда говорю его, чтобы люди, которые тоже не знают, думали, что я умен. Вот. Тем не менее, и многие деятели шоу-бизнеса стараются в своих словах употреблять как можно больше слов английских, говоря их, причем с соответствующим акцентом, тоже как можно более близким к оригиналу.
1: Ой, я тоже это буду делать сегодня.
0: Я тоже постараюсь, но я дело в том, что учил японский язык, и это у меня может как-то... А он, когда говоришь с акцентом, звучит как некие ругательства, ну, вы понимаете.
1: Китайский.
0: Японский.
1: Язык японский, да. Акцент дает...
0: Ну, в общем, да, из южных провинций. Да. Ну, так вот, что касается вот английского языка, я хочу сказать, что я сам был свидетелем, значит, подобных действий. То есть одна из певиц, вот, которая поет про глаза песню, такая вот слабоумная, то есть поющие рейтузики, собственно, они как-то сидя в эфире по диапроектору, по телевизору, когда у нее спросили, ну, понятно, ты там постареешь, знаешь, у тебя морщины вскочат во все твое лицо, и без того намазанное, тупое, и вот что ты будешь делать в старости? На что, значит, оно ответило? Я буду бизнес-вумен. Вот так вот оно сказало. Естественно, ну, мое ощущение, Борис Николаевич, вы понимаете, я жуткое, кого-то мне лягушку за шиворот положили. Естественно, я еще больше возненавидел диапроектор, но тем не менее, это факт. Вот эта интервенция словесная, я думаю, что с нее нужно начать, с филологической интервенции, а постепенно мы перейдем уже и к интервенции искусство, ну, даже искусство, это сложно сказать, творчество, так бы я назвал это. Что вы думаете по этому поводу?
1: По поводу лягушек за шиворотом?
0: Да.
1: Я об этом думаю. Любой тонизирующий температурный режим, неожиданным образом отвалившийся за шиворот, дает тот же эффект, что как мертвой лягушке поднести электропровод. То есть некая гармонизация трупа дает танцевальные движения. И в этой проклятой стране североамериканские Соединенные Штаты, как писали в первых советских энциклопедиях, придумали танец. Твист. И вот вы слышали первую композицию. Это заставка моей передачи «На графских развалинах». Мой любимый артист, которого сейчас слушатели «Эхо Москвы» и вашей Александр программе «Монмаранси» услышат впервые его вокал. Итак, «Трансильвания», «Твист».
0: То есть вы сегодня решили стать диджеем, а не хотите рассуждать на серьезные темы все-таки. Я бы предложил все-таки, прежде чем мы послушаем «Трансильвания», «Твист», как-то обсудить вот интервенцию филологическую. То есть почему все-таки вот поп-звезды употребляют английские слова. То есть, например, я сам был свидетелем, как на одной вечеринке, казалось бы, вполне нормальная девушка, супруга моего хорошего друга, все время говорила через, ну, немножко поддав, через каждое там несколько предложений. It's okay. It's okay. Так, it's okay. Ну, возьмем друг... Так, it's okay. Ну, мне просто интересно ваше мнение. Вы же человек умудренный опытом. Мы послушаем «Твист», не волнуйтесь. Это дело не хитрое, ткнуть ручку. А вот хотелось бы все-таки ближе к проблематике.
1: Проблематика.
0: Да.
1: Я в последнее время сожительствую с компакт-дисками. А от них можно слышать исключительно «бизнес-вумен», но без акцента. То есть и «бизнесмен», и «бизнес-вумен», и «бизнес-музишен». нетрудно судить о том, как, с позволения сказать, наши звезды употребляют англёпу. И какой смысл в этих английских словах, которые роятся у них в голове без всякого понимания? Пели бы хорошо, разевали бы пошире рот, изрыгая при этом, ну, хотя бы что-то относительно складное. Я попробую в процессе, когда, естественно, употреблю, вспомнить некоторые лучшие обороты, и мы с вами их обязательно обсудим на радость слушателям. Вы представляете, что сейчас сотни, тысячи, а, возможно, и десятки этих самых тысяч не спят, и как муравьи мечутся по квартире, ждут совершенно кошмарных сведений, и они обязательно последуют.
0: Они обязательно последуют. Кстати, я еще хочу сказать, что меня терзают все-таки смутные сомнения, что программа «Монмаранси» не слушают тех, кому она в первую очередь обращена. То есть люди, которые являются предметом в основном наших вот...
1: Так они бизнесом занимаются.
0: Вот. А как они могут успешно заниматься бизнесом, если они не слушают умных людей, каковыми мы с вами без сомнения
1: если
0: являемся.
1: Если бы они нас слушали 17 августа, что было бы?
0: О.
1: Мы бы ходили по анфиладам, мы бы ногой башуривали микрофоны из золота и подходили только к платинам.
0: Мы бы нищим подавали перстни с бриллиантами.
1: Да.
0: А нищие
1: на
0: бы ездили
1: обед,
0: на москвичах.
1: А на ужин бы мы их собирали.
0: Теперь твист.
1: Да.
2: Борис, here it is. Here what is.

even Frankie likes it. What might have it? Of course.

0: Мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Меж тем, к нам постепенно присоединятся еще гости нашей студии. Во-первых, это наша студийная девушка Прохор, которая наконец-то поправилась. И сегодня вы, может быть, впервые услышите ее голос, если все сложится удачно. Но пока мы продолжаем, а вы что встали? Вы садитесь. Можете, вот там коврик постельный, снимаете штиблеты прям
1: по-нашему. Только бельем не щелкайте.
0: Бельем не надо, потому что сейчас мода крахмалить все сильно. А я хочу сказать, что от этого белье портится и лопается в дальнейшем по швам. И даже бывали случаи, когда люди просто такие лопались на глазах, вот на вечеринке он
1: приходит. Нализавшись крахмалом.
0: Безусловно, да, безусловно. Ну что же, я думаю, что можно теперь далее продолжать нашу тематику. Так вот, что касается филологической интервенции. Вряд ли мы где-то услышим в Америке или в Лондоне, например, слова типа «ну как ты там». Ну, даже машина слова мы не услышим. Или там слово, скажем, подкачай. Или ишак. Например, ни один водитель в Лондоне не крикнет другому «ну ты ишак». Хотя слово модное и легко произносится, в общем-то. То есть началось, мне все-таки так кажется, с усиленного изучения английского языка здесь.
1: Там сейчас модно спрашивать так. «Як вы там себе почуваете?» Это в Лондоне. В Америке это под запретом. Это совершенно канадские обороты. Причем во французских провинциях тоже они не пользуются успехом. Там живут наши некоторые бывшие диджеи, они жалуются на это. Они приехали возражать украинскую идею на берегах Онтарио. Все бобры разбежались.
0: Но это, в принципе, и неудивительно, потому что любое возрождение посредством фонетики, если оно начинается так вот, в такой в агрессивной форме, не как здесь это было сделано, я-то к чему веду разговор, последовательность, понимаете, последовательность. То есть я все хочу немножко настроить наш разговор на такую, на тему очень для меня болезненную. То есть мы начали, я напомню немножечко, мы начали с усиленного изучения английского языка, с перевода текстов Битлаков, в общем-то, и прочих срамных, потому что это было, во-первых, интересно, и информация, которая проникала, ну, естественно, в клизме одна дырка, понимаете, и когда был железный занавес, через эту дырку битлаки и просочились, безусловно, и попортили огромное количество людей, не только там, но и здесь своей срамотой. Тем не менее, их переводили, так же, как переводили Pink Floyd'ов, в общем-то, и всех вот этих ребят. Это было начало, напоминаю. Что мы видим сейчас? Мы включаем по телевизору, видим, значит, рыжие подштанники, которые говорят, что она, значит, хочет стать бизнес-вумен. И видим кучу педерастов, которые, в общем-то, организовав мужские коллективы, по 5, по 6 человек, сбившись в шайки, одевают кожаные подштанники и пляшут на сценах, в общем-то, ритмичные танцы. Там, ну, разные. Там какие-то братья, там какие-то Горохины, там, ну и прочее. Вот, куча там всякие тет-стет. Ну, не буду даже их перечислять. В общем, огромное количество. Ну, и девок тоже таких же большое количество. То есть мы пришли...
1: Пидорасок.
0: Да, полные, конченые. Мы пришли к культурной, попросту говоря, интервенции. На мой взгляд, вот эти две вещи очень связаны между собой. Вот вы, как человек, который стоял у истоков все-таки...
1: Ручейка.
0: Ручейка, да.
1: А все стоят у истоков ручейка.
0: Это пусть... понятно. Нет, а если так без общих слов все-таки начать вклиниваться вот в эту цепочку, которую начать ее прослеживать. Бог с ним, с ручейком. Вот давайте сравним ситуацию, которая была тогда, когда еще было не поздно это остановить, или, по крайней мере, изучать это побочно, как
1: вот
0: у них.
1: Я остановил ситуацию.
0: Да, безусловно.
1: Да, вот так. Могу сказать честно. Чем хороши были «Битлз»? Давайте по-серьезски. Абсолютно нельзя было понять, о чем они поют. Их английский — это была чистая фонема. Не фанера, а фонема. То есть не нужно было переводить. Чувства и скудость их образов так действовали на заскорузлые уши читателей Горького поневоле в нашей стране, коим я тоже являлся. Хотя Горький мне очень нравится. Очень нравится. Я сердце вырывал у всех и говорил: «Данка, Данка, вспомни еще». И, услышав «Битлз», я подбежал к отцу и говорю: «Папа, вот сын к тебе пришел. Он говорит, пошел, говорит, не могу, я не могу. Посмотри, это же пидорасы, посмотри, как они выглядят. Постриг меня наголо. Первый раз в жизни я был. Я получил тройку даже вместо обычных двоек. Ну, он перевел, но все-таки перевел, пожалел мальца. Такая глупость мне показалась. И я решил завязать с английским языком, как с классом. Отвратительная лающая речь. Если бы не битовая группа, которая облагораживала всю эту бессмыслицу, полным отсутствием своего родного произношения. Ну, Ливерпуль, порты, докеры. А что докеры занимаются? Только размножаются своими пидорасками и поют попутно, пиво употребляя, да?
0: Ну, в общем, да. Также дерутся с пьяными матросами периодически. И также вступают с ними в половые связи, как это показал. Но это на фоне вот брит-попа современного английского, когда такое слияние полов, в общем-то, в одном организме стало не то, что уже модным, а просто биологической потребностью, на мой взгляд, данных персонажей.
1: Да персонажи у них только одни потребности. И денег им мало.
0: Мало.
1: Мало денег, да. Я им по-английски отвечаю, как битлы. No, yeah!
0: А, ну так и что же мы дальше-то? К чему же мы пришли в данный момент?
1: Мы пришли к моему тезке Борису Пикету. Я с маниакальной настойчивостью пытаюсь навязать вам то, что являлось такой недопрокисшей плазмой для названия мероприятия «Трансильвания». Вот Борис Пикет, я о нем расскажу попозже. Сейчас танцевальный номерок «Монстр Минуэт».
2: Announcing the Count and Countess of Transylvania. Count Dracula.
3: Good evening, Igor. Would you check my cape, please?
2: Good evening, Count Dracula. So glad you and the Countess could attend my ball.
3: I see several old friends here. There's Frankenstein and his charming bride.
2: Yes, and Vitos and Wolfman are here too.
3: The ladies in waiting are very beautiful.
2: You don't mean those slimy old ghouls?
3: I didn't think my eyesight was failing me.
2: Well, it is nonetheless. May I have the pleasure of this minuet, Countess Alucard?
3: There could hardly be pleasure dancing with you.
2: Who asked you, Fang Face?
3: And I suppose you think you are Rock Hudson.
2: Not particularly, but at least I don't sack out all day like you.
3: How could you? You are too busy cutting up corpses with your ugly friends. Like that one over there.
2: Which one?
3: The one with the permanent wave on his face.
2: Now you're in trouble, bloodsucker. He heard you.
3: I'm not afraid, but we were just leaving anyway.
2: Don't leave that snaggletooth bag of bones you call your wife behind.
3: All right, I'm going. His teeth are bigger than mine. We better get out of here fast. Come on, vampire.
4: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Не птица, человек, не какай, где попало.
0: И мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Вы только что в приватной беседе упомянули еще такой действительно существующий факт, как то воровство музыкального материала. Но одно дело, когда, скажем, все это воруется внутри страны, то есть, к примеру, человек по фамилии Петрушечник сочинил песню, например, а там другой, например, по фамилии там это Гризли, он, к примеру, эту песню целиком содрал. Это внутренние проблемы, опять же. Но когда целиком, как, например, делает некто Андрей Губа, который, насколько я сейчас знаю, эмигрировал, слава богу, то есть баба с воздуха кобыли легче, это я имею в виду нашу культуру отсюда, в общем, свалил, надеюсь, навсегда в страну Канада. Вот, он же целиком... Да, он же прет целиком не только сэмплы, но и всю музыку. В общем-то, у одного из западных исполнителей.
1: Это не он.
0: Так.
1: Это не он. Он-то ничего не понимает, что переть.
0: А, то есть его композитор.
1: Подходит человек из народа продюсер и говорит: так, парень, вот это делаешь, все.
0: Ну, у него, насколько я знаю, у данного персонажа, о котором я сказал, его папа продюсер.
1: Ну, а что, папа дурак, что ли?
0: Ну...
1: Папа всегда папа.
0: Вот, ладно, папа, да, Юлит интересуется. Почему в России так не любят Дэвида Боуи? Я не знаю, кто ей Дэвида это сказал. Да, я...
1: Вот Ира тут сидит, она на меня тапочком замахивается. Она специально принесла тапочки в студию, чтобы меня охаживать.
0: Угу.
1: И вот некто Юлий вот про Дэвида Боуи. Да как вы можете, Дэвида Джонса, одноглазого? Да я без него, как без тапочка Ириного, да?
0: Да, ну так что мы будем насчет воровства материала,
1: воровства?
0: Да, когда происходит...
1: Ладно.
0: Существует ли, я сразу хочу спросить у вас, какой...
1: Как без воровства?
0: Да, нет, имеют ли место быть факты воровства музыкального материала западными исполнителями у нас вот здесь?
1: У нас не имеется фактов такого реального творчества в постсоветский период. Хотя, ну, это серьезно, я еще не добрал дозу, поэтому не могу так в откровенности пускаться. Ну, дойдет.
0: Это надо сразу, потому что лучше уже тему развивать, потому что, чтобы людей не утомлять рассуждениями о ручейках и папах, как-то нужно уже нам переходить к делу, ведь, да.
1: Да, вы мне напоминаете одного хорошего покупателя, Александр.
0: Ну, безусловно, я когда покупаю, как то вот... крупно.
1: Да, там приходит, и говорит, а мне бы того бы, сего бы. Меня бы выволакивают за остатки пейсов и говорят: вот он, пришел твой друг. И чего ему не поставишь? Самый хороший. Он говорит следующее: да, слишком долго тему развивает. Ваш человек, надо вам познакомиться будет. Давайте сначала в восточную зону вернемся. У нас была восточная зона в Германии. Там пожил мой отец. Он на танках успокаивал народное население, оставшееся после советских мятежей. Вот я знаю об этом подробностях. Но границы были полупрозрачные. Все-таки Западный Берлин, Восточный Берлин, микрокосмос, макрокосмос. И Рут Брендин. Ей бы заниматься фигурным катанием или тяганием тяжестей над головой. Но тогда это было делать нельзя, без того, чтобы не вломить лошадиную дозу мужских гормонов. То есть нужны были свои собственные. Своих собственных не хватало. Поэтому решили дать ей возможность попеть твисты. Я вот делал первую передачу на радио Юнити лет 12 назад. И когда я говорил твисты, была культурная женщина, редактор в очках, она говорила: вы неправильно говорите, надо говорить твисты. Вот тебе надо, а? Меня профессионалы твистовика учили ставить правильное ударение.
0: Ну, здесь, вы знаете, у меня вообще свой взгляд на ударение. То есть, кто, например, сказал, что в слове «твист» вообще должно быть ударение? Или вообще в любом слове должно быть ударение? Хочу, скажу, любом слове, хочу сказать любому. Я сам хозяин своей речи и могу расставлять ударение, как мне нравится,
1: Александр,
0: по идее.
1: Вы не пытались разговаривать предложениями, где во всех словах ударение поставлено неправильно? Я этим занимался профессионально. Доходил до истерики.
0: Да, это очень интересная речь получается.
1: Любые наши слушатели, а среди них я не думаю, что
0: любые наши
1: больший
0: слушателей...
1: процент психически таких, я бы сказал, на полноценности речь не идет, все полноценные.
0: Да.
1: А психически устойчивых личностей. Так вот, попробуйте, невзирая на диагнозы, хуже вам не будет. Вам будет очень весело. Разговаривайте с любимыми друг с другом, меняя ударение в каждом слове.
0: Это, кстати,
1: немножко
0: от
1: тренироваться.
0: Стресса, от стресса тоже спасает, безусловно.
1: Это будет настоящее. Ну, сначала Рут Брендин. Это певица из города Берлина, восточная зона, ГДР, 63-й год.
0: А почему так часто вот вы любите, чтобы заводилась музыка? Это профессиональная привычка или нет? Просто дело в том, я поясню, Борис Николаевич, вы извините, пожалуйста, вы, конечно, гости, все будет, как вы скажете, но у нас немножко другой формат программы. Мы музыке отдаем очень маленькое предпочтение, потому что заводить музыку так же, как и играть, ее дело простое.
1: Конечно.
0: Вот.
1: А слушать тяжелое. А я людей не люблю, пусть мучаются.

0: Мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Я напомню, что он является директором музыкального магазина «Трансильвания» и также ведущим радиопрограммы «На графских развалинах». Соответственно, он же стоял у истоков образования ДК Горбунова, который ныне перерос в гигантскую, насколько я знаю, сам я там ни разу не был, в гигантскую толкучку. И сейчас я зачту пока что сообщения, которые тут постоянно к нам приходят. Сейчас начнем. Тут есть очень интересный, поверьте. Наша современная попса совершенно отчетливо распадается на три... Вот опять перебивают. Давайте с музыкальными пристрастиями не будем задавать такие вопросы, а то мы дойдем, уважаемые с вами, до передачи приветов. Будем полными дебилами. На три распадается, например. Первое — ухарский, кабацкий. Второе — ПТУшно-маргинальный. И третье — наркоманско-мажорное.
1: Это вот пишет, а это кто?
0: Это прислал сообщение кто, да?
1: Наркоманско-мажорное, это кто?
0: Ну, это, видимо, вот люди, которые всю жизнь... юношество они же, значит, провели где-то во Владивостоке, затем каким-то непонятным, видимо, половым вопросом их привлек Лондон, затем они резко вернулись и заполонили экран, в общем-то, своим...
1: Своей верхней губой.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Я думаю, это имеется в виду, что касается ПТУшно-маргинального. Это, наверное, меня имеет в виду. Вот. А ухарский, кабацкий — это тоже меня, насколько вы понимаете.
1: Ухарский?
0: Кабацкий. Ухарский. Ну, ухарь есть такой. Кстати, выражение ухарь, откуда оно произошло, знаете ли вы? Знаете ли вы эту древнюю русскую традицию из серии там топтания борщевых тряпок, перекидывания выпечкой, когда молодой человек, жених, то бишь, заходил в дом к невесте, вот, будущей своей невесте, он должен был мощно хлопать себя поляшком, значит, мощными крестьянскими руками и говорить: ух, ух, ух, ух, ух, ух, подтопчу, ух, ух, вот так вот ритмично.
1: Отсюда как произошло... Челентано, да, в Италии то же самое. Ну, надевался да... обезьянный, говорил: ух, ух.
0: Да, да, да.
1: Денег заработал.
0: Ну, что у нас насчет вот далее музыкального воровства? Еще какие-то есть дополнения к вышему?
1: Есть, есть. Да. Дополнения есть всегда. Воровство и дополнение рука об руку, ноздря в ноздрю, очко в очко.
0: Да.
1: О покойниках вообще говорить нечего.
0: Да.
1: Ну, был один, вот очередь не поделил. Говорят, талантливый был человек. Но я не спорю, не спорю. И вообще обидеть никого не хочу. Жить хочу. Обидишь кого — и не доживешь до сроку. Но, видать, мама директора подсказала ему: вот любишь родину — спой сочинение Эмиля Стерна. Вот сочинение Эмиля Стерна исполняет Серж Лама. А вы сразу узнаете патриота-покойника. Поставьте, Александр.
0: С радостью.

0: Продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Вот такое сообщение вообще загадочное. Я не понимаю, к чему оно пришло. Но тем не менее, за что, Саша, ты просто завидуешь Андрею Губину, что у него все так хорошо получается, а сам ты хуже него. Урсула Топкарян. Дорогая Урсула, мы, во-первых, с вами не знакомы, и у нас с вами ничего получиться не могло. Если вы знаете некоего Андрея Губина, и у вас с ним что-то получилось, как вы можете сравнивать, если вы не знаете меня? Может, я, кстати, гораздо лучше, нежели вот ваш молодой человек, или как-то у вас принято говорить, бойфренд. Вот, мы же вообще не упоминали, по-моему, ни о каким, и не знаем, что это такое, собственно. Да, ну да ладно. Далее, значит, продолжаем беседу. Вот, пожалуйста, кстати, вопрос. Не вопрос, а предложение. Саша, намекните, пожалуйста, вашему гостю, что не надо так часто ставить музыку. Нарушается целостность восприятия вашей программы. То, о чем я говорил выше. Значит, о воровстве мы поговорили, да?
1: Не все сказали.
0: Да, извиняюсь, продолжаем.
1: Сказали. Воровство вечно исчерпаемое. Вы это знаете, да?
0: Безусловно. Я сам промышляю барсетками, магнитолками, знаете ли, антирадарами.
1: Да, у комков. Барсетки у комков. Да, Александр? Да, улыбается, значит, знает, о чем речь. Ну, там что сейчас можно найти в этих барсетках?
0: Кредитные
1: карточки. Куда их сосовывать, кредиточки-то? Куда их засовывать так, чтобы результат был? Куда бы ни засунул, лишь бы поглубже, да? И сразу зазвучит губа. Правильно?
0: Ну, вам видней.
1: Нам вообще ничего не видно. Я старый консерватор. Меня совершенно никак не возбуждали эти карточки, потому что, ну что, можно по улице ходить, куда-то что-то засовывать. По улице ходить надо аккуратно.
0: Борис Николаевич, тут дело в том, что я даже по-другому бы немножко, если позволите, объяснил бы вот ваше такое отношения к кредиткам. Ну, оно у меня тоже похоже, я тоже, видимо, консерватор, но я бы не назвал это консерватизмом, я бы назвал это мудростью, выработанной годами жизни на фронте. То есть мы же все на фронте с вами тут находимся, правильно?
1: Конечно, да.
0: Мы же в окопе сидим, в большом. Нет, выберешься там на Карибке, там еще куда-то там с девками, то все 5-10 там. Это как бы с фронта в отпуск. И назад на фронт. Так вот, годами выработанная привычка не доверять никому. Те, кто доверял, решил помажорить, открыли свои кредитки. Что с ними сейчас осталось? Бегают в рублевом эквиваленте, до сих пор получают свои вклады. Не доверяй своей бабке никому, дорогой друг, и будешь цел, здоров и богат. Правильно я говорю?
1: Конечно.
0: Мы-то с вами не
1: доверяй свои даже кредитки.
0: Да.
1: Доверяй всем.
0: Да, потому что все равно.
1: Обнули и доверяй.
0: Да. А вот в этом смысле это я не называю даже

0: Думаю,
1: да что надо, это? Я
0: надо,
1: тоже
0: надо,
1: первый
0: думаю,
1: раз.
0: Заряд вытащить, а то, не дай бог, рванет, а вещь-то красивая.
1: Вещь красивая.
0: Сблизи очень симпатичный.
1: Дорогая.
0: Очень симпатичный. То есть ты на мордочку вот так вот снизу вверх посмотришь. Если вот ус упадет, то все.
1: А сперт он целиком, на самом деле, с настенных часов Карла II. Вы знаете, у него в замке висели часы, вот, по форме целиком напоминающие вот этот Петра. И это, кстати, не единственный пример плагиата в скульптуре и в изобразительном творчестве. Вот, например, сейчас же принято очень многие полотна, клубы модные, ночные оформлять в стиле этого...
0: В стиле дорогостоящих кушаний.
1: Совершенно верно. Бананами
0: из
1: там всякими.
0: Из мёртвой говядины.
1: Да, безусловно. Кидать куски, в общем-то, говядины на вбитые в стены гвозди, торчащие сюда, чтобы она там зависала и создавала определенный антураж с весной. Потому что это в самых авангардных лондонских клубах. И, в общем-то, метать могут все. Они, знаешь, приходят туда с девками, им выдается два блюда. Одно блюдо с мясом для еды, другое с мясом для метания. И
0: почему
1: они
0: вы
1: мечут.
0: Так думаете, что по клубам с девками ходят, а? Какие клубы ходят с девками, а?
1: Вообще-то совершенно верно. Со своим самоваром в Тулу не ездят.
0: Да.
1: Да, со своим веником только в баню ходят. Совершенно верно.
0: Да.
1: Ну и что касается воровства, все-таки музыкальных идей, у вас есть как-то...
0: Да, надо серьезно к вопросу отнестись. Как вам известно, Джорджу Харрисону вчинили иск $8 миллионов за то, что он украл у группы Chiffons композицию... «My Sweet Lord», не поменяв ни единого слова, ни аранжировки, ни текстов, ни музыки. 8 миллионов не обломилось людям, вчинявшим иск, а 2 обломилось. Ну, сегодня мы обойдемся без «My Sweet Lord», а вот история, которая ничем не кончилась, в 65-м году группа «Small Faces» написала и исполнила песню «You Need Loving», а в 69-м «Led Zeppelin» ее перепели и подписали, как обычно, Пейдж Плант. Они много чего себе приписывали.
1: А то есть это не их авторство.
0: Но в данном
1: реально,
0: случае
1: да?
0: Small Faces были не менее популярны и известны, чем Led Zeppelin к тому времени. И так вот, я так полагаю, что и Small Faces эту песню где-то подняли. Как мне говорил один человек... Был у меня Олег с желтым портфелем. Говорит, помер сейчас. Был в гостях. Уходит. А я говорю, Олег, ты куда пошел? Говорит, Сейчка-то где моя? Сейчка. Он говорит, а зачем Сейчку-то поднял? Он говорит, а вот она. Так вот, подняли Led Zeppelin у Small Faces. Сейчку-то, You Need Lovin'. А Small Faces-то, видимо, раньше подняли You Need Lovin' у кого-то.
1: А тот, кто-то...
0: История умалчивает, поэтому не возникли, не возбухли. А вот послушайте «You Need Lovin'».
1: Нет, сейчас пока не будем. А вот скажите, меня интересует другой вопрос. Вот такой бородатый персонаж, очень мой любимый, Джо Кокер. У него же практически все песни подписаны не его именем. Вообще, как это происходит? Или, к примеру, вот существует, например, регги-версии многих известных вещей. Там, ну, исполняют там кто не попади их. Там и UB40 делают с этим, с Плантом. Вот это Кэта Стивенсон, по-моему, да, песня? Close your eyes. Ля-ля-ля. Извините, у меня голос плох.
0: Боб Дилан.
1: Да, Боб Дилан. А, нет, до того ее пел еще кто-то. До Боба Дилана. Он у кого-то ее поднял, мне так кажется.
0: Да, но Сейчка.
1: Безусловно. Но, тем не менее, как у них вот решаются эти проблемы? Вот вообще, в принципе, это будет многим интересно узнать. Ремикс, это считается самостоятельным музыкальным произведением, насколько я понимаю. И с точки зрения юридической, я могу их лепить просто, ну, как ни попадя, с кого ни попадя, и не перед кем не отчитываться. Или это не так?
0: Лепите, вот. Лепите, Шура. Если юридически все в порядке, то почему же не попользоваться моментом?
1: Ну, как они там обходятся? То есть вот наш Джо Кокер, то он не...
0: Джо Кокер старый водопроводчик. Ему не до того. У нас по ящику, как говорили, Джо Кокер, американская легенда, а малый-то из Шеффилда какого-то. Чинил унитазы, пел песни «Битлз». У них был даже совместный концерт в 69-м году с «Кинг Кримзон». У Роберта Фрипа, гитариста «Кинг Кримзон», лопнули штаны. И пока он ездил за новой сменой Трузеров. Джо Кокер там минут на 40 исполнял «Wizard Little Help from My Friends». Это известный факт.
1: Многих разогнал.
0: Ну, человек...

0: У него сопля кипит так, что вот у людей уши до сих пор на макуше. Да, правильно?
1: Безусловно, безусловно.
0: Человек... Мне нравился раньше Джо Кокер, там на первой пластинке были песни «Сент Пепе Кадиллак» и «Марджарин». Все у него играли, и Пейдж, и Ху в полном составе, и Стив Уинвуд из «Трэфик». Ну, во что это превратилось? В 9,5 Джо Кокеров для каждого закавказского водопроводчика. Сейчас же это просто невозможно.
1: Ну, это же есть такая тенденция определенная. Вот помните ли тот момент, как к нам сюда приехал английский певец Стинг?
0: А, это который петь не может.
1: Он приехал, нет, я его очень люблю.
0: Тантрист, ух, я тантристов люблю.
1: Потому что он приехал сюда, поводил тут жалом своим. И это самое, в результате из каждого окна звучал Стинг. То есть потом это улегла стихия, да, постепенно. Там приезжал Джо Кокер, значит, тоже раз, пожалуйста, из каждого окна звучал Джо Кокер.
0: Любите
1: я все
0: к интервенции,
1: да, без смысла. Ну, ночной промысел у меня, понимаешь? Ты
0: я чё? Понимаю.
1: Так, глядишь, значит, кто чего выкинет. Я недавно прогуливался под домом одного нового русского, специально знал, что пьянка, там день рождения, значит, будет, и ждал, пока из окна полетят предметы. Ну, то есть там ссора какая-то, там барсетки, оторванные пальцы в перстнях.
0: Я бы вам выписал бы всего.
1: Ой, да ладно, ну что вам прям...
0: Ну, договорить. Тебе будет возможность.
1: Ну, так вот, в общем-то, я напоминаю нашему уважаемому, что речь у нас сегодня с Борисом Николаевичем Симоновым идет о постановке сценического движения вообще. Если первые рокеры, шмокеры, даже лондонские, вот они как-то, ну, вот эти в галстуках-то известный квартет, который...
0: Ну, Битлз-то.
1: О, да, он. А они просто стояли, что твой пень, ну, стоят и стоят, поют, а девки там, в общем, бесятся, потеют, падают, бледнеют. А то в дальнейшем их смена, да, они начали, в общем, танцевать этот танец Святого Вита. Кого-то им писать хочется, или кого-то их пучат, в общем-то, биться в этой в подучи, всячески махать волосами. Затем это переросло, то есть это все было хаотично. Вот даже тот же Led Zeppelin, но и горячо любимый, они, в общем-то, уже там в подучи бились достаточно. Достаточно мощно и хаотично. Затем появились хэви-металлические хард-ансамбли роковые. Вот, которые...
0: Это здоровые люди, это люди абсолютно здоровые.
1: И они стали это делать синхронно. То есть потряс волосяными производился синхронно, покач грифовыми. Вот, и, соответственно, выкрики, дескать, «Хей, давайте все вместе» там появились. Да? Вот Led Zeppelin такого себе не позволяли. Насколько я знаю, отсматривая их концерты, вот этой... То есть элемента массовиков-затейников у них не было. У них сама музыка такая была.
0: Ну, а у них был какой продюсер, ты, который крушил магазины пластины, когда я видел подделки.
1: Ну, вот.
0: Крамп фамилия. И сдох недавно.
1: Вот так.
0: Крупный человек был тоже. Излишний вес, жировой фартук, большая борода, шляп с полями.
1: Ему даже отдельно купе, когда они ездили на гастроли, предоставляли в поезде отдельное купе, да, снимали полки. Он просто...
0: У его ручейков нельзя было выдержать.
1: Нельзя, он был мощный.
0: Его истоки были... минимум.
1: Кстати, говорят, что он один раз побил сильного Планта.
0: Правда, молодец.
1: Ну, это совершенно.
0: Как его не бить Планта? Ну, что это такое? План был хороший певец в бит-группах. Просто потрясающий певец. Говорю совершенно серьезно. И вдруг, ну, завыл. Невозможно.
1: Да, ну что мы видим дальше? Все-таки вернемся к танцам. Значит, после вот этой металлической вот этой всей, значит, появилось параллельное какое-то движение диско.
0: Ну,
1: диско, вот,
0: да.
1: Вот эти пляски там, а-ля там Тополя, как там Джон Траволта там, то все там это сигарета,
0: это
1: бычок,
0: моя,
1: зажигалка.
0: Диско моя последняя любовь, то есть последняя ненависть. Ничто я так не ненавидел в жизни, как диско.
1: А я вот люблю.
0: Да!
1: Да.
0: Молодой. Ай, молодой человек. А.
1: Но, тем не менее, движения в диско тоже уже носили определенный узаконенный характер. То есть была какая-то, ну, даже элементы в танце. То есть люди в зале топтались.
0: По-румынски, надо говорить по-румынски, элементул.
1: А, элементул.
0: Элементулы.
1: Да, да. Вот
0: конечно,
1: сценическая
0: конечно.
1: Постановка. Затем, после этого появилось, как бы, вот я просто к чему говорю, это же все по ступенечкам идет. То есть сперва, значит, консерватизм, потом подучие, после подучие, значит, снова консерватизм в лице диско, ну, определенный, да, после этого появляется брейк-дэнс, то есть как в противовес вот, значит, этим...
0: Да, это уже заказ советской власти, брейк-дэнс, правильно?
1: Да, но тем не менее, это было как бы своего рода такой панк-революция в танце, то есть, дескать, мы-то вот ничто нас не держит здесь в подучие.
0: Я думаю, только самые небольшие кавказские народности могли могли быть увлечены брейк-дэнсом. Так вот, не, только, не то чтобы исподволь, а от души. Вы представляете, бежу папахи озим, на кинжалах крутовня, ноги в закрученных чунях в разные стороны.
1: Да. Ну, кстати, и женщины тоже носили чуни, безусловно. И сейчас вот то, что называется у них колготками, прохра, не даст соврать. По идее, между собой женщины называются чуни. То есть, она когда созванивается, ты сегодня, говорит, мороз одна, другой, ты сегодня идешь на работу? Да, говорит, всю ночь стоять, говорит, ну ты чуни-то, а день теплый. Вот я сам лично слышал такой, значит, у них разговор. Но это мы отвлеклись. Значит, далее. А после брейк-дэнса что у нас было?
0: Вот это брейк-дэнс, ко мне пришел человек и сказал, дай соврать. Ну, то есть, ну, такое извращение. Сказал, нет, я человек честный, я пойду своей дорогой такси ловить. А он пошел чуни разрабатывать свои северокавказские.
1: А что дальше с ним случилось? А дальше... Насколько я знаю, последствия были печальными. То есть, вы его, знаете, вроде как приняли.
0: Вы знаете, и... учительницы какие-то, которые музыку не любят, отличают от меня. Да, они понимаю, желают продолжения канвы. А мне сил нет, мне выпить охота. Пока будет играть музыка, я так подготовлю следующий тирадио. Возможно такое, дорогие радиослушатели?
1: Нет, еще рано. Мы музыку включим через 4 минуты. Нет,
0: он,
1: давайте, подождите.
0: Он пристойный человек.
1: Подождите, так я знаю, что приняли его. И он каким-то хитрым образом, то есть это был первый человек, который дал взятку милиции музыкальной продукции.
0: Кто?
1: Какой-то. Ну вот этот, который чуни ушел мять-то. Он же вроде как вышел от вас.
0: Ну, это человек образ собирательный.
1: А, ну то есть это типа солдата Теркина.
0: Собирать земель не русских по собственную юрисдикцию, а таких надо давить.
1: Ну, зачем же? Это все-таки своего рода национальный символ уже стал. Он,
0: ну,
1: бравый солдат Иван Теркин, Бровкин, там его,
0: быть не должно,
1: его брат
0: и
1: баба, баба егерь, который, в общем-то, выводит коня из избы, там, из подожженной за узду.
0: Оглобли,
1: в общем-то, топчут иноземцев, которые нахлынули просто-таки в челмах и с саблей.
0: Мы их засеками, засеками.
1: Ну, она их вот оглобли отогнала.
0: И домосеками. Я старый, кстати, домосек, вот... дома сижу, секу, по
1: Вот, кстати, хотел сказать отдельно об этом немножечко. То есть ведь собирательный образ героя, да, ну, какого-то национального, он же лишен половой принадлежности. Вот давайте вот подумаем, вот от Добрыни Никитич, это мужчина или женщина, на ваш взгляд?
0: Ну, Добрыни Никитич. Конечно, женщина. Ну, борода.
1: А почему-то Никитич? Там была бы Никитична.
0: Сисек,
1: бы Никитич. Ну, сиськи есть у всех. Вы хотите сказать, что у меня нет сисек или у вас? Просто размер сисек разный. У женщин он больше, у нас мужчин, естественно, меньше. Но что неудивительно, поскольку сиська — это что? Это железо. У нас она является с вами рудиментным органом.
0: Вот вы попали на мою струю.
1: Так.
0: На мой исток уже железо. Железа.
1: Железо почему? Железа — это неправильное выражение.
0: Послушайте, кто это над Бархударов, а кто Крючков?
1: Зовите меня просто Саня.
0: Саня, ставь музыку.
1: Нет, еще рано. Так вот.
0: Ах, Саня.
1: Насчет Добрыни-то мы не договорили.
0: Ладно, я
1: давай.
0: Перед микрофоном. Товарищи, слушайте.
1: Да. Так вот, насчет Добрыни все-таки, кто же это, если так серьезно, мужчина или женщина? Если это он, почему
0: конечно,
1: она, Добрыня?
0: Это он, да, конечно, это он.
1: А я вот не согласен с вами. Я считаю, что это олицетворение вообще всех народа. Вот кто войну выиграл у француза Наполеона?
0: Что, опять
1: говорят,
0: евреи?
1: Говорят, Кутузов. Народ выиграл.
0: Чей?
1: А народ-то это кто?
0: Малый или большой?
1: Народ это кто?
0: Это мы.
1: Правильно, а мы это кто? Вот мы тут сидим, вот тут это и женщина, и мужчина. Знаешь,
0: одна.
1: Любой.
0: Женщина одна. Хорошая, но одна. А, две.
1: Ну ладно, теперь ну, музыку. Самое
0: послушайте,
1: время.
0: Послушайте, у меня одна пара глаз, и те еле того.
1: Нет, вообще музыку еще рано, да. Так вот, я что хочу сказать, что, короче, Добрыня Никитич-то, вот почему он Добрыня, да? Вот почему Илья Муромец, он как-то на каком-то месте таком, ну, вдалеке как-то находится, а Добрыня, он культовый, даже татуировки многие сейчас, я знаю, делают патриоты с на...
0: Промежности.
1: Да где не попадя, это Добрыню, то есть он спрашивает, что это у тебя такое?
0: Либо кололи с удовольствием.
1: Да, он является собирательным образом, то есть слил в себя, скажем так, народ исторический, то есть и мужиков, и женщин. Мало того, я бы назвал бы его даже так, Добрынька Никитич, потому что дети тоже ведь участвовали, там пули лили, там это фугасы гасили, опять же, всякие... Я что-то не то, да, говорю? Вы как на меня смотрите
0: настороженно. Абсолютно все то. Да, настолько ну... то, что у меня вот слов нет просто.
1: Ну что же, вы не отвлекайтесь, потому что сейчас самое время послушать музыку.
0: Да.

0: Тут вот приходят вопросы все от той же Урсулы Топкарян. Она спрашивает у вас, Борис Николаевич, а что же, почему-то на «ты» уже к вам, почему, говорит, тебя в Кокоду не пригласили, если ты такой хороший? Я с трудом знаю, что такое Кокоду. Видимо, какой-то город. Да, что это? И почему тебя не пригласили, извиняюсь, вас не пригласили?
1: Кокоду — это, по-моему, где бабы голые танцуют.
0: А это кабак такой, да?
1: Да, по-моему, да. Я лет 5 назад читал. Я сидел, мучился.
0: Я понял тогда, почему вас не пригласили.
1: Кокоду, Кокоду. Ох, Кокоду. Не пойду Кокоду, и так хорошо.
0: Да, ну и к тому же, я думаю, что вы можете просто не в обиду с вашей комплекцией шест сломать там, если вы будете
1: да
0: танцевать.
1: Я всем вообще хохолки выдеру.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас Борис Николаевич Симонов, директор магазина «Трансильвания», музыкального магазина, и ведущий радиопрограммы «На графских развалинах». Также человек, который стоял у истоков основания ДК «Горбунова». И вот такой пришел интересный вопрос от Льва Глебова. Неужели кто-то покупает, к примеру, фирменные компакты у «Купника» по 250 рублей? Если да, то скажите, что это за люди, как они выглядят, Лев Глебов. Я, кстати, сразу хочу сказать, что ведь Иннокентий Укупник — это один из тех людей, всю жизнь которого просто перевернулась после прослушивания первого раза в жизни группы «Битлз».
1: Да, вы думаете, Укупник переворачивался, слушая «Битлз»?
0: Ну, мне кажется,
1: думаете,
0: они все, они все как-то перевернулись, вот, когда послушали. Вот.
1: Обычно переворачиваются в гробах.
0: А, извините, да. Ну так что, по поводу вот клиентуры, да.
1: Могу, клиентура, ох, клиентура вещь тонкая. Я только один случай помню, косвенно связанный с творчеством Укупника Аркадия, который считает тебя большим русским интеллигентом.
0: Меня? Спасибо, ему спасибо.
1: Да себя,
0: извините.
1: Укупник, вы, Александр Илья, мы те самые... Мошки-вошки и блошки летучие. Но не по тем горизонтам, где русский интеллигент Аркадий Укупник летает. Так вот, пришла семейная пара, изношенная до нельзя. Они задали мне вопрос. Я слышу плохо, и мне показалось, типа, третьим будешь. Но если выпить, то пожалуйста. Но, по-моему, речь шла не об алкоголе. Я говорю, Укупник есть, они сказали. Ну, а я говорю, ну, Укупник есть. Я говорю, по цене 250 тысяч неденоминированных этих...
0: Руб.
1: Уруб.
0: Mm-hmm.
1: Не купили.
0: Не стали брать.
1: Не стали брать.
0: Смешное выражение, брать. Я тут взял
1: себя. Кстати, самые главные потребители самого немыслимого товара музыкального — это семейные пары в годах. Не знаю, как у них с реализацией репродуктивной функции, но они задают вопросы и ходят на концерты. Я иногда включаю телевизор, и если я вообще старый фан нашего бывшего премьер-министра. Его обороты меня возбуждают.
0: Вы имеете в виду Кириенко, да?
1: Я давно не возбуждаюсь от того, что приводит к реализативности репродуктивной функции. Но вот когда говорят приличные люди о неприличных вещах, творчески подходя к этому вопросу филологически, то я возбуждаюсь, я радуюсь, я счастлив. Так вот, люди, которые приходят к нам в наш бункер «Трансильвания» 65000, бизнес-вумен и их бизнес-хузбанд, они спрашивают такое, они заполняют залы, они аншлаги дают таким существам, существование которых я до сих пор не могу поверить. Ну вот муж одной певицы, от которой я уже лет 25 с ума схожу. Вот муж у нее есть, огромный двухметровый ящер. Он поет и поет, рот открывает. Густопсовости неописуемый. Гоголь, если бы не знал, что он родится на белый свет, то он бы 48 томов всяких душ написал бы. И все были бы живы души. Каждая ходила бы и идею нашу превозносила до тех небес выше седьмых. А он провидец был, знал, что будет муж, и сдох Яновский по фамилии. А ведь что меня в школе привлекало в первую очередь? Это то, что я мог за год до получения незаслуженной, по мнению учителей, пятерки, прочесть «Мертвые души», «Ревизора». Ну вот, провидец знал, что родится ящер, запоет. И вот. Так вот доходят, спрашивают, а это есть? Я говорю, и это есть. Меня, как у каждого посетителя общественного туалета мужского, есть такое слово «yes». Причем я сам его не произношу, а говорю всем, говорит, «да». Это на грани разорения. Но слово «yes» действует. «Yes» есть, «yes». А знаете, какая была главная какая-то фенька, мулька, как эти собаки говорят, фенька, мулька. Подходили молодые люди, ДК Горбунова, еще не было никакой трансфервания, смотрели мне в глаза, в мои мутные глаза, и спрашивали, кабины есть? Есть кабины, есть. Александр, что вы за кабинов скажете, а? По-нашему, по-московски.
0: Ну, изучено уже до нельзя. То есть, как на анатомический препарат, а зависать на них все равно, что зависать на диперпуле, который, по сути, да простят меня почитатели этого коллектива, является ресторанным ансамблем. Или я не прав?
1: Да, нет, вообще прав, конечно, вы всегда правы.
0: Да, да, безусловно.
1: Какой год вы правы?
0: К сожалению, всего полгода как. Потому что до того я еще как-то так скромничал. А вот полгода
1: нет,
0: как вот...
1: Нет, у меня есть родный сын, Илья, он уже половозрел, да нельзя. И я помню, я разведенка старая такая, я говорю, Илюша, а что ты слушаешь? А он говорит, дети хоронят коня.
0: А, ну потому что про животных
1: ты... Клянусь матери, клянусь куска хлеба, Александра, так оно и было.
0: Ну, мне это приятно слышать.
1: Да, да.
0: Тем не менее, к нашей беседе, если вы не против, присоединяются еще два наших замечательных гостя. Один — это педагог, филолог Яков Алексеевич Цыганок. Здравствуйте, Яков Алексеевич.
3: Здравствуйте, Александр.
0: И, конечно же, наша девушка Прохор. Здравствуй, Прохор. Ты сегодня первый твой выход в эфир. Сегодня впервые наши радиослушатели услышат твой голос. И, ну, я думаю, что эти процедуры, которые мы проводили, благотворно на тебя повлияли. Как? Ты не зала? Поддержите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Вот.
4: Вы знаете, я ездила в Тамбов лечиться. У меня там есть собственный доктор. Меня лечил от чумки.
1: Доктор Обрез?
4: Доктор Обрез, вы правильно подметили. А вы что, знаете этого доктора?
1: Я знаю доктора Обрез, Маршанск. Там не то слово скажешь, и в Ленинград на разборке.
3: Так он уже покойный, что же. Что-то.
4: Да нет, что вы, я вот только позавчера от него
0: приехала. Ну, это, наверное, династийность. Это.
3: Позавчера. А, ну,
0: по династиям,
1: семья-то
0: видимо.
1: Семья-то большая, и все обрезанцы. Дальше.
0: Как вот этот самый театр кибуца японский.
1: Конечно, конечно, да.
0: Там тоже, например, кибуца 1, кибуца 2, кибуца 3 и далее. Ну, спасибо, Прохор, за интересный рассказ. Мы очень вам благодарны. Да, безусловно, безусловно, это было интересно. Интересно. Некоторое такое географическое, я бы сказал, путешествие. Так мы его назовем. Географическое путешествие на волнах нашей радиостанции от Прохора. Кстати, почему бы тебе не вести свою рубрику о географии?
4: Да, я в географии очень сильна в последнее время.
0: Ну
4: кажется.
0: Да, мы, конечно, заметили это, да.
1: Я тебя раньше просил посильнее быть. Почему ты этого не делала?
4: Ну, ты Прохор. Знаешь... Ой, я тебя вижу в первый раз, и вот не могу по этому поводу
0: Прохор,
4: ничего
0: сказать. Ну как невежливо.
1: Надо
0: к
1: было не
0: гостю, на вы надо.
1: Ну... А из-под лобби смотреть?
0: Ну вы не ссорьтесь, друзья, не ссорьтесь. Давайте послушаем все-таки Якова Алексеевича Цыганка. По совместительству он поэт. Я знаю, он выпустил книгу, но скромничает. Не могли бы вы нам прочитать какое-нибудь стихотворение из вашей книги? Я знаю, что вы пишете белым стихом.
3: Да. Сижу, гляжу в окно пустое, а в небе маленький луна. У меня нет с собой материала. Да.
0: Не, но уже мы поняли, что вы, так сказать, по стилистике к хоку, к кибуцам все-таки.
3: Это
0: хоку,
3: да,
0: первый,
3: кстати,
0: хоку второй.
3: Я немножко удивлен, что меня сегодня вот на этот раз в эту уже полюбившуюся мне студию пригласили ночью, а не днем, и отсутствует телекамера.
1: А ты что, и днем в рифму делаешь, да?
3: Днем, да, днем конем, кстати, хорошая рифма.
5: Отсутствие... Я люблю рождать
1: дети
5: рифмы
1: хоронят
5: прямо
1: конем.
3: На ходу. Да, дети хоронят конька.
0: Да. Так вот, уважаемый Яков Алексеевич, все-таки к теме филологии хотелось вернуться. Я знаю, что вы являетесь сторонником, вот как раз почему я пригласил Якова Алексеевича. Он выступал тут, правда, в Одинаре пока что, тут у дома правительства в пикете вставал, вот, и всячески махал там, в общем, чем ни попадя, на тему того, чтобы запретить наконец-то преподавание английского языка в наших российских школах. Эта мера действительно имеет под собой, на мой взгляд, очень такую весомую платформу, потому что мы должны как-то начинать уже наш язык туда активно экспортировать, даже силком впихивать.
1: Заливной.
0: Да.
3: В первую очередь мы считаем, что нужно дойти до детских мозгов через их детское сердце. То есть если ребенок, скажем, увлекается этой, значит, вот какой-то западной музыкой, что они пишут у себя на майках, то мы заказываем в типографии несколько номеров какого-то журнала детского. Я просто надеюсь, что сейчас
1: Бордзова.
3: Все спят, и тайна не будет раскрыта.
0: Ну да.
3: А вот какого-нибудь популярного молодежного журнала со статьей, где, например, написано, что Джонни Роттен имел тайную страсть к, допустим, татарскому языку.
0: Изучал, вот, действительно,
3: да.
0: Был.
3: Ну, там парочка ссылок на британские
1: бульварные
3: газеты.
1: Разве-то скотина может понимать в языках что-нибудь?
3: Ну, так вот мы убеждаем в этом детей. И они, как бы, следуя примеру своих кумиров...
0: Это же не значит, что понимание совершенно верно. Да?
3: Да.
1: Убеждать детей нужно только в величии татарского языка, а не в склонностях Джонни Роттена.
3: Так это
1: Гнилой.
3: Только первая ступень. Что вы, мы же потом приносим второй номер с другой статьей, где статус кумира повышается. Скажем, если это был сначала Роттен, то ну, вторая ступень, минуя этого их директора, допустим, мы уже берем кого-нибудь из отечественных, да, там.
1: Я дам отповедь. Позвольте отповедь дать.
0: Пожалуйста, Борис Николаевич.
3: Вам не нравится наш способ?
1: Даю отповедь. Я читаю газет-журналы. Газет-журналы читаю по-разному, да?
0: Ну, в общем, кто-то даже их и не читает, а вот просто я
1: папа
0: знаю...
1: Папа рыжий, мама рыжая, рыжий я и сам, вся семья моя покрыта рыжим волосом. Так вот, последствия, тяжелейшие последствия приобщения этого гнилого Джонни к великому татарскому языку и наоборот, привело к тому, что я читаю, знакомим еврей, знакомим татар, женим еврей, женим татар. Это настоящая дискриминация татар против евреев и евреев против татар. Надо круто замесить. Английский язык исключить из оборота.
0: Да.
1: Всех любителей татарского языка и эпоса, и наследия держать на расстоянии.
0: Ну так, но на близком, чтобы они были в доступе.
1: И объявления публиковать только... такие эклектичные. То есть мы как представители имперского народа. Имперского народа должны следить за нечистотой. Да? За нечистотой происхождения. И поэтому любое упоминание каких-то производных, имеющих место путем опубликования неправильных объявлений продолжения должны быть искоренены. Искоренены? Анны. Да?
0: Да.
1: А про музыку будем говорить, а?
0: Нет, Александр? Сейчас я хочу извиниться. Вот тут Пшонный тут сказал. Действительно, я оговорился, не кибуца, японский театр, а кабуки.
1: А, каблуки!
0: Да.
1: Конечно.
0: Ну так вот, что касается языка, действительно, вот вы сказали, что нужно как-то на расстоянии. По идее, вот эта же мера, она ну, даже не является мерой, а уже является нормой. Потому что как бы держание на расстоянии в современном мире, это тоже своего рода есть такая, ну, как бы манера не то что поведения, а манера построения экономических, политических и прочих отношений, связанные прежде всего с иммунитетом. То есть, если раньше, значит, все они были в плотном контакте, вот постоянно терлись, а что были какие-то и внебрачные, в общем-то, дети появлялись у них периодически, то сейчас...
1: Лучше бракованные, да?
0: Ну, у них сейчас получается вот как раз вот это вот... Такое разделение очень хорошее, своего рода этот, как его, кроссовер такой, вот, то есть, будьте здоровы, многонациональный, я бы сказал, такой кроссовер, и это вполне хорошо, потому что, конечно, и иммунная система каждого народа, она тем целее, чем тем меньше, а чем больше, тем, получается, она разрушеннее. Раньше чтобы было меньше этой инфекции всей, поэтому она была целее, сейчас она слабее, поэтому они разделены, понятно?
1: Всех зарежу, да. Всех перережу, да? Я про иммунную систему.
0: А, ну, видимо, да.
1: И их носителей.
0: Ну, тут понятно. Да, далее. Что касается, в общем-то, брачных объявлений. Вы вот затронули объявления, которые как-то, в общем-то, печатать на чем-то. В наших российских газетах появляется огромное количество. Я вот, мне приносили прессу, я внимательно изучал ее. Брачных объявлений на иностранных языках. Меня это повергло в некоторый шок. То есть на кого они, во-первых, рассчитаны? То есть какая-нибудь наша там школьница, простушка, девчушка, она же, в общем-то, с трудом ориентируется в этом. То есть, значит, садится со словарем переводить. То есть, а у нас там есть. Да, это я не вам.
1: И
0: уже.
1: У нас есть.
0: Да, так вот.
1: Тихо есть.
0: Тем не менее, вот, знаешь, опытная бизнес-вумен, которая знает этот язык, соответственно, она где-то нашла средства на его изучение, и вряд ли ей уже как-то есть необходимость ехать к какому-то демону, вот, который подал это заявление, объявление. На ваш взгляд, вот, истоки подобных объявлений, раньше их не было, но чтобы в русской газете знакомств появились какие-то англоязычные предложения, это же нонсенс.
1: Я очень люблю газеты с объявлениями. Очень. Я в одной из газет нашел телефон, который отличается на одну цифру с моим.
0: Ой,
1: я
0: позвонил,
1: и там, как всегда, был определитель.
0: Ага.
1: Так, мы друг друга поняли. Я говорю, ну чего? Она говорит, да ничего. Я говорю, ну а как оно? Они говорят, ну так, нормально.
0: Так там она была или оно, или они?
1: Оно было, оно. Я говорю, ну, а вот с расстояниями? Она говорит, ну, расстояние. Я говорю, ну, вы же меня понимаете. Она говорит, я вас понимаю.
0: Это забавная история.
1: Этот телефон был первый и последний раз. Видать, меня пробили и испугались.
0: Вот вопрос.
1: Я ведь плохого не хотел.
0: Да, безусловно, мы просто позвонили узнать, как оно.
1: Я думаю, не на моей летающей площадке. Вот, бюро.
0: Тут вам вопрос пришел. Вот опять же, внедрение иностранных слов в пищевую промышленность России. Как вы на это смотрите? Ну, к примеру.
1: Я
0: да.
1: К внедрению отношусь хорошо, к иностранным словам тоже, потому что я их не понимаю. Россию я просто люблю, а пищу. Духовную особенно, а плоскую просто обожаю.
0: Вот о плоской хотелось бы отдельно у вас узнать. Кстати, никто из присутствующих тут не знает, работают ли еще классические савдеповские пельменные, или их все переделали под какие-то модные.
1: Работают. То есть, я да. Их жру каждый день. Там, где я их ем, там работают пельменные.
0: Это хорошо. То есть,
3: наверное, как гарант поддержания и существования.
0: Конечно. Это смотря я с кем очень... прийти. Можно
1: я
0: прийти в наш клуб и сделать из него пельменные.
1: Кооперативы. Когда решили кооперативы, ко мне прибежали всякие мои друзья, полуевреи, и говорят, давай, говорит, будем жить как люди. А я говорю, это как? Они говорят, давай, говорит, варить сахарную вату и зарабатывать большие миллионы и покупать на это шоколадные конфеты. А я говорю, я ненавижу шоколадные конфеты. Людей, жизнь, а сахарную вату я готов варить, чтобы вас не утопить, подонки этакие. потому что вам нравится Led Zeppelin, а я знаю, что они обокрали Small Faces, маленькие лица. У моего дяди маленькое лицо. Он похож на всех покойных членов этой группы. Но он жив и будет жить, и меня радовать нескончаемыми телефонными разговорами. Это мой кумир.
0: А вот можно узнать, вот вы так как-то ну, весьма близко к сердцу, что, собственно, мне, например, понятно.
1: Без так условия. Вот, да. Александр.
0: Спасибо.
1: Я умный человек, как говорят в очередях. Они вот что говорят? Они говорят, умные мы люди. Я говорю, я тоже не дурак. Вот я хотел открыть пельменную, она называлась Blackwater. Вы понимаете, что такое пельменная Blackwater? Я был в командировке в городе Ярославле, я накусил пельмень, и я понял, что так должна называться пельменная. Я остался жив на радость вам и всем любителям пельменей. Потому что пельмени плохими не бывают.
0: Да. Да, это с вами сложно не согласиться. Сейчас, секундочку, сейчас. Да, у нас еще есть время. Да, вот мне было бы интересно узнать, вот вы никогда не задумывались, Борис Николаевич, вот о своей судьбе, вот как бы она сложилась, не будь вообще в мире рок-музыки. Вот вы как-то так к ней привязаны, вот как-то у вас ассоциации с Led Zeppelin, то есть, ну, то есть состоялись ли бы вы как личность, не будь, например, вообще там в мире вот и Small Face, там, и там Led Zeppelin, то есть либо это для вас единственная такая платформа, которую, если сейчас резко убрать, то вы как-то плюх и все. Или все-таки что-то еще есть, вот, ну, сбоку-то как-то что-то?
1: Ну, вопрос серьезный. На серьезные вопросы существуют несерьезные ответы. Какое наше дело до музыки-то? То есть человек родился, значит, мучается. Правильно?
0: Да.
1: А раз он мучается, то должны быть пути отступления.
0: Ну, какие-то, по крайней мере, шконочки по бокам с лебежьими подушечками, чтобы тушку приложить и хоть отдохнуть.
1: Да, и главное, чтобы были углы, чтобы носки можно было поставить.
0: Безусловно.
1: Да, и не одну пару. А это уже признак роскоши. А роскошь это не всегда то, что нужно.
0: Но роскошь и уют – это разные вещи, на мой взгляд. Вот роскошь и уют. Есть, например, люди, которые любят роскошь, есть люди, которые любят уют. Да. А есть, например, воины, ну, вот, которые...
1: Которые любят свинину жрать.
0: И да, и совершенно...
1: И презирают тех людей, которые любят баранину.
0: И совершенно не приемлют любые проявления там уюта, а роскошь тем более. Мало того, не делают между ними различий. То есть, например, стоит там повесить в их броневик там какого-нибудь дебильного зайчика на цепочке, там брелочек, как они сразу же проигрывают войны. То есть достаточно любого там элитаршера. Вот как вообще уничтожить мощное тоталитарное война... государство? Завести туда партию торшеров.
1: Война — это победа. Победа — это удовольствие. Удовольствие — это секс. Вот чем отличаются люди, которые тантристы? А я люблю тантристов. Я вот вы меня перебиваете. Вот воины, они чего? Им главное чего? Победить из... ну, понятно. То есть обычный человек — это 60-minute man. То есть до 6 минут среднее, так сказать, время до реализации фрикции. То есть кисельные берега, молочные яйцеклетки и все такое прочее.
4: Вау!
1: Вау!
4: Вы знаете, я тут вот Проха перед говорит, своей конечно. Болезнью встретилась с одним тантристом. Он пил своим членом вино из стакана.
1: Ну, это
4: ну,
1: идиот!
4: Такой ужас!
1: Это идиот
4: я после
1: какой-то.
4: Этого так заболела.
1: Как можно было с первым вином? О!
5: Да не то, что идиот. Как говорим мы, специалисты олигофрен.
0: Да, безусловно, это какие-то психические отклонения.
4: Зато есть, его женщины любят.
0: У нас есть. А, да. Ну, вы так не волнуйтесь.
1: Если мы заговорили о субстратах, а в субстраты входят все формы выделений, и не всем кажется форма выделений репродуктивных, так сказать, главным. То есть некоторым нравятся отходные моменты. Я-то вообще в этом ничего не понимаю. Я немножечко по музыке иноязычный. Так вот, я хочу вам предложить. Базары минут на 5 прекращаем. Александр, поверьте, я не хочу давить на вас, на всех. Какое мне дело до всех до вас, а вам до меня.
0: До меня хороший,
5: пожалуйста,
0: хороший
5: предложение.
1: Это хороший. Сын известного кинорежиссера.
0: В смысле, вот. Вы имеете в виду, вот, который автор данных строк?
1: Да.
0: Но у них у всех у мажоров такие телеги. Какое мне дело до вас, до всех, дескать. И что, ему мама купила хату где-нибудь, видимо, трехкомнатную, она там живет.
1: Мажорам мама ничего не покупает.
0: Извините,
1: мажоры...
0: извините.
1: А, нет, да. Не знаю, я... Спокойно. Зачем меня, человека нетрезвого, сбивать с мысли?
0: А, простите.
1: Так вот, мы заговорили о чем?
0: Об этих...
5: мажорах.
0: Да. Ну, которые вот те...
1: Жидкости, содержащих жизнь.
0: Да, да.
1: Вот
0: да,
1: я
0: да.
1: вам хочу предложить Рикардо Беша. Это мой любимый певец. Это мой любимый певец, который...
0: А почему Беша?
1: Был на концерте Битлз в 1964 году.
0: То есть по качеству зрителя,
1: вот
0: да?
1: Вот ты необразованный. Мы договорились на «вы», а я вот, когда вижу необразованность, неученость
0: ну, ведущего, написано...
1: я говорю сразу на «ты». Вот ты необразованный, что... а Ришар, он француз.
0: А я Ришардом деле... буду звать, просто по-нашему, по-английски.
1: Надо 8 языков знать, а не 7.
0: А почему у него-то вот тут по-английски написано, если он француз? Он что, не любит свою нацию?
1: Нет. Ох, я прошу прощения.
0: Нет, послушайте, я не понимаю. Если назвался Груздем, назвал альбом по-английски, значит, да читать его. Фамилию я буду по-английски.
1: Назвал
0: его зовут Ричард.
1: А, Ришар его зовут.
0: Не Ричард, а Ричард. Том... Тогда вот это надо по-французски читать. Как это называется? Вейкинг. А, по-французски это будет Валкин Колон.
1: А ты человек простой, а я знающий. Так. Расскажу. Дело все в том, что это французский певец еврейского происхождения.
0: Тут я смотрю, река, как он так река, высовывается. Так
1: ну да, конечно, высовывается, да. А вокруг сиреневый туман. Рикардо Беш. Да, на самом деле, Ришар Антони.
0: А почему Беш, вы сразу скажите? Потому что на пластинке-то Антони написано, я вот вижу. Энтони даже.
1: А Ленина как звали?
0: Извините, Ульяна? Я понял.
1: Все. А я вот как... основатель ДК Горбунова, пережил стресс, который на мне отложил отпечаток. У меня 48 лишних седых волос появилось в загривке. Один из членов, это еще при Горбатом, взял, да и помочился на памятник Владимира Ильича. В дневное время. Я говорю, что ж ты, сволочь, делаешь? Что ж ты, гадина, нас позоришь? Еще СССР не распался. А ты уже подлец. Ну, в общем, я его изгнал, клуб сохранил. Рикардо Беш имел имя такое, вот Ришар Антони. И в Олимпии есть такой концертный зал в Париже, где выступают все звезды. И, говорят, двухметровый ящер туда приползал и разевал. Кошмар какой, какая... Это же пудель пога... Ладно, все. Вот Рикардо Беш сфотографировался с Битлз на этом концерте. У меня в шкафу висела его фотография в обнимку. И я в одну из передач взял да набрал. Сказал, что Рикардо Беш, Ришар Антони все языки знает наизусть. А он их так знает, вот так, как нам надо. Вот я вам предлагаю Ришара Антони, а Ришар Антони предлагает самую отвратительную из всех рок-стандартов песню Ллойда Прайса под названием «Personality». То есть это персонально. Персонально.
0: А можно я вот еще один вопрос?
1: Нет, я хочу сказать... А потом,
0: пока мы не отошли про зал концертный. А как же это получается, если этот зал считается такой престижный, да, что ящер, значит, наш двухметровый как-то туда вписался? Это получается, что он вошел в элиту мировых исполнителей? Или это большой блат, или просто благодаря вот ящерности вот этой... Ну, как это получилось? Должны же люди как-то отсеивать.
1: Ты сейчас элита же. Какая сейчас элита?
0: А что, как же это
1: сейчас
0: получилось?
1: Сейчас же только элита.
0: Почему? Как же... А, ну, может быть, элита вот такая вот. То есть,
1: вы книжки-то читаете, Александр? Книжки-то?
0: Нет.
1: Книжки толстых наших читаете?
0: Нет.
1: У них там что, а элита?
0: А, то есть им по барабану уже стало. Ну, я так и знал, что к этому придет. Зачем это считаться?
1: Правильно.
0: Ну, так нет, ну вы как-то скажите, что это такое? Почему он там, как он оказался?
1: А он муж своей жены. А жена, в общем, уж владеет уже давно всем этим.
0: Ну, если бы он был мужем моей жены, я бы сейчас бы ездил бы на белом Кадиллаке.
1: Ага. А из-под белого Кадиллака, конечно, Роуд Эппл валили бы, да?
0: А я не знаю, что это за слово.
1: А это когда контра уже, макате ля пассе.
0: Котлеты принеси лучше. Вот когда мне начинают во Франции где-то говорить всякие такие слова, типа, что вы, дескать, хотите, я говорю, котлету неси, говорю. И люди понимают сразу это.
1: Будет все.
0: Вот так они отвечают после моего монолога. Песня?
1: Да.
0: Вот этого. Ричарда.
1: Вот так вот, я вам предлагаю Ришара Антони, а Ришар Антони вам предлагает тот субстрат, коим кое-кто кое-чем обязан навсегда.

0: Вот тут, Александр, что происходит? Это поганая техника, она враг человечества.
1: Ну, в принципе, периодически тут я отбиваюсь от насекомых, которые у нас тут мы же плодим.
0: Отдайте мне ваших насекомых.
1: Берите.
0: Я их отобью.
1: Берите.

0: И мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в студии гость Борис Николаевич Симонов, директор магазина «Трансильвания» и ведущий радиопрограммы «На графских развалинах», педагог-филолог Яков Алексеевич Цыганок. И посильное, сами понимаете, участие в нашей программе принимает наша студийная девушка Прохор. Постепенно мы, кстати, начнем с вами общение по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Вот. Ну, а сейчас у нас есть все-таки несколько тем, касающихся тех вопросов, которые за время музыкальных композиций приходили. Вот, Борис Николаевич, как вы относитесь, это не от меня вопрос, тут заходил человек, спрашивал, к воссоединению Битлз, и кто, дескать, у них будет, по-вашему, четвертым?
1: Четвертым будет Джон Леннон.
0: Да, я так же думал.
1: А остальные, когда издохнут, они присоединяться к Джону Леннону. Он будет четвертым.
2: Получится. Кстати, класс. Есть очень хороший вот анекдот на эту тему. Мне рассказывали дети. Сынок спрашивает папку. Папа, скажи, как вы соедините? Что нужно для того, чтобы соединить Битлз? Папка говорит, три пули, сынок. Всего три пули.
0: Да, замечательно. Это, наверное, добрый анекдот. Да, кстати.
1: Японский вот анекдот. У них была
2: певица. Японский, да.
1: Такая, три суки собаки, да? Она знала.
0: Да, все. Безусловно. Значит, об экспансии мы с вами поговорили, эту тему обсудили. О танцах. Мы будем как-то еще говорить о танцах, об обрядах? Или вас эта тема совершенно не интересует? Вот.
1: Меня интересует про евреев и их танцы.
2: А, кстати,
1: пожалуйста,
2: вот
1: компакт.
2: У меня возник вопрос, можно я задам, Борис, да, Николаевич? Безусловно. Меня интересует, просто у меня в одной из последних монографий,
1: только
2: наверное, в последней,
1: без национализма.
2: Меня заинтересовал вопрос все-таки, ну, чуть-чуть мы так коснемся. Вот вы сказали о французских шансонье, как я понял, что в основном все они имеют либо еврейское, либо армянское происхождение, а считаются французскими шансонье. Вот. Существует ли какой-то вот...
1: Какое?
2: Вот словосочетание, как статус французский шансонье существует, и почему, интересно, очень часто встречается, что люди каких-то других национальных культур пытаются проявить свой талант где-то за границами своей родины, скажем.
0: Да,
2: вот мы все знаем, что певица там Ирина Отиева, допустим, армянская девушка, да, скажем, там...
0: Лайма Вайкули тоже.
2: Армянская девушка, да.
1: Конечно.
2: Шура, чечен.
1: Вот, а азербайджанская девушка есть у нас? А, Борис Моисеев. Все, все, понял.
2: Кстати, Раиса Саевич.
1: Я видел Бориса Моисеева, это армянскую... прошу прощения.
2: Нет, Борис девушку. Моисеев не армянская девушка. Он дочка, по-моему, известного танцора Моисеева.
0: А, я с трудом ориентируюсь в них, но я хочу просто сказать, что, видимо,
1: Моисеев.
0: Когда-то кто-то вот танцору Моисееву, Борису,
1: помешал.
0: Сказал, что вот те действия, которые он делает на сцене, это красиво. Чем, в общем-то, сбил его с панталыку. Ведь, насколько я помню, она, значит, танцевала еще в этой, в трио «Экспрессии» с Аллой Борисовной Пугачевой, и уже тогда эти действия отличались излишней агрессивностью, некрасивостью, угловатостью. То есть были две, значит, особо женского пола, две самочки. И вот, значит, он, типа, там выступал. Все это, конечно, смотрелось очень срамно. Но я хочу сказать, что все идет изначально от слова. Вначале было слово. Ведь кто-то ему сказал: «Борис, ты прав, ты делаешь все совершенно верно, ты красиво двигаешься на сцене».
2: И все. Гений обычно, да. Говорят, ты гений.
1: Мне говорили,
0: ты гениален, ты гениален, да. И с этого момента
1: прав,
0: жизнь молодого
1: ты
0: Боря
1: подлец, ты сволочь.
0: Пошла наискось. Понимаете?
1: Конечно.
0: Так же, как вот в «Ящер». Вот вы говорите о «Ящере». Ведь когда-то «Ящер» был просто обычным мальчиком, нормальным человеком, школьником. Это сейчас он стал вот этим...
1: Никогда он не был мальчиком и нормальным человеком.
0: Извините. Извините.
2: Может, а когда я... детям, наоборот, вот говорят, ты идиот, ты
0: идиот, бездарь.
2: Бездарь, из
0: да.
2: Таких действительно гений получается.
0: Безусловно.
2: Да.
1: Если бы мне сказали, что ты бездарь, я бы обалдел от радости. Мне говорили, мне другое говорили. Мне так говорили совсем другое. Мне говорили такое, что я даже... Сколько сейчас? 02, 44, 53. Я такого даже передать не могу. Хотя родителей своих люблю, а соседей обожаю. Хотя не все из них живы. А жил я в полуподвале.
0: Ну, это же замечательно. Вы всегда видели ботинки людей, и такие наблюдения, они должны были
1: ничего
0: привести...
1: Ничего я такого не видел, что люди видели. Я жил и мечтал.
0: Ну, естественно, вот А в подвалах и полуподвалах даже песня такая замечательная Владимира Семеновича была неспроста. Все по-настоящему настоящие, в общем-то, люди, красавцы, я бы сказал, вышли все-таки из полуподвалов.
1: А, конечно, да, ну так. Кого выпускают, те оттуда и выходят. Да?
0: Да, безусловно. Ну что, я предлагаю, может быть, начать все-таки общение в прямом эфире с нашими уважаемыми.
1: Давай, давай сюда, давай. Прохор, давай.
0: 203-19-22, телефон у нашей студии. Вы можете задавать вопросы нашим замечательным гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире нашего...
3: Александр.
0: Да, вы так как-то, по-моему, нервничаете, да?
3: Алло. Александр.
0: Да-да-да, вы не нервничаете, вы как-то...
3: Алло.
0: Алло. Вы нас что, не слышите?
3: Алло, Саша?
0: Да.
3: Саша, дорогой.
0: Да.
3: Я хочу вот что сейчас сказать.
0: Да.
3: Дело в том, что я услышал впервые голос девушки Прохора.
4: Да.
3: Сейчас, в эфире.
0: Да.
3: И я вам скажу, что она солгала.
4: Там
3: то, чем пили, как она говорит, из стакана вино, угу. Там был обычный кумыс.
4: Это не кумыс был. Не...
3: Она спутала, она солгала.
4: А вы разве были на том... Это не кумыс был, ну что вы. Вы что же сами путаете.
0: Кумыс.
3: Саша, был кумыс.
0: Да я верю вам, я верю.
3: Не верьте Прохору.
0: Кумыс,
4: безусловно. Так вы были на том семинаре? Так вы были в мой возлюбленный, я помню вас.
1: Старый башкирский националист.
4: Вы помните меня?
1: Он ест медовые травы, башкирских лугов.
4: Как вам было со мной-то?
3: Вина там не было, там был кумыс.
4: А кумыс?
0: Спасибо.
4: А вы там были?
0: Были, все там были.
1: Это поэт Кузьмин, его реинкарнация.
0: А вас, Борис Николаевич, я вижу, пробило на созерцательный этап сейчас.
1: Конечно.
0: Безусловно. Следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Борис Николаевич, вот такой вот вопросик. Как-то вот когда говорят о музыке, либо уж о такой сильно западной, это там Германия, а то и Соединенные Штаты Америки, либо об отечественной. А какая вот сейчас музыкальная тенденция на Балканах? Потому что, в принципе, с советского времени, кроме как Радмила Каракалаевича, никого из бывшей Югославии мы не слышали.
0: А классная певица была, вот вы напомнили, очень классная, смешная
1: была. Вам лет скольки?
5: Нам лет 19.
1: А откуда вы знаете про Радмилу Каракалаевича?
5: Пластинки сохранились, у меня еще такой проигрыватель старый, Vega 104. Вот на нем иногда проигрывают.
1: Я прошу вас, я вас заклинаю, проигрыватель выключить, пластинки сохранить. Наш адрес: Тверская, 25, Трансильвания, 6, 5000. Я жду вас, распростерши крыла, пластинками Радмила Караклаевича. Я вам все расскажу про Радмила Караклаевича и про себя. Хорошо?
5: Да, и будьте любезны, про современные тенденции в югославской, так сказать, бывшей Югославии музыкальной.
1: Югославия до сих пор существует, она будет существовать довольно долго, я так думаю, что пока мы будем живы, она еще и приумножит свое существование. И Караклаевич Радмила жива, и жив Джордж Марьянович. Это друзья нашей страны. Это будет нормально. Приходите к нам. Наш телефон 200-43-79.
0: Это называется реклама.
1: Да нет, я же не коммерсант.
0: Вы, пожалуйста, вашу барсетку откройте и дайте денег.
1: Кому?
0: Мне.

0: решить проблему так. На весь мир объявить русский язык, а кто будет против, всех расстрелять.
1: Угу.
0: Вот. А может теперь... Алло.
1: Да.
0: А ежику можно?
1: Да нет, не надо, все понятно. Спасибо. А вы знаете, я просто думаю, что вам нужно, извините, немножко йода употребить. То есть я понимаю, что, конечно, гиперболизация идей — это хорошая литературная привычка, но не до такой же степени, дорогой мой друг. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это Мишутка беспокоит.
1: Угу, привет.
2: Вот у меня вопрос к Айрату Дашкову.
1: А тут да. Нет такого человека?
2: Нет, ну он и есть, якобы он...
1: Это я.
2: Да, да. Ну вот, скажите, пожалуйста, вот, уважаемый, вот,
1: где вы... Я молчу.
2: Ну, все равно, скажите.
1: Я вас люблю. Спасибо, спасибо. Вот, позвонил радиослушатель, добился своего. Такой искренности еще в нашем эфире не было ни разу. А, ну что, я предлагаю отвлечься-таки на музыкальную композицию. А, кто у нас? Что за мальчик нам будет петь сейчас?
3: Вы знаете, больной человек. Я больной человек.
1: А кто сейчас здоровый?
4: Ну, выглядите вы, кстати, неплохо, Борис Николаевич. Зачем понапрасленно на себя гнать?
3: Нет. Я, если и Борис Николаевич, то я на брашу не гоню. Не всякий Борис Николаевич больной.
4: Нет.
3: Или здоровый.
4: Да.
3: Вот, в честности, сейчас ночь, поэтому мы можем быть честными. Вообще, о чем мы говорили раньше? Напомните.
1: А что вы больной человек?
4: А мажор, по-моему.
1: Нет, это было до того. Вы как-то, видимо, хотите о здоровье поговорить. Тут, кстати, очень много людей присылают такие сообщения, что, дескать, им вот хочется, чтобы мы поговорили о здоровье, затронули какие-то темы, дали рецепты, как лечиться, вот в каких случаях что принимать. Там,
3: корова и волчица, да.
1: Да.
5: Ну, вы можете мне задавать вопросы, потому что я сейчас вылеченная, Прохор, здоровая.
3: Я...
5: Тамбовский
3: Прохор,
5: доктор меня вылечил.
3: Тебя.
5: Да, да. Ой, я тебя, Борис Николаевич, тоже обожаю. Я вот как увидела тебя, вся возбуждена, вся мокренькая стала. Прям.
3: Прохор.
5: Ёжиком на голове
3: не
5: у меня волосы стали.
3: Не обязательно нам с тобой издохнуть в одно и то же календарное время.
1: Песенка,
3: но родиться
1: песенка.
3: Бог велел, да?
5: Да.
1: Это что вы делаете, Борис Николаевич? Что за звуки, а? Сейчас, сейчас.

ну, с такой, с точки зрения вот филологической композиции, в общем-то, весьма осмысленный. И, казалось бы, вот такие нечленораздельные звуки, на самом деле, несут достаточно

0: взгляд, интересную информацию.
1: Конечно,
0: ну, как
1: конечно.
0: Птичий язык, язык сов и деревьев, и трав. Да, ну есть ли у вас что дополнить, дорогой Борис Николаевич, вот к выше прозвучавшему?
1: У меня есть, конечно. Я знаю, это разрушительный иудейский юмор. Вещь хорошая, нужная. Главное был бы талант. Ну, талант... Если любой человек, говорящий на русском языке, уже талантлив, он это может не осознавать, но он этим и хорош. Правильно? А любой человек, говорящий на английском языке, должен быть как минимум изначально талантлив, чтобы ими, нами и быть признан талантливым. Да?
0: Да!
1: Вот. Поговорим про евреев. Можно?
0: Ну, ради бога, вы гость.
1: А вы кто, хозяин?
0: Безусловно.
1: Ладно, раз вы хозяин,
0: я
1: гость,
0: сижу на более мягком диванчике.
1: Причем дело не в евреях и не в нас, а дело в том, что мы должны правильно сделать интродукцию. Интродукцию по нашему вступлению. Вступление правильно... говоря, будет лучше, чем пояснение. Представьте себе, что то, что вы сейчас услышите, а все те имена в композиции, которые вам будут понятны, а мне понятно примерно половина, а вам, соответственно, три четверти, вами любимы, а мною ненавидимы. И вовсе не за счет их происхождения, а только за счет их продукции, продакшн или оверпродакшн, или того, что можно назвать просто «достало, падлы». Хотя это было не всегда сейчас. Вот я как один из людей, которых принято называть, как пел Крис Эндрюс, I'm a yesterday man. То есть, он-то пел про вчерашних, а я-то позавчерашний. Но не главное. Но позавчерашний. Я не про раков, я про себя и про всех моих друзей. Так вот, тема, о которой сейчас пойдет речь, вам будет понятна. Представьте себе, если мы заменим всех тех персонажей, о которых мы сейчас услышим, на тех персонажей, которые нас так достали, нам будет очень смешно, весело и хорошо. Послушаем композицию Сета Керланда «Famous Jews».
0: Номер 12, правильно?
1: С первого компакт-диска.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Борисом Николаевичем Симоновым, с педагогом нашим, филологом Яковом Алексеевичем Цыганком. И, конечно же, с нашей девушкой Прохор, которая тоже принимает участие впервые в нашей сегодняшней программе. Напоминаю вам телефон студии 203-19-22. И мы сейчас опять тут посовещались, решили, так сказать, вернуться туда, в историю. Это, получается, у нас мы сейчас вернемся в 73-й год, да, по-моему?
1: 72-й.
0: 72-й. Ну, в 73-м, по-моему, было опубликовано, записано.
1: В 73-м была опубликована пластинка группы Pinky Floyd под названием «Оборотная сторона двухрублевой банкноты в Монголии».
0: Да.
1: Вы понимаете, да? Мы, армяне, древний народ, вы понимаете?
2: Сокращенный вариант просто Монголия, оборотная сторона там существует.
0: Так? Да, есть.
1: Если вы знаете, существует понятие guest star, а есть понятие guest musician, или гости музыканты. Ай, вы гости, гости музыканты. Так вот, тот самый саксофонист, звали его не Козел совсем, а у него какое-то было англосаксонское поганое имечко. И вот именно тот самый саксофонист на изогнутом инструменте, который, к сожалению, любимый центр Йозеф Сарьон Сталин не распрямил, хотя обязан был это сделать. Он упустил момент, и мы упустили момент. Мы, умные люди, профукавшие главное в твоей жизни. Грамотное использование геополитически добытых нефтедолларов. Я не Сан Саича, группа Мидорыча упоминаю, а одну из составляющих мирового предательства. Pinky Floyd, оборотная сторона Муму. Так вот, за год до этого тот же самый саксофонист исполнил то же самое соло в самой юрнической великобританской рок-пинки группе под названием Bone the Dog, как ее называли двумя годами до 73-го года ранее, Bone the Dog Duda Band. Если вы люди умные, информированные, понимаете, о чем идет речь? Речь о том, что именно эти самые люди были полным образом представлены в телешоу лондонского телевидения BBC One «Monty Python Flying Circus». Ну, у нас не видеошоу, а абсолютно алкогольная пертурбация. Так вот, за год до прославленных денег, которые заработали Pink Floyd на твоей самой омерзительной пластинке «Оборотная сторона Муму», а ведь у меня Pink Floyd была самая любимая группа, особенно их пластинка, двойной альбом, как называл мой сосед, мясник с арийской внешностью, севший за неправильный разруб туши Советского Союза. Он называл эту пластинку «Уйма грунта», а группу Black Sabbath он называл «Черное пальто». Так вот, группа Bone the Dog Band исполнила, включая саксофониста, который тот же самый играл, и в группу Pinky Floyd, «Slash». «Slash».

0: Значит, я так понял, что мы сегодня все-таки будем больше о музыке, а о танцах уже ни слова, да?
1: Да, по музыке мы будем сегодня проходить.
0: Да. Что у нас следующее? Вот,
1: следующая история жизни.
0: Да.
1: Я очень люблю парк Сокольники. Я там проживал в течение первых 6 лет после развода. У меня было 3 развода. Вот 3-й развод был некоторым образом бескровен. То есть я миновал месячные при знакомстве и при расставании, а вот между 2-м и 3-м я проживал в Сокольниках. Сокольники – это Москва. Москва. И эта территория...
0: Будьте здоровы.
1: Да. Эта территория меня ввергала в некоторый восторг. Она была довольно продолжительная. Справа-слева, с севера на запад и с востока на адрес юридический и прописной. Короче, музыку любил всегда. Людей не очень. Но что-то среднее должно было быть, в том числе и при моем пристрастии географическим, патриотическим к месту проживания, рождения и смерти России и нелюбви к советской власти не по ее собственной вине, а по моем, как бы сказать вам правильно, неправильном во временном аспекте воспроизводстве ментальном ее ошибок, коим я и сам предложил свою собственную 6-палую конечность, лево-среднюю, с хвоста, начиная сверху, если считать. Давайте американское кантри послушаем, как это английские подонки, как эти английские подонки, ненавидящие нас и Америку, нашу дружественную страну, в том плане, что и им конец, и нам не начало. Bad Blood.
0: Можно я справа вопросик задам?
1: Один?
0: Я, да, безусловно. Я тут смотрел кино про Бивиса с Батхитом, и там сказали...
1: Боже мой, я вас жалею. Я ненавижу Бивиса Батхита. Кстати, вот я вас всех перебью.
0: Нет, я хотел...
1: Вы знаете,
0: сейчас...
1: кто хозяин Бивиса и Батхеда? Хозяин Бивиса и Батхеда на нашей территории Борис Досимов. Знаете
0: Прохор,
1: такого?
0: Прохор, что?
1: Это просто. Парлара пронто.
0: Так вот, а, нет, там был интересный момент, когда они просматривали композицию в стиле регги-музыки. Ой, не кантри, извините, кантри-музыки. Там Батхита спел такую «Я повстречал хорошего человека». Из чего многие наши сограждане сделали вывод, что это универсальный перевод всех композиций в стиле кантри. Это правда или нет? О чем поют в кантри-музыке? Вот какой-нибудь текст прям приведите или вот этот переведите, который сейчас мы будем слушать.
1: Я скажу совсем о другом.
0: Правильно.
1: Я скажу про деньги.
0: Вот это своевременно.
1: Кто?
0: А.
1: Хорошо. Хорошо. Принемся по теме.
0: Это я люблю. Нет, да, про деньги, про деньги.
1: А я не думайте, нет. Хотя бы пожрал бы горячего с похмелья с удовольствием. Дело все в том, что у нас, как всегда, все покупается и продается, да?
0: Безусловно.
1: У кого? Чего и, безусловно, продает?
0: Нет, я всегда подтверждаю.
1: Если мне сказали, есть что кому все, чего что... продать, то есть кому чего купить у тех, кто продает, да? Да. Вот. И был бы я этим приватизатором, я бы говорил бы...
0: Будьте здоровы.
1: Да. О чем мы говорили раньше?
0: Я о деньгах.
1: О деньгах. Как всегда денег нету. Ну, я говорю правду, как всегда.
0: Нет, совершенно верно. Еще говорят, очень беден вот человек, этот, который директор Зеленого театра, тоже говорит, беден крайне.
1: Беген крайне.
0: Да, бельгиец он. Но иммигрант он из Болгарии, то есть туда в Бельгию. Что Прохор?
2: Менахем Бегин его зовут.
0: Да.
1: жуткий антисемитизм.
0: Безусловно. Ну что, так перевод-то будет, мы же о кантри все все-таки. Потому что кантри, деньги, кони, ковбои, эти
1: как обычно, доярки там. Как обычно, я все забыл.
0: Американские доярки, ад, сокращенно. Песня.
1: Короче, я преподаю... Преподалову это нужная вещь. Да?
0: Я повстречал хорошего человека. Это я про вас, вам посвятил.
1: Сейчас вспомню.

0: И следующая, видимо, история из жизни. Борис Николаевич, мы вас слушаем.
1: Пока я добрый, соответственно, еле лыка-то вяжу. А вот кто лыка вяжет? Вот вы, Александр, русский человек, скажите, вы какие-нибудь лыка вязали?
0: Нет, я не пробовал. Но это же исторические обычаи. Уже вязали просто так, типа как четки перебирать, по идее. Из него ничего и не свяжешь. Да. Это такой, скорее, психологический был процесс.
1: А вот Даудин из Москвы, он четки не перебирал, он все говорил правильно. Но неважно. Вот Борис Досин, нынешний глава MTV, я говорю правду, я не прошу вас поверить, мне это как-то до одного места, а место у всех одно. Наше место – это небеса, обетованные всем тем, у кого земли такой не имеется в наличии. Да? Хорошо, да. Ну, конечно, конечно. Так вот, Борис Зосимов, он мой тезка, но не ровесник, я его постарше буду. Мы играли в Люберцах на танцах. Группа наша называлась «Струны сердца». «Струны сердца» так назывался поэтический сборник поэта антирусского Шевченко Тараса «Усы, папаха, папаха, да, Ди Папахин». Вот Боря, он был... Я человек простой. Мне очень нравится высокий рост, зычный голос и хорошее сложение. Это все то, чем я обделен. Зосимов Борис, мой друг и товарищ, был этим обделен в еще большей степени, чем я. И роста был меньшего, и голос он имел менее язычный. Про фигуру я не говорю, хотя родители его были не менее, чем мои, высокопоставленные в советском понимании этого слова. Они работали за границей, скрывали свое еврейское происхождение и снабжали своего чада, единственного, как и я, всем тем, чем ему хотелось. Мне хотелось только пластинок. И этого я был лишен в том объеме, в котором я считал, я должен был обладать. А вот Борис Зосимов получал все настоящие гипюровые рубашки, двустворчатые блейзеры, то есть пуговицы слева направо, право налево, хорошие браслеты наручные из облегченной меди с надписью «Аллах». И рубашка была гипюровая зеленая, а под ней была рубашка ти-шерт красная «Made in Kabul», «Мессия в Кабулете». На ней было написано «Led Zeppelin» и четыре абсолютно мусульманские рожи. Но я мусульман люблю, потому как они дали возможность обратиться в эту авраамическую религию Рене Генону. А Рене Генон – это тот человек и тот мыслитель из прекрасной Франции родом, кое мой друг Александр Дугин правильно перевел, понял и сдвинул массы. А я этих масс – одна из частиц. А вы не менее того. И даже более того.
0: Извините, это они увлеклись. Музыканты, в смысле.
1: Музыканты? Эти музыканты, эти скрипачи, эти 40 фрачных, этих 10 фрачных музыкантов со мною по сигналу в могилу отправятся играть Моцарта бесплатно.
0: Да? Ну, дальше.
1: Дальше.
0: Но вы не отвлекаетесь.
1: А дальше эти англичане, эти белобрысые, с залысинами, новоходоносоры, нелюбители Шотландии, их погубящие в будущем и нелюбящие в настоящем, сыграют с ливерпульским акцентом песню в стиле биг-бита такого, так понимаете, ливерпульско-докерского мужского туалетного эпштайновского, эпстейновского химико-технологического направления моего любимого. под названием «Don't get me wrong».
2: Борис Николаевич, так, хорошо. Я просто конспектирую и вижу мысль не закончить. Что же Зосима вам застало?
1: Борис Зосимов?
2: Да.
1: Борис Зосимов, ох, хороший человек, как его женщины любили. Вот, то есть, меня женщины не любили никогда, хотя я этим не отличался. То есть, я их любил, этих подлюг ужасных, по-всякому, в мечтах, и так... То есть, я уважал репродуктивную функцию. Они не думали со мной поделиться моими идеалистическими представлениями об этой функции. Они думали, что вот только не сегодня, что сегодня нельзя, что вот у них трагедия, а я подлец. А я и не подлец был, потому что я бы рад был подлецом, но функция... Вы понимаете меня?
2: А функция, я понимаю, да.
1: Я не понимаю. Я не понимаю, почему вам это понятно.
3: А у меня в прошлом году был роман с дочерью Бориса Зосимова. Лена ее зовут, Лена. Помните,
1: Прохор?
3: Саша?
1: Да, Прохор, да. Скажите мне все честно.
3: Борис, скажу вам честно.
1: Если я на 30 лет к Прохору воспылал пламенем...
3: Ну, я скромная, я была скромная, да. Но случилось такое, что вот Лена Зосимова своей ямочкой на подбородке возбудила меня.
1: А где у нее подбородок-то?
3: Подбородок, он как-то внизу опущен у нее. Я стала вот тыкать пальцем. Вот.
1: Куда?
3: В подбородок.
2: Кому? В ямочку, наверное, Прохорова тык.
3: Лене, в ямочку на подбородке. Подбородок снизу был.
1: Не трогайте,
3: Саша,
1: не трогайте
3: помните,
1: дочь.
3: Я же так страдала.
0: Да, ну
3: кому?
0: Я поясню нашим
2: дети, это
0: нашим радиослушателям, Прохор, если не против, я поясню. Да. Дело в том, что, конечно же, это была фотография данной актрисы замечательной на стене. И мы с трудом Прохора оттащили просто, потому что вся фотка была уляпана.
3: Проковырено пальцем.
0: Проковырено стекло пальцем было.
3: Я даже ноготь просто стерла.
0: Безусловно, и до сих пор не вырастет. Я же говорил, будь осторожней. Вот.
1: Вы поймите, Прохор, как бы ни складывались наши дружелюбные взаимоотношения, как бы мы не ездили с вами во Владивосток, как бы модные опарыши не грызли нам наши огрызки наших пяток, вы понимаете, что во Владивостоке очень плохо с пятками. Но с музыкой там хорошо.
2: 2000.
0: Это Кузьмин Сергей.
2: Да, да.
1: Ну что же. Они молчат, мы говорим. Не важно, что они молчат, важно, что мы говорим. Мы говорим, что...
2: Конспектируют.
1: Да, они конспектируют.
0: Вы записываете, я записываю.
2: А ничего, что перочинным ножичком по-вашему?
0: Да. Ничего, потом вы только заберете, и вот эту крышку у нас сменных много.
1: Я никого не хочу обидеть. Потому что никто не хочет обидеть меня. Меня хотят убить, а я всех хочу... возрадовать. Правильно?
0: Это совершенно верно. Я такого
1: Александр,
0: же по плану у меня характер. Интересно.
1: Ваш характер – это наше благосостояние.
0: Да, спасибо.
2: А, кстати, мы песню объявляли.
0: Вот истина.
1: То есть, короче, парень, ты нам должен.
0: Послушай. Песня.

0: А и так перманентно вот прослушиваю музыку. Я не знаю значение слова перманентно, но мне сказали, что нужно иногда употреблять, дабы как-то казаться умнее и, что ли, возвышеннее. Поэтому я его употребил. Отслушаю музыку и беседую с нашими гостями. Мы вот приближаемся к окончанию этого часа. И очередная история из жизни Бориса Николаевича Симонова, правильно вы?
1: Конечно, конечно. Борис Николаевич, как бы Симонова. Александр, у нас существует в жизни, помимо такого счастья, как ночной эфир, всевозможные физиологические неприятности?
0: Безусловно. Мы все ими страдаем, вот, особенно после того случая. Но вообще любая внезапность, она приводит, конечно, к физиологическим неприятностям. Причем...
1: Ну, вы говорите о внезапностях, а я говорю о пролонгированностях.
0: Ну, в принципе, есть определенные культы и обряды, которые, в общем-то, стремятся к пролонгированию физиологических неприятностей, но это ведет к уничтожению...
1: Тантристы.
0: Да, уничтожение телесного болвана следует. А вот, например, мне мой еще дорог, поэтому я вот в эти самые танкисты не пойду пока.
1: О, 60-minute man.
2: Уже 60, по-моему, было 6.
0: А нельзя ли перевести? Дело в том, что я с трудом понимаю
2: Борис
0: японский
2: Николаевич
0: язык.
2: Говорил о 6-минутном каитусе, а вас, видимо, похвалил как о варианте с 60-минутным. Так я понимаю, Борис Николаевич, используя свои филологические...
1: Я денег не беру.
0: Спасибо, Яков Алексеевич.
1: Ну, Александр вообще не знает, что это такое.
0: Безусловно.
2: Каитус — это слово, которое мы, кстати, рекомендуем употреблять вместо уже начинающегося. А пашливаться же... — термин репродуктивная функция. Каитус.
0: Каитусироваться. Вот, да. Это хорошо. Я называю это почкованием.
1: А я называю это репродуктивнус интераптус.
0: Это хорошая латынь.
2: А вы знаете, как называется американцы? Это? Там ужасно смешное какое-то слово.
1: Ну-ка.
2: Что-то такое с латинским подтекстом.
0: Ну, вы скажите, уж не стесняйтесь.
2: Ой, а где Прохор? Где мой словарик?
3: Я его куда-то засунул, я читала.
0: Опять хирурга вынимается, вызывать.
1: Don't fuck me, rot.
0: Прохор, членовредительством нельзя заниматься. Ну, объясняли же. Ну, так, ладно.
1: То есть, короче, Прохору нельзя исповедовать иудаизм и мусульманство.
3: Что же вы меня держите в какой-то каморке?
2: Ну, так... Пожалуйста, извините, что в прямом эфире не успел, пока музыка начала сменить.
1: То он одержал, тот и успел.
2: Посадили вашу Прохора сидеть за стол, а у меня в тазике вода давным-давно холодная.
0: Ну, сейчас сменят ее, да.
2: Пожалуйста.
1: Ну, так у нас... кисельные тазики.
0: Ну, так что, дорогой Борис Николаевич, ничего, что я так фамильярен к вам?
1: Только так и надо.
0: Правильно. Какая у нас
1: следующая... За это и платим.
0: Какая
1: душевной приязнью. Я опять по жизни хочу пройтись. По собственной.
2: С песней по жизни.
1: Бабу-баби. Бэйби, бэйби, бэйби. If it ain't a hit, I'll eat my cunt. Видимо. Ну, ладно, хорош. Рассказываем случай из жизни. Жизнь моя длительна, и вам интересно. Хорошо. Вы знаете, что лет мне немало, и друзья мне были всевозможные. Один из них – Троицкий Артем.
2: Известный,
1: вот это
2: личность,
1: человек, да. Я вам скажу. Он один из главных редакторов журнала «Плей-Йоп». Я... Хорошо. Вы знаете, что такое палиндромы? Палиндромы – это когда туда-сюда обратно, тебе и мне интересно. То есть по-нашему, по индо-татаро-еврейски это справа налево. Я это опознал в эпоху разгула коммунизма. Да продлятся дни его во веки веков в скором будущем. Я прочел на одном из многоэтажных зданий ПТУ-образных. Я прочел лозунг «Коммунизм победит» и прочел его по-нашему. Звучало это обворожительно. «Мзинумок тигибоб». Этого мне хватило на будущее, на всю будущую жизнь. Артем Троицкий, возможно, это и не запомнил, но «Мзинумок тигибоб» он воспринял как методу к действию, и парень был не глуп и успешлив. Тяжело ему живется, хотя он отличился от многих недостатков в понимании их обладателей. А по-моему, если бы я, как он, мог изъясняться, мычать в виде главного приватизатора, то и был бы богаче, умнее, способнее и остроту жизни чувствовал так, как нам и не снилось. Так вот, был первый номер журнала «Playboy». Мы говорим о палиндромах. Лучший палиндром – это «Оголи жопу пожилого». Палиндром – это справа налево, слева направо. Это вот самое лучшее. Помимо «Мзинумок тигибоб». «Playboy» – журнал, который я ненавижу по-всякому. Как только я его увидел, я тут же закурил. Мне было 11 лет, и я закурил сигарету «Честерфильд» без фильтра. Это уже вообще, то есть, смотрите, «Честерфильд» без фильтра. То есть, ехал грека через реку, раком и тому подобное. Отец мне говорил: ну что, сынок, закуривай. Я пока не проблевался, до тех пор не мог бросить курить. Потом бросил месяца на три, потом опять возобновил, как Брежнев, сигареты «Новость». Я был на презентации журнала «Playboy» первого номера. Авторы этого номера были примерно те же, что в журнале «Метрополь», то есть диссиденты. Диссиденты. Читать их было невозможно никогда. То есть, и вместо того, чтобы видеть карикатуры... Если вы помните, была такая группа «Доктор Хук». И лучшие песни для первой пластинки группы «Доктор Хук» писал автор песни «Фрикер от Фрикерс Боу». Я сейчас попробую вспомнить его фамилию. Вспомнил. Шел Сильверштайн. Сильверштейн. Зильберштейн, короче. Десять Сильверштейнов по списку. 10 первых номеров «Плейбоя». И руки все в избытке крахмала, который у японцев в желудке перерабатывается в алкоголь. И поэтому их исключают из армии за позорный проигрыш Тусимской битвы. Ну, вам говори много, вы ничего не поймете. Ну, короче, это Троицкий был назначен, невзирая на свою нечеловеческую жадность, главным редактором журнала «Playboy». А я был приглашен через сотрудника Трансильвании 65000. На эту презентацию таким саундтреком, мистер саундтрек. Я говорю: ну все, я все сделаю. Я все сделаю так, что подержите мой арбуз. Они подержали. Но они не поняли, в чем дело. То есть был саундтрек такой, что я видел массу харь. Они печатали в журнале «Юность» на 16-й странице газеты. Вот я там сейчас живу рядом, как это называется? А, «Литературная газета». Боже мой, они все танцевали «Семь сорок», и Бабурин, и Кабаков, тет-а-тет, то есть визави. А я стоял сверху, думаю, блевану я им по сусалам и войду в историю. Герострат поджег, а я блевану. А было чем блевануть, потому что я на халяву столько выпил, столько съел. Ходили поэты. Они говорили слова русские, английские. Как все было интересно. Потом мне подвели, говорят, а это вот типа вот главный редактор, ну, вот главный редактор Тёма. А Тёма куда-то с новой женой так отвалил. Вижу двуногая и юбка на ней, почти на всех штаны, а тут юбка. А я реагирую, есть ли на человеке, и он при этом не шотландец, нет брюк, то я впиваюсь. Я впился. Как меня не отмутузили, не знаю. В общем, я оказался дома, счастлив, похмелялся, трясясь. Но это было в клубе «Титаник». Не знаю, если его не взорвали и не закрыли, то он существует сейчас. Он двухэтажный. Я стоял на втором этаже и всячески боролся с блевотиной, поступающей от халявной выпивки, и желание войти в историю в качестве блева Герострата. И думаю, что же мне делать? И я поставил одну песню. А ведь учредители журнала «Плейбой» были иностранцы, как говорили наши советские артисты, которых только благодаря их трусости не расстреляли в свое время. Иностранец, голландец. Так вот, они слушали и смотрели вверх, кто же это заводит. А я заводил песни Пола Анки «Crazy Love». А следующая песня была песня группы «The Clovers». Это была 11-я песня на компакт-диске под названием «If it ain't a hit, I'll eat my...» Кому как, кому can't. А песня называлась «Rotten Cocksucker's Ball».

Все бы я вам только не говорил, все было правда. Но могу и повториться. Знаете, такая песня была у одного из покойных рок-н-роллистов. Одного из них звали Джон Винсент, а его друга звали Эдди Кокрелл. У него была песня, которая никогда не входила в грейт-хит «Up on the Balcony». Так вот, я тоже стоял на балконе и думал, герострат ли я после этого мог бы быть. Нет. То есть максимум того, что я мог сделать, блевануть на наших политических и культурных деятелей. Никогда бы об этом нигде не было бы сказано. Может быть, я не был бы первым и не был бы последним. Но если мне дана возможность об этом рассказать сегодня, ночью, а ночью все чувства обостряются и не самые естественные, что интересного в естественных чувствах? Скажите мне честно. В естественных чувствах нет ничего интересного с возрастом. Уверяю вас. Желающие увериться, да слышат. А слышащие, да и видят. Ну, бывают такие диагнозы, как глухо-слепой. Или слепо-глухо-убогий. Я немножко вижу, немножко слышу, немножко понимаю. Вас всех люблю, потому что немалым образом употребил сегодня. Время такое, и погода хорошая. Давайте послушаем музыку. В честь моего старого друга, любителя двухминутным образом сваренных кальмаров, по рецепту его матушки, Артема Троицкого. У Артема Троицкого отец привез ему портрет Че Гевары. Портрет Че Гевары у Артема Троицкого висел всю мою сознательную жизнь. После чего я Че Гевару ненавижу, Артема Троицкого –

0: riding.
1: Cops.
0: Cops.
1: Suckers.
0: Suckers.
1: Run, gun, suckers, bone.
2: Вы понимаете, дорогие друзья, я вам рассказал много чего того, что никто и никогда не слышал. Но дело в том, что я люблю своих друзей, твою жизнь и воспоминания об этой жизни, но кроликов я ненавижу, а журнал Playboy тем более. Во-первых, это журнал американский. Во-вторых, это простая, как принято говорить, эротика.
3: Да.
2: Что значит эротика без внедрения? То есть эротик without intrusion – это no truth.
3: Это просто издевательство.
2: Это издевательство, гадости. Это хуже пидорасии. Да?
3: То!
4: Простите, Брисович, а можно я вам задам вопрос? Ведь существует общепринятое мнение, которое распространили наши отечественные журналисты, что Артемий Кивович придал журналу Playboy, который издается в России, некий литературно-гуманитарно более-менее интеллигентный характер, нежели американский его вариант. Вот что вы скажете на этот счет?
2: Я промолчу.
4: Хорошо.
2: Я знаю, что такое Playboy. Я знаю, что такое американцы. Вот мы, как люди, знакомящие татар с татарами и евреи с евреями, знаем, что американцы – это не хорошесы. Я на терлях.
4: Ае по-татарски, да. Ае. Я изучал. А хорошо, якши.
3: Якши, это спасибо.
4: Ае якши.
2: По-татарски хорошо, а для меня это обалденно хорошо.
3: Да?
2: Обалденно, я старый Рахмат. Любитель знаком с татарстами с тобой. Потому что для меня татары – это вообще сверхлюди. Уверяю вас, это никакого в этом не имеет места быть под елдыкивания. Да.
3: Так следующая история нужно, из жизни. Может быть, нужно, у вас я припасено что-то.
2: Не
3: вот...
2: нужно щичи квадратные на меня. Я имперская тварь, и поэтому вы меня должны понимать правильно, любить и уважать, так как я вас всех всеместно.
3: Да? Тут, кстати, Ольга Кирилловна заходила. Говорит, драгоценный Александр, это ко мне, естественно. Ваш прекрасный гость очень доставляет большое удовольствие. Очень хорошо говорит. Да здравствует Борис Симонов.
2: Их вам бы мой жировой фартук. Хорошо. Прошу вас реанимировать.
4: Это, кстати, для вашей новой пьесы.
3: Замечательно, да.
2: Но я не лоер, я не адвокат. Я их ненавижу, гадов.
3: Следующая история из жизни о адвокатах, я так понял, у нас.
2: Айрат, как вас зовут сегодня по фене-то? Девушка Прохор уже валяется в отключке.
5: Не валяюсь.
4: Простите, у нас коньячок сегодня называется Арарат. Вы читайте, пожалуйста.
3: Да, внимание. Нет,
5: я старый, а я не в отключке,
2: я лежу.
5: Я лежу, потому что мне нужно уколы ставить. Мне как бы каждые 3 часа, по-моему, ставить вот Сашу уколы.
2: Да, каждые 3 часа на нарывы ставить банки.
5: Банки и уколы, да, я же больная девушка.
4: Не-не.
2: Таким именем вроде можем быть здоровым. Горе от Муму.
3: Это, кстати, фамилию Прохор. Как ее зовут, никто не знает.
5: А папа у меня был еврей, а мама татар.

0: Вот так.
1: А я Прохор.
0: Фамилия Прохор.
2: Это я в одном лице.
0: Нет, вы русский, Борис Николаевич
2: русский
0: Симонов.
2: Человек, просто речи.
0: Ну, только следующая история из жизни Бориса Николаевича Симонова.
2: Следующая история – это выключай какие-то фортеплясы.
3: Пожалуйста, оставь. Борис Николаевич, мне кажется, очень хорошо играют.
0: Пусть зачем? Человек поиграет. Ну, он пришел поупражняться, я ему
2: да
0: знаю,
2: Рахманинов, эмигрант, туда его в качель.
3: Рахманинов, гениально.
0: Гениальный композитор.
3: А Прокофьев?
2: Ну, а Банионис, Банионис, что ли он? После этого.
0: А Берлиус?
2: Берлиус, Берлиус.
0: То есть мы сейчас, я так понял, о композиторах.
2: Это четвертый том еврейской энциклопедии. Я когда сажусь и открываю четвертый том, я думаю, Берлиус. И пять страниц одних Берлиусов.
0: А кто у нас еще есть из Берлиусов, кроме двух композиторов и их сестры Анны?
2: Брательник, брательник, брательник, мой брательник, брательник мой.
3: Что, тоже Берлиус?
2: Берлиус, Берлиус.
3: Интересно. А мне очень...
2: Финский такой... авторитет.
0: Финский? Да, это известно.
3: Знаете, я вдруг подумал...
2: Саня Финский, брательниус.
3: Борис Николаевич, Борис да. Николаевич, может быть, вы знаете, Лев Александр, у меня почему-то вот такой вопрос затронулся внутри меня где-то глубоко. Вот почему некоторые континенты на нашей скромной планете, скажем, как Латинская Америка или Африка или Австралия, не родили для мировой культуры ни одного, так сказать, общепризнанного гения классической музыки. То есть мы, это же не политнекорректно говорить об этих народах, как, скажем, о более... Нет, естественно. Но почему так произошло, что ни одного африканского происхождения, латиноамериканского или австралийского композитора классической музыки нет среди общепризнанных известных гениев? Вот почему, интересно, так...
2: Скажите, пожалуйста, вот я прошу прощения у всех латиноамериканских, австралийских, африканских композиторов. Вот слово «гамма» — это мат?
0: Нет, Ленин употреблял его в своих трудах.
2: Хорошо, я, конечно, не Ленин. Я говорю, ну почему от говна можно ждать гениальность?
0: Ну, почему же? Иногда бывает, вот я, например, смотрел картинки с изображением модного персонажа, очень красивые, и там работы прям такие художественные тоже. Была реально выставка в Нью-Йорке, вот именно данного предмета человеческого тельца, вот, и там были такие люди, выдавали продукции на выходе, что, в общем-то, это гениально было, на мой взгляд. Неповторимо, по крайней
2: Александр,
0: мере.
2: Александр, я не могу вас упрекнуть.
0: Во лжи вы хотите сказать, что я лгу сейчас?
2: Нет,
0: так,
2: ну, нет.
0: Хорошо,
2: нет,
0: спасибо. Нет.
2: Может быть, ваши австралийские свинки подыхают без взятки.
0: Нет, австралийских свинок нет.
2: Взятка, понимаете, нервы кенгуру...
0: Дороже, чем нервы
2: дороже,
0: вороны.
2: Чем... Да.
0: Безусловно. Нет, я хочу сказать насчет пианино. Вот и дело в том, что, уважаемый Яков Алексеевич, мне кажется, что проблема здесь заключается в том, что все-таки фортепиано, на которой в основном сочинялись все классические произведения, был чисто европейской поделкой. И вот в силу отсутствия данного гармонического
3: ряда... Значит, речь идет о культе фортепиано, которое, скажем, не широко распространено в Африке. И поэтому они, не имея фортепиано, не имеют возможность прославиться на весь мир.
0: Безусловно. Они воспитывались вообще на других гармониях. То есть у них... то есть человек, скажем, из тех краев, когда слышит фортепиано, ему кажется, что оно не строит. Это так вот просто достаточно объясняю. То есть так же, как, например, нам кажется неритмичным и нестройным порой звук африканских барабанов. Там
2: сложный ритм. Никто не задумывался о том, что... Существуют арийские народности копченого происхождения, как несколько сот индийских, индонезийских, индоевропейских каст. Да?
0: О, как же, мы знаем даже об этом. Да. Мы видели по телевизору кино, например, замечательное с Рахмаджаном Махави, который вначале был добр, как бобр, а потом стал всех лупить, как сыть.
2: Чем же он их лупил-то?
0: Колотушками своими мощными индусскими. У них же все фильмы построены.
2: Бочонками с медом башкирскими.
0: Да, откуда вы знаете, что индусы вот так называют актеров своих?
2: Они живут недалеко и думают неглубоко. А пользуются абсолютно неправомочно теми легендарными способностями, кои, да их справа налево, опубликовали для тех, кто их и ненавидит при этом.
0: А мне кажется, это простодушные, добролюбивые люди, которые торгуют тут свитером.
2: Простодушные, незлобливые люди — это мы.
0: Это же бесспорно. Вы прям бальзам мне льете на все мои раны.
2: Ну а как мы можем торговать, если нам денег не дают за это?
0: Они торгуют.
2: Они пусть торгуют, деньги дайте нам.
0: Ну, видимо, кому-то дают, но мы-то с вами, к сожалению, не на таможне. Если вы не против, мы можем как-то сообразить,
2: мы
0: открыть терминал.
3: Основной экономический закон, кто торгует, тот и деньги получает.
0: Совершенно верно.
2: Мы таможни учреждали.
0: Ну, что же вы-то, так сказать, экономический канал так плохо наладили?
2: Канал, она кино видали такой?
0: Да вы поэт.
3: Хорошее кино.
0: Хорошее.
2: Да я и не поэт, я человек.
0: Ну, я так понял, вы все это подводите так вот очень ловко и со свойственной вам литературной такой верткостью к очередной истории из вашей жизни.
2: А вы на мотыля ловили когда-нибудь с папой?
0: Я, знаете, что делал? Я кидался мотылем в женщин на улицах. Это у нас была рекламная акция «Кто продаст из пионеров больше мотыля?». И я придумал, что если я буду кидаться в женщин мотылем, то это их как-то заинтересует, вы знаете. И действительно вот, обращали внимание, что после проведения такой акции некоторые из них в бессознательном каком-то состоянии
2: приходили,
0: Александр, покупали, мстили, кидались в меня. Но мне это все равно, я в костюме был.
2: Вы знаете, Александр, у вас хорошее имя.
0: Безусловно. И... Македонский был такой. Еще был Невский, был тоже Сашок. Был, ну, я, безусловно, в этом ряду стою. Этот еще был...
3: Ленин, брат, кстати. Александр.
0: Да, тоже Саша был. Значит, кто еще у нас? Будённый.
3: Маккуин знаменитый.
0: Безусловно.
3: Модельер.
0: И так далее. А еще весь город Александрии. Так что, естественно, у меня неплохое имя. Да у вас тоже, Борис, ну, ваше имя замечательное. Был такой Борис Борисоглебский.
3: Борис Годунов.
0: Годунов, братова Борис Годунов. Их одинаково назвали двух братьев.
3: Борис Борисов, известный писатель.
0: Да, да, совершенно.
2: Никто из нас не знает Бориса Нажмудинова, это я.
0: Ну, почему же? Ваш псевдоним достаточно хорошо известен. Вот и,
3: так же, как и у Константина, вашего тезки по фамилии.
0: Да, то же самое. Ну, только вы не хотите нам рассказывать больше никаких историй, я вижу, из вашей жизни. Или все-таки как-то
2: я
0: у вас...
2: Я только это и хочу.
0: Слушай, мы все внимание.
2: Я проживал в Москве по адресу дом 46, квартира 5. Улицы этой не существует. В соседнем доме держал банк покойный режиссер-педофил. Я пытался купить там 10 тысяч долларов. Мне это удалось у милиционера. Эта пачка была совершенно мокрая, потому что милиционер продавал пособное помещение для уборщиц из фуражки. И когда проходили мимо клерки, он говорил: «Тихо, тихо». Рядом кавказцы пытались предложить на 0,001-тысячную старого неденоминированного рубля больше. Я смотрел на них с презрением и говорил: «Мы покупаем по документам, ара, слушай». Я купил у милиционера. Но 25 годами раньше я в этом доме проживал. Родился, и каждый кирпич мне был дорог и приятен. И это был уникальный двор. Потому что в полуподвале жил я, а в подвале жил Вова Нос. И Вова Нос... звонил по всем телефонам, а у нас, невзирая на всю советскую власть, были телефоны в квартирах. Мы к ним подходили. И он, старая, он был всего лишь на 8 лет старше меня, сейчас он бы годился не во внуки. Это старая сволочь, как любой подписчик, любой желтый менструально-сперматографической газеты всех жителей нашей квартиры называл каким-то генитально-половым образом. Ну, идиот, больной. Но при этом он дописывал за деньги рок-н-роллы. И у него была первая студия звуковых писем. Я, запуская дымовые и пугая соседок, боящихся Сталина, а я Сталина любил и не боялся, и прав был, я слушал все эти песни, которыми сейчас я торгую и люблю. Послушаем одну из них, которую я никогда не слышал до этого. А слышал я только Литл Ричарда. А был у него протагонист Банкер Хилл. И у него играл мой любимый до сих пор лучший рок-гитарист Алин Крей, урожденный индеец, проживший так же, как и Хейзел Эткинс, в хижине, и ненавидящий американский истеблишмент. Ну, короче, этих лоеров, адвокатов, всю эту сволочь. Новых русских и американцев. Банкер Хилл, The Girl Can Dance. Новый американец, чернокожий.

0: птицы быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Мы продолжаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы Борисом Николаевичем Симоновым, также Яковом Алексеевичем Цыганком. Кстати, Яков Алексеевич, ваша фамилия склоняется в хорошем смысле, нужно говорить Цыганок, извините я.
2: Нет, мне кажется, не склоняется. Якова Алексеевича Цыганок. Якову Алексеевичу Цыганок.
1: Мне тоже так кажется.
2: Ну, знаете, это литературная форма, как Цыганкум существует.
1: Ну, как-то... Да, давайте не будем склонять. Ну и, соответственно, Прохор эпизодически
3: давайте
1: тоже
3: сейчас. Склонять.
1: А что с вами, Борис Николаевич?
3: Цыганка.
1: Будьте здоровы. Да, ну так... Следующая история, очередная история из вашей жизни. Мы с интересом ее слушаем. И я вижу, что, кстати, поток неиссякаемый идет телефонных звонков. Может быть, если вы не против, мы послушаем.
3: Я только телефонные звонки слушаю.
1: Поднимаем трубочку 203-19-22. Здравствуйте. Мы... Вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Мне бы хотелось спросить, Борис Николаевич, следующую, в общем-то, небольшую услугу попросить. Живу в Зелике, то бишь в Зеленограде. Далеко как-то звонил, в общем, в Арктодею, узнавал, как можно достать работы Дугина, журнала «Элементы», никак не получается. Нельзя вот как-нибудь меня немножко из эфира вывести, чтобы я лично с ним поговорил, но не на всех.
1: Нет, сейчас, к сожалению, не получится, дорогой друг, поскольку этот, а нам придется всю радиостанцию выключить и уйти.
4: Да, тогда только вот коротко. Не мог бы как-нибудь Борис Николаевич передать Александру Дельевичу, чтобы как-нибудь он со мной связался, телефон я сейчас оставлю вам.
1: Вы скиньте ваш телефон, скиньте ваш телефон на наш пейджер, вы знаете его, да?
4: Да.
1: Все, спасибо, дорогой друг, до свидания вам. Удачи. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: У меня это вопрос.
1: Да. Это неудивительно.
5: Серьезно, достаточно.
1: Угу.
5: Вот как относится Борис Николаевич, вот, так сказать, к проблеме эвакуации австрийских беженцев в Северную Дакоту? Как он относится?
1: Вопрос интересный. Спасибо.
3: Как бы я к этому не относился, но австрийские беженцы из Северной Дакоты после воцарения там австрийских беженцев будут уничтожены самым жестоким образом. К моему самому невероятному сексуальному возбудительному оргастическому возбуждению реализационного характера. Вы поумнее не могли бы что-нибудь спросить?
1: Он просто спросил насчет вообще проблемы беженцев. То есть это есть
3: беженцы.
2: Эйнштейн был беженцем.
3: Раз бегут, значит виноваты. А раз виноваты, должны быть уничтожены.
1: Вот это мы и хотели услышать от вас. Следующий телефон. Я болею. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Точнее, доброй ночи уже всем присутствующим в студии.
1: Спасибо.
6: А к Борису Николаевичу персональная просьба. Борис Николаевич, вы меня слышите, Борис Николаевич?
3: Конечно.
6: Борис Николаевич, я вот недавно вашу передачу услышал на радио 101, и с тех пор очень с большим удовольствием слушаю их. Вот у меня просьба к вам будет, если можно, расскажите о трубе, и в частности о Нино Россо и о оркестре в Неаполь. Если для вас не сложно.
3: Не понял.
1: А о трубе? О трубе просто.
6: Ну, о трубачах разных. Вот Нино Россо был замечательный трубач.
3: А Нино Россо?
6: Да,
3: Нино. Нино Россо.
1: Спасибо.
3: Итальянский трубач, все сами.
1: Ну, хороший, исчерпывающий рассказ. А еще был Луи Армстронг, чернокожий трубач, толстенький.
3: Без усов.
1: И пел еще в дополнение. Мало того, что дудел, еще и пел. Я, кстати, тоже мечтал играть на дудочке и петь.
3: Да, в КВН.
1: Нет, я никогда не любил КВН. Вы хотите меня обидеть, Борис Николаевич?
3: Я про Армстронга.
1: Мечтал. А, Армстронг в КВН был.
3: Чтобы я вас дообидел.
1: Нет,
3: нам еще жить и жить.
1: Да, но про трубачей мы все рассказали. Следующий, видимо, звоночек. 203-19.
3: Это трубачи.
1: Дули-дули трубачи. Трубачи. Малыши. Здравствуйте. Я болею.
3: Я хочу...
1: Извините, я вас выключу, потому что Борис Николаевич...
3: Я хочу задать только один вопрос.
1: Пожалуйста.
3: Почему женщины не звонят, не звонят, звоняют?
1: Они приходят, зато это лучше, чем когда они на другие станции, они, может, звонят, а к нам они приходят, это лучше, гораздо еду приносят, пирожки.
3: Они меня смотрят с такой ненавистью.
1: Нет, это вам так кажется, это страсть в их очах.
3: Ну, причем у них иногда Прохор вообще.
1: Прохор это что-что?
7: Обижаетесь-то.
1: Да нет, ну Прохор...
7: Прохор такая безобидная девка. Я вот Саша мне тут пригрел, приголубил.
3: Ты меня обидь, я отвечу.
7: Я вот на тебя посмотрела сегодня, вот первый вечер, и влюбилась. Вот хочу на тебе жениться.
3: У нее низкий образовательный ценз.
7: Прохор, да, девка скромная.
3: Ей голой совать нельзя.
7: Почему?
3: Таким цензом.
7: Саша меня воспитывал.
3: Ну, конечно, мы ребята. Ну, мы поговорим, разберемся.
1: Да. Ну, давайте послушаем звонок телефонный.
3: Хорошо.
1: А с кем подъедем? А, это я понял. Просто, да.
3: Александр,
1: здравствуйте. Александр, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый.
8: У меня вот вопрос вот казаку.
1: К казаку. Казак есть тут? Вошел, да. У нас слушает казак.
8: Вот какая у вас успеваемость вот у ваших детей в школе?
1: О, спасибо. Цыганок, оказывается, а не казак. Ну, что-то без разницы,
3: цыганок,
1: я знаю.
3: Цыганок, у тебя дети есть?
9: Да, у нас, вы знаете, порядка 20-25 человек в группе. Очень интересный вопрос, спасибо вам большое. Мы вообще стараемся избавиться от традиционной пятибалльной системы и заставляем детей выставлять оценки друг другу по 99-бальной шкале. Вот не 100-бальной, а 99-бальной шкале. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы развивать абстрактное мышление у детей, так сказать, образное восприятие, ну и способность считать. Вот и все, что я хочу вам сказать о детей. Успеваемость обычно в среднем колеблется в пределах 72-78 баллов.
1: Спасибо, исчерпывающий ответ. Кстати, Борис Николаевич, доводилось ли вам в школьные годины владеть счетными палочками? Ну, такие, помните, были счетные палочки? Потому что сейчас я их что-то в продаже не вижу. Я хотел затариться тут, подарить и руководству, и всем сотрудникам, и себе взять.
3: Александр, я не знаю ничего про сотрудников, но я довольно много знаю о том, что никаких сотрудников быть не может.
1: Извините, конечно, я погорячился.
3: Палочки имеют.
1: Хоть палочки помечтать-то. Ну,
3: имеют.
1: Чего вы прям это помечтать-то мне не даете? Ну, у всех есть какие-то сотрудники, подчиненные. Ну, мне же тоже надо немножко это. Оборвал на корню мечту.
3: Ну, Александр, вы закажите, и все сделаем. Сколько хотите.
1: Сотрудников приведете. То есть...
3: Приведу.
1: А, кстати, я предлагаю вот что.
3: Разую.
1: Борис Николаевич, у меня есть предложение хорошее. Открыть агентство по поставке сотрудников. То есть, к примеру, какой-то человек хочет произвести впечатление на женщину. Звонит нам и заказывает сотрудников, которые, в общем, сидят у него дома или где попало сидят, и изображают его подчиненных. Вот, он важничает. Нет, не то сказал сюда. Да? Ну, вы извините, если я как-то не то сказал.
3: Вы сказали все то. Вы сказали все то, что нужно всем нам. Но вы не сказали индекс, по которому не нужно платить.
1: Ну, не платите по всем индексам, кроме сейчас скажу какого. Что-то упало.
3: G0PA.
1: Да, 121-803, город Москва, улица Новый Арбат, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанс». Вот сюда можете платить, и вам сотрудников доставим. Ну что, еще звоночек послушаем, или у вас пропущена история из жизни какая-то?
3: Я послушаю звоночек, а потом... Я
1: вот как. Лень никогда до добра не доведет.
3: Нет, дело не в лени. Да. Я хочу воодушевиться и возбудиться от женского голоса.
1: Сейчас это получится. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Алло, здравствуйте.
1: Пожалуйста.
9: Не тот голос, по-моему, сразу.
1: Ну, просто она охрипла, скажем так. Да.
10: Алло.
1: Да, говорите, пожалуйста.
10: Я хочу поприветствовать находящегося сейчас у вас Айрата Дашкова, во-первых.
3: Кто это такой?
10: Айрат Дашков, это такой товарищ, мы его хорошо знаем.
1: Ну, вы знаете, я скажу вам честно, что у нас...
9: Сознайтесь, Александр, это
3: да,
9: наше
3: настоящее
9: имя.
3: В луже.
10: А алло, да, а ну... что-то вы ему там не наливаете, что ли?
1: Простите.
3: Да он валяется, не дышит.
1: Нет, ну понятно. В общем, вы хотите передать привет своему однокласснику, вот Айрарату Дашкову. Мы это поняли. Ну, давайте не будем уподобляться программе Якубина. Вот сделай себя сам, или там человек в каске, там человек на горшке, и передавать приветы. Ладно, сейчас песню послушаем. Мне надо тут сходить. Борь, сейчас. Песня, давай, песня, давай, песня. Давай.

0: Я чувствую по вашему воодушевленному румяному лицу, Борис Николаевич, что вы готовы нам рассказать какую-то историю из вашей жизни, очевидно, интересно.
1: Да какие истории-то? Жрать нечего, горячего хотел бы под утро. Но это у армян такое есть обычай, и они как нажрутся, а это бывает.
0: Называется хук борщ у них. Хук.
1: Они берут свинью, рубают им копыта и варят их трое суток.
0: Причем целиком, не освежевывая, естественно.
1: Не освежевывая копыт, то есть ногтями.
0: Со всей байдой там,
1: да,
0: с пятаком, с хвостом, потом хвосты сдают в секс-шоп. Да.
1: А грязь под ногтями у армянских свиней, она как эволюция нам сладка и приятна. На утро с чесноком и солью.
0: Да.
1: Хаш называется.
0: Ха, хаш. Я все время путаю. Это кибуца с кабутой.
1: Хаш, хаш, Мария.
0: Да, танец такой есть.
1: Да, конечно, и ирландский. У Джо Долана.
0: Да, да, да.
1: Недорого стоит, но
0: недорого, кстати. То есть, ну, постановка, потому что дешевая, а эмоций много. То же самое, что этот...
1: Эмоции не стоят ничего.
0: Вот,
1: а жизнь,
0: вот.
1: Жизнь Бревис, Арслонга, Вита Бревис, жизнь ничего не стоит.
0: Да. Ну, вот бесценно и ничего не стоит. То же самое, как говорят, сколько стоят, например, твои часы? Они бесценные. То же самое,
1: потому что у меня их нет, никогда не было.
0: Вот в том-то и дело. А вы знаете, что человек вот у нас присутствует тут на радиостанции, у него часы татуировка сделаны. Прям часы татуировка.
1: Я на вашей радиостанции татуировок этих по всему анальному отверстию наколол столько, что ходить не могу на двух ногах.
0: Ну, это наши татуировщики перестарались. Я ему сейчас половину уволил.
1: Да они...
0: Ну, вы тоже право слово. Ну, надо же как-то вот дисциплинировать. Я понимаю, что вы тактичный человек, но сказали бы, что, ребят, вы куда колите-то? Вы смотрите.
1: Да где не ребята-то ваши?
0: Ну, ребята, ну вот все, уволил я все.
1: Я вот хожу по вашему... 10 лет я знаю вашу радиостанцию. Я и про джаз воровал. И про поп-музыку говорил. И многих ваших радиоведущих в лицо и по деньгам знаю. И хожу туда-сюда по коридору. И фотографий с автографами у вас прибавляется настолько, а компакт-дисков...
0: Уменьшается.
1: Уменьшается.
0: Вот. Вот дело в том, что...
1: Аппаратура у вас не обновляется.
0: Не обновляется. Автомобили нам не моют.
1: Это никогда не было.
0: Раньше хоть
1: я
0: утренняя смена оставляла.
1: Я тут не надеваю, все время руку поднимаю. Я говорю, туда. Они говорят, а сколько?
0: Говорю,
1: а вы знаете, кто я? Они говорят, конечно, не знаем. А я им такого вопроса не задаю.
0: А меня тоже, кстати, это всегда мучило. Почему, когда я останавливаю водителя, он сам спрашивает, а сколько?
1: А можно я вас помучаю сегодня, Александр, бесплатно помучаю? А вы мне бесплатно скажете, Борис, езжай домой, кушай там все.
0: Пожалуйста.
1: Хорошо. Вот о чем мы с вами сегодня не говорили, девушка Прохора, она меня уже дергает до пейса, которых у меня не растет, потому как, ну, уши у меня очень толстые. Они мешают колошению. А вот этот вот знакомый евреев с татарами, и наоборот, как его называют эти?
0: Яков звонят? Алексеевич Цыганок его зовут. Ну, просто казак у него.
1: Цыганок! Теперь он Цыганок уже, понял. Так, слышь, Цыганок. Вот Цыганок, он по левую одесную ошую сиживает. А вы тет-а-тет, Александр, да?
0: Нет, вы к Цыганку же сейчас вроде как он перевел.
1: Цыганок, то мы с Цыганком жидкостью меняемся.
0: Помните песню, когда была «Цыганок мой цыганок»? Замечательно.
1: Цыганок, он лирический человек, он человек правильный. Я его люблю и уважаю, потому что как он вообще не бывает на свете.
0: Его, кстати,
1: это говорю серьезно.
0: Его Наташа Пахмутова тоже любит.
1: Наташу Пахмутову? Зови сюда, чтобы она в снегу стояла, куталась, а-а-а, и нам водки принесла немерено.
0: Она не может, она уже преклонного возраста, ей за 80. Она себя все Наташей зовет и ходит по дому в балетном костюме, вы знаете.
1: Так я там... же геронтофил.
0: Сейчас речь не о вас, а Пахмутовой Наташе.
1: Так, а
0: вы не знаете разве ее? Она...
1: Как?
0: Она где-нибудь попадет.
1: Геронтофилы не знают своих жертв?
0: А, понятно. Ну так очередная история, мы слушаем. Или звонок послушаем?
1: Нет.
0: Понял. История. Нет.
1: Звонок — это хорошо.
0: Да.
1: Я ночью бывало сойду с горшка, и вдруг звонок жуткий.
0: О, и у меня такой каждый. Это же еще хорошо, что, что вы сойти.
1: Ну подожди, подожди, у меня трико сваривается, да, под ногами путается.
0: Вот бежишь в тапках, как идиот. Угу. Извиняюсь.
1: Прохор, тапки убери. Убери тапки, Прохор. Мы слушали Адамо. Адамо — студийный вариант песни «Венц моя брюнетка». Ушла моя брюнетка, и хорошо. Хорошо, ушла и пошла. А Адамо, он человек крови итальянских, профессии шахтерских по отцу. Происхождение бельгийского, популярности французской и нашей.
0: А извините, а который из них тут он? Вот который справа или слева?
1: Они любой, и любой из Адамо похож на...
0: Понятно.
1: Что среднее между абхазцем и иберийским выродком.
0: О, ну, то есть это как бы вот... Одно...
1: А иберийские выродки... Знаете, какие иберийские выродки?
2: Я бы сказал, больше на азербайджанцев они... он похож.
1: Не надо. Азербайджанцы это...
0: Нет,
1: Алан.
0: По-моему, не похож.
1: Аршин Малалан.
2: Ну, азербайджанцы.
1: Помните, кекс был, 16 копеек стоил?
0: Был такой кекс-то. Был. Вот на него смахивает. Я, кстати, думал, на кого... Слушайте, вот, кстати, вы первый человек, который подтверждает мою теорию, что люди похожи на выпечку. То есть у каждого человека должно быть свое хлебобулочное название. То есть какую-нибудь женщину можно назвать ватрушкой, там, какого-то мужчину пончиком, там, сухарик. Ну, вот такой в паспорте записывать категории, как у индусов каста.
1: Александр,
0: мы будем записывать сухарик, пончик.
1: Я
0: там,
1: человек не трезвый под утро, я вам говорю честно. Было мне 16 лет. Рост я был такой же, как сейчас. Весил я на 40 килограмм меньше. Был чуть менее по всему телу подернут волосяным покровом. Озабочен был до нельзя. Уже успел оскверниться с качихой под песню Холли «Стап, стап, стап». И... Сочинение Грэма Голдмана, соплеменника нашего. И называли меня эти подлые сокурсницы Бориса Березовского из Московского лесотехнического института. Французская булочка, эти собаки. Это было...
0: Я
1: говорю правду.
0: Это я не к тому. Я имел в виду темперамент человека, не его телосложение.
1: Темперамент неистребим.
0: Ну, вот того можно вас было бы кексом назвать тоже, к примеру. Ну, разновидность.
1: Мы это же... мне сынок говорит, вот папа мой кекс. А слушает такую гадость.
0: Хорошая была. Ну, может быть, звоночек теперь послушаем.
1: Давай.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: А почему у вас такое эхо мощное? Вы что? А, раз. Слышите?
3: Я хочу, чтобы со мной разговаривал Борис Николаевич.
0: Говорите, Борис Николаевич. А вы отодвиньте только трубочку от приемника, а то фонит.
3: Что, почему?
0: Трубочку от приемника отодвиньте, фонит.
3: Да, отодвинул.
0: Спасибо. Борис Николаевич, скажите что-нибудь.
1: Можно я помучу?
0: Можно.
3: Да, можно. Делайте что угодно. У вас это... у вас все что угодно получается. Бесподобно.
0: Будьте здоровы. Да, ну давай ваш вопрос, уважаемый.
3: У меня нет никаких вопросов. Ага. Приятно было...
1: А
3: слушать
1: что
3: ваше
1: есть?
3: Мучание.
0: Спасибо вам. Спасибо.
1: Да я коротко мучал. Ох, коротко.
0: Ну что, я думаю, что пришло время рассказать очередную историю из жизни Бориса.
1: Очередная история из жизни на одну вещь выше. На две вещи выше называется «Иншаллах». Так говорил Аллах. Что бы он ни говорил, мы этому верим. Мой хороший товарищ, я могу сказать, мой друг Александр Дугин, он открыл мне такого мыслителя, как Рене Генон. Рене Генон француз, долехоцефал. В отличие от меня, который я вообще не француз, и брахицефал, голова у меня круглая, поросла шерстью, просидевшей по всей роже. Вот я его читал, думаю, вот это да, вот умный человек. Один, который написал то, что я читал, а второй, который ты перевел, нашел, вот Александр Дугин. Вот как это вообще могло быть? Вот мы с ним много лет соприкасались опосредованно, как это пишется, опосредованно, семиотически. А потом вот неожиданно совершенно познакомились. И оказался, помимо того, что он человек гениальный, русский человек, а вообще могу сказать одно. Вот русские люди, они самые обалденно гениальные. Вот у меня несколько друзей есть, вот, то есть они все гениальные. И все они русские, и все они на букву «А». Алексей, Александр и еще один Александр.
0: Спасибо, а спасибо, есть... Борис Николаевич.
1: И ты тут, Я не соврал никоим образом. Я честно сказал. Я старый фан славянской исключительности. Но и в имперском понимании. Я ни с коим образом не ерничаю. А вот он на пианино кто играет? Хороший человек.
0: Стажер наш.
1: Ну, мы ему дадим, как...
0: Нет, сегодня нет. Несмотря на то, что это...
1: Ну, а завтра-то можно?
0: Завтра можно, если завтра у нее не будет что-то с организмом, потому что... Ну, она стажер. Кстати, нельзя же говорить стажерша. Это она у нас сегодня играет-то.
1: Пусть они хай-живые, а мы будем вместе с ними...
0: Да. И еще один телефонный звоночек, может быть, да?
1: Да. Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да. Вы как-то... Вы нервничаете, наверное.
4: Да нет, я не нервничаю. Хорошо. Это Протагор говорит.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну, во-первых, я хотел сказать, что фамилия Цыганок, она склоняется по правилам русского языка. Вот,
0: извините, что перевиваю. Яков Алексеевич сам настаивает, чтобы
1: я
0: не склонял.
1: Я его склоняю.
0: Он же имеет право как-то распоряжаться своей фамилией.
4: Нет, но безусловно, но есть определенные правила, которые, в общем-то, утверждает Институт русского языка.
0: Угу.
4: Но тут дело не в этом. Я вот что хотел спросить. Почему, собственно говоря, у нас такая сейчас вообще везде, особенно в искусстве и в культуре, творится, извините, херня. Это вполне литературное слово.
0: Да.
4: Черт знает что. Это же просто какой-то идиотизм. Достаточно включить телевизор и посмотреть. По одной программе «Педераст». По другой программе этот вот напудренный зайка, который, знаете, там поет «Ой, мама, там чего-то я тебе сейчас дам».
0: У него кличка Ящер.
4: Ну, он им и является.
0: Да.
4: По третьей программе его это супруга, как она себя любит называть, Примадонна. По третьей программе ее, похоже на Буратино, длинноносая дочка. То есть, понимаете, какая-то чушь. И нужно выработать, я полагаю, некоторую методологию, чтобы поскорее от всего этого избавиться. Я вот думаю, что как раз такие люди, как Борис Николаевич, они, так сказать, и должны этим заниматься. И вы, Саша, тоже. Потому что вы как бы олицетворяете, можно сказать, здоровые силы искусства. В отличие вот от всех этих ящеров, буратин и тому подобных... девочек в оранжевых портках, как вы сегодня очень правильно подметили.
0: Я сказал ритузиках.
4: Ну, ритузиках.
0: Да. Нет, ритузики и портки разные вещи.
4: Ну, в подгузниках, в памперсах.
0: Да.
4: Потому что я думаю, что памперсы им тоже необходимы. Они же там на этой эстраде дергаются в течение нескольких часов. Но я думаю, что они без памперсов-то не обходятся. А то куда же они, извините, писают?
0: А скажите, вот, Протагор, вот вы так акцентировали на нашем на ситуации здесь у нас. А мне кажется, что она общая для всего нашего земного шара сейчас. То есть...
4: Ну, в общем, общем-то, да, потому что когда эти, как их там, Spice Blatz, как-то в этом роде, я уже забыл, как это называется, но это понятно, да, или же...
0: Ну, это повсюду, повсюду. И Дрестящие, и вот эти все сделки наши отечественные, да, и их да, да, там, да. Дело в том, что я объясняю это следующим. Мы стоим на пороге 2000-летия.
4: Да.
0: Вот. И это, естественно, приводит к кризису информационной системы, финансовой системы, экономической системы и политической. Вот. И все это должно в ближайшее время обрушиться, а затем начать восстанавливаться вновь, если не будет природных коллизий. Это, на мой взгляд.
4: То есть появится некая новая знаковость, некая новая семиосфера.
0: Хотелось бы в это верить.
4: Ну что ж, будем на это надеяться.
0: Спасибо вам.
4: Пожалуйста.
0: До свидания. До свидания. А, Борис Николаевич, я вижу, что у вас тоже, судя по радостному оживлению в ваших глазах, есть какая-то мысль вот на тему всего нами вышесказанного.
1: У меня этих мыслей, Александр, столько умных людей не спит. Сколько много еще нужно нам разъезжать в ранках.
0: Да.
1: Помогать им избавиться от иллюзий. Они же
0: просят. От раздумий. Ну что же, а я хочу сказать, что спит только Брянский лес один.
1: Спит Кинг, то есть...
0: Все спят, такие вот, кто вот, кого не колбасит. Фу, мерзкое слово, колбасит. Что за слово вообще? Кто придумал слово колбасит, Борис Николаевич? Вы как филолог знатный, или вы
1: я могу
0: кто-нибудь
1: сказать,
0: скажите мне тут...
1: Существуют города с плохой экологией.
0: О, да.
1: Череповец на Неве.
0: Есть такой. Да.
1: Да,
0: Рязань-на-Дону город тоже вот.
1: Каждый глаз по... Вы разбираетесь
0: в экологии,
1: в аквариумных,
0: да,
1: рыбках?
0: Я знаю гупию рыбу. Она здоровая, да, одна. Ее складывают в аквариум, заливают из чайника водой. Она так лежит там годами. И ничего больше не,
1: да,
0: просит.
1: И годами... Я люблю рыбы с калярией, гупии, блядии. Очень хорошие рыбы. То есть жарить,
0: это последний радиоактивный элемент. Вот,
1: а подавившись, проблюешь.
0: Радий, да.
1: Радий. А проблеваться с нашим волосяным покровом изнутри, оно...
0: А я знаю вашу любимую шутку. Вы своим гостям в чай ногти стрижете.
1: Я стригу их отсутствующими верхними зубами.
0: Ну вот поэтому эти ногти такие жеванные там, что у всех подозрение, что как бы кого-то они уже использовались когда-то. Люди, они же любят свежие, им даже подавай шутки свежие, им подавай даже если какую-то жестокость, то тоже свежие. Например, просто так кого-то лупить уже считается немодным. Если лупишь, ты как-то со зворотом. Вот почему американцы сейчас не используют бейсбольные джипы и отказались от джипов Wrangler? Все сюда их вот нам пересылают. Потому что это уже изжило себя. То есть приезжаешь, например, в бейсболке с битой куда-то лупить кого-то. Уже это у них не модно. Они сейчас лупят друг друга поросячьими хвостами. Будьте здоровы.
1: А тут... Поросячьи хвосты... Я вообще любитель свиней. То есть их интеллектуальный уровень связан с полным счастьем. А полное счастье – это употребление собственных экскрементов неосознанным образом.
0: Да. Вы знаете, извините, что я перебиваю.
1: Ара, когда... ты, да, утром хаш кушаешь, нет?
0: Нет, я утром не кушаю, я утром сплю. Как я могу спать и кушать одновременно?
1: С кем? С кем? Ты кушаешь утром.
0: А, кушаю, что я вообще по утрам?
1: Утром с кем?
0: В смысле, с кем?
1: С кем ты утром кушаешь, что...
0: А, вообще,
1: время,
0: с кем я утром...
1: Когда должен спать?
0: У меня дело в том, что в ящике растет альфа-альфа специальному. Я, не применяя рук, жру ее алчно, в общем, чавкая, так, чтобы видели все и на балконе. Это проделаю. То есть я вообще травоядный, я.
1: Ну, да человек ли вы, Александр, после этого?
0: А вы еще спросите, сижу я тут или стою перед вами? Естественно, стою на стуле. Вы что?
1: Подождите, Прохор.
0: Я не Прохор, я меня Саша зовут.
1: Я про Прохор.
0: Борис Алексеевич.
1: О чем мы говорим?
0: Вы знаете, кстати, мы делали, будучи, когда я учился вот в медицинском училище, мы делали трепанацию черепа свинье. Я понимаю, что это, может быть, вульгарно звучит, но, тем не менее, я с полной, вообще говорю, вот откровенностью, что форма ее мозга, особенно в копченом виде, напоминает форму человеческого сердца. Поэтому, когда вот мне теперь говорят, например, я отдаю тебе свое сердце.
1: Это неспроста. Это все очень непросто. Дело в том, что я люблю свиней, люблю трепанации, потому что я подвергся ей. Я люблю копченое, и сердце мое огромно.
0: Ну, кто бы спорил. Ну, это уж вскрытие, конечно, покажет. А так-то я бы не стал. Кстати, вы знаете, что рентгеновские аппараты в последнее время делают по желанию больных? Ну, например, хотите вы, чтобы у вас
1: по желанию больных чем?
0: Ну, вот чем, например, желаешь, такой аппарат делают. Ну, надо, например, просветить что-то там, чтобы мениск был. Ну, раз будет тебе мениск.
1: Я человек простой. И хороший. Нам ли об этом спорить?
0: Да, безусловно, не будем об этом. Давайте послушаем еще один, видимо, последний на сегодня телефон.
1: Нет, предпоследний.
0: Хорошо. Алло, предпоследний. Вы в прямом эфире.
5: Александр.
0: Да.
5: Доброе утро.
0: Привет.
5: Вот, знаете, вопрос к вам. Угу. Гложет жуткая обида за первого монгольского космонавта Шукдердемидина Гуракчу. Вот в ваших песнях он не упоминается совершенно. Угу. В отличие от товарища Гагарина.
0: Понял. Я вопрос понял.
5: О котором...
1: Можно я скажу? Можно я отвечу?
0: Извините, просто дело в том, что времени совсем мало. Я понял
1: вопрос. Я отвечу.
0: Борис Николаевич знает.
1: Дело в том, что Александр, ведущий нашей программы, и первый монгольский космонавт...
0: Вот этот широкий...
1: Вы поняли меня? А ведущий нашей программы и первый монгольский космонавт, люди талантливые, первооткрыватели... И люди скромные, они не имеют права перед самим собой.
0: Правильно. А то получится, как в басне Анатолия Крылова, кукушка хвалит воробья за то, что хвалит он лисицу. Это никуда нам не годится. Поэты. 24-е. Да, 24-е пошла у нас в это время. И вы знаете, 24-е, она, в общем-то, будет и последняя, потому что нам пора, видимо, расшаркаться, отзвенеть шпорой по-гусарски, взмахнуть сабелькой, вскакнуть на горбатого коника и умчаться вдаль по степям. Это, ну, я так сказал, лирично. Это я вспомнил знаменитую историю Тараса Бульбы, которая называлась «Тарас Шевченко». Книжка такая была, поэтому.
1: Главное, чтобы сабелька попала по бескрайней плоти именно в то место, которое позволило нам развиваться в том направлении, в котором нам бы хотелось существовать.
6: И в то же время высокопоставленные американские политические деятели лицемерно говорят об агрессивности китайской народной.

0: силу такая договоренность, ну, договоренность без...
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

я рад приветствовать в нашей студии Андрея Орлова, базитолога, политолога и, собственно, постоянного участника нашей программы. На некоторое время он отошел от дел, поскольку, в общем-то, занимался написанием нового научного труда. Сегодня он о нем, конечно, вкратце расскажет. И, ты знаешь, сейчас стоит особо острая тема. Это даже не тема, а такие волнения, которые, может быть, являются хорошими волнениями. То есть, как ни странно, волнение с положительным фактором. Это тема, вот, в общем-то, извержений и низвержений. Потому что, с одной стороны, если, знаешь, происходит это достаточно далеко, то вот эта далекая опасность создает у них ощущение такой определенной радости. Вот те, кто находится как-то ближе уже, у них ощущение, в общем-то, безопасности и сопричастности. А у тех, кто непосредственно, значит, в низвержении или в извержении, уже ощущение такое геройство, поскольку они наблюдают себя, что вот твоя муха под лупой у модного хирурга. Весь мир, в общем-то, внимание всего мира, сокращенно ВВМ, приковано именно к ним. То есть получается всем хорошо. В связи с этим находится огромное количество любителей, так сказать, создавать искусственные очаги, в общем-то, извержений и низвержений. Вот что ты думаешь по

0: если как-то вникнуть в эту проблему научно, отзовется, в общем-то, на тех актуальных проблемах, которые существуют в нынешней России. То есть вот разгул наркомании, проституции, ну и вообще политические все проблемы, они упираются как бы корнями в некую, некую проблему, которая возникла в США с 27-го года.
1: Даже несколько раньше. Вот предтечи были события 1909 года, когда вот туда впервые приехал Барбулес, тогдашний, не нынешний, а Барбулес, и, в общем-то, достаточно намутил. Там американцы в тот момент были доверчивы, в основном у них было фермерское хозяйство, и появление Барбулеса в такой вот, в триольской папахе, вот с его песнями, как-то немножко их смутило. Все-таки это была такая заноза, от которой пошло все дальнейшее гниение.
0: Да, ну, если не говорить о том, что открытие и заселение, и расселение в Америке людей и есть, собственно, мотив как таковой, это проблема тоже голода как такового. И как оно было, в общем-то, в Южной и Северной Америке голодно, так оно и продолжалось. Другое дело, в каких это формах и как это приходилось им культурологически и политически все это скрывать. И, ну, как бы создавать впечатление у вас, у окружающего внешнего мира, что на самом деле все в порядке. По нашим данным, некая научная теория доктора Кремелика и Саца, которая в 27-м году поставила на промышленной основе развитие и производство таких продуктов питания, как попкорн и соевых продуктов, это, в общем-то, является неким знаковым моментом вот в этой проблеме, потому что до того кукурузу поглощали, в общем-то, дико, натурально, початками. То есть собиралась американская семья голодающая и, как бы, положив перед каждым на деревянную дощечку такую кукурузу с деревянной вилкой, опять же, потому как они пытались симулировать признаки достатка и благополучия путем вот создания такой фурнитуры кухонной, то есть деревянных ножей, деревянных вилок, деревянного хлеба.
1: Ну, это-таки антураж вот для поедания самой кукурузины.
0: Да, но поскольку запасов кукурузы, которые индейцы им оставили вот в период вот этого, как они называют, завоевания, на самом деле это, в общем, была просто такая вполне лояльная передача земель, потому что невозможно было управляться со всей этой безобразной кукурузой, она лезла из всех нор. То есть она была поначалу нечто среднее между растением и животным, и поэтому она, в общем-то, поначалу даже имела некие конечности для перемещения и хорошо мигрировала по стране. То есть там, в общем, где голодающие появлялись, они оттуда, в общем, эти кукурузные поля постепенно переходили в другое место, где им было спокойнее существовать в своем вегетативном смысле.
1: Все-таки неконтролируемое, попросту говоря, вот неконтролируемое расширение зоны влияния, не связанное, кстати, ни с погодными условиями. То есть куда вот голодающий придет, там она, в общем-то, и появляется.
0: Да.
1: А мало того, вот ты знаешь ведь, что было же огромное количество еще и конкурентов из животного мира. Вот у голодающих как-то соболь, росомаха и прочие такие грызуны, которые...
0: Ну, самые известные и самые приятные в дальнейшем в парфюмерии используемый опоссум был, потому что это, в общем, является национальным американский, в общем-то, это как член семьи у них. Да. Он, в общем, в добыче кукурузы являлся не последним, так скажем, не последним лицом, если это можно назвать лицом.
1: Да, и жрал алчный, при этом не контролировал себя. Вполне возможно, что для того, чтобы уже почувствовать нормальную сытость, данному животному хватало просто, ну, пропустить через себя початок, чтобы немножечко вот эти края сгладились. Но, однако, он дико-дико набивался, и мы в результате в общем-то, актов дефекации повсюду, где ни попадя, мусорил практически готовыми семенами. Так и говорил, опоссум семя внедрил. Там, где они проходили, появлялись вот такие скоропалительные кукурузные поля, которые были скоропалительными до момента обнаружения их очередными оголодавшими.
0: Они не скоропалительные.

0: Назывались внезапные поля.
1: Да, да.
0: Внезапные поля, которые на картах даже не отмечались за счет их миграции.
1: Конечно.
0: Интенсивной миграции. А вот эти опоссумы, которые, в общем-то, были специалистами большими по кукурузе, они, в общем-то, приобретали иногда некие экзотические формы, которые могли, например, воплощаться в виде броненосцев, известных в Южной Америке путем даже до прорытия этого канала Панамского, они очень хорошо, эти опоссумы, мигрировали туда. И вот этот вот такой хитинообразный их панцирь, это и есть, собственно, вот эта вот передозировка вот этими кукурузными продуктами, этими початочными передозировки у них были.
1: Но это тоже ведь происходило у редких особей, у особей, которые уже жили непосредственно рядом с человеком и даже были как-то очеловечены, исходя из этого. Ведь многие животные, например, вот домашние коты, которые сейчас у каждого практически есть, как ни странно, пытаются подражать своим хозяевам. То есть съесть тоже количество пищи, потом сходить также, да, то есть всегда быть с людьми. Вот у тех, кто такая же, то есть картинка, если, значит, средняя американская семья съедала где-то за обедом 18-43, вот по данным историка Олега Постового Початков, то и, соответственно, бедное животное стремилось как-то не отставать. В результате происходили определенные, конечно, изменения состава крови, мощно вырабатывался кальций, бывало даже, что ведь шло это вот все излишество не в этот самый панцирь, а окостеневало само животное. То есть оно было живое, ну, как, вот как из гипса. То есть даже шутили так, фермеры брали, и так был, называлось это кидаться гипсовым опоссумом. Стоял здоровый щит, они его кидали, и он раскалывался, будучи, в принципе, живым. Жестоко, жестоко, но это было и время какое. Еще и индейцев до конца не выбили.
0: Да, вообще-то, в общем-то, миф, навязанный нам американскими голодными американцами, так скажем, об индейцах, дескать, им приходилось с ними делить вот эту вот территорию, как-то ее решать проблему, кто там будет жить, они или... На самом деле он, в общем-то, совершенно отсутствовал, эта проблема. Эта территория, для начала надо сказать, что ее вообще нет. Мы говорим, на самом деле, когда мы говорим об Америке, мы подразумеваем всемирный капитал, всемирный голодающий какую-то гуманитарную такую вот прослойку или еще что-нибудь.
1: Экономическое некое явление, скорее, да. Такое экономическое,
0: если,
1: социальное.
0: Если не вдаваться вообще в глобальное понимание того, что Америки не существует, вот, и на этом вообще-то, на самом деле, вот этот миф, ведь всем известно, что когда человек улетает из Шереметьево за границу, с ним проводят огромную работу. И когда он приезжает туда, вот эта вот модель, собственно, созданная где-то совершенно у нас за Урале, вот этого Нью-Йорка, так называемого, Вашингтона, так называемого, и прочих, вообще, как можно представить, что людей до такой степени заморочили, что, дескать, они летают и реально там существуют. Ведь люди проходят терминал, садятся в самолет, потом не помнят, что с ними было, возвращаются, и, собственно, вот вам вся Америка. Но если брать, в общем-то, проблему этой Америки, ведь человечество развивается, кто-то там живет, ведь там где-то за Гибралтаром уже кто-то живет. Вот. Невзирая на то, что никуда он не ходил, ничего он не открывал. О Христофоре Колумбе, если говорить. Ну, если брать, в общем-то, о том, что все-таки что-то поступает к нам оттуда, и мы туда что-то должны дать. И вот я хочу, значит, призвать общество в составе, значит, партии любителей хлеба и булок, оно должно, в общем-то, откликнуться на то, чтобы заменить кукурузную диету попкорновую на полноценные злаковые продукты. То есть мы собираемся вот те захоронения, которые в период раскулачивания. Всем известно, что красноармейцы с трудом, в общем-то, выкапывали из одного места и собирали в огромную яму.
1: Да.
0: Находящееся под Красноярском, и до сих пор оно там преет.
1: При этом вначале, если еще как-то была налажена охрана, и все это держалось в секрете, то потом был, ты помнишь, такой гуманитарный акт, еще Иван Сноха, такой оперуполномоченный ЧК, в те времена он решил как благо, дескать, для населения внезапно рассекретить информацию об этой гигасилосной яме, так сокращенно она называлась ГСЯ, в надежде, что, в общем-то, оголодавшие и нуждающиеся побегут туда и разгребут. Но к тому моменту уже никто не дополз. А какие-то доползли, создали ГУПЧК дополнительную проблему в плане того, что, в общем-то, их тушки тоже повсюду были разбросаны, и нужно было их убирать. Особенно тогда уже начались переговоры с Черчиллем и с прочими такими важными людьми. И никак нельзя было им показать вот эти вот разбросанные там и сям крестьянские организмы. То есть они попали в этакие распирды. Яма так и осталась. Затем, после момента к приходу к власти тирана, опять это было все засекречено. Вот непонятно с какой. Вот. А сейчас только юные следопыты и черные следопыты. Нет-нет, да выкупают там что-то.
0: Да, и надо сказать, что ямы с пшеном, они более доступны. Да. И более эффективны, поскольку период, в общем-то, круговорот пшена в организме происходит, ну, по нашим исследованиям, где-то год-полтора. То есть, поевши пшена, можно потом ходить, там, жаловаться на сыпь на какой-то. То есть, она диффузно, в общем-то, эта пшеничная крупа, она начинает диффузно стремиться к периферии и вплоть до подкожных покровов, и иной раз выходит наружу. Вот, такое заболевание было, пшенка распространенная. Когда эти ямы вскрыли, то там не могли понять, где человеческий организм и где, собственно, вот это пшено, которое, оно, в общем-то, совершенно не портится, оно может вот проходить этот постоянный круг, его можно использовать многократно.
1: То есть практически такой вечный продукт. Вечный. Вот, исходя из этого, кстати, и объясняется феномен вообще китайской расы, потому что огромный же выбор был у всех остальных. У них же было все-таки вот единственная культура, сильно развитая, это вот все-таки рис, который не обладал такими качествами. И на выходе, в общем-то, был достаточно измельчен уже и не держал тех нагрузок, которые до входа ему, в общем-то, были свойственны. В результате те, кто были следующие, они дико обламывались, потому что как же так? Вот я-то хотел, я-то думал, а мне досталось. А уже что говорить о третьих, о четвертых, и в конце концов от десятых, которые попросту были вынуждены пожирать уже просто рисовую крупу. Отсюда зависть, отсюда каста, отсюда стремление выжить. А стремление выжить, вот те силы, ну ты помнишь прекрасно, вот те пограничные инциденты, когда уж мы стреляли, они все перли, они никогда не кончатся, только по этой причине. А чтобы уничтожить Китай, нужно внедрить туда любую другую культуру. Вот пшено идеальней, конечно, да. Пшено идеальней.
0: И вообще вот это проблема желтой экспансии, это и есть проблема пшена, поскольку всем известно, в общем-то, из истории некоторые и так видели, что пшено, оно желтое. Поэтому желтая экспансия, это и есть, в общем-то. Вот эта проблема этих гигантских пшенообразующих куч, они, в общем-то, уже стали как-то даже проблем создавать. Они стали внутри себя вырабатывать какие-то энергии, которые постепенно грозят перейти в нечто такое, грозящее катастрофой. То есть там экологи... Большая часть... Почему мы так спокойно здесь живем в экологическом смысле? Ну, там где-то трубу прорвало, где-то что-то. Это, в общем-то, не проблема. Потому что огромные силы зеленых и большая, гигантская, ну, стопроцентно желтая сила задействована на этих пшенных кучах. Они там, в общем-то, с утра до вечера борются с этой статической энергией, которая там скапливается и грозит нам всем вот этой гигантской пшенкой. Вот Курчатов перед тем, как закончить работу над своей водяной бомбой, он, в общем-то, работал над пшенной бомбой. И сейчас, в общем, это почему так, в общем, пропагандируют всякие напитки, безалкогольные.
1: Порошки и также разные.
0: Да.
1: Ну вот тут есть еще один момент. Это стремление тех, кто вот шел вторым эшелоном, да, то есть кто поедал уже, в общем-то, однажды кем-то съеденное. Все-таки быть ближе к тем, кто вот, ну, к этим первым, у которых энергетические поля посильнее. То есть тем самым поедание вот этого вторичного продукта, который уже не звергся, каким-то образом передавал им мудрость, что ли. Ну, это они так считали. На самом деле, конечно, жизненную силу. Мы же прекрасно помним Силая Беспалова, который, в общем-то, носил отвергнутую царем Иоанном картофельным за щекой в течение почти всей своей жизни. То есть подсасывая крахмал, выделяющийся из нее. При этом Силая не жаловался на здоровье. И только когда даже его как-то посадили уже по просто говоря, на кол, он на нем вертелся, что твоя балерина Плесецкая в течение, по-моему, недели.
0: Пытаясь выдавить из себя вот эти остатки пшенного.
1: Да. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу историческую беседу. Но, с другой стороны, конечно, было же огромное количество сторонних наблюдателей, так называемых, ну, в то время не было туристов, это были пасечники, вольные каменотесы, просто вот каменные, которые, наблюдая все это со стороны, видимо, подсознательно хотели попробовать сделать так же. И как великую такую миссионерскую какую-то истину несли это к себе на родину. А поскольку им верили, но все-таки человек везде был, всюду побывал. Вот. Плюс он приносил несколько вот этих, скажем так, волшебных, как их называли, семян. И по диким ценам там, ну, особо там важным так дарил, остальным продавал, там наживал состояние. Вот. А эффекта у тех никакого не было. Разве что, может, прободная язва, которая в то время очень плохо диагностировалась, и все, в общем-то, лечилось пиявками или побоями, а вот с последующим обматыванием капустным листом.
0: И вот да, вот возвращаясь к побоям, я хотел вообще после перерыва заметить, что мы пытаемся актуализировать проблему голода в Америке, в Северной и в Европе. С чем это связано? Ну, все мы знаем, что некую разбитную сущность американцев, стремление их к наживе, в общем-то, как психологи и психотерапевты объясняют вот эту тенденцию к хорошей жизни, это, в общем-то, состояние либо секс-патологическое, либо, ну, если брать более адаптированный вариант, то есть проблемы голода, то есть вот это вот, например, проблема эмансипации, проблема, там, например, актуализации хорошей жизни. И вот подобных вещей, которые связаны с культом, например, Запада у нас, это все, в общем, в состоянии голода, который вызван, опять же, вот этим кукурузной экспансией. То есть недостаток вот этих вот ферментов, необходимых нашему организму, который средний американец получает всегда из кукурузы, он сказался таким образом, что сейчас большинство заняты так или иначе бизнесом. А у нас, в общем-то, пытаются подражать этому и тоже впадают в голодные депрессии. От этой депрессии начинают злоупотреблять, в общем-то, теми культурными ценностями, которые завезены из голодной США к нам. Ну и таким образом вот мы можем встретить голодного человека, несущегося в джипе, или же там голодного какого-нибудь гражданина, который что-то хочет доказать там вот по телевизору в парламенте. Или же не в парламенте, или просто так.
1: Ну, здесь вот ты имеешь в виду, они испытывают чувство голода физическое, или это чувство голода такое медицинское, попросту говоря.
0: Ага, вот здесь как раз и момент, важный, такой важный да. момент. Это, в общем-то, генетический голод, который постепенно перешел на уровень некой психической неполноценности, то есть некомпенсированные участки мозга, которые должны отвечать за такой удовлетворенный достаток, который свойственен, в общем, такой ну, как мы можем характеризовать, туповатостью, такой неповоротливостью, довольностью жизнью и так далее. Вот. Это все не свойственно вот американцам и людям европейского склада. Они такие живые, подвижные и все время пытаются чего-то достичь.
1: И сохраняют смайл.
0: Да. Вы когда-нибудь видели человека сытого и достаточно удовлетворенного собой, чтобы он так нервно себя вел, чтобы он с утра жрал аспирин, а вечером заливал это алкоголем. Потом опять все то же самое повторял, а потом приходил в совершенно ничтожное состояние.
1: А также сдавал, например, лучшему другу комнату.
0: Да.
1: Ну, в принципе, вот такие некоторые странности вот западного образа жизни у нас принято списывать на вот все-таки экономические особенности. К примеру, если там вот он сдает другу комнату и не берет с него деньги, значит, у него, в общем-то, гомосексуалист, да, вот,
0: да.
1: То есть не положено, дескать. Но мало действительно кто задумывается над тем, что практически каждое действие может быть рассмотрено с точки зрения адвокатуры. Сразу. И мало того, многие действия совершаются с целью вот привлечения адвокатуры. То есть какая-то постоянная вот эта нервозная суета вокруг именно не двух субъектов, а вот созданная этими двумя субъектами с целью вовлечения вот в этот конфликт всех окружающих уже, то есть в том числе и от судебную систему и так далее.
0: Ну, надо сказать, что этим занимаются люди, в общем-то, по западным технологиям. Вот эти вот, например, пиар-компании или еще как они любят называть. Одним словом, вот это одурачивание через масс-медиа. Это, в общем-то, все пришло из голодных стран США и Западной Европы. А для нас это совершенно не свойственно. И вот в этом холестериновом мире пытаются нам внушить, что это совершенно нам не нужно. И лучше находиться в каком-то гормональном дисбалансе и стремиться к самостоятельности персональной. И даже слушать там
1: Шуберта, к примеру.
0: Шуберта.
1: Да, или просто слушать, да, вот что. В общем, главное слушать. Потому что ведь многие, они просто не любят слушать ничего. Вот, ты заметил, сейчас появляется новое поколение людей, которые любят слушать. То есть, к примеру...
0: Даже шубертомания появилась, да, как листомания, да, в свое время. Сейчас на Шуберте, в общем, многие, конечно, двинулись, по-простому говоря. Но это, опять же, вызвано кукурузной экспансией, попкорновой.
1: Но вот, насколько я знаю, адвокат Гарри Сопло был в свое время серьезно гоним своими коллегами как раз за то, что он выступал против именно вот этого самого попкорна, который, как он говорил, является попросту заменителем вот этого самого продукта, столь необходимого тушкам и желудочным мешочкам всех американцев. А на самом деле реально люди платят деньги за этакую пену. То есть он, значит, алчно пожирает, думает, что его организм полностью оснащен всеми необходимыми вот кукурузными, скажем так, да, маслами, а на самом деле происходит обмен. Человек начинает автоматически тратить энергию, то есть ходит в бутсах, в общем-то, заводит большую собаку, чувствует себя уже гордо перед начальством, купил джип, понимаешь, уже вот взял, значит, дом и отдаст долги лет через 50, а выясняется года через два, что он пших, и сдувается, вот что твой шарик. И все это из-за чего? По утверждению Гарри Сопла, именно из-за того, что он жрал этот самый попкорн, а не початок, не кукурузину в чистом виде. И вообще, существует ли ныне кукурузина в чистом виде, спрашивают многие. Ведь продукт, требующий действительно такой уникальной среды для того, чтобы он мог отдавать все, что, в общем-то, в нем есть.
0: А, да. Да. Но если не учитывать, что кукуруза есть, в общем-то, совершенно разнузданный символ, как бы сказать...
1: Да.
0: Да. В символическом своем смысле, в плане половой имитации. Это же вообще совершенно понятно, откуда, в общем-то, эти мысли приходят, откуда пришел унисекс, и вообще все идет. Высокая мода и низкая мода. и все проблемы связанные со сдвигами в сознании как молодежи, так и наоборот.
1: Ну и не молодежи тоже. А все-таки стоит ли, например, нам вот как-то, ну, так серьезно, что ли, относиться к грядущему, вот у них там голоду. Может быть, именно наши спецслужбы и...
0: Я думаю, вот да. Партия любителей хлеба и булок, да. Она, в общем-то, проявила, в общем-то, гуманную такую... Вернее, побуждения их были настолько гуманны, что они вот предложили учинить сбор.
1: Вообще сбор, насколько я знаю, всего.
0: Сбор всего в пользу вот тех людей, которые пострадали от этих вот заблуждений.
1: Ты знаешь, вот что меня в этом немножко настораживало, я помню замечательно эту кампанию, в средствах массовой информации много писали, дескать, вот, давайте участвовать в сборе всего для отсыла, в общем-то, куда ни попадя. Но затем, как водится, прошло независимое журналистское расследование, и было обнаружено, что вот из этого всего они отбирали все, что нужно, да. Себе. А вот какие-то, то есть, в общем-то, все.
0: Но люди упорно не хотят лечиться.
1: Да.
0: Что вот. С ними не дело, они лезут туда, куда они нацелились с самого начала.
1: Да. А эти-то несут все.
0: Они не приносят все. Они половину вообще, не то что половину. Они берут толику, вот эту малую толику, которая, собственно, у нас всегда присутствует, как взаимообразный мир. Мы, конечно, тоже пользуемся кукурузными какими-то изделиями, особенно ближе к Молдавии или куда-то еще там. Но это же у нас как фрагмент, а у них как основа жизни. Да. Поэтому вот это вот все эти ненормальности, которыми возмущены большинство людей, которые, в общем-то, являются поклонниками холестерина или же
1: зоба, вот
0: да, нездорового образа жизни, они, конечно, сопротивляются как могут, из последних сил. И благодаря тому, что у нас в общем, экономически как-то невозможно сейчас вот повсеместно внедрять вот это бесплодие кукурузно. Да. Все-таки остаются, конечно, нормальные люди, как у нас положено, в общем-то, с холестерином,
1: с прослойками.
0: Да, вот с прослойками, с жировыми, да. С нормальными. Не с гормональными, это какими-то должно быть. Эффективными.
1: Но тут еще какая ситуация. Будучи как-то в дирекции одного из модных пляжей, мы специально, скажем так, набирали таких людей с тем, чтобы остальные обезжиренные чувствовали, так сказать, свое «я». И вот эти вот со складками, они должны были как-то стимулировать своим видом тем хорошее настроение. Потом те это прознали, но только благодарили. Подходили, жали руки, говорили: «Саня, спасибо». И все были довольны.
0: А ты заметил, что опять же с того же 27-го года пошла такая мода на меланиновую такую, в общем-то, тоже эксклюзивность. То есть вот загар. Нужно получить загар, это чтобы, значит, уподобиться вот той мазь, которая ближе к кукурузе, которая участвовала в сборе хлопка и в кукурузных процедурах, чтобы отождествить себя с ними. Ведь до этого же не было, наоборот, считалось дурным тоном, быть таким.
1: Смуглым. Вот,
0: да. А с какого-то времени, в общем-то, чтобы легче стало управлять людьми, их стали создавать, в общем-то, культурную такую, в общем, тенденцию. И все с удовольствием приняли ее. Ну, не все, а...
1: Ну, избранные, да.
0: Модники, одним словом.
1: Ну, сейчас ненадолго прервемся, потому что мне вот тут очень надо.
0: Послушаем рок-музыку.
1: Да.

0: И мы продолжаем беседу с базитологом Андреем Орловым. Вот тут приходит сообщение. Такие: появление зеленых великанов вы также объясняете чрезмерным употреблением кукурузы, спрашивает Таня. Я с трудом понимаю, конечно, о каких именно великанах идет речь. Вполне возможно, что это вот эти початки, которые имеют такой перпендикулярный вид и тем самым цепляют, потому что раньше они ходили всегда прямо и не замечали это. Вот, да что люди странно устроены? Вот чуть-чуть стоит отклониться от определенного градуса, чему бы то ни было. Чуть-чуть стоит помешать их продвижению, значит, куда попало, и сразу же это становится заметным. Вот, и многие, кстати, сограждане так и делают. Они пытаются специально, так сказать, встать в какие-то, принять какие-то неудобные позы в момент, так сказать, наивысшего уличного движения с тем, чтобы привлечь все внимание сограждан. И вы знаете, ну, наверняка многие из вас сталкивались с такой картинкой, вот он стоит поперек, как ни попадя, все на него орут, типа «Ты шаг, уйди отсюда!» А он, в общем-то, испытывает в этот момент оргазм. Мы сейчас нашли такую новую форму вот именно полового извращения, когда человек испытывает оргазм от того, что на улице к нему приковывается внимание всех окружающих. Это и с автомобилистами связано, которые встают, где попало, как ни попадя. И, к сожалению, с пешими.
1: С пешими. А у меня, как всегда, два ответа на этот вопрос. Либо, значит, потребление кукурузы унижает человека до такой степени, что он остальными, вернее, остальных видит великанами. Это, наверное, это имел в виду заславший вот этот вопрос. А другой вариант – это всем известный галлюциноген, содержащийся в рыльцах кукурузов, он, в общем-то, всем известен. И то, что американцы большую часть пребывают в состоянии наркотического опьянения, и это не могло не отразиться на генофонде. Вот. Он сродни маскалиновой кислоты, этот галлюциноген, содержится в этих початках. И употребление его специально непереработанном виде может вот вызвать подобные галлюцинации, что не только что какие-то гипертрофированные субъекты будут мерещиться, а там все что угодно.
0: А вот может ли вообще, каково влияние именно на восприятие размеров вот данного вещества? То есть зависит ли, например, размер привидевшегося от размера потребившего, вот, или от количества потребляемого, или от пола потребившего? Ну, какие-то есть взаимосвязи?
1: Да. Всем известно, что существуют некоторые оси, объединяющие наши эпигастральные органы, гастральные, а также церебральные, то есть увеличение мозга, уменьшение желудка, увеличение желудка, уменьшение мозга. И таким образом нарушение этих оптических осей может привести к созданию иллюзии, некого увеличения выбора лидера внезапного, спонтанного.
0: Который... Именно по размеру, да? То есть, вот,
1: да. То есть большинство неудовлетворенных или со смещенными осями, они как бы испытывают потребность в лидере, поскольку он как бы создает надежду на баланс. То есть уменьшить одну часть или увеличить другую.
0: А вот извини, что я перебью. Да. Как таким образом объяснить, что вот усадки хрящевидной и пресной, наоборот, лидерство определяется вот минимальным размером? То есть мы смотрели, и самая вот мелкая особь является, в общем-то, вожаком. Вот здоровые вот хрящевидные и пресные усадки вокруг нее
1: носят. Ты меня внимательно не слушал.
0: Извини,
1: нарушением баланса. То есть уменьшение одного или увеличение, одновременным увеличением другого вот, создает подобные побуждения выбрать себе директиву какую-нибудь в лице или в частности какому-то лидера.
0: Ну, в любом даже органе можно.
1: Да, поэтому всегда в предвыборных кампаниях фигурирует накормим. То есть, если упростить до безобразия вот эти вот все обещания, они выглядят так, что мы вам уравновесим эти оси. То есть, у вас с мозгами будет в порядке все, вы все будете понимать и будете сыты. Вот это самое главное.
0: С другой стороны, есть же и непосредственная подсказка вот этих желаемых, то есть тех, кто алчит, как бы, то есть вот это хлеба и зрелищ. Практически они дают такой определенный вектор, по которому нужно идти в плане
1: обещания. В плебейском смысле хлеба и зрелищ — это как раз вот эти оси.
0: Да.
1: Церебральное и гастральное.
0: Вектор
1: оси, оно как раз и есть задача вот людей, которые хотят эксплуатировать чувство лидера общественного.
0: Кстати, здесь мы можем смело сказать о том, что очень плохие все-таки аналитики у ряда сейчас вот, скажем так, партий и депутатов, и кандидатов, которые пытаются, например, сыграть на том, что, дескать, отнимем там служебные автомобили, отнимем у депутатов полномочия, наивно считая, что тем самым они поднимут рейтинг своих вот своих, да, скажем так, протеже. То есть реально, что это какой-то третий вектор, который занимает вообще минимальную часть вот в примитивном вот этом двухпердье, то есть хлеба и зрелищ.
1: На самом деле аналитики, как ты понимаешь, они вообще выходят за пределы наших рассуждений от слова аналитики. То есть они вообще вне нашей компетенции, потому что мы рассматриваем гастральную и церебральную области. Поэтому уравновесить две эти оси. А анальные вопросы уже как раз занимаются аналитики, то есть они занимаются уже мусором, то есть тем, что выходит за пределы потребности или за пределы потребления. То есть они, конечно, заполняют вот этот информационный вакуум, предложения формируют там какие-то актуальные сентенции, там, например, что-то произойти должно, нагнетают, потом создают разрядку, потом зарядку, опять разрядку. Но все это, я говорю, опять же, вне наших рассуждений. То есть это, в общем-то, никак не затрагивает. Ведь всем известно, с тех пор, как директивное руководство исчезло из нашей жизни, вот, начиная с перестроечных времен, все же никогда человек не будет доволен. Если он даже и как-то где-то что-то взял, когда ему дали, и с этим должен бегать по всему свету, все равно он недоволен. Потому что у него и собачка может заболеть до полусмерти, и некуда внучат пристроить и так далее. То есть проблемы как бы возрастают как снежный ком.
0: Поэтому... При этом вот действительно, ты вот сказал насчет собачки, самый тревожный симптом, это если приходит звонок, и, например, вы представляете, у Бобса Бог заболел. То есть ужас, который вот в этой фразе передается всей семье, и уже даже телефонистки, которые, в общем, у нас по штату должны, что стыдиться, да, подслушивать, передавать какую-то информацию, сбор информации происходит, они и то начинают в панике звонить и узнавать, как их Бобс, в результате теряют некоторую суть вот их разговоров и что-то более важное упускают. Мы, конечно, штрафуем, увольняем, набираем новых, но вот эта дежурная фраза «у Бобса Бог заболел», она, в общем-то, вполне возможно, что это такой психологический ход со стороны вот хорошо завизуализированных, законспирированных попросту агентов, потому что за этой фразой разные, можно смело говорить открыто всю информацию, потому что все бегут проверять Бобсов, естественно, сразу в этот момент.
1: Бобса надо проверить.
0: Конечно. Я предлагаю, может быть, обратиться к телефонным звонкам, может быть, кто-то хочет что-то добавить. У нас сегодня впереди очень много тем. Темы, которые вы с нами присылаете вот в ваших письмах, посланиях. Просите устно передать их нам посредством главного редактора
1: общения. Записки приходят.
0: Да, также в большом количестве. И также выкрики в мегафон под окон, тоже мы на них реагируем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Да-да-да. Говорите, вы как-то, по-моему, очень волнуетесь. Да-да. Вы точно волнуетесь. Может быть, вы перезвоните?
2: Это эхо?
0: Да-да-да.
2: Вот что за человека мы слушаем сейчас?
0: А вот вы, кстати, и не представились. Мы бы очень хотели это знать.
2: Меня зовут Владимир Федорович.
0: Спасибо. Итак, мы с вами только что слушали Владимира Федоровича. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Позвольте, я прочитаю вам стихи.
0: Конечно.
3: Я прочту два стиха. Один подлиннее первый, другой покороче.
0: Давайте.
3: Первый – это автор «Моя дрожайшая половина».
0: Угу.
3: А второй – это буду автор я.
0: Угу.
3: Но сначала первый. У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать и не учить уж ей язык английский. Вот если зубы, скажем, у меня повыпадали, к счастью, очевидцев, то мне, к тоске карман свой не щадя, пришлось бы на больницу разориться. И получив лицо на вакаид, а через час и новый зуб в придачу, ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи. Кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни. Потом, забывшись спать, не мыть посуду, под телевизором на тахте лежать, а кошку, дав пинка, согнать оттуда, чтоб зубы и не думала терять.
0: А это все стихотворение, да?
3: Да,
0: извините,
3: это первое
0: стихотворение. Извините, простите, тут просто дело в том, что я очень извиняюсь, но прошла в эфир только вот последняя часть его, по моей вине. Вы не могли бы прочесть его сначала и с выражением?
3: Извините.
0: Все? Да, конечно.
3: Да, я могу.
0: Да, только с выражением.
3: У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать и не учить уж ей язык английский. Вот если бы зубы, скажем, у меня выпадали, к счастью, очевидцев, то мне, по тоске карман свой не щадя, пришлось бы на больницу разориться. И получив лицо на вакаин, а через час и новый зуб в придачу, ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи, кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни.
0: Вот, а что
3: потом,
0: там,
3: забывшись...
0: Извините, что там про кокаин было? Вот?
3: На вакаин вам.
0: А послушал. Не могли бы вот с того места еще раз и только медленнее, потому что дело в том, что вы как-то очень быстро говорите и некоторые слова проглатываете.
3: Александр, вот только потому, что попросили вы,
0: да.
3: И так
0: верно. Или давайте лучше с самого начала, только вот поразборчивее все-таки слова.
3: Пожалуйста,
0: да,
3: пожалуйста.
0: Конечно.
3: А, может быть, давайте я супругу приглашу, и мы вместе...
0: Ну, давайте, можете вот и его пригласить, вот он рядом с вами.
3: Ой, хотя она говорит, что она не пойдет.
0: Ну, давайте, давайте тогда, да.
3: Так, ну...
0: Ну, прям сначала только разборчиво.
3: Я думаю, ваши там, как бы, люди, которые все это записывают вручную готовы, стенографисты.
0: Да.
3: Так, ну, начали. У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать? И не учить уж ей язык английский. Вот если б зубы, скажем, у меня выпадали, к счастью, очевидцев, то мне бы, тоске карман свой не щадя, пришлось бы на больницу разориться. И получив лицо на вакаин, а через час и новый зуб в придачу, ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи, кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни. Потом, забывшись спать, не мыть посуду, под телевизор на тахте лежать, а кошку, дав пинка, согнать оттуда, чтоб зубы и не думала терять.
0: А вот теперь вполне хорошо.
3: Ага.
0: Да.
3: А вот второй стих есть.
0: Давайте, только тоже вот разборчивый, как
3: да.
0: Сейчас. Прям,
3: ну, второй было. Несколько покороче.
0: Ну, давайте, да.
3: Широко раздвинула ноги и сама предо мной легла. В глаза посмотрела, вздохнула, еще раз вздохнула и умерла. Овчарка, соседская псина, которую я пристрелил, за то, что меня укусила, мне денег никто не платил.
0: Спасибо, спасибо. В принципе, вот ты видишь, я очень все-таки поощряю сейчас проявление любого искусства в нашем эфире.
1: Да, жаль, что нам стихи не удалось услышать.
0: Да, вот дело в том, что какие-то заедает отрывочные фразы здесь у нас. Ну, это такая техника. И к тому же снизу у нас тоже еще одна радиостанция, РБЖ. Раньше, это знаешь, мы с ними как-то дружили. Сейчас вот после этого обвинения, что я пополняю им кадры безмерно, у нас вот войны, они, в общем-то, глушат, судя по всему, попросту глушат. Но, с другой стороны, любая стихотворная форма, это что такое стихи, да? Это ритм, прежде всего. Вот. А что такое ритмическое звукоизвлечение? Это своего рода йога. Вот. Кстати, можно ведь не обязательно говорить что-то, можно попросту ритмично дышать. И мы сейчас планируем все-таки сделать такую радиостанцию.
1: Сейчас все, наверное, да, дышат.
0: Да, все дышат. Где будут просто дышать? Ну, мы послушаем еще, наверное, телефонный звонок, если ты не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте, конечно, здравствуйте.
4: Вот буквально 20 минут назад подходил с мегафоном под ваши окна.
0: Ага, ну да, видел.
4: А в меня какой-то человек кинул что-то такое липкое, вот пришел сейчас, отмываюсь.
0: Ага.
4: Не отмывается как-то, примите какие-то меры. А,
0: хорошо, сейчас.
4: Спасибо.
0: Да. Ну вот, что касается, все-таки нужно же вернуться к рациону питания. Вот скажи, пожалуйста, насколько вот после...
1: Это же, опять же, да, прозападные тенденции. Вся жевательная резинка, которая была здесь накоплена людьми, которые здесь участвовали, она, в общем-то, была выброшена одноразово.